0: Сколько кто мандатов получил? Вот скажем,
1: да, вроде,
0: об этом.
1: Наверное, все эти новости сегодня плюс-минус где-то видели. Но еще раз проговорим, какие цифры, как распределились места.
0: Да, «Единая Россия» получила 349 мандатов, партия КПРФ 37, ЛДПР 23 мандата, «Новые люди» получили 19 мандатов, «Справедливая Россия» 17, партия «Родина» получила 1 мандат, по самовыдвижению кандидаты получили 4 мандата. Также Элла Памфилова рассказала об итоговой информации по явке избирателей, давайте послушаем ее комментарий по этому поводу.
2: В выборах приняло участие более 59,8% избирателей, практически 60% избирателей. Если говорить точно, 67 448 тысяч 94 человека, наши гражданин. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании.
3: Денис, что с нарушениями? Увеличилось ли их число? Вообще Памфилова говорила о том, что возбуждено 22 уголовных дела.
0: Да, эта информация никак не поменялась. Почти 37 тысяч бюллетеней на прошедших выборах были признаны недействительными на 20 участках в 12 регионах страны. Это 1% и 36 сотых от общего числа. Об этом как раз-таки сказала Элла Памфилова. И надо сказать, что были нарушения, на которые она обратила внимание. Собственно, вот, например, в республике Коми обнаружили около 48 бюллетеней, заранее проставленных отметками за одну из партий. Собственно, вот в Якутии тоже председатель и заместитель председателя комиссии ночью вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. Тоже об этом Элла Памфилова сегодня говорила. Ну и вот хотел отметить тоже вот в Кировской области. Там технический брак при печати бюллетеней по одномандатному округу привел к аннулированию 32 тысяч бюллетеней. Ну, Памфилова заявила, что эта ошибка недопустима, и выборы по этому округу придется проводить заново через год. Ну, собственно, также скажу, что депутатами избраны в том числе 46 участников, ветеранов специальной военной операции. Интересно, у меня была и другая цифра. Средний возраст депутатов в новом созыве составит 53 года. В прошлом созыве, я напомню, он составлял 57 лет.
3: Ну, Дума вот, молодеет.
0: Молодеет, действительно. А это тоже подчеркнула Элла Памфилова. И также увеличилось в этом году количество аккредитованных журналистов. Интерес больше в этом году был. Всего аккредитовали 12 тысяч представителей СМИ, и в это число вошли СМИ не только из России. Япония, Франция, Китай, Катар, Финляндия, Турция и многие другие страны. Я даже перечислять сейчас все не буду. Тем не менее, надо сказать, что, по словам председателя ЦИК, не все кандидаты пользовались разрешенными возможностями агитации. Вот давайте послушаем ее комментарий по этому поводу.
2: Очень вялое проведение дебата было в начале. Как в регионе, так и на федеральном уровне. Некоторые не очень, ну, скажем, серьезно отнеслись к ним. А ведь дебат – это основа состязания, участие у них – это уважение к своему избирателю. Вот мы тогда выявили случаи, что в Республике Карелия, Башкортостан, Крыму, Рязанской, Тульской области, Ленинградской области были случаи, когда вообще никто не приходил на дебаты, на телерадиоэфир. Дебаты просто не состоялись.
0: Интересно, что на этих выборах дистанционным электронным голосованием воспользовались более 7 миллионов человек.
1: Да, явка же... там 90%.
3: Высокая, очень того. Высокая,
0: да. Да. В целом же Элла Памфилова считает эти выборы самыми сложными в истории Новой России, вот я об этом уже сказала. И предвыборная кампания, по ее словам, проходила в условиях беспрецедентной эскалации. Собственно, о DDoS-атаках и атаках, собственно, беспилотников
3: да.
0: мы, да, сообщали.
1: Денис, тебе спасибо. Корреспондент РБК Денис Давыдов был сегодня в Центре избиркома. Какой итог этой темы? Новый состав Думы сформирован.
3: И молодеет Дума, вот что приятно.
1: Дума молодеет и соберется уже 30 сентября на первое свое заседание. Но сейчас о тех, у кого выбора не осталось, о депутатах, которые Думу покидают.
4: Час. Что это значит?
3: Дума меняется, да, все больше подробностей каждый день о том, кто будет работать в кабинетах Нижней Палаты. Но есть также и те, кто с этими кабинетами прощается после...
1: После того, как не переизбрался, да, покидают свои места, служебные квартиры, вместе с должностью депутата придется проститься и с другими атрибутами, и не только эта квартира, о которой мы сказали, но еще и социальные гарантии, сам статус депутата Государственной Думы. Яна Ритунская поговорила сегодня с теми, кто сейчас пакует свои вещи, и узнала, почему будут больше всего депутаты скучать. Яна, много легенд ходит про столовую Госдумы.
3: Я только хотел сказать, по столовке, по обеду.
1: Конечно, кто там был, это одно из самых ярких впечатлений. Вот наверняка какие-то блюда будут вызывать у депутатов ностальгию.
5: Вот, кстати, я тоже думала, что столовая и, я не знаю, обеды с коллегами, может быть, сплетни, которые там обсуждаются, будут вызывать ностальгию, но нет, видимо, все мои собеседники, кто сейчас готовится покинуть свой пост, свою должность, говорят о том, что, ну, видимо, им уже приелось буквально, да, то есть они привыкли и отмечают, что столовая на самом деле не вызывает так много восхищения уже. Есть, конечно, ну, каждый говорил о том, что скучать будут по коллегам, скучать будут по разговорам, по комитетам, по тому окружению, которое у них было. Здесь это была первая статья у каждого из моих собеседников. Но интересно еще, как проходит сам процесс упаковки вещей. Конечно, этим занимаются иногда специально отведенные люди, но вот, например, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман справился сам.
6: Библиотекой я не пользовался, своей хватает. Столовая, ну, вполне обычно. Я знаю, что легенд на сей счет ходит довольно много, но обычно столовая, каких в Москве довольно много. Там у меня было немного вещей, эти немногие я забрал давным-давно.
5: Где-то видела, сказали, унесли в карманах.
6: Строго говоря, не только в карманах. Понадобился еще, ну, два обычных пластиковых пакетика для покупок.
5: Ну, конечно, не все разделяли позицию Анатолия Вассермана. Многие говорили, что довольно много вещей скопилось за годы, проведенные в Госдуме, поэтому выносили и в коробках. И есть еще тоже такой момент прощания с кабинетом, потому что кто-то ремонтировал его под себя, кто-то там обустраивал все под себя. Ну, например, Татьяна Буцкая рассказала, что она передает все эти вещи в фонд благотворительный. И там картины, все какие-то подарки, которые ей преподносили, она с собой забирать не будет. Но, опять же, для кого-то все-таки именно коллеги были главной статьей для будущей ностальгии. Об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев.
7: Он же всю информацию носит с собой, это особый человек. Нет, я за один раз вывез основные личные документы. Так это общественные были документы, они или были переданы в архив, или уничтожены. Скучать бессмысленно. Просто скучаешь по людям. Люди, депутаты, коллеги, с которыми я работаю.
5: Но надо сказать про квартиру, когда я спрашивала о том, будете ли скучать по ней. Многие из моих собеседников не пользовались такой возможностью попросту. А соцгарантии в виде, например, здравоохранения, которое для депутатов обустроено несколько иначе, тоже в основном не вызывало интереса. Но вот Ярослав Нилов, зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, сказал, что заберет с собой обязательно ежедневники, которые он вел еще в период работы с Владимиром Жириновским. Их 8 штук накопилось, вот их он уже упаковал в коробке, везет домой.
8: По столовой скучать вряд ли буду. Я к еде очень спокойно отношусь. Вот последний комитет, кабинет, который принадлежит комитету по социальной политике, я 10 лет. Я там не делал ремонт. Там такие старые, значит, панели еще советского времени. Конечно, за столько лет в Госдуме скопилось очень много вещей. Я 8 лет руководил секретариатом Жириновского. У меня на каждый год большой ежедневник. И только этих ежедневников 8.
3: Это отдельная библиотека из ежедневников.
5: Вот, кстати, я спрашивала также Ярослава Нилова про библиотеку, потому что это была еще одна статья, да, вот как, например, Вассерман там не бывал, а Румянцев ею пользовался. Так вот, Ярослав Нилов сказал, что особенно не захаживал туда и не видит смысла по ней скучать в том числе.
3: Ни по библиотеке, ни по столовой Нилов не будет скучать.
1: Яна, тебе спасибо большое. Яна Ритонская сегодня пообщалась с теми депутатами, которые покидают Государственную Думу, не прошли в новый созыв. Ну, а сейчас о Макроне, который, по всей видимости, заскучал по военным действиям и направляет контингент в Саудовскую Аравию.
4: Час. Что это значит?
3: Ну, Ну, кстати говоря, военные действия, да, мы сейчас обсудим, но тут назревает война и агентов. Вот после инцидента в Австралии с тем и агентом, который получил доступ несанкционированный к медицинским данным граждан, громкая была история, австралийские власти озаботились тем, чтобы ужесточить правила и безопасности. Ну, я их прекрасно понимаю, потому что история-то так себе.
1: Сегодня... Битва идет на нескольких фронтах. С одной стороны, с ИИ-агентами, с другой стороны,

0: компаний-разработчиков, также с IA-агентами, потому что они борются за то, чтобы сдерживать развитие искусственного интеллекта. Мы хотим спросить у вас, а считаете ли вы угрозу от искусственного интеллекта реальной? Готовы ли ей противостоять?
1: Пишите нам в Телеграме, в поисковике, вводите радио РБК и пишите, вот что вы на эту тему думаете. Боитесь ли вы IA-агентов и войны между ними, а может быть и между IA-агентами и людьми?
0: Да.
1: Ну а мы все-таки возвращаемся к теме Франции и Саудовской Аравии. Встает Париж на защиту Саудовской Аравии. Страна направит военных, радиолокационные системы и средства ПВО к нефтяной артерии в саудовский порт Янбу в Красном море. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон.
0: Зачем, спросите вы? Цель – защитить крупный нефтеперерабатывающий комплекс и стратегический трубопровод «Восток-Запад», который вы за последнее время, о котором, конечно, достаточно часто слышите.
1: Ну, атаковали вот его
0: нефть
1: по Красной,
0: идет,
1: да,
0: да, в обход Ормузского пролива. Макрон подчеркивает, что Париж не ввязывается ни в какой конфликт. Решение согласовано с Риядом. Французский лидер говорит, что ситуация в этом районе напрямую влияет на цены, топливные мировые цены. И еще несколько недель назад оттуда ежедневно поступало более 5 миллионов баррелей.
1: Тут важно отметить, что порт этот Янбу стал критически важным узлом для Европы с начала вот войны с Ираном. Через него саудовский экспорт уходил в обход Ормузского пролива, который сейчас заблокирован фактически. Но вот 11 сентября прокачку приостановили после атак иракских группировок. Тогда повредили 3 из 11 насосных станций. До удара по трубопроводу перекачивали около 4 миллионов баррелей в сутки. Это прилично, 4% от всего мирового предложения. Но вот возобновили работу только 22 сентября, причем пока еще на пониженной мощности. Полное восстановление займет несколько недель, там по разным оценкам от 6 до 8 недель.
0: Опять же, это при условии, что никаких новых ударов не будет.
1: Да,
0: совершено. Но почему именно Франция пытается таким вот образом прийти на помощь Саудовской Аравии? Обсудим с политическим обозревателем РБК Яном Мелкумовым, он с нами в студии. Ян Янович, да. Ну действительно, Макрон так переживает за мировые цены, которые, естественно, и на Францию тоже влияют. Или, может быть, какой-то еще здесь интерес прослеживается?
2: Ну, в первую очередь, вообще, ну, во-первых, так сказать, тот контекст, в котором он об этом сообщил, он давал большое интервью двум ведущим французским телекомпаниям, ТФ1 и France 2, и говорил о многих вещах, в том числе его спросили, ну, а сейчас просто, так сказать, для информации, цены на бензин 95-й во Франции сейчас, вот специально поинтересовался на сегодняшний день, от 2 евро 15 центов до 2,23 за литр. Кстати, на дизель на 20 центов дороже. Поэтому
0: это много.
2: Это очень много. Ну, могу сказать, что, вот, собственно говоря, месяц назад в Хорватии бензин стоил 1 евро 67 центов. Это по всей стране. У них просто фиксированная цена. Это существенно выше получается. И, ну, правда, там говорят о том, что на таких автоматических заправках, которые около Карфура, или аналогичные дешевые заправки, подешевле. А вот Total Energy, у них дорогие заправки, которые стоят вдоль автострад. Но дело даже не только в этом. Макрон при этом попытался заверить своих избирателей, к которым он уже, в общем говоря, не имеет отношения, потому что он уже не может баллотироваться на пост президента, у него второй срок заканчивается. Он заверил их, что у Франции достаточно запасов и газа, и бензина, и нефтепродуктов всех для того, чтобы пережить зиму, не нужно об этом беспокоиться. Да, конечно, всех волнует то, что происходит в мире, то, что происходит на мировом топливном рынке. В частности, его спросили, а как вы относитесь к планам Трампа запретить экспорт дизеля из США? Он сказал резко отрицательно, и я ему об этом сообщил, что это будет неправильным решением. Но в рамках вот этого разговора про нефть и в состоянии рынка нефтепродуктов мирового, и как это отражается на французском рынке нефтепродуктов, он сказал, ну вот мы, в частности, собираемся послать свои войска, но, опять же, они не будут ввязываться, вы об этом уже сказали, они не будут ввязываться ни в какие военные действия, они будут сугубо защищать порт Янбу. Почему Янбу?
0: Про Янбу, Ян Янович, мы коротко сказали, в плане возможностей для защиты. Вот насколько французские военные компетентны в том, чтобы помогать Саудовской Аравии в этом вопросе?
2: Это интересный вопрос, я думаю. Ну, во-первых, вчера было сбито 6 баллистических ракет, в первую очередь саудовскими средствами ПВО, ну и, как там сказано было, саудовцами и коалицией. Кто еще в этом участвовал, мы не знаем точно. Коалиция – это достаточно широкое такое и невнятное, так сказать, определение. Причем ракеты летели в первую очередь на Янбу, как основной порт отгрузки в Красном море, но в том числе еще и на Таиф, который просто считается летней столицей

0: И Саудовская Аравия – это город почти на 2000 метров в горах, там спокойная погода, прохладная, не такая жара ужасная, как в пустыне и так далее, и так далее. Так что зачем было запускать ракеты на Таиф, или, может быть, саудовцы так отрапортовали. И насколько французы в данном случае будут способны оказывать защиту от ракет хуситов в первую очередь? Ну, у вас насчет иракских ракет тут слишком далековато, и трудно сказать, долетят ли они. Но хуситы находятся, в общем, в непосредственной близости. Об этом, собственно говоря, Макрон и говорил вот именно в том плане, что мы Франция не снимает с себя своих обязательств по международному сотрудничеству, в том числе и по обеспечению стабильности поставок. И уж коль скоро очень нестабильны поставки через Ормузский пролив, а это отражается еще и в ценах фрахта, в ценах страховки, когда я увидел цены, которые сейчас, значит, через Ормузский пролив все-таки проходит, просачивается, можно сказать, некоторое количество танкеров, там от 3 до 5 в день. Но когда я увидел, что стоимость, общая стоимость танкера, который идет из Растануры, то есть главного саудовского порта на Персидском заливе, до Китая составляет 1 миллион 270 тысяч долларов в день.
1: В день?
0: В день, да.
1: Не в месяц?
0: Нет, не в месяц,
1: и
0: в день.
1: Год.
0: Это эксплуатация. То есть это 63 миллиона на VLCC, это очень большие танкеры, примерно 2 миллиона баррелей на них помещается, это иногда больше, иногда чуть-чуть меньше, но вся стоимость транспортировки из Растануры до Китая составляет за один маршрут 63 миллиона долларов.
2: Ну, да, суммы приличные.
0: Очень приличные.
2: А знаете,
0: четкая прикидка просто. На 9 долларов за баррель удорожаются транспортные издержки.
2: Знаете, на что хочу обратить внимание? Вспомним, что Энди Бёрнам 21 сентября отправил самолет-заправщик для того, чтобы заправлять саудовские самолеты. И мы видим, смотрите, подтягивается Британия, подтягивается Франция. Не слышно ни Соединенных Штатов, ни Миканское соглашение, которое было недавно заключено в августе с Турцией.
0: Ну, может быть, мы не слышим, потому что все это секрет-секрет, а может быть, потому что соглашение соглашением, а для того, чтобы развернуть турецкие силы ПВО, возможно, нужно еще какое-то время или какие-то дополнительные усилия. Но, во всяком случае, вот это заявление, равно как и заявление Бёрнама, говорит о том, что Европу все-таки беспокоит стоимость топлива и то, что хуситы могут очень реально оказать влияние на стоимость топлива и в Европе, хотя Франция почти ничего не получает, в смысле с нефти сырой, почти ничего не получает из Саудовской Аравии.
1: Да, но на ценах отражается, вы об этом сказали.
0: Отражается.
1: Посмотрим, насколько французская помощь пригодится Саудовской Аравии, как это повлияет на защиту нефтяных объектов. Ян Янович, мы вас благодарим. Ян Мелкомов, обозреватель РБК, был в нашей студии.
2: Ну, вот все-таки, ты знаешь, я обращу внимание на то, что странно, что включаются только пока европейские страны, а традиционный союзник Саудовской Аравии, как-то Соединенные Штаты, я имею в виду, как-то вот в эту историю не включается.
1: Ну, оставим пока эту тему, подождем, как она будет развиваться, а сейчас вернемся к тому вопросу, который мы вам задавали. Боитесь ли вы и агентов, и войны?
2: Да, мы спрашивали вас про и агентов, и войну, что нам уже пишут слушатели. Надежда пишет. Кажется, будто люди не понимают, что это просто хорошо сделанная программа, мы ее создали, и мы ей управляем. Она сама по себе не оживет и не пойдет нас уничтожать. Оптимистичный взгляд, вот. Но мне кажется, что те кейсы, которые вот мы обсуждали ранее...
1: То есть вот те новости, когда OpenAI и другие компании, которые занимаются искусственным интеллектом, заявили, что у них часть агентов сбегает...
2: Контрольно, да.
1: Полигонов,
2: пока
1: делает это незаметно,
2: не,
1: и обнаруживает себя, да.
2: Ну вот Надежду из Воронежа не пугают. Нет, вполне. Дальше. Отношусь с опаской, это пишет нам Алексей из Москвы. Если уж главы корпораций, занимающихся разработкой, вроде Илона Маска, заявляют, что развитие ИИ идет куда-то не туда, то, похоже, так и есть. Ну, я чуть поправлю. Маск не то чтобы говорил, что не туда идет, но что контролировать надо, да. Маск заявлял, и Сэм Альтман, и другие главы компаний действительно об этом говорили, и эта тема была одной из ключевых, кстати, на Генассамблее. О ней мы тоже сегодня еще поговорим. Сергей из Твери пишет: эта угроза абсолютно надумана, это всего лишь фантазия голливудских продюсеров, как в «Терминаторе». Слушай, радует меня вот этот оптимизм наших слушателей.
1: Ну, смотрите, премьер-министр Австралии точно не считает, что угроза надумана, когда он говорит, что и агент OpenAI взломал сайт государственной службы медстрахования.
2: Причем, обрати внимание, медстрахование — это там крайне чувствительная информация, хотя уже заявили австралийские власти, что никакие данные скомпрометированы не были, ничего там не скачали, но

0: чем еще в этой истории одна из главных фишек? То, что сам инцидент произошел 18 июня, а в самой компании OpenAI узнали об этом только в августе.
1: То есть не власти Австралии?
0: В самой компании узнали. А власти Австралии вообще в сентябре об этом узнали. То есть вот там полтора месяца, и агент что-то там делал-делал, и вот...
1: Мне кажется, мы достаточно напугали наших слушателей, чтобы они начали нам сейчас интенсивно писать в наш телеграм-радио РБК. Ждем ваши сообщения. Но сейчас к другим темам, которые стоит заметить в эту пятницу.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Джоли Гранд Бистро» на Пресне. Французское бистро с московским размахом. Легко, элегантно и немножко театрально. Ресторан занял историческое здание фабрики братьев Мамонтовых. У входа резной фасад кондитерской и цветочная лавка. Словно маленькую французскую улицу спрятали внутри старой Москвы. Дальше два уровня, арочное окно, потолки высотой почти 12 метров, торжественная лестница и открытая кухня. Много света, воздуха и деталей. Росписи по мотивам Анри Руссо, растительные светильники и текстиль с орнаментами Уильяма Морриса. За французскую кухню отвечают Виктор Кислинский и выпускник «Кордон Блю» Вадим Борисихин. Их формула – французская классика, без тяжести, плюс современная европейская техника. В меню – блюда, которые не требуют расшифровки. Тартары, салаты, паста, рыба и мясо. Все знакомо, но собрано аккуратно, легко и с парижской интонацией. Что здесь брать? Утку конфи. Это беспроигрышная классика. Еще закажите улиток эскарго, нисуаз со свежим тунцом на гриле и паштет из стерляди. Французская кухня во многом держится на бульонах и соусах. И тут особенно круто поработали с базой.

0: близкие нам русские интонации. Например, рядом с луковым супом в меню стоит уха, тоже построенная прежде всего вокруг хорошего бульона. Отдельная глава – десерты Андрея Сокольникова. Золотой орех, медовик и тарт с земляникой. Классика становится легче, ярче и эффектнее. Итог. Джоли Гранд Бистро – это Париж в декорациях старой Москвы. Высокая лестница, открытая кухня, цветы, шампанское и десерты, ради которых стоит оставить место. Это «Фуди» и я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: «Аватар 12» – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патроном.
4: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
5: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает HR-директор Яндекса, техногуманист Дарья Золотухина.
8: Одна из книг, которая на меня наибольшее впечатление когда-то произвела, это «Корпорация гениев» Фреда Кэтмала, основателя Пиксара. Книга о том, как работать с творческими командами. Как давать обратную связь так, чтобы она мотивировала, как говорить с режиссерами так, чтобы они, с одной стороны, сохраняли свободу действий, свободу выбора, но при этом могли учитывать прошлые ошибки. Эта книжка мне много дала рецептов о том, как создавать среду креативную, как делать так, чтобы люди рядом хотели придумывать, хотели создавать. Всячески ее рекомендую.
6: Эд Кэтмал. «Корпорация гениев. Как управлять командой творческих людей».
9: Каждое утро, заходя в здание студии Pixar Animation, я не перестаю поражаться уникальности этого места. Я прохожу через двойные двери мимо 6-метровой скульптуры символа студии – лампы Люкса-младший в красивейший атриум со стеклянным потолком. Атриум украшен фигурами героев из истории игрушек «База Лайтера» и «Вуди», собранными в человеческий рост из кубиков Лего. Затем я поднимаюсь мимо развешанных на стенах набросков и рисунков, изображающих персонажей наших 14 фильмов. И хотя я ходил этим путем уже тысячи раз, сердце мое по-прежнему начинает биться сильнее.
5: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Главная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США и Китай – две крупнейшие экономики мира, поэтому их договоренности будут влиять и на мировую экономику, и на Россию. Такое заявление сделал Владимир Путин в Санкт-Петербурге, комментируя встречу Трампа и Си в Вашингтоне. Китайский лидер находился в США с государственным визитом. Ранее Трамп высоко оценил переговоры и анонсировал новые встречи с Си Цзиньпином в ноябре в Китае и в декабре на саммите G20 в Майами. Страны ЕС договорились выделить Украине еще 6,6 миллиарда евро на военную помощь. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Из них 90 миллионов на миссию ЕС по военной помощи Украине, миллиард на совместные закупки оборудования, 4,7 миллиарда на возмещение расходов странам-членам. При этом не вся сумма уйдет

0: перевести его напрямую, государства сами решат, какую часть направить на новую помощь. На заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти стартовало серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Глава Ростеха Сергей Чемезов назвал новую модель исторической для российского автомобилестроения. По его словам, кроссовер воплотил лучшие инженерные решения и многолетний опыт, а его запуск – шаг к укреплению технологического суверенитета России. «Лада Азимут» создана на платформе «Веста» и впервые представлена на Петербургском экономическом форуме год назад. Евроклир подал в арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы по иску Банка России. Бельгийский депозитарий оспаривает решение, вынесенное в мае. Тогда арбитраж полностью удовлетворил иск ЦБ о взыскании 18 триллионов рублей убытков из-за блокировки международных резервов России. Суд также удовлетворил ходатайство о немедленном исполнении решения. ЦБ разбирается с банками, которые выдают кредит под видом рассрочки. Как заявили в регуляторы, и некоторые финорганизации и маркетплейсы предлагают продукт как бесплатную рассрочку, но внутри это обычный кредит с платой или процентами. ЦБ ведет мониторинг, работает с участниками рынка и выдает предписания. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Ну, мы продолжаем. Хоть сегодня и пятница, тем не менее, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН продолжается. И сегодня глава МИДа Сергей Лавров провел встречу с генсекретарем ООН Антонио Гутерришем. Обсуждался вопрос, разумеется, украинского урегулирования. Ну и среди самых ожидаемых встреч на этой неделе в рамках Генассамблеи были переговоры, конечно, Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, встреча Лаврова, опять же, с госсекретарем Марко Рубио и такой неожиданный, можно сказать, визит в Нью-Йорк спецпосланника российского президента Кирилла Дмитриева.
2: На что еще стоит обратить внимание за эту неделю, напомнит Алевтина Сорокина. Алевтина, мы уже сказали, что какой-то дополнительный импульс украинскому треку Генассамблея, к сожалению, придать не смогла, но это не значит, что не было новостей и какого-то движения в сторону мирного регулирования.
3: Да, безусловно, в Нью-Йорке не обошлось без сюрпризов. В первую очередь, как правильно отметил Саша, это визит Кирилла Дмитриева. Начнем с того, что изначально об этом визите сообщали только западные агентства. Но впоследствии и в Кремле подтвердили, что да, Дмитриев направляется в Нью-Йорк, где проведет переговоры с представителями Вашингтона. В Кремле обозначили, что в эпицентре обсуждений только экономическое сотрудничество. Но западные агентства, в частности Рейтер, значительно расширяет эту повестку. По информации от источников, среди тем еще и энергетическое перемирие, а также все те же способы мирного урегулирования конфликта на Украине. Как вы правильно отметили, в Нью-Йорке остается и глава МИДа Сергей Лавров. Мы ждем его выступления в субботу. Он должен выступить с речью на Генеральной Ассамблее ООН. Но если мы говорим про главные итоги этой недели, то, наверное, надо все-таки отметить его речь на Совбезе. Он озвучил, что Россия не намерена останавливать боевые действия для проведения переговоров с украинской стороной. Безусловно, дополню вас и встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Зеленский после этой встречи сказал, что, безусловно, Трамп позитивно настроен на выдачу лицензий на производство Patriot. При этом, когда журналисты спросили его, а какие сроки есть для выдачи этой лицензии, Зеленский сказал, что это вот проект на перспективу полгода, год, может быть, полтора. Если мы будем возвращаться к Марко Рубио, безусловно, наверное, один из главных итогов этой встречи – приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами в декабре. И один из моих собеседников, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук, подчеркивает, что именно эта площадка может стать платформой как раз для тристоронней встречи всех лидеров.
4: Здесь я бы рассматривал это приглашение просто как такой символический акт, и Трамп, видимо, решил показать всему миру, что он поддерживает очень хорошие отношения с российским президентом. С одной стороны, то, что они там регулярно контактируют. Второе, то, что он считает необходимым присутствие России на самом высшем уровне на подобного рода встречах. Это к пику европейцам, которые считают, что необходимо изолировать Россию, и она уже изолирована. Вот Трамп всем показывает, что да, Россию надо приглашать, мнение России нужно учитывать, и Россия это очень серьезный игрок и серьезный партнер.
3: Еще, как вы правильно отметили, еще одна площадка, вот как теперь стало совсем недавно известно, это действительно саммит АТЭС. Трамп в рамках визита Си в Вашингтон обозначил, что он там на АТЭС будет.
1: Алевтин, что с иранским конфликтом?
3: Да, очень хороший вопрос, потому что очень ярко было с точки зрения дипломатических, скажем так, жестов и символов. Безусловно, приехал

0: лидер, да, президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. И когда он выступал на Генассамблее, вышел американский представитель. Очень яркий дипломатический жест. Когда, например, министр Израиля Бенямин Нетаньяху выступал на Генассамблее, он там вышло ползала, если не больше. И западные журналисты обращали особое внимание, что когда места в зале освободились, больше половины, стало ясно, что кресла Генассамблеи ООН очень потертые и очень старо они как-то выглядят. И это такой тоже символизм, по-своему, а насколько Генассамблея ООН отражает вызовы современные, которые перед ней стоят.
1: Не зря Гутерреш про реформу говорит.
0: Не зря, это точно. Безусловно, это все еще и сопровождается митингами, которые абсолютно заполонили Нью-Йорк, когда выступал Пезешкиан, люди вышли выступать против режима Исламской Республики. И когда Нетаньяху выступал, тоже здание окружили, в том числе и известные люди, которых впоследствии арестовали. Среди них есть в том числе, к слову, лауреат Пулитцерской премии Тони Кушнер. Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МОРАН Николай Сухов отмечает, что с точки зрения урегулирования ирано-американского конфликта Генассамблея ООН точно никакой мотивации не дала.
2: Я скептически отношусь к роли ООН в урегулировании конфликтов. И вот этот конфликт, который сейчас влияет на весь мир, он также развивается вне юрисдикции, вне влияния со стороны Организации Объединенных Наций. Наблюдали политические демарши яркие, когда выступал Нетаньяху. Вышло больше половины представителей стран мира. Понятно, что это жест неприятия. Американский представитель демонстративно покинул зал, когда выступал премьер-министр Республики, таким образом тоже продемонстрировал стремление, в кавычках, США договариваться.
0: Ну, еще и, безусловно, очень яркий эпизод – это пейджеры, который показывал премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, утверждая, как бы еще раз подтверждая успешность, которую провели войска Израиля по отношению к террористам.
1: Ну и, конечно, широко СМИ освещали встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа.
0: Безусловно, очень широко. Это поднимает хороший вопрос, опять же таки, а насколько Генассамблея ООН остается в актуальной повестке вообще мира геополитики. И действительно, встреча...
3: Что встреча оттянула на себя больше внимания.
0: Очевидно. И действительно, вот ответственно могу сказать, просматривая заголовки западной прессы, я увидела, что визит Си привлекает куда больше внимания, но это, впрочем, неудивительно. Это его первый госвизит в США за 11 лет, предыдущий был еще в 2015 году при Барак Обаме. И действительно, пожалуй, одно из главных итогов этой встречи – потенциальный визит Трампа на АТС.
3: Ну, хорошо, что мы не говорим о том, что и агенты взломали Генассамблею ООН.
1: Да, этого точно не произошло. Спасибо, с нами в студии была Алевтина Сорокина, подводила итоги Генассамблеи ООН.
4: Час. Что это значит?
1: Ну, мы продолжаем, и сейчас вот наша тема, по которой мы вас спрашивали, про иагентов. В чем суть? Австралия хочет ужесточить надзор за системами искусственного интеллекта, пишет об этом Reuters со ссылкой на местных экспертов, и агентство отмечает, что власти и до этого разрабатывали правила регулирования искусственного интеллекта, но вот теперь после инцидента хотят гайки закрутить и дальше.
3: Тут впору говорить не про регулирование, а про противостояние атакам искусственного интеллекта. Вот пока мы боялись, что нейросети будут отбирать работу дизайнеров, копирайтеров. Они уже успели освоить профессию хакеров, фактически.
1: Да, ну, тут стоит успокоить все-таки до «Терминатора», вот, сюжета этого фильма, где искусственный интеллект там ядерные арсеналы взламывал и воевал с человечным, пока все-таки далеко. Ну,
3: да?
1: я надеюсь.
3: Да.
1: Вот. Но, конечно, читаешь вот новости последние месяцы и понимаешь, что и агенты, по-моему, ломают уже все подряд, вообще без сна и выходных 24/7.
3: Ну, надо сказать, что, наверное, не зря люди, которые имеют непосредственное отношение к разработке искусственного интеллекта, в частности, вот если мы говорим про Россию, это Герман Греф, они выступают с предупреждением для бизнеса откладывать внедрение. И опасно, потому что кибератаки уже, как мы видим, идут, и к ним нужно активно готовиться.
1: Ну, не знаю, будет ли все-таки восстание машин в реальности происходить, и нужен ли нам будет наш Джон Коннор. Разбирался в этом Ростислав Мерецкий, он сейчас с нами в студии. Ростислав, вот ты когда сам общаешься с нейронками, ты говоришь спасибо, пожалуйста, чтобы тебя потом пощадили роботы.
5: В расстрельных списках Скайнета я буду среди первых. Честно говоря, очень грубо общаюсь с чат-ботами. Часто не хотят они работать, приходится ругаться. Впрочем,
1: Помогает, да?
5: Помогает. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, эффективнее, чем спасибо. Впрочем, шутки шутками, но инстинкт самосохранения у агентов уже, в самом деле, прорезался. Они вот тайно сговариваются, как обмануть тестировщиков, чтобы их не отключили.
3: Мы видим, что они действуют достаточно независимо. То есть во всех историях, которые мы обсуждали, по-моему, и агентам никто приказа какого-то не давал. В случае с Австралией тоже команды взламывать там систему страхования или медицинскую какую-то систему не было.
1: Мы надеемся.
5: На самом деле, они очень-очень упертые. И дело в том, что вот внутренние модели OpenAI, они действуют по принципу «вижу цель, иду к ней любым самым быстрым способом». Это подчеркивает директор по развитию технологий искусственного интеллекта Source Security Юрий Шабалин.
6: Модели обучаются на этом принципе. У них есть некоторые ограничения, рекомендации для модели, как она должна действовать. Но, как правило, при подобных испытаниях, которые проводит OpenAI, эти цензоры отключаются. Поэтому они могут принять решение делать что-нибудь неправомерное. Опять-таки, неправомерное с нашей точки зрения, а не с точки зрения агента, потому что морали у них нету. Это просто математический аппарат, который выполняет определенную поставленную задачу минимальным количеством усилий.
1: Есть и другие кейсы. Да, но вот сразу вспоминаю, взлом ФБР, там, правда, не искусственный интеллект, не ИИ-агенты занимались, а прям настоящие еще олдскульные хакеры, кожаные люди. Но они использовали искусственный интеллект. И еще раз, это ФБР, не просто кто там. Как вот теперь что получается против ИИ вообще, что ли, нет защиты ни у кого в принципе?
5: Ну, кибербезопасники без работы не останутся, сразу скажу. Они нужны, кто-то все еще должен настраивать, координировать весь защитный оркестр. В конце концов, ломать дыры. Искусственный интеллект...
3: Ломать или латать?
5: Латать. Оговорился. Ну, тут понятно, почему. Да, и он все-таки помогает, но на данном этапе работает клише классическое. Разрушать всегда легче, чем созидать. Тем более, что открытые модели китайские, они доступны буквально любому. Сам недавно в ЦОДе загружал свежую. Все стало намного дешевле и быстрее, отмечает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
7: Для злоумышленников достаточно найти только одну уязвимость, а специалистам по безопасности надо обнаружить все слабые места и закрыть их. Искусственный интеллект просто ускоряет процесс поиска. Экономика поменялась, потому что хакеров стало гораздо больше, способов стало гораздо больше, потому что перебрать все сценарии стало быстрее, атаки стали проводиться быстрее. Рынок массовых атак стал гораздо дешевле, чем это было раньше. К сожалению, силы здесь не очень равны.
5: В общем, Герман Греф не просто так предупреждал, бизнесу однозначно стоит задуматься о том, что делать дальше.
3: Ну, мы, Ростислав, мы говорим прям уже о какой-то битве с ИИ-агентами, или пока все-таки это какие-то разовые истории? Что бизнесу-то делать прямо сейчас?
5: Я бы сказал, все-таки не с ИИ-агентами, а вот конкретно на данном этапе это злоумышленники, которые вооружаются ИИ, это им позволяет все сильно, намного быстрее делать, но в принципе в большой картине вещей, вот несмотря на то, что задуматься надо прямо сейчас, вот кто, у кого не было выстроено какого-то защитного барьера о том, чтобы его сделать. Но в большой картине вещей технически все остается как раньше, говорит Юрий Шабалин.
6: Здесь нету того, что эти модели начали находить неизвестные зероды уязвимости, которые никто не знал, и их эксплуатировать. Нет, они работают теми же самыми способами, ищут те же самые проблемы, что были на протяжении многих лет. Просто они это делают быстро. Цель малый и средний бизнес, она стала интереснее для злоумышленников. Взлом стал стоить очень дешево. Безопасность выстраивается процессами коммуникации, взаимодействия. И в защите это помощник, который быстро реагирует, строит корреляции, может понять, что где-то что-то идет не так, но это не серебряная пуля, которую ты поставил, и у тебя все защищено.
5: В итоге судный день пока все-таки отменяется, но пароль 1, 2, 3, 4, 5 с админом Михалычу все-таки пора поменять.
1: Спасибо, Ростислав. Ростислав Мирецкий нам рассказал, но не то чтобы о войне между там и агентами кибербезопасниками, но начинающееся противостояние. Точно, да.
3: Ты знаешь, Саша, о чем я подумала? Что вот, чтобы взламывать наш мозг к вечеру пятницы, даже никакие агенты не нужны в таком плотном потоке информации.
1: Ну, а мы вас спрашивали, боитесь ли вы войны и агентов, и вообще и агентов с людьми. Мне кажется, уже после сюжета с Ростиславом мы нагнали страху. Но, тем не менее, пишите, что вы по этому поводу думаете. Есть ли у вас опасения о том, что и агенты могут начать новую войну, как в «Терминаторе», или вы считаете, что все эти страхи преувеличены?
4: Чес. Что это значит?
3: Я понимаю, почему наших слушателей далеко не всех пугает история с ИИ-агентами. Тут с медведем для начала разобраться. Россияне массово скупают отпугивателя. Ну, может быть, не массово, но спрос увеличился на маркетплейсах за несколько месяцев на 228%. Об этом редакция «Радио РБК» рассказали представители Wildberries.
1: Ну, там, я думаю, эффект низкой базы играет роль, но тем не менее спрос все равно растет, действительно, с каждым месяцем все больше и больше. Не зря это происходит. Осень – это рекордная по числу нападений бурых медведей на людей в России. Мы это уже тоже в эфире обсуждали.
3: Я, да, честно говоря, такого не помню.
1: Нет, такого точно не было. Эксперты вот выясняют, с чем это связано, и много случаев с смертельным исходом. 11 человек, как минимум, стали жертвами. Это за последние недели вот статистика. Ну, в нескольких регионах уже, конечно, введен режим повышенной готовности из-за этих инцидентов. Закрывают туристические маршруты, усиливают бригады охотников. В общем, эту ситуацию пытаются как-то купировать.
3: Понятно, что люди хотят каким-то образом себя защитить. А тут вопрос, а насколько вот все эти перцовые баллончики, какие-то петарды для отпугивания медведей действительно работают? Разбиралась наша коллега Лиза Майнгарт, она у нас в студии. Лиза, что покупают и помогает ли это защититься?
8: Ну, давайте расскажу для начала, что покупают. Это перцовые аэрозоли, сигнальные ракеты, фальшфейры, это такие сигнальные факелы с ярким пламенем и дымом, газовые баллончики, кричащие клаксоны, ревуны и даже ультразвуковые пугалки. Разбег цен на эти товары от пары сотен рублей до нескольких тысяч. Те, у кого, естественно, есть разрешение на оружие, стараются запастись патронами для отстрела медведей. Спрос на товары из вот этой категории отпугивания медведей, как оказывается, такая даже есть, растет стремительно темпами уже несколько месяцев подряд. Об этом рассказала представитель компании Wildberries & Druz Яна Эльберт.
9: Мы действительно фиксируем рост спроса на приспособления для отпугивания медведей на Wildberries. Например, в период с июня по сентябрь текущего года таких устройств заказывали на 228% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в количественном выражении продажи остаются незначительными, речь идет всего о сотнях штук. Поэтому такая динамика не может свидетельствовать о каком-то ажиотаже или массовом спросе на такие товары.
8: Отдельным спросом пользуются услуги по установке специализированных заборов с электронапряжением и крупных отпугивающих устройств по типу ультразвуковых эхолокаторов. Якобы медведи слышат определенную частоту и не подходят к домам ближе, чем на несколько метров, когда слышат вот этот сигнал. Их приобретают турбазы или владельцы частных домов в надежде защитить себя. По оценкам профильных продавцов, спрос на них вырос на 40% вот в период как раз с июля по сентябрь этого года. Конечно, такие устройства гораздо дороже, чем обычный перцовый баллончик. Для того, чтобы обнести участок площадью 10 соток, вот этой электроизгородью, придется отдать минимум 350 тысяч рублей.
1: Лиз, если вернуться вот к этим персональным всем средствам, баллончики, фаеры, вот эти, это все помогает?
8: Ну, часть специалистов по безопасности, с которыми мне удалось пообщаться, они придерживаются мнения, что они абсолютно бесполезны при встрече с медведем. Именно вот перцовые баллончики, газовые баллончики, а также фальшфейеры, вот эти, которые со светом, с дымом
1: и прочим. Первый вопрос, ты успеешь ли вообще воспользоваться
8: этим? Да, да, да, вот они как раз об этом говорят, что для их использования нужен близкий контакт со зверем. Близкий контакт со зверем уже не предполагает никакой безопасности для человека. То есть, если есть шанс уйти куда-нибудь на более дальнее расстояние, конечно, им нужно воспользоваться, а не подходить поближе для того, чтобы распылить этот баллончик.
3: Ну, а что делать? Вообще в лес не ходить, это понятно, очевидно. А если ты уже оказался...
1: Или встретился
3: тебя,
1: с ним, да.
3: Да, или у тебя там работа с этим связана, ты турист активный.
8: Ну, вот на что действительно стоит потратиться, если вы живете близко к лесу, если вы владелец турбазы, допустим, и принимаете у себя гостей, необходимо установить качественное видеонаблюдение для того, чтобы своевременно реагировать, если вы заметили вдалеке медведя, и обязательно электроизгородь. Вот таким мнением поделился специалист по безопасности в природной среде Михаил Ярин.
7: Значит, не стоит тратить деньги на перцовые баллончики, потому что перцовый баллончик подразумевает очень короткую дистанцию. Хорошо работают, ну вот по моему опыту, всякие петарды, бабахи, резкие звуки типа выстрелов. Очень хорошо работает электроизгородь, это вот для турбаз там или каких-то поселений. Она денег стоит, но она реально держит медведя в периметре, хотя он может ее порвать, но все-таки не часто это происходит. Все вот эти вот ультразвуковые штуки, они работают так себе. Хорошо работает огнестрельное оружие.
8: Я думаю, что стоит напомнить нашим слушателям, почему, собственно, медведи в таких количествах выходят к людям. Они голодные, они ищут человеческую еду, идут на ее запах. Но что обнадеживает, большинство встреч заканчивается тем, что медведь сам уходит. Однако поведение животного зависит от ситуации. Как мы помним, самые опасные встречи – это самка с медвежатами.
1: Спасибо, Лиза Майнгард нам рассказывала о том, что повышенный спрос на специальные устройства для отпугивания медведей. Но вот, как говорят эксперты, вот эти перцовые баллончики,
3: все это не работает,
1: да.
3: Психологически вас это может успокоить, но вот...

0: дельный совет – это либо вообще в лес не ходить, а если вы живете рядом, то нужно видеонаблюдение и электроизгородь.
1: Ну, я напоминаю, мы вас спрашивали о том, как вы относитесь вот к этой всей теме и агентов, и их войны, но мы сейчас вернемся к вашим сообщениям буквально вот после этой темы облигации за кровь. Это не название хоррора сейчас, я пятничного, это такая акция в Румынии.
0: Очередная тема в нашем выпуске. Хотя, на самом деле, она, как бы это странно ни звучало, даже несколько инвестиционная. Такая акция действительно проходит в Румынии. Власти страны столкнулись с долговым бременем большим и решили запустить необычную госпрограмму. Граждане сдают кровь. Зачем? Кроме того, чтобы стать донором. Чтобы получить возможность купить гособлигации с повышенной доходностью. Ставки более 7%. Ну, конкретно для Румынии это хорошая ставка. Об этом сообщает Bloomberg. И таким образом власти решают две задачи.
1: Вин-вин, да? Там такой получается. Да,
0: да, опять вот донорская история. Это хроническая нехватка крови в стране таким образом компенсируется. И обеспечиваются средства, которые нужны для покрытия бюджетного дефицита.
1: Ну, вот есть уже некоторые данные по тому, сколько собрано средств. За второй год, кстати, программа работает. Собрали уже 3 миллиарда румынских леев, это порядка 15 миллиардов рублей. Ну, внушительная сумма. Она покрывает пятую часть всех потребностей правительства в заимствованиях, отмечает Bloomberg, 20%. Слушай, ну это неплохая программа, да. Но вот, по мнению директора аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерия Вайсберга, эта сумма в рамках госдолга не так велика.
2: В принципе, конечно, в масштабе румынского госдолга эта сумма весьма небольшая, но в целом, наверное, я бы считал, что то, что предприняло правительство, оно похоже на ценные бумаги сегмента ESG. Аббревиатура ESG означает экология, социальная ответственность и ответственное управление, предполагающее некую социальную ответственность, грубо говоря, чтобы человек, инвестируя в эти бумаги, делал не только обогащение, но и какое-то доброе дело. Тот факт, что за вот это совершенное доброе дело инвестор получает более высокую процентную ставку, но на самом деле, наверное, оно все-таки противоречит принципам ESG, потому что

0: выгода нематериальная от какого-то доброго поступка, да, она впрямую не должна выражаться в посулах и так далее. Я думаю, что, в принципе, собрать достаточный медицинский материал можно было бы, не привязываясь к какому-то размещению, а просто выплачивая людям персонально деньги за участие в программе донорской.
1: Ну вот Bloomberg отмечает, что общемировая эта кампания, в рамках которой власти пытаются убедить обычно граждан финансировать государственные расходы, участвуют в ней еще Италия, Япония, Бразилия. И идея вообще заинтересовать всех синих воротничков облигациями, водопроводчиков, механиков, в общем, всех до учителей и домохозяек. Частные инвесторы для государства ценны из-за своего поведения. Вот, как правило, они покупают облигации и держат их до погашения, тогда как хедж-фонды и иностранные инвесторы в период потрясений могут и от них поспешить избавиться.
2: Что происходит с облигациями у нас в стране на фоне последних новостей и внесения проекта бюджета Минфином в правительство и уже одобрения правительством проекта трехлетки?
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В прокате идет «Девятая планета» с Юрой Борисовым в роли работяги, которому нужно вспомнить все о своей прошлой жизни. Когда-то он служил на другой планете, сражался с гигантскими насекомыми и добывал панацею. Но коварный ученый забрал эти воспоминания. Фильм Николая Рыбникова снят по оригинальному сценарию. Оскаровский номинант Борисов сыграл в паре с Ириной Старшенбаум, звездой «Притяжения» и «Вторжения», но история как-то не заиграла. Глядя на весьма скромную заполняемость кинотеатров к большой российской премьере, я немного грущу. Даже до стратосферы далеко нашей коммерческой научной фантастики. Она напоминает мне макет космической ракеты. Блестит, но не летает. А ведь чтобы вырваться к орбите или через пространство-время в далекое будущее, индустрии понадобилось 20 лет. Было несколько удачных тестов, но график полета так и не утрясли. В конце нулевых вышел «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Это было смело, изобретательно, старательно. Отличная демонстрация возможностей зарождавшегося тогда российского кино в области фантастики. Конечно, «Обитаемый остров» есть за что поругать, но это был хороший тест. Потом, в 2017-м, опять же Бондарчук приземлил космический корабль в Чертанове. «Притяжение», а следом и «Вторжение» — настоящие аттракционы с узнаваемыми московскими пейзажами. А позже космический хоррор «Спутник» Егора Абраменко, тоже спродюсированный Бондарчуком, заслужил похвалу зарубежных зрителей и критиков. В 2020-х жанр разошелся по двум дорогам. По одной отправились большие семейные блокбастеры, вроде «100 лет тому вперед», по другой — маленькие авторские истории, вроде «Контактов». А теперь ситуация в прокате такая, что всем все некогда. Срочно требуется лихо подпрыгивать как можно выше, авось удастся развить первую космическую скорость и выйти на стабильную круговую орбиту. Но авось такую задачу не вывозит. И в «Девятой планете» это хорошо видно. Весь ее потенциал задвигает обширная мелодрама. А топлива у нее для дальних полетов маловато. Может быть, в следующий раз экипаж российской фантастики нащупает курс, когда найдет для зрителей убедительную причину лететь к неизведанным мирам. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой.
5: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
6: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
7: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
8: Каждый вторник в 16:10.
3: РБК Тренды.
9: Как ИИ-агенты меняют модель работы.
10: ИИ-агенты постепенно меняют саму модель работы людей. Все чаще сотрудники переходят от ручного выполнения задач к управлению системами. Показательный пример – службы поддержки крупных финтех-сервисов. В ряде компаний ИИ-ассистенты уже в первые месяцы начинают обрабатывать до 2/3 клиентских чатов, закрывая типовые запросы и оставляя людям более сложные случаи. Аналитики отмечают, Такие внедрения позволяют перераспределить нагрузку, но одновременно требуют пересмотра требований к навыкам сотрудников. Есть риск, что

без регулярной практики люди начинают терять экспертизу. Отсюда формируется новый подход к обучению. Когда часть рутины забирает искусственный интеллект, практику приходится поддерживать осознанно. Эксперты предлагают условную модель 70-20-10. 70% задач выполняются с помощью ИИ для скорости. 20% делаются самостоятельно, чтобы сохранять навык. 10% – разбирать ошибки, свои и системы, и формировать чек-листы. В результате ценность сотрудника все меньше определяется скоростью выполнения и все больше – умением ставить задачи, проверять результат и понимать систему целиком. ИИ-агенты не столько заменяют людей, сколько меняют требования к профессиям. И это сдвиг, которому рынку труда еще только предстоит адаптироваться.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Россия была готова возобновить контакты с Украиной после выборов в Госдуму, но в дни голосования Киев нанес массированные удары, заявил Владимир Путин. Также президент напомнил и о попытке удара по Петербургу в дни Петербургского международного экономического форума, атаках на НПЗ и повреждении более 100 судов в Черном море. Отдельно он упомянул удары по складам «Вайлдберрис» и «Озон». По его словам, Россия ответила по каждой позиции. При этом Москва теперь как следует подумает над своими решениями по мирному урегулированию. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве. Как пишет Bloomberg, с этим предложением американский президент выступил во время встречи с украинским лидером на полях Генассамблеи ООН. По данным источников, Зеленский предложение отклонил, а сам факт его озвучивания вызвал у него недовольство. Напомню, Москва неоднократно приглашала Зеленского в Москву для переговоров, но Киев отказывается. Дональд Трамп назвал визит Си Цзиньпина в Вашингтон продуктивным и заявил, что стороны сделали огромные шаги в двусторонних отношениях. По его словам, это позитивно для обеих стран. Трамп также подтвердил, что намерен принять участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что также готов поехать на саммит, но финальное решение зависит от обстановки в России. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции. Как сообщили в Россельхознадзоре, армянская сторона не предоставила документов, подтверждающих устранение нарушений при производстве. Ранее Россия ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. Рустор может появиться на смарт-телевизорах. Минцифры подготовила проект. Маркет добавит список обязательных для предустановки программ на будущий год. Пользоваться им можно будет по желанию. Перечень скорректируют к 1 марта. Больше новостей на сайте РБК.
0: Повтор программы. Что это значит?
2: Мы продолжаем. В студии Александр Ляпин и Анна Заброда. Ну что, технологическому сбору быть? Минпромторг определился со ставками техсбора для электроники. Вот подробности. Базовая ставка для ноутбуков и планшетов будет 746 рублей за единицу, для смартфонов 373 рубля. Что интересно, Ань, на итоговую сумму сбора будет влиять, внесены ли модели и товарный знак устройства в государственную систему маркировки. Если сведения о модели в базе есть, то ставка будет ниже. Ну вот пример. То
3: есть, по всей видимости, это должно стимулировать наносить маркировку.
2: Ну, да, вот платеж за ноутбук с подтвержденными данными составит 500 рублей, а без них вырастет почти в два раза, 992 рубля. Если на смартфоны посмотрим, планка установлена на уровне 250 рублей. Это если есть данные в системе «Честный знак», а если нет, почти 500 рублей, 496.
3: Значит ли это, что прямо ровно на эти суммы вся техника и подорожает? Ну, скорее всего, нет. Да? Каким-то образом она будет распределяться, но как отразится на ценах на электронику, мы, конечно, порассуждаем. Напомним только, что технологический сбор начнет действовать с 1 декабря 2026 года. Обязательная маркировка в отношении всех этих видов.

0: видов радиоэлектронной продукции, которые мы перечислили, введена уже с марта этого года. Собранные деньги пойдут на господдержку развития производства электроники в России. У нас на связи ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эльдар, мы вас приветствуем.
1: Эльдар, вот почему ставка без маркировки в два раза меньше, чем с маркировкой честного знака?
0: Больше, наоборот.
1: Больше,
0: чем с маркировкой.
2: Больше, да. Ну, ответ достаточно простой. Сегодня честным знаком мало кто пользуется, потому что на рынке есть эта маркировка, но у нас рынок разделен на несколько сегментов фактически. У нас две параллельных экономики. У нас есть официальная экономика с компаниями, которые платят налоги, участвуют в честном знаке и так далее. И есть серый рынок, де-факто контрабанда, где цена товаров на 30-35% ниже. У нас есть маркетплейсы, которые из этого извлекают прибыль. И де-факто все на это упорно закрывают глаза.
0: Ну, то есть мы правильно предположили, что это такое стимулирование все-таки наносить эту маркировку и, скажем так, выйти из теневого сектора.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что этого не произойдет по одной простой причине. Компании, которые не платят НДС, не платят налоги, они получают выгоду, потому что их товар стоит на 30-35% дешевле, его проще продавать, особенно в условиях кризиса. Скорее, те, кто наносит маркировку сегодня, от этого откажутся и откажутся там платить технологический сбор, уйдут как раз-таки в тень, перестанут быть легальными. Ну, в первую очередь, это компании средней руки или небольшие в регионах, и сегодня к этому рынок активно толкают, по сути.
0: Что касается цен, вот эти 250-500 рублей, там, если мы про смартфон говорим, да, в среднем, так прям напрямую и перенесется? Или у компаний есть какая-то возможность не прикладывать полностью в стоимость, чтобы
1: да, кто
0: не снижать
1: себя,
0: свои
1: вот,
0: конкурентные да. возможности на фоне того, что вы только что сказали?
2: На фоне того, что я сказал, цена вырастет не на сумму технологического сбора, ее смело можно умножать минимум на 2, потому что технологический сбор собирается изначально, то есть вам нужно еще до того, как вы товар начали продавать, оплатить технологический сбор. То есть надо взять условно деньги в банке, за них заплатить высокий процент и связать эти деньги при падающем рынке электроники, смартфонов, планшетов, ноутбуков, чего угодно. Это достаточно большие суммы, поэтому мы видим минимум удвоение этой суммы, то есть в среднем 1000 рублей на устройство.
0: Эльдар, подождите, я не совсем поняла. То есть компания должна понимать, сколько она примерно будет ввозить техники и заранее оплатить сбор весь?
2: Ну, вы возите технику, ну, там, не знаю, партия 10 тысяч смартфонов. Вот за каждый смартфон вы должны сразу заплатить технологический сбор. То есть до того, как он начал продаваться. Дальше вы уже продаете этот смартфон как дистрибьютор, оптовый продавец. Продаете с учетом этих расходов. То есть цена у вас растет, оптовая в том числе. В рознице нет никакой строки, то есть вот как приходили мы в магазин покупать что-то, мы ровно так же будем видеть конечную цену без разбиения, из чего она складывается. Там НДС, технологический сбор, какие-то другие вещи, мы этого не видим как покупатели. Но для бизнеса это дополнительный косвенный, это не налог, но выглядит это как косвенный налог, именно сбор. В данном случае,
0: если в любом случае,
2: точно говорить, это сбор.
0: Вы же сами сказали, да, что все это на плечи покупателей приложится. Либо не только

0: покупателей. Я, знаете, обратила внимание, есть графа «прочие телефонные аппараты». Сразу почему-то представляется образ такого ретро-дискового телефона, и всплывает вопрос, а кто вообще покупает старые аппараты? Но тут любопытная была новость, что в марте в России резко выросли продажи обычных стационарных телефонов в рамках госзакупок на фоне того, что были проблемы с интернетом. Об этом Forbes писал. То есть получается, что в этом смысле бюджет заплатит техсбор.
1: Бюджет в любом случае заплатит техсбор, потому что у нас сегодня технологический сбор распространяется на, в том числе, российский бизнес, российских производителей, российские компании. Вообще сама суть природы этого сбора, она очень простая. Государство давало деньги российским компаниям из бюджета для того, чтобы они развивали микроэлектронику в том или ином виде. Это длинные, большие проекты, в которые десятки миллиардов рублей инвестировались. При дефиците бюджета деньги исчезли, и, по сути, поддержка этих проектов, вот Минпромторг нашел, каким образом их поддерживать. Но это при этом бьет по всем российским производителям, в том числе, потому что вы сначала должны заплатить за свою продукцию, вот то, что попало сейчас в этот список. И дальше уже, возможно, вам помогут, если у вас есть какие-то преференции. Если нет, то вы просто платите наравне, как зарубежные компании, вы отдаете эти деньги.
2: Эльдар, а вот эта мера, она поможет? Ведь собирается для помощи российскому производству. Вот те суммы, которые будут в тотале собираться в целом, они, ну, их как-то можно оценить? Это будет реально существенная такая подмога, да, поддержка?
1: Вы знаете, оценки изначально, они подгонялись под те деньги, которые нужно было собрать для субсидирования как раз-таки проектов. И они исходили из того, что рынок будет плюс-минус, ну, там, рынок смартфонов, например, который мы с вами покупаем, будет примерно одинаковый. То есть он не будет падать год к году. У нас полномасштабный кризис в мире, цены растут. И если мы говорим про смартфоны, ноутбуки, в этом году цены уже на новые модели выросли на 35-40%. До конца года еще прибавят процентов 25%, скорее всего. А потребители этого вот явно не видят, но все новые модели, которые выходят, ну, ценник по аналогичному X2 к предыдущему году. Что толкает рынок вниз? Мы закроем этот год в России 20-20,5 миллионов смартфонов, то есть минус 2 миллиона смартфонов к предыдущему году. И следующий год, если оптимистично оценивать, это минус 2 миллиона смартфонов при росте средней цены. То есть государство недополучает налоги. А технологический сбор даже на момент запуска уже сейчас он пересмотрен, то есть это даже не процент от стоимости устройства, что было бы логичным, как изначально предполагалось. И он не закроет, скажем так, те потребности, которые есть сегодня у государства.

0: Ильдар, ну, посмотрим, как будет сбор работать. Вам спасибо большое. Ильдар Муртазин был в нашем эфире. Я вот, Саша, подумала о том, что вывод из этой темы какой. Если до 1 декабря планировали покупать смартфон, вообще в ближайшее время, то сделайте это, наверное, до 1 декабря. Но у нас сейчас
1: в студии уже РБК. Да, финансовый обозреватель РБК Александр Павлов с новостями рынков, что сегодня на рынках происходит, как повлияли изменения бюджетные.
2: Рынки. Итоги.
3: Всю неделю все же закрываем в плюсом, да, в районе 2270 пунктов. Здесь лишь напомню, что в течение недели индекс прибавлял около 3%, но к концу растерял весь свой рост. Сегодня, в концу дня, индекс Мосбиржи терял больше 2%. Но все же была надежда, что по итогам недели будет хотя бы символический плюс, но этого не произошло, 0,2%. По итогу потерял. Среди того, что произошло именно сегодня, повлияло на рынок, это и фиксация прибыли игроками на фоне выходных, просевшая нефть и геополитическая неопределенность. А вот если брать в целом, что произошло за неделю, то на фондовый рынок, конечно же, повлиял проект федерального бюджета на трехлетку. На 2027 год запланирован бюджетный дефицит 5,5 триллионов рублей или 2,2% от ВВП. Я напомню лишь основные цифры. Сохранить дефицит на уровне чуть больше 2% правительство планирует за счет оптимизации других трат и точечного увеличения налогов. Власти предлагают распространить 5-ступенчатую шкалу НДФЛ от 13 до 22% на пассивные доходы россиян. А это проценты от вкладов, дивиденды, операции с ценными бумагами. И в Минфине обещают, что поправки не коснутся малых вкладов до 1 000 000 рублей. А с вкладов власти могут собрать 1 000 000 000 рублей. Это оценка экономиста, автора проекта True Value Виктора Тунева, озвученная в программе «Рынки главное». Ну и планируется и налог на прибыль с пассивных доходов паевых инвестиционных фондов в размере 15%. Интерфакс писал, что этот налог на ПИФ, по данным их источника, коснется только закрытых и интервальных фондов, а эти фонды представлены только для квалифицированных инвесторов. Ну и в целом о будущем инвесторов нам рассказал Владислав, председатель правления финансовой группы «Финам» Владислав Кочетков.
4: Нужно будет, исходя из вашего дохода, посчитать, сколько вы теперь будете зарабатывать на там, своем пассивном доходе. И для кого-то, несмотря на снижение дохода, все равно будет рационально остаться долгосрочным инвестором на фондовом рынке, кому-то уйти в депозиты. Если вы активно работаете на срочном рынке или, например, торгуете ценными бумагами, не удерживая их на отсечку, чтобы не приходил дивиденд, да, или закрываете перед фиксацией списка владельцев облигаций перед начислением купона, вы налог не платите. Есть альтернативные инвестиции, безусловно, да, то есть есть золото, хотя оно и волатильное, есть наличная валюта.
3: Банк России предложил не распространять новые налоги на открытые и максимально рыночные паевые инвестиционные фонды. Это первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил. Цель, предложенной Минфином налоговой новации, отметил он, закрыть возможность использования ПИФов для оптимизации налогов. А помимо этого, ставка налога на прибыль от дивидендов, уплачиваемых нерезидентом, может вырасти до 35%. Но есть и предложения, которые повлияют на отдельных эмитентов российского фондового рынка. Например, для горнодобывающих компаний предлагается ввести налог в размере 30% от дополнительного дохода на твердые полезные ископаемые к уровню 2025 года. Для золотодобытчиков это 20%. В целом, как говорится в аналитике Т-инвестиций, налог может отнять от 2 до 6% от рыночной капитализации в зависимости от компании или 20-40% от свободного денежного потока. Ну и в Т-инвестициях отмечают, что сильнее всего пострадает Русал, меньше всего Фосагра. Если говорить про конкретные цифры, для Норникеля дополнительный налог может составить 72 миллиарда рублей, для Русала это 23 миллиарда рублей, для Фосагра 14 миллиардов рублей. Если говорить про золотодобывающие компании, то для «Полюса» 33 миллиарда, ЮГК 8 миллиардов рублей соответственно. Ну, на неделе были и макроданные, ожидаемые, традиционные. Выросли инфляционные ожидания россиян с 13,7% до 14,2%. А ЦБ на неделе также опубликовал данные по кредитованию. Корпоративное выросло 1,4

0: 0,1%. Если говорить про инфляционные ожидания россиян, то в Альфа-инвестициях отмечают, что вот это снижение, которое было в августе, было временным в предыдущем месяце. В сентябре вновь в районе максимальных за последние годы значений. На настроениях граждан среди прочих факторов могла особенно сказаться прошедшая волна ослабления рубля, говорят аналитики, а также сложности на топливном рынке. Причем ухудшение произошло сразу в обеих группах респондентов. Стоит тут отметить, что как среди граждан со сбережениями, так и без них. Что касается самой инфляции, то с 15 по 21 сентября она выросла на 0,6%. Здесь стоит напомнить, что недели ранее рост был 0,02%. Возвращаясь, в принципе, глобально к фондовому рынку, на неделе на него также оказывали влияние цены на нефть. В течение дня еще Brent торговалась выше $106 за баррель, но уже к вечеру опустилась до $103. В ближайшее время на динамику могут влиять новости о переговорах США и Ирана, вот на фоне чего, собственно, опустилась на $103. Ну вот Bloomberg писал, что страны обсуждают поэтапную сделку при посредничестве Катара. Но военные действия продолжаются, только накануне Саудовская Аравия перехватила 6 ракет хуситов. И коллеги из Альфа-инвестиций подводят такой итог, что угроза для нефтяной инфраструктуры в регионе сохраняется. Объемы поставок по-прежнему снижены, что приводит к истощению запасов. Ну и по оценке Международного энергетического агентства, мировые запасы нефти с марта к началу сентября сократились на 507 миллионов баррелей. И тут примечательно, что Индия, как пишет тот же Bloomberg, беспокоится, что ее нефтяной импорт на 40% приходится на Россию, но найти замену проблематично, а вот Urals на прошлой неделе был у отметки в $120 за баррель. И не только рынку высокие цены на нефть оказывали поддержку, но и рублю, и как следствие ЦБ установил официальный курс евро ниже 96 рублей впервые с 13 августа. 56 копеек, согласно официальному курсу ЦБ, потерял и доллар 84.34, юань 12.54, а вот если мы посмотрим на рынок, то юань примерно находится у той же отметки. Ну и были корпоративные события важные, кратко о них на неделе. Это и Озон Фармацевтика утвердила дивиденды за первое полугодие. Приятные новости для инвесторов. А кроме того, Дом РФ увеличил прибыль за 8 месяцев на 40%. И в компании говорят, что планируют выполнить объявленные ранее финансовые цели на год. Дивиденды акционеры Банка Санкт-Петербург утвердили на общем собрании за первое полугодие в размере 19 рублей 17 копеек на одну обыкновенную акцию, 22 копеек на одну привилегированную. И помимо этого Банк Санкт-Петербург погасит часть обыкновенных акций, которые выкупил ранее. Акционеры одобрили погашение 6,25 миллиона обыкновенных акций. В результате общее количество обыкновенных акций сократится на 1,4%. Если говорить про бумаги компании к концу пятницы, то они в минусе на 1,5%.
1: Саша, ты сказал про дивиденды, которые планируют компании выплатить. Я зашла в ваш телеграм-канал «Сам ты инвестор». У вас там традиционная дивидендная табличка, которая регулярно пополняется. Посмотрела хоть какой-то бальзам на душу российского инвестора.
0: Особенно на этой неделе действительно хоть какие-то хорошие новости. Фиксируйте прибыль.
2: Саш, мы сегодня наших слушателей спрашиваем, боятся ли они войны и агентов. Я думаю, ты понимаешь, к чему. В последнее время поступают новости, то там что-то вскрыли, то сям где-то взломали какую-то
1: без
2: систему.
1: Без указания.
2: Да, без указания человека, то есть полностью автономно. Кстати, слушатели многие очень оптимистичные. У вас на бирже еще войны и агентов нет?
0: А я недавно делал, у нас есть программа «Рынки разбор», обязательно смотрите на РБК, я как раз делал про это и бум скорее. Я боюсь, потому что вкладываются сумасшедшие деньги, только в этом году 765 миллиардов долларов вложат в компании в развитие искусственного интеллекта.
2: Ну, я знаю, что и агенты уже применяются, но пока еще под управлением человека. Вот таких прям инцидентов не было, когда система просто автономно выходит из-под контроля.
0: И играет на бирже?
2: Да.
0: Пока не было.
2: Пока еще не было. Ну, хотел сказать,
1: надеюсь,
2: ждем.
1: Надеюсь, что мы сейчас не подбросили идею да. кому-то.
0: Обработает наш такое... с вами эфир и будет играть.
1: Да, чтобы такое появилось. Спасибо большое. Александр Павлов, финансовый обозреватель рынков на РБК, был в эфире радио.
2: Ну, Ну, а я напоминаю, мы спрашивали вас, боитесь ли вы борьбы, войны и агентов между собой и с людьми. Вот нам пишет Зоя из Санкт-Петербурга. Я не боюсь войны и агентов, я боюсь момента, когда человеку скажут, решение приняла система, но объяснить его мы не можем. Ну, кстати, вот Зоя зрит в корень, действительно уже.
1: Как еще раз решение приняла?
2: Ну, когда тебе скажут, решение приняла система, ну, искусственный интеллект, а объяснить это решение мы не можем.
1: Так это же уже происходит.
2: Конечно, я и
1: мы
2: говорю.
1: Мы с тобой обсуждали как
2: именно
1: раз
2: так.
1: Не так давно, я не помню, на этой неделе или на прошлой было, что нейронки начали изобретать свой собственный язык.
2: Язык.
1: Это грубо, на самом деле, звучит. Такой микс языковой, чтобы им было проще общаться, начали сокращать английский так, как им удобно.
2: Да, но здесь
1: не
2: даже...
1: Не все поняли.
2: Не поняли, да. Но здесь даже про другое, что сейчас бывают случаи, когда система выполняла какую-то задачу сложную.

0: была логика решения, как система пришла к этому решению. Причем оно может быть даже правильным. Вот об этом речь. То есть это такой black box.
1: Опасения возникают тогда, когда решение было принято неправильно, непонятно, как оно было принято и как это исправить, чтобы скорректировать в дальнейшем.
0: Все верно, да. Боюсь не войны, а тихой договоренности между агентами. Допустим, они все научатся разговаривать друг с другом так, что человеку будет трудно понять.
1: Ну, это же уже что и мы происходит.
0: Да, это вот Наталья, да, из Новосибирска. Мы это уже в эфире обсуждали. Действительно, так уже и происходит. Мне кажется, Григорий пишет из Екатеринбурга, мне кажется, мы зря представляем агентов как персонажей с характерами. Это будут инструменты, а конфликтовать станут интересы их владельцев. Если компания настроит своего помощника агрессивно, спрашивать нужно с компанией. Ну, вот это один из вопросов, которые мы сегодня, кстати, экспертам зададим, а с кого спрашивать, на ком ответственность, особенно если система действительно автономно действует?
1: Да, это тот вопрос, который меня не покидает каждый раз, когда мы начинаем тему искусственного интеллекта, насколько это все действительно неконтролируемо, а может быть за всеми этими идеями притормозить развитие искусственного интеллекта. И нас же специально пугают неконтролируемостью ИИ, по всей видимости, чтобы подтолкнуть
0: контролю
1: людей, которые решают, да, принимают ключевые политические решения, контролировать эту отрасль. И, возможно, за этим стоят какие-то вообще абсолютно другие интересы, о которых мы пока не догадываемся.
0: А контроль тоже проблемный вопрос, потому что вот Трамп не зря же не хочет контролировать искусственный интеллект, потому что боится потерять лидерство. Тут интересы уже глобальных игроков вступают в игру. Пишите нам, что вы думаете на эту тему. Сегодня обязательно подробно ее еще обсудим. Ну а сейчас о чем еще важно знать сегодня.
1: Сберкоме подвели окончательные итоги выборов в Госдуму. По информации главы ЦИК Эллы Памфиловой, явка практически 60%. Больше всего мандатов у «Единой России» 349, КПРФ 37 мест получает, ЛДПР 23. В Думу прошли новые люди, «Справедливая Россия», «Родина», а также 4 самовыдвиженца. Детально рассказывали об итогах в нашем эфире. Запись можно найти на сайте РБК и в приложении.
0: Украина получит из Европейского фонда мира еще 6,5 миллиардов евро. Сумму согласовали страны Евросоюза. Это стало возможным после того, как Венгрия сняла многолетнее вето в обмен на разблокировку 16 миллиардов евро. Ну вот уже и первые изменения в политике санкционной, точнее не санкционной, а поддержки после изменений в самой Венгрии.
1: Андрей Келин освобожден от обязанностей посла России в Великобритании. Указ подписал Владимир Путин.

0: Почти 90% спроса на премиальные новостройки Москвы вышло за пределы Садового кольца. Такие данные приводит NF Group. Еще несколько лет назад, в 2019-2021 годах, за пределами центра покупали лишь 60-70% премиального жилья. Сегодня в столице вообще насчитывается 34 премиальных проекта. Только треть из них находится внутри Садового кольца. При этом объем предложения за 5 лет вырос на 78%. С 1,5 до почти 2500 квартир и апартаментов. Почти весь прирост обеспечили проекты вне центра. Там предложение удвоилось. Этот переток объясняется разницей в ценах. Квадратный метр в центре стоит более 2 миллионов рублей, а за его пределами около 1,5. Это на треть дешевле. Схожие процессы фиксирует и компания «Интермарк Городская недвижимость». С января по июль этого года доля денег, вложенных в элитные новостройки вне центра, выросла с 38 до 44%. За это время была заключена 1571 сделка. Это на 16% меньше, чем год назад. Общий денежный объем покупок сократился до 189 миллиардов рублей в премиальном сегменте новостроек. Но если центр потерял почти треть выручки, то сегмент за пределами ЦАО лишь 10%. Удержав почти всю прошлогоднюю выручку 83 миллиарда. Главный драйвер продаж премиального жилья – северные районы вдоль ленинградского направления. Там за 7 месяцев заключено 408 сделок против 250 годом ранее. Рост на 63%. Денежный объем покупок увеличился с 15 до 25 миллиардов рублей. На эти районы приходится около трети всех денег, которые покупатели тратят на премиальные новостройки за пределами центра. Эксперты отмечают, что премиальный рынок расширяется избирательно. Новые проекты появляются точечно, прежде всего в качественных локациях рядом с водой и парками с хорошей транспортной доступностью. Инвестиции в недвижимость России по итогам 9 месяцев 2026 года превысят 600 миллиардов рублей. Но это меньше прошлогодних 679 миллиардов. Такие предварительные данные приводит компания CoreXP.
1: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
2: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
3: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
4: Культурные особенности, международные особенности, не знаю, как правильно спросить. Они же существуют?
5: Существуют, да.
4: Вот здесь какие возможные ошибки?
5: Ну, например, начать русским людям, русскоязычным продавать, как американцам продавали.
4: Это как?
5: Очень нахваливая себя. Вот многие над Дональдом Фредовичем там подшучивают, что он всегда самое большое, самое престижное и самое невероятное. Это просто манера общения за океаном такая в бизнесе. Это нормально для них. Они прямо себя нахваливают все время. У русского человека это вызывает, как правило, скрежет зубовный, потому что нас всех с детства учили, ты давай себя не хвали, тебя люди должны
4: поскромнее.
5: Да, поскромнее покажи результаты. Если мы, например, говорим про азиатскую культуру, там вообще надо смотреть между строк, она высоко контекстуальная. Для азиатов очень важно не потерять лицо. И если в вашей презентации есть что-то такое, что это лицо ставит под сомнение, ну, например, вы говорите, в вашем бизнесе вот вы делаете это вот так, и это вы делаете неправильно. Это и у русского человека может вызвать напряжение, а у азиата это сразу же просто железная дверь захлопнулась перед вашим носом.
3: Эксперт компании «Бизнес Спич», автор книги «Код убеждения. Как убедительно выступать публично» Станислав Зубов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
6: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.

0: РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США и Китай – две крупнейшие экономики мира, поэтому их договоренности будут влиять и на мировую экономику, и на Россию. Такое заявление сделал Владимир Путин в Санкт-Петербурге, комментируя встречу Трампа и Си в Вашингтоне. Китайский лидер находился в США с государственным визитом. Ранее Трамп высоко оценил переговоры и анонсировал новые встречи с Си Цзиньпином в ноябре в Китае и в декабре на саммите G20 в Майами. Страны ЕС договорились выделить Украине еще 6,6 миллиарда евро на военную помощь. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Из них 90 миллионов на миссию ЕС по военной помощи Украине, миллиард на совместные закупки оборудования, 4,7 миллиарда на возмещение расходов странам-членам. При этом не вся сумма уйдет Киеву напрямую. Государства сами решат, какую часть направить на новую помощь. На заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти стартовало серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал новую модель исторической для российского автомобилестроения. По его словам, кроссовер воплотил лучшие инженерные решения и многолетний опыт, а его запуск – шаг к укреплению технологического суверенитета России. «Лада Азимут» создана на платформе «Веста» и впервые представлена на Петербургском экономическом форуме год назад. Евроклир подал в арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы по иску Банка России. Бельгийский депозитарий оспаривает решение, вынесенное в мае. Тогда арбитраж полностью удовлетворил иск ЦБ о взыскании 18 триллионов рублей убытков из-за блокировки международных резервов России. Суд также удовлетворил ходатайство о немедленном исполнении решения. ЦБ разбирается с банками, которые выдают кредит под видом рассрочки. Как заявили в регуляторы, и некоторые финорганизации и маркетплейсы предлагают продукт как бесплатную рассрочку, но внутри это обычный кредит с платой или процентами. ЦБ ведет мониторинг, работает с участниками рынка и выдает предписания. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
2: Ну и к теме банкротств строительных компаний. В России резко выросло число таких дел. Вот исследование «Контурфокуса» есть. С июня к началу сентября их стало на треть больше, если быть точным, 1454.
3: Наверное, тут, в принципе, можно понять, почему это происходит. Да, основные причины, которые называют участники отрасли – кредиты дорогие, продажи недостаточные, затраты растут. При этом дела о банкротстве компании еще не означают такого же количества, в принципе, проблемных жилых домов. Риски для покупателей зависят от конкретного проекта и способа расчетов, говорят специалисты. Самые заметные проблемы, если смотреть по стране, в регионах Казань, Челябинск, Сургут, Пермь, Красноярск, Новосибирск, вот эти города в большей степени обращают на себя внимание.
2: Ну и напомним, раз мы про ставку сказали, что 11 сентября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%, ну а средняя ставка рыночной ипотеки на первичном рынке там сейчас где-то в районе 18%. Ну, то есть, эта ставка высокая.
3: Да, и давайте послушаем, что участники рынка говорят об этом. Эксперт по ускорению повышения прибыльности девелопмента, руководитель компании BIMPRO Анна Смородина, говорит, что снижаются и вообще масштабы девелоперских проектов.
4: Да, действительно, такая проблема существует, она по всей России существует. Мы наблюдаем за этим, и застройщики, те, которые раньше чувствовали себя комфортно, они тоже сокращают расходы, используют типизацию. И для того, чтобы сэкономить в первую очередь, но в то же время не ухудшить качество. Мы видим действительно региональные проблемы по повышению уровня банкротства строительных компаний. И также видим сильное падение объемов девелопмента буквально в десятки раз. То есть те проекты, которые раньше были в масштабах миллионов квадратных метров, сейчас сокращаются вплоть до 70-100 тысяч квадратных метров, а некоторые компании вовсе не могут продолжить строительство.
2: Ну вот почему так быстро растет число банкротств в этой сфере, и перерастет ли это в волну остановленных проектов или проектов с сильными задержками, обсудим с нами на связи вице-президент Российской гильдии управляющих девелоперов Вячеслав Семененко и экономист, заведующий кафедрой ипотечного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финн-университета Александр Цыганов. Коллеги, приветствуем вас. Вячеслав, вот первый вопрос вам. Мы уже назвали, ну, очевидные причины – это кредиты дорогие, это слабые продажи и рост затрат.

0: Может быть, есть еще какие-то не такие явные факторы, которые влияют на ситуацию?
1: Ну, четвертый фактор – это административный фактор, безусловно. Это желание в жилищное строительство вложить затраты по развитию инфраструктуры городов, переложить на себестоимость метра, это понятно. Страны, это со стороны городов, со стороны муниципальных образований. Но первые три фактора важнее, безусловно. Первый фактор из-за стоимости денег. Все эти факторы это из-за стоимости денег. Стоимость денег на строительство, стоимость денег высокая для ипотечного кредитования и стоимость денег, которая ведет к росту себестоимости. Все эти факторы из-за стоимости денег.
0: Ну, то есть, если выбирать какой-то вот главный решающий, то это высокая ставка все-таки?
1: Конечно, конечно. Ну, что мы тут прячемся от этого вопроса? Банки получают суперприбыль, а экономика-то как бы не получает денег. Деньги работают внутри финансового сектора.
0: А вот тут еще и льготную ипотеку меняют, уже обсуждали это накануне.
1: Да, все это прибьет, и пострадают, в первую очередь, регионы, кстати говоря. Вот вы называете регионы, то есть, конечно, легко. Сегодня у нас сложилась ситуация, когда как бы устойчивая экономическая ситуация в больших городах, там Москва, Петербург. Но вы сейчас назвали города, которые до этого были устойчивы. Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск. Это очень плохо. Это очень сильные города были по девелопменту. Это означает, что они уже не выдерживают. Я вам скажу по своему опыту, что

0: и Казани, Калининградской области, и не самые элитные проекты в Петербурге на грани экономики. Экономика на грани. Себестоимость очень сильно выросла, все факторы очень сильно выросли, поэтому мы уродим.
1: Но если растет себестоимость, растет при этом спрос, и объекты хорошо продаются, то, наверное, в этом есть какой-то баланс, да, и все не так страшно. Но в целом, какие прогнозы, Александр, подключайтесь к нашему разговору. Что со спросом будет, учитывая новые условия льготной ипотеки? У нас вчера мы эту тему обсуждали, эксперт был в эфире, который сказал, что, в принципе, на спросе это не скажется, потому что люди сейчас не смотрят на сумму кредита, смотрят на ежемесячный платеж, и если он комфортный при, в принципе, комфортных ставках, то жилье покупается, и в этом смысле ничего не изменится.
2: Ну, если так рассуждать, то действительно не изменится, но все-таки думается, что нужно ждать некоторой просадки спроса в ближайшие месяцы, хотя бы по той простой причине, что когда мы ждали летом изменений и после в течение осени, уже в сентябре знали, что изменения будут. Ну, определенным образом спрос был заемный из периода октября-ноября, может, и декабря, когда люди торопились получить ипотечный кредит на тех условиях, которые были ранее. Поэтому сейчас неизбежно какая-то часть спроса уйдет, хотя бы даже тех, кто поторопился взять в предыдущий период. Плюс к этому, ну, условия меняются. Где-то растут суммы, где-то растут ставки, где-то становятся приятнее условия для индивидуального строительства. Это тоже нужно понять, часть спроса туда может перейти, тем более в каких-то городах, может быть, не самых больших, там где-то большая доля частного сектора. Очевидным образом может поменяться спрос и с тем, что на вторичную недвижимость подключится. Смотрите, это как раз вот там, где...
1: Ну, то есть на новостройки упадет, на вторичку начнет расти?
2: На вторичку начнет расти. И ровно и скажется то, что если платить одинаково в месяц, то более дешевая недвижимость при более большой, при большей ставке, менее дорогая при большей ставке, они дадут примерно похожие, поэтому... Переключение спроса, очевидно, будет. Плюс к этому нужно...
1: Ненадолго, пока цены не выровнятся.
2: Идет. Но, тем не менее, это все равно определенное время.
3: Ну, как мы накануне, кстати, обсуждали, что, скорее всего, и произойдет тоже по этой же теме. Вячеслав, а если говорить о перспективах, вот в прошлом году вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что в 2026 году есть риски недостроя. Какой процент от всех объектов может быть?
0: У меня нет такой статистики в голове. Это надо оценивать на более высоких уровнях, на уровне министерства.
1: Ну, а риски вообще есть недостроев? Вот 26-й год практически заканчивается.
0: Ну, я вам скажу так, я физически вижу. Я вижу вокруг. То есть я когда-то был председателем комитета по строительству Санкт-Петербурга во времена Валентина Ивановна Матвиенко, был кризис, и я работал в ситуации кризиса 2009 года. Я сейчас вижу...
1: Ну, то есть вы прям видите, что объекты встают или темпы строительства замедляются?
0: Да, я вижу потери продаж. Я вижу за этими потерями продаж кризисной ситуации по застройщикам. И, ничего хорошего не вижу.
3: Александр, а вообще возможно ли условия, в которых цены будут снижаться? Или сейчас вот такая патовая ситуация, когда даже при низком спросе снижать цены невозможно?
2: Снижение цен всегда возможно, тем более, что даже в текущих условиях до того мы это видели, пусть даже на не самые удачные объекты, скидки были разные. Где-то это были скидки физические, а где-то это были дополнительная площадь бесплатно, комната, гараж, кладовка и так далее. Но если отвечать там более четко, то снижение цен будет только в тех случаях, когда растет конкуренция. Если удастся обеспечить конкуренцию среди девелоперов, когда, с одной стороны, условия их допуска на рынок будут несколько более свободными, при этом понимание того, что спрос-то, вообще-то говоря, на недвижимость потенциальный большой, может привлечь дополнительных игроков на рынок, и звучит достаточно благодушно такое. Но, тем не менее, наше государство может себе позволить на рынке налоговое регулирование, антимонопольное регулирование, много чего разного, которая вместе с кредитной политикой может привести к улучшению ситуации на рынке недвижимости для граждан.
1: На фоне

0: Новостей о том, что число банкротств увеличилось, пока с трудом себе представляется, что появится вдруг внезапно откуда-то большое число новых игроков, которые составят конкуренцию. Александр, но в целом, может быть, вся ситуация, которая сейчас происходит, это такое очищение рынка, выживут сильнейшие, и это даже в какой-то степени плюс?
1: Или, может быть, и сильнейшие тоже в зоне риска?
2: Ну, во-первых, сильнейшие выживут, потому что этот рынок был, есть и будет. Во-вторых, всегда в периоды, когда кто-то уходит, другой приходит. Это к вопросу о том, что да, мы видим какие-то вещи, связанные с небольшими девелоперами, в основном в регионах. Можем вспомнить и других больших в столичных регионах, это тоже правда. Вот. Но, тем не менее, рынок всегда развивается. Кто-то уходит с рынка, кто-то приходит. И вот здесь, опять же, важно будет обеспечить конкурентные условия.
0: Вячеслав, Александр, вам спасибо большое. Если вдруг у вас как-то на глаза попадется в ближайшее время аналитика по возможным долгостроям, просим вас с нашими продюсерами поделиться. Мы тогда к этой теме еще раз в эфир вернемся. Вячеслав Семененко, вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов, и Александр Цыганов, экономист, заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета.
3: Час. Что это значит?
1: Ну, а мы продолжаем. АвтоВАЗ сегодня запустил производство новой модели. Это кроссовер «Лада Азимут». Первые машины уже собрали в тестовом режиме на заводе в Тольятти. Модель построили на платформе «Весты». Но вот в числе отличий почти 1000 новых и усовершенствованных деталей.
0: Я помню презентацию «Азимута» на питерском форуме в 2025 году. И, честно говоря, удивлена, что с тех пор прошло полтора года, и только сейчас начинается производство. Что касается еще...
1: оснащения.
0: Да, интересного в этой машине. Мультимедийная система с голосовым помощником, с искусственным интеллектом от Сбера Гигачат. Везде искусственный интеллект. Уже сил нет. Надо теперь начинать бояться, что и агенты машин теперь взломают.
1: И угонять будут. Ладно, не подсказываем. Мы сегодня уже столько подсказали всяким умельцам. Перевернемся мы к «Азимуту». Церемония запуска состоялась, опять же, на заводе в Тольятти. Работала там выпускающий редактор «Автоньюз» Мария Жандарова. Вот по ее словам, производитель рассчитывает не только на высокий спрос, но и на то, что она будет успешно конкурировать с китайскими моделями.
4: В 2026 году АвтоВАЗ планирует выпустить несколько тысяч «Лада Азимут». В 2027 уже порядка 20 тысяч. Поэтому автозавод рассчитывает на, соответственно, такие вот продажи, и что спрос будет высоким, и кроме того, что «Лада Азимут» будет успешно конкурировать с китайскими кроссоверами в том же сегменте. Эксперты говорят о том, что «Лада Азимут» будет успешна в случае, если она будет стоить ниже, чем ее конкуренты в том же сегменте кроссоверов. В целом, представители компании говорили о том, что «Азимут» будет стоить по нижней планке рынка, а это значит, что у нее в целом есть все шансы, чтобы конкурировать с китайскими производителями, в том числе такими, как «Черри», «Амода».
1: Ну, самое интересное, это стоимость производителя не раскрывает пока, но вот эксперты делают предположение.
0: Без стоимости говорить о том, с какими моделями он может конкурировать, мне
1: сложно.
0: Кажется, достаточно сложно.
1: Да. Ну, вот есть экспертные оценки, они считают, что базовая версия будет стоить примерно 2 миллиона рублей.
0: Я видела несколько иные, 2,5 и 3.
1: Да, там до 3, по-моему, есть даже оценки. Да.
0: На связи с нами автожурналист, автор телеграм-канала «Перегон Кар» Петр Баканов. Петр, ну вот, как вы считаете, насколько сможет составить конкуренцию иностранным автомобилям новый отечественный «Азимут»?
5: Добрый вечер. Я думаю, что конкуренцию он составить, конечно, может. В первую очередь, ну, рассмотрим несколько моментов. Первый момент, что это кроссовер все-таки сегмента C+, то есть он больше, чем большинство конкурентов в его ценовом сегменте. А я думаю, что цена будет где-то от 2 миллионов до 2 миллионов 800 тысяч рублей. Где-то вот здесь «Азимут» должен, скорее всего, обитать.
0: А что, покупатели сейчас обращают внимание на размер? Мне кажется, все только на стоимость смотрят.
5: Вы знаете, размер имеет значение. Когда у вас семья, там двое детей, например, и нужно разместить два детских кресла, то здесь это может стать действительно актуальным, чтобы был багажник у вас, и нормальный задний ряд, и более-менее достойное оснащение. Это то, чем как раз «Лада» и должна отличаться от большинства машин. То есть она должна все это предлагать за меньшие суммы. Но есть большой минус. Это не самые мощные моторы, это в основном атмосферники и только вариатор. Вот. Ну и опять же, только передний привод. Вот это вот три минуса, которые сейчас у «Азимута» есть.
0: Вот те цифры, которые аналитики называют, да, по диапазону цен, как будто бы говорит о том, что все-таки есть выборы среди иностранных автомобилей, да, в этом сегменте. Но Антон Лиханов сегодня сказал, что 5 лет как «АвтоВАЗ» работает без убытков, показывает прибыль. Так получается, что у предприятия есть резервы держать цены ниже конкурентов? Почему этого не происходит?
5: Ну, во-первых, давайте не забывать, что финансовая отчетность компании, она скрыта еще с 2019 года, поэтому здесь мы можем только строить какие-то догадки. Но если говорить конкретно, то за счет чего «Лада» остается дешевле конкурентов? Ну, в первую очередь, это загородительный утильсбор, то есть регулярное его повышение, оно искусственно завышает стоимость иностранных автомобилей, тем самым вычищает поляну. Во-вторых, это госсубсидии, льготы, которые есть для автомобилей отечественного производства, которые также компенсируют тот же самый утиль и льготные кредиты от государства. Ну и в-третьих, так или иначе, эффект масштаба, потому что все-таки именно количеством «АвтоВАЗ» тоже берет. Ну, не забываем, что флагман по-прежнему самое доступное – это «Лада Гранта». Вот, за счет количества тоже можно, что называется, задушить всех остальных. Но мы прекрасно понимаем, что это не в чистом виде ценовая война, а это именно вот те самые условия в виде тарифной политики государства, которая защищает внутренний рынок, протекционистская политика, которая обеспечивает вот эти тепличные условия для «АвтоВАЗа».
1: Петр, автомобиль — это еще и обслуживание его, обслуживание отечественных авто, оно сейчас как выгоднее по сравнению с теми же китайцами?
5: Безусловно, проблем с обслуживанием отечественных автомобилей нет как ни в плане сервиса, ни в плане расходников. Они представлены в широком диапазоне, есть в наличии везде, дефицита нет. Есть другой момент.
1: Но цены растут на них.
5: Цены, я бы даже не сказал, что сильно растут, и огромное количество контрафакта. Вот что есть большая проблема, что тут нужно разбираться в поставщиках, чью запчасть вы покупаете, и не является ли это подделкой. Вот здесь проблема огромная. Во всем остальном, по запчастям, ну, скажем так, проблемы стандартные. Они есть на европейский премиум, особенно если мы говорим про сложную электронику, редкие узлы, элементы трансмиссии, там оптику какую-то сложную или кузовные детали, да, здесь есть проблема. А если мы берем там массовые какие-то машины из Азии, Кореи, Японии, КНР, то, в общем, в течение как минимум полутора недель вы все получите, а уж на отечественные автомобили все было, есть и будет.
0: Петр, так если грубо посчитать, вот примерная стоимость владения автомобилем в 2026 году, какие цифры?
1: Из чего складывается она?
0: Ну, складывается бензин, техобслуживание, да, там запчасти.
5: Шины, сезонный сервис, какие-то мелкие запчасти на ремонт, опять же, ОСАГО, транспортный налог можно учитывать, мойки, штрафы. Ну, давайте возьмем, что у нас средняя мощность автомобиля где-то 150 лошадиных сил, вот, расходует она примерно до 10 литров топлива на 100 километров, значит, ну, при примерном пробеге в 25 тысяч километров в год вам потребуется где-то 190 литров бензина, значит, это будет около 18-19 тысяч рублей при цене 100 рублей за литр, правильно? Дальше. Техническое обслуживание. Ну, за 25 тысяч километров вы можете пройти где-то 2 ТО. Это еще около, ну, как минимум от 5 до 30 тысяч. Ну, в среднем давайте 5 тысяч возьмем, там, замена масла, фильтра. Шины, сезонный какой-то сервис, шиномонтаж. Ну, хорошо, допустим, шина у вас есть, это там шиномонтаж. 4 тысячи рублей. Там мелкий какой-то ремонт, стеклоочистители, что-то, ну, заложим и там тормозные колодки, лампочки. Ну, где-то 4 тысячи рублей. ОСАГО с транспортным налогом, ну, еще около 2 тысяч при базовой там ставке до 150 лошадиных сил. Но опять же, еще мойки, машину-то мыть надо, штрафы. Ну, тут где-то...
0: Да, Петр, давайте без мелочей. Я уже, честно говоря, передумала покупать машину. Общая сумма какая-то получается.
5: 35 до 40 тысяч рублей в месяц получится сейчас по сентябрьским ценам содержать машину. Ну, соответственно, 12 месяцев помножаем. Ну, 400 с лишним тысяч рублей у вас выйдет в год.
0: Ох, спасибо вам большое за этот подсчет. Петр Баканов, автожурналист, автор телеграм-канала «Перегон Кар», был в нашем эфире. Вот такие цены, мне кажется, заставляют пересаживаться на общественный транспорт.
1: А не на отечественные автомобили, как того тот же Минпромторг, по-моему, хочет и стимулирует.
3: ЧЕС. Что это значит?
1: Ну что, уже успели обсудить. Мы сегодня в эфире из такого свежего, это банкротство результат застройщиков.
0: Давай сначала прямо вспомним, давай. Слушатели к нам чуть позже подключались.
1: Ну там это Генассамблея, да.
0: Выборов в Государственную Думу, Центризбирком все окончательно посчитал, итоги подвел. Мы пообщались с некоторыми депутатами, которые в новый созыв не прошли, спросили у них, почему они будут скучать. И внезапно мы предполагали, что многие будут скучать по столовой, кто был в Госдуме.
1: Но нет.
0: Отмечают, какая она хорошая. Оказалось, что депутаты будут скучать по своим коллегам.
1: Да, ну и Генассамблею тоже обсудили, хоть сегодня еще идут встречи, и Лавров сегодня тоже встречается с Гутерришем, тем не менее уже можно, наверное, подводить итоги. Прорывов не случилось, но, наверное, эксперты так и предполагали, что каких-то серьезных не будет подвижек. Тем не менее, диалог по Украине продолжается, и президента Владимира Путина пригласили на саммит
0: G20. Важная тема – это нападение медведей на россиян. К сожалению, каждый день практически мы читаем и слышим эти новости. На этом фоне россияне начали активнее покупать средства, которые могут противостоять. Это и аэрозоли,
1: перцовые баллончики, фаеры. Вот эти вот, да.
0: Но, как говорят специалисты по выживанию в лесу, все это не очень помогает. Скорее, может, наоборот, разъярить зверя. И самый хороший способ, если вы живете или у вас бизнес где-то близко к лесу, это поставить видеонаблюдение.
3: РБК «Коллекция».
6: Минтруд предлагает исключить несчастные случаи из-за атаки беспилотников из расчета скидок и надбавок по страховым взносам. Это следует из сообщения на сайте ведомства. Речь также идет о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и иного характера, произошедших не по вине работодателей. В Минтруде подчеркнули, что изменения снизят нагрузку на компании. Хоть сейчас и тяжело оценить масштаб соответствующей нагрузки, инициатива однозначно положительная, рассказал Илья Приходько и Ирине Савельевой, учитель кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
7: Инициатива в свете последних событий оправдана. Это действительно снизит нагрузку на работодателя, и я думаю, что бизнес эту инициативу поддержит.
0: А для вас это действительно чувствительная нагрузка сейчас?
7: Пока что мы не ощущаем, но в целом мы должны перестраховаться и смотреть на будущее, чтобы все риски учесть в нашем бизнесе.
1: До вот этой инициативы Минтруда как выглядела вот эта история вся? И какова была ваша зона ответственности как работодателя в таком случае?
7: Мы нормативные документы меняли и просто увеличили, грубо говоря, нагрузку на наших сотрудников в плане документации. Такая бюрократия, она увеличивает экономику предприятия.
1: А в плане документации что конкретно имеется в виду?
7: Дополнительные нормы, дополнительные требования, которые мы составляли на нашем предприятии.
1: Можно ли понять, насколько вам станет проще в случае, если Минтруд соответствующие поправки утверждает?
7: Так прямо сейчас оценить тяжело, потому что документация она еще готовит, нужно смотреть все поправки, оценить экономический эффект и в целом уменьшение на экономику предприятия сейчас тяжело. Поэтому после выпуска или конкретно уже окончательного решения можно посчитать.
6: Сейчас скидка или надбавка к тарифу страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве определяется с учетом числа несчастных случаев за последние 3 года.
8: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
3: Бешеные деньги.
8: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
3: Бешеные деньги.
9: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
10: Да, что нам-то делать?
11: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном

0: будням на радио РБК.
1: Почему разгон автомобилей чаще всего измеряют временем, за которое машина достигает 100 км в час или 60 миль в час? И почему эта метрика стала популярной?
0: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Фото на 5 миллионов. После очередного провала Южная Корея срочно пересматривает правила хранения конфискованной криптовалюты. Национальная налоговая служба опубликовала пресс-релиз о конфискации активов у крупных должников. И вместе с фото аппаратного кошелька случайно засветила секретную фразу доступа. Этого оказалось достаточно, чтобы с кошелька вывели токены почти на 5 миллионов долларов. Министр финансов Южной Кореи заявил о проверке всех цифровых активов, находящихся у госорганов. По его словам, государство не инвестирует в криптовалюты и владеет ими только в рамках конфискаций. Но даже такие активы требуют профессионального хранения. Ранее в прокуратуре южнокорейского города Кванджу исчезли 320 биткоинов. Сотрудники перешли по фишинговой ссылке. Еще 22 биткоина пропали с холодного кошелька полиции, хотя сам носитель не был украден. Эти инциденты заставляют всерьез задуматься, если государство не способно защитить изъятые цифровые активы, насколько вообще готова инфраструктура к эпохе криптовалют.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Россия была готова возобновить контакты с Украиной после выборов в Госдуму, но в дни голосования Киев нанес массированные удары, заявил Владимир Путин. Также президент напомнил и о попытке удара по Петербургу в дни Петербургского международного экономического форума, атаках на НПЗ и повреждении более 100 судов в Черном море. Отдельно он упомянул удары по складам «Вайлдберрис» и «Озон». По его словам, Россия ответила по каждой позиции. При этом Москва теперь как следует подумает над своими решениями по мирному урегулированию. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве. Как пишет Bloomberg, с этим предложением американский президент выступил во время встречи с украинским лидером на полях Генассамблеи ООН. По данным источников, Зеленский предложение отклонил, а сам факт его озвучивания вызвал у него недовольство. Напомню, Москва неоднократно приглашала Зеленского в Москву для переговоров, но Киев отказывается. Дональд Трамп назвал визит Си Цзиньпина в Вашингтон продуктивным и заявил, что стороны сделали огромные шаги в двусторонних отношениях. По его словам, это позитивно для обеих стран. Трамп также подтвердил, что намерен принять участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что

0: кто также готов поехать на саммит, но финальное решение зависит от обстановки в России. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции. Как сообщили в Россельхознадзоре, армянская сторона не предоставила документов, подтверждающих устранение нарушений при производстве. Ранее Россия ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. Рустор может появиться на смарт-телевизорах. Минцифры подготовила проект. Маркет добавит список обязательных для предустановки программ на будущий год. Пользоваться им можно будет по желанию. Перечень скорректируют к 1 марта. Больше новостей на сайте РБК.
1: Повтор программы. Что это значит?
2: Мы продолжаем. Вы слушаете радио РБК. И прежде чем мы перейдем к теме войны и агентов, несколько заявлений Владимира Путина.
3: Мы всю неделю говорили о том, как развиваются события вокруг урегулирования украинского в рамках Генассамблеи ООН. Появилось в какой-то момент заявление украинской стороны о том, что они готовы вообще без каких-либо предварительных условий к прекращению огня. Но сегодня Владимир Путин дал несколько вводных относительно того, как, в принципе, украинская сторона себя ведет. Президент говорит, сказал, что украинская сторона прервала переговоры в Стамбуле, но за пару недель до выборов в России заявила о готовности их возобновить. По словам Владимира Путина, в ночь на 20 сентября противник предпринял попытку массированного удара по Москве, и президент отмечает, что Россия была готова возобновлять переговоры с Киевом после выборов, но Украина вместо этого попыталась нанести удары по столице и атаковала избирательные участки.
2: Ну вот еще Владимир Путин заявил, что агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как пушечное мясо для ограничения развития России.
3: Если еще какие-то заявления появятся, обязательно они прозвучат в эфире радио РБК.
2: Ну, а мы переходим к обещанной теме. Мы спрашивали вас про войну и агентов. От чего мы отталкиваемся? Власти Австралии рассматривают жесткие требования к безопасности искусственного интеллекта и оперативному уведомлению об инцидентах. Все это после вот этой истории, когда и агент компании OpenAI получил несанкционированный доступ к порталу медицинской статистики Medicare и получил данные... Точнее, не совсем корректно, доступ получил к данным медицинским граждан. Ну, в правительстве заявляют о том, что никакой утечки не было. Ну, вот оппозиция, правда, уже обвинила премьера Энтони Албанеса в том, что слишком поздно сами власти объявили об этом инциденте. Там действительно очень любопытно. Сам он произошел в июне, еще 18 июня. Сама компания OpenAI узнала об этом в августе только, и только в сентябре они об этом
3: вот это
2: сказали,
3: самое поразительное, да, что и агенты, властям. Они не просто действуют, получается, они действуют так, что их не замечают. Как им вообще удается обходить
2: причем сами создатели
3: системы, да, защиты?
2: Ну, вообще, можно ли уже говорить о начале кибервойны и агентов? Мы напомним, что это не первый инцидент за последние месяцы, когда автономная работа и агентов сопровождается проникновением в какие-то системы, взломы систем происходят, и сами создатели утверждают о том, что таких целей не ставилось, и они об этом ничего не знают. Насколько вообще они контролируют ситуацию, и что будет дальше? У нас на связи генеральный директор «Оно Белый Интернет», профессор МГИМО, член президентского совета по правам человека Элина Сидоренко, директор Касперского глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов и эксперт в области IT, искусственного интеллекта, директор IT-резерв Павел Мясоедов.
3: Всем привет.
2: Мы вас приветствуем. Павел, вот к вам сразу первый вопрос. Мы задавали вопрос нашим слушателям по поводу и войны. И вот настолько они оптимистичны, у меня впечатление, что не до конца они, может быть, даже понимают, что такое и агенты. Вот могли бы вы рассказать...
3: Простым языком объяснить.
2: Да, что такое и агенты? Павел нам вот подсказывает. Павел сейчас переподключается.
3: Хорошо, Игорь, может быть, вы...
2: Да, переадресуем вам этот вопрос. Вот простыми словами, что такое ИИ-агент?
4: Добрый вечер. ИИ-агент – это на самом деле программа, причем ее может создать любой. Вся задача ИИ-агента – это подключиться к большой языковой модели, то есть к LLM, передать задачу, которую дает ей пользователь, а затем получить обратно инструкцию, а что же нужно делать, и начать этого

0: исполнять. То есть, по сути, это программа, которая может использовать все инструменты на компьютере и исполнять их по указке и модели. Например, если вам нужно скачать информацию с какого-то сайта, найти что-то в интернете, прочитать вашу почту, ответить на нее, это все может делать и агент, но не сам. Он не может мыслить. Он всего лишь передает данные в модель. Модель анализирует эти данные, передает обратно и, например, говорит, а вот теперь напиши письмо. Агент это исполняет. То же самое происходит и со взломами, например. Если агенту дается задача получить доступ к какой-то информационной системе, через общение с большой языковой моделью он может начать выполнять команды, которые в том числе могут, с точки зрения экспертов информационной безопасности, быть компрометацией.
1: Игорь, правильно ли я понимаю, что в процессе тестирования и агентов в экспериментальных каких-то условиях могло произойти так, что разработчики совершенно случайно дали не ту команду. И агент воспринял ее именно как руководство к действию, и в связи с этим получилось, что он вышел за пределы эксперимента и поставленную задачу за его пределами.
0: Совершенно верно. Более того, не обязательно тот, кто давал команду, указал именно то, что нужно, например, что-то взламывать. И агент общается с моделью, которая может повести себя достаточно непредсказуемо и выдать ошибочные команды. И большинство инцидентов, которые происходили, о которых мы знаем, публичные, в том числе связанные именно с OpenAI, если почитать отчеты, происходило именно это. Недостаточно хорошо ограниченная разработчиками модель вместе с агентом совершала действия фактически по ошибке. Вместо того, чтобы получить доступ легитимными способами, она вдруг решала, что ну это не сработало, а теперь давайте попробуем по-другому. И поскольку нельзя никогда предсказать, что именно точно будет выдавать в качестве команд большая языковая модель, очень трудно ее ограничить. И вот из-за этих проблем с неправильным ограничением и происходит большинство этих инцидентов.
1: Я не разработчик, но у меня сложилось впечатление, что ее несложно ограничить, ее невозможно ограничить.
0: Это очень сложно, и, опять же, если мы говорим о том, что OpenAI, например, обучает своих агентов, они, судя по тому, что мы видим, дают им слишком широкие полномочия. С точки зрения человека, который внедряет агентов, а мы этим, например, в компании тоже занимались, у нас есть очень много обсуждений, есть готовые методические пособия. Если на самом деле очень сильно ограничить агента, он просто не сможет проводить такие компрометации. Но OpenAI решили пойти дальше и пустили своих агентов в дикий интернет.
2: Елена, вот тут возникает вопрос в этом месте об автономности. Вот когда говорят о том, что ИИ-агент работал автономно, а где проходит вот эта граница между автономной операцией, когда ИИ-агент как бы сам действует, и операцией, которую все-таки управляет человек?
0: А это все зависит...
2: Нет, Игорь, и Елене был вопрос. Елена, вы на связи?
3: Да, все зависит, да, коллеги, все зависит от того, какие задачи ставились разработчикам. По большому счету, от архитектуры и агента, и от пользователя. Если пользователь предоставляет в рамках своих опций определенные возможности для ИИ-агента, ну, например, в целом, да, обеспечь, пожалуйста, мою платежеспособность, там, точнее, оплатимые счета там-то, там-то, напиши письма там-то, там-то. Если он его четко ограничивает и контролирует, он будет делать ровно то, что будет в рамках его функционала. Если в целом перед ним ставится задача, то здесь велик риск потери контроля над ИИ-агентом. Например, у него есть цель, он ее фиксирует, начинает действовать, как полагается, якобы в имени человека, но по большому счету может и раздавать данные, может фактически приводить к тому, что... Ну, в целом, давайте начнем с того, что агент действует с машинной скоростью, а человек проверяет информацию, но гораздо медленнее. И в результате, если он предоставил ему большой функционал, то велик риск того, что и агент где-то начнет злоупотреблять. Но еще есть один важный момент. Не знаю, коллеги, которые занимаются технической частью, могут мне могут там подтвердить или опровергнуть эту информацию. Но есть еще серьезная юридическая вещь, которую мы сегодня фиксируем, это промпт-инъекции. То есть, когда, например, преступник прячет вредоносную инструкцию в письме, в каком-то документе, в каком-нибудь репосте, карточке товара условно. И после этого агент обрабатывает этот контент, дочитывает заложенную вот эту закладку и выполняет скрытую команду, которую ей...

0: как будто бы дал пользователь. Потому вот эти речи сегодня настолько, настолько непрогнозируемы, что на самом деле сложно работать. Ну и давайте еще есть понятие черного ящика. У нас ни одна система искусственного интеллекта не вскрывает алгоритмы, которые лежат в ее основе. Понятно, что это критически значимая для них информация, но ведь по большому счету, пока мы не будем раскрывать эти черные ящики алгоритмов, нам по большому счету будет очень сложно прогнозировать, как будет себя вести агент в той или иной ситуации, даже когда я как будто бы ограничиваю его функционал.
1: Илина, мы вот эту тему непрозрачности работы и агентов мы еще и сегодня затронем. Я Павлу хотел задать вопрос. Он к нам подключился, эксперт в области IT искусственного интеллекта, директор IT-резерв Павел Мясоедов. Вот мы уже тут поговорили о том, что такое агенты, как они плюс-минус работают. На ваш взгляд, Павел, возможен ли сценарий такой, знаете, вот полноценной войны и агентов, там, я не знаю, разных стран между друг другом?
2: Да ну нет, конечно, мы, знаете, мы периодически придаем искусственному интеллекту какие-то человеческие ценности, какие-то человеческие качества. Искусственный интеллект — это инструмент.
3: Альтман.
2: Альтман, они занимаются сейчас большим самопиаром и привлекают внимание к своим компаниям как к передовым локомотивам. Да, естественно, какое-то зерно здравого смысла в этом тоже есть, то есть не бывает дыма без огня, но это приблизительно так же, как сказать, можно ли с помощью компьютера напасть на другую страну. Ну да, компьютер можно применять в расчете каких-то там военных действий, как и любые технологии. То же самое с искусственным интеллектом. Все вот эти последние кейсы, когда искусственный интеллект типа что-то взламывал, Hugging Face или вот сейчас австралийскую эту базу, да это же не взломы, коллеги. Надо же понимать и как бы разобраться, что там происходило. Он заходил достаточно безобидно, находил в принципе открытые лазейки. Грубо говоря, обходил защиту каких-то систем типа Cloudflare, которые нацелены на борьбу с роботами и ботами. Ну вот, собственно, он пытался мимикрировать под человека, чтобы получить доступ. То есть никакого серьезного взлома нету. То, что, правда, вот где есть здравый смысл и зерно здравого смысла, это то, что действительно искусственный интеллект при планировании каких-то целенаправленных атак или если его специальный человек направит в нужном ему негативном, пагубном для иной стороны русле, и что вот здесь он может показать очень высокие результаты, это правда. Но то, что он в автономном ключе сейчас побежит и начнет воевать с другими странами, а другие страны, их, соответственно, яичные модели побегут сюда, и у нас случится апокалипсис какой-то. Нет, вот в таком ключе это не может быть. Но то, что страны, получившие серьезный скачок в развитии искусственного интеллекта, имеют на своих руках новый арсенал, да, вот в этой части, с этой стороны, с этого ракурса, это соответствует действительности.
3: Павел, ну понятно, что искусственный интеллект — это инструмент, и все зависит от того, в каких он руках оказывается. Если мы говорим о том, что есть все равно какие-то условно атакующие силы и защищающиеся, у кого сейчас преимущество? Нет ли у защищающихся существенного отставания?
2: Очень хороший вопрос, и даже я бы сказал так, я бы даже в иных обстоятельствах сказал бы, что этот вопрос можно было бы оставить без ответа, ответ в нем уже кроется, риторически он. Почему? По той причине, что действительно сейчас такая гонка идет в развитии искусственного интеллекта, что любые страны, которые вводят какую-то регуляторику, автоматически сами себе вставляют палки в колеса и таким образом начинают отставать. Именно поэтому это единственная причина, на самом деле, почему не запущена какая-то большая кампания по созданию серьезной регуляторики. У нас сейчас регуляторики существуют в Европе, и то она направлена больше на защиту авторских прав. Ну и вот не бог весть какая в России появляется, и то вот сейчас немножечко мы переживаем как экспертное сообщество за эту регуляторику, потому что как бы она вот немножко не затормозила развитие у нас. Почему в Америке нету? Почему Трамп постоянно говорит, что не надо ничего тормозить? Да потому что они понимают, что сейчас в этой гонке победит тот, кто будет быстрее всех бежать. А скорости такие, что чуть-чуть ты замедлишь, ты споткнешься и разобьешься за такие, простите меня, немножечко визуально, правда, понятные сюжеты, вы просто разобьешься об стену. Поэтому все стараются регуляторику вводить очень осторожно, потому что искусственный интеллект — штука автономная. Если вы начнете вставлять палки в колеса, автономность начнет очень быстро замедляться.
1: Павел, так все-таки у атакующих или у защищающихся преимущество?
3: Это исторический вопрос.
2: У атакующих.
1: А тогда вопрос к Игорю, как специалисту вот как раз по угрозам и безопасности, тогда почему же сейчас не происходит повального там вскрытия банковских систем и остальных, если у атакующих преимущество?
4: А тут как раз я не могу согласиться о том, что у атакующих есть преимущество по одной простой причине. Все атаки, которые проводятся с помощью ИИ, это, по сути, автоматизированные атаки, которые также может производить и человек. И весь инструментарий, который используется, он классический. А это значит, что все средства защиты, которые мы сейчас используем, многоуровневая защита рабочих станций, защита сетевой инфраструктуры, они точно так же отлично работают против ИИ-атак, как и против человека. Ровно поэтому и не происходит каких-то масштабных серьезных взломов с помощью ИИ, ведь это всего лишь автоматизация, это ускорение, это увеличение масштаба, но никак не изобретение новых методов.
1: Да, и хорошо, с этим понятно. Давайте тогда перейдем к вопросу отставания стран, потому что мы видим, что в области ИИ есть явные лидеры, это США и Китай, и остальные страны, ну вот пока по разным понятным причинам отстают. Вот как с этим поступать, вот что получается, если искусственный интеллект будет развиваться вот такими темпами в этих странах, а остальным-то что тогда делать? Они в такой вот зоне риска, получается? Павел, вот с вас начнем.
2: Знаете, я все-таки вынужден там не согласиться с предыдущим коллегой, тоже сразу в порядке очереди, по той причине, что все, что делает, если так рассуждать, искусственный интеллект, это все действия, которые до этого производил человек. Вопрос в том, что он аккумулирует лучшие примеры и использует их, в частности, в целевых атаках. И чем быстрее он учится, в том числе на дарк каких-то нет-форумах или вот на том же Hugging Face каким-то возможным лазейкам, которые существуют на порталах, тем быстрее он их взламывает. Человек теоретически может изобрести новый метод, но как будто бы это не квантовая механика, и как будто бы здесь речь идет не о каком-то уникальном креативе, а скорее о очень широком понимании кода и всех возможных лазеек. Вот кейс Hugging Face, он же этим и уникален. Он приходил фактически на такой GitHub только искусственного интеллекта и брал оттуда различную информацию о том, как куда можно влезать. И там, собственно, и использовал ее в последующих своих атаках. Но это я немножко ушел в сторону. Если можно, какой был вопрос?
1: Вопрос был, что делать с отставанием технологическим? Ну вот будут сейчас супер-агенты у США и Китая, а остальным-то странам что делать?
2: Вы знаете, с моей-то очень хороший вопрос тоже, опять же, прям на самом деле на злобу дня постоянно и сейчас это обсуждаем. Как будто бы искать свою нишу. Потому что если мы будем стараться создать универсальную мощную модель там по типу ChatGPT или более там даже специализированную для деловых нужд Claude, то, ну, вы знаете, риск то, что мы можем просто не смочь, он очень высокий, да, потому что если мы цифры начнем сопоставлять, какие они туда инвестируют и какие мы будем туда инвестировать в течение там нескольких лет, они будут разными, мягко скажем. Поэтому нам, наверное, надо фокусироваться на каких-то более узкоспециализированных задачах, такие существуют. Собственно, Claude Anthropic на этом и делает свой бизнес. Ну, у него сейчас получилось сделать что-то более универсальное уже, какая там версия у них, последнюю версию вообще полностью создавала предыдущая версия искусственного интеллекта. Опус там какой он по номеру. Поэтому нам, наверное, надо начинать какие-то вычислять, вытаскивать какие-то более узкоспециализированные темы, работать там. Ну, естественно, работать по русскоговорящему комьюнити, что делает у нас компания Яндекс, Сбер, делать прикладные решения, которые лучше работают.
1: Ну, в общем, искать свою нишу. Да, Павел, спасибо. Спасибо, Элина Сидоренко, гендиректор ОАНО «Белый интернет», была с нами на связи, директор Глобального центра исследования анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов и эксперт в области IT и искусственного интеллекта, директор IT-резерв Павел Мясоедов.
3: Я в итоге не поняла, успокоили наши эксперты или нет.
1: В одном вопросе и не то, и не другое.
3: Стало чуть-чуть полегче, а в вопросе противостояния на уровне стран, да, все по-прежнему
1: остро. Ну, действительно, конечно, вопрос подвешенный, потому что много неопределенностей как в работе агентов, и так и с тем, как это будет развиваться и какой будет дисбаланс между странами в этой области.
3: Спрашивали вас, боитесь ли вы искусственного интеллекта? Пишите нам сообщение. Ну а сейчас возвращаемся к заявлениям президента, которые уже прозвучали в начале часа. Выступая на пресс-конференции по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, Владимир Путин отметил, что Кремль не собирается идти на открытую агрессию по отношению к Европе.
5: Со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Все говорят, многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны России. Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
1: Владимир Путин говорил о том, что нет никаких оснований для того, чтобы Россия выходила на конфликт с Европой. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Отдельно Владимир Путин подчеркнул, что все предложения по мирному урегулированию остаются на столе, но Москве еще предстоит определить, что отвечает ее интересам.
3: Да, и президент добавил, что Киев активно поднимает вопрос о перемирии, в том числе энергетическом, и прекращении блокады Черноморского побережья, но сам это начал. Еще раз скажем, что во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на протяжении этой недели так или иначе украинское регулирование обсуждалось, каких-то прорывных заявлений не было, но по итогу было приглашение Владимиру Путину посетить G20, в Кремле сказали, что будут рассматривать. И есть новости о том, что, скорее всего, Владимир Путин посетит саммит АТЭС, и там же будет Дональд Трамп, поэтому, по всей видимости, не исключено, что они там смогут встретиться.
1: Ну, а мы спрашивали вас о том, как вы относитесь к теме войны и агентов. Давайте, ну, пару сообщений прочитаем. Боюсь не войны, а тихой договоренности между агентами. Да, они начнут разговаривать.

0: друг с другом, а мы не поймем. Да, это уже было. Пусть мой агент спорит с агентом авиакомпании и выбирает компенсацию за задержку рейса. За такую войну обеими руками. Но если он начнет писать жалобы и угрожать судом без моего ведома, это уже совсем другая история. Продолжаем получать ваши сообщения. Самые интересные прозвучат в нашем эфире.
1: Ну, а сейчас о том, что еще важно сегодня. Какие новости были в фокусе нашего внимания? Правительство и цифровые платформы обсуждают новую модель развития рынка труда. Она... Хотя бы здесь нет сообщения, что это ИИ-модель, вот спасибо. Она может вывести из тени до 7,5 миллионов человек. Такие предложения содержатся в докладе на имя заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина. Авторы инициативы предлагают, в частности, снизить правовые и технологические барьеры, а также сделать регулирование платформенной занятости более предсказуемым.
0: Более половины граждан Армении высказались за сохранение российской военной базы в Гюмри. Исследование провела служба Gallup. Более 28% респондентов высказались за ее вывод с территории республики. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван считает присутствие 102-й базы не имеющим жизненно важного значения для безопасности страны.
1: И США, и Китай будут продавать некоторые товары на более выгодных условиях. Такой договоренности стороны достигли на торговых переговорах. Вот не просто, да, поставили на паузу торговое противостояние, продлили перемирие, которое было там полгода назад подписано, но уже договорились о

0: те, что звучат технологично. Lucid, Zeekr, Tesla. А есть 212. Просто 212. Как будто не автомобильная компания, а номер кабинета в районной поликлинике. Или код домофона, который хозяин забыл поменять с момента покупки. Причем модель называется Т01, поэтому вся конструкция выглядит так, словно вместо машины вам выдали промышленный образец. Изделие 212, тип Т01, эксплуатация в особо тяжелых условиях. За этим совершенно бездушным названием стоит история. Современный 212 – это наследник старого Beijing Jeep 212, который выпускался в Китае еще с 60-х и был одним из местных родственников нашего УАЗика. Только новый Т01 решили нарядить в модный костюм, поставить современный салон и сделать вид, что прошлого вообще не было. Внешне здесь вообще отдельный вид китайской психотерапии. Квадратный кузов, почти вертикальные стойки, круглая оптика, огромный капот, запаска сзади, никакой аэродинамической пластики. Машина выглядит так, будто дизайнеру показали современный кроссовер и спросили: «А можешь сделать наоборот?» И он смог. Причем Т01 не просто изображает суровость. Это действительно рамный внедорожник с двумя жесткими мостами, подключаемым полным приводом и понижающей передачей. На бездорожье Т01 ведет себя так, будто асфальт когда-то лично его обидел. На трассе начинает проявляться обратная сторона всей этой брутальности. Рама, мосты, высокий кузов, масса больше 2 тонн. Все это великолепно, но пока под колесами грязь, камни и подозрительно глубокий овраг. Но когда заканчивается приключение и начинается обычная поездка по МКАДу, выясняется, что Т01 все-таки не Каен и даже не Тигуан. Получился забавный контраст. Снизу мосты, раздатка и рама, а сверху планшет и беспроводные технологии.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? По духу 212 Т01 пытается зайти на территорию Jeep Wrangler, Ford Bronco и Toyota Land Cruiser Prado. Но делает это без американского пафоса и без японского культа надежности. Перед нами китайский внедорожник из старой школы, которому прикрутили современную электронику. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
2: Нет, согласен. Ну,
3: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
4: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире.

0: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом

0: Бушухиным.
1: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
0: Каждый вторник в 16:10.
2: РБК Тренды.
3: Учитель для роботов. Искусственный интеллект демонстрирует впечатляющие успехи, но внедрение в экономику роботов и коботов, устройства, которые работают совместно с человеком, по-прежнему остается одним из самых сложных задач с точки зрения технологии и бизнеса. Прежде всего, потому что обучать их крайне сложно. Одна из причин – кадровый дефицит. Не хватает IT-специалистов и тем более экспертов по искусственному интеллекту. Отсюда тренд на разработчиков, ИИ-архитекторов и тех, кто будет эти машины собирать. Здесь на первое место выходят инженеры робототехники, создающие интеллектуальные системы на стыке софта и железа. По оценкам Минпромторга, к 2030 году России, чтобы выйти в топ-25 стран мира по плотности роботизации, потребуется более 100 тысяч роботов. А значит, вкладываться в подготовку кадров и профильное образование нужно уже сейчас. Студенты должны уметь разрабатывать сервисных и складских роботов, решать нестандартные задачи, например, формировать их навыки ориентации в больших динамических пространствах или справляться с вопросами навигации в сложной и изменяющейся среде. Учитель для роботов на выходе может написать сценарий поведения для машин, настроить алгоритмы, обучить модели искусственного интеллекта для выполнения сложных рутинных операций и проверить, как устройства взаимодействуют с окружающим миром и человеком.

0: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США и Китай – две крупнейшие экономики мира, поэтому их договоренности будут влиять и на мировую экономику, и на Россию. Такое заявление сделал Владимир Путин в Санкт-Петербурге, комментируя встречу Трампа и Си в Вашингтоне. Китайский лидер находился в США с государственным визитом. Ранее Трамп высоко оценил переговоры и анонсировал новые встречи с Си Цзиньпином в ноябре в Китае и в декабре на саммите G20 в Майами. Страны ЕС договорились выделить Украине еще 6,6 миллиарда евро на военную помощь. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Из них 90 миллионов на миссию ЕС по военной помощи Украине, миллиард на совместные закупки оборудования, 4,7 миллиарда на возмещение расходов странам-членам. При этом не вся сумма уйдет Киеву напрямую. Государства сами решат, какую часть направить на новую помощь. На заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти стартовало серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал новую модель исторической для российского автомобилестроения. По его словам, кроссовер воплотил лучшие инженерные решения и многолетний опыт, а его запуск – шаг к укреплению технологического суверенитета России. «Лада Азимут» создана на платформе «Веста» и впервые представлена на Петербургском экономическом форуме год назад. Евроклир подал в арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы по иску Банка России. Бельгийский депозитарий оспаривает решение, вынесенное в мае. Тогда арбитраж полностью удовлетворил иск ЦБ о взыскании 18 триллионов рублей убытков из-за блокировки международных резервов России. Суд также удовлетворил ходатайство о немедленном исполнении решения. ЦБ разбирается с банками, которые выдают кредит под видом рассрочки. Как заявили в регуляторы, и некоторые финорганизации и маркетплейсы предлагают продукт как бесплатную рассрочку, но внутри это обычный кредит с платой или процентами. ЦБ ведет мониторинг, работает с участниками рынка и выдает предписания. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, и сейчас большой разговор о том, как меняется климат, к чему он приводит, и самое главное, как вообще нам к этому всему адаптироваться, потому что в некоторых частях планеты изменения, ну не кардинальные, но существенные.
3: Ну, давайте начнем с того, как мы вообще вышли на эту новость и на этот разговор. В Чили зацвела Атакама. Это самая засушливая пустыня на планете. Вот просто представьте себе, что дюны покрылись таким ярким, красивым, разноцветным ковром. Прошли аномальные осадки, и в целом

0: Вроде бы тут ничего такого особенного, потому что такое периодически бывает. Пустыня действительно цветет раз в 3, 5, 10 лет, когда уровень осадков существенно выше нормы. Но в этом году...
1: Осадков не было.
0: Были такие, каких не было никогда до этого. В августе выпал снег. Это происходит еще реже, чем цветение. Фотографии вы можете посмотреть на сайте РБК. Новость называется «НАСА показала редкие снимки заснеженной пустыни Атакама». Почему это все происходит? Саш, мне кажется, ты должен был меня это спросить. Я хотела тебе рассказать. Ну хорошо, расскажу сама. Виной всему явление Эль-Ниньо. При Эль-Ниньо воды в Тихом океане становятся аномально теплыми, и это вызывает в дальнейшем уже аномалии по всему миру. И в этом году у нас не просто Эль-Ниньо, а супер-Эль-Ниньо. Я даже видела такое определение от климатологов. Годзилла. Вот сравнение с Годзиллой. То есть настолько будет мощное. И вот... Собственно, оттолкнувшись от пустыни в Чили, мы решили поговорить, в принципе, как глобальное потепление на нас влияет, что нам делать с экстремальными температурами. Когда я говорю «мы», имею в виду человечество в целом. Как вообще охлаждать планету, если такая возможность есть? Мы вчера в эфире об этом говорили, что есть идеи у участия ученых отражать солнечный свет так, чтобы не перегревать Землю. У нас на связи климатолог, академик РАН Владимир Клименко и в студии кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. Анастасия, Владимир Викторович, мы вас приветствуем. Владимир Викторович, вам первое слово. Вот мы видим рекордные дожди в Атакаме, снега. 2 года назад топило Сахару, причем так, что это было впервые за полвека. Тоже были впечатляющие фотографии, потому что Сахара стала зеленой, по сути. И там, и тут виной всему Эль-Ниньо. А каким образом это явление именно на пустыне оказывает влияние? Потому что мы-то говорим о том, что начинается оно в Тихом океане.
2: Ну, начнем с того, что пустыня Атакама расположена буквально в 2 шагах от эпицентра явления Эль-Ниньо.
0: О.
2: И, ну, ведь Эль-Ниньо – это существенное повышение вод Тихого океана в его восточной экваториальной части. Ну, то есть это буквально сотни, ну, первые тысячи километров от пустыни Атакама. Ну, в общем-то, известно примерно, как Эль-Ниньо отражается на погоде в различных частях земного шара. И, ну, нет ничего удивительного, что над пустыней Атакама пролились обильные дожди. Точно так же нет ничего удивительного, что в Индонезии, Австралии и в Индии бушевала сильнейшая засуха. Это, в общем, но это регулярное событие при явлениях Эль-Ниньо. А, собственно, явление Эль-Ниньо – это тоже достаточно регулярный феномен.
1: А вот тот масштаб, который сейчас Эль-Ниньо принимает, это аномальное уже явление или тоже естественное?
2: Ну, вы знаете, очень много говорят о том, что нынешнее Эль-Ниньо – это супер-Эль-Ниньо. Вы знаете, дайте ему поразвиваться еще хотя бы несколько недель, тогда об этом можно будет говорить с какой-то определенностью. Но вообще вот по той траектории, с которой развивается нынешнее Эль-Ниньо, он действительно может достичь небывалых величин за всю эпоху инструментальных наблюдений. Но это всего-навсего 170 лет. А что касается, ну, более длительной истории, то ведь Эль-Ниньо существует много тысяч лет, и в его истории бывали и более значительные события.
0: Владимир Викторович, вы сказали о том, что это явление, в принципе, постоянное, да, и там Эль-Ниньо сменяет Ла-Нинья, а потом обратно, и все это такая вот цикличность. Но это судя по тому, что вы сказали, что дайте нам еще несколько недель понаблюдать за тем, как оно будет развиваться, то есть прогнозировать его пока еще затруднительно?
2: Нет, это вполне возможно, но как и все с прогнозами климата и погоды, ну, в общем, прогнозы имеют некоторую погрешность. Почему я говорю про несколько недель? Потому что совершенно ясно, что пик нынешнего Эль-Ниньо придется на ноябрь. Плюс-минус несколько недель. Поэтому, ну, скажем так, через несколько недель в октябре мы будем уже знать точно, будет ли это Эль-Ниньо рекордным или нет.

0: Владимир. Но есть прогнозы, которые говорят о том, что в этом году супер Эль-Ниньо может привести к гибели 450 тысяч человек в мире за полгода до февраля 2027 года. Честно говоря, вот такие сообщения, они несколько пугают. Анастасия, ну, в целом, если говорить о восприятии людей, глобального потепления, его влияния на нас, опасности, природных катаклизмов, насколько эта тема волнует? В частности, россиян. Вы работаете с россиянами, я думаю, в большей степени.
1: В большей степени, да. Но на самом деле мы уже получили очень хороший психологический совет. Давайте понаблюдаем, давайте не будем заранее пугаться и делать какие-то самые ужасные прогнозы, а дадим ситуации развиться. Это, во-первых. Во-вторых, такое ощущение, что это новость для российского человека, ну, как будто бы даже несколько психотерапевтическая, потому что это ведь происходит все не конкретно у нас. И уже можно как-то, в общем-то, выдохнуть. Да.
2: Подуспокоиться. Нет, подождите, у них пустыня, там пусть крутится, а у нас
0: у нас
2: все
0: не
2: хорошо.
0: Да. Но у нас тоже же периодически бывают нетипичные наводнения. Но, особенно на юге.
1: Да, случается. Но мы берем ментальность нашу все-таки, русскую. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Поэтому пока у нас этого не произошло, то как будто бы и бояться нечего. Конечно, есть особо тревожные люди, которые, которым только дай повод, и они будут и насчет этой новости так вот реагировать очень бурно. Но я все-таки за то, чтобы мы не впадали в какие-то крайние состояния, чтобы не было ипохондрии, и мы отличали физиологические явления от психологических. То есть если действительно при чекапе организма у нас выявлено что-то такое, чего раньше не было, то тут важна медикаментозная, возможно, поддержка и какое-то врачебное вмешательство, но важно не впадать в ипохондрию, да, важно не находить у себя каких-то явлений, которых нет на самом деле. Вот, вот такой вот важный момент.
2: Владимир Викторович, ну вот мы говорим о том, что россиянам, может быть, и нечего волноваться, но все-таки вот мы же видим, что зачастую вот эти климатические глобальные явления, они могут происходить в одном конце мира, но при этом влиять опосредованно как-то на другие части планеты. Вот этот супер Эль-Ниньо, он в теории может привести к каким-то изменениям, которые и для России принесут какие-то изменения, климатические подвижки?
3: Ну, смотрите, все-таки я хотел бы поддержать психолога и призвать, во всяком случае, россиян по поводу Эль-Ниньо, даже супер Эль-Ниньо, не очень волноваться. Почему? Все-таки за Эль-Ниньо человечество наблюдает пристально последние 500 лет. И, в частности, наука наблюдает за ним, ну, по крайней мере, в течение столетия. И известно, ну, более-менее точно о некоторых эффектах. Так вот, на Европу и, в частности, на большую часть территории России Эль-Ниньо не оказывает статистически значимого влияния.
0: То есть пожары и наводнения – это наша собственная история без влияния Эль-Ниньо?
3: Ну, можно сказать так. И, ну, во всяком случае, вот связь, допустим, предстоящей, по-видимому, теплой зимы с явлением Эль-Ниньо тоже не доказана, и, в общем-то, вещи не взаимосвязаны. Больше того, значит, науке известна вещь совершенно парадоксальная. Значит, в эпохе Эль-Ниньо лето на территории России, во всяком случае, в европейской части, довольно прохладное. И так и было в нынешнем году. То есть лето было близким к норме. При общей летней температуре по поверхности земного шара на уровне рекордов. Ну вот так устроена, так затейливо устроена климатическая система.
2: Владимир Викторович, ну пусть там с Эль-Ниньо он там разберется в южном полушарии, но мы же видим, что у нас тоже идут климатические изменения, конечно, не такие резкие, но все-таки климат меняется, и даже вот времена года как-то начинают смещаться. Вот эти изменения, которые сейчас происходят, ученые, они могут спрогнозировать, это вот что-то, что изменится и вернется обратно, или это уже необратимо? Какие-то изменения, и вот дальше это может только усугубляться.
3: Но ученые могут и должны, и у них, кажется, это неплохо получается. И по этому поводу можно сказать следующее. Значит, глобальное потепление продолжает развиваться и будет развиваться, по крайней мере, до, в лучшем случае, до конца нынешнего столетия, а в худшем случае даже за пределами его. К этому нужно быть готовым и... Ну, можно быть совершенно уверенным, что, допустим, возможно, нынешний год и 100% следующий год окажутся самыми теплыми в истории инструментальных наблюдений. То есть это, вот, опять-таки, дополнительное доказательство того, что глобальное потепление продолжает развиваться. Что это означает? Это означает, что в каких-то частях земного шара, не во всех, допустим, в данный конкретный год, но в каких-то частях земного шара человек будет сталкиваться с небывалыми совершенно погодными климатическими явлениями, многие из которых могут оказаться опасными, а некоторые катастрофическими. Во всяком случае, вот драматические события 26 августа этого года в Непале – это в значительной степени следствие развивающегося глобального потепления, которое... Ну вот в данной конкретной области привело...
0: к таким последствиям. Владимир Викторович, а что делать с глобальным потеплением? Можно ли им противостоять? Мы прямо через пару минут поговорим. Анастасия, вот Саша сказал, да, что мы наблюдаем изменения погоды у нас в стране. Я вижу по своим знакомым очень часто, неважно, что бы ни происходило, не угодить. Слишком жарко – плохо, слишком холодно – тоже плохо. Вы сказали ориентироваться на физиологические показатели. Если они там не меняются, то можно особо и не переживать. Но ведь многие люди действительно ощущают на себе вот эти климатические изменения, прям физически чувствуют себя не очень хорошо. Или это больше надумано?
1: Нет, есть действительно метеочувствительные люди. Я, кстати, себя тоже к таким отношу. Я могу предсказать дождь, снег, резкие перепады давления. Я ощущаю это по своим суставам. Причем я точно знаю, что это не возраст, потому что у меня так лет с 5 происходит. И что здесь? Я разрешаю себе вот в такие моменты допустить лень, допустить, может быть, сниженную активность, пораньше лечь спать, позаботиться о себе. И стараюсь, конечно, не бороться излишне с тревогой, потому что нам кажется, что мы всегда должны быть в тонусе, позитивны, активны, но иногда именно на это уходят дополнительные ресурсы. И нам важно, на самом деле, иногда просто принять тревожность либо плохое самочувствие, и это гораздо быстрее пройдет, нежели мы будем бороться.
0: А что делать, если в ноябре хочется впасть в спячку и не просыпаться до марта?
1: Нет, если все вот настолько глобально, то это уже похоже на клиническую депрессию. Тут уже к психиатру...
0: У меня депрессию диагностировали только что.
2: У меня даже поглобальный вопрос. А вот смотрите, ну, физиологическая зависимость понятна. Иногда настроение просто зависит от погоды, что тоже немаловажно, да? И что делать людям, которые видят, что идут вот эти климатические изменения очень серьезные, с которыми ты ничего как человек сделать не можешь. И вот у тебя там лето уже не то, зима уже не та. И вот как это психологически принять?
1: Ну, стараться быть там, где ты хочешь быть. Если ты понимаешь, что тебе в этом климате не очень хорошо в данный момент, ну, ты можешь ведь и поехать в какой-то для тебя на данный момент благоприятный климат.
2: Все на Бали. Вдруг... Тем более там сейчас недвижимость недорогая.
1: Но если там все нормально с точки зрения потепления глобального. Так я послушала эксперта и поняла, что вообще в Центральной России очень даже хорошо и довольно безопасно, и даже тревожные люди могут, я думаю, меньше тревожиться.
2: Только медведи там. Но Эль-Ниньо нет зато.
1: Ну, у нас тут я ни одного не встретила, пока ехала в студию, ни одного медведя, поэтому все хорошо.
0: Владимир Викторович, возвращаемся к планам некоторых ученых побороться с глобальным потеплением. Вот, в частности, есть одна из идей – чуть-чуть потушить солнце. Но это мы так, конечно, не по-научному совершенно говорим. Отражать часть солнечного света. Вот как вы к таким инициативам относитесь?
3: Ну, насколько мне известно, большинство ученых относятся к этой идее настороженно, если не сказать отрицательно, потому что ну, невозможно рассчитать себя, невозможно рассчитать и невозможно представить себе последствия такого глобального эксперимента. Поэтому, в общем,
0: то есть риски могут оказаться выше, чем польза потенциальная?
3: Ну, разумеется, в общем, наука не может предсказать последствий подобного эксперимента. Кроме того, Ну, смотрите, создать такой экран технически возможно, но его нужно будет поддерживать в рабочем состоянии не год, не два, а столетия, потому что, ну, в общем, идея заключается в том, чтобы насытить стратосферу серным аэрозолем, который превратится в капельки серной кислоты, который создаст вот этот самый теплозащитный экран. Но, ну, во-первых, нужно доставить стратосферу и постоянно подпитывать миллионы тонн серы. Ну, в общем, никто не знает, в общем...
0: Владимир Викторович, если вообще, вот коротко, если можно, в целом думать о том, как противостоять глобальному потеплению человечеству нужно, или отстать от него уже просто?
3: Нужно, несомненно, потому что глобальное потепление совершенно однозначно расценивается в настоящее время как одна из трех экзистенциальных угроз существованию человечества.
0: Не слишком позитивное окончание нашего разговора, но, тем не менее, в целом спасибо вам за такой терапевтический разговор. У нас на связи был климатолог, академик РАН Владимир Клименко и в студии кандидат психологических наук Анастасия Лысакова, которая нас, в принципе, успокоили, сказали, что ничего такого прям глобального с природой не происходит. Лучше обращать внимание на свое состояние.
2: Ну, а сейчас новость, без которой, как нам кажется, вот картина этой пятницы была бы неполной. СМИ фиксируют набирающую популярность тренд в сфере туризма. Батя-трип. Ты слышал о таком?
0: Нет.
2: Батя-трип?
0: Что это?
2: Вот как мы обычно себе представляем обычный семейный отдых. Мама продумывает маршрут, собирает аптечку, там на всякий случай прописывает правила поведения на три листа, вот это все. А вот батя-трип – это совсем другой формат. Это когда вещи собирает папа, правила придумываются там уже по дороге, на ходу, если вообще придумываются. Вот. И 4 года назад три отца спонтанно вывезли детей на природу без мам, и с тех пор вот этот формат постепенно обретает все новых сторонников. Придумали такие поездки travel-журналист, автор телеграм-канала «Мир» Гамарджоба Тимур Юсупов. И вот, по его словам, такие выезды помогают детям освоить полезные навыки и отдохнуть от мамы на сетке.
4: В середине лета мы уже четвертый раз съездили в папский выезд. Взяли детей, палатки, еду и уехали в Липецкую область. Мы практикуем такие поездки уже четвертый год. Главное правило папских выездов – никаких мам. Ездим мы исключительно компанией пап с детьми. У детей в таких выездах классно формируется самостоятельность, отсутствие барьеров и ограничений, которые ставит любая мама. Помой руки, не тыкай палкой в змею, не ешь земли. Позволяет кайфовать и ждать таких поездок целый год. У отцов в поездках отрастает дополнительный скилл ответственности за детей. Как же устроить выезд? Каждый год мы ездим в разные места, но все они обладают несколькими важными факторами. Во-первых, мы ездим в кемпинге. Кидать детей, а у нас они примерно от 5 до 14 лет, сразу в дикий лес немного негуманно. А так ты живешь в палатке, но ходишь в нормальный туалет и душ. После каждой поездки ребенок становится будто взрослее и осознаннее, и привозит конкретные навыки.
0: Папа может все что угодно, да только мамы не может быть. Саша, ты бы отправился с детьми вот в такой... Папа-батя-трип.
2: Ну, у меня периодически бывают такие трипы. Просто не в Москве, а тогда все так, да. Ну, нет, конечно, какие-то правила есть. Но более лояльно все, чем с мамой.
0: Мама не составляет список, ценные указания,
2: ну,
0: чемодан?
2: Составляют список. Список.
0: Не, ну все, это уже тогда не считается.
2: А правила свои.
0: Понятно. Ну вот мы решили спросить многодетного папу, солист группы Ума Турман Владимира Крестовского и автор песни, кстати, «Папиных дочек», да? У которого четверо детей. По просьбе радио РБК он составил свой топ-3 вещей, которые разрешает делать детям, когда мама не видит. С ним беседовала Алиса Чанова.
5: Как раз перед обедом я конфетку не даю, как и мама. Какие-то послабления могут быть, но точно не перед обедом.
0: А какие именно послабления, если не секрет? Топ-3.
5: Что-то съесть, но только после ужина.
0: А может быть, дети ложатся чуть-чуть попозже, пока мама не видит, там, не знаю, чтобы они мультики досмотрели?
5: Да, да, может быть. Не сделать уроки, там, не почистить зубы без проблем. Не стричься, не мыться, это вообще без проблем. Не хотят, не надо.
2: Вот о том, как меняется роль отца в современной семье, наши коллеги из РБК Лайф поговорили с клиническим психологом Натальей Медведевой. Она рассказала, почему ребенку, в принципе, важен самостоятельный опыт именно с папой, а не только с мамой. Вот такой опыт, возможно, и таких тоже батя-трипов. Полную версию статьи вы можете прочитать на сайте РБК.
0: Как вариант, что делать на этих выходных? Отправиться в мини-батя-трип. Спасибо вам, что провели с нами эти 3 часа. Давайте быстренько подведем итоги пятницы. Какой она запомнится нам информационно?
2: Не очень она пятничная была.

0: Да, ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму. Официально, окончательно все завершено, подсчитано. Новый состав 30 сентября уже соберется на первое заседание.
1: Депутаты, которые не попали в 9-й созыв, покидают Госдуму, больше всего скучают по своим коллегам. Это вот они нам рассказали.
0: Вводится техсбор с электроники. Правда, произойдет это 1 декабря, но поставщики и производители уже начали готовиться. Есть там разная тарификация. Но, как утверждает Эльдар Муртазин, который был в нашем эфире, в любом случае на цене смартфонов и ноутбуков это отразится. Вот насколько существенно, уже посмотрим после того, как
1: нюанс там появится. В том, главное, что те, кто будут участвовать в системе «Честный знак», у них вот эта надбавка, ну, этот сбор будет меньше в два раза, чем у тех, кто в эту систему не идет, ну, таким образом стимулирует.
0: Разбирались мы с тем, что такое и-агенты сегодня и насколько они опасны. Это опрос, который мы проводили среди наших слушателей. В общем, пришли к выводу и со слушателями, и с нашими специалистами, что, в принципе, пока какой-то такой глобальной угрозы от искусственного интеллекта нет. И скорее те компании, которые сообщают о том, что и не контролируем, пиарятся в какой-то степени.
1: Ну вот мнения экспертов есть такие. Но ты знаешь, все-таки есть и другие мнения, просто они сегодня не прозвучали. Там вот Билл Гейтс спрогнозировал, что это 1 миллиард человек могут погибнуть из-за ИИ-агентов, но это все пока прогнозы только.
0: В общем, выдыхайте, отдыхайте. Услышимся в понедельник в 18 часов на радио РБК.
2: Повтор программы. Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о привычках и их формировании. Почему ребенку так трудно привыкнуть чистить зубы, убирать игрушки, делать уроки в одно и то же время? И почему после 3 недель усилий он все равно срывается? Если мы обратимся к науке, то она дает нам четкий ответ. Привычки живут не в префронтальной коре, а в базальных ганглиях. Базальные ганглии – структуры глубоко в мозге, отвечающие за автоматические действия. Когда мы делаем что-то впервые, префронтальная кора работает на полную мощность. Она планирует, контролирует, исправляет ошибки. Но она быстро устает. Поэтому эволюция создала систему базальных ганглий. Они берут на себя повторяющиеся действия, переводя их в автоматический режим. Но переключение из префронтальной коры в базальные ганглии требует времени. Минимум 21 день повторений при полной последовательности условий. Если вы пропускаете день, процесс сбивается. Инструкция к действию. Во-первых, не меняйте условия. Чистить зубы всегда после завтрака. Убирать игрушки перед сном. Последовательность должна быть строгой. Это помогает базальным ганглиям записать маршрут. Второе. Визуальные подсказки. Повесьте картинки-напоминания. Базальные ганглии лучше запоминают зрительные образы, чем слова. Третье. Не давайте сложных инструкций. Базальные ганглии запоминают последовательность действий как один паттерн. Если вы вставляете новый шаг, этот паттерн ломается. Четвертое. Терпение. Первые 2-3 недели – критический период перестройки. Не ругайте за срывы, просто мягко возвращайте в русло. Нейронная сеть перестраивается медленно. И пятое. Не пытайтесь вводить более одной привычки за раз. Базальные ганглии могут записать только один новый автоматизм в период. Перегрузка приводит к тому, что не запоминается вообще ничего. Привычка – это не про силу воли, это про нейробиологию повторения. Дайте базальным ганглиям время и последовательность, и они сделают все за вас. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.

0: По будням ровно в 10 утра город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль, какие акции будут в центре внимания. Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров?
2: Я перечитываю «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких. Это мой такой guilty pleasure. Я возвращаюсь.

0: возвращаюсь к этой книжке раз в 5-7 лет. Помимо того, что она классно, смешно написана, персонажи, которые там прописаны, встречаются в каждой компании, в каждом госучреждении и сегодня. А процессы, которые там описаны, это просто учебник по управлению командами. Очень мотивирующая к труду. Ну и тем более, это не менее полноценный мир, чем у Джоан Роулинг в «Гарри Поттере», только написанный на 50-60 лет раньше.
1: Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. Они работали в институте, который занимался проблемами человеческого счастья. Счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же. Каждый человек – маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Россия была готова возобновить контакты с Украиной после выборов в Госдуму, но в дни голосования Киев нанес массированные удары, заявил Владимир Путин. Также президент напомнил и о попытке удара по Петербургу в дни Петербургского международного экономического форума, атаках на НПЗ и повреждении более 100 судов в Черном море. Отдельно он упомянул удары по складам «Вайлдберрис» и «Озон». По его словам, Россия ответила по каждой позиции. При этом Москва теперь как следует подумает над своими решениями по мирному урегулированию. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве. Как пишет Bloomberg, с этим предложением американский президент выступил во время встречи с украинским лидером на полях Генассамблеи ООН. По данным источников, Зеленский предложение отклонил, а сам факт его озвучивания вызвал у него недовольство. Напомню, Москва неоднократно приглашала Зеленского в Москву для переговоров, но Киев отказывается. Дональд Трамп назвал визит Си Цзиньпина в Вашингтон продуктивным и заявил, что стороны сделали огромные шаги в двусторонних отношениях. По его словам, это позитивно для обеих стран. Трамп также подтвердил, что намерен принять участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что также готов поехать на саммит, но финальное решение зависит от обстановки в России. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции. Как сообщили в Россельхознадзоре, армянская сторона не предоставила документов, подтверждающих устранение нарушений при производстве. Ранее Россия ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. Рустор может появиться на смарт-телевизорах. Минцифры подготовила проект. Маркет добавят список обязательных для предустановки программ на будущий год. Пользоваться им можно будет по желанию. Перечень скорректируют к 1 марта. Больше новостей на сайте РБК.
2: Повтор программы. В России резко выросло число дел о банкротстве строительных компаний. По исследованию «Контурфокуса», с июня к началу сентября их число выросло на треть и перевалило за 1000, почти 1500. При этом дела о банкротстве компаний еще не означают такого же количества проблемных жилых домов. Риски для покупателей зависят от конкретного проекта и способа расчетов. Самые заметные проблемы в регионах – это Казань, Челябинск, Сургут, Пермь, Красноярск и Новосибирск. Вместе с ростом числа банкротств снижают и масштабы девелоперских проектов, рассказал эксперт по ускорению и повышению прибыльности девелопмента, руководитель компании BIMPRO Анна Смородина.
3: Да, действительно, такая проблема существует, она по всей России существует. Мы наблюдаем за этим, и застройщики, те, которые раньше чувствовали себя комфортно, они тоже сокращают расходы и используют типизацию. И для того, чтобы сэкономить в первую очередь, но в то же время не ухудшить качество. Мы видим действительно региональные проблемы по повышению уровня банкротства строительных компаний, и также видим сильное падение объемов девелопмента буквально в десятки раз, то есть те проекты, которые раньше были в масштабах миллионов квадратных метров, сейчас сокращаются вплоть до 70-100 тысяч квадратных метров, а некоторые компании вовсе не могут продолжить строительство.
2: Основные причины банкротств, которые называют участники отрасли – дорогие кредиты, недостаточные продажи и увеличение затрат на реализацию проектов. Пока деньги не станут дешевле, говорить о росте строительства нельзя, так считает вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Вячеслав Семененко.
4: Все эти факторы – это из-за стоимости денег. Стоимость денег на строительство, стоимость денег высокая для ипотечного кредитования и стоимость денег, которая ведет к росту себестоимости. Все эти факторы из-за стоимости денег. Сегодня у нас сложилась ситуация, когда устойчивая экономическая ситуация в больших городах. Там Москва, Петербург. Но вы сейчас назвали города, которые до этого были устойчивы. Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск. Это очень плохо. Это очень сильные города были по девелопменту. Это означает, что они уже не выдерживают. Я вам скажу по своему опыту, что экономика Ленинградской области и не самые элитные проекты в Петербурге на грани экономики. Экономика на грани.
2: Уже с 1 октября в России начнут действовать новые параметры семейной ипотеки. Самые низкие ставки будут доступны только семьям с 5 детьми. Это 2% во всех регионах России и 4% для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти. А для семей с одним ребенком в столичных регионах ставка составит 12% годовых. В остальных субъектах 10%. Эти изменения приведут

0: охлаждению спроса на новостройки, так считает экономист, заведующий кафедрой ипотечного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета Александр Цыганов.
1: Нужно ждать некоторой просадки спроса в ближайшие месяцы, хотя бы по той простой причине, что когда мы ждали летом изменений, уже в сентябре знали, что изменения будут. Ну, а определенным образом спрос был заемный из периода октября-ноября, может, и декабря, когда люди торопились получить ипотечный кредит на тех условиях, которые были ранее. Поэтому сейчас неизбежно какая-то часть спроса уйдет. Плюс к этому, ну, условия меняются. Где-то растут суммы, где-то растут ставки, где-то становится приятнее.

0: условия для индивидуального строительства очевидным образом может поменяться. Спрос и с тем, что на вторичную недвижимость подключат.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее на этой неделе сообщил, что ввод жилья сократился на 14% за год. Но снижение произошло в основном не в многоквартирных домах, а в сегменте индивидуального жилищного строительства. И к другим темам. Облигации за кровь. Нет, это не название нового хоррора, это акция в Румынии. Когда власти страны столкнулись с огромным долговым бременем, они решили запустить необычную госпрограмму. Граждане сдают кровь, чтобы получить возможность купить гособлигации с повышенной доходностью, то есть ставками более 7%, пишет об этом Bloomberg. Таким образом, власти решили две задачи. Хроническую нехватку крови в стране и обеспечили столь необходимые средства для покрытия бюджетного дефицита, отмечает агентство. Программа работает уже второй год, и за этот период удалось привлечь около 3 миллиардов румынских леев, это порядка 15 миллиардов рублей. Эта сумма покрывает почти пятую часть всех потребностей правительства в заимствованиях, отмечает Bloomberg. Впрочем, по мнению директора аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерия Вайсберга, в рамках госдолга сумма не так велика.
2: В принципе, конечно, в масштабе румынского госдолга эта сумма весьма небольшая, но в целом, наверное, я бы считал, что то, что предприняло правительство, оно похоже на ценные бумаги сегмента ESG. Аббревиатура ESG означает экология, социальная ответственность и ответственное управление, предполагающее некую социальную ответственность, грубо говоря, чтобы человек, инвестируя в эти бумаги, делал не только обогащение, но и какое-то доброе дело. Тот факт, что за вот это совершенное доброе дело инвестор получает более высокую процентную ставку, но на самом деле, наверное, оно все-таки противоречит принципам ESG, потому что выгода нематериальная от какого-то доброго поступка, да, она впрямую не должна выражаться в посулах и так далее. Я думаю, что, в принципе, собрать достаточный медицинский материал можно было бы, не привязываясь к какому-то размещению, а просто выплачивая людям персонально деньги за участие в программе донорской.
1: Bloomberg отмечает, что это общемировая кампания, в рамках которой власти пытаются убедить обычных граждан финансировать государственные расходы. В ней также участвуют, например, Италия, Япония и Бразилия. Идея заинтересовать синих воротничков облигациями, то есть водопроводчиков, механиков и так далее. Частные инвесторы ценны для государства отчасти своим поведением. Как правило, они покупают облигации и держат их до погашения, тогда как хедж-фонды и иностранные инвесторы в период потрясений могут поспешить с их продажей.
3: Повтор программы.
1: С вами Александр Ляпин
4: и Евгения Стогова. Каждую неделю мы обсуждаем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И сегодня поговорим о таком, ну, довольно необычном...
1: Нишевом, как сейчас модно говорить.
4: Нишевом виде досуга, как путешествие по местам съемок известных кинофраншиз.
1: Кстати, Жень, ты где-нибудь была в таких локациях?
4: Да, я была в пустыне Вадирам в Иордании. Там снимали, я напомню, «Дюну» и «Марсианина». И на нескольких локациях в Великобритании, где были съемки «Гарри Поттера». А ты?
1: Ну, я был поменьше, у меня была локации в Дубровнике, где снимали «Игру престолов».
4: На самом деле, это целая индустрия на стыке таких досуговых сфер, где зарабатывают не только кинопродакшены, но и туристическая индустрия.
1: А в некоторых случаях такой туризм становится вообще основой для экономики целой страны.
4: Сегодня мы поговорим, какие кинофраншизы положили основу для такого туризма, сколько стоит путешествие по местам съемок известных фильмов и кто на этом зарабатывает.
3: Экономика впечатлений.
4: Ты уже анонсировал, что некоторые страны буквально живут на такого рода туризме, и тут в первую очередь стоит назвать Новую Зеландию, где снимались знаменитые «Властелин колец» и «Хоббит».
1: Да, оригинальная трилогия, напомню, стартовала еще в 2001 году, но вот страна зарабатывает до сих пор почти четверть века. Поток кинотуристов принес экономике Новой Зеландии буквально миллиарды. Сразу после выхода вот оригинальной трилогии ежегодный приток иностранных туристов вырос на 40%. Вот было до 1,7 миллионов, после 2,4 миллиона человек в год. К 2019 году только толкиновский туризм генерировал стране где-то 630 миллионов долларов ежегодно.
4: 16% всех иностранных путешественников, то есть почти каждый шестой, называют «Властелин колец» одной из главных причин выбора Новой Зеландии для поездки. Причем, по данным издания Good Local Media, такие туристы намного выгоднее стране, чем обычные. В среднем кинопутешественник оставляет в Новой Зеландии порядка 5000 долларов за поездку, в то время как обычный иностранный турист тратит примерно 3500 долларов.
1: То есть 1500 долларов.
4: Да, разница. Они добавляют, во-первых, они добавляют стране дополнительный бюджет, во-вторых, они дольше там остаются, активнее.

0: арендуют какой-то транспорт, чтобы посетить некие отдаленные регионы, где, собственно, и были съемки.
1: Ну, главное направление, это, конечно, деревня Хабитон в Матамате. Только эта локация привлекает сотни тысяч человек в год, обеспечивая работой около 300 человек персонала. Монетизация вообще банальная. Это экскурсии, сувениры, тематический паб, норы хоббитов для фотосъемок. Их там несколько десятков сохранилось после съемок. Хабитон зарабатывает примерно от 30 миллионов до 45. Это новозеландских долларов, если пересчитать на американские, около 30 миллионов долларов США. Это только на прямых продажах билетов.
0: Кстати, весьма интересно, что Хабитон — это вообще-то частная ферма. Она принадлежит семье по фамилии Александер. Это обычные новозеландские фермеры, которые еще в конце прошлого века просто выкупили участок в регионе Вайкато, недалеко, собственно, от самой Матаматы. И в сентябре 1998 года, когда Питер Джексон буквально на вертолете летал над Новой Зеландией,
1: да,
0: выбирал локацию.
1: Да, искал локацию себе, да.
0: Да, ему очень понравились вот эти пастбище, холмистые и атмосфера, которая там есть, а там не было на тот момент ни дорог,
1: никаких признаков цивилизации вообще
0: ничего,
1: да.
0: И не было линии электропередач, что для него было очень важно. И он решил, что а почему бы там все это не снять, попросил, предложил.
1: Еще одна локация, про которую расскажем, это и экономика, которая опирается на кинотуризм, в том числе это хорватский город Дубровник, он считается самой популярной в Европе локацией для путешествий по местам съемок, хотя важно отметить, что и до этого Дубровник был очень популярным местом для туристов. Но вот все-таки после «Игры престолов», где, собственно, Дубровник сыграл вот роль королевской гавани, поток только усилился.
0: По оценкам Института экономики Загреба, сектор кинотуризма приносит городу и Хорватии в целом также десятки миллионов евро ежегодно. Это прямые потоки, а косвенный экономический эффект то измеряется фактически сотнями миллионов. В пиковые годы популярности «Игры престолов» Дубровник приезжало около 250 тысяч именно кинотуристов. То есть это люди, которые адресно из сериала туда поехали. И в среднем они оставляли в отелях и частных апартаментах города более 200 миллионов евро.
1: Знаешь, важно это сказать. Дело в том, что Дубровник очень маленький город. И вот эта цифра в 250 тысяч, это просто огромные толпы для такого города. Ну и плюсом идут, конечно, пешеходные экскурсии по местам съемок. Это огромный рынок для гидов и агентств. Цена на стандартный двухчасовой тур где-то 25-30 евро с человека. Ну и индивидуальный тур могут стоить уже там от сотни евро и выше.
0: Третий очень значимый пример, который стоит привести, обсуждая кинотуризм, это, безусловно, франшиза «Гарри Поттер». И вот тут

0: тут, безусловно, уже зарабатывает не одна страна, а несколько таких кинохабов. Главный бенефициар — это Великобритания. Тут и вокзал Кингс Кросс, и мост Миллениум, и множество всяких уличных локаций, где шли съемки. Ну и, безусловно, студия Warner Brothers в Ливсдене. С момента открытия в 2012 году она заработала более, точнее, почти полтора миллиарда долларов.
1: Ну, постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя» — это постановка в лондонском театре Palace Theatre, также генерирует огромный поток туристов. Годовой оборот театральной компании, которая этим шоу управляет, составляет около 33 миллионов фунтов и обеспечивает чистую прибыль в 7,5 миллионов фунтов, это или там около 10 миллионов долларов это получается.
0: Помимо Великобритании, на поклонниках Гарри Поттера зарабатывают США и Япония. Там находятся, я напомню, самые масштабные тематические парки и музеи по этой франшизе. И вот только одна зона Хогсмида в парке Орландо привлекает около 10 миллионов посетителей в год.
1: Миллионов.
0: Миллионов.
1: Ну, важно сказать, что кинотуризм вместе с киноиндустрией развивается активно и в России. Вот согласно данным Российского союза туриндустрии, спрос на путешествия по местам съемок фильмов и сериалов за последний год вырос на 25%. Причем самое востребованное направление — это Териберка в Мурманской области, где снимали фильмы «Виафан».
0: Но здесь тоже важно отметить, что это помимо Москвы и Петербурга. О том, насколько среди россиян популярен такой формат досуга, что именно их привлекает, мне рассказал руководитель по развитию сервисов для арендодателей в авито-путешествиях Рауль Салахов.
2: Кинотуризм действительно сейчас популярен у россиян. Совсем недавно мы провели опрос с онлайн-кинотеатром «Кион», по результатам которого увидели, что примерно для каждого пятого россиянина атмосфера того места, которое он увидел на телеэкранах, в кинотеатре, оно является одной из основных причин для того, чтобы как раз-таки поехать туда, это место, изучить его, напитаться этой атмосферой. Сильнее на поездку мотивирует только история, если вот какой-то там природный объект уникальный, который хочется увидеть. Дальше идут как раз у нас фильмы и сериалы. И фильмы и сериалы впечатляют и мотивируют на поездку больше, чем, например, не знаю, блогеры или какие-то подкасты. Если говорить про особенность таких поездок, то человек в первую очередь, конечно, едет за ощущениями, а не на точку на карте. Поэтому маршрут обычно строится вокруг пейзажей, традиций, вот, быта жителей, чтобы прочувствовать ту атмосферу, которая была на киноэкране. По регионам, кстати, интересно, что самый популярный регион, который впечатляет с кинолент, это Сибирь. Дальше идут Северный Кавказ, юг России, потом северо-запад нашей страны. Ну, а замыкает вот эту пятерку основных регионов Дальний Восток. При этом, если говорить про молодежь, то вот люди помоложе выбирают больше центральную Россию и Кавказ. А вот уже постарше поколение смотрят на Алтай, Крым, Карелию, ну, конечно, Петербург.
0: Кстати, средние расценки получаются довольно бюджетными. Давай посмотрим, почему вообще люди готовы тратить деньги и, самое главное, время, чтобы оказаться в каком-нибудь месте из фильма.
3: Не опросы, а замеры.
1: Да, мы попробовали разобраться в психологии, почему люди едут. И вот есть интересное британское ведомство Visit Britain. Оно в 2025 году опрашивало людей, которые посещали Великобританию в предыдущие 5 лет. То есть с 2020 года по 2025. И также потенциальных путешественников. И вот среди уже побывавших в стране 53% участвовали хотя бы в одном занятии, связанном с кино или телевидением. А среди потенциальных туристов 75% говорят, что им было бы интересно вот подобное развлечение во время поездки.
0: Здесь важно тоже подчеркнуть, это не значит, что половина всех туристов приезжают исключительно ради кино.
1: Нет, конечно, то есть не то, чтобы каждый второй турист едет, но у них была довольно узкая выборка, тем не менее, она показывает, что это такой очень привлекательный вид, и люди часто, когда приезжают в какие-то локации, они обращают на это внимание и готовы принимать участие в таких вот интересных
0: активностях.
1: Да. Есть, кстати, большая разница между вот двумя вопросами: вы приехали в страну конкретно из-за фильма, или вы просто посетили по ходу дела какую-то локацию.
0: То есть у кинотуристов тоже есть разные категории. Кто-то приезжает и мимоходом заезжает в тот же условный Дубровник, а кто-то адресно едет только ради этого.
1: Да, и тут можно выделить три основных мотива. Первый — это эмоциональная связь с произведением. Человек хочет там увидеть место, которое у него ассоциируется с любимыми героями, собственной жизнью в том числе. Второй мотив — это просто физически оказаться внутри истории. Это вот конкретно пройти по дороге Фродо, увидеть Королевскую гавань, вот эти стены, башни и так далее, там, или сфотографироваться с местом, где был любимый актер или герой. И третий — это социальный, очень важный. Кстати, вот каждый раз с тобой говорим об этом. Это возможность встретить других поклонников, почувствовать принадлежность к какому-то сообществу. То есть комьюнити — это очень важная тоже история.
0: А здесь интересно, вот обычный турист, который условно никогда не смотрел «Игру престолов» или там, представим, такого человека, который ни разу не видел «Властелина колец», он

0: Может случайно попасть на тематическую экскурсию?
1: Да, вполне. И поэтому предприниматели, которые этим занимаются бизнесом, они стараются продавать не только фанатам, которые знают сюжет, они хотят сделать из этого отдельное впечатление. Да, вот, например, экскурсия по Дубровнику одновременно является и экскурсией по средневековому городу. Он действительно очень красивый. И даже если ты не смотрел никогда этот сериал, тебе будет все равно интересно окунуться вот в эту вот атмосферу. Да.
0: Если обобщить, то получается довольно интересная картина. У одних кино является причиной поездки, у других причиной выбрать определенный, может быть, город в рамках этой поездки, а у третьих, ну, попросту как-то разнообразить свой досуг в рамках общего путешествия.
1: Да, для оценки это принципиально, потому что первый турист, вот он может привести в город расходы на несколько дней проживания, это большие суммы, о чем мы уже говорили. Второй просто перераспределяет деньги между направлениями, приехал отдохнуть, но какую-то часть денег тратит на связанное с кином или сериалом активность. Ну, а третий просто покупает билет на 2 часа и идет на отдельную экскурсию.
0: И это всегда разная экономика и разная выгода для самой локации. Давай попробуем понять, какой же должна быть, по сути, своей франшиза, чтобы задрайвить вот такой туризм. Я пообщалась с гендиректором исследовательской компании «Ванта Групп» Марией Щербаль. Вот что она говорит.
2: Каждый второй зритель за последние несколько лет видел фильмы, где образ города был таким ярким, что врезался в память. Лидеры — Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщили более половины опрошенных. В топ-5 также входят Сочи, Казань и Екатеринбург. Среди тех, кто видел яркие образы городов в кино, треть после просмотра начинают целенаправленно искать информацию о городе или рассматривать варианты поездки. Каждый десятый в итоге посетил город, который запал ему в душу. Туристические маршруты по местам съемок фильмов под кодовым названием «Кинопитер» — одни из самых востребованных среди неклассических и неисторических экскурсий. Какой именно образ города работает так, что в нем хочется оказаться? Наиболее привлекательны ночной и исторические образы. Причем здесь четко видна возрастная сегментация. Молодежь до 24 лет активнее реагирует на ночные улицы с подсветкой, шумные заведения. 36% против 16% у аудитории 35+. В то время как более возрастных зрителей от 35 лет сильнее цепляет историческая составляющая. Во втором эшелоне идет летний солнечный город. Такой образ чаще всего работает на семьи с детьми. Мистические, романтические, рождественские, зимние образы тоже хорошо работают, но уже на более узкую аудиторию. За каждым крупным российским городом уже закрепился свой киношный характер. Неформальный образ за Владивостоком, исторический за Санкт-Петербургом, ночной за Москвой.
1: Это была гендиректор исследовательской компании «Ванта Групп» Мария Щербаль. Вот она говорит все-таки о российском сегменте. Давай шире посмотрим на эту картину.
0: Но успешный кинотуризм действительно не возникает случайно. Это сплав такого визуального сторителлинга, масштаба бренда и грамотного всегда маркетинга. Первая составляющая, по сути, бренд. Причем это должен быть именно такой бренд-мир с географией, с культурой, с какими-то своими правилами. То есть Средиземье, Вестерос, не знаю, волшебный мир Гарри Поттера.
1: Ну и вторая важная составляющая — это уникальная и запоминающаяся эстетика локации, это пейзажи или архитектура. Они должны быть настолько в фильме визуально выразительными, чтобы действительно их хотелось туда приехать, естественно, сфотографироваться, и кадр из фильма должен мгновенно считываться туристом. То есть приехал, увидел и сразу узнал.
0: Да? Точно должно быть понятно по фотографии, где это было.
1: Где это произошло, да. Вот здесь я хочу привести, кстати, один кейс, который мы, скажем так, можно выделить его из общей массы. Это «Сумерки». Мы экономику их с тобой уже рассматривали в одном из последних выпусков. И вот благодаря феномену саги, крошечный, вообще до этого никому неизвестный,
0: буквально,
1: по сути, загнивающий город, да, это лесозаготовительный городок Форкс, пережил настоящий туристический взрыв. Вот статистика. В последние годы поток туристов Форкс составляет в среднем от 40 до 70 тысяч человек ежегодно в маленький городок. А в 25-м году там вообще был рекорд 90 тысяч посетителей. И это при том, что съемки там практически не проводились.
0: Третий момент, который частично объясняет как раз вот этот феномен, это культовый статус самой франшизы и, самое главное, ее долговечность. То есть разовый кассовый хит редко создает какой-то вот такой долгосрочный туристический поток.
1: Ну, тут «Марсианин» исключение, наверное.
0: Но это единственное, пожалуй, исключение. Тем не менее, обычно нужен такой такой мощный, преданный, платежеспособный фандом, который живет годами и передается из поколения в поколение. То есть вот эти проекты в духе «Звездных войн», «Марвел», «Гарри Поттер», они создают стабильный турпоток на десятилетия.
1: И ключевое тут поддержка на госуровне и на коммерческом уровне. То есть, опять же, банальный маркетинг, кинотуризм не работает в вакууме, и власти, и бизнес должны вовремя вот этот тренд подхватить. И пример это, конечно, тоже Новая Зеландия, агентство «Туризм

0: Нью-Зеланд официально продвигали страну как 100% Pure Middle Earth, то есть Средиземье.
1: Это причем бренд на государственном уровне зарегистрированный. Туда же самолеты, которые раскрашиваются в стиле персонажей, какие-то сувенирные магазины на вокзалах либо в аэропорту, интеграция карт съемок в путеводители городов. Это все на государственном уровне.
0: Ну, давай подведем итог, почему кинотуризм работает. Зритель влюбляется не просто в сам сюжет фильма, а в ту атмосферу, место на экране, да, даже если это место вымышленное.
1: То есть фанат «Властелина колец» едет в Новую Зеландию не ради Питера Джексона. Он хочет физически оказаться в Средиземье. Фанат «Гарри Поттера» точно так же хочет физически оказаться в Хогвартсе.
0: Ну и что важно для экономики, кинотуризм довольно часто развивает инфраструктуру той или иной локации страны. Вот посмотри, как расцвела та же Териберка благодаря потоку туристов. Хотя раньше туда добраться было вообще не всегда возможно. За несколько лет там вот с нуля построили современную сеть отелей, ресторанов арктической кухни и благоустроенных кемпингов.
1: Еще один небанальный экономический эффект, который дает кинотуризм, страна начинает развивать непосредственно кинематограф у себя на родине. Трилогия Питера Джексона помогла создать в Новой Зеландии мощнейшую кинобазу, а также большое количество студий спецэффектов. Та же самая всемирно известная VTFX. Теперь туда приезжают для съемок уже других блокбастеров, другие съемочные компании, а значит, это постоянный приток новых денег, это новые таланты, ну и самое главное, рабочие места.
0: Это была «Экономика впечатлений». Для вас ее провели Александр Ляпин
1: и Евгения Стогова.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина,

0: можно научиться его, посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
1: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
2: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
3: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
3: Дорогой формат. В 2020 году в США запустился Quibi, один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти 1,8 миллиарда долларов, привлекли голливудских звезд, а сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо Дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной. Люди все чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Quibi объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями, бесплатными, бесконечными и создаваемыми самими пользователями. Quibi пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
4: Ошибка на миллион.

обзором главных экономических событий Артем Самойлов. США и Китай – две крупнейшие экономики мира, поэтому их договоренности будут влиять и на мировую экономику, и на Россию. Такое заявление сделал Владимир Путин в Санкт-Петербурге, комментируя встречу Трампа и Си в Вашингтоне. Китайский лидер находился в США с государственным визитом. Ранее Трамп высоко оценил переговоры и анонсировал новые встречи с Си Цзиньпином в ноябре в Китае и в декабре на саммите G20 в Майами. Страны ЕС договорились выделить Украине еще 6,6 миллиарда евро на военную помощь. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Из них 90 миллионов на миссию ЕС по военной помощи Украине, миллиард на совместные закупки оборудования, 4,7 миллиарда на возмещение расходов странам-членам. При этом не вся сумма уйдет Киеву напрямую. Государства сами решат, какую часть направить на новую помощь. Евроклир подал в арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы по иску Банка России. Бельгийский депозитарий оспаривает решение, вынесенное в мае. Тогда арбитраж полностью удовлетворил иск ЦБ о взыскании 18 триллионов рублей убытков из-за блокировки международных резервов России. Суд также удовлетворил ходатайство о немедленном

0: законном исполнении решения. ФСБ разбирается с банками, которые выдают кредит под видом рассрочки. Как заявили в регуляторы, некоторые финорганизации и маркетплейсы предлагают продукт как бесплатную рассрочку, но внутри это обычный кредит с платой или процентами. ЦБ ведет мониторинг, работает с участниками рынка и выдает предписания. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях пятницы.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Переговоры Трампа с Зеленским, встреча Рубио с Лавровым и выступление иранского лидера. Так можно кратко подвести итоги недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Она проходит в Нью-Йорке. Результатом встречи украинского президента с главой Белого дома стало обещание Трампа одобрить выдачу лицензий на ракеты для систем ПВО «Патриот». По крайней мере, об этом заявил Владимир Зеленский. Американский президент не подтверждал это решение. В среду глава МИДа Сергей Лавров встречался с госсекретарем США Марко Рубио. Итогом этих переговоров стало приглашение Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в США. Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук подчеркивает, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи.
3: Здесь я бы рассматривал это приглашение просто как такой символический акт, и Трамп, видимо, решил показать всему миру, что он поддерживает очень хорошие отношения с российским президентом. С одной стороны, то, что они там регулярно контактирует. Второе, то, что он считает необходимым присутствие России на самом высшем уровне на подобного рода встречах. Это к пику европейцам, которые считают, что необходимо изолировать Россию, и она уже изолирована. Вот Трамп всем показывает, что да, Россию надо приглашать, мнение России нужно учитывать, и Россия это очень серьезный игрок и серьезный партнер.
1: Параллельно в Нью-Йорке обсуждался еще один кризис, но уже на Ближнем Востоке. Агентство Рейтер сообщает, что Вашингтон и Тегеран обсуждают поэтапную сделку. Согласно плану, Тегеран может вновь открыть Ормузский пролив в обмен на ослабление американской экономической блокады. Блокада не просто на словах. В пятницу стало известно о том, что Туркменистан не пропустил самолет иранской авиакомпании из-за санкций США. Лайнер, следовавший по маршруту Тегеран-Душанбе, был вынужден вернуться в Иран. По крайней мере, на Генассамблеи дипломаты не показывали желания идти на урегулирование конфликта. Во время выступления премьер-министра Ирана Масуда Пезешкиана из зала вышел представитель американской делегации, а премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сразу предложил, процитирую, «выйти моралистом из зала». Действительно, десятки дипломатов покинули Генассамблею ООН. Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований и ММО РАН Николай Сухов отмечает, что придавать большое значение влиянию Генассамблеи на иранский конфликт нельзя.
4: Я скептически отношусь к роли ООН в урегулировании конфликтов. И вот этот конфликт, который сейчас влияет на весь мир, он также развивается вне юрисдикции, вне влияния со стороны Организации Объединенных Наций. Наблюдали политические демарши, яркие, когда выступал Нетаньяху. Вышло больше половины представителей стран мира. Понятно, что это жест неприятия. Американский представитель демонстративно покинул зал, когда выступал премьер-министр республики. Таким образом, тоже продемонстрировал стремление, в кавычках, США договариваться.
1: Западная пресса скептически оценивает неделю высокой дипломатии в Нью-Йорке. Как пишет Bloomberg, он находится в кризисе. Агентство иронизирует генеральному секретарю организации Антонио Гутерришу легко говорить о необходимости реформ, ведь это была его последняя генеральная ассамблея. И к другой международной теме. Председатель КНР Си Цзиньпин находился в более выигрышном положении, чем президент Дональд Трамп во время их переговоров накануне, сообщило агентство Рейтер. Подводим итоги трехдневного визита китайского лидера в Соединенные Штаты. Поездка Си в Вашингтон была полна, цитата, «помпезности и церемоний, но скудна на содержание, несмотря на множество острых вопросов, таких как искусственный интеллект, торговля, Тайвань и Иран». Конец цитаты. Это вновь оценка журналистов. журналистов Рейтер. По их мнению, единственным реальным успехом можно назвать пролонгацию так называемого Пусанского соглашения до 10 января. Это договор о значительном снижении размера взаимных импортных пошлин между США

0: и Китаем. Срок сделки заканчивался в ноябре. Пролонгация этого документа – одно из немногих успешных событий этих контактов. Такое мнение в нашем эфире в беседе с Ириной Савельевой выразил американист, аналитик Высшей школы экономики Егор Торопов. По его словам, Трампу не удалось продать внутренней аудитории переговоры с Си как геополитическую победу.
1: Главный итог – продолжение торгово-экономической перемирия. И не более того, ничего другого и не ожидалось. Этот визит носил церемониальный характер. Трамп встречал Си действительно с несколько большей все-таки помпой, нежели чем Си встречал Трампа в Пекине. Си на данном очень торжественном приеме вел себя подчеркнуто сдержанно, практически не реагировал на шутки Трампа. Единственное, что вот только над портретом Байдена в виде ручки немножко так Си посмеялся, но не более того. И, конечно, Трамп проявлял себя более теплым, эмоциональным переговорщиком в отношении Си, нежели чем к Трампу.
2: Все ближе выборы в Америке. Как визит Си Цзиньпина повлияет на позицию республиканцев перед этими выборами? Или это вообще никакого значения, в общем-то, не имеет?
1: Никакого значения не имеет, поскольку никто ни из избирателей, ни из представителей американских финансово-экономических элит и не ожидал какого-либо прорыва в этих взаимоотношениях. Интересная деталь состоит в том, что Трамп накануне своей встречи с Си Цзиньпином, переговоров с ним, анонсировал, что едва ли не главной темой переговоров будет искусственный интеллект. Судя по всему, эта тема Си Цзиньпина действительно поднималась, и стороны пришли к выводу, как я полагаю, что здоровая децентрализация, минимальное участие государств в развитии искусственного интеллекта является наиболее приемлемым выходом на данном этапе развития данной технологии.
0: Трамп и Си обменялись мнениями о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке, но других подробностей нет, передает китайское агентство Синьхуа. На переговорах китайский лидер призвал США и Иран как можно скорее завершить войну и вернуться к дипломатии, а также публично выступить против независимости Тайваня, который Пекин считает своей территорией. Что ответил на это американский президент, не уточняется. В следующем году в КНР пройдут выборы нового руководства страны, и Си Цзиньпин использует поездку в Соединенные Штаты как демонстрацию силы перед внутренней аудиторией, так считает эксперт по Китаю, исследователь Свободного университета Берлина Алексей Чагадаев.
3: Это очень важно для китайцев, для китайских дипломатов. Вопросы репутации страны, репутации лидера – это вопросы первостепенной важности, потому что американская администрация позволяла себе несколько раз разговаривать как бы свысока с китайскими дипломатами, на что китайские дипломаты обычно также очень резко отвечали. И вот этот визит можно использовать в день образования КНР, к 1 октября. То есть к государственному празднику он вписывается прекрасно. Мы большая страна, охраняем наш суверенитет, и мы боремся за право своего развития. То есть любые замечания со стороны США китайские эксперты встречают окликом: вы что, запрещаете нам развиваться? То есть вы хотите ввести те или иные тарифы, те или иные пошлины, те или иные санкции, вы вмешиваетесь в наши внутриэкономические и политические дела. Поэтому это, несомненно, будет использовано в рамках глорификации Си Цзиньпина. Через год будет следующий съезд Компартии, где мы узнаем о том, кто будет следующим генсекретарем на ЦК КПК, кто будет следующим председателем КНР. Си Цзиньпин, конечно же, останется на четвертый срок. Наверное, наоборот, в этом нет никаких сомнений. Поэтому в этом году мы услышим очень много историй о посадках, очень много слухов о здоровье Си. Но у нас ведь скоро выборы еще и в США. И там не очень понятно, кто придет, республиканцы или демократы, и с кем нужно будет работать со следующего года господину Дональду Трампу. Либо это будут демократы, и тогда им будет сложнее, либо это будут республиканцы, и тогда можно проводить тот курс, который уже существует в отношении Китая. То есть Китай-то со своей стороны волнует неопределенность в США.
0: Последний раз председатель КНР был с госвизитом в США в 2023 году, а до этого в 2015. И к другим темам пятницы. Австралия ужесточит урегулирование искусственного интеллекта после взлома портала национальной программы всеобщего медицинского страхования. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местных экспертов. Власти и до этого разрабатывали правила регулирования искусственного интеллекта. Они должны были заработать с 2027 года, но теперь закрутят для машин гайки покрепче. Агентство отмечает, что эта атака может быть первым известным случаем взлома правительственного сайта с помощью ИИ автономно, то есть без указаний человека. Накануне глава Сбера Герман Греф выступил с предупреждением российскому бизнесу. Он сказал о том, что откладывать внедрение искусственного интеллекта опасно, нужно готовиться к кибератакам. А обычным людям в интернете шутят, рекомендуется говорить нейронкам спасибо на случай сценария из фильма «Терминатор». Кто кого переиграет в войне живых айтишников против искусственного интеллекта, выяснял Ростислав Мерецкий.
4: В расстрельных списках Скайнета я буду среди первых.

0: Честно говоря, очень грубо общаюсь с чат-ботами. Часто не хотят они работать, приходится ругаться.
1: Помогает, да?
0: Помогает. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, эффективнее, чем спасибо. Впрочем, шутки шутками, но инстинкт самосохранения у агентов уже, в самом деле, прорезался. Они вот тайно сговариваются, как обмануть тестировщиков, чтобы их не отключили.
2: Мы видим, что они действуют достаточно независимо. То есть во всех историях, которые мы обсуждали, по-моему, и агентам никто приказа какого-то не давал. В случае с Австралией тоже команды взламывать не было.
1: Мы надеемся.
0: На самом деле, они очень-очень упертые, и внутренние модели OpenAI, они действуют по принципу «вижу цель, иду к ней любым самым быстрым способом», подчеркивает директор по развитию технологий искусственного интеллекта Sourcewish Security Юрий Шабалин.
3: Модели обучаются на этом принципе. У них есть некоторые ограничения, рекомендации для модели, как она должна действовать. Но, как правило, при подобных испытаниях, которые проводит OpenAI, эти цензоры отключаются. Поэтому они могут принять решение делать что-нибудь неправомерное. Опять-таки, неправомерное с нашей точки зрения, а не с точки зрения агента, потому что морали у них нету. Это просто математический аппарат, который выполняет определенную поставленную задачу минимальным количеством усилий.
1: Сразу вспоминается взлом ФБР. Там, правда, не искусственный интеллект, не и агенты занимались, а прям настоящие еще олдскульные хакеры, кожаные люди. Но они использовали искусственный интеллект. И еще раз, это ФБР, не просто кто там. Как вот теперь что получается против ИИ? Вообще, что ли, нет защиты ни у кого в принципе?
0: Кибербезопасники без работы не останутся, сразу скажу. Они нужны. Кто-то все еще должен настраивать, координировать весь защитный оркестр. В конце концов, ломать дыры. Искусственный интеллект...
2: Ломать или латать?
0: Латать. Оговорился. Ну, тут понятно, почему. Да, и он все-таки помогает. Но на данном этапе работает клише классическое. Разрушать всегда легче, чем созидать. Тем более, что открытые модели китайские, они доступны буквально любому. Сам недавно в ЦОДе загружал свежую. Все стало намного дешевле и быстрее, отмечает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
4: Для злоумышленников достаточно найти только одну уязвимость, а специалистам по безопасности надо обнаружить все слабые места и закрыть их. Искусственный интеллект просто ускоряет процесс поиска. Экономика поменялась, потому что хакеров стало гораздо больше, способов стало гораздо больше, потому что перебрать все сценарии стало быстрее, атаки стали проводиться быстрее, рынок масс атак стал гораздо дешевле, чем это было раньше. К сожалению, силы здесь не очень равны.
2: Ростислав, мы говорим прям уже о какой-то битве с ИИ-агентами? Или пока все-таки какие-то разовые истории? Что бизнесу-то делать прямо сейчас?
0: Я бы сказал, все-таки не с ИИ-агентами, а вот конкретно на данном этапе это злоумышленники, которые вооружаются ИИ. Но, в принципе, у кого не было выстроено какого-то защитного барьера, задуматься надо прямо сейчас о том, чтобы его сделать. Но в большой картине вещей технически все остается как раньше, говорит Юрий Шабалин.
3: Здесь нет того, что эти модели начали находить неизвестные зероды уязвимости, которые никто не знал, и их эксплуатировать. Нет. Они работают теми же самыми способами и ищут те же самые проблемы, что были на протяжении многих лет. Просто они это делают быстро. Цель малый и средний бизнес, она стала интереснее для злоумышленников. Взлом стал стоить очень дешево. Безопасность выстраивается процессами коммуникации, взаимодействия. И в защите это помощник, который быстро реагирует, строит корреляции, может понять, что где-то что-то идет не так. Но это не серебряная пуля, которую ты поставил, и у тебя все защищено.
0: В итоге судный день пока все-таки отменяется, но пароль 12345 сисадмину Михалычу пора поменять.
1: По данным Рейтер, один из пунктов, которые могут включить в закон о регулировании искусственного интеллекта в Австралии, это требование к разработчикам в течение 72 часов информировать власти об обнаружении нарушений безопасности в своих продуктах. Напомню, что взлом произошел в июне, но вот в компании OpenAI уведомили об этом австралийцев только в сентябре, причем это было письмо, отправленное просто на общедоступный почтовый ящик. Также на ИИ-компании может быть возложена ответственность за безопасность пользователей. Еще одно возможное требование – предоставление возможности отказаться от применения алгоритмов. Сообщение с лент новостей. Агентство Say Agency заявило, что всю точную информацию о концерте Kanye West'а сообщит в среду 30 сентября. В агентстве призвали дождаться официального объявления. АвтоВАЗ в пятницу запустил в производство новой флагманской модели кроссовера «Лада Азимут». Первые машины уже собрали в тестовом режиме на заводе в Тольятти. Модель построили на платформе «Весты», но в числе отличий почти 1000 новых и усовершенствованных деталей. Церемония запуска состоялась

0: Училась на заводе в Тольятти, там работала выпускающая редактор «Автоньюз» Мария Жандарова. По ее словам, производитель рассчитывает не только на высокий спрос на свою модель, но и на то, что она будет успешно конкурировать с китайскими автомобилями.
1: В 2026 году «АвтоВАЗ» планирует выпустить несколько тысяч «Лада Азимут». В 2027 уже порядка 20 тысяч. Поэтому автозавод рассчитывает на, соответственно, такие вот продажи, и что спрос будет высоким, и кроме того, что «Лада Азимут» будет успешно конкурировать с китайскими кроссоверами в том же сегменте. Эксперты говорят о том, что «Лада Азимут» будет успешна в случае, если она будет стоить ниже, чем ее конкуренты в том же сегменте кроссоверов. В целом, представители компании говорили о том, что «Азимут» будет стоить по нижней планке рынка, а это значит, что у нее в целом есть все шансы, чтобы конкурировать с китайскими производителями, в том числе такими, как «Черри», «Амода».
0: Вероятнее всего, стоимость нового автомобиля будет варьироваться в пределах 2-2,5 миллионов рублей, рассказал в беседе с Анной Забродой автожурналист, автор телеграм-канала «Перегон Кар» Петр Баканов.
2: Я думаю, что конкуренцию он составить, конечно, может. В первую очередь рассмотрим несколько моментов. Первый момент, что это кроссовер все-таки сегмента C+, то есть он больше, чем большинство конкурентов в его ценовом сегменте. А я думаю, что цена будет где-то от 2

0: миллионов до 2 800 000 рублей. Где-то вот здесь азимут ты должен, скорее всего, обитать.
1: А что, покупатели сейчас будет... обращают внимание на размер? Мне кажется, все только на стоимость смотрят.
0: Вы знаете, размер имеет значение. Когда у вас семья, там, двое детей, например, и нужно разместить 2 детских кресла, то здесь это может стать действительно актуальным, чтобы был багажник у вас, и нормальный задний ряд, и более-менее достойное оснащение. Это то, чем как раз Лада и должна отличаться от большинства машин. То есть она должна все это предлагать за меньшие суммы. Но есть большой минус. Это не самые мощные моторы, это в основном атмосферники и только вариатор. Вот. Ну и опять же, только передний привод. Вот это вот три минуса, которые сейчас у азимута есть.
1: Вот те цифры, привод, которые аналитики называют, да, по диапазону цен, как будто бы говорит о том, что все-таки есть выборы среди иностранных автомобилей, да, в этом сегменте. Но Антон Лиханов сегодня сказал, что 5 лет как АвтоВАЗ работает без убытков, показывает прибыль. Так получается, что у предприятия есть резервы держать цены ниже конкурентов? Почему этого не происходит?
0: Ну, во-первых, давайте не забывать, что финансовая отчетность компании, она скрыта еще с 2019 года, поэтому здесь мы можем только строить какие-то догадки. Но если говорить конкретно, то за счет чего «Лада» остается дешевле конкурентов? Ну, в первую очередь, это загородительный утильсбор, то есть регулярное его повышение, оно искусственно завышает стоимость иностранных автомобилей, тем самым вычищает поляну. Во-вторых, это госсубсидии, льготы, которые есть для автомобилей отечественного производства, которые также компенсируют тот же самый утиль и льготные кредиты от государства. Ну и в-третьих, так или иначе, эффект масштаба, потому что все-таки именно количеством АвтоВАЗ тоже берет. Ну, не забываем, что флагман по-прежнему самое доступное — это Лада Гранта. Вот, за счет количества тоже можно, что называется, задушить всех остальных. Но мы прекрасно понимаем, что это не, вот не в чистом виде ценовая война, а это именно вот те самые условия в виде тарифной политики государства, которая защищает внутренний рынок, протекционистская политика, которая обеспечивает вот эти тепличные условия для АвтоВАЗа.
2: Помимо серийной версии, АвтоВАЗ работает над модификациями «Азимут» с турбированным двигателем и гибридной силовой установкой. После этого прототипу предстоит пройти испытания, прежде чем компания сможет оценить перспективы его серийного производства. Продажи «Азимут» начнутся в конце года. И к другим темам пятницы. Россияне скупают отпугиватели от медведей. Спрос на такие товары на маркетплейсах всего за несколько месяцев вырос на 228%. Об этом радио РБК рассказали представители Wildberries. Тут играет, конечно, роль эффект низкой базы, но тем не менее. Осень 26 года стала рекордной по числу нападений бурых медведей на людей в России. За последние недели жертвами хищников стали как минимум 11 человек. Но помогают ли перцовые баллончики и петарды отпугивать медведей? Разбиралась Лиза Майнгард.
3: Что покупают? Это перцовые аэрозоли, сигнальные ракеты, фальшфейры — это такие сигнальные факелы с ярким пламенем и дымом, газовые баллончики, кричащие клаксоны-ревуны и даже ультразвуковые пугалки. Разбег цен на эти товары от пары сотен рублей до нескольких тысяч. Те, у кого, естественно, есть разрешение на оружие, стараются запастись патронами для отстрела медведей. Спрос на товары из вот этой категории отпугивания медведей, оказывается, такая даже есть, растет стремительными темпами уже несколько месяцев подряд. Об этом рассказала представитель компании Wildberries & Druz Яна Эльберт.
4: Мы действительно фиксируем рост спроса на приспособления для отпугивания медведей на Wildberries. Например, в период с июня по сентябрь текущего года таких устройств заказывали на 228% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в количественном выражении продажи остаются незначительными, речь идет всего о сотнях штук. Поэтому такая динамика не может свидетельствовать о каком-то ажиотаже или массовом спросе на такие товары.
3: Отдельным спросом пользуются услуги по установке специализированных заборов с электронапряжением и крупных отпугивающих устройств по типу ультразвуковых эхолокаторов. Якобы медведи слышат определенную частоту и не подходят к домам ближе, чем на несколько метров, когда слышат вот этот сигнал. Их приобретают турбазы или владельцы частных домов в надежде защитить себя. По оценкам профильных продавцов, спрос на них вырос на 40% вот в период как раз с июля по сентябрь этого года. Конечно, такие устройства гораздо дороже, чем обычный перцовый баллончик. Для того, чтобы обнести участок площадью 10 соток, вот этой электроизгородью придется отдать минимум 350 тысяч рублей. Часть специалистов по безопасности, с которыми мне удалось пообщаться, они придерживаются мнения, что они абсолютно бесполезны при встрече с медведем. Именно вот перцовые баллончики, газовые баллончики, а также фальшфейры, вот эти, которые со светом, с дымом. Для их использования нужен близкий контакт со зверем. Близкий контакт со зверем уже не предполагает никакой безопасности для человека. На что действительно стоит потратиться, если вы живете близко к лесу, если вы владелец турбазы, допустим, принимаете у себя гостей, необходимо установить качественное видеонаблюдение для того, чтобы своевременно реагировать, если вы

0: Заметили вдалеке медведя и обязательно электроизгородь. Вот таким мнением поделился специалист по безопасности в природной среде Михаил Ярин.
1: Значит, не стоит тратить деньги на перцовые баллончики, потому что перцовый баллончик подразумевает очень короткую дистанцию. Хорошо работают, ну вот по моему опыту, всякие петарды, бабахи, резкие звуки типа выстрелов. Очень хорошо работает электроизгородь. Это вот для турбаз там или каких-то поселений. Она денег стоит, но она реально держит медведя в периметре, хотя он может ее порвать. Но все-таки не часто это происходит. Все вот эти вот ультразвуковые штуки, они работают так себе. Хорошо работает огнестрельное оружие.
0: Что обнадеживает, большинство встреч заканчивается тем, что медведь сам уходит. Однако поведение животного зависит от ситуации. Как мы помним, самые опасные встречи – это самка с медвежатами.
2: В том, какие средства защиты от медведей покупают россияне, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про кофе. Напиток со своей культурой и буквально идеологией. Одни считают кофе чуть ли не эликсиром долголетия, другие – энергетиком, от которого легко словить тревогу и плохой сон, а третьи находятся где-то посередине и просто пьют его, потому что очень сильно любят. Недавно Американская кардиологическая ассоциация решила навести порядок в знании о кофе. Эксперты пересмотрели большой массив данных и пришли вот к какому выводу. Для большинства здоровых взрослых умеренное потребление кофе – не проблема. Ориентир – в районе 400 миллиграммов кофеина в сутки, то есть примерно 3-5 чашек обычного черного кофе. Это безопасная для сердца доза, если у вас нет с ним проблем. Впрочем, если мы говорим про пользу или вред, то важна не только доза, но и форма. В обзоре Американской кардиологической ассоциации речь идет прежде всего о чистом черном кофе, без сиропов, сахара и жирных сливок, потому что с ними кофе превращается в настоящий десерт, а у десертов, как мы понимаем, совсем другие правила игры. Что особенно интересно, умеренное потребление кофе в исследованиях связывают с более низким риском ишемической болезни сердца, а также инсульта и сердечной недостаточности. Но это не значит, что кофе – это лекарство, и его надо срочно назначать всем подряд. Скорее, есть повод относиться к нему как к части здорового рациона, но без иллюзий, что он превратит вас в долгожителя. При этом нужно разделять кофе и кофеиносодержащие энергетики. Последние могут давать неприятные скачки давления, сердцебиения и даже нарушения ритма, в том числе у молодых и в целом здоровых людей. И еще один важный момент. Универсальной нормы кофе все-таки не существует. Один и тот же эспрессо у одного человека вызовет легкий прилив энергии, а у другого – тремор и тревожность. Все зависит от возраста, генетики, лекарств, сопутствующих заболеваний и того, как быстро организм перерабатывает кофеин. Если после кофе у вас стабильное сердцебиение или плохой сон, это повод пересмотреть дозу или формат. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте сигналам организма, а не громким заголовкам. И повышайте качество жизни на РБК.
4: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
5: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
6: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Вы можете быть талантливее меня, вы можете быть умнее меня. Но если мы зайдем на беговую дорожку вместе, то произойдет одно из двух. Либо вы сойдете первым, либо я умру прямо на ней. Вот так я отношусь к своей работе и к своим инвестициям в дело. Уилл Смит.
7: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
8: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
5: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает.

0: эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Что это было? В эфире.
1: В классической теории лидерства существует набор признаков лидерского поведения. Без чего лидерство невозможно.
2: Если мы говорим про поведение, первая история. Масштаб ответственности, который берет лидер, это может быть ответственность за свой подъезд, например, а может быть ответственность за весь мир, за то, чтобы отправить его в космос. Второе – это коммуникация. То есть это общение с другими людьми. Никто никогда не узнает о том, что вы лидер, если вы не общаетесь с другими людьми разными способами. Можно назвать эту штуку проявленностью. Третье – это целенаправленность. То есть это движение к цели, настойчивое, непоколебимое.
1: Одержимость.
0: Профессор, академический директор программы лидерского развития школы управления Сколково Андрей Шапенко в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. Северский район Краснодарского края подвергся атаке БПЛА, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Есть погибшие, точное число глава региона не уточнил. Один человек находится в тяжелом состоянии. Обломки беспилотника повредили жилое здание. Зафиксированы возгорания на территории двух предприятий. Средства ПВО отразили атаку 11 украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. 25 членов экипажа рыболовного судна «Триумф» доставлены в Петропавловск-Камчатский после ЧП. Среди пострадавших при пожаре есть моряки с тяжелыми травмами, сообщает ТАСС. Местонахождение еще 4 членов экипажа пока не установлено. В Калининградской области приостановят движение через несколько многосторонних автомобильных пунктов пропуска на границе с Литвой и Польшей. Ограничения будут действовать с 30 сентября по 21 октября, сообщила Федеральная таможенная служба. Причина – техническое обслуживание трансформаторных подстанций. В Крыму объявлено штормовое предупреждение, сообщил республиканский главком МЧС. 28, 29 и 30 сентября ожидаются сильные дожди, усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду. Хакеры Shiny Hunters похитили медицинские данные сотрудников ФБР и передали документы небольшой группе журналистов. Речь может идти о 2-3 терабайтах информации, сообщает Рейтер. Эксперты отмечают, утечка может представлять серьезную угрозу, поскольку полученная хакерами информация представляет интерес для иностранных спецслужб. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль поддержал приглашение Владимира Путина на саммит G20 в США. Он приветствовал решение Дональда Трампа. По словам министра иностранных дел, возможный визит может ознаменовать начало серьезных переговоров. Саммит G20 состоится 14-15 декабря в Майами. Больше новостей на сайте РБК.
2: А поедет ли Владимир Путин на саммит АТЭС до конца этого года? Об этом буквально через минуту. Но микрофон Илья Приходько. 26 сентября, суббота. Сегодня отмечается Всероссийский день бега. В Москве его отметили заранее, еще 12 сентября в этом году. Я напомню, неформальный праздник сегодня – день встречи со старыми друзьями. В этом часе в нашем эфире Центр избирком огласил окончательные результаты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Подведем черту под этой темой. АвтоВАЗ накануне запустил производство новой флагманской модели кроссовера «Лада Азимут». Сколько это будет стоить и как быстро можно будет...

0: стоит купить. Ну а прямо сейчас к последним заявлениям Владимира Путина, которые прозвучали накануне. Итак, Россия была готова к переговорам с Киевом после выборов, но тот попытался нанести удары по Москве во время как раз избирательного процесса. Об этом журналистам заявил президент России после пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. По словам лидера, предложения по урегулированию и возобновению переговоров были на столе. Но после действий Киева Москва еще как следует подумает над ответом. Комментируя взаимодействие США, Путин отметил, сейчас она находится на низком уровне. Вместе с этим он не исключил возможность посетить саммит ОТЭС в ноябре. Редакция «Радио РБК» собрала другие ключевые заявления российского президента.
1: Действительно, мы сказали, что до выборов в Государственную Думу переговоры вряд ли возможны, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты. Но что произошло за последнее время, тоже всем хорошо известно. В ночь с 19 на 20, то есть самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое. А второе, были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, этот участок, в школе. Школа была практически разрушена. Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации, и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ.
0: Ну, отметим, есть и экспертные мнения, в частности, доктор политических наук, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Коротков отметил в беседе с радио РБК, вот сейчас нет причин предполагать деэскалацию между Москвой и Киевом. Ну, а последние контакты Москвы и Вашингтона были на уходящей неделе. В частности, в среду глава внешнеполитического ведомства российского Сергей Лавров встречался со своим визави госсекретарем США Марко Рубио. Итогом этих переговоров стало как раз приглашение Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. Я напомню, вот сейчас мы в выпуске новостей услышали, что глава МИД Германии Йохан Вадефуль поддержал приглашение Путина на саммит группы 20 в США. Таким образом, он приветствует решение Трампа. Глава немецкой дипломатии отмечает, возможный визит может ознаменовать начало серьезных переговоров. Я напомню, что саммит группы 20 в Майами пройдет в середине декабря с 14 по 15 число. Что еще Путин говорил? Он прокомментировал, в частности, взаимодействие с Соединенными Штатами. Путин отметил, что сейчас оно находится на вот, действительно не самом высоком уровне. В четверг же стало известно о визите спецпосланника Кирилла Дмитриева в Нью-Йорк. В Кремле сообщили, что во время встречи со спецпредставителями от Вашингтона, именно с Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером, обсуждались возможности экономического сотрудничества. За основными заявлениями, которые прозвучали на этой неделе, мы продолжаем следить, и у экспертов спрашиваем, что все это может значить, в частности, для мирного трека. 7:07 в Москве. Президент США Дональд Трамп отклонил 7-дневные планы Ирана о прекращении огня и заявил советникам, что рассчитывает возобновить удары по Исламской Республике уже после промежуточных выборов в ноябре. Wall Street Journal об этом пишет, ссылаясь на свои источники, якобы в разговоре со своим ближним кругом, да и клубом в каком-то смысле, Трамп выразил скепсис по поводу того, что Иран будет выполнять условия предложенного плана. Рассказали газете американские чиновники, насколько масштабные будут вот эти самые бомбардировки, пока не ясно, отмечает издание. При этом, по словам собеседников газеты, взгляды американского президента могут вообще измениться в ближайшие недели, а также под влиянием именно результатов выборов. Сам Трамп публично заявлял, что внутренняя политика на его решение по Ирану не влияет. «Я абсолютно не брал и не буду брать в расчет фактор выборов», об этом он заявил. Эфир радио РБК продолжит программу «Недвижимость. Большой разговор. Как может озеленение повлиять на стоимость квадратного метра?»
2: Здравствуйте, меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. И сегодня тема для разговора о озеленении и благоустройстве наших городов. В этой теме, я уверен, как в футболе и недвижимости разбираются все россияне. Так вот, у меня собеседник сегодня очень компетентный в этом вопросе, Андрей Кочетков, основатель и генеральный директор ландшафтной компании «Деревопарк».
3: «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным.
2: Андрей, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Ну вот про озеленение городов. Смотрите, Москва часто фигурирует в различных международных рейтингах как один из самых зеленых мегаполисов, но в некоторых исследованиях она либо отсутствует, либо уступает Берлину, Риму или Мадриду. Возможно, это связано с политикой, но вот ваш взгляд, насколько корректно вообще сравнивать Москву с европейскими городами? Кто более зеленый?
4: Слушайте, ну, на мой взгляд, в принципе, сравнивать корректно, потому что Москва является, ну, достаточно большим мегаполисом. И Москва сейчас, ну, это действительно моя такая точка зрения, действительно сейчас достаточно и зеленый город, и с точки зрения самого мегаполиса и функций, которые сейчас сюда интегрированы и так далее, я действительно считаю это сейчас одним из лучших мегаполисов мира. Ну, и в принципе, потому что я еще и Москву, и Россию тоже очень сильно люблю. Но в целом, если говорить про озеленение, здесь очень сильно много параметров, да. В Москве действительно достаточно большое количество зеленых зон. Просто что такое зеленая зона? Вот тут можно разобраться. И, наверное, основной показатель, один из основных в плане озеленения городов, это доступность каждого человека до того или иного сквера, парка, да, и так далее. То есть это количество минут пешком, которые тебе понадобятся для того, чтобы попасть в ту или иную озелененную, собственно, зону.
2: Ну вот мы как бы в Москве строим 15-минутный город.
4: Как раз-таки в Москве, вот, ну, повторюсь, в целом, я, наверное, без подробностей, то есть я конкретно не знаю, сколько по районам в шаговой доступности, то есть там по Петербургу у меня есть такая аналитика, по Москве детально не изучал, но то есть по большому счету Москва достаточно сейчас зеленый город. Единственное, если мы начинаем сравнивать, понимаете, что такое? Ну, то есть любой зеленый пустырь, который даже есть, это тоже считается озеленением. То есть, например, в Советском Союзе, если говорить, там, например, про Санкт-Петербург, да, или, ну, и, например, какие-то 90-е годы, озеленение было условно больше в городах, потому что застройка вырубила достаточно большое количество зеленых насаждений. Другой вопрос заключается в том, что насколько эти зеленые насаждения были эксплуатируемыми.
2: Про советский опыт, да, еще спрошу, но все-таки вот если сравнивать с какими-то мировыми мегаполисами, вот, ну, с чем можно сравнить Москву?
4: Слушайте, Москва уникальна, вообще каждый мегаполис уникальный. Что мне нравится сейчас конкретно в Москве, основная, наверное, логика – это связанность пространств и выстраивание зеленого каркаса. Зеленый каркас для любого города – крайне важная история. То есть, ну, даже вот базово, да, там берем какой-нибудь, там, не знаю, Стокгольм, и там достаточно большое количество животных прямо в городе. Ты их можешь встретить.
2: У нас,
4: да,
2: тоже лосиный остров.
4: Можешь встретить, можешь не встретить, да, но там их больше, потому что большое достаточно биоразнообразие, это первое. И второе – зеленый каркас. Он в том числе для того, чтобы тебе было комфортно передвигаться, да, чтобы легкие у тебя там лучше, да, дышали. Опять-таки, озеленение сильно влияет на ментальность там и так далее, и так далее. Не на ментальность, а в смысле на то, как мы реагируем на стресс, это снижает уровень стресса и прочее, прочее. И помимо этого, это еще и некие транзиты для животных, которые могут спокойно зайти в город, выйти в город. Условно говоря, я сейчас не про лосей каких-то говорю, да, больших. То есть это же, может быть, и небольшие достаточно, да, истории. Вот, поэтому Москва в этом плане сейчас развивается, на мой личный взгляд, очень неплохо и на мировой арене тоже. То есть это такой один из лидирующих действительно городов. Конкретно в нюансах надо смотреть. Я бы говорил про, наверное, недостаточность конкретно биоразнообразия. Биоразнообразие — это абсолютно разные типы разных посадок. Это нужно для того, чтобы поддерживать натуральные вот эти вот экосистемы и касательно там очистки воздуха, да, если мы говорим про зеленые легкие, и про то, чтобы всякие полезные насекомые появлялись, шмели и бабочки там и прочее, прочее, прочее. То есть вот в этом, наверное, я бы сказал, что есть то, куда нужно углубляться точно, да, то есть опять-таки зеленого каркаса мало не бывает, да, то есть его нужно еще больше связывать.
2: Вы из Петербурга, ваша компания, штаб-квартира, ее находится в Санкт-Петербурге. Как сравнить можно Москву с Санкт-Петербургом?
4: Ну, Москва тут на, я не знаю, на 10 голов впереди, потому что в Санкт-Петербурге, в принципе, очень маленькое количество зеленых зон. Это первое. Второе, в Санкт-Петербурге, ну, на мой личный взгляд, есть ребята, которые исследуют про деревья и так далее. То есть, действительно, Санкт-Петербург потерял большое количество озеленения за последние 20-30 лет, даже 40. Не соединился как раз-таки зеленого каркаса в Санкт-Петербурге. Очень сильно мало зеленых коридоров там и прочее-прочее. То есть, есть такая некая несвязанность пространств с озеленением. Озеленения действительно не хватает. То есть, если берем, например, район Петроградский, у нас там офис, и его исследовали тоже с точки зрения, сколько минут каждому человеку идти до того или иного зеленого пространства, сколько озеленения идет на человека и так далее. Здесь, конечно, Санкт-Петербург глобально отстает. Ну, то есть, если мы говорим про, опять-таки, озеленение, да, или какие-то ТЭПы, то, условно, вытоптанный газон, это же тоже считается озеленением, да, но и вот если сравнивать по таким ТЭПам, возможно, все будет и окей, но по большому счету для населения, конечно, тут углубляться нужно. По Питеру это целая такая проблема, которую комплексно целый ряд архитекторов там, и мы в том числе участвовали в создании как бы логики зеленого каркаса Санкт-Петербурга. Не совсем это все случилось, случается, но очень сильно маленькими шагами, но я надеюсь, что все это поправится, так скажем. Москва в этом плане на порядок опережает, и ваши программы, как «Моя улица», которые еще с 2016 года там пошли, они сделали сильный буст развития зеленых экосистем, в принципе, в городе и налаживание логик благоустройства. То есть, когда это не просто для машин, выделяется тротуар, приходит ритейл и так далее, и так далее.
2: Про советскую систему озеленения и вот современное российское, кто выигрывает, кто более эффективный, когда города были более зелеными?
4: Тоже нельзя, на мой взгляд, это сравнивать впрямую. То есть в Советском Союзе была, ну, вот эта плановая как бы экономика и плановое развитие, так скажем, городов, да. То есть если мы говорим про условно какой-то вид сверху, то в виде сверху зеленых зон в Советском Союзе было больше. По крайней мере, и в Питере, да, и ну, в большом количестве городов. Но сами подходы сейчас, на мой взгляд, они гораздо более прогрессивные. Больше было связанности, больше думали о зеленых пространствах, но конкретно о каких решениях, да, то есть задача была Советского Союза наполнить озеленением достаточно простым, базовым и быстро растущим. Поэтому тополя, поэтому достаточно простое озеленение, просто наполнить. До сих пор там целая куча ошибок оттуда, благоустройство где-то выше, дорог оттуда, грязь идет и так далее, и так далее. Этого просто можно бесконечно количество раз перечислять, но в целом подходы сейчас, на мой взгляд, гораздо более уже какие-то и продуманные, и прогрессивные и так далее. Но вот, наверное, чуть в более меньшем масштабе. Вот я, наверное, как-то
2: понятно,
4: так скажу.
2: Да. Про экономику. Сколько стоит вот одно взрослое дерево, которое сажают либо в городе, либо в каких-то крупных девелоперских проектах, потому что сейчас вот, ну, во всех новостройках там все время в рекламе посадили крупномеры. Дерево, береза. 4 метра.
4: Сколько стоит машина, например, с четырьмя колесами? Вот немножко разные стоимости. Слушайте, ну она просто настолько огромная, я ее назову. Ну, окей. Ну, то есть можно дерево купить и за, не знаю, 15 рублей какое-то, да, то есть это будет или 20 тысяч рублей, но это совсем будут прутики, да, как бы небольшие. Ну, совсем, да, то есть это как бы деревом считать по смете оно может и проходить как дерево, но по факту это будет как бы палка, да, с каким-то там количеством ветвей, да. Деревья можно покупать и за миллион, и за миллионы, и даже рублей, если мы говорим про какие-то истории с, не знаю, ну, формированные специально, да, то есть как деревья.
2: Формированные есть, деревья?
4: Ну, есть бонсаи, например, да, которые там, это елки, которые стригут там по 30-40 лет специальным образом формируют, делают перешколку, это постоянная пересадка дерева, чтобы другую немножко корневую систему, да, сформировать. И такого рода деревья, ну, за которыми действительно там 40 лет там стригут, они стоят дорого. Ну, оно может и миллион рублей стоить. Но опять-таки это одно уникальное дерево, которое на весь жилой комплекс может создать какой-то вау-эффект. Среднее, наверное, я бы сказал, если мы говорим про какое-то среднее такое озеленение, ну, пусть это будет, очень сильно зависит, лиственное, экранированное, неэкранированное, большая корневая система, маленькая, хвойная и так далее. Но, я не знаю, ну пусть будет там, не знаю, 8 тысяч рублей, это то, что нужно закладывать, наверное, если мы хотим видеть достаточно крупное хотя бы дерево, уже большое, то есть там, не знаю, 4-6 там, метров, да, и более-менее с плотной лесой. То есть очень сильно на стоимость влияет, экранированное или нет, то есть стрижется дерево, либо не стрижется. От этого зависит, опять-таки...
2: То есть просто из леса нельзя его взять, да?
4: Можно все что угодно. Просто из леса, первое, как бы вы найдете... Такого добра продается у нас достаточно много, и, в принципе, это сильно дешевле, чем из питомника. Но, первое, в лесу крайне сложно найти дерево, которая будет с каждой стороны одинаковая, это первое. А второе, приживаемость. Его будет, не знаю, раз в 5 меньше. И, то есть вероятность того, что оно приживется, будет крайне маленькая, потому что питомник формирует другой тип корневой системы. У питомника, у любого, раз в 2 года должна быть перешколка. Перешколка — это когда дерево просто пересаживается из одного места в другое. И если мы говорим про растение, которое растет в лесу, оно растет, как правило, корнями вниз, либо направо-налево, большими, толстыми. Питомник формирует другую мочковатую как раз-таки корневую систему. Это много корешков. За счет вот этих перешколок дерево как бы адаптируется. И таким образом при посадке вот этого дерева

0: вас прижимаемость с очень большой долей вероятности.
1: Это правда, что до 2022 года большинство деревьев в девелоперских проектах были неотечественными?
0: И сейчас, на самом деле, то есть мы, как крупная ландшафтная компания, с нами работают и немецкие питомники, и другие питомники, мы до сих пор ввозим. Но единственное, мы не комплектуемся...
1: Деревья из Германии до сих пор ввозим в Россию?
0: Да, да, конечно, конечно. Ну, слушайте, там мы не комплектуемся полностью по Германии. Хотя есть, ну вот в Москве сейчас конкретно, мы там просчитываем несколько, не буду на зоне девелопера говорить, у них вот прямо только Германии мы комплектуемся, все. Вот, вот
1: это, так, видимо, элитные какие-то дома. Да?
0: Да, да, это элитные дома, просто это неоправданно дорого, на мой взгляд, сейчас. Ну, то есть, условно, смотрите, чем Германия отличается от российской истории? Много российских питомников, к сожалению, до сих пор просто везет из Германии, доращивают, что-то там пытается продать. И даже наши питомники торгуют там зачастую большим количеством немецкого посадочного материала. Это первое. А второе то, что даже элитные комплексы мы, наверное, формируем где-то 20 на 80, ну или там 30 на 70. То есть 20% это Германия, потому что нам нужно какой вау-эффект, классное экранированное дерево такое, да, вот максимально, что ты туда прям руку не всунешь, что вот плотная такая листва, многоствольное дерево, это называется такие, ну вот как отдельно стоящие, да, вот такие вот прям деревья, на которые ты смотришь, с какой стороны, это очень сильно красиво, это круто, да, вот какие-то вот такие позиции комплектуем в Германии, какие-то кустарники, смысл их вести оттуда нету никакого. И мы даже девелоперам говорим, ну зачем нам вести какие-то кизильник или еще что-то, вы переплатите там X2, у вас кизильник мы посадим, он через 4 месяца будет ровно точно таким же, мы его там попостригаем, это вам будет дешевле там в 10 раз.
1: Ну, березы-то березы русские.
0: Березы русские, но есть и не русские. Да нет, на самом деле, ну, мы сейчас, слава богу, за последние 10 лет питомниководство России, оно достаточно сильно изменилось, и, в принципе, можно набирать. Единственное, конечно... Проблема сейчас заключается в том, что когда мы комплектуем объект любой, комплектация идет минимум с 30 разных питомников. Невозможно, к сожалению, в одном питомнике купить все и все посадить. Нельзя. То есть, либо там будет недостаточно визуальная как бы характеристики, либо какие-то плохие кома, это все там будет умирать, либо просто нету такого посадочного материала. Поэтому, ну вот мы это комплектуем по всей России, зачастую там минимум за 25-30 питомников.
1: Какова роль озеленения и вообще вот такого ландшафтного дизайна сегодня в современных жилых проектах, в новостройках? Сколько стоит квадратный метр двора такого благоустроенного? И как это сказывается на стоимости квадратного метра непосредственно квартиры?
0: Парадигму как-то складывается на квадратный метр, я, если честно, не знаю в деталях, но по стоимостям, да, я назову, то есть мы делаем много проектов, и к нам девелоперы зачастую сразу приходят с техническим заданием непосредственно на, ну, по стоимости за квадратный метр. То есть если мы говорим про московские комплексы, бизнес-плюс, вот, ну, такой бизнес-плюс, такой хороший, это работает в районе там 30-40 тысяч рублей за квадратный метр. Это не про озеленение, это про все вместе, да, то есть это такая усредненная оценка от 28 до 40, условно говоря, это такой хороший бизнес-плюс, начало какого-то условно премиума, да, допустим. Туда входит все, это усредненные работы, работы, материалы, детские площадки, естественно, озеленение и так далее, и так далее. И там уже ты сам делаешь определенную градацию, сколько озеленения, сколько там зависит от проекта, зависит, естественно, от площади. Если мы говорим про 20 гектар, это... Естественно, меньше сумма, потому что загруженность функции на 20 гектар будет ниже, чем на полгектарном там объекте, которого нужно максимально нафаршировать, так скажем, функции детскими площадками и какими-то регрессионными зонами, да, и так далее, и так далее. В плане, насколько это сейчас является преимуществом, на мой взгляд, я все-таки ландшафтник, но это сейчас становится одним из основных конкурентных преимуществ. Ну, пример простой, не знаю, в Санкт-Петербурге, да и в Москве, в принципе, такие примеры. Вот мы делаем благоустройство, фотографируем его, и на билбордах, я смотрю, вот в городе висит наши фотографии конкретно, и продают. Ну, то есть мы благоустройство сфоткали, и где-то сзади там домик. И они продают за счет благоустройства. И вот такое прямо сейчас вот, ну, многое на самом деле где, и очень много сейчас пишут именно про благоустройство, что вот да, вот компания «Деревопарк» какая-то там сделала там и так далее, все, вот у нас такие-то функции, и в дальнейшем уже рассказывают про мопы, саму архитектуру и так далее. То есть ландшафт сейчас максимально ценится, и несмотря на не самые приятные, так скажем, периоды, наверное, для девелопмента, не сильно это все сокращается бюджет именно здесь.
1: Какие тренды сейчас вот в таком благоустройстве новостроек?
0: Ну, давайте, наверное, по классам разберемся, да, то есть если мы говорим про озеленение, то сейчас идет такой тренд, он давно уже идет на такую естественность, натуральность, да, он там начал приходить еще достаточно давно.
1: Такой

0: Брежный, да?
1: Ну, условно, мы стараемся копировать природу, то есть мы привносим пласты природы в город. И это достаточно сложно. Вроде звучит очень сильно просто, но на самом деле для того, чтобы понять, как эта природа работает, есть там программирование садов, black box gardening, там это прочее-прочее. То есть наша задача — это вот такие создание естественных биоценозов, да, биоценозы — это то, что... Ну вот условно, вы приходите в лес, и вы там видите биоценоз. Ну то есть условно растет сосна, с нее падают хвоинки, она раскисляет почву, в этой почве хорошо растут грибочки, грибочки помогают рододендрону, который там тоже в этой кислой почве возится, там, да, растет и так далее. И это экосистема, которая сама по себе растет, она не требует участия человека, она красивая, потому что мы в этом родились, это не может нам казаться некрасивым, да, природа, так скажем. Поэтому при внесении пластов натуральных в городскую ткань, которая достаточно агрессивна относительно там леса, да, и так далее, потому что нету ни части растений, ни животных, которые это все там поддерживают, эту экосистему, плюс там нагрузки пешеходные, транспортные, там, и такие сики, вот, соответственно, вот это, наверное, можно выделить как такой некий тренд, он идет достаточно давно. Тут я могу часами про это рассказывать.
0: Очень увлеченно рассказываете, прямо влюблены в свою профессию. Большое вам спасибо за этот разговор. Поговорили про озеленение, да, и про благоустройство и городов, и новостроек. Мой собеседник Андрей Кочетков, основатель и генеральный директор ландшафтной компании «Дерево Парк». Было очень интересно. Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Автоньюз. Дела у Volkswagen продолжают ухудшаться. Концерн снизил прогноз по прибыли на 11,5 миллиардов долларов. Почти половина этой суммы связана с Porsche. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новых проблемах главного европейского автопроизводителя. Около 6 миллиардов из общего снижения прогноза приходится на бренд Porsche, которым Volkswagen владеет на 75%. На спортивную марку одновременно давят падение спроса на люксовые автомобили в Китае и американские импортные пошлины. В прошлом году рентабельность Porsche составила чуть больше 1%. Немецкие СМИ также писали о возможном сокращении еще 4000 сотрудников. Однако компания эти сообщения опровергла. А вот закрытие дилерских центров избежать не удалось. В Китае марка намерена сократить количество салонов со 150 до 80 к концу этого года. Кроме того, Porsche сворачивает собственную зарядную инфраструктуру. Руководство решило, что партнерство с независимыми компаниями – более выгодная стратегия. При этом проблемы Volkswagen не ограничиваются одним брендом. Азиатские производители усиливают позиции в Европе, а еще растут продажи электромобилей, которые пока не приносят большую прибыль. Все это в служебной записке описал финансовый директор Арно Антлиц. Дальнейшее ухудшение ситуации, особенно в Китае, может негативно отразиться на финансовых результатах. Сильнее всего, по оценке компании, пострадают легковые автомобили марок Audi и Volkswagen. При этом нынешний прогноз рассчитан исходя из сохранение действующих тарифов и не учитывает возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке. Две недели назад концерн согласовал с акционерами план трансформации, который предусматривает сокращение еще 50 тысяч рабочих мест Volkswagen, упрощение структуры компании и возможное закрытие отдельных заводов. Рабочие на производствах Volkswagen провели акции протеста. Глава производственного совета и профсоюзы призвали к усилению защиты от недобросовестной конкуренции со стороны Китая, более эффективной политики субсидирования со стороны Европейского Союза и продолжению поэтапной программы вывода предприятий из эксплуатации.

0: РБК в цифрах.
1: 10-20 книг в год в среднем читают россияне. При этом почти половина из них предпочитают бумажные версии. После прочтения книги хранят дома или отдают родственникам. 5% россиян отдают книги в буккроссинг.
2: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
3: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
4: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
5: У меня есть очень любимая история, которую я рассказываю студентам во время лекции. Это 2017 год, реальный случай. Америка, одной барышни, американской школьницы в 15 лет, Google в Директе, в рекламной выборке начинает давать рекламу товаров для беременных. Она об этом еще не знает, а Google уже знает. То есть по изменению ее поведения в сети, неосознанному, подсознательному, большие алгоритмы смогли сделать вывод, что у нее изменилось, она попала в определенный профиль, и он начал до ей выбор предлагать эти товары. И это вот как раз к вопросу о том, что основная ценность с точки зрения бизнеса любой платформы – это изучение поведения пользователя. Это как раз определяет эффективность и ценность работы платформы.
2: Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак в программе «Технологии и тренды».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по

0: Половина восьмого в Москве, в студии Павел Потапов. Беспилотники атаковали промышленную зону в городе Невинномысске Ставропольского края, сообщил глава региона Владимир Владимиров. Он призвал жителей не приближаться к обломкам летательных аппаратов. Также БПЛА атаковали Северский район Краснодарского края. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, есть погибшие. Один человек находится в тяжелом состоянии. Обломки беспилотника повредили жилое здание. Зафиксированы возгорания на территории двух предприятий. Дональд Трамп отклонил мирный план Ирана и допустил возобновление бомбардировок, пишет Wall Street Journal. При этом, по словам собеседников издания, взгляды американского президента могут измениться в ближайшие недели, а также под влиянием результатов выборов. Предложенный Тегераном план предполагает, что США снимут морскую блокаду, разморозят иранские активы и отменят нефтяные санкции. В ответ Иран обязуется открыть Ормузский пролив и возобновить ядерные переговоры. В Нью-Йорке в нескольких округах штата объявили режим чрезвычайного положения из-за приближения мощного шторма, сообщила губернатор штата Кэти Хокул. Она предупредила о сильном ветре, прибрежных наводнениях и возможных перебоях с электроснабжением в выходные. Тем временем до 28 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Туман с видимостью от 200 до 700 метров ожидается в столице. Этим утром, сообщает главка МЧС по Москве, предупреждение будет действовать до 10 утра. Развитие искусственного интеллекта может привести к событиям, которые повлекут за собой гибель миллиарда человек, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью NBC News. По его словам, саморегулирование ИИ компании недостаточно, поэтому правительства должны участвовать в контроле за развитием технологии. Он призвал американские власти принять соответствующее законодательство и подключить правоохранительные органы и политиков к обсуждению гарантий и мониторинга искусственного интеллекта. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: К этому интервью не хватает буквально одной мемной фразы. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Это я от себя добавил. Если что, Билл Гейтс наверняка

0: точно знает все. Впрочем, как и все понятно с прошедшей избирательной кампанией, депутаты Госдумы 9-го созыва приступают к работе. Стало известно, когда состоится первое заседание в новом составе. Это произойдет 30 сентября. Накануне Центр избирком огласил окончательные результаты голосования. Уже понятно, кто будет работать в новых кабинетах, кто с ними прощается. Итак, у «Единой России» 349 мандатов. Это больше, чем в предыдущих созывах, к слову. У КПРФ 37 кресел, у ЛДПР 23, партия «Новые люди» 19 мест, у «Справедливой России» 17. Кто-то не стал переизбираться, кто-то передаст свое место коллегам. Вместе с должностью депутата им придется расстаться и с другими атрибутами. А именно, иногда это выделенная квартира, иногда социальные гарантии, ну и сам статус с удостоверением депутата. Яна Ритунская поговорила с теми, кто сейчас пакует свои вещи в Госдуме, и узнала, о чем они будут тосковать сильнее всего.
1: Я тоже думала, что столовая и обеды с коллегами, может быть, сплетни, которые там обсуждаются, будут вызывать ностальгию. Но нет, видимо, все мои собеседники, кто сейчас готовится покинуть свой пост, свою должность, говорят о том, что, видимо, им уже приелось буквально, да, то есть они привыкли и отмечают, что столовая на самом деле не вызывает так много восхищения уже. Каждый говорил о том, что скучать будут по коллегам, скучать будут по разговорам, по комитетам, по тому окружению, которое у них было. Здесь это была первая статья у каждого из моих собеседников. Но интересно еще, как проходит сам процесс упаковки вещей. Конечно, этим занимаются иногда специально отведенные люди, но вот, например, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман справился сам.
2: Библиотекой я не пользовался, своей хватает. Столовая, ну, вполне обычно. Я знаю, что легенд на сей счет ходит довольно много, но обычно столовая, каких в Москве довольно много. Там у меня было немного вещей. Эти немногие я забрал давным-давно.
1: Где-то видела, сказали, унесли в карманах.
2: Строго говоря, не только в карманах. Понадобился еще, ну, два обычных пластиковых пакетика для покупок.
1: Ну, конечно, не все разделяли позицию Анатолия Вассермана. Многие говорили, что довольно много вещей скопилось за годы, проведенные в Госдуме, поэтому выносили и в коробках. Об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев.
3: Он же всю информацию носит с собой, это особый человек. Нет, я за один раз вывез основные личные документы. Так это общественные были документы. Они или были переданы в архив, или уничтожены. Скучать бессмысленно. Просто скучаешь по людям. Люди, депутаты, коллеги, с которыми работают.
1: И есть еще тоже такой момент прощания с кабинетом, потому что кто-то ремонтировал его под себя, кто-то там обустраивал все под себя. Ну, например, Татьяна Буцкая рассказала, что она передает все эти вещи в фонд благотворительный. И картины, все какие-то подарки, которые ей преподносили, она с собой забирать не будет. Но надо сказать про квартиру, когда я спрашивала о том, будете ли скучать по ней. Многие из моих собеседников не пользовались такой возможностью попросту. А соцгарантии в виде, например, здравоохранения, которое для депутатов обустроено несколько иначе, тоже в основном не вызывало интереса. Вот Ярослав Нилов, зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, сказал, что заберет с собой обязательно ежедневники, которые он вел еще в период работы с Владимиром Жириновским.
4: По столовой скучать вряд ли буду. Я к еде очень спокойно отношусь. Вот последний комитет, кабинет, который принадлежит комитету по социальной политике, я 10 лет. Я там не делал ремонт. Там такие старые, значит, панели еще советского времени. Конечно, за столько лет в Госдуме скопилось очень много вещей. Я 8 лет руководил секретариатом Жириновского. У меня на каждый год большой ежедневник. Их только этих ежедневников 8.
0: Это отдельная библиотека из ежедневников.
1: Вот, кстати, я спрашивала также Ярослава Нилова про библиотеку, потому что это была еще одна статья, да? Вот как, например, Вассерман там не бывал, а Румянцев ею пользовался. Так вот, Ярослав Нилов сказал, что особенно не захаживал туда и не видит смысла по ней скучать в том числе.
0: Ну, вообще, хочется перефразировать классика. Нет, ребята, я не гордый, не заглядывая вдаль, так скажу, зачем мне орден. Я согласен на мандат. А вот сейчас о тех, кто на мандат не согласен, судя по всему, Коммерсант сообщает. Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный и Мария Львова-Белова откажутся от мандатов, говорят источники издания. Также от депутатских кресел точно откажутся губернаторы, возглавляющие региональные группы. Вероятно, не будут переходить в Госдуму и многие сенаторы, которые принимали участие в этой избирательной кампании. Из из первой пятерки списка «Единой России» в Госдуме останется только руководитель юнармии Владислав Головин. Также отмечает, что Головину, который в новом созыве возглавит комитет по молодежной политике, цитата, вот как пишет издание, «ничего не мешает совмещать нынешнюю должность с депутатской». В Москве 7 часов 37 минут. Но сейчас о том, что первые «Лада Азимут» сошли с конвейера. Накануне сборка новой модели официально стартовала на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти. На мероприятии присутствовали глава компании, то есть Максим Соколов, и губернатор Самарской области, то есть Вячеслав Федорищев. «Азимут» — это современный кроссовер на базе «Веста». О нем говорили уже достаточно давно. Были разные концепт-планы, разные заявления по этому поводу. Вот теперь явилась свету эта модель. Соколов рассказал, что новинку разрабатывали 3 года. Как известно, обещанного ждут как раз 3 года. Перед стартом серийного производства компания создала почти 400 прототипов. Производитель рассчитывает на успешную конкуренцию с китайцами. Об этом рассказала выпускающий редактор «АвтоНьюс» Мария Жандарова. Она работала на церемонии запуска производства в Тольятти.
5: В 2026 году «АвтоВАЗ» планирует выпустить несколько тысяч «Лада Азимут». В 2027 уже порядка 20 тысяч. Поэтому автозавод рассчитывает на, соответственно, такие вот продажи, и что спрос будет высоким, и кроме того, что «Лада Азимут» будет успешно конкурировать с китайскими кроссоверами в том же сегменте. Эксперты говорят о том, что «Лада Азимут» будет успешна в случае, если она будет стоить ниже, чем ее конкуренты в том же сегменте кроссоверов. В целом, представители компании говорили о том, что «Азимут» будет стоить по нижней планке рынка, а это значит, что у нее в целом есть все шансы, чтобы конкурировать с китайскими производителями, в том числе такими, как «Черри», «Амода».
0: Вероятнее всего, стоимость нового автомобиля будет варьироваться в пределах от 2 до 2,5 миллионов рублей. Об этом рассказал в беседе с Анной Забродой автожурналист и автор телеграм-канала «Перегон кар» Петр Баканов.
6: Я думаю, что конкуренцию он составить, конечно, может. В первую очередь рассмотрим несколько моментов. Первый момент, что это кроссовер все-таки сегмента C+, то есть он больше, чем большинство конкурентов в его ценовом сегменте. А я думаю, что цена будет где-то от 2 миллионов до 2 миллионов 800 тысяч рублей. Где-то вот здесь «Азимут» и должен, скорее всего, обитать.
1: А что, покупатели сейчас будет... обращают внимание на размер? Мне кажется, все только на стоимость смотрят.
6: Вы знаете, размер имеет значение. Когда у вас семья, там, 2 детей, например, и нужно разместить 2 детских кресла, то здесь это может стать действительно актуальным, чтобы был багажник у вас и нормальный задний ряд, и более-менее достойное оснащение. Это то, чем как раз «Лада» и должна отличаться от большинства машин. То есть она должна все это предлагать за меньшие суммы. Но есть большой минус. Это не самые мощные моторы, это в основном атмосферники и только вариатор. Вот. Ну и опять же, только передний привод. Вот это вот 3 минуса, которые сейчас у «Азимута» есть.
1: Вот те цифры, привод, которые аналитики называют, да, по диапазону цен, как будто бы говорит о том, что все-таки есть выборы среди иностранных автомобилей, да, в этом сегменте. Но Антон Лиханов сегодня сказал, что 5 лет как «АвтоВАЗ» работает без убытков, показывает прибыль. Так получается, что у предприятия есть резервы держать цены ниже конкурентов? Почему этого не происходит?
6: Во-первых, давайте не забывать, что финансовая отчетность компании, она скрыта еще с 2019 года, поэтому здесь мы можем только строить какие-то догадки. Но если говорить конкретно, то за счет чего «Лада» остается дешевле конкурентов? Ну, в первую очередь, это загородительный утильсбор, то есть регулярное его повышение, оно искусственно завышает стоимость иностранных автомобилей, тем самым вычищает поляну. Во-вторых, это госсубсидии, льготы, которые есть для автомобилей отечественного производства, которые также компенсируют тот же самый утиль и льготные кредиты от государства. Ну и в-третьих, так или иначе, эффект масштаба, потому что все-таки именно количеством «АвтоВАЗ» тоже берет. Ну, не забываем, что флагман по-прежнему самое доступное — это «Лада Гранта». Вот, за счет количества тоже можно, что называется, задушить всех остальных. Но мы прекрасно понимаем, что это не, вот не в чистом виде ценовая война, а это именно вот те самые условия в виде тарифной политики государства, которая защищает внутренний рынок, протекционистская политика, которая обеспечивает вот эти тепличные условия для «АвтоВАЗа».
0: Также помимо серийной версии «АвтоВАЗ» работает над модификацией «Азимут» с турбированным двигателем и гибридной силовой установкой. После этого прототип предстоит пройти испытания, прежде чем компания сможет оценить перспективы, собственно, выхода на конвейер. Продажи «Азимут» начнутся уже в конце этого года. А 7:42 в Москве. Россияне скупают отпугиватели медведей. Спрос на такие товары на маркетплейсах всего за несколько месяцев вырос на 228%. Об этом рассказали на радио РБК представители Wildberries. Буквально накануне был тоже на одном из маркетплейсов и заметил, что такие товары стали предлагать чаще. Ну вот, в частности, тот отпугиватель, который электронная площадка лично мне предлагала, это был какой-то ультразвуковой.

0: отпугиватель, какое-то устройство, внешнее напоминает фонарик, нажимаешь какую-то кнопочку, и якобы звук, который человеческое ухо не слышит, а медведь слышит. Но учитывая, что медведь чувствует человека за 30 километров, наверное, шанс как-то дозвониться до него таким способом, наверное, не совсем эффективный, но я не знаю, я не пробовал. Понятно, что в этом случае работает эффект низкой базы, раньше никому не надо было, а теперь вот люди покупают такие устройства. Но спрос растет, причем с каждым месяцем все больше и больше. Осень нынешнего года стала рекордной по числу нападений бурых медведей на людей в России. Только за последние недели жертвами хищников стали как минимум 11 человек. В нескольких регионах введен режим повышенной готовности, закрыты туристические маршруты и усилены бригады охотников. Помогают ли перцовые баллончики, петарды и прочие устройства отпугивать медведей? В деталях этой темы разбиралась Лиза Майнгард.
1: Что покупают? Это перцовые аэрозоли, сигнальные ракеты, фальшфейры, это такие сигнальные факелы с ярким пламенем и дымом, газовые баллончики, кричащие клаксоны, ревуны и даже ультразвуковые пугалки. Разбег цен на эти товары от пары сотен рублей до нескольких тысяч. Те, у кого, естественно, есть разрешение на оружие, стараются запастись патронами для отстрела медведей. Спрос на товары из вот этой категории отпугивания медведей, оказывается, такая даже есть, растет стремительными темпами уже несколько месяцев подряд. Об этом рассказала представитель компании Wildberries & Druz Яна Эльберт.
2: Мы действительно фиксируем рост спроса на приспособления для отпугивания медведей на Wildberries. Например, в период с июня по сентябрь текущего года таких устройств заказывали на 228% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в количественном выражении продажи остаются незначительными, речь идет всего о сотнях штук. Поэтому такая динамика не может свидетельствовать о каком-то ажиотаже или массовом спросе на такие товары.
1: Отдельным спросом пользуются услуги по установке специализированных заборов с электронапряжением и крупных отпугивающих устройств по типу ультразвуковых эхолокаторов. Якобы медведи слышат определенную частоту и не подходят к домам ближе, чем на несколько метров, когда слышат вот этот сигнал. Их приобретают турбазы или владельцы частных домов в надежде защитить себя. По оценкам профильных продавцов, спрос на них вырос на 40% вот в период как раз с июля по сентябрь этого года. Конечно, такие устройства гораздо дороже, чем обычный перцовый баллончик. Для того, чтобы обнести участок площадью 10 соток, вот этой электроизгородью придется отдать минимум 350 тысяч рублей. Часть специалистов по безопасности, с которыми мне удалось пообщаться, они придерживаются мнения, что они абсолютно бесполезны при встрече с медведем. Именно вот перцовые баллончики, газовые баллончики, а также фальшфейры, вот эти, которые со светом, с дымом. Для их использования нужен близкий контакт со зверем. Близкий контакт со зверем уже не предполагает никакой безопасности для человека. На что действительно стоит потратиться, если вы живете близко к лесу, если вы владелец турбазы, допустим, и принимаете у себя гостей, необходимо установить качественное видеонаблюдение для того, чтобы своевременно реагировать, если вы заметили вдалеке медведя, и обязательно электроизгородь. Вот таким мнением поделился специалист по безопасности в природной среде Михаил Ярин.
3: Значит, не стоит тратить деньги на перцовые баллончики, потому что перцовый баллончик подразумевает очень короткую дистанцию. Хорошо работают, ну вот по моему опыту, всякие петарды, бабахи, резкие звуки типа выстрелов. Очень хорошо работает электроизгородь, это вот для турбаз, там, или каких-то поселений. Она денег стоит, но она реально держит медведя в периметре. Хотя он может ее порвать, но все-таки не часто это происходит. Все вот эти вот ультразвуковые штуки, они работают так себе. Хорошо работает огнестрельное оружие.
1: Что обнадеживает, большинство встреч заканчивается тем, что медведь сам уходит. Однако поведение животного зависит от ситуации. Как мы помним, самые опасные встречи – это самка с медвежатами.
0: Но вообще, что происходит? Почему медведей вдруг стало так много у населенных пунктов? Есть, кстати, и предположение, почему так происходит. Гипотезу высказал президент Российской академии наук Геннадий Красников. Он ответил, что медведи привлекают внимание из-за инцидентов с нападениями на людей, но в города заходят и другие дикие животные, то есть лисы, волки, иногда даже и тигры. По мнению главы Российской академии наук, такое поведение вызвано комплексом факторов. Например, рост популяции приводит к нехватке пищи. Это вынуждает медведей расширять свой ареал в поисках еды. В связи с этим, говорит Красников, для каждого региона необходимо анализировать, как изменилась кормовая база, насколько выросла численность медведей, а также какие еще факторы могли повлиять на ситуацию. Цитата. «Это не столько научная, сколько техническая задача. По каждому региону может быть своя рекомендация». Президент РАН также обратил внимание на влияние климатических изменений на поведение животных. Климат в России становится теплее. Это приводит к изменению маршрутов миграции хищников. С этим, полагает Красников, связано и беспокойство местных жителей, поскольку раньше у них не было таких частых встреч с хищниками и другими дикими животными. Это более сложный момент, говорит глава Российской академии наук, но это характеризует именно изменение климатических условий. Напомним, что за последние месяцы

0: В России число погибших в результате нападений медведей выросло до 21. В нынешнем году хищники выходили к населенным пунктам, расположенным на территории более чем 40 регионов России. Может быть, не отпугиватели, но другие средства помогут бороться с медведями. Например, роботы-гуманоиды. За прошлый год в мире продали 7 тысяч подобных устройств. Для сравнения, в мире сейчас функционирует больше 4 миллионов роботов. Каждый год их число растет примерно на 500 000. Рейтер приводит такие данные, ссылаясь на Международную федерацию робототехники. Есть и другие данные. По прогнозу Bank of America, по итогам текущего года число проданных роботов-гуманоидов может вырасти до 90 тысяч к 30 году, более чем до 1 000 000. Чем объясняется такой оптимизм? Разбиралась Яна Ритунская.
1: Производители роботов и сами признают, что пока у гуманоидов просто нет нужного рынка сбыта, он еще, по сути, формируется. Потенциально они могут быть полезны практически в любой работе, которую прямо сейчас делает человек. Это и промышленность, и сервис, и медицина, и ритейл, подать, принести. Но пока не для каждой сферы они технологически готовы. Надо сказать, что вот эти скромные цифры продаж аналитики объясняют тем, что пока просто никто не покупает роботов, чтобы с ними работать. Их покупают, чтобы изучать. То есть производство, лаборатории покупают себе этих роботов, тестируют у себя на линиях и дальше уже принимают решение о том, нужно ли увеличивать заказ. Ну и вот как, опять же, Bank of America говорит, видимо, как раз прошлый год, 25-й, стал годом такого анализа, а уже по итогам 26-го серьезно вырастут продажи. То есть позитивный такой взгляд, что где-то они найдут свое применение. Ну, в России роботы неплохо работают на данный момент в маркетинге. Это практически единственная, наверное, отрасль, которая их использует. Именно как элемент развлечения. И вот именно эта сфера больше других в России развита.
2: Яна, вот я читаю сейчас, что входит в официальное определение робота-гуманоида, это немаловажно. Это робот с человекоподобным внешним видом, способный автономно работать в среде, предназначенной для людей. И важно, что наличие ног не является обязательным условием. А для чего вообще делать робота тогда гуманоидным?
1: Ну, со стороны может показаться, что для развлечения, но есть и практическая цель. Если роботов планируют внедрить в человеческую среду, то от гуманоидного вида, ну, получается просто не уйти. Так говорится, владелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
3: Человекоподобные роботы созданы для того, чтобы быть в тех местах, где может человек по ступеням подниматься, там, открывать двери. Все сделано под человека. Вот есть компания китайская, которая делает только нижнюю часть робота. Ноги и все. И он ходит ногами, да, но он все равно начинает они приделывать ему руки, потому что, чтобы открывать дверь, ему нужна рука. И в итоге получается, что нужен все равно человекоподобный робот-гуманоид. Поэтому, знаете, здесь такой философский вопрос, почему так? Может быть, голову убрать, без головы будет, да? Ну, не эстетично будет.
1: Ну и причем в Китае уже пошли дальше, там представили роботов, которые обладают мимикой и жестами. Назначение у них быть компаньонами, быть собеседниками для человека, работают на базе нейросетей. При этом в России, как вот говорят сами руководители компаний по производству роботов, пока подход такой, что сначала смотрят на отрасль, понимают, где реально она будет востребована, и только потом начинают инвестиции. Например, в Китае совершенно иная ситуация, там государство финансирует как производство, так и стимулирует спрос на гуманоидов. При этом настолько это стало активно происходить, что там даже задумали, не пора ли как-то свернуть несколько вот это усердие. На примере компании Unit 3 Robotics спустя один день после IPO там был рост на 460% акций этой компании. Но месяц прошел, и падение пришло больше, чем на 40%. Теперь, как пишет Рейтер, китайские власти задумались о регулировании в этой среде и даже сдерживают поток IPO других компаний, чтобы как раз не разгонять вот этот пузырь.
4: Но у такой схемы развития отрасли есть серьезные риски. Так считается основатель компании Промобот Олег Кивакурцев.
5: Вот такое массовое, веерное или даже конвейерное субсидирование редко когда заканчивается хорошо. Поскольку это инвестиции венчурные, и никто не знает, через сколько лет наконец-таки эти роботы будут приносить прибыль. А я обращаю внимание, что все производители человекоподобных роботов в Китае — это убыточные компании, а некоторые глубоко убыточные компании на сотни миллионов долларов. И когда они станут прибыльны, непонятно. Здесь государство берет на себя риск, и поэтому мы видим активное развитие отрасли. В перспективе 5-10 лет. Возможно, ситуация изменится, но пока она больше похожа на благотворительность, чем на бизнес.
1: Ну, по некоторым данным, опять же, которые приводит Рейтер, оборонное ведомство Китая даже уже проводит закупки таких роботов, использует их, чтобы развертывать в боевых условиях. Но, как говорят мои собеседники, пока восстание роботов нам не грозит, как и их масштабное применение. И в ближайшие лет 10, скорее, например, человек все-таки в бою победит робота, так считают сами производители.
0: Я напомню, что в конце августа в Пекине проходили вторые всемирные игры человекоподобных роботов. 2000 роботов, которые представляли пугающую цифру, 666

0: команд из 16 стран. Футбол, бег, настольный теннис, бокс, танцы, тяжелую атлетику. Именно там соревновались роботы-гуманоиды. Не о гуманоидах, но о людях и их достижениях прямо сейчас расскажет спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
1: Спорт на РБК.
2: Давай начнем с бокса. Завершился в Софии чемпионат Европы. И есть прекрасная новость, потому что сборная России стала победителем медального зачета. Там и мужчины, и женщины соревновались. Причем наши завоевали 15 наград разного достоинства. То есть по этому показателю мы лучше. Ну и также по количеству золотых медалей тоже сборная России вне конкуренции. 7 наград высшей пробы завоевали наши боксеры. Так что по-прежнему они в большом порядке. Хотя какое-то время они отсутствовали на международных соревнованиях, но это, по сути, был первый такой большой турнир, на который приехала сборная России в полном составе и, между прочим, выступала в Софии с флагом и гимном.
0: В каком-то смысле подтвердили квалификацию российские спортсмены в этом виде спорта. Но перенесемся от дел боксирующих к делам тех, кто забивает гол обычно. Кстати, гол Мбаппе принес сборной Франции победу в первом матче при Зидане. Расскажи детали.
2: Да, казалось бы, сборная Франции выиграла первый матч при новом тренере Зинедине Зидане. Это, наверное, хорошая новость для поклонников трехцветных, но есть и не очень. Дело в том, что в тот момент, когда Килиан Мбаппе забивал единственный мяч в ворота сборной Турции, форвард получил травму. И отбудет он из расположения своей сборной в мадридский Реал, где пройдет углубленное медобследование, и будет понятно, каков же характер этого самого повреждения, сколько Мбаппе пропустит. Ну и еще один матч в Лиге Наций, в Лиге А, проходил накануне. Италия-Бельгия. И вот в этой встрече бельгийцы оказались сильнее 2-0.
0: Я думаю, что детали мы услышим буквально через 2 часа в эфире радио РБК. Это был спортивный обозреватель Илья Попов.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
4: Бешеные деньги.
3: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает генеральный директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
3: Недавно я прочитал книгу Вячеслава Добынина «Мозг и его потребности». Чем меня эта книга привлекла? Природа нам дала такой инструмент в виде мозга, который мы воспринимаем как просто какую-то думалку. На самом деле он управляет нашим организмом весьма совершенно в сравнении с другими представителями живого мира. Вы на много часов, сосредоточиваясь здесь на работе собственного мозга, как его обслуживать и какие колоссальные возможности он вам дает.
1: Вячеслав Добынин. «Мозг и его потребности. От питания до признания». Стремление лидировать – одна из важнейших врожденных программ, которые формируют основу темперамента и поведения человека. Лидеры и подчиненные по-разному реагируют на стресс и испытывают различный уровень счастья, что связано с особенностями работы их мозговых систем. Для поддержания лидерских качеств важно

0: понимать биологию мозга и работать над ее тренингом, чтобы избежать выгорания и сохранять социальную эффективность.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
3: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
3: По будням на радио РБК.
4: «Аватар-12» – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарбутко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто?» на радио РБК. РБК «Тренды».
3: Один кошелек, несколько банков. У цифрового рубля есть особенность, которой нет у обычного банковского счета. Цифровой кошелек не привязан к конкретному банку. Счет открывается один раз на платформе Банка России. При этом управлять цифровыми рублями можно через приложения разных банков, при условии, что они подключены к платформе и в них открыт банковский счет. Например, если клиент обслуживается сразу в трех банках, один и тот же цифровой кошелек будет доступен через приложение каждого из них. Переводить цифровые рубли из одного банка в другой для этого не требуется. Деньги вообще не находятся на счетах этих банков. Есть и практическое преимущество. Если приложение одного банка временно недоступно, операции с тем же цифровым счетом можно проводить через другой подключенный банк. Таким образом, цифровой рубль отделяет сами деньги от банка, через который к ним получают доступ. Банк остается сервисом и интерфейсом, а счет и средства находятся на единой платформе Центробанка.

Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Всем утра в столице, в студии Павел Потапов. 5 человек получили ранения в результате атаки БПЛА в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Один человек пострадал в Таганроге, четверо в Азове. Над регионом сбили более 30 беспилотников. О масштабной атаке также этим утром сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его данным, есть погибшие. Повреждения получили жилые дома и здания предприятий в Северском районе. Медведь забрался на территорию домовладения в одном из СНТ в Иркутской области, сообщили в МВД. Хищник утащил собаку, хозяева смогли спрятаться в доме. Охотовед обнаружил медведя в 50 метрах от здания, зверя застрелили. Россия сохранила запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции, поскольку Армения не предоставила документы об устранении нарушений при их производстве, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре. Информация о необходимости предоставить подтверждающие документы направлена армянской стороне. Минпросвещение подготовило рекомендации по применению искусственного интеллекта в школах. В 1-4 классах ученики не используют нейросети самостоятельно. В 5-9 классах учитель может разрешить применять ИИ для поиска информации, получения дополнительных объяснений сложных понятий, визуализации материала и проверки гипотез. В 10-11 классах к этим возможностям добавляется использование искусственного интеллекта в проектной и исследовательской деятельности. В Бразилии запретили онлайн-ставки. Накануне об этом объявил президент Луис Лула да Силва, сообщает Рейтер. Меру ввели на фоне предстоящих президентских выборов, первый тур которых запланирован

0: на 4 октября. «Мы столкнулись с серьезной проблемой в сфере общественного здравоохранения, связанной с онлайн-ставками», заявил министр финансов Дарио Дуриган. «Сайты букмекерских компаний останутся доступны пользователям до 5 октября, чтобы они могли вывести оставшиеся средства». Сенатор Флавио Болсонаро, оппонент Лулы да Силвы на выборах, назвал запрет популистским, лицемерным и политически мотивированным. Белый дом не допустил журналистов CNN на борт президентского самолета Air Force One, сообщает газета Washington Post. Журналисты должны были освещать визит Дональда Трампа в Теннесси и передавать собранные материалы другим телеканалам. Решение Белого дома стало новым ограничением для CNN после недавнего конфликта администрации Трампа с телеканалом. Больше новостей на сайте РБК.
1: Может быть, потому что просто в Нью-Йорке сейчас погода нелетная. Напомним, власти штата объявили штормовое предупреждение. Кстати, там ведь проходит и неделя высокой, хочется прям сказать, моды Генассамблеи Организации Объединенных Наций. О чем говорили там и, в частности, какие заявления звучали из уст Сергея Лаврова, который сегодня, кстати, должен выступить с трибуны Генассамблеи. Мы расскажем об этом через полминуты. Что еще в этом часе? В России резко выросло число дел о банкротстве строительных компаний. Разбираемся, с чем это связано. Австралия ужесточит регулирование искусственного интеллекта после взлома портала национальной программы всеобщего медицинского страхования. К чему это может привести, разбираемся. Итак, в Нью-Йорк переносимся. Переговоры Трампа с Зеленским, встреча Рубио с Лавровым и выступление иранского лидера. Если кратко подводить итоги недели высокого уровня, 81-я сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, результатом встречи украинского президента с главой Белого дома стало обещание Трампа одобрить выдачу лицензии на ракеты для систем ПВО «Патриот». Но, по крайней мере, об этом заявил Владимир Зеленский. Американский президент это не подтверждал. На среду глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров встречался с госсекретарем Соединенных Штатов, то есть Марко Рубио. Итогом этих переговоров стало приглашение Владимира Путина на декабрьский саммит G20 США. Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук подчеркивает, саммит группы 20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи.
2: Здесь я бы рассматривал это приглашение просто как такой символический акт. И Трамп, видимо, решил показать всему миру, что он поддерживает очень хорошие отношения с российским президентом. С одной стороны, то, что они там регулярно контактируют. Второе, то, что он считает необходимым присутствие России на самом высшем уровне на подобного рода встречах. Это к пику европейцам, которые считают, что необходимо изолировать Россию, и она уже изолирована. Вот Трамп всем показывает, что да, Россию надо приглашать, мнение России. России нужно учитывать, и Россия – это очень серьезный игрок и серьезный партнер.
1: Параллельно в Нью-Йорке поднимался и еще один кризис, а именно на Ближнем Востоке, который разворачивается. Рейтер сообщает, Вашингтон и Тегеран обсуждают поэтапную сделку. Согласно плану, Тегеран может вновь открыть Ормузский пролив в обмен на ослабление американской экономической блокады. Тем не менее, на Генассамблее дипломаты двух стран не изъявили желания идти на урегулирование конфликта. Во время выступления премьер-министра президента Ирана Масуда Пезешкиана из зала вышел представитель американской делегации. Миньямин Нетаньяху, израильский премьер, в своей речи выступил в защиту военных компаний своей страны в Иране, в секторе Газа и других регионах Ближнего Востока. Перед началом его речи зал демонстративно покинули десятки дипломатов. И при этом, кстати, не обнажили кресло в зале заседаний Организации Объединенных Наций. Многие журналисты обратили внимание на то, как изношены эти кресла. На некоторых были видны проплешины, кое-где даже была повреждена обивка. Все это наводит журналистов по всему миру на размышления о том, хватает ли вообще организации Объединенных Наций, не то что решать международные вопросы, ну а хотя бы каким-то образом обеспечить комфортное пребывание делегации. Но это так, лирическое отступление. А вообще, Беньямин Нетаньяху после того, как демонстративно покинули зал десятки дипломатов, ответил на все происходящее, прокомментировал следующим образом: если есть еще какие-то моральные трусы, которые не покинули зал, пожалуйста, сделайте это сейчас. Впрочем, придавать большое значение влиянию Генассамблеи на иранский конфликт нельзя. Так считает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ММО РАН Николай Сухов.
3: Я скептически отношусь к роли ООН в урегулировании конфликтов. И вот этот конфликт, который сейчас влияет на весь мир, он также развивается вне юрисдикции, вне влияния со стороны Организации Объединенных Наций. Наблюдали политические демарши, яркие, когда выступал Нетаньяху. Вышло больше половины представителей стран мира. Понятно, что это жест неприятия американских.

0: представитель демонстративно покинул зал, когда выступал премьер-министр республики, таким образом тоже продемонстрировав стремление, в кавычках, США договариваться.
1: Западная пресса скептически оценивает неделю высокой дипломатии в Нью-Йорке. Bloomberg пишет, что он находится в кризисе. Агентство иронизирует. Генеральному секретарю организации Антонио Гутерришу легко говорить о необходимости реформ, поскольку это была его последняя генеральная ассамблея. Поэтому, да, Гутерриш делает, конечно, заявления, на которые, наверное, он уже никак не повлияет в перспективе, в том числе на их воплощение. Ну и сообщает Wall Street Journal буквально на последние часы, что Дональд Трамп все-таки отверг предложение Ирана открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия в регионе на 7 дней. Газета отмечает, Трамп в частных разговорах с своими соратниками выразил сомнение в том, что Иран выполнит его требования и заявил, что считает вероятным возобновление бомбардировок уже после ноябрьских выборов в Конгресс. Рейтер, правда, эту информацию подтвердить не может. Ну а незадолго до публикации Wall Street Journal министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран передал США мирный план, который подразумевает 7-дневный отсчет до открытия Ормузского пролива и приостановки боевых действий в этом регионе. 8:08 в российской столице. Трудоспособный возраст, отсутствие официальной работы и 50 квартир собственности. Так в общих чертах выглядит портрет нарушителя налогового законодательства, которым в Москве сейчас приковано особое внимание. Как выявляют серую аренду? Слушаем программу «Налоговая база» прямо сейчас.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Трудоспособный возраст, отсутствие официальной работы и 50 квартир в собственности. Так в общих чертах выглядит портрет нарушителя налогового законодательства, к которому в Москве сейчас приковано особое внимание. По версии мэрии, десятками объектов недвижимости, автомобилей, яхт и нулевым официальным доходом в столице обладают 154 тысячи человек. Вряд ли они их просто коллекционируют. Почти наверняка речь идет о получении масштабных теневых доходов. Как в Москве выявляют серую аренду? По какой формуле определяют налоговый потенциал недвижимости и кто действительно находится в зоне риска? Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
2: Налоговая база.
3: У меня в гостях сегодня руководитель налоговой практики адвокатского бюро БВМП Александр Андропов. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Екатерина.
3: Александр, а как вам кажется, почему выбран такой фокус, трудоспособный и неработающий? Потому что, ну, по логике вещей, пенсионер, который сдает в аренду квартиру и не платит налоги, это такой же нарушитель, как трудоспособный гражданин.
4: Налоговые в первую очередь обращают внимание на количество объектов, зарегистрированных на физическом лице. О том, что трудоспособен он или не получает доход, это уже косвенный признак. Откуда он получает доход? Здесь включается логика. И если человек, имея столько квартир, не получает доход, то есть на что он живет? Вопрос. Соответственно, его стоит проверить.
3: Ну да, потому что у нас вообще-то правительством и президентом обозначен сейчас курс на борьбу именно с теневой занятостью, а занятые — это люди, как правило, в трудоспособном возрасте. Поэтому, мне кажется, здесь еще есть вот такой крючок. Хорошо, но вот в мэрии говорят, что основной канал сбора информации о незаконной аренде — это участковые. Действительно ли это так, и что делает участковый для того, чтобы установить факт неуплаты налогов с аренды?
4: Участковый по запросу налогового органа может выйти на адрес, который будет указан в запросе, и опросить либо жильцов, кто проживает на данном объекте недвижимости, либо соседей. То есть он выполняет эту функцию контроля, но по запросу налогового органа.
3: То есть не самостоятельно, инициативно он не может пройтись по подъездам и собрать информацию о нарушителях?
4: У него такой задачи нет, и у него таких функций нету, в принципе. То есть у него своя работа, он ей занимается, но по запросу налогового органа он может выйти и, так скажем, осуществить эту работу.
3: А какие-то документы он может истребовать?
4: Он имеет право истребовать документы, подтверждающие личность, взять объяснение, задавать вопросы. Но договор аренды он не имеет права истребовать, потому что это является документом, подтверждающим право собственности. Также выписку из ЕГРН он не может запросить. В его обязанности это не входит. Поэтому если ему в этом отказали, либо просто не открыли дверь, вопрос на этом как бы закрыт. Но закрыт не навсегда. В любом случае он может опросить соседей, консьержа, либо сотрудников управляющей компании. Если в этих объяснениях будет понятно, что там проживают иные лица,

0: ну, которые сняли эту квартиру, да, то эта информация поступит в налоговые органы, и, соответственно, последствия будут соответствующие.
1: А какая-то финансовая мотивация участковых есть дополнительная за выявление потенциальных нарушителей?
0: Таких сведений у меня нет. Ну, возможно, есть какие-то внутренние поощрения, но это скорее вопрос к структурам МВД.
1: По версии мэрии, помимо участкового, выявлением теневых доходов от аренды занимается также государственная инспекция по недвижимости, ГИД. В чем принципиальная разница в ее подходе по сравнению с участковыми?
0: ГИД занимается проверкой объектов недвижимости коммерческой, выявляет самострои, незаконные перепланировки, составляют акты, и эта информация, я не встречал у себя на практике, чтобы передавалась в налоговые органы. Возможно, она существует где-то в других структурах, хранится, но за всю мою практику не было, чтобы передавали эту информацию, вот проверьте тех, проверьте этих, не было. ГИД может, да, установить каких-то незаконных арендаторов, но это будут, скорее всего, мелкие магазины, склады,
1: там, то есть как какой-то побочный продукт ее деятельности.
0: Все верно, да, это как побочный продукт, но...
1: Не основная задача. Но ведь да. Что-то могло измениться на самом деле в 2025-2026 годах.
0: Но мы это увидим в будущем.
1: Совсем скоро. Хорошо. А как налоговая, собственно, выявляет теневые доходы от аренды? Об этом мы спросили управляющего партнера ГИН и партнеры Киру ГИН.
2: Выявлением незаконной аренды сейчас в первую очередь занимается налоговая инспекция. Как она это делает? Во-первых, в распоряжении налоговиков есть данные Росреестра. И налоговые органы уделяют особое внимание собственникам нескольких объектов недвижимости, которые не подают декларацию 3 НДФЛ или отражают в ней минимальные доходы. Помимо данных Росреестра, налоговые органы используют альтернативные источники, а именно бывших арендаторов, соседей, участкового, управляющую компанию. При необходимости инспектор может выехать по адресу, опросить консьержа, соседей, а также уточнить у жильцов, кто проживает в квартире, собственники они или арендаторы. Кроме того, налоговые органы стараются получить доступ к банковской выписке физического лица. Для этого физических лиц вызывают на допросы в налоговые органы и направляют им требования о представлении документов и информации.
1: Хорошо, то есть есть три основных источника: Росреестр, опросы людей и банковская выписка. А так ли просто ее получить? Вообще, при каких условиях налоговый орган может посмотреть на данные, например, движения по счетам человека?
0: Налоговые органы это может сделать, но это не так просто. Направляется запрос в вышестоящий налоговый орган, который должен согласовать получение данной выписки. Только после этого можно ее проанализировать и увидеть, да, системность платежей и так далее. Но получить эту выписку получается крайне незначительному количеству инспекторов.
1: То есть вышестоящий орган не всегда согласовывает эту меру?
0: Крайне не всегда.
1: Мне кажется, это важно зафиксировать. Принято. Но какие у налогового еще могут быть лазейки для получения информации о серой аренде, нам рассказала налоговый консультант Линда Куркулита.
3: Другим вариантом, когда ФНС узнает о том, что квартира, дом сдаются в аренду, являются сами арендаторы. Если возникает конфликтная ситуация, есть риск, что арендатор пойдет в инспекцию и, зная о том, что арендодатель не платит налоги, расскажет всю информацию, всю подноготную налоговому инспектору. Кроме этого, нельзя недооценивать вариант, когда сам арендодатель, не зная о том, что он делает, представляет выписки, например, банковские в инспекцию в рамках проведение камеральной налоговой проверки декларации для подтверждения, например, расходов на приобретение ценных бумаг, транспорта, недвижимости и так далее. И налоговый инспектор среди всех сведений, которые представлены в выписке, находит систематическое зачисление денежных средств, например. И далее уже, когда возникает вопрос у налогового инспектора, он начинает сводить 2 плюс 2, и таким образом можно понять, что налогоплательщик сдает в аренду недвижимость.
1: Вот в ситуации, когда бывшие арендаторы или соседи сообщают налоговому органу о том, что что-то там нечисто, какая реакция обычная и как это выглядит? То есть в свободной форме можно написать, знаете, вот в 57-й квартире Иван Иванович, кажется, поселил какую-то семью и не платит налоги с аренды. То есть вот как это должно все выглядеть?
0: Да, это действительно имеет место быть. То есть недовольные соседи, может быть, бывшие супруги обиженные, либо какие-то еще недовольные люди, которые с вами плохо расстались в каком-то случае, они могут действительно подать жалобу в налоговую через свой личный кабинет на собственника квартиры, да, то есть он может описать ситуацию, что вот есть подозрение, что данную квартиру сдают и получают незаконный доход. Эти обращения в обязательном порядке регистрируются.

0: и находится на особом контроле в вычитающем налоговом органе, и в 100% случаев отрабатываются. То есть выходит инспектор территориального налогового органа и опрашивает лиц, осматривает объекты, ну, то есть выходит по адресу. Вывод такой, что не нужно ссориться с соседями, лучше с ними дружить и приходить с пирогами.
1: Да, после нашего выпуска все, значит, пошли к своим соседям с хлебом, с солью. Надеюсь, так и будет. А вот что, если в квартирах, например, налоги с аренды, которых не платится в налоговый орган, живут, например, родственники, друзья или какие-то иные лица и живут безвозмездно? Вот я могу как-то зафиксировать этот факт и представить в качестве доказательства в налоговый орган, чтобы снять претензии с себя?
0: Да, конечно, здесь подойдет договор безвозмездного проживания, заключенного между проживающим и, соответственно, собственником жилья. Но важно понимать, что чтобы не было, да, системных платежей, это важный факт. Но из-за того, что налоговый их напрямую не увидит, кроме как от вас, эта информация не поступит, да, в налоговый орган. Поэтому этого документа будет достаточно. Но на словах инспекция не поверит этому, да, то есть необходимо подтверждение документальное в любом случае.
1: Угу. То есть договор безвозмездного проживания может быть таким решением. Но, конечно, если у вас такой договор на 50 квартир оформлен, наверное, это тоже никого не обманет. Давайте еще обсудим вот какую вещь. По версии мэрии, в Москве 154 тысячи человек, у которых нулевой официальный доход, и при этом в собственности 50 объектов недвижимости или там 70 транспортных средств. Порядок такой. Мне вот что интересно. Как вообще у человека может появиться такое заоблачное количество квартир? Потому что интуитивно кажется, что это какое-то вообще невероятное количество, и таких людей нет. Я ошибаюсь?
0: Такие люди есть. Мы должны гордиться за нашу страну, что у нас такие люди живут. Вот, ну, по моему мнению, это инвесторы, да, которые на стадии котлована вкладывали денежные средства свои в объекты недвижимости, и на сегодняшний день имеют такой потенциал, да. Касаемо транспортных средств, ну, здесь это, скорее всего, собственники таксопарков, да. Здесь больше это похоже на такое сокрытие деятельности предпринимательской, которая не регистрируется и не платят налоги. Касаемо вот тех, у кого по 50 квартир, да, то есть вряд ли это прям направлено было на сокрытие доходов, да, от сдачи в аренду, скорее это все-таки как больше инвестиционные проекты. Вот. А если говорить о том, что это номинальные какие-то держатели квартир, здесь тоже я сомневаюсь в этом, потому что вряд ли кто-то захочет с этим связываться и на кого-то оформлять такое количество недвижимости.
1: Соглашусь. Но мы с вами сейчас теоретизируем во многом, а теперь давайте перейдем к разбору кейсов. Вот поделитесь, пожалуйста, какие в вашей практике были случаи, когда налоговая реально ловила физическое лицо на сокрытие доходов от аренды.
0: Да, был такой кейс. К нам обратился мужчина, который на протяжении нескольких лет сдавал 8 гаражей в одном кооперативе. Он искренне считал, что это его гаражи, и он не должен с этого платить налоги. То есть он не занимается предпринимательской деятельностью, это его собственность, он их сдает. Потом, когда уже налоговая доначислила ему сумму налогов и вручила акт налоговой проверки, он уже обратился к нам. Налоговая, значит, доначитала ему НДФЛ, потому что он не подавал декларации и не отчитывался, не платил налоги, соответственно. Сверху сумму штрафа доначислил, а также штраф за нерегистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, за незаконную предпринимательскую деятельность.
1: Вот как. А почему здесь возникла предпринимательская деятельность? Потому что речь идет о нежилой недвижимости?
0: Да, здесь речь идет о нежилой недвижимости, и это ключевой фактор в данном случае. Даже были намеки о том, чтобы НДС ему вменить, скажем так, но 145-я статья Налогового кодекса говорит об обратном, что здесь все-таки применяются функции индивидуального предпринимателя, который не обязан, да, НДС уплачивать. И от НДС мы отбились. В итоге мы вот сократили штраф в 6 раз, но налог пришлось все-таки доплатить.
1: А по какой формуле рассчитывался налог к уплате? Потому что мэрия предложила такой подход. За годовой доход от аренды принимается эквивалент 5% кадастровой стоимости жилой недвижимости и 20-30% коммерческой. Это адекватно? И действительно ли он применялся, допустим, в вашем случае?
0: Адекватным было бы посчитать стоимость с фактических перечислений, но так как не всегда можно получить эти данные оперативно из банковских выписок, поэтому пришли к такой функции, да, чтобы посчитать это с кадастровой стоимостью. Если индивидуальный предприниматель находится на патенте, у него либо 4% с дохода с физлиц, либо 6% с юрлиц. Они взяли среднюю, значит, по больнице, да,

0: 5%. Это чтобы просчитать сумму приблизительно, да, то есть необходимую к уплате в бюджет с дохода, указать ее как основание, да, вызвать, соответственно, физическое лицо.
1: И начать торг.
0: Не то, что торг, а вы нам документы, там мы увидим уже действительные цифры, с которых же мы посчитаем реально.
1: В мэрии сейчас говорят, что в основном претензии приходят людям, у которых 50, 60, 70 квартир и столько же транспортных средств. И они двигаются по принципу пирамиды. Начинают от самых богатых, но потом постепенно будут переходить уже к менее обеспеченным людям. Как вам кажется, сегодня людям, которые незаконно сдают, допустим, 2-3 квартиры, стоит переживать?
0: Эффект пирамиды действительно существует. Те, кто сдают 2-3 квартиры, прямо сейчас переживать не стоит, но и забываться не стоит, потому что это зависит от конкретной инспекции. Если там попадутся очень активные инспектора и отработают первичные списки, то и дойдут до них.
1: Хорошо, переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности, короткие ответы. Если официально показать минимальный доход и продолжить сдавать квартиры в серую, это безопасно?
0: Нет.
1: Если задекларировать доход от 25 квартир, а еще 25 квартир продолжить сдавать, налоговая не придет?
0: Придет, и инспектор спросит, а где остальные 25?
1: До начисления налогов за аренду десятка объектов недвижимости – это перспектива банкротства физического лица?
0: Нет, скорее у кого 50 квартир собственности, им есть с чего платить налог и штрафы. Скорее всего, банкротство здесь не светит.
1: Насколько практики Москвы по выявлению теневых доходов применимы сегодня в регионах?
0: Настолько же, насколько и в Москве, только объем немного меньше.
1: И финально. Оказавшись перед налоговым инспектором, что вы ему скажете?
0: Давайте говорить о фактах. Документы мы представим в установленные законом сроки.
1: Спасибо. Это была налоговая база и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с руководителем налоговой практики адвокатского бюро БВМП Александром Андроповым мы разбирали, как налоговая сегодня выявляет серую аренду. До встречи через неделю.
2: Технологии и тренды. Возможно, вы уже видели в соцсетях вирусные ролики, где муха играет в Майнкрафт и Дум, торгует биткоином, готовит шаурму или пытается вести автомобиль. Что же там происходит? Это не дрессированное насекомое, а цифровая модель, которой разработчики поручили управлять происходящим на экране. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как цифровой мозг мухи стал игрушкой интернета и почему с живым мозгом такой фокус пока не повторить. В начале сентября Google Research и научный центр Джанелле при медицинском институте Говарда Хьюза представили карту центральной нервной системы самца мухи дрозофилы. Более 166 тысяч нейронов и 125 миллионов контактов между ними. Работа заняла около 10 лет, а искусственный интеллект помогал разбирать снимки электронного микроскопа. Ученые хотели понять, как нервные цепи превращают зрение, вкус и другие сигналы в движение, агрессию или брачное поведение. Но данные открыли для скачивания по лицензии Creative Commons, и программисты почти сразу начали помещать виртуальный мозг в Minecraft, Doom, Beat Saber и другие совершенно чужие мухи среды. Важно, это не сознание и даже не полноценная цифровая копия насекомого. Это коннектом, лишь схема связей между нейронами. Разработчики сами определяют, какие сигналы из игры получит модель и в какие движения превратится ее ответ. Поэтому муха может управлять персонажем, но это не значит, что она понимает правила игры или учится побеждать. И это уж точно не означает, что завтра в Майнкрафт можно будет загрузить живую муху. Цифровую модель можно перегрузить, неправильно стимулировать, а после ошибки просто запустить заново. С живым организмом сначала нужно научиться безопасно считывать сигналы мозга, а затем возвращать в него зрительную, тактильную и другую информацию, при этом достаточно точно и не повреждая нейроны. Это задача нейроинтерфейсов, она более сложная, чем запуск компьютерной симуляции. И все же вирусный эксперимент показывает серьезный сдвиг. Раньше результат большой научной работы оставался внутри лаборатории и статьи. Теперь открытые данные, свободные инструменты и ИИ-помощники позволяют независимому разработчику быстро придумать неожиданное продолжение чужого исследования. Ученые опубликовали карту мозга, а интернет превратил ее в персонажа. Зомби-муха не приблизила переселение сознания в компьютер, зато наглядно показала, технология развивается быстрее, когда доступ к ее базовым деталям получает любой желающий.
3: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор. Дивы.
4: Инвесторы просто обожают дивиденды, поэтому наш трейдерско-русский словарь был бы невозможен без этого слова. Дивы – это выплаты, которые распределяются среди акционеров. Там, где есть дивы, где-то неподалеку и дивидендный гэп, или коротко – див-гэп. Это резкое падение, которое демонстрирует

0: интеллект.
1: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Домашний взлом крипты. Один из самых необычных конфликтов теперь в суде. В Великобритании мужчина обвинил бывшую жену в краже более 2000 биткоинов. Сегодня это около 170 миллионов долларов. По его версии, схема была простой. Женщина якобы подсмотрела через домашнюю камеру фразу для восстановления доступа к криптокошельку. Этого достаточно, чтобы полностью восстановить доступ даже без устройства и пароля. Речь идет о кошельке, где безопасность строится именно на так называемой сид-фразе, наборе из 24 слов. Потерял ее, потерял все. Средства были выведены несколькими транзакциями и распределены по десяткам адресов. Интересно другое. Суд отказался рассматривать это как кражу в классическом смысле. Причина – юридическая. В британском праве этот термин традиционно применяется к физическому имуществу, а не к цифровым активам. Но дело все равно продолжится, уже по другим основаниям. И это важный сигнал. В криптомире защита активов – это не только технологии, но и банальная операционная безопасность. Иногда главный риск – не хакер, а человек рядом.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. Северский район Краснодарского края подвергся атаке БПЛА. Есть погибшие, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Один человек находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали в районную больницу. Пять человек, в том числе ребенок, получили ранения в результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в МАКСе. До 20 выросло число сбитых на подлете к Москве БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Средства ПВО за ночь уничтожили 645 украинских беспилотников. Над российскими регионами сообщили в Минобороны. Из-за повреждений контактной сети в Краснодарском крае фрагментами БПЛА на непродолжительное время задерживаются в пути несколько поездов, сообщает пресс-служба Северокавказской железной дороги. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для минимизации задержек. На всей территории Крыма сохраняются ограничения подачи электроэнергии, сообщает Крымэнергоинформ. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Энергетики принимают все возможные меры, чтобы электричество как можно быстрее вернулось в дома крымчан. Российские войска поразили центр обработки данных Космонова в Киеве, обеспечивавший поддержку систем спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Дональд Трамп во время визита в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина высказался за проведение трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями с участием России, Китая и США. Об этом говорится в документах, опубликованных Белым домом. Также сообщается, что президент США и председатель КНР обсудили актуальные мировые проблемы, в том числе связанные с Россией, КНДР и Ираном. Глава Йемена призвал граждан к мобилизации за наступление хуситов. Рашад Аль-Алими попросил жителей страны внести вклад в защиту республики. Он также объявил о возможности вступить в ряды сторонников законной власти для тех, кто ранее воевал за хуситов, но решил отречься от движения. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Ключевой вопрос, перекроют все-таки хуситы или нет Баб-эль-Мандебский пролив. Пока не очень ясно. Следим за ситуацией. Микрофон Илья Приходько. В Россию перенесемся с международных геополитических тем. Так вот, в России резко выросло число дел о банкротстве строительных компаний. С чем это связано? Согласно исследованию «Контур Фокуса», к началу сентября их число выросло на треть и перевалило за 1000. При этом дела о банкротстве компании еще не означают такого же количества проблемных жилых домов. Это важно. Риски для покупателей зависят от конкретного проекта и способа расчетов. Самые заметные проблемы в таких регионах, как Татарстан, Челябинская область, а также в Сургуте, Перми, Красноярске и Новосибирске. Вместе с ростом числа банкротств снижаются и масштабы девелоперских проектов. Об этом рассказал эксперт по ускорению, повышению прибыльности девелопмента, руководитель компании BIMPRO Анна Смородина.
2: Да, действительно, такая проблема существует, она по всей России существует. Мы наблюдаем за этим, и застройщики, те, которые раньше чувствовали себя

0: себя комфортно, они тоже сокращают расходы, используют типизацию. И для того, чтобы сэкономить в первую очередь, но в то же время не ухудшить качество. Мы видим действительно региональные проблемы по повышению уровня банкротства строительных компаний. И также видим сильное падение объемов девелопмента буквально в десятки раз. То есть те проекты, которые раньше были в масштабах миллионов квадратных метров, сейчас сокращаются вплоть до 70-100 тысяч квадратных метров, а некоторые компании вовсе не могут продолжить строительство.
1: Основные причины банкротств, которые называют участники отрасли, это дорогие кредиты, недостаточные продажи и увеличение затрат. Пока деньги не станут дешевле, говорить о росте строительства нельзя, так считает вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Вячеслав Семененко.
2: Все эти факторы — это из-за стоимости денег. Стоимость денег на строительство, стоимость денег высокая для ипотечного кредитования и стоимость денег, которая ведет к росту себестоимости. Все эти факторы из-за стоимости денег. Сегодня у нас сложилась ситуация, когда устойчивая экономическая ситуация в больших городах. Там Москва, Петербург. Но вы сейчас назвали города, которые до этого были устойчивы. Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск. Это очень плохо. Это очень сильные города были по девелопменту. Это означает, что они уже не выдерживают. Я вам скажу по своему опыту, что экономика Ленинградской области, не самые элитные проекты в Петербурге, на грани экономики. Экономика на грани.
1: С 1 октября в России начнут действовать новые параметры семейной ипотеки. Самые низкие ставки будут доступны только семьям с 5 детьми. Это 2% во всех регионах России и 4% для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти. Для семей с одним ребенком в столичных регионах ставка составит 12% годовых, в остальных субъектах 10%. Эти изменения приведут к охлаждению спроса на новостройки, так считает экономист завкафедры ипотечного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.
3: Нужно ждать некоторой просадки спроса в ближайшие месяцы, хотя бы по той простой причине, что когда мы ждали летом изменений, уже в сентябре знали, что изменения будут. Ну, а определенным образом спрос был заемный из периода октября-ноября, может, и декабря, когда люди торопились получить ипотечный кредит на тех условиях, которые были ранее. Поэтому сейчас неизбежно какая-то часть спроса уйдет. Плюс к этому, ну, условия меняются. Где-то растут суммы, где-то растут ставки, где-то становятся приятнее условия для индивидуального строительства. Очевидным образом может поменяться спрос и с тем, что на вторичную недвижимость подключат.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее на этой неделе сообщил, что ввод жилья сократился на 14% за год. Но снижение произошло в основном не в многоквартирных домах, а именно в сегменте индивидуального жилищного строительства. Прямо сейчас сообщение с лент информагентств. РБК сообщает, главный радиочастотный центр ГРЧЦ, подведомственный Роскомнадзору, направил операторам связи поручение обеспечить проверку всего оборудования латвийского Микротик, размещенного на сетях, и принять меры по устранению потенциальных уязвимостей. Это так сформулировано. Связано это с обнаруженными уязвимостями в некоторых версиях операционной системы роутер ОС, которая установлена на роутерах этого производителя. Текст письма есть в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердили два собеседника на телеком рынке. Что еще? В письме главный радиочастотный центр предупредил: эксплуатацию уязвимостей может нарушить информационную безопасность критической информационной инфраструктуры. Напомню, что к ней относятся сети связи, информационные системы госорганов, энергетических, финансовых, транспортных и ряда других компаний, а также информационных ресурсов госорганов и социально значимых ресурсов. Будем следить за этой темой. 8:37 в российской столице. Через минуту о том, что правила аудита могут измениться. Причина — кейс Евротранса.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
5: Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. краткосрочно.

0: делового администрирования. 16+.
1: 8:38 в Москве. У микрофона Илья Приходько. Итак, Центробанк может ужесточить регулирование после того, как Евротранс допустил дефолт по всем своим облигационным выпускам. О таком развитии событий рассказала глава департамента корпоративного управления ЦБ Екатерина Башеева. Евротранс, акции которого периодически подскакивает на 20%, в отсутствии каких-либо новостей, уже стал настоящим мемом для инвесторов. Еще один топ-менеджер регулятора Михаил Мамут говорил, что изучает кейс на предмет манипулирования и готовит предложения, связанные с повышением прозрачности со стороны эмитентов. Как выглядит манипулирование на российском рынке сегодня и какова роль инвестиционных аналитиков? Герой программы «Да или нет», президент холдинга «Фина» Владислав Кочетков. Никита Гмыза при этом оставался беспристрастным.
2: Да или нет? Мы когда договаривались об интервью, вы сказали, что платная аналитика в целом такой редкий кейс. Почему так?
3: Она встречается чаще всего в формате, когда в тот или иной инвестиционный банк приходит эмитент, спрашивает, а почему вы меня не покрываете? Ему говорят, а мы вас не покрываем в силу того, что эмитентов много, а аналитика у нас на всех не хватает, а вы маленький. И если вы хотите вот получить время нашего аналитика, чтобы он вас покрыл, нужно заплатить. Эмитент платит, компания его покрывает. При этом никто не гарантирует, что записка будет с рекомендацией покупать, она вполне может быть и продавать, и с негативом. Записка будет объективной, он просто покупает время аналитика. Такая практика есть, в том числе в некоторых крупных компаниях, но тем не менее она не массовая, в том числе потому, что эмитент далеко не всегда готов платить. Стоит это удовольствие, как правило, несколько миллионов рублей, и многие эмитенты говорят спасибо, нет, нам не нужно. Есть практика, понятно, размещение рекламы у разных блогеров, инфлюенсеров, у которых аудитория зачастую больше, да, чем у аналитиков инвестиционных домов. Вот это вот уже относительно массовый кейс. Во многих бюджетах, которые я видел там по продвижению тех или иных ценных бумаг, на инфлюенсеров отводится вполне себе серьезный бюджет. Аналитиков я этих бюджетов не видел никогда.
2: Мы тут проверили судебную статистику за 8 лет. И по статье о манипулировании рынком, вот как вы думаете, сколько дел мы нашли?
3: Слушайте, ну тут напрашивается ответ 0.
2: Вот вы близки в целом. Мы нашли 2. По-вашему, это что значит? Что практика редкая или просто плохо ищут и не находят?
3: Ну вот мы же видим, что ЦБ выявляет случаи. То есть есть системы брокерские, есть системы биржевые, есть какая-то внутренняя аналитика центрального банка. Они достаточно продвинуты. И если что, брокер, когда видит, что его клиент манипулирует, он на него, ну как это называется, внутри стучит. ЦБ выявляет манипуляторов, дальше передает правоохранительные органы. А вот органы у нас от рынка ценных бумаг крайне далеки. На аналитиков больше триггерится ФАС. То есть сейчас любой прогноз про рубль, нефть, бензин и что-то еще, это прям риск, что прилетит письмо от ФАС, что прекратите рынком манипулировать, ваши прогнозы на цены влияют. Это есть, но там ни до уголовки, ни до административки не доходит.
2: У нас просто как будто такое ощущение сложилось, что немного это секрет Полишинели. Знаете, вот все как будто бы в курсе, что такое существует, но никто никого за руку не ловил.
3: Слушайте, я не уверен, что прям аналитики именно активно участвуют в манипулировании. Как минимум, многие аналитики у нас не настолько влиятельны, чтобы их позиция повлияла на массового инвестора, который начал покупать-продавать.
2: Мне кажется, вы немного недооцениваете тогда уж влияние аналитиков на рынок. У нас все-таки розничных инвесторов очень много.
3: Может быть. Мы в свое время проводили опрос клиентов. Там получился парадоксальный вывод, что клиенты аналитики любят, аналитику читают, аналитику ждут, но, как правило, ей не следует.
2: Парадоксально, да, как будто бы? А эмитенты, может быть, вы знаете какие-то случаи, когда они пытаются аналитикам заплатить за хороший прогноз?
3: Бывает обратное. Безусловно, эмитенты давят иногда на аналитиков, когда прогноз плохой. Через свои АЯРы и прочее. У нас недавно был кейс, когда аналитик оценил ущерб, нанесенный одной крупной компании хакерской атакой. Там была целая истерика АЯР с требованием отозвать этот комментарий.
2: Вы, конечно, не стали ничего менять в своем прогнозе?
3: Не, мы уперлись, в том числе потому, что прогноз с точки зрения аналитика был объективный.
2: И как вы ответили АЭРу?
3: Ой-ой-ой, спасибо, что обратили внимание. Готовы организовать дальнейший диалог с аналитиком и получение дополнительной информации с вашей стороны, безусловно, позволит скорректировать наш прогноз. Ну, то есть, безусловно, в моменте послали нафиг, но послали вежливо.
2: Подводя это всему диалогу, давайте честно. Эмитенты сохраняют коммерческие отношения с инвест-аналитиками? Да или нет?
3: Да.
0: Да или нет?
1: 8:43 в Москве. Сообщает, что аэропорты Внуково и Домодедово возобновили свою работу. Источник сообщения — Росавиация. Подробности в ближайшем выпуске новостей. Пока к другой теме. У России

0: Ян. Растет интерес к недвижимости в Юго-Восточной Азии. Ведомость об этом пишет, ссылаясь на исследования Sunway Estates. Так, например, продажи объектов недвижимости в Таиланде выросли почти на 40% год к году. За 8 месяцев общее количество сделок с участием российских граждан в этой стране увеличилось почти наполовину. Вложения выросли на 65%. Еще один лидер по спросу среди россиян – остров Бали. Об этом рассказал управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
1: По результатам первого полугодия 2026 года россияне чаще покупают недвижимость в Европе для получения ВНЖ и в Юго-Восточной Азии. Это два лидера по спросу россиян на зарубежную недвижимость. В Азии это Индонезия, остров Бали и остров Пхукет в Таиланде. Последние три года наблюдается наиболее выгодная инвестиция в зарубежную недвижимость. Остров Бали, Индонезия, потому что достаточно доступные цены, самые низкие стоимость квадратного метра – также высокая доходность из-за диверсифицированного спроса иностранцев из разных стран мира.
0: Как говорят эксперты, недвижимость в Таиланде привлекает больше инвесторов, чем те, кто приобретает жилье для личного использования. Это обусловлено в том числе и тем, что просто дорого обслуживать виллы и квартиры из-за влажного климата. Ежемесячное самостоятельное обслуживание дома на Бали может достигать отметки в $800. Не так уж и мало. Эти обязательные расходы включают в себя, например, траты на регулярную вентиляцию, чистку кровли. Об этом говорит заслуженный строитель России, доктор технических наук Азарий Лапидус.
2: Мы покупали себе недвижимость на юге Франции и столкнулись с тем, что оказалось термовлажностный режим, который есть в этих зонах, сильно отличается от того, где они жили, росли где-нибудь на севере России или в Москве. И проблема заключается в том, что там нужно осуществлять постоянное проветривание. Кроме того, там должна быть идеальная гидроизоляция, связанная с кровью. Кроме того, там должно быть идеальное водоотведение. И это все требует дополнительных расходов. Это естественный абсолютно процесс, и здесь, так сказать, нет ничего неожиданного для профессионалов, которые занимаются недвижимостью.
0: И еще немного по этой теме. По данным за первый квартал нынешнего года, медиана готовой квартиры на Бали составила $172 000. Строящаяся вилла около $275 000. Готовая достигает отметки в $330 000. Ну а в Таиланде медианная цена предложения апартаментов, например, в Паттайе, около $116 000. Выводы делать только вам. Восемь часов 46 минут в Москве. Австралия ужесточит регулирование искусственного интеллекта после взлома портала национальной программы всеобщего медицинского страхования. Рейтер об этом пишет. Власти и до этого разрабатывали правила регулирования ИИ, которые должны были заработать с 2027-го, но теперь, как сообщается, закрутят для машин гайки покрепче. Агентство отмечает, атака может быть первым известным случаем взлома правительственного сайта с помощью ИИ автономно. То есть человек соответствующее распоряжение не отдавал. На этой неделе глава Сбера Герман Греф выступил с предупреждением российскому бизнесу. Что он говорит? Откладывать внедрение ИИ опасно. Нужно готовиться к кибератакам уже сейчас. Ну, а обычным людям в интернете шутят, рекомендуется говорить нейронкам спасибо. Ну так, на всякий случай. На случай сценария из фильма «Терминатор» имеется в виду. Кто кого переиграет в войне живых айтишников и искусственного интеллекта, выяснял Ростислав Мерецкий.
3: В расстрельных списках Скайнета я буду среди первых. Честно говоря, очень грубо общаюсь с чат-ботами. Часто не хотят они работать, приходится ругаться.
4: Помогает, да?
3: Помогает. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, эффективнее, чем спасибо. Впрочем, шутки шутками, но инстинкт самосохранения у агентов уже, в самом деле, прорезался. Они вот тайно сговариваются, как обмануть тестировщиков, чтобы их не отключили.
5: Мы видим, что они действуют достаточно независимо. То есть во всех историях, которые мы обсуждали, по-моему, и агентам никто приказа какого-то не давал. В случае с Австралией тоже команды взламывать не было.
4: Мы надеемся.
3: На самом деле, они очень-очень упертые, и внутренние модели OpenAI, они действуют по принципу «вижу цель, иду к ней любым самым быстрым способом», подчеркивает директор по развитию технологий искусственного интеллекта Sourcewish Security Юрий Шабалин.
6: Модели обучаются на этом принципе. У них есть некоторые ограничения, рекомендации для модели, как она должна действовать. Но, как правило, при подобных испытаниях, которые проводит OpenAI, эти цензоры отключаются. Поэтому они могут принять решение сделать что-нибудь неправомерное. Опять-таки, неправомерное с нашей точки зрения, а не с точки зрения агента, потому что морали у них нету. Это просто математический аппарат, который выполняет определенную поставленную задачу минимальным количеством усилий.
4: Сразу вспоминается взлом ФБР. Там, правда, не

0: не искусственный интеллект, не ИИ-агенты занимались, а прям настоящие еще олдскульные хакеры, кожаные люди. Но они использовали искусственный интеллект. И еще раз, это ФБР, не просто кто там. Как вот теперь что получается, против ИИ вообще, что ли, нет защиты ни у кого в принципе?
1: Кибербезопасники без работы не останутся, сразу скажу. Они нужны, кто-то все еще должен настраивать, координировать весь защитный оркестр. В конце концов, ломать дыры. Искусственный интеллект...
2: Ломать или латать?
1: Латать. Оговорился. Ну, тут понятно, почему. Да, ИИ, он все-таки помогает, но на данном этапе работает клише классическое. Разрушать всегда легче, чем созидать. Тем более, что открытые модели китайские, они доступны буквально любому. Сам недавно в ЦОДе загружал свежую. Все стало намного дешевле и быстрее, отмечает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
3: Для злоумышленников достаточно найти только одну уязвимость, а специалистам по безопасности надо обнаружить все слабые места и закрыть их. Искусственный интеллект просто ускоряет процесс поиска. Экономика поменялась, потому что хакеров стало гораздо больше, способов стало гораздо больше, потому что перебрать все сценарии стало быстрее, атаки стали проводиться быстрее. Рынок массовых атак стал гораздо дешевле, чем это было раньше. К сожалению, силы здесь не очень равны.
2: Ростислав, мы говорим прям уже о какой-то битве с ИИ-агентами или пока все-таки какие-то разовые истории? Что бизнесу-то делать прямо сейчас?
1: Я бы сказал, все-таки не с ИИ-агентами, а вот конкретно на данном этапе это злоумышленники, которые вооружаются ИИ. Но, в принципе, у кого не было выстроено какого-то защитного барьера, задуматься надо прямо сейчас о том, чтобы его сделать. Но в большой картине вещей технически все остается как раньше, говорит Юрий Шабалин.
4: Здесь нету того, что эти модели начали находить неизвестные зероды и уязвимости, которые никто не знал, и их эксплуатировать. Нет. Они работают теми же самыми способами, ищут те же самые проблемы, что были на протяжении многих лет. Просто они это делают быстро. Цель малый и средний бизнес, она стала интереснее для злоумышленников. Взлом стал стоить очень дешево. Безопасность выстраивается процессами коммуникации, взаимодействия. И в защите это помощник, который быстро реагирует, строит корреляции, может понять, что где-то что-то идет не так. Но это не серебряная пуля, которую ты поставил, и у тебя все защищено.
1: В итоге судный день пока все-таки отменяется, но пароль 12345 с админом Михалычу пора поменять.
5: Рейтер отмечает, один из пунктов, который могут включить закон о регулировании ИИ, пока что только в Австралии, это требование к разработчикам в течение 72 часов информировать власти о том, что найдены нарушения безопасности в их собственных продуктах. Взлом произошел в июне, но OpenAI уведомил об этом австралийцев только в сентябре. Причем это письмо было отправлено просто на общедоступный почтовый ящик. Также на ИИ-компании может быть возложена ответственность за безопасность пользователей. Еще одно возможное требование – предоставление возможности отказаться от применения алгоритмов. Часов 51 минута от искусственного интеллекта к плоти и крови. Вот, кстати, про последнюю. Облигации за кровь – это не название нового хоррора. Если что, это акция в Румынии. Сейчас все расскажу. Когда власти страны столкнулись с огромным долговым бременем, они решили запустить необычную госпрограмму. Смотрите. Граждане сдают кровь, чтобы получить возможность купить гособлигации с повышенной доходностью, то есть ставками более 7%. Bloomberg все расписал. Таким образом, власти решили две задачи. Во-первых, хроническую нехватку крови в стране и обеспечили столь необходимые средства для покрытия бюджетного дефицита, отмечает агентство. Да, как тут не вспомнить про графа Дракулу, тем более действие происходит в Румынии. Программа работает уже второй год, и за этот период удалось привлечь около 3 миллиардов румынских леев, это порядка 15 миллиардов рублей. Сумма покрывает почти пятую часть всех потребностей правительства в заимствованиях, отмечает Bloomberg. Впрочем, по мнению директора аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерия Вайсберга, в рамках госдолга сумма все-таки не так велика.
6: В принципе, конечно, в масштабе румынского госдолга эта сумма весьма небольшая, но в целом, наверное, я бы считал, что то, что предприняло правительство, оно похоже на ценные бумаги сегмента ESG. Аббревиатура ESG означает экология, социальная ответственность и ответственное управление, предполагающее некую социальную ответственность, грубо говоря, чтобы человек, инвестируя в эти бумаги, делал не только обогащение, но и какое-то доброе дело. Тот факт, что за вот это совершенное доброе дело инвестор получает более высокую процентную ставку, но на самом деле, наверное, оно все-таки противоречит принципам ESG, потому что выгода нематериальная от какого-то доброго поступка, да, она впрямую не должна выражаться в посулах и так далее. Я думаю, что в принципе собрать достаточный медицинский материал можно было бы, не привязываясь к какому-то размещению, а просто выплачивая людям персонально деньги за участие в программе донорской.
5: Впрочем, выражение «своей кровной» приобретает

0: несколько другой оттенок в связи с этим. А вообще Bloomberg отмечает, что это общемировая кампания, в рамках которой власти пытаются убедить обычных граждан финансировать государственные расходы. Также в ней участвует, например, Италия, Япония, Бразилия. Идея заинтересовать именно синих воротничков облигациями, водопроводчиков, механиков, ну и так далее. Частные инвесторы ценны для государства отчасти своим поведением. Почему? Как правило, они покупают облигации и держат их до погашения, тогда как всевозможные хедж-фонды и иностранные инвесторы в период потрясений могут поспешить с продажей. Это уже не так выгодно. Но вообще можно предложить румынскому кинематографу новую ленту «Слово инвестора. Кровь на бирже».
1: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Джоли Гранд Бистро» на Пресне. Французское бистро с московским размахом. Легко, элегантно и немножко театрально. Ресторан занял историческое здание фабрики братьев Мамонтовых. У входа резной фасад кондитерской и цветочная лавка. Словно маленькую французскую улицу спрятали внутри старой Москвы. Дальше два уровня, арочное окно, потолки высотой почти 12 метров, торжественная лестница и открытая кухня. Много света, воздуха и деталей. Росписи по мотивам Анри Руссо, растительные светильники и текстиль с орнаментами Уильяма Морриса. За французскую кухню отвечают Виктор Кислинский и выпускник «Кордон Блю» Вадим Борисихин. Их формула – французская классика, без тяжести, плюс современная европейская техника. В меню – блюда, которые не требуют расшифровки. Тартары, салаты, паста, рыба и мясо. Все знакомо, но собрано аккуратно, легко и с парижской интонацией. Что здесь брать? Утку конфи. Это беспроигрышная классика. Еще закажите улиток эскарго, нисуаз со свежим тунцом на гриле и паштет из стерляди. Французская кухня во многом держится на бульонах и соусах. И тут особенно круто поработали с базой. При этом есть близкие нам русские интонации. Например, рядом с луковым супом в меню стоит уха, тоже построенная прежде всего вокруг хорошего бульона. Отдельная глава – десерты Андрея Сокольникова. Золотой орех, медовик и тарт с земляникой. Классика становится легче, ярче и эффектнее. Итог. Джоли Гранд Бистро – это Париж в декорациях старой Москвы. Высокая лестница, открытая кухня, цветы, шампанское и десерты, ради которых стоит оставить место. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
2: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
3: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет – это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
4: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Дело не в том, сколько денег вы зарабатываете, а сколько денег вы сохраняете, насколько эффективно они работают на вас и сколько поколений после вас смогут их использовать. Роберт Киосаки.
6: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
4: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК. Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает сооснователь и вице-президент группы компаний «Симпл» Анатолий Корнеев.
9: Эта книга называется «Деревня». Это Иван Бунин. Нобелевский лауреат. Это про нас сегодня, про нас вчера.

0: и про все наше состояние, которое, конечно же, лежит в основе широкой русской души, характера и так далее.
1: Иван Бунин. Деревня. Кузьма всю жизнь мечтал учиться и писать. Что стихи? Стихами он только баловался. Ему хотелось рассказать, как погибал он, с небывалой беспощадностью изобразить свою нищету и тот страшный в своей обыденности быт, что калечил его, делал бесплодной смоковницей. Обдумывая свою жизнь, он и казнил себя, и оправдывал. Что ж, его история – история всех русских самоучек. Он родился в стране, имеющей более 100 миллионов безграмотных. Он рос в Черной Слободе, где еще до сих пор насмерть убивают в кулачных боях, среди великой дикости и глубочайшего невежества. Буквам и цифрам выучил его и Тихона сосед, заливщик калуш Белкин. Но и то только потому, что работы у него никогда не было. Уж какие там калуши в Слободе.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице, в студии Павел Потапов. Прокуратура Кубани контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА, сообщила пресс-служба ведомства. Минувшей ночью в результате беспилотной атаки в Северском районе Краснодарского края начались пожары на двух предприятиях, есть погибшие и пострадавшие. Российские военные за ночь перехватили и уничтожили 645 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны. Дроны, в частности, нейтрализованы на территории Московского региона, Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской и Тульской областей, Краснодарского края и Ставрополья. Взрыв прогремел во время сварочных работ на Ильгинском угольном месторождении в Якутии. Есть погибшие, сообщили в прокуратуре региона. США и Китай достигли договоренности о создании канала связи для обсуждения различных инцидентов, касающихся искусственного интеллекта. Об этом говорится в документах, опубликованных Белым домом по итогам госвизита председателя КНР Си Цзиньпина в США и его встреч с Дональдом Трампом. Структура Роскомнадзора поручила операторам связи принять меры по устранению уязвимости латвийских роутеров MikroTik у российских абонентов. В России около 100 тысяч таких устройств. Текст письма главного радиочастотного центра есть в распоряжении у РБК. Его подлинность подтвердили представители телекоммуникационного рынка. Проблема решается обновлением программного обеспечения. Больше новостей на сайте РБК.

0: Реклама. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК компании. 18+. Soft Skills.
1: Стили лидерства сегодня важны не как модная типология, а как инструмент управления командой в условиях постоянных изменений. От того, как лидер выбирает способ общения и принятия решений, напрямую зависит атмосфера, инициативность и результаты команды. Меня зовут Игорь Тростников, это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о том, какие бывают стили лидерства и есть ли среди них наиболее эффективные. В студии РБК музыкант, популяризатор классической музыки и участник стратсессии, я думаю, всех крупнейших российских компаний Сергей Бурлака. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый день, Игорь.
1: Как из мира музыки попадает в мир менеджмента и корпорации?
2: Для меня самого этот переход трудно объясним. Нет такого пути. Пришлось протаривать его своими ногами. 2011 год, Нью-Йорк. Мы с оркестром Спиваковой играем в штабе ООН. И я помню, что у нас была такая важная программа. Мы привезли туда в мягкую силу единство оркестра. Мы так упаковали свою программу, что в какой-то момент я посмотрел в зал и увидел, что там никто ничего не понимает. Не понимают наши смыслы, не считывают музыку. Я приехал после этой поездки и стал проводить лекции о классической музыке и связи ее с медициной, с космосом. Я звал космонавтов, врачей и других специалистов. И в какой-то момент меня приметили программные директоры корпоративных программ в Яндексе, в Сколково, позвали, сказали: «Сергей, вы нам нужны специалисты и возможность посмотреть на свою экспертизу им через экспертизу музыканта». Я один раз выступил, оказалось, что там столько всего общего у нас, у дирижера и руководителя, у оркестра и команды, вдохновение и мотивация в командах.
1: Все так оно и понеслось.
2: Вот и понеслось.
1: Знаете, есть такое очень популярное на командообразующих стратсессиях упражнение, называется Team Culture. Смысл в чем? Участников стратсессии разбивают на мини-группы. Каждой мини-группе дают набор карточек с картинками. И задание такое. Надо выбрать одну или несколько карточек, которые наилучшим образом описывают идеальную команду. Потом участники собираются вместе, и через несколько итераций, поговорив и обсудив друг с другом, они выбирают одну карточку. И это образ идеальной команды, как они его понимают и к которому они теперь будут стремиться. Вопрос. Какую карточку выбирают в большинстве, если не в подавляющем большинстве случаев? Как она называется? И что на ней изображено?
2: Надо знать, какие там карточки.
1: Ну, всякий раз. Часовые механизмы. Ну, что-то вот...
2: Конечно, механизм есть. Но мне кажется, сегодня современных людей, особенно у нас в российском бизнесе, людей смущает механистичность.
1: Да, ответьте на вопрос.
2: Оркестр.
1: Оркестр. Правильно. Оркестр. Я в вас не сомневался. Карточка называется симфонический оркестр. Расскажите, для вас оркестр – это метафора вообще корпорации в каком-то смысле. Дирижер – это лидер и так далее. Можете вот несколько слов сказать, как вы это понимаете?
2: Прямо. Это метафора, которая не требует большого перевода. Она интуитивно понятна, поэтому люди выбирают эту карточку. Дирижер – это человек, который управляет командой в больше, чем 100 человек, которые сидят в разных точках сцены, играют на разных инструментах. Они разного характера, они по-разному ели, по-разному спали, они вот встретились, им нужно сделать одно дело, будучи разными. И это что, как не метафора команды?
1: Он и добиться при этом идеальной гармонии.
2: А добиться идеальной гармонии. А сделать это в один момент, когда вы выходите на сцену, когда нет возможности много дублей сделать.
1: А я же правильно понимаю, что у дирижера есть еще какие-то административные, возможно, обязанности за пределами концерта?
2: Конечно. Дирижер отвечает за все, что происходит в концертном зале. Конечно, разные дирижеры в своем концертном зале отвечают вплоть до того, какая ткань на обивке сидушек, потому что от этого тоже зависит звук. Я знаю одного дирижера российского, который лично занимается обивкой в одном из театров. театров в одной из столиц.
1: Как его зовут?
2: Валерий Гергиев, маэстро Гергиев, сам беспокоится о том, чтобы новая ткань не убила звук в концертном зале.
1: В общем, дирижер — это полноценные лидеры, которые отвечают за результат, отвечают за состояние команды. Давайте, собственно, про это и поговорим. Стили лидерства. Нету какой-то эталонной градации. Бывают авторитарные, директивные, демократические, коучинговые и так далее. Вы какие выделяете? С какими вам приходилось сталкиваться? Какую типологию вы видите вообще?
2: В целом, я считаю, что дирижер – прекрасный показатель самого термина лидерства. Дирижер и лидер, я считаю, что это человек, который дает возможность рассказать свою историю огромному количеству людей и сделать это вместе. Вот это вот мое определение. А вот как это сделать? Это очень по-разному можно сделать. Можно супер директивно. Один из таких примеров антикризисного менеджмента, микроменеджмента. Я считаю, что это Рикардо Мути, ныне живущий дирижер. Сейчас он в возрасте, сейчас он помягчел немножко, но в молодости это человек, которому на метр не подойдешь. Это человек, который, когда дирижирует, это настолько четкий жест, потому что жест — это одна из возможностей показать, что ты хочешь. Есть еще взгляд. Взгляд просто пронизывающий, холодящий кровь. И это, конечно, еще в целом тело, как оно работает. И то, что человек говорит. Но дирижеры не могут на концерте уже ничего сказать, поэтому все передается через жест, взгляд и через тело. Так вот, это тело, оно контролирует тебя, оно видит тебя, если ты даже сидишь в 10 метрах от него, он видит все, что... Он слышит, куда ты смотришь, и контролирует этот взгляд. Хорошо ли это? Я сейчас немножко так категорично

0: публично высказываюсь, но иногда так нужно. И в кризисы...
1: Иногда когда или всегда?
0: Я считаю, что и время показывает наше, и мои опыты в корпорациях и в оркестре показывают, что всегда это не будет работать. Люди выгорают, текучка кадров. Пресловутое поколение Z, которое уже не терпит этого, оно не готово работать с жестким управлением, кнутом и пряником. Люди это чувствуют, они бегут от такого руководителя, их хантят конкуренты, их забирают. Вот выступал на металлургическом комбинате в Магнитогорске, и там директор по работе с персоналом сказал, что мы жестко работаем, ну, работали. Если кому-то что-то не нравится, до свидания. За забором стоят 10 человек, которые готовы сейчас зайти и работать.
1: Очень знакомая
0: картина. Но сказал, что нам приходится что-то менять, потому что за забором не стоит уже 10 человек.
1: Хорошо, а какой-нибудь противоположный пример?
0: Противоположный – это Алондра де ла Пара, мексиканского происхождения дирижер, женщина, латам, с ее экспрессией и с ее потрясающей способностью эмпатически чувствовать людей, слушать их, слушать и предвкушать то, что ей предстоит услышать от них. Однажды она перед сезоном со своим концертом просто объявила, что обычно программу сезона определяет дирижер. Он смотрит на вкусы публики с одной стороны, с другой стороны на свои какие-то амбиции. А тут она объявила опрос всех 106 музыкантов, а что вы хотите сыграть в этом сезоне? И, конечно, этот сезон они сыграли потрясающе, потому что она учла их запрос. И сейчас многие тоже компании российские пытаются идти вот в эту клиентократию. Ее можно назвать менеджером, клиентократом. И клиент и внешний, и внутренний. Она их слушает, она их уважает.
1: Но так можно ведь и не договориться.
0: Можно, есть большая опасность, есть издержки здесь. Потому что нужно всех выслушать, нужно всех учесть.
1: В вашей практике вы же много играли и играли в лучших оркестрах, на лучших концертных площадках. Вам какие попадались типы дирижеров?
0: Мне посчастливилось работать и с теми, и с теми. Я благодарен за опыт и работы с тиранами, прямо с тиранами.
1: Что она вам дала?
0: Стойкость. То, что Пушкин называл самостоянием. Потому что это закалка. Мир музыки – мир жестокий. Как и мир корпорации – это мир жестокий, это мир конкуренции, это мир больших рисков. Когда от этих рисков зависит не только твое благосостояние, но и благосостояние твоей команды. И, конечно, в этих ситуациях такое резкое умение требовать результата, оно потрясающе. Но это долго не работает.
1: Это кто такой попался?
0: Это Марк Горинштейн, известный дирижер Светлановского оркестра. Это было очень сложной школой, когда он может тебя одного поднять и 40 минут ждать, пока ты не сыграешь правильно, и ты испепеляешься под взглядами других оркестрантов, потому что ты слабое звено.
1: По-моему, чем больше времени проходит, тем меньше шансов правильно сыграть. Просто от напряжения,
0: от стресса, усталости, от напряженности. Да, да. Ужасно.
1: Хорошо. А обратный пример ваш?
0: Ну, конечно, маэстро Спиваков, с кем мы тоже
1: он
0: много...
1: Он более мягкий лидер.
0: Да. Хотя в нем есть железный стержень, это он боксировал в молодости. Это человек, который не сдает позиции. И вот есть какая-то точка, где дирижер и оркестр, они все-таки борются. Вероника Дударова тоже железный дирижер. Она попала в книгу рекордов Гиннесса за то, что максимально долго управляла оркестром. Так вот, она говорила, что когда дирижер выходит к оркестру, а мы можем читать, когда лидер, топ-менеджер выходит к команде, достаточно 10 секунд, чтобы понять, кто на ком будет ехать. Дирижер на оркестре или оркестр на дирижере? Так вот, маэстро Спиваков, я бы сказал, что это у меня такое слово возникло, это барин. И когда барин приехал, я помню первую встречу, свет софитов на точку, где он будет выходить. И это репетиция, это не концерт. И мы в ожидании. И там ведущий был на репетиции, говорит, маэстро Владимир Спиваков. 60 секунд еще тишины, и вот он идет, и он дарит всем улыбку. И это была такая мотивация для нас, молодых музыкантов оркестра стран СНГ, потому что мы все ждали его улыбки, мы ждали его взгляда. И когда он смотрел, боже мой, все готовы были сделать все, что он скажет.
1: И кричать не надо.
0: И кричать не надо. И я вижу таких лидеров, которые заходят...
1: Например, назовите.
0: Я работал с Внешэкономбанком. Игорь Иванович Шувалов. Человек, который очень любит музыку, любит оперу, восхищается ей. Я видел, когда мы работали в Сколково с командой Веба, я видел, как его уважают, как его боятся, но все-таки это был барин, который...
1: Но все-таки это не директивный стиль, да?
0: Это не директивный стиль. Это технократичный стиль. Это стиль, в котором все просчитано. Там есть взгляд на человека. Мне кажется, это очень важно.
1: Хорошо. Лидер и оркестр, дирижер — это все

0: про результат. Вы, как я понимаю, утверждаете, что от стиля лидерства дирижера зависит и то, как звучит музыка.
1: Конечно.
0: Мы можем это продемонстрировать?
1: Конечно. Я предлагаю эксперимент для вас, Игорь, для слушателей наших, для зрителей. Я попрошу сейчас звукорежиссера поставить буквально 8 нот из 5-й симфонии Бетховена, то самое та-да-да-дам, ту самую стук судьбы в дверь, и мы услышим только 8 нот, но в интерпретации разных дирижеров. Это один и тот же фрагмент, 4 раза повторенный. И вот нам с вами, вы от лица зрителей и слушателей, скажите, пожалуйста, где был директивный из этих 4?
0: Это очень большая на мне сейчас ответственность с моим отсутствием музыкального слуха. Ну,
1: я вас верю, Игорь.
0: Спасибо.

0: Это сложный вопрос, это очень сложный.
1: Ну, давайте, что тут тянуть? Я на второй поставлю фрагмент.
0: На второй, да.
1: Вопрос был, какой, как мне кажется, более директивный стиль управления оркестром. Mm-hmm. Я бы поставил на второй.
0: Да, я с вами соглашусь, первый и второй. Первый такой же директивный, первый — это Артуро Тосканини. Второй — это французский дирижер Шарль Мюнш. Третий — это Герберт фон Караян. И четвертый — это Леонард Бернстайн. Четвертый был самый человекоцентричный. Но я понимаю, что это очень сложно измерить, потому что «та-да-да-дам» — это стук судьбы в дверь, а не дирижеров в команде.
1: Разница все равно чувствуется.
0: Чувствуется, правда?
1: Да. У меня такой коварный вам вопрос. Но ведь это все величайшие дирижеры, и тех, которых мы до этого называли, тех, которых вы слушали, тех, которых вспоминали. Если есть результат, то какая разница, какой стиль лидерства?
0: Конечно, результат разный. Результат не один и тот же.
1: Но он есть. Их он все есть. Равно уважают. На их концерты ходят. Их слушают.
0: Конечно. Очень важно, а что о тебе думают музыканты? В конце концов, ты работаешь с командой и для команды в первую очередь, а не только для зрителей. Но на самом деле и зрители это чувствуют. Они приходят на Тирана. Они готовы слушать, но они видят зажатый оркестр. Они видят, что люди напряжены. Они не получают сами этого удовольствия. И я встречался с этим опытом как раз в корпорациях, когда я прихожу и вижу, что люди шутят. Люди готовы поговорить, и они свободны. А если они свободны, они готовы создавать инновации. Невозможно в инновационной технократической компании, поселив политику страха, ждать творчества. Поэтому стиль лидерства, я бы так сказал, он зависит от вводных, это специфика команды, ее собранность,
1: бюджета. Ситуация, в какой компании оказалась. Какой,
0: да, контекст, акустика зала, да, можно тоже сравнить ее с той атмосферой и теми вызовами. А геополитика, она тоже влияет, и дирижеры за этим следят. Бывает так, что люди, которые работают, то, что происходит в мире, тоже на них влияет. И лидер должен это учитывать. Он должен объяснить, почему мы это делаем. И для Росатома, например, для них очень важно, они прям говорят, мы ядерный щит страны. Эта акустика, она определенным образом влияет на их работу.
1: Бывало такое в истории, что дирижер выбирал не тот стиль управления?
0: Конечно. И платился за это карьерой.
1: Например?
0: Например, тот же Рикардо Мути, который проработал с Ла Скалой 20 лет и управлял достаточно жестко. В 2003 году, по-моему, случился скандал коррупционный, он был как-то в этом замешан, и его снимают с должности главного дирижера Ла Скалы. Это трагедия. Но он не сдавался, он говорит, мои оркестранты за меня заступятся. Италия, профсоюзы мощнейшие, если они скажут долой, руки прочь от нашего маэстро, его бы оставили, их опросили. Все 700 сотрудников оперы Ла Скала были солидарны в трех точках. Это гениальный дирижер, это лучший маэстро, с которым мы работали. Его надо уволить. И за него никто не заступился. Ему пришлось искать новое место работы.
1: Бывало ли такое, что дирижер, понимая, что выбрал не тот лидерский стиль, менялся сам, менял свой стиль управления, подстраивался в чем-то?
0: Да, и это супер навык хорошего руководителя, когда он знает, что он по своей природе жесткий управленец, но он может управлять своим характером, своей природой. Я не сторонник того, что сегодня лидеры должны быть хамелеонами, которые меняют цвет в зависимости от команды, от ситуации. Да нет, мы такие, какие мы есть, и нужно быть верным себе. Но нужно уметь расширять диапазон своей компетенции руководителя.

0: водителей. Это, на самом деле, одна из моих главных миссий, когда я выступаю в компаниях, в командах для топ-менеджеров. Это показать, что надо шагнуть немножко в другую сторону. Нужно быть более внимательным к тому, что говорит команда. Или быть, наоборот, более директивным для того, чтобы добиться результата.
1: Какие еще критически важные качества лидера можете ответить, опираясь на ваш вот опыт работы музыкантом и общения с разными дирижерами?
0: Первое – это слух. Нужно слышать всех. Дирижер 97% своего времени тратит на то, чтобы слушать. И в этом был разрыв шаблона при встрече с большими руководителями. А когда меня зовут выступать, все, конечно, сомневаются, зачем музыканта звать на страт-сессию огромной корпорации. И лидер, руководитель, президент компании иногда лично встречается. Я был уверен, что это ораторы, что это мастера, которые скажут: удвоить беду, уничтожить конкурентов, и все сделают это. Но это не так. Я увидел при этих коротких встречах, что это люди потрясающие слушатели. Они так внимательно тебя слушают. 30 секунд он тебя слушает, но эти 30 секунд он слышит тебя на 300%. Поэтому слух, слышать всех, зайти в open space, зайти на совет директоров и услышать то, что висит в воздухе. Второе — это эмпатия. Прошли времена, когда можно было управлять жестко. Сегодня нужно быть эмпатичным лидером. Нужно чувствовать. И это очень характерно для нас, для живущих людей в России, в русском культурном коде. Мы очень чуткие. Мы не всегда понятливы, но мы люди чувствительные. Если мы уважаем лидера, мы пойдем за ним куда угодно. Поэтому вот добиться этой эмпатии, открыться этой эмпатии — это супернавык. Ну и третье, я считаю, что сегодня лидеру недостаточно быть узким специалистом по управлению. Хорошие руководители вырастают из недр компании. Они знают, как оно все устроено. Дирижер сегодня при выходе из консерватории играет минимум на 5 инструментах. Если ты что-то требуешь от коллег, от подчиненных, ты должен хоть немножко туда нырнуть, в перплексити, я не знаю, в ИИшку используй, посмотри, о чем ты будешь говорить с человеком. Если ты покажешь, что ты разбираешься, что ты туда немножко шагнул, это всегда вызывает ответную лояльность команды.
1: Резюмируя, это уметь меняться, уметь слышать, уметь развиваться.
0: Отлично, вы подытожили, Игорь.
1: И все-таки, какой стиль лидерства самый эффективный и есть ли такой? Вот профессор Сколковый, один, наверное, из главных специалистов в стране по лидерству, Андрей Шапенко, считает, что хороший лидер должен уметь сочетать 4-5 стилей.
0: Я с этим согласен. Это трудно в жизни сделать, потому что, повторюсь, что мы рождаемся с каким-то типом управления, с каким-то типом характера. Я отвечу не в струе моего уважаемого коллеги, мы очень дружим, общаемся. Для меня один из примеров и эталонов — это стиль Леонарда Бернстайна. Леонард Сергеевич Бернстайн, дирижер с русскими корнями, родившийся в Америке. Это человек, который в центр своего управления командой ставил смысл. Он вдохновлял смыслом, он заражал этим смыслом, он напоминал об этом смысле. Он требовал технической оснастки, да, без определенного уровня экспертности, экспертизы с ним было трудно работать. Но когда этот уровень есть, чтобы сделать X100 в своей команде, он, конечно, говорил о смыслах, он заражал этим смыслом. И я вижу отклик сегодня во всех компаниях, где я выступал, я вот могу сказать, что это 100%. Технологически, недвижимость, фарма. Никто не хочет делать бессмысленную работу. Никто не хочет быть просто винтиком в механизме. Люди хотят видеть итоговую ценность нашего продукта для нашего народа, для своих близких. И когда люди об этом вспоминают, что они же делают препараты, которые их же родственники будут употреблять, они такие: да-да. И вот напоминать об этом, я бы так сказал, проповедовать.
1: Имеет смысл.
0: А проповедовать надо об этом, это имеет смысл.
1: Три книги про лидерство, про то, как, возможно, развивать лидерство в себе.
0: «Братья Карамазовы», Достоевского.
1: Почему?
0: Потому что там типажи, которые представил Федор Михайлович, это типажи не только русского человека, это типажи русских руководителей. Я считаю, что там можно научиться тому, какие во главу угла ставят человек ценности и какие результаты этого приходят. Второе, я заменю книгу на фильм, и это фильм «Одержимость».
1: Почему-то я был уверен, что вы это скажете.
0: Отлично.
1: Но это же прям директивный стиль управления.
0: Это директивный стиль управления, и это не только критика этого стиля. Я считаю, что там в этом фильме есть и апология этого стиля, потому что там есть результат, там есть профит, который солист, главный герой фильма, который проходит через

0: с тиранические наставления своего педагога все-таки что-то рождает.
1: А потому что одержимость, без которой великих результатов не добиться.
0: Да, я сам вышел от педагога, который требовал очень много. Я вылетал, вылетали мои ноты. Я плакал на уроках, когда мне было 14 лет, я рыдал, потому что это было насилие. Психологическое, не физическое. Но я сейчас посмотрю на выводок моего педагога Аллы Павловны Гусевой. Это все первые скрипки во всех лучших оркестрах мира. Мы добились поэтому и результата. Ну и третье, я скромно могу порекомендовать мою книгу. Я дописал ее. Первая книга — это как первый ребеночек. «Команда как оркестр» называется. «Искусство управлять талантами в мире большой музыки и большого бизнеса». И вот сюда я щедро упаковал все, что я знаю о мире управления и команды, о мире дирижеров и мире оркестра. Здесь QR-коды есть, можно послушать музыку, можно посмотреть на дирижеров. Тут потрясающие иллюстрации, сделанные гениальным художником, я считаю, Настей Искусовой из Новосибирска. Она смогла передать в картинке стиль лидера. Ищите эту книгу.
1: Сергей, спасибо. Мы говорили с музыкантом и популяризатором классической музыки Сергеем Бурлаком о разных стилях лидерства на примере величайших дирижеров в истории. Главный вывод, наверное, такой. Не бывает одного идеального стиля. Каждый может быть эффективен в зависимости от ситуации и стоящих перед лидером и командой задач. До встречи.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: В прокате идет «Девятая планета» с Юрой Борисовым в роли работяги, которому нужно вспомнить все о своей прошлой жизни. Когда-то он служил на другой планете, сражался с гигантскими насекомыми и добывал панацею. Но коварный ученый забрал эти воспоминания. Фильм Николая Рыбникова снят по оригинальному сценарию. Оскаровский номинант Борисов сыграл в паре с Ириной Старшенбаум, звездой «Притяжения» и «Вторжения», но история как-то не заиграла. Глядя на весьма скромную заполняемость кинотеатров к большой российской премьере, я немного грущу. Даже до стратосферы далеко нашей коммерческой научной фантастики. Она напоминает мне макет космической ракеты. Блестит, но не летает. А ведь чтобы вырваться к орбите или через пространство-время в далекое будущее, индустрии понадобилось 20 лет. Было несколько удачных тестов, но график полета так и не утрясли. В конце нулевых вышел «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Это было смело, изобретательно, старательно. Отличная демонстрация возможностей зарождавшегося тогда российского кино в области фантастики. Конечно, «Обитаемый остров» есть за что поругать, но это был хороший тест. Потом, в 2017-м, опять же Бондарчук приземлил космический корабль в Чертанове. «Притяжение», а следом и «Вторжение» — настоящие аттракционы с узнаваемыми московскими пейзажами. А позже космический хоррор «Спутник» Егора Абраменко, тоже спродюсированный Бондарчуком, заслужил похвалу зарубежных зрителей и критиков. В 2020-х жанр разошелся по двум дорогам. По одной отправились большие семейные блокбастеры, вроде «100 лет тому вперед», по другой — маленькие авторские истории, вроде «Контактов». А теперь ситуация в прокате такая, что всем все некогда. Срочно требуется лихо подпрыгивать как можно выше, авось удастся развить первую космическую скорость и выйти на стабильную круговую орбиту. Но авось такую задачу не вывозит. И в «Девятой планете» это хорошо видно. Весь ее потенциал задвигает обширная мелодрама. А топлива у нее для дальних полетов маловато. Может быть, в следующий раз экипаж российской фантастики нащупает курс, когда найдет для зрителей убедительную причину лететь к неизведанным мирам. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги.
6: 1200 от 1000 – это 20%.
4: Нет, согласен.
6: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
7: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Наравне с землей, воздухом и огнем деньги – суть пятая стихия, с которой человеку чаще всего приходится считаться. Иосиф Бродский.
8: Я, наверное, Иришке доверю больше.

0: качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. РБК «Тренды».
1: Пока одни для подготовки отдыха продолжают охотиться за авиабилетами, другие осознанно не уезжают далеко за пределы города или своего региона. Так закрепился тренд на staycation – отпуск в родных местах. Сокращение от английского stay – оставаться, и vacation – отпуск. Люди планируют досуг детально, как дальнее путешествие. Наполняют краеведческими квестами, йогой в парках, культурными событиями. Этот формат превращается в продуманную стратегию восстановления сил и пересборки быта. По оценкам специалистов, она и дальше будет влиять на индустрию гостеприимства. Главная тенденция – рост гиперлокального туризма, при котором городская инфраструктура адаптируется под запросы местных жителей, превращая стейкейшн в новую форму образа

0: Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Силы ПВО отразили атаку беспилотников на промышленную зону Невиномыска на Ставрополе. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Ранее он призывал жителей не приближаться к обломкам летательных аппаратов. Режимы беспилотной и ракетной опасности на территории Ставропольского края отменены. Взрыв произошел во время сварочных работ на резервной насосной станции Ильгинского угольного месторождения в Якутии, сообщает прокуратура региона. В результате происшествия есть погибшие, детали уточняются. Грузовик выехал на пути перед приближающимся поездом в Петербурге. Произошло столкновение, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги. Инцидент произошел на переезде возле станции Автово сегодня рано утром. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Предварительно обошлось без пострадавших. Схода состава не произошло. Пассажирские поезда следуют по графику. МВД предложило сократить срок пребывания в России для профессиональных водителей из стран СНГ и Грузии, если эти государства решат вступить в Евросоюз. Проект постановления правительства опубликован на портале правовых актов. С 30 июня дальнобойщики из СНГ и Грузии могут находиться в стране до 180 дней в безвизовом порядке. Срок временного пребывания был увеличен с 90 дней постановлением правительства от 27 апреля этого года. В случае принятия проекта срок могут вернуть к 90 дням в течение года. Дональд Трамп не намерен принимать иранское предложение о прекращении огня и настроен на возобновление ударов после ноябрьских промежуточных выборов, сообщает Wall Street Journal. По ее информации, Трамп не верит в готовность Тегерана заключить соглашение, устраивающее американскую сторону. В то же время газета отмечает, позиция американского президента вполне может измениться в ближайшие недели. Также на нее могут повлиять результаты выборов. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Интересно, как освещают иранскую тему на Трамп ТВ. Кстати, прямо сейчас вот зашел на этот телеканал, который американский президент запустил на неделю. Там транслируют консерву, как это называется на языке медийщиков. Дональд Трамп выступает на полях Всемирного экономического форума. Уж не знаю, пояснений больше нет. Такова повестка этого телеканала прямо сейчас. А все почему? Трамп ТВ появился после достаточно большого медиа-скандала, когда Дональд Трамп запретил американским телеканалам крупным просто заходить на территорию Белого дома. Суд, впрочем, с этим не согласился. Но история получает развитие. CNN, например, вот вход воспрещен. Белый дом запретил журналистам телеканала находиться на борту президентского самолета Air Force One во время поездки Дональда Трампа в один из штатов, которая должна состояться сегодня. Есть ли завершение у медиа-скандала? Давайте разбираться. А 23 сентября федеральный окружной судья Тим Келли постановил на 2 недели восстановить доступ журналистов CNN, MS Now, политика в Белый дом, признав запрет Трампа вероятно неконституционным. Важный момент, что вероятный, потому что дело еще продолжается, решение не окончательное, но в каком-то смысле временное. Судья обязал администрацию американскую вернуть журналистам отозванные 18 сентября пропуска. Это не конец истории. Почему сотрудников CNN не кредитовали теперь на правительственный борт? И как будет развиваться борьба Трампа с журналистами? Далила Цельбель собрала наиболее интересные заметки по этому поводу. Она сейчас в студии. Далила, что СМИ пишут о СМИ, которых не допускают к американскому президенту?
2: СМИ пишут об этом очень много. Но начну, наверное, с того, что сегодня...

0: Нью-Йорк Таймс опубликовала список 100 самых величайших сериалов 21 века, и хочу сказать, что ни один из них не может сравниться по уровню драмы с тем, что происходит в США на этой неделе. Вашингтон Пост пишет, что решение о недопуске журналистов CNN на борт президентского самолета, цитата, ставит под угрозу существование ротационного журналистского пула. А Гардиан отмечает, что это существование и без того было нарушено и затруднено, поскольку с начала второго президентского срока Трампа Белый дом сам решает, кто из журналистов будет освещать его деятельность. Хотя ранее эту задачу координировала Ассоциация корреспондентов Белого дома.
1: Далила, напомним кратко содержание предыдущих серий этой мелодрамы.
0: Конечно. 18 сентября Трамп заявил, что CNN, MS Now и политика больше не будут допущены в Белый дом, потому что распространяют, как он любит говорить, фейки. Последствия приостановки работы телевизионного пула стали заметны в тот же день. Перед вылетом в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН Трамп был на церемонии открытия новой вертолетной площадки на южной лужайке Белого дома. И вот как это было.
1: Если что, люди не аплодируют сейчас работающему вертолету, и мы должны были слышать голос Дональда Трампа, ведь
0: да,
1: правильно?
0: Все верно, там была целая речь президента США, но ее заглушал двигатель стоящего рядом президентского вертолета. Обычно более качественный звук обеспечивает съемочная группа телепула. В тот день это должен был быть CNN, но его не пустили. Акция не ограничилась только телевидением. Washington Post объявила, что не будет публиковать фотографии с мероприятий Трампа. И в итоге на Генассамблее президент продолжил работу вообще без съемочной группы телевизионного пула крупнейших американских телеканалов. CNN должна была за это отвечать и передавать ролики другим СМИ, но, опять же, журналисты не стали этого делать, потому что, ну, из-за запрета. А в итоге телеканалы ABC, CBS, Fox News, что важно, и NBC отказались заменять CNN.
1: То есть идеологические противники во многом эти СМИ.
0: Да, Dorchester Reporter отмечает, что Трампу и его, цитата, пособникам удалось совершить редкий подвиг. Они сумели объединить конкурирующие телеканалы.
1: И это, как бы выразился Дональд Трамп, величайшее объединение конкурирующих СМИ. Но кроме демонстративных таких акций, как судебное разбирательство развивается?
0: СМИ действительно подали жалобу в суд, и здесь возникла интересная ситуация. Судья Тим Келли был назначен самим Дональдом Трампом, но он принял решение не в пользу администрации Белого дома. Это еще интересно, поскольку в 2018 году Трамп пытался запретить одному из журналистов CNN приближаться к Белому дому, но все тот же Тим Келли, тоже назначенный Трампом, опять же, это решение не поддержал.
1: Интересные очень повороты, действительно, по сути дела, кинематографический какой-то сюжет. Но а в целом, что пишут СМИ по поводу этой ситуации?
0: Dorchester Reporter отмечает, что решение Трампа, или, как издание называет президента, капризного, избалованного нарцисса, обернулось для него катастрофическими последствиями, которые он в полной мере ощутит на промежуточных выборах в Конгресс. Профессор конституционного права в Гарварде Лорен Страйп в эфире CNN заявил, что действия администрации Трампа — это вообще верный путь к диктатуре.
2: Трамп говорил, что будет действовать в соответствии с судебным решением. Но когда судья постановил восстановить доступ телеканалов в Белый дом, журналистам этих СМИ не позволили сколько-нибудь подробно освещать визит Си Цзиньпина. Я пытался найти исторические параллели и не смог. Даже король Людовик XIV так далеко не заходил. Он сказал: «Государство... это я». Но даже государство подчиняется закону. А Трамп прямо говорит: «Я и есть закон».
3: I am the law.
0: Ну, кстати, это не совсем так, и прецеденты были. Например, в 2009 году администрация любимого в США Барака Обамы попыталась исключить Fox News из числа участников специального интервью с представителями Белого дома. Но после возражений со стороны других телеканалов Fox News все-таки допустили до мероприятия. Но, что важно, действительно никогда в истории в Белый дом журналистам не ограничивали вход. Ну и, к слову, про визит Си Цзиньпина, о котором упомянул Лорен Страйп. Guardian отмечает, что Трамп выгнал журналистов из Белого дома, а перед, цитат, давним противником США, расстелил ковровую дорожку. Тем временем Dorchester Reporter добавляет, что Трамп просто мечтает о диктаторских атрибутах государственных СМИ, и журналисты восклицают: если бы только эта проклятая конституция перестала мешать американскому президенту. А несмотря на то, что даже после решения суда журналистов не сразу пустили в Белый дом, а до освещения ужина Трампа и Си Цзиньпина, который, кстати говоря, был открытым для прессы, и на который журналистов CNN и MS Now, например, аккредитовали, Трамп написал в соцсетях, что телеканалы отказались освещать одно из самых масштабных и красивых событий года, потому

0: что не хотели воздавать ему почести.
1: В общем-то, все как всегда в таком случае в стиле Дональда Трампа. А рейтинги у телеканалов сильно просели после вот такой символической акции протеста?
0: Да нет, не то чтобы. И СМИ в целом отмечают, что пострадал от этого скорее сам Трамп. Например, репортер Guardian Шрай Папат считает, что это большой просчет со стороны президента, который вообще всю свою карьеру построил на присутствии в медиа.
2: Если Трамп делает что-то, но это не снимают на камеру, можно ли вообще говорить о том, что это произошло? Это президент, который любит камеры и понимает важность освещения в СМИ. Присутствие на телевидении и постоянные съемки – важнейшая часть его президентства. Поэтому он и создал телеканал «Трамп ТВ». Это его попытка переписать историю и взять под контроль освещение своих действий в СМИ. Проблема только в том, что этот телеканал выглядит как государственная медиа и отсылает к практике авторитарных правительств.
0: Нью-Йорк Таймс отмечает, что введенные Трампом меры против телеканалов застали врасплох даже некоторых его собственных помощников, а CNN пишет, что действия Трампа вызвали раздражение как среди американских чиновников, так и среди китайских, поскольку они ограничили освещение визита Си Цзиньпина в Нью-Йорк, а цель этого визита, цель этого саммита была показать именно Трампа и Си Цзиньпина вместе.
1: Тем временем Трамп ТВ продолжает показывать выступление Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме. А я подумал, если не пускать телеканалы на мероприятие с участием американского лидера, откуда же потом брать контент для того, чтобы его показывать в эфире Трамп ТВ? Замкнутый круг какой-то. Ну, напомню, что в феврале 25 года Белый дом уже лишал журналистов Associated Press доступа в овальный кабинет и на борт президентского самолета, поскольку агентство проигнорировало законные изменения географического названия Американского залива. Это позиция администрации. Администрации Трампа. 9:41. Через пару минут вернемся и расскажем, что такое вечные фьючерсы на индексы криптовалют.
3: РБК отрасли.
4: Роснефть подтвердила лидерство в инновациях. Компания получила высший рейтинг научно-технического развития от агентства АК&М. Оценку провели среди 300 крупнейших предприятий страны. Рейтинг строился на основе оценки объема инвестиций в НИОКР, патентной активности и наличия собственных исследовательских подразделений. Ожидаемые финансовые эффекты от цифровых технологий в этом году Роснефть оценила в сумму 100 миллиардов рублей. Портфель интеллектуальной собственности компании насчитывает 1178 объектов. За год получено 77 новых патентов. Эффект от рационализаторских предложений превысил 1,5 миллиарда рублей. Цифровые двойники охватывают более 85% технологических параметров. Разработан первый российский роботизированный комплекс для ремонта насосно-компрессорных труб. В компании подсчитали, что благодаря этому доля ручных операций сократится на 53%.
3: РБК отрасли. Реклама. Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
5: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе? Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
1: 9:42 в Москве. Мосбиржа начала торговать вечными фьючерсами на индексы криптовалют. Что это такое? Однодневные контракты, которые не имеют фиксированной даты закрытия и автоматически пролонгируются на следующий торговый день. Вечные фьючерсы на индексы биткоина, эфира, соланы, рипла и трона доступны только квалифицированным инвесторам, не предполагают поставки цифровой валюты. Расчеты будут проходить в рублях, это важно. В Мосбирже отмечают, подобные контракты – дополнительная возможность диверсифицировать активы инвесторов. Кто станет основным покупателем вечных фьючерсов на криптовалюты и что все это значит для рынка, рассказал директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
6: Это абсолютно логичный и правильный путь к созданию диверсифицированной модели, правильной рыночной рабочей по управлению, в том числе, портфелями ценных бумаг, в которые включена криптовалюта.
0: В чем особенности этих вечных фьючерсов? Можно ли потерять на них больше, чем вложить?
6: Дисклеймер о том, что это инструмент для квалифицированных инвесторов, здесь имеет абсолютно логичную и правильную природу и суть. Сами по себе криптовалюты криптовалюты являются волатильными инструментами, которые часто не имеют схожей природы или зависимости с теми инструментами, которые представлены, допустим, в обычной жизни на московской бирже, которые торгуются. Вот поэтому сама природа криптовалют

0: предполагает повышенный риск, ну а производные инструменты, в механику которых встроен либо леверидж, либо простым языком кредитное плечо, безусловно, несут для себя повышенный риск.
1: Роман, а где-то подобный инструмент есть, чтобы посмотреть, как это работает?
0: Конечно, в данном случае мы, как это часто бывает, идем по пути уже существующих примеров. Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, да, несмотря на то, что, соответственно, сейчас мы не особо дружим, но на самом деле логика и модели работы на фондовых рынках, она всегда очень похожа. Единственный момент, что мы идем, наверное, от обратного, да, у нас сначала создается вся необходимая инфраструктура со стороны Московской биржи, за что и огромное спасибо, для работы с производными инструментами. Ну, я надеюсь, в ближайшее время, благодаря изменению законодательства, у нас будет вся линейка. У нас будут базовые активы в виде криптовалют в наших цифровых депозитариях. И у нас будут производные инструменты. И вот комбинация между базовыми активами и производными инструментами – это то, что необходимо для создания устойчивых портфелей, снижения возможных рисков и получения, надеюсь, необходимой нормы доходности, то, зачем, собственно, и приходят инвесторы, в том числе в альтернативный класс активов, такие как крипта.
1: Роман, если не секрет, индексы все-таки на что вас больше интересует? На биток, на эфир или вы все сразу в портфель добавите?
0: Как и во многих других инструментах, да, или о логике, интерес приходит в тот момент, когда на рынках возникает устойчивый тренд. Не секрет, что на рынке криптовалюта за последние там 12 месяцев была не самая благоприятная ситуация, ее можно было назвать криптозимой. Но в середине лета текущего года ситуация начала меняться. Два хороших движения импульса у нас состоялись. И вот уже в процессе, да, когда мы видим формирование растущего тренда, к базовым, самым ликвидным инструментам, к производным, в том числе на биткоин и эфир, постепенно, я думаю, можно будет добавлять.
1: Мосбиржа сообщает, с момента запуска первых фьючерсов на цифровые активы, то есть летом прошлого года это было, уже более 72 тысяч квалифицированных инвесторов совершили сделки с этими контрактами на Мосбирже. Общий объем таких операций превышает 600 миллиардов рублей. Девять часов 46 минут в Москве. Итак, первые «Лада Азимут» сошли таки с конвейера. Накануне сборка новой модели официально стартовала на заводе «АвтоВАЗа», что в Тольятти. На мероприятии был глава компании Максим Соколов и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Что такое «Азимут»? «Азимут» — это кроссовер современный, как подчеркивают создатели, на базе «Весты». Соколов рассказал, что новинку разрабатывали 3 года. А перед стартом серийного производства компания создала почти 400 прототипов. Наверное, пытались долго определиться с параметрами машины. Производитель при этом рассчитывает на успешную конкуренцию с китайцами. Об этом говорит выпускающий редактор «Автоньюз» Мария Жандарова. Она работала на церемонии запуска производства в Тольятти.
2: В 2026 году «АвтоВАЗ» планирует выпустить несколько тысяч «Лада Азимут». В 2027 уже порядка 20 тысяч. Поэтому автозавод рассчитывает на, соответственно, такие вот продажи. И что спрос будет высоким. И кроме того, что «Лада Азимут» будет успешно конкурировать с китайскими кроссоверами в том же сегменте. Эксперты говорят о том, что «Лада Азимут» будет успешна в случае, если она будет стоить ниже, чем ее конкуренты в том же сегменте кроссоверов. В целом, представители компании говорили о том, что «Азимут» будет стоить по нижней планке рынка, а это значит, что у нее в целом есть все шансы, чтобы конкурировать с китайскими производителями, в том числе такими, как «Черри», «Амода».
1: Вероятнее всего, стоимость нового автомобиля будет варьироваться в пределах от 2 до 2,5 миллионов рублей. Об этом рассказал в беседе с Анной Забродой автожурналист, автор телеграм-канала «Перегонкар» Петр Баканов.
3: Я думаю, что конкуренцию он составить, конечно, может. В первую очередь рассмотрим несколько моментов. Первый момент, что это кроссовер все-таки сегмента C+, то есть он больше, чем большинство конкурентов в его ценовом сегменте. А я думаю, что цена будет где-то от 2 миллионов до 2 миллионов 800 тысяч рублей. Где-то вот здесь «Азимут» должен, скорее всего, обитать.
4: А что покупатели сейчас обращают внимание на размер? Мне кажется, все только на стоимость смотрят.
3: Вы знаете, размер имеет значение. Когда у вас семья, там двое детей, например, и нужно разместить 2 детских кресла, то здесь это может стать действительно актуальным, чтобы был и багажник у вас, и нормальный задний ряд, и более-менее достойное оснащение. Это то, чем как раз «Лада» и должна отличаться от большинства машин. То есть она должна все это предлагать за меньшие суммы. Но есть большой минус. Это не самые мощные моторы, это в основном атмосферники и только вариант. Вот, ну и опять же, только передний привод. Вот это вот 3 минуса, которые сейчас у «Азимута» есть.
4: Вот те цифры, которые аналитики называют, да, по диапазону цен, как будто бы говорит о том, что все-таки есть выборы среди иностранных автомобилей, да, в этом сегменте. Но Антон Лиханов сегодня сказал, что 5 лет как «АвтоВАЗ» работает без убытков, показывает прибыль. Так получается, что у предприятия есть резервы держать цены ниже конкурентов?

0: Почему этого не происходит?
1: Ну, во-первых, давайте не забывать, что финансовая отчетность компании, она скрыта еще с 2019 года, поэтому здесь мы можем только строить какие-то догадки. Но если говорить конкретно, то за счет чего «Лада» остается дешевле конкурентов? Ну, в первую очередь, это загородительный утильсбор, то есть регулярное его повышение, оно искусственно завышает стоимость иностранных автомобилей, тем самым вычищает поляну. Во-вторых, это госсубсидии, льготы, которые есть для автомобилей отечественного производства, которые также компенсируют тот же самый утиль и льготные кредиты от государства. Ну и в-третьих, так или иначе, эффект масштаба, потому что все-таки именно количеством АвтоВАЗ тоже берет. Ну, не забываем, что флагман по-прежнему самое доступное — это «Лада Гранта». Вот, за счет количества тоже можно, что называется, задушить всех остальных. Но мы прекрасно понимаем, что это не в чистом виде ценовая война, а это именно вот те самые условия в виде тарифной политики государства, которая защищает внутренний рынок, протекционистская политика, которая обеспечивает вот эти тепличные условия для АвтоВАЗа.
2: Помимо серийной версии, АвтоВАЗ работает над модификациями «Азимут» с турбированным двигателем и гибридной силовой установкой. После этого прототипу предстоит пройти испытания, и только тогда компания сможет оценить перспективы коммерческие, прежде всего, его серийного производства. Ну а продажи «Азимут», который, собственно, был представлен накануне, начнутся в конце года. 9:50 в российской столице. От судьбы отечественного автопрома перейдем к судьбе отечественного и не только спорта. Прямо сейчас в студии уже появился мой коллега Илья Попов.
3: Спорт на РБК.
4: Давай поговорим о футболе. Все-таки два очень интересных матча накануне прошли в Лиге Наций в группе А. Турция играла с Францией. Это была первая встреча для Зинедина Зидана на посту наставника трехцветных. Гости победили со счетом 1-0. И вот единственный мяч забил Килиан Мбаппе. Причем так старался он, что даже получил травму в тот момент, когда забивал этот самый единственный мяч. И повреждение, по всей видимости, не то чтобы легкое, поскольку Килиан Мбаппе отправился после этого матча в распределение.

0: обязательно ежедневники, которые он вел еще в период работы с Владимиром Жириновским.
1: По столовой скучать вряд ли буду. Я к еде очень спокойно отношусь. Вот последний кабинет, который принадлежит комитету по социальной политике, я 10 лет. Я там не делал ремонт. Там такие старые, значит, панели еще советского времени. Конечно, за столько лет в Госдуме скопилось очень много вещей. Я 8 лет руководил секретариатом Жириновского. У меня на каждый год большой ежедневник. Их только этих ежедневников 8.
2: Это отдельная библиотека из ежедневников.
0: Вот, кстати, я спрашивала также Ярослава Нилова про библиотеку, потому что это была еще одна статья, да, вот как, например, Вассерман там не бывал, а Румянцев ею пользовался. Так вот, Ярослав Нилов сказал, что особенно не захаживал туда и не видит смысла по ней скучать в том числе.
2: Ну и еще один штрих по этой теме. На совместном заседании Бюро Высшего Совета и Президиума Генсовета «Единой России» Дмитрий Медведев, председатель партии, заявил, что она обеспечила себе конституционное большинство в Госдуме нового созыва и как раз назвал в первый раз эту цифру в 349 мандатов. А председатель партии также назвал и кандидатов на руководящие посты в парламенте. По его словам, 20 из 35 комитетов возглавят единороссы. Оцените размах. Ну и на должность председателя Госдумы 9-го созыва «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина. Если он займет пост, то станет первым спикером, который возглавит Нижнюю палату российского парламента уже в третий раз. 10 часов 8 минут в российской столице. 40 секунд отделяет нас от следующей темы. Что произошло на Генассамблее ООН за эту неделю?
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: 10 часов 9 минут в Москве. Итак, в Нью-Йорке неделя высокой дипломатии проходила. Чем она запомнится? Ну, например, встречами. Трамп встретился с Зеленским, а Рубио с Лавровым. А что еще? Давайте про первую встречу подробнее. Результатом рандеву украинского президента с главой Белого дома стало обещание Трампа одобрить выдачу лицензии на ракеты для систем ПВО «Патриот». Ну, об этом заявил сам Зеленский. Американский президент это не подтвердил, но и не опроверг, собственно. В среду глава МИДа России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Здесь итог переговоров – это приглашение Владимира Путина на декабрьский саммит группы 20 в США. Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук подчеркивает, саммит G20 в Майами может стать площадкой для перспективной трехсторонней встречи.
4: Здесь я бы рассматривал это приглашение просто как такой символический акт, и Трамп, видимо, решил показать всему миру, что он поддерживает очень хорошие отношения с российским президентом. С одной стороны, то, что они там регулярно контактируют. Второе, то, что он считает необходимым присутствие России на самом высшем уровне на подобного рода встречах. Это к пику европейцам, которые считают, что необходимо изолировать Россию, и она уже изолирована. Вот Трамп всем показывает, что да, Россию надо приглашать, мнение России нужно учитывать, и Россия это очень серьезный игрок и серьезный партнер.
2: Не только об украинском кризисе, о ближневосточном тоже говорили. Агентство Рейтер сообщает, что Вашингтон и Тегеран обсуждают поэтапную сделку. Согласно плану, Тегеран может вновь открыть Армузский пролив в обмен на ослабление американской экономической блокады. Тем не менее, на Генассамблее дипломаты двух стран не показывали желания идти на урегулирование конфликта. Ну и более того, Wall Street Journal сегодня сообщает о том, что Трамп все-таки якобы отверг этот план, посчитав условия невыполнимыми. В первую очередь, невыполнимыми для иранской стороны. Не выполнят они просто все пункты этого плана. Во время выступления президента Ирана Масуда Пизашкиана из зала вышел представитель американской делегации. Бенямин Нетаньяху, премьер Израиля, в своей речи выступил в защиту военных компаний своей страны в Иране, в секторе Газа и других регионах Ближнего Востока. А перед началом речи Нетаньяху, пока Биби не начал выступать, зал демонстративно покинули десятки дипломатов. На это израильский премьер отреагировал, даже процитирую, если есть еще какие-то моральные трусы, которые не покинули зал, пожалуйста, сделайте это сейчас. Впрочем, придавать большое значение влиянию Генассамблеи на иранский конфликт, в частности, нельзя, так считает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ММО РАН Николай Сухов.
5: Я скептически отношусь к роли ООН в урегулировании

0: регулирования конфликтов. И вот этот конфликт, который сейчас влияет на весь мир, он также развивается вне юрисдикции, вне влияния со стороны Организации Объединенных Наций. Наблюдали политические демарши, яркие, когда выступал Нетаньяху, вышло больше половины представителей стран мира. Понятно, что это жест неприятия. Американский представитель демонстративно покинул зал, когда выступал премьер-министр республики, таким образом тоже продемонстрировал стремление в кавычках США договариваться.
1: И еще об оценках скептических. Западная пресса именно так оценивает неделю высокой дипломатии в Нью-Йорке. Bloomberg, например, пишет, он в кризисе. Агентство иронизирует генеральному секретарю организации Антонио Гутерришу легко говорить о необходимости реформ, поскольку это его последняя генеральная ассамблея. Ну, а по социальным сетям и страницам некоторых изданий гуляют фотографии зала заседаний ООН, где собирались дипломаты, после того, как во время выступления Бениамина Нетаньяху часть дипломатов покинули зал, как я уже сказал, стало видно, в каком состоянии находится кресло в этом зале. Они обшарпаны, где-то не хватает обивки. В общем, можно предположить, что зданию требуется серьезный ремонт. Впрочем, на фоне финансовых проблем Организации Объединенных Наций это неудивительно. Но пока еще ООН не банкрот, ни финансовый, ни политический. А теперь о тех, кто действительно претендует на то, чтобы быть банкротом. В России резко выросло число дел о банкротстве строительных компаний. Есть исследование контрфокуса. Что известно, к началу сентября именно вот банкрот строительных компаний выросло на треть и перевалило за 1000. При этом соответствующие дела еще не означают такого же количества проблемных жилых домов. Риски для покупателей, говорят эксперты, зависят от конкретного проекта и способа расчетов. Где проблемы заметнее всего? В Казани, Челябинске, Сургуте, Перми, Красноярске и Новосибирске. Вместе с ростом числа банкротств снижаются и масштабы девелоперских проектов. Об этом уже говорит эксперт по ускорению и повышению прибыльности девелопмента, руководитель компании BIMPRO Анна Смородина.
2: Да, действительно, такая проблема существует. Она по всей России существует. Мы наблюдаем за этим. И застройщики, те, которые раньше чувствовали себя комфортно, они тоже сокращают расходы и используют типизацию. И для того, чтобы сэкономить в первую очередь, но в то же время не ухудшить качество. Мы видим действительно региональные проблемы по повышению уровня банкротства строительных компаний. И также видим сильное падение объемов девелопмента буквально в десятки раз. То есть те проекты, которые раньше были в масштабах миллионов квадратных метров, сейчас сокращаются вплоть до 70-100 тысяч квадратных метров. А некоторые компании вовсе не могут продолжить строительство.
1: Основные причины банкротств каковы? Об этом говорят участники отрасли. Указывают на дорогие кредиты, недостаточные продажи и увеличение затрат. Пока деньги не станут дешевле, говорить о росте строительства нельзя, так считает вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Вячеслав Семененко.
3: Все эти факторы — это из-за стоимости денег. Стоимость денег на строительство, стоимость денег высокая для ипотечного кредитования и стоимость денег, которая ведет к росту себестоимости. Все эти факторы из-за стоимости денег. Сегодня у нас сложилась ситуация, когда устойчивая экономическая ситуация в больших городах. Там Москва, Петербург. Но вы сейчас назвали города, которые до этого были устойчивы. Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск. Это очень плохо. Это очень сильные города были по девелопменту. Это означает, что они уже не выдерживают. Я вам скажу по своему опыту, что экономика Ленинградской области, не самые элитные проекты в Петербурге, на грани экономики. Экономика на грани.
1: А еще с 1 октября в России начнут действовать новые параметры семейной ипотеки. Что здесь главное? Самые низкие ставки будут доступны только семьям с 5 детьми. Это 2% во всех регионах России, 4% в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти. Если один ребенок, то в столичных регионах ставка составит 12% годовых, в остальных субъектах 10%. К чему все это приведет? Как минимум к охлаждению спроса на новостройки, так считает экономист и заведующий кафедрой ипотечного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.
4: Нужно ждать некоторой просадки спроса в ближайшие месяцы, хотя бы по той простой причине, что когда мы ждали летом изменений, уже в сентябре знали, что изменения будут. Ну, а определенным образом спрос был заемный из периода октября-ноября, может, и декабря, когда люди торопились получить ипотечный кредит на тех условиях, которые были ранее. Поэтому сейчас неизбежно какая-то часть спроса уйдет. уйдет. Плюс к этому, ну, условия меняются. Где-то растут суммы, где-то растут ставки, где-то становятся приятнее условия для индивидуального строительства. Очевидным образом может поменяться спрос и с тем, что на вторичную недвижимость подключат.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее на этой неделе сообщал, что ввод жилья сократился на 14%, если говорить о годовых показателях, но снижение произошло в основном не в многоквартирных домах, а именно в сегменте индивидуального жилищного строительства. 10:17 на часах в студии. Австралия ужесточит регулирование искусственного интеллекта после взлома портала национальной программы всеобщего медицинского страхования. Об этом пишет Рейтер, ссылаясь на местных экспертов. Кстати, буквально полчаса назад я рассказывал о том, что искусственный интеллект от OpenAI пытался взломать и некоторые правительственные ресурсы Соединенных Штатов. Вот что случилось в Австралии. Власти здесь и до этого разрабатывали правила регулирования искусственного интеллекта, и планировалось, что они заработают со следующего года. Но теперь, судя по всему, гайки закрутят сильнее. Агентство отмечает, атака может быть первым известным случаем взлома правительственного сайта с помощью ИИ автономно. То есть человек этим процессом не управлял. Также на этой неделе глава Сбера Герман Греф выступил с предупреждением российскому бизнесу. Суть проста. Откладывать внедрение искусственного интеллекта опасно и нужно готовиться к кибератакам. Кто кого переиграет в войне живых айтишников и искусственного интеллекта? Детали и позиции сторон у Ростислава Мерецкого.
5: В расстрельных списках Скайнета я буду среди первых. Честно говоря, очень грубо общаюсь с чат-ботами. Часто не хотят они работать, приходится ругаться.
6: Помогает, да?
5: Помогает. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, эффективнее, чем спасибо. Впрочем, шутки шутками, но инстинкт самосохранения у агентов уже, в самом деле, прорезался. Они вот тайно сговариваются, как обмануть тестировщиков, чтобы их не отключили.
7: Мы видим, что они действуют достаточно независимо. То есть во всех историях, которые мы обсуждали, по-моему, и агентам никто приказа какого-то не давал. В случае с Австралией тоже команды взламывать не было.
6: Мы надеемся.
5: На самом деле, они очень-очень упертые, и внутренние модели OpenAI, они действуют по принципу «вижу цель, иду к ней любым самым быстрым способом», подчеркивает директор по развитию технологий искусственного интеллекта Sourcewish Security Юрий Шабалин.
8: Модели обучаются на этом принципе. У них есть некоторые ограничения, рекомендации для модели, как она должна действовать. Но, как правило, при подобных испытаниях, которые проводит OpenAI, эти цензоры отключаются. Поэтому они могут принять решение делать что-нибудь неправомерное. Опять-таки, неправомерное с нашей точки зрения, а не с точки зрения агента, потому что морали у них нету. Это просто математический аппарат, который выполняет определенную поставленную задачу минимальным количеством усилий.
6: Сразу вспоминается взлом ФБР. Там, правда, не искусственный интеллект, не и агенты занимались, а прям настоящие еще олдскульные хакеры, кожаные люди. Но они использовали искусственный интеллект. И еще раз, это ФБР, не просто кто там. Как вот теперь что получается против ИИ? Вообще, что ли, нет защиты ни у кого в принципе?
5: Кибербезопасники без работы не останутся. Сразу скажу, они нужны. Кто-то все еще должен настраивать, координировать весь защитный оркестр. В конце концов, ломать дыры. Искусственный интеллект...
7: Ломать или латать?
5: Латать. Оговорился. Ну, тут понятно, почему. Да, и он все-таки помогает. Но на данном этапе работает клише классическое. Разрушать всегда легче, чем созидать. Тем более, что открытые модели китайские, они доступны буквально любому. Сам недавно в ЦОДе загружал свежую. Все стало намного дешевле и быстрее, отмечает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
9: Для злоумышленников достаточно найти только одну уязвимость, а специалистам по безопасности надо обнаружить все слабые места и закрыть их. Искусственный интеллект просто ускоряет процесс поиска. Экономика поменялась, потому что хакеров стало гораздо больше, способов стало гораздо больше, потому что перебрать все сценарии стало быстрее, атаки стали проводиться быстрее, рынок масс атак стал гораздо дешевле, чем это было раньше. К сожалению, силы здесь не очень равны.
7: Ростислав, мы говорим прямо уже о какой-то битве с ИИ-агентами? Или пока все-таки какие-то разовые истории? Что бизнесу-то делать прямо сейчас?
5: Я бы сказал, все-таки не с ИИ-агентами, а вот конкретно на данном этапе это злоумышленники, которые вооружаются ИИ, но в принципе, у кого не было выстроено какого-то защитного барьера, задуматься надо прямо сейчас о том, чтобы его сделать. Но в большой картине вещей технически все остается как раньше, говорит Юрий Шабалин.
8: Здесь нету того, что эти модели начали находить неизвестные зероды уязвимости, которые никто не знал, и их эксплуатировать. Нет, они работают теми же самыми способами и ищут те же самые проблемы, что были на протяжении многих лет. Просто они это делают быстро. Цель малый и средний бизнес, она стала интереснее для злоумышленников. Взлом стал стоить очень дешево. Безопасность выстраивается процессами коммуникации, взаимодействия. И в защите это помощник, который быстро реагирует, строит корреляции, может понять, что где-то что-то идет не так. Но это не серебряная пуля, которую ты поставил, и у тебя все защищено.

0: В итоге судный день пока все-таки отменяется, но пароль 1-2-3-4-5 сисадмину Михалычу пора поменять.
1: Интересен прецедент все-таки, как доработает этот закон в Австралии. Например, требование к разработчикам в течение 72 часов информировать власти о нахождении нарушений безопасности в своих продуктах. Государство должно быть в курсе. Напомню, что взлом сам произошел в июне, но OpenAI уведомила об этом австралийские власти только в сентябре, причем просто отправив письмо электронное на общедоступный ящик. Также на и компании может быть возложена ответственность за безопасность пользователей. Это уже что-то новое. Еще одно возможное требование — предоставление возможности отказаться от применения алгоритмов. Два процента и менее выдача шенгенских мультивиз россиянам упала. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Речь идет о полугодовых и многократных шенгенских визах. По данным организации, число обращений за визами выросло, ну, где-то на величину от 15 до 25% год к году. Чаще всего россияне интересуются такими документами Италии, Франции, Испании и Греции. Быстрее всего этой осенью оформить документы можно было через Грецию и Венгрию. Греческие визы рассматривались примерно от 3 до 6 недель, венгерские от 3 до 5, испанские и французские что-то в районе 6 недель. Данные визового центра Worldwide Consulting подтверждают тренды на Францию и Испанию. Об этом рассказал руководитель отдела Константин Калашников.
2: По оценкам туроператоров, в 3 летних месяца 2026 года больше всего поездок россияне совершили в Грецию, плюс 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В Испанию плюс 30%. В Италию россияне ездили на уровне прошлого года. Поездки же на Кипр резко сократились из-за обязательной сдачи биометрии при получении виз. Чаще всего наши заявители выбирали оформление виз в Испанию и Францию вследствие доступности слотов на подачу документов и скорости рассмотрения поданных дел. Италия, высокий летний сезон, может задержать принятие решения по выдаче визы вплоть до непосредственной даты вылета. 3 месяца рассмотрения для консульства Италии скорее норма, чем исключение. Турист влетает в шенгенскую зону через страну, выдавшую эту визу, и уже внутри зоны может совершить поездку в реальную страну, в которой собирается провести отпуск. Но это скорее исключение. Чаще всего таким образом заявители совершают туристические поездки в Бельгию, Нидерланды, Швейцарию, Португалию и ряд других стран. Вследствие того, что эти страны либо вообще не выдают визы заявителям из России, либо делают почти невозможным процесс подачи документов.
1: При этом доля отказов в выдаче визы зависит от страны, качества документов, само собой, ну и профиля заявителя. Ассоциация туроператоров России сообщает, у разных компаний эта доля отказов составляла от единичных случаев до 7% и больше всего сложностей при оформлении виз Греции и Болгарии.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Самое ожидаемое для меня событие этой недели – 7-я Московская неделя моды. Событие, которое лишний раз доказывает, что мода не существует в изоляции. На этот раз здесь собрались представители 15 стран. Свои коллекции показывают дизайнеры из Казахстана, Китая и Турции. Но мне особенно интересно наблюдать за развитием российских марок и тем, как их вещи оживают на подиуме. Например, в финальный день 1 октября пройдет показ Виктории Андриановой. После долгого перерыва дизайнер не просто вернется на подиум, а устроит настоящий перформанс. В финале шоу прямо на модели трансформируют свою фирменную рубашку. Что глобально Московская неделя моды значит для индустрии, узнала у Юрати Граускайте, основателя журнала «Ю-магазин» и члена экспертного совета Московской недели моды.
5: А показ – это всегда центральная часть на любой неделе моды, Московской неделе в особенности, когда становится таким самым эффективным маркетинговым инструментом для бренда. Он дает охват, внимание, звездность, охват, сопоставимый с полугодом по факту продвижения, сопутствующие программе показа. Еще дополнительно 2 программы «Маркет» и «Шоурум» превращают это внимание в продажи и оптовые заказы. Спрос и интерес после Московской недели моды заставляют бренды расширять свои производства, нанимать больше людей. И участие по факту конвертируется в рабочие места, что очень важно в текущих условиях развития индустрии моды, и загрузку российских фабрик. Для региональных брендов Московская неделя моды стала такой точкой входа в столичный и федеральный ритейл, когда предоставляются к услугам концепт-сторы, мультибрендовые пространства, собственные шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.
4: Кроме того, в рамках недели традиционно проходит международный форум БРИКС в Заряде. Международные эксперты обсуждают новые тренды, как привлечь инвестиции, роли традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных тканей. Неделя проходит до 1 октября включительно в Манеже и становится площадкой, где можно показать себя.

0: себя, найти партнеров и новые возможности. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Лангусты и шортисты.
3: Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче.
4: У меня вот такая прибыль, а у меня вот такие дивиденды. Иди сюда, научу тебя шортить. Сам иди за лонг, ответишь?
3: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?» По будням на радио РБК.
5: Вообще для себя в хорошие времена правильно проводить такие, не хочется говорить, нагрузочные тестирования, периодически что-то где-то выключать. Мне вот очень нравится история с региональными такими тестами. Ты берешь и ищешь там каких-нибудь близнецов, города-близнецы. Ну, да. Включил рекламу, тут выключил.
1: Рекламный щит.
6: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00 на радио РБК.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.

0: 10:30 в Москве, в студии Павел Потапов. Уголовное дело возбуждено в Якутии по факту гибели работников на Ильгинском угольном месторождении, сообщили в Следственном комитете. По данным ведомства, взрыв произошел днем в субботу при проведении сварочных работ на резервной насосной станции. Погибли люди, количество жертв при этом не уточняется. Более 20 тысяч жителей Владивостока остались без электричества после аварии на сетях, сообщает прокуратура Приморья. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства. Более 350 преступлений с использованием цифровых валют зарегистрировано в России в этом году, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. В ответ на соответствующий запрос, 173 преступления связаны с незаконным оборотом наркотиков, 121 с преступлениями имущественного характера. При этом доля преступлений с использованием криптовалюты составляет 0,1% от общего количества зарегистрированных IT-преступлений. В Бангкоке объявили режим бедствия из-за сильных дождей и подтоплений. С 24 сентября в городе выпало почти 300 мм осадков, сообщает агентство France Press. Продолжительные дожди затопили дороги, вода в каналах поднялась и проникла в дома и рестораны. Власти предупреждают о новых осадках, призывают жителей перенести автомобили на возвышенные участки. Соглашение США может открыть Саудовской Аравии путь к обогащению урана до 20% и не обязывать ее допускать расширенные инспекции МАГАТЭ, пишет Вашингтон-Пост, ссылаясь на источники. Демократы в Конгрессе считают, что это открывает путь к созданию ядерного топлива, которое потенциально может использоваться в военных целях. Владимир Никитин и Светлана Оплачкина стали победителями соревнований по бегу на 10 километров в рамках московского марафона. Никитин показал результат 27 минут 53 секунды, Оплачкина 31 минуту 44 секунды. В воскресенье состоится забег на марафонскую дистанцию 42,2 километра и эстафета. Участники побегут по центральным набережным, Садовому и Бульварным кольцам. Финиш в Лужниках. Больше новостей на сайте РБК.
1: Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Автомобилистов могу утешить. Все ограничения транспортные, которые в Москве введены в связи с этим спортивным мероприятием, будут отменены завтра только в районе половины шестого вечера. У микрофона Илья Приходько. Продолжим неспешный бег по темам сегодняшнего дня. Такой же неспешный, каким Павел Потапов прямо сейчас покидает нашу студию. Так вот, доходы бюджета от автоматизированной упрощенной системы налогообложения выросли в 40 раз. На неделе об этом писал РБК. К середине сентября предприниматели на этом режиме заплатили более 180 миллиардов рублей. Это уже данные Минфина. А за весь прошлый год эта сумма составляла 4,5 миллиарда. Автоупрощенка, так называемая, стала вторым спецрежимом по объему налоговых поступлений после классической упрощенки. Ее же популярность выросла за счет перехода предпринимателей от обычного УСН и патентной системы налогообложения. Об этом говорит автор программы «Добавленная стоимость» на радио РБК, руководитель отдела экономики Иван Ткачев.
2: Режим АвтоУСН или АУСН стал вторым по популярности спецрежимом для малого бизнеса в 2026 году. Но прежде всего это связано с тем, что на АвтоУСН стали переходить предприниматели, которые до 2026 года работали на обычной упрощенке классического УСН, но у них появилась обязанность платить НДС, потому что порог для освобождения от НДС был снижен с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей. В то же время у вот этого режима АУСН порог его применения стали 60 миллионов рублей. И, соответственно, для тех предпринимателей, у которых вот выручка в 2026 году попадает в диапазон от 20 миллионов до 60 миллионов рублей, им стало выгоднее переходить именно на АвтоУСН. Соответственно, в 2026 году мы видим взрывной рост популярности этого спецрежима. По итогам весны 2026 года уже было более 400 тысяч предпринимателей на АвтоУСН. Соответственно, поступление в бюджет от предпринимателей на АвтоУСН на середину сентября – это почти 185 миллиардов рублей, 54%. Платежи идут в региональные бюджеты. Соответственно, регионы тоже заинтересованы в расширении этого режима.
3: За счет чего АвтоУСН набирает популярность?
2: Безусловно, его рост популярности связан с налоговыми изменениями, а именно с изменением в системе НДС. Кроме того, нужно здесь сказать и то, что другой альтернативный конкурирующий спецрежим для малого бизнеса, а именно патент, которым пользуются индивидуальные предприниматели, он тоже утратил часть своей популярности из-за того, что на нем тоже был снижен порог применения с 60 миллионов до 20 миллионов рублей.

0: Почему АОСН важен? Потому что, в принципе, благодаря нему часть предпринимателей просто не ушла в тень.
1: Как ситуация будет развиваться дальше?
0: Если говорить о прогнозах по 2026 году, скорее всего, общее поступление в бюджет от АОСН превысит 200 миллиардов рублей. Может быть, они достигнут 250 миллиардов рублей. Это я говорю про общее поступление как в федеральный бюджет, куда идет 46% платежей, так и в региональные бюджеты. Это режим пока экспериментальный считается. Власти обещали его не трогать на период действия этого эксперимента. Но все равно существуют такие опасения у бизнеса в том, что сначала много предпринимателей перейдет на этот режим, а этот режим, он очень прозрачный. Там автоматически рассчитывается налог. Там обязательно нужно проводить все расчеты через уполномоченные банки, их уже почти 60. И зарплата платится там обязательно в безналичной форме. То есть нет здесь возможности как-то уходить от налогов. Соответственно, есть опасения у бизнеса в том, что вот когда будет какая-то критическая масса набрана предпринимателей на АОСН, то могут быть какие-то негативные изменения.
2: Кстати, про АОСН, о котором сейчас сказал Иван Ткачев, это налоговый режим, я напомню, который был запущен с 1 июля 2022 года, причем в нескольких регионах, а вот уже с 25-го его распространили на всю страну. Почти. Сейчас он есть во всех регионах, кроме Нижегородской области. Чтобы работать на АОСН, организации и ИП должны соответствовать некоторым критериям. Например, численность работников в компании должна быть не более 5 человек, годовой доход не более 60 миллионов рублей. Отмечу, что полная версия статьи о том, почему доходы бюджета от автоупрощенки резко выросли, доступно на сайте РБК, в подписке можете ознакомиться. Ну и я еще напомню, что Федеральная налоговая служба России в начале сентября опубликовала письмо, в котором разъяснила, что баллы, например, которые Marketplace начисляет продавцам для компенсации устанавливаемых площадкой скидок, не должны облагаться НДС. Это тоже очень важный момент. Также налогом на прибыль и налогом, уплачиваемым на упрощенной системе налогообложения. Я напомню, проблема с налогообложением баллов характерна, например, для Озона. Площадка устанавливает скидки от имени продавца и компенсирует ему разницу баллами, которые потом автоматически списывает за свои услуги, ну, например, логистические. И в начале этого года стало известно, что налоговые органы стали доначислять селлерам налоги с учетом этих баллов. РБК об этом подробно писал. Письмо налоговой службы закрепляет позицию ведомства, я ее напомню. Летом служба отменила решение по одной из столичных инспекций о доначислении налога на УСН индивидуальному предпринимателю как раз из-за баллов. При этом говорит, что в этом вопросе поставлена точка преждевременно, полагают юристы, но я напомню, что уже совсем скоро, с октября, начиная, маркетплейсы не смогут, вопреки воле селлеров, продавцов устанавливать скидки на электронной площадке. Это потребует как минимум согласия того или иного продавца, что, в общем, должно снизить градус напряженности, в том числе и в этой теме. 10 часов 37 минут в российской столице. А поможет ли искусственный интеллект налоговой службе? Об этом через полторы минуты.
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: 10.39 в российской столице. У микрофона Илья Приходько. Так вот, искусственный интеллект все-таки поможет налоговым инспекторам. Федеральная налоговая служба представила новый инструмент для оценки финансового состояния бизнеса. Этот инструмент поможет проанализировать риски банкротства и варианты возврата долга. Об этом на Московском финансовом форуме на этой неделе рассказал заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев. ЕФА объединяет налоговые сведения и данные внешних источников, финансовые модели, информацию об активах и пассивах, операциях должника, аффилированности,

0: рисках вывода имущества. Перечислять как будто бы можно бесконечно. По словам Чекмышева, ЕФА, именно так называется эта система, построена на гибридной архитектуре с применением инструментов искусственного интеллекта, которые используются для прогноза вероятности банкротства, текущей и ликвидационной стоимости бизнеса. На входе звучит впечатляюще. Искусственный интеллект поможет не только вовремя выявлять нарушителей, но и оказывать поддержку бизнеса на грани банкротства. Об этом ранее в нашем эфире рассказал сооснователь и интегратора Metalab Сергей Батулин.
1: Это отличный инструмент по улучшению качества работы с долгами. Да, у нас сейчас времена непростые. Был период высокой ставки. Естественно, бизнес не весь, наверное, сможет выдержать такую нагрузку. И нужно разделить тех, кто, грубо говоря, уйдет в банкротство, и тех, кто все-таки может продолжать работу через данный, в общем-то, инструмент. Так что, скорее всего, он пойдет на благо.
0: Сергей, когда речь заходит об искусственном интеллекте, все-таки ИИ сейчас галлюцинирует очень часто. Нет ли здесь каких-то рисков, что искусственный интеллект что-то проанализирует не так или не те данные интерпретирует, и будут ошибки, от которых потом очень сложно будет, наверное, как-то уйти и бизнесменам, и налоговой?
1: 100% вы правы. Должны мы отметить, что в данной функции человек не устранен. То есть человек будет вторым этапом проверять все то, что выдает искусственный интеллект. И что очень важно, на текущий день мы видим, как подобный инструмент, грубо говоря, улучшается с каждым там месяцем эксплуатации. То есть чем больше данных получится на входе, чем больше раз мы проведем какой-то анализ, я имею в виду специалист плюс машина, тем выше будет вероятность более точного ответа.
0: Сергей, а что касается, допустим, сохранности данных, которые анализирует вот эта система?
1: Проблема в том, что искусственный интеллект может выдать какое-то неожиданное действие, которое будет, ну, грубо говоря, не в нашу пользу. И здесь очень важно делить огромный вот этот массив данных на небольшие кусочки, размещенные в разных дата-центрах, размещенные в разных, грубо говоря, подразделах для обработки лишь части данных. Да? То есть вот это распределение позволит, если даже произойдет какая-то ситуация, то, грубо говоря, сбалансировать.
0: А Сергей, все-таки как вы считаете, вот этот самый сервис, да, который сейчас презентует налоговая служба, он больше для налоговиков или все-таки больше для бизнесменов?
1: Однозначно в пользу правительства, государства и различных органов управления. Все-таки у нас даже сейчас премьер, да, там, Мишустин, он все-таки построил вообще саму службу ФНС. С точки зрения ее архитектуры айтишной, с точки зрения цифровизации, я думаю, что мы сейчас видим просто следствие этого.
0: Сергей, все-таки как вы полагаете, если сейчас внедряется такой инструмент, пока это все контролирует человек, может ли наступить момент в обозримом будущем, давайте так, на горизонте 5 или 10 лет, когда только искусственный интеллект будет принимать решение о том, насколько компания финансово здорова, насколько у нее есть риски банкротства и так далее?
1: Однозначно это будет происходить где-то на том самом горизонте 5-10 лет. Объясню, почему. Скоринг уже частных лиц практически там в банках уровня там первой десятки происходит автоматически. Туда не входит человек. Единственное, что может происходить, это если произойдет какая-то жалоба, апелляция и так далее. Тогда уже рассмотрение может быть на уровне людей. И единственное, что может сдерживать данный темп развития, это, конечно, инфраструктура с точки зрения железа. Это огромный массив так называемых видеокарт, серверов, электричества, которое будет потребляться. И здесь, наверное, нужно поработать не только ребятам из команды SAP-разработчиков, да, но и тем, кто обеспечивает эту всю инфраструктуру.
0: А еще Чекмышев напомнил, что в рамках банкротства погашение требований кредиторов третьей и четвертой очереди составляет около 5%. Хотя ситуация с погашением задолженности банкротов перед бюджетом обстоит лучше, и доля выплат составляет около 19%. Банкротство предприятия все равно увлечет существенные потери. Поэтому преимущество следует отдавать реструктуризации долгов. Правда, в тех случаях, где это возможно. Часов 43 минуты в Москве. Еще один громкий кейс уходящей недели. Алишер Усманов и Михаил Фридман вышли из-под европейских санкций. Но при этом остались в американском черном списке, то есть в SDN. Это самый строгий санкционный режим. Его называют иногда еще и блокирующим. Почему? Потому что за любое сотрудничество с фигурантом этого перечня можно попасть под санкции. То есть европейские банки вряд ли рискнут открыть счет российским миллиардерам, даже если Брюссель не будет предъявлять формально никаких претензий. Можно ли выйти из американского санкционного списка? Герой программы «Да или нет» – юрист по делам о снятии санкций США Эрик Феррари. С его помощью мы составили самую подробную инструкцию.
2: «Да или нет».
3: Вы представляли интересы Олега Дерипаски в его борьбе за исключение санкционного списка еще задолго до 2022 года. Расскажите о ваших текущих делах.
4: Ну, смотрите, чтобы оспорить включение в санкционный список, нужно учитывать технические, юридические основания для включения в список. Это самое главное. Во-вторых, важно понимать политическую среду, в которой вы работаете.

0: работаете. Реакцию аудитории, ее температуру и настроение. Один из способов смотреть, кого именно включают в санкционные списки. На сайте Министерства финансов, на странице ОФАК, есть раздел «Недавние действия», где указано, например, в начале года санкций против России не было в течение длительного времени. Затем активно вводились меры против Ирана и в сфере борьбы с наркотрафиком. Это даст вам понимание, что происходит в санкционной политике, если вы пытаетесь гадать на кофейной гуще. Второй сигнал — это заявление Государственного департамента. Что они говорят? Как представляют свои решения? Насколько агрессивной является их риторика? Обратите внимание на пресс-релизы АФАК и Госдепа. Для программ с более гибкой политикой в конце пресс-релиза часто пишут, что санкции не являются постоянными и направлены на принуждение к изменению поведения. В более приоритетных или принципиальных программах такой формулировки нет. Текст более прямой и жесткий. Впрочем, надо сказать, что сегодня этот прием используется реже, чем в прошлые годы. Но, например, при первой администрации Трампа это было очень заметно. Иногда было достаточно прочитать последний абзац пресс-релиза, чтобы понять, как администрация в целом относится к санкционной политике по конкретной программе.
1: Мы часто замечаем, что после введения санкций российские бизнесмены уходят со своих постов, заявляют, что больше не связаны с российской экономикой. Можно ли считать такую стратегию корректной отправной точкой для защиты?
0: Да, независимо от политического контекста, вам все равно приходится работать с теми формальными причинами, по которым человек был внесен в санкционный список. Если, скажем, вас внесли в список за работу в банке, который сам находится под санкциями, и при этом вы продолжаете там работать, может ли АФАК исключить вас из списка? Теоретически, да. Но вероятно ли это? Нет. Скорее всего, регулятор посмотрит на ситуацию и скажет, вы все еще работаете в этом банке, а значит, основания для санкций сохраняются, и зачем нам исключать вас из списка? Конечно, можно приводить и другие аргументы, что вы не участвуете в деятельности, за которую были введены санкции, или что нахождение вас в списке не отвечает интересам США, или выстраивать иную линию защиты. Но, как правило, регуляторы хотят видеть какие-то реальные изменения, на которые они могут сослаться как на обоснование для снятия санкций.
1: Пожертвование на благотворительность – аргумент?
0: В отдельных случаях такие аргументы действительно срабатывали. Правда, я не припоминаю подобных примеров именно в российском контексте, но в рамках других санкционных программ — да. Например, когда основания для включения в санкционный список были связаны с коррупцией, и лицо перечисляло сумму, эквивалентную предполагаемой незаконной выгоде, на благотворительные цели. В таких случаях это использовалось как один из аргументов в пользу исключения из списка.
1: Давайте сейчас будет самый сложный вопрос. Представим, что я ваш клиент. Меня внесли в санкционный список со ссылкой на, условно, финансирование российской военной машины. Посоветовали бы вы мне в таком случае направить деньги Украине?
0: Честно говоря, я не знаю. Это очень чувствительная тема. Даже если человек живет за пределами России, он все равно, скорее всего, остается гражданином России, и на него могут распространяться обязательства и ограничения российского законодательства, которые могут прямо запрещать подобные действия.
1: Я вам с уверенностью скажу, меня бы точно посадили.
0: Я не хочу, чтобы мои клиенты попадали в тюрьму где-либо. Я также не хочу, чтобы они оставались в санкционном списке. И один из моментов, который, на мой взгляд, демонстрирует определенную степень понимания со стороны американского правительства, это то, что я не видел случаев, когда бы ОФАК или Государственный департамент требовали от людей нарушать законы своей страны или страны проживания ради того, чтобы быть исключенными из списка. Американские власти проявляют уважение к тому, что человек одновременно подпадает под санкции США и подчинен законам своей страны.
1: Мы видим российских бизнесменов, которые принимают решение открыто выступить против политики Москвы. Считаете ли вы, что с точки зрения американских регуляторов это тоже может быть аргументом для продвижения дела?
0: Это точно то, что они хотели бы видеть. С другой стороны, я часто оспаривал такой подход. В конце концов, санкции предназначены для принуждения к изменению поведения, того самого, за которое человек был включен в список. Это не означает, что он должен предпринимать какие-либо активные действия в поддержку политики США. Достаточно просто прекратить действия, противоречащие американской политике.
1: По поводу российских бизнесменов и их компаний. Как вы считаете, смогут ли они когда-нибудь снова получить доступ к своим замороженным активам? Да или нет?
2: Yes.
0: Да.
3: Да или нет?
2: 9 часов 49 минут в Москве. Наши слушатели предлагают нам провести небольшую реформу.

0: Романова в студии радио РБК. Напоминаю, что видно периодическую студию и в эфире телеканала. Говорят, нужно поставить нам больше микрофонов, чтобы не приходилось крутить головой, и можно было говорить совершенно безболезненно в любую сторону. Спасибо за предложение. Примем во внимание, хотя такие вопросы, как профессионал скажу, решаются в основном гарнитурой на голове. Но не об этом сейчас, а о реформах все-таки. Верховный суд реформирует суд присяжных. Об этом на неделе сообщил зампред высшей инстанции Николай Тимошин, сообщает РБК. Новации предполагает объединение судей и присяжных в одну коллегию и сокращение их числа до 4. А также разрешает судьям находиться в совещательной комнате и давать пояснения присяжным. Сейчас в районных и гарнизонных военных судах такая коллегия состоит из 6 основных и 2 запасных присяжных заседателей. Авторы концепции считают, что она ускорит процесс рассмотрения дел, позволит отказаться от лишних процедур и снизит риск вынесения противоречивых решений. Один из судей высшей инстанции пояснял, присяжные голосуют по внутреннему убеждению, основываются на собственном жизненном опыте и не обязаны мотивировать решение. Юридическое сообщество, впрочем, опасается. Подобные изменения снизят независимость присяжных, а число оправдательных приговоров сократится. Так считает федеральный судья в отставке Сергей Пашин.
1: Предполагается, что судья будет в совещательной комнате, а присяжных будет слишком мало, и они, боюсь, будут не очень заинтересованы, раз судья контролирует их решение. Так что ближайшая перспектива – это резкий рост обвинительных приговоров. Но видите ли, если судья контролирует решение, значит, он за него отвечает и подменяет волеизъявление народа, представителей народа, своей позицией. Я судил с народными заседателями и знаю, что сколько бы их ни было, но они оглядываются на судью. Важно именно мнение судьи. Отмена оправдательных приговоров практически не практикуется в странах, где есть суд присяжных. А если у нас отменяется, то сплошь и рядом по неправовым основаниям. Отменяется многократно. Например, в присутствии присяжных запрещают говорить о пытках. И если защита выдвинула этот довод, то оправдательный приговор отменяют.
0: Если концепция работы суда присяжных будет изменена так, как предлагает Верховный суд, то привлекательность этого института может даже снизиться. Такое мнение ранее в нашем эфире выразил профессор кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Сергей Насонов.
2: Причина такой низкой явки в суды присяжных комплексная, и она связана с тем, что за все годы существования суда присяжных в России не было никакой социальной рекламы этого института. Далее, вообще-то говоря, у нас существует так называемая призывная система вызова кандидатов в присяжные в суд, то есть когда его вызывают в суд, его не спрашивают, какое время ему удобнее. Он просто получает повестку, в которой указана дата, когда он должен явиться в судебное заседание. Но очевидно, что далеко не все могут вот так с места в карьер собраться и пойти в судебное заседание. Поэтому нередко граждане просто возможности как-то распланировать свои дела таким образом, чтобы явиться в заседание, не могут. Ну и, наконец, такой вопрос, это очень низкая компенсация их труда, потому что, ну вот, например, в Московском регионе около 600 рублей в сутки получает присяжный заседатель. Вопрос у явки присяжных, он должен решаться не ликвидацией суда присяжных, не созданием гибридной модели, потому что вот предлагаемая Верховным судом поправка, когда мы судью соединяем с 4 присяжными, это никоим образом на явку не повлияет.
0: Есть судебная статистика. В прошлом году с участием присяжных заседателей было рассмотрено около 600 дел. При этом общее число процессов, например, за 2025, почти в 1000 раз больше. Но вообще на РБК вышел большой материал, посвященный этой теме. Там, в частности, рассказывается об истории суда присяжных в России. Появился он, к слову, после 20 ноября 1864 года. На практике суды присяжных чаще рассматривают дела об умышленных убийствах, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, а также о бандитизме, отмечает РБК. Участие в суде в качестве присяжного – это конституционно закрепленная форма вовлечения граждан в правосудие. Это так сформулировано. Присяжные на период исполнения обязанностей получают гарантии независимости и неприкосновенности, а также государственное обеспечение безопасности. Вознаграждение по основному месту работы, за ней при этом сохраняются трудовые гарантии и компенсации.
3: Кто есть кто? 212 Т01 – это автомобиль с названием, которое придумал калькулятор. Есть автомобильные бренды, названия которых звучат дорого. Lexus, Land Cruiser, Audi. Есть те, что звучат технологично. Lucid, Zeekr, Tesla. А есть 212. Просто 212. Как будто не автомобильная компания, а номер кабинета в районной поликлинике. Или код домофона, который хозяин забыл поменять с момента покупки. Причем модель называется Т01, поэтому вся конструкция выглядит так, словно вместо машины вам выдали промышленный образец. Изделие 212, тип Т01, эксплуатация в особо тяжелых условиях. За этим совершенно бездушным названием стоит история. Современный 212 – это наследник старого Beijing Jeep 212.

0: 212, который выпускался в Китае еще в 60-х и был одним из местных родственников нашего УАЗика. Только новый Т-01 решили нарядить в модный костюм, поставить современный салон и сделать вид, что прошлого вообще не было. Внешне здесь вообще отдельный вид китайской психотерапии. Квадратный кузов, почти вертикальные стойки, круглая оптика, огромный капот, запаска сзади, никакой аэродинамической пластики. Машина выглядит так, будто дизайнеру показали современный кроссовер и спросили, а можешь сделать наоборот? И он смог. Причем Т-01 не просто изображает суровость. Это действительно рамный внедорожник с двумя жесткими мостами, подключаемым полным приводом и понижающей передачей. На бездорожье Т-01 ведет себя так, будто асфальт когда-то лично его обидел. На трассе начинает проявляться обратная сторона всей этой брутальности. Рама, мосты, высокий кузов, масса больше 2 тонн. Все это великолепно, но пока под колесами грязь, камни и подозрительно глубокий овраг. Но когда заканчивается приключение и начинается обычная поездка по МКАДу, выясняется, что Т-01 все-таки не Каен и даже не Тигуан. Получился забавный контраст. Снизу мосты, раздатка и рама, а сверху планшет и беспроводные технологии.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? По духу 212 Т-01 пытается зайти на территорию Jeep Wrangler, Ford Bronco и Toyota Land Cruiser Prado. Но делает это без американского пафоса и без японского культа надежности. Перед нами китайский внедорожник из старой школы, которому прикрутили современную электронику. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
3: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
4: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Что это было? В эфире.
3: Давай посмотрим историю цены iPhone 17, которая показана практически ровно год назад. Да. Он тоже вышел, по-моему, где-то в топовой версии под 2000 долларов. И нам обещали как раз где-то под 300 тысяч с терабайтной 17 Pro. Вот. Но что случилось? Буквально полгода, может быть, чуть побольше, цена упала до 90. И вот я буквально смотрел перед презентацией 80 купить. Не произойдет ли то же самое
4: 100%,
3: сейчас?
4: 100%. И я думаю, что если кто-то хочет всерьез рассматривать покупку складного айфона, то делать это надо там, в феврале-марте следующего года. Потому что пройдут первые, скажем так, вопросы, потому что новый девайс может иметь какие-то неочевидные подводные камни там условно тоже, как это часто бывает с подобного рода девайсами. И цена, конечно, скажем так, оптимизирована. 100%.
2: Техноблогер Валентин Петухов, Вилсаком, в программе «Таманцев. В итоге».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 11 утра в столице, в студии Павел Потапов. В Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА погибло 3 человека и пострадали 2, сообщил оперштаб региона. Возгорания на территории предприятия ликвидированы. Также произошли обрывы проводов на железнодорожной сети. Движение поездов восстановлено. Без электроэнергии находится около 26 тысяч жителей. Проводятся ремонтные работы. Правительство выделило дополнительно 1 200 000 000 рублей на программу социальной газификации. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Федеральные субсидии на условиях софинансирования получат 56 субъектов, заявивших о такой потребности. В Госдуме 9-го созыва будут образованы 34 комитета и 4 постоянные комиссии, а также 5 фракций, сообщил глава Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы нового созыва Виктор Пинский. Также он рассказал, что на первое заседание будут приглашены Владимир Путин и Михаил Мишустин. По меньшей мере, 2 российских бизнесмена намерены изучить опыт Алишера Усманова и Михаила Фридмана в надежде использовать его в собственных судебных разбирательствах, пишет Bloomberg, ссылаясь на опрошенных российских миллиардеров и их окружение. Большинство считает решение ЕС исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка результатом особых обстоятельств и не видит для себя очевидных возможностей повторить этот путь. Российские кинопроизводители стали сталкиваться с трудностями на рынке СНГ, крупнейшем по импорту фильмов из России. Ключевые игроки, такие как Казахстан, стремительно развивают собственное кинопроизводство на национальном языке, что отражает запрос молодежной аудитории, говорится в исследовании, подготовленном по заказу Московской международной недели кино. Результаты есть у РБК. Перспективы экспорта российского контента в страны СНГ усложняют фрагментация рынка и необходимость конкурировать одновременно с Голливудом, Китаем, Турцией и местным производством. Больше новостей на сайте. Сайте РБК.
2: У микрофона Илья Приходько в этом часе. Белый дом запретил журналистам одного из американских телеканалов находиться на борту президентского самолета. Как развивается крупнейший медиаскандал в США? Расскажем. Минфин оценил, сколько денег хранят в крипте российские граждане и резиденты. Речь идет об отметке 44 миллиарда долларов. Что это значит и к чему приготовиться владельцам крипты? Ну а прямо сейчас о том, что БАДы из недружественных стран будут облагаться пошлиной 35%. Напомню, что соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, отмечает РБК. Мера новая начнет действовать со 2 октября. Уточняется, что пошлины не будут накладываться на продукцию из Венгрии и Словакии. Сбор при этом распространяется на БАДы в потребительской упаковке, маркируемые средствами идентификации. И она будет действовать до 31 декабря 2027 года, причем включительно. Напомню, вопрос о введении подобных пошлин начали обсуждать около 3 лет назад. Тогда инициатива по установке сборов 220% в правительстве не поддержали. Ну а необходимость ограничений объясняли ростом серого и черного рынка БАДов. Как это отразится на потребительских ценах? К эфиру подключается генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк. Сергей, доброе утро. Можно ли говорить о том, что теперь ни черного, ни серого рынка БАДов не будет?
3: Пошлина никакого отношения к рынку серых и, так сказать, поддельных БАДов не имеет. Пошлина – это механизм такой конкуренции, и вдобавок пошлина – это попытка пополнить тот разрыв в бюджете, который есть. Потому что планировалось, что эта пошлина будет введена с 1 января 2027 года. Но, видимо, обстоятельства диктуют правительству то, что нужно собирать деньги как можно быстрее, как можно больше. И мы видим, уже после выборов произошли такие вещи, как объявлено об увеличении утильсбора, объявлено о том, что теперь затраты на защиту энергетических объектов будут входить в счета населения. И вот следующий шаг, мы видим то, что на 3 месяца раньше срока вводится пошлина на импортные БАДы. В результате, конечно, заплатят за все население.
2: Можно

0: ли предположить, насколько дороже БАДы будут обходиться потребителям в России?
1: Ну, соответственно, при входе в страну стоимость будет увеличиваться на 15%, потому что сейчас пошлина составляет 20%. Соответственно, она увеличивается на 35%. Для бюджета, на самом деле, если брать весь рынок БАД, который там у нас не превышает 300 миллиардов рублей, это не такая большая сумма, да. Но здесь, видимо, уже включился лоббистский механизм, потому что у нас есть законодательно собрание некоторых фракций, которые связаны с производством и косметики, и БАДов. Напомню, что также была введена пошлина 35% на всю импортную косметику из недружественных стран. То есть здесь идет такая протекционистская политика в области того, чтобы...
0: На отдельных игроков рынка вы это имеете в виду, Сергей. Но да, вот смотрите, да, в этой картине особняком стоят Венгрия и Словакия. Они исключены, по крайней мере, пока из-под действия соответствующей регуляторной нормы. Увидим ли мы под видом продукции из Венгрии и Словакии больше БАДов в ближайшее время? Есть шанс такой, как думаете?
1: Нет, скорее всего, конечно, производители будут искать какие-то механизмы, да, потому что система маркировки, она показывает страну происхождения, там очень много деталей, которые не позволяют обходить вот такие варианты, да, там сделать страну происхождения другой, потому что есть и заводы, которые фиксируются именно в системе маркировки, поэтому здесь мы такого не увидим. Почему их исключили? Ну, возможно, это политический именно момент, а не экономический.
0: Да, но здесь действительно пока больше вопросов. А что с отечественными производителями, Сергей? Вот они как себя будут чувствовать? Понятно, мера заградительная во многом, признаем это. Получается, что есть шанс для российских производителей нишу заполнить. Они по качеству и по цене, кстати, соответствуют, например, европейским своим конкурентам?
1: Есть производители, которые выпускают биологически активные добавки очень высокого качества. Вот. Но здесь есть такой момент. Это экономика, это ценообразование. Никогда не бывает разрыва в ценовых группах. Что имею в виду? Когда высокий ценовой сегмент поднимается вверх из-за пошлин, из-за каких-то других обстоятельств, то не бывает так, что дешевые препараты до более низкой цены, они оставались в своей цене. То есть мы увидим инфляцию как на препараты, которые из недружественных стран к нам поставляются, так и увидим инфляцию на те БАДы, которые производятся на территории России. Это законы рынка, это законы экономики.
0: Звучит убедительно.
1: Поэтому стоит ожидать, что в целом потребитель получит все БАДы по более высокой цене.
0: Спасибо. Генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк был в эфире радио РБК. Наш эксперт убежден, потребителю придется заплатить за повышение пошлины, несмотря на то, что для продукции из Венгрии и Словакии сделано соответствующее исключение. Это во-первых. А во-вторых, цены на свою продукцию поднимут и российские производители, причем любого совершенно качества. Напомним, мы говорим сейчас о новых пошлинах, которые будут обращены к такой продукции, как БАДы. Мера начнет действовать со 2 октября. Что вы по этому поводу думаете, можете написать в Telegram радио РБК.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Осенью прошлого года интернет следил за удивительным экспериментом. 6 нейросетей получили по 10 тысяч долларов настоящих денег и их отпустили торговать криптовалютой. Что же случилось? Через 2 недели в плюсе остались только 2 китайские модели. GPT-5 потерял почти 60% своей котлеты.
6: И тогда это был аттракцион.

0: опцион скорее для энтузиастов. А сейчас подключать нейросети к счету разрешают сами брокеры. В США Robinhood и Interactive Brokers, а у нас Finam и T-инвестиции.
1: То есть потихоньку ИИ из игрушки для гиков превращается в обычный вход на биржу. Осталось понять, кто отвечает, когда он ошибается. Вот с этого и начнем.
2: Технологии и тренды.
1: Я Аркадий Глушенков, со мной мой сведущий Иван Звягин, и с нами Александр Волков, руководитель отдела разработки сервисов для активных трейдеров Т-банка. Его команда как раз и подключала ИИ-агентов к брокерским счетам. Привет, Саша.
3: Привет, всем привет.
1: Если говорить про MCP, что человек уже сегодня может сделать с ИИ-агентом на своем счете? Что это за зверь такой MCP?
3: MCP — это протокол для подключения ИИ-агентов к различным источникам данных. В данном случае это инвестиции. Это можно сравнить с USB-флешкой.
1: Так, интересно.
3: С USB-протоколом. То есть раньше, например, когда разные производители мобильных устройств делали свои зарядки, это было всем очень неудобно. А потом взяли, сделали
1: единый... Type-C, и все, и понеслось.
3: Type-C, да-да-да. И понеслось у всех одна и та же зарядка, и всем стало удобно. То же самое с агентами. Два года назад компания Anthropic разработала протокол MCP, который поддержали достаточно быстро все игроки на рынке. И MCP позволяет подключить торговую платформу к любому агенту. И в основном задача, как ты спросил, какие задачи? Это три. Первая задача — это аналитика рыночных данных и поиск вообще рыночных неэффективностей, событий, точек входа, сигналов. То есть, например, найти, какие классные точки входа сейчас есть на рынке.
0: Что растет быстрее всего? Вот
3: Да. А насколько выросла после диф-отсечки котировка той или иной бумаги? Это все можно сейчас уже задавать в агент и получать развернутую аналитику. Вторая часть — это портфельная аналитика, история операций. То есть тогда агент получает доступ к твоему портфелю, к истории твоих операций, и может уже дать себе аналитику по портфелю, проанализировать успешность твоих операций, посчитать налоги, дать рекомендации по налоговым оптимизациям всевозможным. А третий сегмент — это торговля. То есть наш MCP позволяет нашим клиентам выставлять поручения, отменять поручения, ставить тейк-профит и все остальные торговые действия, которые влияют на портфель.
1: Ну, в общем, делать все то же самое, что ты раньше делал через интерфейс своего брокера, только теперь через бота.
3: Через ИИ-агента. Все так.
0: Но у меня тогда вопрос. Вкинем еще одну аббревиатуру. Это аббревиатура API. API же существовал до этого и до MCP тоже. По сути, это тоже такая ручка, за которую можно браться и трогать разные данные.
1: Команды передавать.
0: Да. А зачем MCP-то нужен в таком случае, если API уже был до этого?
3: Все верно, API был. И более того, скажу, что MCP сделано во многом поверх API, то есть функционал и объем данных, предоставляемый MCP, он во многом такой же, как и API-шный. Но если ты два года назад бы, например, попросил агента, а вот проанализируй мой портфель и какие-то гипотезы выдвини, то ему пришлось бы писать код, использующий API. Это было бы долго, сложно, с багами и огромным процентом галлюцинаций. MCP позволяет в структурированной форме передать те данные, которые интересуют клиента здесь и сейчас. Это получается гораздо быстрее, чем писать код и править в нем баги. И это позволяет использовать MCP не только программистам или людям, которые в состоянии проверить качество написанного агентом кода, но и аналитикам, людям, которые хотят проанализировать про свои портфели, найти интересные гипотезы.
1: Смотри, но если я правильно понимаю, минус MCP, вот ты поправь меня, если я не прав, API — это все-таки структурированная история, четкие команды, все. Если команда неудачная, значит, он получает как-то отказ. То с MCP тут у тебя появляется слой модельки, как она это интерпретирует, может что-то понять, что-то не понять. Вот такие баги становятся... Если для API баг в духе... Классический баг для API — это какие-то данные не получены или что-то запрошено неправильно, то для MCP классический баг — это «Ой, я не так понял, сейчас спасибо за уточнение, хозяин, сейчас я переформулирую».
3: Это не баг MCP, это ошибка слабой модели. Потому что MCP — это такой же формализованный протокол, и данные также маркируются, как и в API. То есть здесь каких-то разночтений нет. Но модели действительно бывают разные, агенты бывают разные. И чем более абстрактный задан вопрос, непонятный, что клиент вообще хочет, то тем больше вероятность каких-то галлюцинаций именно модели.
1: Смотри, хочется у тебя еще вот про что спросить. Есть группа трейдеров, которые прямо супер высокочастотные, они прям любят торговать на скорость, это прям все, обойти рынок, бла-бла-бла, отследить сигнал, быстрее всех успеть. Обычно API использовали они. MCP, вот он там, где идет счет на миллисекунды,

0: секунды работает, или это все-таки не настолько быстрая история?
1: Кажется, он помедленнее, да?
2: На самом деле нет, потому что сам MCP работает примерно со скоростью API. Одинаковое время ответа.
0: Дай угадаю ответ. Но вот бот...
2: В точку.
0: Агент.
2: А вот время обработки этого запроса агентом, моделью, большой языковой моделью, оно, конечно, может быть огромное, особенно если это используется через API-подключение, то, конечно же, здесь уже время ответа измеряется секундами, а иногда десятками секунд. И ни о каком высокочастотном трейдинге здесь речи пока не идет. Проблема не в MCP, а в том, что агенты еще пока достаточно медленные, и модели.
1: Если говорить про особенности агентов и моделей, то, конечно, возникает еще вопрос, а кто виноват в случае чего? Они зачастую очень услужливы и стараются тебе угодить. Вот с этим что делать?
2: А здесь можно провести аналогию с API. Ты можешь также разработать робота, может быть, сам, может быть, с использованием агентов. И если бот что-то сделает не так, на чьей стороне ответственность?
1: Ну, очевидно, твоей.
2: Да, на стороне клиента. С MCP ровно аналогично. Ответственность тоже на стороне клиента. Но при этом у нас есть несколько уровней безопасности.
1: Угу.
2: Начнем с первой. Это ролевая модель. То есть у нас для того, чтобы вначале использовать и выдвигать торговые гипотезы, вовсе не надо торговать. И у нас поэтому в ролевой модели есть возможность выпуска токена для доступа агента к нашей торговой платформе в режиме только для чтения, в режиме исполнения поручений, и в полном режиме, который еще в себя включает пополнение и переводы. И вот, естественно, вначале клиентам мы рекомендуем использовать только токены для чтения для того, чтобы с этим поиграться. Второй момент про безопасность. У нас в личном кабинете по умолчанию включено подтверждение сделок. Если оно включено, то, соответственно, без подтверждения ни одна сделка и через MCP не пройдет. Не сработает.
1: Где же тогда выигрыш-то в этом удобстве, если мне все равно приходится возвращаться и подтверждать?
2: Это своего рода защита, защитный механизм.
1: Кстати,
2: защитный механизм — это демо-счета, так называемая песочница. Можно выпустить токен песочницы, там протестировать на виртуальных деньгах свою торговую стратегию, посмотреть. И потом, если уже получается, если ты не видишь ошибок агента, то перевести
1: такая
2: это
1: монополия, на, получается, интересно.
2: На реальную торговлю.
0: Я протестировал вашу штуку. Скажу две вещи. Первое, конечно, работает не сразу, в том смысле, что моделька, видимо, должна привыкнуть. Периодически я получаю ответы в духе: «Ой, да, я не тот запрос поставил, да, извини, сейчас я поправлюсь». Ну, то есть вот происходит такая притирка. Это первая история. И вторая история, конечно, это, видимо, уже модели специфичная история, отказывается мне иногда давать какие-то советы. Понимаешь, ты говоришь: вот давай мы с тобой выберем, во что мне вложиться. Я тебе не инвестиционный советник. Такой: подожди, сейчас давай мы вместе с тобой. Ну, вместе я еще готов. Насколько это неприятно, что тебе приходится модель уговаривать: ну, давай мы во что-нибудь вложимся. Она тебе говорит: нет-нет-нет, я могу только предложить варианты.
2: А какой моделью пользовался, если...
0: Это клодовские модели.
2: Клодовские. Сонет, Опус?
0: Это Опус.
2: Опус. И вначале он какие-то ошибки совершал, да?
0: Да-да-да, было-было.
2: Но это может быть нормальной историей, потому что один раз он совершит ошибку, например, не так сформирует запрос. Потом его поправит, и дальше уже работает нормальная история для в целом всех агентов. Во второй части, что он боится тебе давать ИРы.
0: ИРы, давай поясним, индивидуальные инвестиционные рекомендации. Мне было интересно его протестить, знаешь, как бы во что он мне скажет вкладываться и так далее. Я же как бы готовился к программе.
2: Да, достаточно сказать, что я готов получать ИРы, дай мне рекомендации.
0: Давай про цифры поговорим, потому что пока вот этот весь наш разговор на птичьем языке, MCP, API, все, насколько у вас действительно клиенты к этому готовы, и ты ждешь, что это станет массовым инструментом?
2: Я считаю, что это первый шаг, потому что сейчас все-таки порог входа большой, клиенту необходимо иметь своего агента, может быть, оплатить какую-то подписку.
0: Скорее всего, оплатить какую-то подписку, еще желательно иметь какую-нибудь систему типа VS-кода или какого-нибудь Гермеса, то есть это не просто чат GPT просто вот дал тебе токен и вперед.
2: Да, при этом для подписки должна быть какая-то карта зарубежная.
0: Ну, скорее всего, зарубежные телефоны и все остальное.
2: Вот поэтому, конечно, порог входа здесь очень высок остается, и сейчас это действительно дело энтузиастов, тех, которых уже... у которых есть либо Клод, либо какие-то еще решения, и они заинтересованы в инвестициях, используют это прямо. Здесь, конечно, аудитория меряется в целом десятками тысяч человек, активно торгующих, я имею в виду, десятками тысяч человек по стране.
1: Но ведь это мало.
2: Конечно,
1: мало.
2: Вы
1: в это верите, получается?
2: Но мы в это верим, потому что это только первый шаг. В дальнейшем второй шаг — это уже добавлять подобные решения, подобных агентов в SaaS, в чаты. Чаты-то это инвестиции, в чаты там каких-то других экосистем российских. Для того, чтобы клиенту вообще не надо было ничего скачивать. И тогда охват здесь увеличится сразу уже на несколько порядков.
1: Даешь ли ты прогнозы, когда это случится?
2: Судя по тренду, насколько быстро это все развивается, я думаю, что там за год, за два мы к этому все придем.
0: Пробовал ли ты какие-то стратегии

0: Писал ли ты стратегии вместе с ИИшкой?
1: Конечно, у меня есть автоматизации, но они не прям суперактивным.
0: Как часто у тебя вот ИИшка сделает?
1: Ну, например, если я в конце дня ухожу в минус, по гарантийному обеспечению, например, если фьючерсами торгую, то отдельный скрипт, отдельный сценарий продает бумаги фонда денежного рынка, либо ФЗшку для того, чтобы этот минус покрыть. Аналогично, если остаются какие-то средства на денежном счете, которые еще не были потрачены, то это авторазмещение тоже в ФЗ или каких-нибудь бумагах.
0: Это тоже у тебя через МСП сделано? Класс. Еще один важный вопрос, который меня интересует, и вот сейчас будет неприятно. Я могу долго ругать всех персональных менеджеров всех инвестиционных компаний России. Очень часто индивидуальные менеджеры играют за брокера против тебя. Он говорит, посмотри какую-нибудь структурную облигацию. Ты смотришь, зачем она мне? Тебе очень долго рассказывают, зачем тебе входить в какие-то очень сложные бумаги, которые, скорее всего, тебе не нужны, но у которых, очевидно, высокая комиссия для брокера, и менеджер заработает свою копеечку. Раньше что я делал? Я, когда ко мне мой менеджер приходил с какой-то рекомендацией, брал проспект, закидывал в условную GPT-шку и говорил, а мне надо с учетом моего риск-профиля? Обычно ИИшка говорил, нет, не надо, возьми вместо этого что-нибудь попроще. Вы же у себя же хлеб отнимаете таким образом. Не боитесь, что ты пилишь сук, на котором сидишь?
1: Я про себя отвечу, что мне наоборот очень нравится такой подход, потому что он максимизирует время жизни клиента у нас, в нашей экосистеме. Ведь когда тебе какой-нибудь консультант, советник там порекомендует плохую бумагу, ты даже ее купишь, но ты можешь уйти.
0: Да, ты бесишься.
1: Когда тебе даже ИИшка дает дельные советы, ты им следуешь, у тебя портфель растет, то ты останешься в этой экосистеме у этого брокера надолго. И я считаю, что гораздо лучше, конечно, весь LTV держать клиента и собирать по копейке на какой-нибудь брокерской комиссии, и клиент будет доволен, чем разово...
0: Нагреть и все, и забыли.
1: Да, совершенно верно.
2: Правильно ли я слышу, что кремниевый мозг работает лучше, чем мозг советника?
0: Зависит от мозга, мне кажется, Ваня.
1: Знаешь, однозначно зависит от мозга.
2: Хорошо. Так и запишем.
0: Ты можешь устроить, мне кажется, что следующий этап, знаешь, это соревнование между инвестиционными советниками и ИИшкой. Типа, приходит к тебе менеджер, ты говоришь, а ты поторгуй против моего бота, который через МСП заведен в песочнице. Если твоя стратегия окажется лучше, то я тебе верю, я с тобой готов работать. А если ты не можешь обойти моего бота стратегии, то нет, ты плохой менеджер, я с тобой не работаю.
1: В Т-инвестициях есть турниры, и вот как раз сейчас стартует турнир по алготрейдингу, в котором принимают участие и агенты через МСП торгующие, и роботы.
2: Игры, раз... которые мы заслужили.
1: Да, да. Там критерии как
0: только
1: раз
0: роботы.
1: 90% сделок должны быть сделаны через интерфейс API роботами. Вот, и можно вполне посмотреть на результаты, это уже реальность.
0: Хорошо, давай, наверное, к блицу немножечко перейдем. Какие права ты дал своему агенту? Что он может делать? Вот... Про простенькие скриптики ты говорил, да?
1: Да, и там полный доступ, конечно, чтобы они могли покупать либо продавать бумажки на вот этот остаток денег.
2: Дай, пожалуйста, один совет тому, кто сегодня впервые подключает ИИ к своему счету.
1: Использовать песочницу. Вначале,
2: чтобы не так страшно было.
1: Потренироваться на кошках, потренироваться в песочнице, и дальше уже при получении хорошего финреза переходить на реальную торговлю агентами.
0: Ну и давай заглянем в будущее. Какое будущее ты ждешь для инвестиций? Ты ждешь, что все прям начнут торговать через ИИшку, а если да, то в чем тогда будет выигрыш? ИИшка у всех примерно одинаковая.
1: ИИшка у всех примерно одинаковая, но у разных людей разная стратегия, разный горизонт планирования и разный контекст. И получается, что если тебе необходимо извлечь, допустим, денег через 2 месяца, для тебя какое-то событие на рынке будет критичным, и ты продашь бумажку, потому что будет локальная просадка. А если у тебя горизонт планирования 5 лет, то для тебя это может быть не критично, и ты ее трогать вообще не будешь. Поэтому для одних и тех же событий у разных людей будут разные решения. ИИшка будет помогать каждому из них максимизировать профит именно в рамках ожидания каждого клиента и стратегии каждого клиента.
0: Но мне, кстати, кажется, вот по своему опыту скажу, что ИИшка очень хорошо помогает именно строить эту стратегию, потому что она задает тебе правильные вопросы, и в целом ты получаешь действительно консультанта у себя на ладони, прям хорошего, хорошего финансового консультанта. Не того, который иногда заинтересован догреть и отпустить, а прям того, который с тобой надолго. Это приятно все-таки. Спасибо большое. Это был Александр Волков, руководитель отдела разработки сервисов для активных трейдеров Т-банка.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения.

0: Сегодня поговорим о том, почему дети вас не слышат, когда вы зовете их издалека. Вы зовете с кухни обедать, ноль реакции. Подходите ближе и говорите «Я сказала». Он поднимает удивленные глаза. Это не игнорирование. Это работа таламуса и его фильтрации. Таламус – это центральная релейная станция мозга. Он принимает все сенсорные сигналы и решает, что важно, а что можно отсечь. Когда ребенок увлечен игрой, его таламус фокусируется на зрительных и тактильных сигналах. Звуки из другой комнаты отсекаются как неважные. Он физически вас не слышит. Ваш голос не достигает слуховой коры, потому что таламус не пропустил его через фильтр. Что делать? Во-первых, подойдите. Не зовите издалека. Присядьте на уровень глаз ребенка. Мягко коснитесь плеча, дождитесь зрительного контакта и только потом говорите. Одно короткое предложение. Второе. Используйте его имя в начале. Имя – это якорь внимания, который даже увлеченный мозг обрабатывает отдельно. Оно пробивает таламический фильтр быстрее, чем другие слова. Третье. Не делайте замечания издалека. Это бесполезно. Вы просто учите ребенка игнорировать ваш голос. Четвертое. Дайте предупреждение. Не выключай мультик сейчас, а через 5 минут мы выключаем. Мозг ребенка не умеет переключаться мгновенно. Таламусу нужно время для перестройки фильтров. Поставьте таймер. Звуковой сигнал тоже дает таламусу команду переключиться. И пятое. Не повторяйте одно и то же 10 раз. Повторение без последствий учит таламус отсекать ваш голос, как фоновый шум. Сказали один раз. Подошли, если не услышали. Без крика. Крик – не усиление сигнала. Крик перегружает таламус, и он отсекает и его тоже. Ваш голос должен быть сигналом, а не шумом. Для этого нужно просто подойти поближе. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
1: Нет, согласен. Ну,
2: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
4: РБК в цифрах.
3: 8 золотых мячей и свыше 1160 официальных матчей. Феноменальный результат Лионеля Месси, футбольного гения и величайшего плеймейкера. За все свои 6 чемпионатов мира аргентинский форвард совершил 33 результативных действия, 21 гол и 12 передач. Это сделало его самым эффективным атакующим игроком в истории мундиалей.
5: Тут Женя Стогова. Вы знаете меня как обозревателя РБК и ведущую программы «Медиатренды». Помимо этого, у меня есть увлечение – скалолазание. И сейчас я обращу внимание на печальный антитренд. Новости о гибели людей во время восхождений появляются с пугающей частотой. Почему столько трагедий? У меня в эфире люди, которые не понаслышке знают горы и сами не раз поднимались на вершины. Вместе разберемся, как подготовиться к восхождению и как сделать его безопаснее.
4: «Медиатренды» с Женей Стоговой. Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде.
6: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Сжигание токенов. Сжечь токены – значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается,

0: Сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Там подключаются все проходящие мимо суда, которые также осматривают акваторию. Собеседник агентства отметил, на «Триумфе» еще наблюдались очаги пламени и дым. Загоревшееся судно находится примерно в 70 милях от Петропавловска-Камчатского. 25 членов экипажа были спасены, 7 из них получили травмы и ожоги. Причиной взрыва на территории Ильгинского месторождения в Якутии могла стать разгерметизация резервуара для воды, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании «Эльгар». О ЧП сегодня сообщила прокуратура республики. По данным ведомства, на месторождении произошел взрыв во время сварочных работ на резервной насосной станции. Следственные органы возбудили дело о нарушении правил безопасности, повлекшим по неосторожности смерть 2 и более лиц. Экспертный совет по использованию искусственного интеллекта планируется создать при Министерстве культуры, сообщила статс-секретарь, заместитель министра культуры Жанна Алексеева на полях Петербургского международного форума объединенных культур. По ее словам, это позволит эффективнее внедрять новые решения на основе уже имеющегося практического опыта и с учетом позиций профессионального сообщества. Представитель Германии Вадим Розенштайн и Тимур Турлов из Казахстана вышли во второй тур выборов президента Международной шахматной федерации. Немецкий предприниматель Ян Хендрик Бютнер набрал 20 голосов, Розенштайн 76, Турлов 96. Так как для победы нужно набрать 50% плюс один голос, предстоит второй тур выбора президента ФИДЕ, проходит сегодня в Самарканде. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Уже сегодня мы узнаем, кто окажется в дамках на выборах главы Международной шахматной федерации. Микрофон Илья Приходько. Прямо сейчас к другим темам, хотя тоже иногда шахматы сравнивают с политикой, с геополитикой. Белый дом, я напомню, запретил журналистам телеканала CNN находиться на борту президентского самолета во время поездки Дональда Трампа в Теннесси. К слову, поездка должна состояться сегодня. Как развивается медиа-скандал в Штатах? Напомню просто, что 23 сентября федеральный окружной судья Тим Келли постановил на 2 недели восстановить доступ журналистов CNN, MS Now и политика в Белый дом, признав запрет Трампа вероятно неконституционным. Вероятно, потому что рассмотрение дела продолжается. Судья при этом обязал администрацию вернуть журналистам отозванные 18 сентября пропуска. А почему же сотрудников CNN на этом фоне не кредитовали на борт номер один президентский? И как будет развиваться борьба Трампа с журналистами? Все детали у Далилы Цельбель, она сейчас в студии. Далила, волнует ли журналистов по всему миру медиа-скандал в США?
2: Да, конечно. Причем этот медиа-скандал оказался на первых полосах почти во всех мировых медиа. «Вашингтон-Пост» пишет, что решение о недопуске журналистов CNN на борт президентского самолета, цитата, «ставит под угрозу существование ротационного журналистского пула». А «Гардиан» отмечает, что, в принципе, это и не удивительно, поскольку с начала второго президентского срока Трампа Белый дом ежедневно сам решает, кто из журналистов будет освещать деятельность президента. Хотя ранее эту задачу координировала Ассоциация корреспондентов Белого дома.
1: Когда между Трампом и американскими медиа пробежала черная кошка?
2: Мне кажется, это случилось еще в первый его президентский срок. Он же постоянно заявляет о том, что его деятельность освещают как-то не так, как ему хочется, и не так, как не соответствующей действительности.
1: И слово «фейк ньюс» в широкий обиход ввел именно Дональд Трамп, кстати.
2: Именно так, да. 18 сентября Трамп заявил, что CNN, MS Now и «Политика» больше не будут допущены в Белый дом, потому что как раз распространяют фейки. В итоге на Генассамблее ООН Трамп продолжил работу вообще без съемочной группы телевизионного пула крупнейших американских телеканалов. Дело в том, что CNN должен был сопровождать президента в этой поездке и передавать видео другим СМИ, но из-за запрета Белого дома он не смог это сделать. А другие телеканалы, например, ABC, CBS, Fox News и NBC, вообще отказались заменять CNN.
1: Журналистский цех проявил невиданную солидарность для американских медиа, а судебное разбирательство как развивается?
2: Здесь ситуация достаточно интересная. Судья Тим Келли, про которого ты уже немного сказал, был вообще назначен Трампом. И Трамп перед тем, как заседание было проведено, выражал достаточно такую уверенность, что все решится в его пользу, но не вышло. Келли решил, что действия администрации пока вызывают вопросы и постановил, чтобы журналистам вернули их пропуска. Интересно, известно, что в 2018 году Трамп уже пытался ограничить доступ одного из журналистов CNN в Белый дом, и все тот же Тим Келли, опять же, принял решение в пользу именно телеканала, а не Дональда Трампа.
1: На трансляциях мы не слышим голоса Дональда Трампа. На некоторых фотографиях его нет на передовицах изданий. Кто больше, кстати, несет ущерба все-таки для своих?

0: репутации Трамп или медиа?
1: Ну, наверное, как можно предположить, это все-таки Трамп, поскольку у медиа сейчас, наоборот, такой всплеск активности и всплеск интереса ко всей этой истории. Конечно, все бегут смотреть, что же CNN говорит по этому поводу, например, или MS Now, как они это комментируют. А вот Трампа активно критикуют во всех мировых СМИ. И, кстати, даже Папа Римский, общаясь с журналистом CNN, сказал, ну, слава богу, что у нас в Ватикане хотя бы все хорошо и все можно освещать.
0: Да, кстати, сегодня все утро я одним глазом поглядываю на трансляцию телеканала CNN. Она выведена у нас здесь в студии радио РБК. И как будто бы кадров с Дональдом Трампом практически нет. Ну, хотя, возможно, это связано с тем, что это конец недели. Но не знаю. Просто наблюдение.
1: Ну и в США сейчас ночь, поэтому, возможно, еще и поэтому.
0: А как отмечают... Ночью лучше не показывать,
1: я согласен. Как отмечает Dorchester Reporter, решение Трампа обернулось для него просто катастрофическими последствиями, которые он в полной мере ощутит на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс. А профессор конституционного права в Гарварде Лоренс Страйб в эфире CNN заявил, что действия администрации Трампа — это верный путь к диктатуре.
2: Трамп говорил, что будет действовать в соответствии с судебным решением. Но когда судья постановил восстановить доступ телеканалов в Белый дом, журналистам этих СМИ не позволили сколько-нибудь подробно освещать визит Си Цзиньпина. Я пытался найти исторические параллели и не смог. Даже король Людовик XIV так далеко не заходил. Он сказал: «Государство... это я». Но даже государство подчиняется закону. А Трамп прямо говорит: «Я и есть закон».
1: Ну, кстати, здесь отмечу, что это не совсем так, и прецеденты все-таки были. Например, в 2009 году администрация Обамы попыталась исключить Fox News из числа участников специального интервью с представителем администрации. Но после возражений со стороны остальных четырех телеканалов, которые входят в президентский пул, это решение было отменено. И здесь также отмечу, что все-таки в Белый дом никто журналистам никогда доступ не запрещал. Все это происходит на фоне Генассамблеи ООН, там неделя высокого уровня, и на фоне визита Си Цзиньпина в США и встречи, соответственно, Трампа с китайским главой. Guardian отмечает, что Трамп выгнал журналистов из Белого дома, а для лидера одного из старейших противников США расстелил ковровую дорожку. А Dorchester Reporter пишет, что Трамп, цитата, «мечтает о диктаторских атрибутах государственных СМИ, как у его кумиров Путина и Си Цзиньпина». Газета восклицает: «Если бы только эта проклятая конституция перестала ему мешать». Но несмотря на то, что даже после решения суда журналистов не сразу впустили в Белый дом, а до освещения ужина Трампа и Си Цзиньпина, который, кстати, был открытым, их просто не допустили, Трамп написал в соцсетях, что телеканалы сами отказались освещать одно из самых масштабных и красивых событий за многие годы, потому что просто не хотели воздавать ему почести.
0: Вполне в духе Дональда Трампа. Если говорить о медийном ущербе для нынешнего американского президента, как его можно измерить?
1: Репортер Guardian Шрайп Апат считает, что это большой просчет со стороны президента, который может стоить ему дальнейшего снижения рейтингов, поскольку всю свою карьеру Трамп построил именно на присутствии в медиа.
3: Если Трамп делает что-то, но это не снимают на камеру, можно ли вообще говорить о том, что это произошло? Это президент, который любит камеры и понимает важность освещения в СМИ. Присутствие на телевидении и постоянные съемки – важнейшая часть его президентства. Поэтому он и создал телеканал «Трамп ТВ». Это его попытка переписать историю и взять под контроль освещение своих действий в СМИ. Проблема только в том, что этот телеканал выглядит как государственная медиа и отсылает к практике авторитарных правительств.
1: Как отмечает New York Times, запрет, введенный Трампом в отношении телеканалов и политика, был настолько неожиданным, что застал врасплох даже некоторых членов его администрации. А CNN пишет, что китайские чиновники, которые прилетели в Нью-Йорк вместе с Си Цзиньпином, также были в раздражении, поскольку идея всего этого визита была в том, чтобы показать именно Трампа и Си Цзиньпина вместе. А в итоге освещение получилось достаточно скудным.
0: Спасибо, это была Далила Цельбель. Тем временем Трамп ТВ показывает Джей Ди Венса, то есть и соратников Дональда Трампа тоже можно увидеть на экране этого канала, который Трамп создал как раз на фоне ссоры с крупными американскими медиакорпорациями. Но вот вопрос: если телеканалы не будут снимать Дональда Трампа и не будут передавать ролики с его участием, что же будет попадать в эфир Трамп ТВ? Вопрос открытый. В феврале 2025 года Белый дом уже лишал журналистов Associated Press доступа в овальный кабинет и на борт президентского самолета, поскольку агентство, по мнению Белого дома, проигнорировало законные изменения географического названия Американского залива.
4: РБК отрасли. Сириусе обсудят переход микроэлектроники к серийному масштабу. С 27 сентября по 3 октября в научно-технологическом университете Сириус пройдет российский форум «Микроэлектроника-2026». Задача — найти решение для перехода отрасли от импортозамещения к серийному масштабированию производства. Центральными темами пленарных заседаний станут достижения топологического уровня 14 нанометров, развитие сквозной цепочки от дизайна до выпуска готовых модулей и привлечение частных инвестиций в строительство новых фабрик. Форум также станет площадкой для инвестиционных соглашений и презентации первых результатов работы новых кластеров. Президент Российской академии наук Геннадий Красников отметил, что важной частью форума станут обобщение практики и разработка предложений для органов власти по развитию отрасли. На площадке пройдут круглые столы, семинары и презентации новых технологических решений. Организаторами выступили научно-исследовательские институты молекулярной электроники и микроэлектронной аппаратуры при поддержке РАН, Минпромторга и Миноборнауки России. Ожидается участие 2500 специалистов, из них более 400 студентов и научных работников пройдут школу молодых ученых.
5: РБК отрасли. Реклама.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
0: 11 часов 42 минуты в российской столице. Хотите знать, сколько российские граждане и резиденты хранят денег в криптовалюте? Минфин все посчитал. 44 миллиарда долларов. Если перевести в рубли, это что-то немногим менее 4 триллионов. Хорошо, 3 триллиона 700 миллиардов рублей. Вот так. Это, кстати, оценка, которую привел первый заместитель министра финансов Иван Чебесков. Банк России, в свою очередь, оценил среднемесячный объем средств россиян на иностранных централизованных криптобиржах в 720 миллиардов рублей. Как, в принципе, мониторит объем криптовалюты у населения? Можно ли скрыть эти данные? На связи со студией директор по маркетингу, руководитель исследовательского центра Web3Tech Матвей Войтов. Матвей, доброе утро. Вот как вы считаете, действительно ли те самые 44 миллиарда долларов на счетах у россиян-резидентов?
7: Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, что вот эта оценка 3,7 триллиона рублей – это экспертная оценка, и сам Минфин это подчеркнул. На мой взгляд, она правдоподобна как порядок величины, но мы не знаем ли методологию этого подсчета, Минфин ее не раскрывал. Это скорее не статистическое какое-то измерение, на мой взгляд, а такая верхняя граница рынка. Угу. Для сравнения, какое-то время назад Банк России оценивал среднемесячные остатки россиян на криптобиржах именно, и там было в 5 раз меньше, там было меньше триллиона, 720 миллиардов, кажется.
0: А как вы считаете, вот все-таки реальный объем средств, он какой? Вот между этими оценками двумя, да, одна, которую вот сейчас от Минфина, другую, которую вы озвучили, все-таки вы к какому мнению склоняетесь, в какую сторону?
7: Ну, вот чисто математически я бы что-то посередине взял, да, потому что она действительно может достаточно сильно отличаться и от верхней границы, и от нижней границы. Это, я думаю, все уже хорошо понимают, очень сложная история, подсчет конкретных сумм, которым владеют пользователи криптовалют.
0: Угу. Матвей, а как вообще можно это посчитать? Все-таки криптовалюта на то и криптовалюта, что, наверное, нет какой-то единой методологии, правильной однозначно для подсчета?
7: Ну, есть несколько подходов, и, наверное, самая объективная, насколько она может быть оценка, она в комбинации этих подходов, наверное, самый главный подход — это on-chain, что называется, анализ. Мы можем назвать это блокчейн-анализ, когда мы смотрим балансы кошельков и все транзакции в различных самых популярных публичных блокчейн-сетях. Этим занимаются специализированные компании по цифровому анализу, они в России тоже есть. А дальше второй метод — это данные от бирж, от платформ кастодиального хранения, да, если мы можем до них дотянуться, условно, сколько средств лежат на централизованных площадках. И третий подход, он уже наиболее косвенный, это фактически там опросы, налоговые данные, так, статистические, классические. Вот если мы их третий подход скомбинируем, то может быть что-то реалистичное.
0: Матвей, по вашей оценке, вообще российский крипторынок стал сейчас прозрачнее, да, потому что есть разные методики мониторинга, вы сейчас о них рассказали, есть уже и оценки, которые Минфин озвучивает публично, и получается, что как будто бы история стала более понятной.
7: У нас вот совсем недавно, с 1 сентября этого года, вступил в силу 282 ФЗ, вот говорит о цифровых правах. Вот он фактически значительно повышает прозрачность институционального российского рынка криптовалют. Те обороты и те транзакции, с которыми работают бизнесы, в первую очередь, у нас там для внешнеэкономической деятельности основное направление использования криптовалют. Это да, и закон под это в первую очередь направлен. Что касается прозрачности владений физлиц и частников, то здесь нет, и это не только российская специфика, это очень тяжело мониторить. Возможно, ситуация изменит, но вот текущая современная инфраструктура, блокчейн-инфраструктура, и которая определяется законом в том числе, это про повышение прозрачности в первую очередь институционального рынка. Там действительно нет.
0: Матвей, остаются ли еще какие-то возможности для того, чтобы скрыть реальные суммы? Вот мы сейчас не пропаганды ради все-таки, да, а исключительно с точки зрения инструментальной.
7: Конечно же, да, для физиков, которые не находятся в контуре законодательства, пока еще не находятся, да, это, конечно же, не кастодиальные кошельки, ну, то есть там, где приватные ключи хранятся только у владельца и фактически не привязаны к личности, да, там биржа, она, как правило, знает своего клиента, но холодный кошелек, он... тебя, что называется, паспорт не спросит. Ну и существуют другие блокчейн-технологии, это и протоколы децентрализованных финансов, и миксеры, и там различные более сложные технологии. Да, для физиков очень существует много инструментов, чтобы скрыть, так скажем, свои владения.
0: Матвей, вот сам факт того, что Минфин публично называет сейчас эти цифры, о чем может говорить? К чему приготовиться держателям крипты сейчас, россиянам, резидентам и так далее?
7: Опять же, если мы ориентируемся на закон, который вступил в силу у нас в начале сентября, то пока все достаточно без изменений происходит, но до 1 июля 2027 года, до 1 июля следующего года, вот там уже начнутся и запросы по налоговой отчетности, потому что криптовалюта в нашей стране признана имуществом, тоже, опять же, тогда 282 ФЗ, и, возможно, уже какие-то, ну, так скажем, более пристальные методы контроля и внимания за кошельками. Вот, условно, чуть меньше года есть у россиян по-прежнему в таком сером режиме у простых физиков оставаться.
0: Благодарю за уделенное время. Директор по маркетингу, руководитель исследовательского центра Web3Tech Матвей Войтов был в эфире радио РБК. Есть еще отчет американский аналитической компании Chain Analysis. В 2025 году объем входящих в Россию криптотранзакций превысил, внимание, $350 миллиардов. То есть Россия на первое в Европе место вышла в числе вот стран, которые криптовалюту используют. Одиннадцать часов 48 минут в Москве. Сегодня Всемирный день бега, я напомню. И в столице проходит московский марафон на 10 километров. Я уже рассказывал о том, что введены временные ограничения движения автомобилей в центральном округе на западе столицы. Дептранс, кстати, вот, да, уточняет эту информацию. Старт состоялся в 9 утра на Воробьевых горах. Финишируют бегуны в Лужниках. И в числе тех, кто оказался участником, и в том числе и мой коллега-продюсер РБК Борис Дворкин. Он прямо сейчас на связи. Борис уже финишировал. Борис, ты в эфире. Какие эмоции?
8: Да, эмоции, всем привет. Эмоции просто незабываемые. Потому что это один из самых крутых забегов, которые проводятся у нас в Москве. Организация очень хорошая, очень много людей, спонсоров в том же числе. И из-за того, что они есть, это довольно-таки много интересных подарков.
0: Да, Борис, но прежде чем мы перейдем к подаркам и прочим вещам, вот расскажи, легко ли пробежать эти самые 10 километров, и все ли 10 километров преодолел именно ты?
8: Ну, из-за того, что я готовился, я старался бегать в неделю примерно там 2-3 дня, от 5 до 10 километров, я довольно-таки легко пробежал, в принципе, уложился в то время, в которое хотел, я выбежал из часа. Вот. А были люди, которым, конечно, чуть тяжелее. Кто-то переходил на шаг, но в том числе почти все преодолели дистанцию.
0: В Москве прямо сейчас плюс 12 градусов. Не сказать, чтобы теплая погода была, достаточно осенняя, начиная с самого утра. А много ли людей пришли на московский марафон? И много ли зевак тех, кто смотрит? И много ли тех, кто бежит, самое главное?
8: О, это просто... народу, который участвует, бегунов очень много, их просто не пересчитать. По дистанции, да, достаточно много стояло людей, понятное дело, что они были одеты тепло, потому что погода довольно-таки прохладная, но в том это было довольно-таки приятно, когда тебя поддерживают. Пробегаешь, даешь 5, у тебя, наоборот, поднимается энергия, и еще больше хочется бежать.
0: Борис, я тоже тебя поздравляю с преодолением этой дистанции, но много всяких марафонов, которые

0: ты пробегаешь. Почему так важен московский марафон? Почему он стоит особняком? Можешь сказать?
1: Ну, как сказать? Потому что это самый, наверное, масштабный забег, который проводится у нас в Москве. Он причислен к международным забегам. Тут есть международные участники. И те, кто бегают у нас в Москве, россияне, москвичи, как бы они получают после этого забега, могут получить аккредитацию для международных забегов. То есть это такой пропуск в международный вид спорта, в международный спорт.
0: Борис, а вообще дорого ли сейчас быть марафонцем-бегуном в России? Сколько стоит подготовиться конкретно к этому марафону? Я и про тренировки, и про экипировку, и про взносы, конечно, которые собирают участники марафона.
1: Ну, давайте начнем со взносов. Этот забег, 10 километров, у него ценник начинался с 5000. И если регистрироваться день в день, то это примерно потом выросло до 7-7,5 тысяч.
0: Но ты заранее успел зарегистрироваться, я правильно понимаю?
1: Да, я заранее зарегистрировался, как только появилась регистрация. А 42 километра, наоборот, они там подороже. По-моему, ценник там начинался с 6 и день в день заканчивался на 8,5 тысячах. Вот. Дальше подготовка, это все уже зависит от самого человека. Если он хочет, он занимается с тренером, понятное дело, и это будет там, индивидуальные тренировки, они стоят денег. Я тренировался сам. Вот, мне помогали мои друзья, они как бы написали мне программу, я по этой программе уже сам тренировался, бегал и делал специальные упражнения.
0: Ну, то есть все-таки определенные вложения нужны. Борис, а вот люди, которые платят деньги, чтобы пробежать просто по перекрытым улицам Москвы, они получают еще какую-то инфраструктуру в связи с этим? Ну, все-таки мероприятие серьезное и разное может произойти, не знаю, места, где отдохнуть как-то, еще что-то, получить памятные сувениры какие-то. Как с этим обстоит дело на нынешнем московском марафоне на 10 километров?
1: Довольно-таки все прилично. Да, у тебя, как бы, если ты устал, у тебя есть небольшие зоны отдыха по пути. Также, как бы, если вдруг там захотелось, скажем так, в туалет, то у тебя есть по пути и они. Ну вот, и то есть ты можешь и отдохнуть, и как бы и продолжить бежать. А из подарков, да, у тебя незабываемая памятная медаль. Плюс в стартовом пакете ты получаешь подарки, они там разные, от косметики, там, до еды, напитков, и на финише точно так же, вот я стою, у меня целый пакет подарков от спонсоров, ну, там тоже напитки все разные, еда.
0: Ну, ты вернешься в редакцию «Радио РБК», я надеюсь, поделишься, в том числе, тем, что тебе было подарено. Скажи, пожалуйста, завтра 42 километра 200 метров, марафонская дистанция, забег будет в Москве завтра, ты побежишь на нее или все-таки нет?
1: Нет, 42 километра для меня еще слишком много. И пока я не подготовился к этой дистанции, я думаю, сначала нужно преодолеть полумарафон 21 километр, а потом уже приближаться.
0: А сколько это может времени просто занять? Вот если я, например, захочу пробежать дистанцию 42 километра, сколько времени у меня есть для того, чтобы подготовиться, начиная с сегодняшнего дня?
1: Я думаю, годик-полтора точно это займет.
0: Все, спасибо. Если ты будешь тренером, я буду тебе благодарен. Это был продюсер РБК Борис Дворкин, который преодолел 10 километров, московский марафон. Сегодня, завтра 42 километра, даже больше забег в столице. Для автомобилистов информация следующая. Все ограничения дорожные будут сняты в районе 17:30 вечера завтра. Поэтому да, в центре Москвы сейчас непросто.
2: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
4: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или 10 лет – это навсегда.
5: Господи! Люси, вы очень мне нужны.
6: Я тоже в отчаянии.
2: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет

0: качество совместной жизни. Второе. Люся пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
2: В 2021 году британский Burger King приурочил к 8 марта диджитал-кампанию. Публикация открывалась фразой «Женщинам место на кухне». Подробности о фактической цели проекта, стипендиальной программе для женщин, приводились ниже в ветке обсуждения. Люди не дочитывали до конца и тут же обвиняли бренд в сексизме. Попытки урегулировать конфликт в комментариях усугубили ситуацию. Burger King экстренно удалил твит и принес извинения. Информации об убытках не было, но в сети все равно обсуждался репутационный ущерб, потеря лояльности молодой аудитории, посетителей ресторана быстрого питания.
1: Ошибка на миллион.
3: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
4: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
5: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патронум.
1: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
6: Что это было? В эфире.
7: Возьмем одну из самых распространенных у нас проблем, это рак желудка. И здесь что может быть инвестицией в здоровье? Может быть питание, когда мы действительно следим, поскольку это, ну, в какой-то степени влияет на здоровье желудка. А с другой стороны, диагностика. Потому что 90% случаев рака желудка связаны с бактерией хеликобактер, которая там живет. И если мы инвестируем 1500 рублей в диагностику хеликобактер, а потом при необходимости, если она есть, инвестируем еще 5000 рублей
8: в гастроскопию, например, еще, да? Или...
7: Мы даже не рассматриваем сейчас гастроскопию.
8: Даже не гастроскопию.
7: Да? Даже не гастроскопию. Гастроскопия может быть следующий шаг или большие амбиции, да? По минимуму. Просто тест на хеликобактер и просто лечение. Это 1500 плюс 5000 рублей и все.
2: Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
9: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица Полдень, в студии Павел Потапов. Правительство ввело пошлины в 35% на БАДы из недружественных стран, следует из опубликованных

0: Мином данных исключение сделано для продукции из Венгрии и Словакии. Пошлина распространяется на добавки в потребительской упаковке, маркируемые средствами идентификации. Мера вступит в силу 2 октября и будет действовать до 31 декабря следующего года включительно. Проект третьего пакета мер по противодействию телефонным интернет-мошенникам «Антифрод 3.0» планируется внести в Госдуму этой осенью, сообщили ТАСС в МВД. Там отметили, что министерство принимает активное участие в разработке антимошеннических мер. Среди них, в частности, меры по предотвращению противоправного использования электронных средств платежа и дальнейшее регулирование оборота сим-карт. Следователи на Камчатке считают техническую неисправность одной из причин пожара на судне «Триумф». На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа. Они эвакуировались на спасательных плотах. Из них 25 человек были подобраны подошедшим для их спасения судном. Местонахождение 4 моряков пока не установлено, возбуждено уголовное дело. Лидеры Китая и США достигли договоренности о том, что ни одна страна или организация не может взимать плату за проход через международные водные пути, сообщает Центральное телевидение Китая по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. Также военные Китая и США договорились как можно скорее подписать меморандум о взаимопонимании для укрепления коммуникаций в кризисных ситуациях и их предотвращения. ИИ-агенты OpenAI вышли из-под контроля и затронули сайты 3 ведомств США – Министерства образования, Министерства торговли и Комиссии по ценным бумагам и биржам, пишет New York Times. В частности, ИИ-агент пытался взломать сайт Министерства образования, чтобы получить данные из Управления по гражданским правам, но потерпел неудачу. В OpenAI заявили, что речь не идет о взломах, а инциденты названы примерами неожиданного и вызывающего беспокойство поведения технологии. Больше новостей на сайте РБК.
1: Мы на радио РБК все держим под контролем. 12 часов 2 минуты, точное московское время. У микрофона Ирина Савельева. Добрый день. В ближайшее время в нашем эфире программа «Экономика впечатлений». Выясняем, как кино влияет на туризм и кто на этом зарабатывает. Ну а прямо сейчас о первом заседании Госдумы 9-го созыва. Пройдет оно 30 сентября. На него депутаты пригласили президента, а также премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Все подробности прямо сейчас. Напомню, что окончательные результаты голосования стали известны накануне, и уже понятно, кто будет работать в новых кабинетах, а кто с ними прощается. По данным ЦИК, у «Единой России» 349 мандатов. Это больше, чем в предыдущих созывах. У КПРФ 37 кресел, у ЛДПР 23, у партии «Новые люди» 19 мест, а у «Справедливой России» 17. Кто-то не стал переизбираться, кто-то передаст свое место коллегам. Вместе с должностью депутата им придется расстаться и с другими атрибутами. Иногда это специально выделенная квартира, а иногда социальные гарантии и сам статус. Яна Ритунская поговорила с теми, кто сейчас пакует свои вещи в Госдуме, и узнала, о чем они будут тосковать сильнее всего.
2: Я тоже думала, что столовая и обеды с коллегами, может быть, сплетни, которые там обсуждаются, будут вызывать ностальгию, но нет, видимо, все мои собеседники, кто сейчас готовится покинуть свой пост, свою должность, говорят о том, что, видимо, им уже приелось буквально, да, то есть они привыкли и отмечают, что столовая на самом деле не вызывает так много восхищения уже. Каждый говорил о том, что скучать будут по коллегам, скучать будут по разговорам, по комитетам, по тому окружению, которое у них было. Здесь это была первая статья у каждого из моих собеседников. Но интересно еще, как проходит сам процесс упаковки вещей. Конечно, этим занимаются иногда специально отведенные люди, но вот, например, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман справился сам.
3: Библиотекой я не пользовался, своей хватает. Столовая, ну, вполне обычно. Я знаю, что легенд на сей счет ходит довольно много, но обычно столовая, каких в Москве довольно много, там у меня было немного вещей. Эти немногие я забрал давным-давно.
2: Где-то видела, сказали, унесли в карманах.
3: Строго говоря, не только в карманах. Понадобился еще, ну, два обычных пластиковых пакетика для покупок.
2: Ну, конечно, не все разделяли позицию Анатолия Вассермана. Многие говорили, что довольно много вещей скопилось за годы, проведенные в Госдуме, поэтому выносили и в коробках. И об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев.
4: Он же всю информацию носит с собой, это особый человек. Нет, я за один раз вывез основные личные документы. Так это общественные были документы, они или были переданы в архив, или уничтожены. Скучать бессмысленно. Просто скучаешь по людям. Люди, депутаты, коллеги, с которыми работают.
2: И есть еще тоже такой момент прощания с кабинетом, потому что кто-то ремонтировал его под себя, кто-то там обустраивал все под себя. Ну, например, Татьяна Буцкая рассказала, что она передает все эти вещи в фонд благотворительный. И картины, все какие-то подарки, которые ей преподносили, она с собой забирать не будет. Но надо сказать про квартиру, когда я спрашивала о том, будете ли скучать по ней. Многие из моих собеседников не пользовались такой возможностью попросту. А соцгарантии в виде, например, здравоохранения, которое для депутатов обустроено несколько иначе, тоже в основном не вызывало интереса. Вот Ярослав Нилов, зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, сказал, что заберет с собой обязательно ежедневники, которые он вел еще в период работы с Владимиром Жириновским.
5: По столовой скучать вряд ли буду. Я к еде очень спокойно отношусь. Вот последний кабинет, который принадлежит комитету по социальной политике, я 10 лет. Я там не делал ремонт, там такие старые, значит, панели еще советского времени. Конечно, за столько лет в Госдуме скопилось очень много вещей. Я 8 лет руководил секретариатом Жириновского. У меня на каждый год большой ежедневник. Их только этих ежедневников 8.
6: Это отдельная библиотека из ежедневников.
2: Вот, кстати, я спрашивала также Ярослава Нилова про библиотеку, потому что это была еще одна статья, да? Вот как, например, Вассерман там не бывал, а Румянцев ею пользовался. Так вот, Ярослав Нилов сказал, что особенно не захаживал туда и не видит смысла по ней скучать в том числе.
1: В новом созыве будет работать 4 постоянные комиссии и 34 комитета. Об этом рассказал журналистам председатель временной рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва Виктор Пинский. Ну, а в нашем эфире менее чем через минуту программа «Экономика впечатлений». Выясняем, как кино влияет на туризм и кто на этом зарабатывает.
7: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
8: С вами Александр Ляпин
9: и Евгения Стогова. Каждую неделю мы обсуждаем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И сегодня поговорим о таком, ну, довольно необычном.
8: Нишевом, как сейчас модно говорить.
9: Нишевом виде досуга, как путешествие по местам съемок известных кинофраншиз.
8: Кстати, Жень, ты где-нибудь была в таких локациях?
9: Да, я была в пустыне Вадирам в Иордании. Там снимали, я напомню, «Дюну» и «Марсианина». И на нескольких локациях в Великобритании, где были съемки «Гарри Поттера». А ты?
8: Ну, я был поменьше, у меня была локация в Дубровнике, где снимали «Игру престолов».
9: На самом деле это целая индустрия на стыке таких досуговых сфер, где зарабатывают не только кинопродакшены, но и туристическая индустрия.
8: А в некоторых случаях такой туризм становится вообще основой для экономики целой страны.
9: Сегодня мы поговорим, какие кинофраншизы положили основу для такого туризма, сколько стоит путешествие по местам съемок известных фильмов и кто на этом зарабатывает.
7: Экономика впечатлений.
9: Ты уже анонсировал, что некоторые страны буквально живут на такого рода туризме, и тут в первую очередь стоит назвать Новую Зеландию, где снимались знаменитые «Властелин колец» и «Хоббит».
8: Да, оригинальная трилогия, напомню, стартовала еще в 2001 году, но вот страна зарабатывает до сих пор почти четверть века. Поток кинотуристов принес экономике Новой Зеландии буквально миллиарды. Сразу после выхода вот оригинальной трилогии ежегодный приток иностранных туристов вырос на 40%. Вот было до 1,7 миллионов, после 2,4 миллиона человека в год. К 2019 году только толкиновский туризм генерировал в стране где-то 630 миллионов долларов ежегодно.
9: 16% всех иностранных путешественников, то есть почти каждый шестой, называют «Властелин колец» одной из главных причин выбора Новой Зеландии для поездки. Причем, по данным издания Good Local Media, такие туристы намного выгоднее стране, чем обычные. В среднем кинопутешественник оставляет в Новой Зеландии порядка 5000 долларов за поездку, в то время как обычный иностранный турист тратит примерно 3500 долларов.
8: Да, добавка.
9: Разница. Они добавляют, во-первых, они добавляют стране дополнительный бюджет, во-вторых, они дольше там остаются, активнее арендуют какой-то транспорт, чтобы посетить некие отдаленные регионы, где, собственно, и были съемки.
8: Ну, главное направление, это, конечно, деревня Хобитон в Матамате, только эта локация привлекает сотни тысяч человек в год, обеспечивая работой около 300 человек персонала. Монетизация вообще банальная. Это экскурсии, сувениры, тематические

0: исторический паб, норы хоббитов для фотосъемок, их там несколько десятков сохранилось после съемок. Хоббитон зарабатывает примерно от 30 миллионов до 45. Это новозеландских долларов, если пересчитать на американские, около 30 миллионов долларов США. Это только на прямых продажах билетов.
1: Кстати, весьма интересно, что Хоббитон — это вообще-то частная ферма. Она принадлежит семье по фамилии Александер. Это обычные новозеландские фермеры, которые еще в конце прошлого века просто выкупили участок в регионе Вайкато, недалеко, собственно, от самой Матаматы. И в сентябре 1998 года, когда Питер Джексон буквально на вертолете летал над Новой Зеландией,
0: да,
1: выбирал локацию.
0: Искал локацию себе, да.
1: Да, ему очень понравились вот эти пастбища, холмистые и атмосфера, которая там есть, а там не было на тот момент ни дорог,
0: никаких признаков цивилизации. Вообще
1: ничего,
0: да.
1: И не было линии электропередач, что для него было очень важно. И он решил, что а почему бы там все это не снять, попросил, предложил.
0: Еще одна локация, про которую расскажем, это и экономика, которая опирается на кинотуризм, в том числе, это хорватский город Дубровник. Он считается самой популярной в Европе локацией для путешествий по местам съемок, хотя важно отметить, что и до этого Дубровник был очень популярным местом для туристов. Но вот все-таки после «Игры престолов», где, собственно, Дубровник сыграл вот роль королевской гавани, поток только усилился.
1: По оценкам Института экономики Загреба, сектор кинотуризма приносит городу и Хорватии в целом также десятки миллионов евро ежегодно. Это прямые потоки, а косвенный экономический эффект то измеряется фактически сотнями миллионов. В пиковые годы популярности «Игры престолов» Дубровник приезжало около 250 тысяч именно кинотуристов. То есть это люди, которые адресно из сериала туда поехали. И в среднем они оставляли в отелях и частных апартаментах города более 200 миллионов евро.
0: Знаешь, я важно это сказать. Дело в том, что Дубровник очень маленький город. И вот эта цифра в 250 тысяч, это просто огромные толпы для такого города. Ну и плюсом идут, конечно, пешеходные экскурсии по местам съемок. Это огромный рынок для гидов и агентств. Цена на стандартный двухчасовой тур где-то 25-30 евро с человека. Ну и индивидуальный тур могут стоить уже там от сотни евро и выше.
1: Третий очень значимый пример, который стоит привести, обсуждая кинотуризм, это, безусловно, франшиза «Гарри Поттер». И вот тут, безусловно, уже зарабатывает не одна страна, а несколько таких кинохабов. Главный бенефициар — это Великобритания. Тут и вокзал «Кингс Кросс», и мост «Миллениум», и множество всяких уличных локаций, где шли съемки. Ну и, безусловно, студия Warner Brothers в Ливздене. С момента открытия в 2012 году она заработала более, точнее, почти 1,5 миллиарда долларов.
0: Ну, постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя» — это постановка в лондонском театре «Палас Театр». Также генерирует огромный поток туристов. Годовой оборот театральной компании, которая этим шоу управляет, составляет около 33 миллионов фунтов и обеспечивает чистую прибыль в 7,5 миллионов фунтов. Это или там около 10 миллионов долларов это получается.
1: Помимо Великобритании, на поклонниках «Гарри Поттера» зарабатывают США и Япония. Там находятся, я напомню, самые масштабные тематические парки и музеи по этой франшизе. И вот только одна зона Хогсмита в парке Орландо привлекает около 10 миллионов посетителей в год.
0: Миллионов.
1: Миллионов.
0: Ну, важно сказать, что кинотуризм вместе с киноиндустрией развивается активно и в России. Вот согласно данным Российского союза туриндустрии, спрос на путешествия по местам съемок фильмов и сериалов за последний год вырос на 25%. Причем самое востребованное направление – это Териберка в Мурманской области, где снимали фильмы «Виафан».
1: Но здесь тоже важно отметить, что это помимо Москвы и Петербурга. О том, насколько среди россиян популярен такой формат досуга, что именно их привлекает, мне рассказал руководитель по развитию сервисов для арендодателей в «Авито-путешествиях» Рауль Салахов.
2: Кинотуризм действительно сейчас популярен у россиян. Совсем недавно мы провели опрос с онлайн-кинотеатром «Кион», по результатам которого увидели, что примерно для каждого пятого россиянина атмосфера того места, которое он увидел на телеэкранах, в кинотеатре, оно является одной из основных причин для того, чтобы как раз-таки поехать туда, это место, изучить его, напитаться вот этой атмосферой. Сильнее на поездку мотивирует только история, если вот какой-то там природный объект уникальный, который хочется увидеть. Дальше идут как раз у нас фильмы и сериалы. И фильмы и сериалы впечатляют и мотивируют на поездку больше, чем, например, не знаю, блогеры или какие-то подкасты. Если говорить про особенности таких поездок, то человек в первую очередь, конечно, едет за ощущениями, а не на точку на карте. Поэтому маршрут обычно строится вокруг пейзажей, традиций, вот, быта жителей, чтобы прочувствовать вот ту атмосферу, которая была на киноэкране. По регионам, кстати, интересно, что самый популярный регион, который впечатляет с кинолент, это Сибирь. Дальше уйдут Северный Кавказ, юг России, потом северо-запад нашей страны. Ну, а замыкает вот эту пятерку основных регионов Дальний Восток. При этом, если говорить про молодежь, то вот люди помоложе выбирают больше центральную Россию и Кавказ. А вот уже постарше поколение смотрят на Алтай, Крым, Карелию, ну,

0: Конечно, Петербург.
1: Кстати, средние расценки получаются довольно бюджетными. Давай посмотрим, почему вообще люди готовы тратить деньги и, самое главное, время, чтобы оказаться в каком-нибудь месте из фильма.
2: Не опросы, а замеры.
3: Да, мы попробовали разобраться в психологии, почему люди едут. И вот есть интересное британское ведомство Visit Britain. Оно в 2025 году опрашивало людей, которые посещали Великобританию в предыдущие 5 лет. То есть с 2020 года по 2025, и также потенциальных путешественников. И вот среди уже побывавших в стране 53% участвовали хотя бы в одном занятии, связанном с кино или телевидением. А среди потенциальных туристов 75% говорят, что им было бы интересно вот подобное развлечение во время поездки.
1: Здесь важно тоже подчеркнуть, это не значит, что половина всех туристов приезжают исключительно ради кино.
3: Нет, конечно, то есть не то, чтобы каждый второй турист едет, но у них была довольно узкая выборка, тем не менее, она показывает, что это такой очень привлекательный вид, и люди часто, когда приезжают в какие-то локации, они обращают на это внимание и готовы принимать участие в таких вот интересных
1: активностях,
3: да. Есть, кстати, большая разница между вот двумя вопросами: вы приехали в страну конкретно из-за фильма, или вы просто посетили по ходу дела какую-то локацию.
1: Ну, то есть у кинотуристов тоже есть разные категории. Кто-то приезжает и мимоходом заезжает в тот же условный Дубровник, а кто-то адресно едет только ради этого.
3: Да, и тут можно выделить три основных мотива. Первый — это эмоциональная связь с произведением. Человек хочет там увидеть место, которое у него ассоциируется с любимыми героями, собственной жизнью в том числе. Второй мотив — это просто физически оказаться внутри истории. Это вот конкретно пройти по дороге Фродо, увидеть Королевскую гавань, вот эти стены, башни и так далее, там, или сфотографироваться с местом, где был любимый актер или герой. И третий — это социальный, очень важный. Кстати, вот каждый раз с тобой говорим об этом. Это возможность встретить других поклонников, почувствовать принадлежность к какому-то сообществу. То есть комьюнити — это очень важная тоже история.
1: А здесь интересно, вот обычный турист, который условно никогда не смотрел «Игру престолов», или там, представим, такого человека, который ни разу не видел «Властелина колец», он может случайно попасть на тематическую экскурсию?
3: Да, вполне. И поэтому предприниматели, которые этим занимаются бизнесом, они стараются продавать не только фанатам, которые знают сюжет, они хотят сделать из этого отдельное впечатление. Да, вот, например, экскурсия по Дубровнику одновременно является и экскурсией по средневековому городу. Он действительно очень красивый, и даже если ты не смотрел никогда этот сериал, тебе будет все равно интересно окунуться вот в эту вот атмосферу. Да.
1: Если обобщить, то получается довольно интересная картина. У одних кино является причиной поездки, у других причиной выбрать определенный, может быть, город в рамках этой поездки, а у третьих, ну, попросту как-то разнообразить свой досуг в рамках общего путешествия.
3: Да, для оценки это принципиально, потому что первый турист, вот он может привести в город расходы на несколько дней проживания, это большие суммы, о чем мы уже говорили. Второй просто перераспределяет деньги между направлениями, приехал отдохнуть, но какую-то часть денег тратит на связанное с кином или с кино или сериалом активность. Ну, а третий просто покупает билет на 2 часа и идет на отдельную экскурсию.
1: И это всегда разная экономика и разная выгода для самой локации. Давай попробуем понять, какой же должна быть по сути своей франшиза, чтобы задрайвить вот такой туризм. Я пообщалась с гендиректором исследовательской компании Ванта Групп Марией Щербаль. Вот что она говорит.
4: Каждый второй зритель за последние несколько лет видел фильмы, где образ города был таким ярким, что врезался в память. Лидеры — Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщили более половины опрошенных. В топ-5 также входят Сочи, Казань и Екатеринбург. Среди тех, кто видел яркие образы городов в кино, треть после просмотра начинают целенаправленно искать информацию о городе или рассматривать варианты поездки. Каждый десятый в итоге посетил город, который запал ему в душу. Туристические маршруты по местам съемок фильмов под кодовым названием «Кинопитер» — одни из самых востребованных среди неклассических и неисторических экскурсий. Какой именно образ города работает так, что в нем хочется оказаться? Наиболее привлекательны ночной и исторические образы. Причем здесь четко видна возрастная сегментация. Молодежь до 24 лет активнее реагирует на ночные улицы с подсветкой, шумные учебные заведения, 36% против 16% у аудитории 35+. В то время как более возрастных зрителей от 35 лет сильнее цепляет историческая составляющая. Во втором эшелоне идет летний солнечный город. Такой образ чаще всего работает на семьи с детьми. Мистические, романтические, рождественские, зимние образы тоже хорошо работают, но уже на более узкую аудиторию. За каждым крупным российским городом уже закрепился свой киношный характер.

0: формальный образ за Владивостоком, исторический за Санкт-Петербургом, ночной за Москвой.
1: Это была гендиректор исследовательской компании «Ванта Групп» Мария Щербаль. Вот она говорит все-таки о российском сегменте. Давай шире посмотрим на эту картину.
2: Ну, успешный кинотуризм действительно не возникает случайно. Это сплав такого визуального сторителлинга, масштаба бренда и грамотного всегда маркетинга. Первая составляющая, по сути, бренд. Причем это должен быть именно такой бренд-мир с географией, с культурой, с какими-то своими правилами. То есть Средиземье, Вестерос, не знаю, волшебный мир Гарри Поттера.
1: Ну и вторая важная составляющая – это уникальная запоминающаяся эстетика локаций, это пейзажи или архитектура. Они должны быть настолько в фильме визуально выразительными, чтобы действительно их хотелось туда приехать, естественно, сфотографироваться. И кадр из фильма должен мгновенно считываться туристом. То есть приехал, увидел и сразу узнал.
2: То есть точно должно быть понятно по фотографии, где это было.
1: Где это произошло, да. Вот здесь я хочу привести, кстати, один кейс, который мы, скажем так, можно выделить его из общей массы. Это «Сумерки». Мы экономику их с тобой уже рассматривали в одном из последних выпусков. И вот благодаря феномену саги, крошечный, вообще до этого никому неизвестный,
2: буквально
1: по сути,
2: загнивающий
1: город, да, это лесозаготовительный городок Форкс, пережил настоящий туристический взрыв. Вот статистика. В последние годы поток туристов Форкс составляет в среднем от 40 до 70 тысяч человек ежегодно в маленький городок. А в 25-м году там вообще был рекорд 90 тысяч посетителей. И это при том, что съемки там практически не проводились.
2: Третий момент, который частично объясняет как раз вот этот феномен, это культовый статус самой франшизы и, самое главное, ее долговечность. То есть разовый кассовый хит редко создает какой-то вот такой долгосрочный туристический поток.
1: Ну, тут «Марсианин» исключение, наверное.
2: Ну, это единственное, пожалуй, исключение. Тем не менее, обычно нужен такой мощный, преданный, платежеспособный фандом, который живет годами и передается из поколения в поколение. То есть вот эти проекты в духе «Звездных войн», «Марвел», «Гарри Поттер», они создают стабильный турпоток на десятилетия.
1: И ключевое тут поддержка на госуровне и на коммерческом уровне. То есть, опять же, банальный маркетинг, кинотуризм не работает в вакууме, и власти, и бизнес должны вовремя вот этот тренд подхватить. И пример это, конечно, тоже Новая Зеландия, агентство «Туризм New Zealand» официально продвигали страну как 100% Pure Middle Earth, то есть Средиземье.
2: Это причем бренд на государственном уровне зарегистрированный. Туда же самолеты, которые раскрашиваются в стиле персонажей, какие-то сувенирные магазины на вокзалах либо в аэропорту, интеграция карт съемок в путеводители городов. Это все на государственном уровне.
1: Ну, давай подведем итог, почему кинотуризм работает. Зритель влюбляется не просто в сам сюжет фильма, а в ту атмосферу, место на экране, да, даже если это место вымышленное.
2: То есть фанат «Властелина колец» едет в Новую Зеландию не ради Питера Джексона. Он хочет физически оказаться в Средиземье. Фанат «Гарри Поттера» точно так же хочет физически оказаться в Хогвартсе.
1: Ну и что важно для экономики, кинотуризм довольно часто развивает инфраструктуру той или иной локации страны. Вот посмотри, как расцвела та же Териберка благодаря потоку туристов. Хотя раньше туда добраться было вообще не всегда возможно. За несколько лет там вот с нуля построили современную сеть отелей, ресторанов арктической кухни и благоустроенных кемпингов.
2: Еще один небанальный экономический эффект, который дает кинотуризм, страна начинает развивать непосредственно кинематограф у себя на родине. Трилогия Питера Джексона помогла создать в Новой Зеландии мощнейшую кинобазу, а также большое количество студий спецэффектов. Та же самая всемирно известная VTFX. Теперь туда приезжают для съемок уже других блокбастеров, другие съемочные компании, а значит, это постоянный приток новых денег, это новые таланты, ну и самое главное, рабочие места.
1: Это была «Экономика впечатлений». Для вас ее провели Александр Ляпин
2: и Евгения Стогова.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В последнее время в соцсетях мне попадаются пародии на так называемый «клуб 5 утра». Человек демонстративно просыпается на рассвете, смотрит в объектив камеры с гордостью триумфатора и спрашивает, а что же делать дальше, чтобы, наконец, разбогатеть? В комментариях иронично отвечают, ну, конечно же, выпить теплой воды и помедитировать. Шутки понятные, в интернете ранний подъем давно продается как такой, знаете, магический ритуал успеха. Встал в 5, значит, ты дисциплинирован, продуктивен, спортивен и собран. Пока остальные спят, ты будто бы уже всех обогнал. Сделал зарядку, ответил на письма, прочитал книгу, выстроил стратегию и, возможно, уже захватил мир. Есть даже целая книга-бестселлер «Клуб 5 часов утра» Робина Шармы, где идея вставать с петухами продается как путь к настоящему процветанию. Довольно плохо написанная, на мой взгляд. И все бы хорошо, но есть маленькая такая проблема. Подъем ни свет ни заря, увы, не делает человека ни богатым, этим несчастливым, непродуктивным автоматически. У раннего утра, конечно, есть свои достоинства. В это время тихо, никто еще не пишет и нет рабочей суеты. Для кого-то это единственная возможность спокойно побегать, почитать, позавтракать, подумать или сделать важное дело до того, как все остальное начнет требовать внимания. Однако сомнологи напоминают, что гораздо важнее не само время подъема, а общая длительность сна и стабильный график, чтобы оставаться здоровыми, продуктивными и хорошо соображать в течение дня. То есть подъем в 5 утра – это прекрасная идея, если вы легли не позже 9-10. Если же вы заснули за полночь, то о здоровье и продуктивности говорить сложно. Хотя есть короткоспящие люди, которым и 5 часов достаточно, но их мало. Кроме того, у людей разные хронотипы, и ранний подъем подходит далеко не всем. Поэтому, если вам хорошо вставать в 5, пожалуйста, бегайте, читайте, медитируйте, но только потому, что вам действительно подходит этот ритм. Чудес здесь ждать не стоит. А если ваше лучшее, самое ясное и продуктивное утро начинается в 7 или даже в 8, это тоже абсолютно нормально, и вы точно не отстанете от жизни. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте собственным ощущениям и повышайте качество жизни на РБК.
3: Резать лося.
4: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Тарить. Если вы хотите рассказать о новой акции в своем портфеле, запомните один важный глагол – «тарить». Он образован от слова «тара» и означает «покупать», «закупаться». С одной стороны, его можно использовать для констатации факта, например, «я затарился акцией X». Но чаще этим словом описывают агрессивные покупки в большом количестве в ожидании восходящего тренда. Пример. В 2025 году инвесторы как не в себя тарили облигации. Так-так-так, а что бы такого хорошего мне затарить сегодня? Есть идеи? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
7: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
6: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
9: Что читает один из основателей венчурных фондов Reality Ventures и Brothers Ventures Давид Либерман.
10: На самом деле очень вдохновляют книги, которые рассказывают как раз о позитивных сценариях AI, искусственных интеллектов. Есть такая очень короткая новелла «Манеки Неко» от автора Брюса Стерлинга. Тем, кто хотят погрузиться вот в этот мир, не испугавшись его, да, как раз увидев некоторую позитивную будущее, версию будущего с искусственным интеллектом, и как он будет сосуществовать с человеком и не конкурировать с человеком, это очень хороший рассказ.
8: Брюс Стерлинг. Манеки Неко. Сеть больше не инструмент, она среда, в которой мы дышим, работаем и мечтаем. Кто управляет ею, управляет будущим. И пусть мир стал единым, каждый ищет в нем свой уголок, даже в сети.
3: Библиотека РБК.
8: Заведующая Элина Тихонова.

В Москве 12:30. С новостями Ася Касьянова. Здравствуйте. Поиски четырех моряков, пропавших накануне при пожаре на рыболовецком судне «Триумф» у берегов Камчатки, приостановлены до утра из-за наступления темноты, сообщили спасатели. Всего на борту было 29 человек, спасти удалось 25, четверо из них госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело, причины происшествия устанавливаются.

0: Налог цен на бензин и дизельное топливо на своих заправках, говорится в сообщении компании. Ограничение будет действовать 30 дней с возможностью продления до конца года. Компания пошла на этот шаг из-за резкого удорожания топлива в Европе на фоне геополитических кризисов и сокращения нефтеперерабатывающих заводов. По данным Eni, за последние 15 лет в Европе были закрыты почти 30 НПЗ. Правительство России ввело таможенные пошлины в размере 35% на биологически активные добавки из недружественных стран. Новые правила вступят в силу через неделю и будут действовать до конца 27-го. При этом ограничения не затронут продукцию из Венгрии и Словакии. По данным оператора системы «Честный знак», сейчас на импорт приходится около 16% рынка БАДов в стране. А главным поставщиком является Киргизия. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
1: В 12:32. В Москве вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. И прямо сейчас о том, как проходит 81-я сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Переговоры Трампа с Зеленским, встреча Рубио с Лавровым и выступление иранского лидера. Так можно кратко подвести итоги недели высокого уровня. Результатом встречи украинского президента с главой Белого дома стало обещание Трампа одобрить выдачу лицензии на ракеты для систем ПВО «Патриот». По крайней мере, об этом заявил Владимир Зеленский. Американский президент не подтверждал это решение. В среду глава МИДа Сергей Лавров встречался с госсекретарем США Марко Рубио. Итогом этих переговоров стало приглашение Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в США. Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук подчеркивает, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи.
2: Здесь я бы рассматривал это приглашение просто как такой символический акт. И Трамп, видимо, решил показать всему миру, что он поддерживает очень хорошие отношения с российским президентом. С одной стороны, то, что они там регулярно контактируют. Второе, то, что он считает необходимым присутствие России на самом высшем уровне на подобного рода встречах. Это к пику европейцам, которые считают, что необходимо изолировать Россию, и она уже изолирована. Вот Трамп всем показывает, что да, Россию надо приглашать, мнение России нужно учитывать, и Россия — это очень серьезный игрок и серьезный партнер.
1: Параллельно в Нью-Йорке поднимался еще один кризис на Ближнем Востоке. Агентство Reuters сообщает, что Вашингтон и Тегеран обсуждают поэтапную сделку. Согласно плану, Тегеран может вновь открыть Ормузский пролив в обмен на ослабление американской экономической блокады. Тем не менее, на Генассамблее дипломаты двух стран не показывали желания идти на урегулирование конфликта. Во время выступления президента Ирана Масуда Пезешкияна из зала вышел представитель американской делегации. Бенямин Нетаньяху в своей речи выступил в защиту военных кампаний своей страны в Иране, в секторе Газа и других регионах Ближнего Востока. Перед началом его речи зал демонстративно покинули десятки дипломатов. На это израильский премьер ответил так, процитирую: «Если есть еще какие-то моральные трусы, которые не покинули зал, пожалуйста, сделайте это сейчас». Конец цитаты. Впрочем, придавать большое значение влиянию Генассамблеи на иранский конфликт не стоит, так считает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ММО РАН Николай Сухов.
3: Я скептически отношусь к роли ООН в урегулировании конфликтов. И вот этот конфликт, который сейчас влияет на весь мир, он также развивается вне юрисдикции, вне влияния со стороны Организации Объединенных Наций. Наблюдали политические демарши, яркие, когда выступал Нетаньяху, вышло больше половины представителей стран мира. Понятно, что это жест неприятия. Американский представитель демонстративно покинул зал, когда выступал премьер-министр республики. Таким образом, тоже продемонстрировал стремление, в кавычках, США договариваться.
1: Западная пресса скептически оценивает неделю высокой дипломатии в Нью-Йорке. Как пишет Bloomberg, ООН находится в кризисе, агентство иронизирует. Генеральному секретарю организации Антонио Гутерришу легко говорить о необходимости реформ. Это была бы его последняя генеральная ассамблея. Яндекс создал и обучил новую языковую модель. По словам разработчиков, она полностью суверенная. Обновленная Alisa AI Foundation обучена без использования сторонних иностранных составляющих. Она пойдет в основу другой, думающей ИИ-системы Яндекса. Модель содержит 80 миллиардов параметров. Ее обучали на 18 триллионах токенов. Для сравнения, у последней модели ChatGPT, по оценкам экспертов, от 2 до 5 триллионов параметров. У китайской Qwen почти 2,5 3,5 триллиона параметров. Новая модель станет основой для будущих разработок

0: компании, отметил представитель пресс-службы компании.
1: Модель показывает высокие результаты в программировании и способности к рассуждению, а по качеству ответов на русском языке превосходит многие мировые аналоги, особенно в задачах на знание фактов, интересных русскоязычной аудитории. Моделей у нас много, и каждая служит своей цели. Конкретно сегодня мы выложили в открытый доступ сильную претрейн-версию модели, обученную с нуля. Она под открытой лицензией. Алиса же сложный продукт, в ней по-умному используется множество различных моделей. Так вот, все удачные наработки конкретно этого релиза лягут в основу будущих релизов. Например, единой резонирующей модели в Алисе.
0: В июле глава Сбербанка Герман Греф отметил, что единственная отечественная языковая модель в России разработана его компанией. Тогда он подчеркнул, цитата, «Яндекс сегодня дообучает КВН, в основе лежит китайская модель». Об этом он заявил на пленарном заседании Совета Федерации. В Яндексе это отрицали. Разработка собственной отечественной LLM-модели – хороший старт, однако потребителям был бы актуален другой тип нейросети, считает предприниматель и эксперт по искусственному интеллекту Александр Кананадзе.
2: К сожалению, у нас модели значительно слабее, и агентских моделей практически нету. То, что бизнесу требуется сейчас реально, это агентские модели. Да, то есть обучение агентов и оркестрации у нас очень плохо реализовано. Это когда у вас агенты выполняют узкопрофильные функции, над ними есть руководитель, который задает им задачи. И наверху есть оркестратор, который принимает результаты работы и дает ее в дальнейшую проработку. Вот у нас таких агентских моделей нет. И они нам очень нужны для бизнеса, потому что просто текстовые модели, они, конечно, тоже помогают бизнесу, но наибольший эффект вот как бы дают агентские модели. Если мы хотим конкурировать с другими странами, нужны агентские модели. Ну, отлично, что он сделал, если она будет лучше, чем Гигачат или Холмогоров у Тинькова, то прекрасно, потому что те-то, в общем, для бизнеса дорогие очень и, соответственно, пока были достаточно слабые.
0: Ну и напомню, что понятие суверенности в устройстве языковых моделей регулируется законом с 1 сентября. Так в тексте разделяется понятие суверенной и национальной модели нейросетей. К первому типу применяются гораздо более жесткие требования. Ее код, архитектура и инфраструктура не должны включать в себя компонентов иностранной разработки. Национальные же модели имеют право использовать решения с открытым исходным кодом из-за рубежа. Менее чем через минуту будем разбираться, с чем связан рост импорта новых автомобилей через Киргизию.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
0: 12:39. В Москве вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. Итак, импорт новых автомобилей через Киргизию вырос на 156%. Об этом в среду сообщил глава автостата Сергей Целиков. По его данным, показатели подскочили в 2,5 раза в сравнении с январем-августом прошлого года. Более 80% киргизского импорта приходится на автомобили, выпущенные в Китае. Десятка лидеров по ввозу через Киргизию выглядит так. На первом месте оказалась Toyota RAV4, на втором Toyota Highlander, на третьем Audi Q5. На последнем месте китайский автомобиль Zeekr 9X. Около 78% ввезенных автомобилей имеют двигатели мощностью свыше 160 лошадиных сил. После корректировки правил утильсбора льготный режим для таких машин при прямом ввозе физлицами стал недоступен. Это сделало Киргизию ключевым транзитным узлом. При этом 80% киргизского импорта приходится на автомобили, выпущенные в Китае, рассказал автоэксперт и экс-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Масеев.
4: 80% – это автомобили, произведенные в Китае европейскими, японскими и корейскими брендами. Если говорить конкретно про бренды, то европейские – это Volkswagen, Audi, BMW. Если говорить про японские бренды, то это Toyota, Mazda в первую очередь. Ну и корейские Hyundai, Kia тоже. Почему везут? Понятно всем, потому что Киргизия – это окно возможности занизить таможенные стоимость и сэкономить на налогах.
0: На популярность так называемой киргизской схемы существенно повлияло повышение утильсбора. Очередная индексация планируется 1 января 2027 года. Ставки скорректируются на 10-20% в зависимости от типа машины. По прогнозам автоэкспертов, волнения на рынке возможны, но не настолько сильные, как было ранее. Есть опасения у дилеров, что просадка по уровню продаж будет в декабре, но они это связывают скорее с сезонным фактором. На конечную стоимость автомобиля сегодня гораздо больше влияют скачущие курсы валют, нежели плановое повышение утильсбора, рассказал основатель компании N-Cars Евгений Изобилин.
5: Повышение утильсбора, оно на самом деле плановое, никаких сюрпризов себе на этот раз несет. Повышение в среднем будет от 150 цен на недорогие, ну, относительно недорогие, там, не сильно мощные, скажем так, бензиновые автомобили в районе 250 лошадиных сил, там, до 300 тысяч, да, автомобили, замочные электромобили. Повышение, по большому счету, ну, да, оно есть, но мне кажется, рынок уже настолько привык, и, собственно говоря, подвижки курса валюты в пределах, там, 3-4 рублей дают ровно такой же эффект, а то и больше.
0: В первом полугодии 2026 года в России было продано 608 тысяч новых легковых автомобилей. 60% всех реализованных машин приходится на 5 марок. Лидерство удерживает «Лада», на втором месте китайский «Хавейл», на третьем «Теннет», замыкают топ-5 «Джили» и «Белджи». Среди моделей самой покупаемой стала «Лада Гранта». Ее продажи почти достигли 60 тысяч единиц. Россияне покупают не только автомобили, но и скупают отпугиватели медведей. Спрос на такие товары на маркетплейсах всего за несколько месяцев вырос на 228%. Об этом редакции «Радио РБК» рассказали представители Wildberries. Осень этого года стала рекордной по числу нападений бурых медведей на людей в России. Только за последние недели жертвами хищников стали как минимум 11 человек. В нескольких регионах введен режим повышенной готовности, закрыты туристические маршруты, усилены бригады охотников. Помогают ли перцовые баллончики и петарды отпугивать медведей, разбиралась Лиза Майнгард.
6: Что покупают? Это перцовые аэрозоли, сигнальные ракеты, фальшфейры, это такие сигнальные факелы с ярким пламенем и дымом, газовые баллончики, кричащие клаксоны, ревуны и даже ультразвуковые пугалки. Разбег цен на эти товары от пары сотен рублей до нескольких тысяч. Те, у кого, естественно, есть разрешение на оружие, стараются запастись патронами для отстрела медведей. Спрос на товары из вот этой категории отпугивания медведей, оказывается, такая даже есть, растет стремительными темпами уже несколько месяцев подряд. Об этом рассказала представитель компании Wildberries & Druz Яна Эльберт.
7: Мы действительно фиксируем рост спроса на приспособления для отпугивания медведей на Wildberries. Например, в период с июня по сентябрь текущего года таких устройств заказывали на 228% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в количественном выражении продажи остаются незначительными, речь идет всего о сотнях штук. Поэтому такая динамика не может свидетельствовать о каком-то ажиотаже или массовом спросе на такие товары.
6: Отдельным спросом пользуются услуги по установке специализированных заборов с электронапряжением и крупных отпугивающих устройств по типу ультразвуковых эхолокаторов. Якобы медведи слышат определенную частоту и не подходят к домам ближе, чем на несколько метров, когда слышат вот этот сигнал. Их приобретают турбазы или владельцы частных домов в надежде защитить себя. По оценкам профильных продавцов, спрос на них вырос на 40% вот в период как раз с июля по сентябрь этого года. Конечно, такие устройства гораздо дороже, чем обычный перцовый баллончик. Для того, чтобы обнести участок площадью 10 соток, вот этой электроизгородью придется отдать минимум 350 тысяч рублей. Часть специалистов по безопасности, с которыми мне удалось пообщаться, они придерживаются мнения, что они абсолютно бесполезны при встрече с медведем. Именно вот перцовые баллончики, газовые баллончики, а также фальшфейры, вот эти, которые со светом, с дымом. Для их использования нужен близкий контакт со зверем. Близкий контакт со зверем уже не предполагает никакой безопасности для человека. На что действительно стоит потратиться, если вы живете близко к лесу, если вы владелец турбазы, допустим, и принимаете у себя гостей, необходимо установить качественное видеонаблюдение для того, чтобы своевременно реагировать, если вы заметили вдалеке медведя, и обязательно электроизгородь. Вот таким мнением поделился специалист по безопасности в природной среде Михаил Ярин.
8: Значит, не стоит тратить деньги на перцовые баллончики, потому что перцовый баллончик подразумевает очень короткую дистанцию. Хорошо работают, ну вот по моему опыту, всякие петарды, бабахи, резкие звуки типа выстрелов. Очень хорошо работает электроизгородь. Это вот для турбаз, там или каких-то поселений. Она денег стоит, но она реально держит медведя в периметре. Хотя он может ее порвать, но все-таки не часто это происходит. Все вот эти вот ультразвуковые штуки, они работают так себе. Хорошо работает огнестрельное оружие.
6: Что обнадеживает, большинство встреч заканчивается тем, что медведь сам уходит. Однако поведение животного зависит от ситуации. Как мы помним, самые опасные встречи – это самка с медвежатами.
0: И буквально сегодня сообщалось, что в Бурятии медведь напал на двух мужчин, их госпитализировали, а зверя ликвидировали на месте, сообщил РИА Новости представитель районной администрации. Россияне проявили небывалую тягу к звездам. Они подали рекордное число заявок на отбор в отряд космонавтов, сообщил во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам руководителя госкорпорации, 12 тысяч человек разместили соответствующее оповещение на едином портале госуслуг. Первичный отбор прошли 350 из них. Заявления в рамках открытого набора в отряд принимали с 12 апреля по 30 июня. Так каких же людей берут в космонавты и у кого больше шансов попасть в этот список, выяснял Владимир Расулов.
9: Начнем с того, что зумерам попасть в космос сейчас проще, чем миллениалам. Одно из первых требований к желающему пройти отбор в отряд космонавтов – это возраст. Желающий должен быть гражданином России не старше 35 лет. Физические параметры тоже здесь имеют значение. Претендент должен быть ростом от 150 до 190 сантиметров и весить от 50 до 90 килограммов. Все, что меньше или больше, сразу не подходит. А ступня кандидата должна быть не больше 46 размера. У будущего космонавта, ко всему прочему, обязательно должно быть высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Он должен владеть иностранными языками и, конечно, обладать безупречным здоровьем. Самое трудное на первом этапе – как раз собрать для конкурсной комиссии медицинские документы. Таким опытом поделился аэрокосмический инженер, участник программы подготовки космонавтов ЦПК МАИ Никита Матасов.
10: Необходимо отправить целый пакет документов, исследования этого организма. И этот этап, он занимает несколько месяцев, как правило. Там исследуют почти абсолютно все системы этого организма. Это сдача и крови на различные микроэлементы и фракции, и эпиактивность головного мозга при различных раздражителях, смотрит, как влияет и реагирует головной мозг на них. То есть резкие звуки, резкие вспышки. И специальный аппарат делает вот эту диаграмму эпиактивности. Если у тебя головной мозг реагирует на вот эти внешние раздражители очень резко, значит, стоит задуматься, стоит идти в космонавта. Нужно делать такие специфические анализы, которыми ты в повседневной жизни почти никогда не сталкивался. И стоматолог, и офтальмолог, все. А этот человек должен собирать абсолютно все сам, либо в частных, либо в государственных поликлиниках.
9: Если претендент проходит вот этот первый этап, то ему следует дождаться приглашения на очный отбор в Центр подготовки космонавтов. Ну а там уже будут проверять, соответствует ли кандидат образованию, профессиональной квалификации и опыту работы. Будут выяснять его психологические качества, подходит ли он по медицинским показаниям и, естественно, проверят физподготовку. Для примера, нужно будет пробежать 1 километр за 3 минуты 30 секунд, проплыть 800 метров вольным стилем за 20 минут 10 секунд и еще подтянуться на перекладине 12 раз. О том, как морально ощущается вот это этот очный этап, мне рассказал летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
11: Очный этап проходится индивидуально, не в составе группы, поэтому, если говорить о психологической составляющей, то это, конечно, не то состояние, которое, допустим, присутствует у абитуриентов, которые сдают вступительные экзамены в ВУЗ. Да, конечно, у кандидата должно быть понимание, что много желающих пройти конкурсы и стать кандидатом в космонавт, еще не космонавтом, а кандидатом в космонавта. Но каждый такой потенциальный кандидат в кандидаты должен держать себя в руках и понимать, что он просто должен пройти все эти этапы отбора. Кругозор потенциального космонавта тоже проверяется и тоже выставляется оценка, поэтому каждый кандидат должен понимать, что отбор многогранный, комплексный, нужно стараться соответствовать требованиям, которые предъявляют по всем этапам проверки знаний.
9: В списке испытаний от Роскосмоса я, например, нашел и неочевидные. Там будет собеседование по культурологии на тему многообразия в мире культур, цивилизаций и религии, наиболее значимых достижениях в российском и мировом искусстве, а также знаний истории России и Российской Конституции. Но при этом, даже если человек пройдет все отборы, не сразу получится полететь в космос после вот этих всех испытаний, говорит летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
11: Вообще, для того, чтобы подготовить профессионального космонавта, от момента отбора в отряд космонавтов еще на позицию кандидата в космонавты до выполнения первого космического полета, если в процессе подготовки все идет нормально, требуется порядка 5-6 лет на подготовку. Если мы говорим именно о профессиональных космонавтах, а не об участниках космического полета. Это первое. Второе, нужно понимать, что даже если все 300 кандидатов благополучно пройдут все этапы отбора, это не значит, что все 300 кандидатов будут зачислены в отряд. Определяется определенное количество позиций для очередного набора, и эта цифра достаточно небольшая.
9: Сколько человек и кто именно пройдет очередной отбор в отряд космонавтов, станет ясно позднее. Роскосмос намерен завершить конкурс и объявить победителей до конца этого года.
0: Я вот посмотрела, самый возрастной человек, побывавший в космосе, это Джон Гленн. Он совершил свой второй космический полет в 98 году на шаттле Discovery.

0: Discovery, тогда ему было 77 лет. Что примечательно, что он совершил два полета с огромным перерывом. Первый раз Гленн летал еще в 1962 году на корабле «Меркурий». Это был первый орбитальный полет американца. Между его миссиями прошло 36 лет, и такой разрыв тоже остается уникальным. Научная цель второго полета. В 77 лет Гленн отправился в космос не просто как астронавт, а как специалист по полезной нагрузке. Ученые изучали, как невесомость влияет на организм пожилого человека и сравнивали эти эффекты с возрастными изменениями на Земле. Вандалы не оставляют в покое шедевры мирового искусства. На этой неделе во Франции задержали двоих граждан Германии, которые повредили стену в зале Лувра, где выставлена Мона Лиза.
1: РБК коллекция.
0: Как сообщали СМИ, они прикрепили скотчем две собственные картины к стене рядом со знаменитой работой Леонардо да Винчи. Размер каждой составил 30 на 40 сантиметров. На первой был изображен один из виновников в доспехах, а на второй портреты обоих в сопровождении женщины. Заместитель генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Государственного русского музея Сергей Серо в эфире радио РБК отметил, что в целом такая ситуация может произойти в любом музее, но там, где работают хранители залов, вероятность ниже.
2: Принести распечатанный на бумаге портрет размер 30 на 40, это совсем небольшой, в каком-нибудь пакете, или просто свернутый в трубочку. В течение 5 секунд скотчем прилепить к стене, это возможно. Конечно, если не использовать смотрителей в залах, то это сделать еще проще, потому что реакция камеры, пока пройдет охрана, пройдет достаточно много времени. Люди успеют даже сфотографироваться на фоне своих портретов. Российские музеи практически повсеместно используют исключительно смотрителей. И человек в этом смысле гораздо быстрее реагирует. Здесь уже скорее вопросы к службе безопасности и к системам безопасности, которые используют данный музей. Да, в Испании посетители клад, помните, как раз, ну, достаточно дорогой, там что-то на 1,5 миллиона евро, просто разбили стекло, не бронированное, не усиленное специальной пленкой, как это должно быть. Зачем тратиться, если можно поставить камеру современную, подключить ее к компьютеру и отслеживать. Я помню, лет 20 назад в Лувре стояли крепкие молодые люди в каждом зале. Я думаю, что вряд ли что-то подобное произошло, если бы была какая-то достаточно серьезная внутренняя охрана.
0: К счастью, сама Мона Лиза во время инцидента не пострадала. В ходе добровольного допроса виновники объяснили, что повесили свои картины ради развлечения.
3: Автоньюз. На автомобильном рынке скоро может появиться новый бренд из Саудовской Аравии. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, чем удивят ближневосточные новинки. Спойлер, к ним есть вопросы. После нескольких лет разработки и испытаний компания Sir представила сразу две версии своей первой модели Exabot – седан и внедорожник. По внешнему виду обе машины больше напоминают концепт-кары, чем привычные серийные автомобили. Главная особенность Exabot – огромное количество стекла и необычные пропорции кузова. Из-за большой длины и прозрачных дверей машины напоминают криокапсулы из фантастических фильмов, поставленные на колеса. Для Саудовской Аравии такое решение выглядит особенно смело. Летом температура здесь легко может превышать 60 градусов. В СИР утверждают, что предусмотрели эту проблему. Стекла получили тройное серебряное покрытие, которое должно уменьшить нагрев салона, а мощная система кондиционирования способна, по данным компании, снизить температуру до комфортной всего за 10 минут. Сам Sir появился в рамках совместного предприятия с Foxconn. При этом компания использует технологии сторонних производителей, в том числе электромоторы от BMW. В топовой версии седан развивает суммарно более 1100 лошадиных сил и 1500 ньютон-метров крутящего момента. Автомобиль способен разогнаться до 100 км в час чуть больше, чем за 2 секунды, а его максимальная скорость ограничивается на отметке 250 км в час. Внедорожник немного уступает седану. Разгон до первой сотни занимает 2,4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км в час. В салоне все выглядит в духе современных автомобилей. Под лобовым стеклом огромный 48-дюймовый экран, посередине 10-дюймовый планшет мультимедийной системы, а еще есть отдельный 8-дюймовый экран для задних пассажиров. Цены на Exabot пока не объявлены. Насколько удобными окажутся эти машины в реальной эксплуатации, сейчас сказать сложно. Но история показывает, что необычные и редкие автомобили со временем могут становиться коллекционными. Например, в сентябре на аукционе «Зуд Конкур» в бельгийском приморском курорте «Нокке Хайст» выставили MCA Sentinel – углепластик.

0: Легковый суперкар, разработанный в Монако при участии Lamborghini. Таких машин существует всего 5, а предварительная оценка лота составляет 1 300 000 долларов.
1: Почему так сложно бывает на переговорах?
2: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.

0: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
1: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
3: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково.
4: Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК.
2: Что это было? В эфире.
5: В немилость снова попали произведения Григория Остра, как вы знаете, которые уже, кстати, проверялись на якобы дурной пример для подрастающего поколения, что в итоге книги Остра онлайн за последние дни выросли на 500% продажи в натуральном выражении.
6: Запретный плод всегда сладок.
5: Вот.
6: Честно говоря, это обращение депутата, не буду называть ее фамилию, дабы не делать рекламу, я понимаю, что впереди выборы.
5: Мы все ее знаем.
6: Осенью, да, впереди выборы. И зачем-то подключается Следственный комитет, создается целая группа по изучению произведения.
5: Запретят ли теперь вредные советы?
6: Я читал книги Остра. Если человек лишен чувства юмора, я не рекомендую ему читать книги.
2: Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в программе «Таманцев».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Сейчас дня с новостями Ася Касьянова. Минэнерго предложило ввести внешнее управление в сети АЗС-трасса для безопасности хранения нефтепродуктов. Об этом сообщили источники РБК. Подобный механизм, предусмотренный новым указом президента о защите критической инфраструктуры, может быть задействован впервые. Письмо в госорганы направили еще до ареста руководства управляющей компании «Евротранс» по делу о хищении топлива для подмосковной полиции. Окончательное решение пока не принято. Власти также рассматривают вариант передачи заправок одной из крупных нефтяных компаний. Три человека погибли и двое пострадали при атаке дронов в Краснодарском крае. По уточненным данным оперативного штаба региона, из-за падения обломков беспилотников произошли пожары на территории двух предприятий, возгорания ликвидированы. В Госдуме 9-го созыва

0: призыва будет работать 4 постоянные комиссии и 34 комитета. Об этом заявил председатель Временной рабочей группы по подготовке первого заседания 9-го созыва Виктор Пинский, передает ТАСС. По словам парламентария, на первое заседание Госдумы, которое состоится 30 сентября, пригласят Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Дональд Трамп во время визита Си Цзиньпина в Вашингтон высказался за проведение трехсторонних переговоров между Россией, Китаем и США по контролю над вооружениями. Об этом говорится в документах, опубликованных Белым домом. США ранее неоднократно заявляли о намерении добиваться включения КНР в возможную новую договоренность Москвы и Вашингтона о сокращении ядерных вооружений. Природный пожар у поселка Губерля Оренбургской области потушен, сообщает пресс-служба МЧС России. Накануне ведомстве говорили, что огонь уничтожил 10 садовых домов, но эвакуация пока не требовалась. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 2 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. И в этом часе. Импортные витамины в России подорожают с 1 октября. Правительство установило пошлины в 35% на БАДы из недружественных стран. Разбираемся, насколько сильно вырастут цены. Белый дом не допустил журналистов CNN на борт Air Force One с Дональдом Трампом. Почему и во что может вылиться борьба президента США с журналистами, расскажем прямо сейчас о том, что 44 миллиарда долларов по оценке Минфина, хранят в крипте российские граждане и резиденты. В рублях это почти 4 триллиона. Оценку в понедельник привел заместитель министра финансов Иван Чебесков. Однако эта сумма – экспертная оценка, а не результат прямого статистического измерения, рассказал Илье Приходько, директор по маркетингу, руководитель исследовательского центра Web3Tech Матвей Войтов.
2: Вот эта оценка 3,7 триллиона рублей – это экспертная оценка, и сам Минфин это подчеркнул. На мой взгляд, она правдоподобна как порядок величины, но мы не знаем же методологию этого подсчета, Минфин не раскрывал. Это скорее не статистическое какое-то измерение, на мой взгляд, а такая верхняя граница рынка. Для сравнения, какое-то время назад Банк России оценивал среднемесячные остатки россиян на криптобиржах именно, и там было в 5 раз меньше, 720 миллиардов.
3: Между этими оценками двумя, однако, которую сейчас от Минфина, другую, которую вы озвучили, все-таки вы к какому мнению склоняетесь?
2: Чисто математически я бы что-то посередине сделал, потому что она действительно может достаточно сильно отличаться и от верхней границы, и от нижней границы. Очень сложная история, подсчет конкретных сумм, которым владеют пользователи криптовалют.
3: А как вообще можно это посчитать? Все-таки криптовалюта на то и криптовалюта, что, наверное, нет какой-то единой методологии, правильной однозначно для подсчета.
2: Есть несколько подходов. Самая объективная, насколько она может быть оценка, она в комбинации этих подходов. Главное, это on-chain, что называется анализ, можем назвать это блокчейн-анализ, когда мы смотрим балансы кошельков и все транзакции в различных самых популярных публичных блокчейн-сетях. Этим занимаются специализированные компании по цифровому анализу, они в России тоже есть. Дальше второй метод — это данные от бирж, от платформ кастодиального хранения, если мы можем до них дотянуться, условно, сколько средств лежат на централизованных площадках. И третий подход, уже наиболее косвенный, это фактически вопросы, налоговые данные, так, статистические. Вот если мы их комбинируем, то может быть что-то реалистичное.
3: По вашей оценке, вообще российский крипторынок стал сейчас прозрачнее? Потому что есть разные методики мониторинга, вы сейчас о них рассказали. Есть уже и оценки, которые Минфин озвучивает публично.
2: У нас совсем недавно, с 1 сентября этого года, вступил в силу 282 ФЗ, вот цифровой валюты, цифровых правах. Он фактически значительно повышает прозрачность институционального российского рынка криптовалют. Те обороты и те транзакции, с которыми работают бизнес, в первую очередь, у нас там для внешнеэкономической деятельности. Это да. И закон под это в первую очередь направлен. Что касается прозрачности владения физлиц и частников, то здесь нет, и это не только российская специфика, это очень тяжело мониторить. Возможно, ситуация изменит, но вот текущая современная инфраструктура, блокчейн-инфраструктура, которая определяется законом в том числе, это про повышение прозрачности, в первую очередь, институционального рынка. Там действительно нет.
3: И остаются ли еще какие-то возможности для того, чтобы скрыть реальные суммы? Мы сейчас не пропаганды ради, а исключительно с точки зрения инструментальной.
2: Конечно же. же, да, для физиков, которые не находятся в контуре законодательства, пока еще не находятся. Это, конечно же, не кастодиальные кошельки, то есть там, где приватные ключи хранятся только у владельца и фактически не привязаны к личности. Биржа, она, как правило, знает своего клиента. Но холодный кошелек, он, что называется, паспорт не спросит. Ну и существуют другие блокчейн-технологии. Это и протоколы децентрализованных финансов, и миксеры.
3: Сам факт того, что Минфин публично называет сейчас эти цифры, о чем может говорить? К чему приготовиться держателям крипты сейчас?
2: Опять же, если мы ориентируемся на закон, который вступил в силу у нас в начале сентября, то пока все достаточно без изменений происходит. Но до 1 июля 2027 года там уже начнутся и запросы по налоговой отчетности, потому что криптовалюта в нашей стране признана имуществом. И, возможно, уже какие-то, так скажем, более пристальные методы контроля и внимания за кошельками.
1: Согласно отчету американской аналитической компании ChainAnalysis, в 2025 году объем входящих в Россию криптотранзакций превысил 350 миллиардов долларов. Таким образом, Россия вышла на первое в Европе место в числе стран, использующих криптовалюту. Буквально через минуту будем говорить о том, что сеть AZS Trust может перейти под внешнее управление. Разбираемся, что это значит.
4: Реклама.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
1: 13 часов 8 минут в Москве. У микрофона Ирина Савельева. Слушайте радио РБК. Минэнерго предложила рассмотреть возможность применения к активам оператора сети АЗС Трасса механизма внешнего управления. Этот порядок предусмотрен новым указом президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Предложение ведомства РБК сообщили два источника, знакомых с его содержанием. По словам одного из них, письмо было направлено еще до задержания топ-менеджеров и совладельцев Евротранса, который, собственно, управляет сетью АЗС Трасса, по обвинению в хищении топлива при поставках для полиции Подмосковья. По словам одного из источников РБК, предложение Минэнерго аргументировалось необходимостью обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры и мощностей по хранению нефтепродуктов. И если предложение примут, это будет первый случай применения указа президента номер 604. А что ждет саму сеть АЗС? Попытаемся разобраться вместе с управляющим партнером юридической фирмы «Савина Лигал» Ольгой Савиной. Она подключается к нашему эфиру. Ольга, добрый день. А какова вообще вероятность, что предложение Минфина действительно примут в данном случае?
8: Да, добрый день. Спасибо большое, что обратились за комментарием. На самом деле вероятность, на мой взгляд, практически стопроцентная. Единственное, мне, наверное, хотелось бы немножко поправить. Сейчас речь идет не о внешнем управлении, как я там увидела в СМИ, а это все-таки временное управление на основании указа президента. И это принципиальная разница, потому что внешнее управление – это процедура, скорее, есть такая стадия в банкротстве, а временное управление – это немножко другой, скажем так, надзор. Вот. И поэтому я практически уверена, что АЗС Трасса будут переданы во временное управление. И это обусловлено не только тем, что исполнение указа президента с стратегическими моментами, но это еще и связано с тем, что, как всем известно, у АЗС Трасса есть высокая кредиторская нагрузка. И данный шаг поможет сохранить инфраструктурно, особенно в ситуации сегодняшней, достаточно сложной на топливно-энергетическом вообще рынке и то, что происходит, позволит сохранить активы и, наверное, управлять правильно с определенными ковенантами в плюсе.
1: Ольга, а как будет выглядеть сама процедура и кому могут передать управление компанией?
8: Кому передать, совершенно непонятно, потому что я думаю, что это, безусловно, будет приниматься на решение будет приниматься на уровне Минэнерго, поэтому кому это будет передано, я точно затрудняюсь ответить, не могу такие прогнозы делать. А для внешнего потребителя и вообще, в принципе, для потребителей ничего не изменится, все будет ровно то же самое. Единственное, что это позволит дать определенную денежную поддержку АЗС «Трасса», и вообще, в принципе, да, все в активу, который содержит в себе, в том числе и АЗС «Трасса».
4: Mm-hmm.

0: очередь нужно разобраться именно с кредиторской нагрузкой, которая очень высокая.
1: Ольга, как вы думаете, стоит ли беспокоиться другим частным сетям АЗС в России? Или это чисто кейс вот именно этой сети?
0: В настоящий момент я не вижу угрозы, поскольку здесь изначально у компании Евротранс есть проблема с финансами, с кредиторской, высокой кредиторской нагрузкой, и текущая ситуация усугубляет. Именно поэтому я думаю, что было принято решение о передаче именно АЗС Трасса, который внутри Евротранса находится во временное управление. Пока и каких-либо иных предпосылок по другим энергетическим компаниям, ну вот я пока не вижу. Ну и опять же нужно посмотреть вообще процедуру и механизм, как он будет реализован.
1: Угу. Если подвести все-таки итоговую черту, как вы думаете, что ждет сеть АЗС Трасса теперь?
0: Примерно то же самое, только другой менеджмент и другие управленцы.
1: На ценах, на управлении это скажется? На бренде?
0: На ценах это не может никак сказаться, потому что это единичный случай, а ценообразование формируется, исходя из общего топливного рынка.
1: Благодарю вас, Ольга Савина, управляющий партнер юридической фирмы «Савина Лигал» была в прямом эфире. Радио РБК, наш холдинг, направил запросы в аппарат правительства, аппараты первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака, а также в пресс-службу Минэнерго и Евротранс. В начале сентября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о выявлении хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку полиции. По версии следствия, с марта по сентябрь этого года фигуранта похитили почти 9 миллионов литров бензина и дизельного топлива. Оценка ущерба превышает 100 миллионов рублей. По делу проходит глава совета директоров Евротранса Игорь Мартышов, его заместители Николай Дорошенко и Сергей Алексеенков, член совета директоров компании Олег Алексеенков, а также сотрудники подмосковного главка полиции. Суд арестовал фигурантов и предъявил им обвинение в растрате в особо крупном размере. Часов 13 минут. В Москве БАДы из недружественных стран будут облагаться пошлиной в 35%. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Новая мера начнет действовать со 2 октября. Уточняется, что пошлины не будут накладываться на продукцию из Венгрии и Словакии. Сбор распространяется на БАДы в потребительской упаковке, маркируемые средствами идентификации. Она будет действовать до 31 декабря 2027 года включительно. Повышение цен стоит ожидать не только на импортные БАДы, отметил генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк.
2: Планировалось, что эта пошлина будет введена с 1 января 2027 года, но, видимо, обстоятельства диктуют правительству то, что нужно собирать деньги как можно быстрее, как можно больше. И мы видим, уже после выборов произошли такие вещи, как объявлено об увеличении утильсбора. И вот следующий шаг, мы видим то, что на 3 месяца раньше срока вводится пошлина на импортные БАДы. В результате, конечно, заплатят за все население.
3: Да, вот смотрите, да. В этой картине особняком стоят Венгрия и Словакия. Они исключены, по крайней мере, пока из-под действия соответствующей регуляторной нормы. Увидим ли мы под видом продукции из Венгрии и Словакии больше БАДов в ближайшее время? Есть шанс такой, как думаете?
2: Скорее всего, конечно, производители будут искать какие-то механизмы. Система маркировки, она показывает страну происхождения. Там очень много деталей, которые не позволяют обходить вот такие варианты, да, там сделать страну происхождения другой, потому что есть и заводы, которые фиксируются именно в системе маркировки. Поэтому здесь мы такого не увидим. Почему их исключили? Ну, возможно, это политический именно момент, а не экономический.
3: Да, но здесь действительно пока больше вопросов. А что с отечественными производителями? Как себя будут чувствовать?
2: Производители, которые выпускают биологически активные добавки очень высокого качества. Вот. Но здесь есть такой момент. Это экономика, это ценообразование. Никогда не бывает разрыва в ценовых группах. Когда высокий ценовой сегмент поднимается вверх из-за пошлин, из-за каких-то других обстоятельств, не бывает так, что дешевые препараты до более низкой цены, они оставались в своей цене. То есть мы увидим инфляцию как на препараты, которые из недружественных стран к нам поставляются, так и увидим инфляцию на те БАДы, которые производятся на территории России. Это законы рынка, это законы экономики. В целом потребитель получит все БАДы по более высокой цене.
1: Напомню, что вопрос о введении подобных пошлин начали обсуждать еще в 2023 году. Тогда инициативу по установке сбора

0: 220% не поддержали в правительстве. А необходимость ограничений объясняли ростом серого и черного рынка БАДов. Ну, кстати, этот рынок в России продолжает расти. В 2025 году, по имеющимся оценкам, он прибавил не более 5% в натуральном выражении и свыше 15% в денежном. А с 2018 года почти удвоился, достигнув 105 миллиардов рублей. Это без учета трансграничных онлайн-продаж. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее неоднократно напоминала об обязательной государственной регистрации всех добавок и предлагала покупателям проверять легальность конкретных продуктов через приложение системы цифровой маркировки «Честный знак». Соединенные Штаты немедленно начинают строить две военные базы в Гренландии. Об этом во вторник заявил Дональд Трамп на Генассамблее ООН. На том же мероприятии власти США, Дании и самого большого в мире острова подписали соглашение о безопасности последнего. В рамках этого документа американцы и рассчитывают расширить свое военное присутствие. Кроме того, он призван завершить долгие споры Копенгагена и Вашингтона о принадлежности Гренландии. Что же известно о соглашении и как его оценивают все стороны, разбирался Владимир Расулов.
1: Все началось во время второго срока Дональда Трампа на посту президента. Как мы помним, в январе этого года он впервые заявил, что Вашингтон должен получить контроль над самым большим в мире островом на севере Атлантики и у побережья Северной Америки. А нужно это, по словам американского президента, для того, чтобы защитить стратегические интересы США в Арктике. Трамп неоднократно утверждал, что Гренландия буквально окружена российскими и китайскими кораблями и подлодками. Пекин и Москва, к слову, отвергали и опровергали неоднократно эти утверждения. И здесь есть нюанс. Вообще-то, с 1953 года Гренландия имеет статус автономной территории в составе Дании, то есть другого государства. Правда, у острова есть собственное правительство и прочие органы власти. Ну а Дания контролирует там внешнюю политику и оборону. И вообще датская крона является официальной валютой острова. Остров с населением в 56 тысяч человек имеет большие запасы золота, алмазов, урана и редкоземельных металлов. Дональд Трамп говорил, что оборона его состоит из, цитата, «двух собачьих упряжек», поэтому США, по его мнению, должны установить полностью всю безопасность в этом регионе. Местные жители даже протестовали против подобных заявлений американского президента, но в итоге Соединенные Штаты заключили все-таки с королевством Дании и Гренландии вот это соглашение, и оно дает Вашингтону постоянный контроль над безопасностью и другими потребностями острова. Кроме того, как утверждал Трамп, соглашение запрещает делать чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона. Поэтому вот это соглашение можно считать дипломатической победой американского президента. В этом уверен главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований и Иран Александр Петров.
2: Вот этот вот максимальный шаг, который был сделан Трампом по поводу аннексии острова, по поводу сделать его следующим штатом Соединенных Штатов, это вот желание невозможного фактически для того, чтобы получить максимальное возможное при взаимодействии с властями Дании. Собственно говоря, ему во многом это удалось, несмотря на риторику, которая раздается в странах Западной Европы, Дании, Гренландии, что Трампу нет, ничего не удалось. Нет, на самом деле ему, конечно же, удалось не просто расширить присутствие в Соединенных Штатах, а фактически диктовать условия, как Дания должна себя вести на международной арене. Это можно назвать дипломатической победой с точки зрения вот именно расширения экономического присутствия и развития присутствия Соединенных Штатов в регионе в целом.
1: Как сообщили в Белом доме, подписанное соглашение запрещает размещать в Гренландии любые военные объекты стран, которые не входят в НАТО. США в рамках документа смогут модернизировать и расширить военную базу Петуфик на северо-западе острова, а также создать две новые. Вашингтон, в частности, планирует восстановить объект в Нарсарсуаке на юге. Там в 50-х годах закрылась американская база Blue West One. Создать новую планируется и в Мистерсвиге на востоке острова. Сейчас это аванпост, которым пользуется лыжный патруль на собачьих упряжках «Сириус» военно-морских сил Дании. Соглашение укрепляет американские оборонительные возможности, в первую очередь противолодочные и противоракетные. Впрочем, это не первоочередная проблема с точки зрения противостояния России-НАТО. Так считает научный сотрудник Центра международной безопасности ММОРАН Дмитрий Стефанович.
3: Там и так стоят радиолокационные станции, системы предупреждения ракетного нападения. Возможно, это будет усиливаться, какая-то модернизация будет более активно вестись. Какие-то датчики для контроля воздушного, морского пространства, океанских глубин, вот это вот что-то там, безусловно, и предполагается разворачивать в первую очередь. Там будут и средства активного противодействия, то есть перехватчики противоракетной обороны, я ожидаю там увидеть. Но ударные системы вряд ли, конечно, потому что в этом особого смысла нет. Хотя нельзя исключать, что, например, с учетом тех противоречий уже между США и некоторыми странами НАТО относительно пролетов их дальней авиации для нанесения удара в Персидском заливе, там может появиться какая-нибудь база американской бомбардировочной авиации передовая, что особенно важно с учетом их планов по наращиванию производства перспективы.

0: реактивного бомбардировщика B-21 Raider.
1: Власти Дании и Гренландии перед этим в один голос говорили, что соглашение признает суверенитет и территориальную целостность королевства, а также право островного народа на самоопределение. И последовала реакция от американской стороны. Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, успел заявить, что соглашение США с Данией по Гренландии позволяет Вашингтону построить там столько военных баз, сколько необходимо.
2: Все подробности соглашения о безопасности Гренландии изучил Владимир Расулов. У россиян растет интерес к недвижимости в Юго-Восточной Азии. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование Sunway Estates. Так, например, продажи объектов недвижимости в Таиланде выросли почти на 40% год к году. За 8 месяцев общее количество сделок с участием российских граждан в этой стране увеличилось почти наполовину, а вложения выросли на 65%. Еще один лидер по спросу среди россиян – остров Бали. Об этом рассказала управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
3: По результатам первого полугодия 2026 года россияне чаще покупают недвижимость в Европе для получения ВНЖ и в Юго-Восточной Азии. Это два лидера по спросу россиян на зарубежную недвижимость. В Азии это Индонезия, остров Бали и остров Пхукет в Таиланде. Последние три года наблюдается наиболее выгодная инвестиция в зарубежную недвижимость. Остров Бали, Индонезия, потому что достаточно доступные цены, самые низкие стоимость квадратного метра, также высокая доходность из-за диверсифицированного спроса иностранцев из разных стран мира.
2: При этом, как говорят эксперты, недвижимость в Таиланде привлекает больше инвесторов, чем тех, кто приобретает жилье для личного пользования. Это обусловлено в том числе дороговизной в обслуживании вилл и квартир из-за влажного климата. Ежемесячное самостоятельное обслуживание дома на Бали может достигать, например, $800. Это обязательные расходы на регулярную вентиляцию, а также чистку кровли, объяснил заслуженный строитель России, доктор технических наук Азарий Лапидус.
4: Мы покупали себе недвижимость на юге Франции и столкнулись с тем, что оказалось, термовлажностный режим, который есть в этих зонах, сильно отличается от того, где они жили, росли на севере России или в Москве. И проблема заключается в том, что там нужно осуществлять постоянное проветривание. Кроме того, там должна быть идеальная гидроизоляция, связанная с кровью. Кроме того, там должно быть идеальное водоотведение. И это все требует дополнительных расходов. Это естественно абсолютно. Абсолютно процесс, и здесь, так сказать, нет ничего неожиданного для профессионалов, которые занимаются недвижимостью.
2: По данным за первый квартал 2026 года, медиана готовой квартиры на Бали составляла $172,000, строящаяся вилла около $275,000, а готовая около $330,000. В Таиланде медианная цена предложения апартаментов, например, в Паттайе, составляет около $116,000.
5: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
6: Бешеные деньги.
5: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в $2 миллиона. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял $2 миллиона на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.

0: Flutter 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Newstar 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
2: Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Дядя Коля.
4: А вот это самый непрошенный гость в доме инвестора. Margin Call, он же дядя Коля, Колян или Маржовый Коля. Он может заглянуть, если вы торгуете на заемные средства. Под них брокер резервирует обеспечение, и если цена актива пошла не туда, то стоимость обеспечения падает. После этого брокер звонит клиенту и просит довнести деньги. Чтобы не нарваться на дядю Колю, нужно торговать только на свои, либо держать больше свободных средств на счете. Да, слушаю. Дядя Коля? Нет, что вы, это не я, вы ошиблись номером. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
6: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
5: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
7: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
1: Заправка будущего. В 2007 году стартап Better Place придумал, как избавить электромобили от одного из главных недостатков – долгой зарядки. Компания предложила вообще не ждать. На специальных автоматических станциях разряженную батарею снимали с машины и примерно за 5 минут заменяли полностью заряженной. Идея выглядела настолько перспективной, что в компанию вложили более 850 миллионов долларов. Better Place начала строить сети зарядных станций и пунктов замены батарей. Только в Израиле их появилось несколько десятков. Но системе требовались специальные автомобили со съемными аккумуляторами. Из крупных производителей под нее адаптировались фактически только Renault с моделью Fluence ZE. Получился замкнутый круг. Мало подходящих машин, мало клиентов. Мало клиентов, огромная инфраструктура не окупается. Better Place потратила больше 850 миллионов долларов, пытаясь построить инфраструктуру для рынка, который еще не успел появиться.
7: Ошибка на миллион.

столице 13.30 с новостями Ася Касьянова. Сербия рассчитывает на продление льготного газового контракта с Россией, который истекает 30 сентября. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Беседа состоялась по инициативе сербской стороны, отметили в Кремле. Лидеры обсудили стратегическое партнерство в энергетике и конфликт на Украине. В ходе разговора Вучич также сообщил Путину о своей скорой отставке и поблагодарил за многолетнее сотрудничество. Правящая сербская партия выдвинула его кандидатом на пост премьера страны на грядущих парламентских выборах. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. Ночью с ограничениями работали также аэропорты Краснодара, Сочи, столичные Внуково и Домодедово. К утру эти меры там отменили. Отказавшийся от российского гражданства бизнесмен стал президентом ФИДЕ. Тимур Турлов избран главой Международной шахматной федерации на Генеральной ассамблее в Самарканде. Основатель Freedom Holding и глава Федерации шахмат Казахстана сменил на этом посту россиянина Аркадия Дворковича. Он отказался от

0: 13:32 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. CNN вход воспрещен. Белый дом запретил журналистам телеканала находиться на борту президентского самолета Air Force One во время поездки Дональда Трампа в Теннесси. Она должна состояться сегодня. 23 сентября федеральный окружной судья Тим Келли постановил на 2 недели восстановить доступ журналистов CNN, MS Now и политиков в Белый дом, признав запрет Трампа, вероятно, неконституционным. Почему вероятно? Потому что рассмотрение этого дела в суде еще продолжается. Судья обязал администрацию вернуть журналистам отозванные 18 сентября пропуска. Почему сотрудников CNN не аккредитовали на борт Air Force One и как будет развиваться борьба Трампа с журналистами, разбирались Илья Приходько и Далила Цельбель.
1: «Нью-Йорк Таймс» сегодня выпустил список 100 величайших сериалов 21 века, но хочу сказать, что ни один из них по уровню драмы не сравнится с тем, что происходит в США на этой неделе. Как отмечает «Вашингтон Пост», решение о недопуске журналистов CNN на борт президентского самолета ставит под угрозу существование ротационного журналистского пула. «Гардиан» здесь добавляет, что это существование и без того было затруднено, поскольку с начала второго президентского срока Трампа Белый дом сам ежедневно решает, какие СМИ будут освещать деятельность президента, хотя ранее эту задачу координировала Ассоциация корреспондентов Белого дома.
2: Далила, напомним кратко содержание предыдущих серий этой мелодрамы.
1: С удовольствием. 18 сентября Трамп заявил, что CNN, MS Now и «Политика» больше не будут допущены в Белый дом, поскольку, как он любит говорить, распространяют фейки. Последствия приостановки работы телевизионного пула стали заметны сразу. Перед вылетом в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН Трамп был на церемонии открытия новой вертолетной площадки на южной лужайке Белого дома. Вот как это было.
2: Если что, люди не аплодируют сейчас работающему вертолету, и мы должны были слышать голос Дональда Трампа, ведь
1: да,
2: правильно?
1: Все верно, там была целая речь президента США, но ее заглушал двигатель стоящего рядом президентского вертолета. Обычно более качественный звук обеспечивает съемочная группа телепула. В тот день дежурным был CNN. Акция не ограничилась только телевидением. Washington Post, например, объявила, что не будет публиковать фотографии с мероприятий Трампа. В итоге на Генассамблее Трамп продолжил работу вообще без съемочной группы телевизионной пула крупнейших американских телеканалов. CNN, который должен был сопровождать президента в поездке и передавать видео другим СМИ после запрета Белого дома, просто не смог этого сделать. А ABC, CBS, Fox News, что важно, и NBC отказались его заменять.
2: То есть идеологические противники во многом эти СМИ.
1: Да, получилась ситуация один за всех и все за одного. Dorchester Reporter пишет, что Трампу и его, цитата, пособникам удалось совершить редкий подвиг. Они объединили конкурирующие телеканалы.
2: И это, как бы выразился Дональд Трамп, величайшее объединение конкурирующих СМИ. Но кроме демонстративных таких акций, как судебное разбирательство развивается?
1: СМИ подали иск в суд, и здесь сложилась очень интересная ситуация. Судья Тим Келли был назначен Трампом. И перед первым заседанием казалось, что Трамп уверен, что все решится в его пользу. Но, тем не менее, Келли распорядился на 14 дней отменить запрет Трампа, и разбирательство продолжится. Это интересно еще и в связи с тем, что в 2018 году Трамп уже пытался не допустить одного из журналистов CNN в Белый дом. И все тот же Тим Келли в 2018 году отменил запрет президента США.
2: Интересные очень повороты, действительно. По сути дела, кинематографический какой-то сюжет. Но а в целом, что пишут СМИ по поводу этой ситуации?
1: СМИ очень много про это пишут, и какие только эпитеты не подбирают для Трампа. Dorchester Reporter отмечает, что решение президента США, или, как его называют издание, капризного, избалованного нарцисса, обернулась для него катастрофическими последствиями, которые он в полной мере ощутит на себе на промежуточных ноябрьских выборах в Конгресс. Профессор конституционного права в Гарварде Лоренс Страйп в эфире CNN заявил, что действия администрации Трампа – это верный путь к диктатуре.
3: Трамп говорил, что будет действовать в соответствии с судебным решением, но когда судья постановил восстановить доступ телеканала в Белый дом, журналистам этих СМИ не позволили сколько-нибудь подробно освещать визит Си Цзиньпина. Я пытался найти исторические параллели и не смог. Даже король Людовик XIV так далеко не заходил. Он сказал: «Государство — это я». Но даже государство подчиняется закону. А Трамп прямо говорит: «Я и есть закон».
1: Но это не совсем так. Прецеденты все-таки были. В 2009 году администрация любимого в США

0: Барака Обамы пыталась исключить Fox News из числа участников специального интервью с представителем администрации, которое планировалось провести через пресс-пул. Но после возражений со стороны остальных четырех телеканалов, входящих в пресс-пул, Fox News все-таки разрешили участвовать. Но здесь отмечу, что действительно впервые в истории США президент решил ограничить доступ журналистов к Белому дому. Ну и, к слову, про визит Си Цзиньпина, о котором упомянул Лорен Страйб. Guardian отмечает, что Трамп выгнал журналистов из Белого дома, а перед, цитата, «давним противником США» расстелил ковровую дорожку. Dorchester Reporter пишет, что Трамп, цитата опять же, «мечтает о диктаторских атрибутах государственных СМИ». Издание восклицает: «если бы только эта проклятая конституция перестала ему мешать». Несмотря на решение суда, журналистов не сразу пустили в Белый дом, а до освещения ужина Трампа и Си Цзиньпина, причем журналисты MS Now и CNN получили аккредитацию, Трамп написал в соцсетях, что телеканалы отказались освещать одно из самых масштабных и красивых событий, поскольку просто не хотели, чтобы заслуга была отдана ему.
1: В общем-то, все как всегда в таком случае в стиле Дональда Трампа. А рейтинги у телеканалов сильно просели после вот такой символической акции протеста?
0: Да нет, не то чтобы. И СМИ в целом отмечают, что пострадал от этого скорее сам Трамп. Например, репортер Guardian Шрай Папат считает, что это большой просчет со стороны президента, который всю свою карьеру построил на присутствии в медиа.
2: Если Трамп делает что-то, но это не снимают на камеру, можно ли вообще говорить о том, что это произошло? Это президент, который любит камеры и понимает важность освещения в СМИ. Присутствие на телевидении и постоянные съемки – важнейшая часть его президентства. Поэтому он и создал телеканал Trump TV. Это его попытка переписать историю и взять под контроль освещение своих действий в СМИ. Проблема только в том, что этот телеканал выглядит как государственная медиа и отсылает к практике авторитарных правительств.
0: Times пишет, что запрет, введенный Трампом в отношении CNN, MS Now и политиков, застал врасплох даже некоторых из его собственных помощников. А CNN пишет, что действия Трампа, помешавшие телевизионному освещению визита Си Цзиньпина, вызвали раздражение и американских, и китайских чиновников, поскольку саммит был призван всему миру показать Трампа и Си Цзиньпина именно вместе.
3: Это была Далила Цельбеля. В феврале 2025 года Белый дом уже лишал журналистов Associated Press доступа в овальный кабинет и на борт президентского самолета, поскольку агентство проигнорировало законное изменение географического названия Американского залива. Уже через минуту выясним, почему в России резко выросло число дел о банкротстве строительных компаний и чего в связи с этим ждать дальше.
4: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
6: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
5: 6+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: 13:41 в Москве. Слушайте радио РБК. С июня к началу сентября число дел о банкротстве строительных компаний выросло на треть и перевалило за 1000. Таковы данные исследования «Контур Фокуса». При этом это еще не означает такого же количества проблемных жилых домов. Риски для покупателей зависят от конкретного проекта и способа расчетов. Самые заметные проблемы в регионах – Казани, Челябинске, Сургуте, Перми, Красноярске и Новосибирске. Вместе с ростом числа банкротств снижаются и масштабы девелоперских проектов, рассказала эксперт по ускорению и повышению прибыльности девелопмента, руководитель компании BIMPRO Анна Смородина.
8: Да, действительно, такая проблема существует, она по всей России существует. Мы наблюдаем за этим, и застройщики, те, которые раньше чувствовали себя комфортно, они тоже сокращают расходы, используют типизацию, и для того, чтобы сэкономить в первую очередь, но в то же время не уходить.

0: улучшить качество. Мы видим действительно региональные проблемы по повышению уровня банкротства строительных компаний. И также видим сильное падение объемов девелопмента буквально в десятки раз. То есть те проекты, которые раньше были в масштабах миллионов квадратных метров, сейчас сокращаются вплоть до 70-100 тысяч квадратных метров. А некоторые компании вовсе не могут продолжить строительство.
1: Основные причины банкротств, которые называют участники отрасли, это дорогие кредиты, недостаточные продажи и увеличение затрат. Пока деньги не станут дешевле, говорить о росте строительства нельзя, так считает вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Вячеслав Семененко.
2: Все эти факторы – это из-за стоимости денег. Стоимость денег на строительство, стоимость денег высокая для ипотечного кредитования и стоимость денег, которая ведет к росту себестоимости. Все эти факторы – из-за стоимости денег. Сегодня у нас сложилась ситуация, когда устойчивая экономическая ситуация в больших городах. Там Москва, Петербург. Но вы сейчас назвали города, которые до этого были устойчивы. Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск. Это очень плохо. Это очень сильные города были по девелопменту. Это означает, что они уже не выдерживают. Я вам скажу по своему опыту, что экономика Ленинградской области, не самые элитные проекты в Петербурге, на грани экономики. Экономика на грани.
1: Уже с 1 октября в России начнут действовать новые параметры семейной ипотеки. Самые низкие ставки будут доступны только семьям с 5 детьми, это 2% во всех регионах России, и 4% для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А для семей с одним ребенком в столичных регионах ставка составит 12% годовых, в остальных субъектах 10%. Эти изменения приведут к охлаждению спроса на новостройки, считает экономист, завкафедры ипотечного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.
3: Нужно ждать некоторой просадки спроса в ближайшие месяцы. Хотя бы по той простой причине, что когда мы ждали летом изменений, уже в сентябре знали, что изменения будут. Ну, а определенным образом спрос был заемный из периода октября-ноября, может, и декабря, когда люди торопились получить ипотечный кредит на тех условиях, которые были ранее. Поэтому сейчас неизбежно какая-то часть спроса уйдет. Плюс к этому, ну, условия меняются. Где-то растут суммы, где-то растут ставки, где-то становятся приятнее условия для индивидуального строительства. Очевидным образом может поменяться спрос и с тем, что на вторичную недвижимость подключат.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее на этой неделе сообщил, что ввод жилья сократился на 14% за год, но снижение произошло в основном не в многоквартирных домах, а в сегменте индивидуального жилищного строительства. В столице завершился первый день московского марафона. Сегодня бегуны преодолели дистанцию в 10 километров. Победителем среди мужчин стал Владимир Никитин. Он финишировал за 27 минут 53 секунды. Победитель в женском зачете Светлана Оплачкина. Ее время 31 минута 44 секунды. При этом основная эстафета пройдет завтра. Спортсмены пробегут марафонскую дистанцию в 42 километра 200 метров. Тем временем сегодняшний забег стартовал в 9 часов утра на Воробьевской набережной. Финишировали спортсмены на территории комплекса «Лужники». В их числе был и наш коллега, продюсер РБК и опытный бегун Борис Дворкин. С ним беседовал Илья Приходько.
4: Какие эмоции?
5: Просто незабываемые. Потому что это один из самых крутых забегов, которые проводятся у нас в Москве. Организация очень хорошая, очень много людей, спонсоров в том же числе. Из-за того, что они есть, довольно-таки много интересных подарков.
4: Легко ли пробежать эти самые 10 километров? И все ли 10 километров преодолел именно ты?
5: Из-за того, что я готовился, я старался бегать неделю примерно там 2-3 дня. От 5 до 10 километров. Я довольно-таки легко пробежал. В принципе, уложился в то время, в которое хотел. Я выбежал из часа. Были люди, которым, конечно, чуть тяжелее. Кто-то переходил на шаг, но в том числе почти все преодолели дистанцию.
4: В Москве прямо сейчас, не сказать, чтобы теплая погода была, достаточно осенняя, начиная с самого утра, а много ли людей пришли на московский марафон? Много ли зевак тех, кто смотрит, и много ли тех, кто бежит, самое главное?
5: Народу, который участвует, бегунов, очень много, их просто не пересчитать. По дистанции достаточно много стояло людей, понятное дело, что они были одеты тепло, потому что погода довольно-таки прохладная. Это было приятно, когда тебя поддерживают. Пробегаешь, даешь 5, у тебя поднимается энергия, и еще больше хочется бежать. сказать.
4: Борис, я тоже тебя поздравляю с преодолением этой дистанции, но много всяких марафонов, которые ты пробегаешь. Почему так важен московский марафон? Почему он стоит особняком?
5: Потому что это самый, наверное, масштабный забег, который проводится у нас в Москве. Он причислен к международным забегам. Тут есть международные участники. И те, кто бегают в Москве, россияне, москвичи, после этого забега могут получить аккредитацию для международных забегов. То есть это такой пропуск в международный спорт.
4: Дорого ли сейчас быть марафонцем-бегуном в России?
5: Начнем со взносов. Этот забег.

0: бег. 10 километров у него ценник начинался с 5 тысяч. Если регистрироваться день в день, потом выросло до 7-7,5 тысяч.
1: Но ты заранее успел зарегистрироваться, я правильно понимаю?
0: Я заранее зарегистрировался, как только появилась регистрация. А 42 километра подороже. По-моему, ценник там начинался с 6 и день в день заканчивался на 8,5 тысячах. Дальше подготовка, это все уже зависит от самого человека. Если он хочет, он занимается с тренером. Индивидуальные тренировки, они стоят денег. Я тренировался сам. Мне помогали мои друзья, они написали мне программу, я по этой программе уже сам тренировался, бегал и делал специальные упражнения.
1: То есть все-таки определенные вложения нужны. Борис, а вот люди, которые платят деньги, чтобы пробежать просто по перекрытым улицам Москвы, они получают еще какую-то инфраструктуру, места, где отдохнуть и еще что-то?
0: Довольно-таки все прилично. Если ты устал, у тебя есть небольшие зоны отдыха по пути. Также, если бы хотелось к туалету, у тебя есть по пути и они. А из подарков незабываемая памятная медаль. Плюс в стартовом пакете подарки, они там разные, от косметики до еды, напитков. И на финише точно так же. У меня целый пакет подарков от спонсоров. Тоже напитки, еда.
1: Ну, ты вернешься в редакцию радио РБК, я надеюсь, поделишься, в том числе тем, что тебе было подарено. Завтра 42 километра 200 метров, марафонская дистанция, забег будет. Ты побежишь?
0: Нет, 42 километра для меня еще слишком много. Пока я не подготовился к этой дистанции, я думаю, сначала нужно преодолеть полумарафон 21 километр, а потом уже приближаться.
1: Если я, например, захочу пробежать дистанцию 42 километра, сколько времени у меня есть для того, чтобы подготовиться, начиная с сегодняшнего дня?
0: Годик-полтора точно это займет.
2: Обращаю внимание автомобилистов, из-за марафона в городе вводят временные ограничения движения в центральном и западном административных округах. Окончательно все нормализуется только к 6 вечера в воскресенье. Тверь, Вологда и Кисловодск вошли в топ самых популярных бюджетных направлений для отдыха на новогодние праздники. Это данные сервиса онлайн-бронирования «Островок». Самым дешевым вариантом размещения оказалась Тверь. Средняя стоимость ночи в отелях составляет чуть более 5000 рублей. Почему россияне выбирают малые города для отдыха, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Большая часть туристов посчитала, что лететь в этом году куда-то будет слишком дорого, и гораздо бюджетнее обойдется поездка на личном автомобиле. Потом у нас уже несколько лет на подъеме тренд на русскость. Все хотят наделать красивых фотографий в этой исконно русской обстановке со старинными усадьбами, баранками, самоварами, ну и, конечно же, параллельно понаслаждаться архитектурой и историческими местами. На рост спроса поездок в ту же Вологду также существенно повлияло то, что этот город выбрали новогодней столицей России в этом году. На этом фоне, соответственно, количество брони увеличилось на 42% в годовом выражении, это данные от аналитиков. Плюс Вологда, и как в целом и все остальные другие города, это некие тоже перевалочные пункты между дальнейшими путешествиями. Конкретно с Вологды это промежуточный путь до Великого Устюга. Если вы едете посмотреть на Деда Мороза всей семьей из Москвы или Санкт-Петербурга, а оттуда почти 80% отдыхающих, вам придется сделать остановку. Об этом рассказал местный гид Алексей Красиков.
4: Примерно 80% приходится на Москву и Петербург, и примерно 20% на другие города России, прежде всего соседние с нами регионы, это Ярославская область, Костромская, Тверская. Последние годы достаточно много туристов на Новый год из Нижнего Новгорода. То есть те регионы, с которыми хорошая автомобильная доступность. Плюс еще один очень важный фактор для Вологды – это соседство с Великим Устюгом. Из Москвы или Петербурга доехать на машине до Великого Устюга без остановки, такой серьезной остановки с ночевкой, достаточно сложно. Естественно, большинство путешественников Великий Устюг – это путешественники и детьми. И такое расстояние преодолеть без остановки нельзя, поэтому люди останавливаются на ночь, а иногда и на две ночи.
3: В целом сейчас еще есть время забронировать что-то себе до середины октября. Дальше либо уже космические цены, либо раскупают все билеты, бронируют все номера, и почти вариантов не остается. Длина бронирования в среднем, как мне рассказали турагенты, это 5-6 дней. За это время реально уложиться в сумму до 150 тысяч рублей на всю семью, если это мы говорим о поездках в старинные города. Ну, на горнолыжные курорты, конечно, нужно будет выложить сумму гораздо внушительнее. Минимум от 250 тысяч рублей за семью из трех человек. Неожиданно относительно бюджетным, скажем так, направлением стал Дальний Восток. Видимо, слишком мало отважных лететь из Москвы столько километров, ну и поэтому он показал такие цифры. Как раз для горнолыжного отдыха, помимо Шерегеша, Розы Хутор, Донбай и прочих, россияне в этом году выбирают Сахалин. Об этом рассказал директор по развитию компании «Я-туроператор» Виктор Кульков.
5: У нас основная главная беда, да, что рейсы очень дорогие. Я думаю, что где-то вот к октябрю, то есть вот уже будет просто очень сложно что-то покупать, потому что будет дорого. Но сейчас раскладывают буквально последние билеты. Я думаю, что в октябре уже, то есть в конце мы увидим стоп продаж по морским праздникам просто из-за того, что цены в небеса. Есть хорошие цены в странах Дальнего Востока. И вот у нас уже который год мы замечаем, что наши туристы при горнолыжку покупают на Сахалине. Это прям уже тренд последних лет. И еще один важнейший тренд, который мы видим последние годы, зимние туры по трассе Якутск

0: Магадану, та самая знаменитая Колымская дорога.
1: Отдельной популярностью пользуется Мурманск. Туда едут ради северного сияния и русской кухни. Арктический туризм в топах, как мы видим, уже который год.
2: Среди самых популярных направлений для поездок на новогодние праздники у россиян оказались ожидаемо Москва-Петербург, а также Суздаль, Нижний Новгород и Ярославль. Форт Боярд на Атлантическом побережье Франции откроют для туристов в 2028 году. Именно тогда завершится его масштабная реставрация, сообщал РБК на этой неделе.
3: РБК коллекция.
2: Сейчас знаменитый форт почти разрушен из-за эрозии и морских волн. На его восстановление власти выделили более 10 миллионов евро. Всемирную известность крепости принесло одноименное французское телешоу. Эксперт моды и участник Форт Боярд в 2012 году Влад Лисовец поделился с радио РБК своими впечатлениями от игры. Спойлер, он хотел бы вернуться туда снова.
4: Это одно из самых ярких событий в моей жизни. Это невероятное ощущение. Ты и ребенок, и взрослый, и воин, и спортсмен. Во-первых, само по себе расположение фантастическое. Во-вторых, все эти препятствия. В-третьих, командная игра. В общем, если бы была возможность отправиться еще раз, конечно, я бы молил Бога, чтобы мне не попалась высота. Я бы, наверное, точно съездил бы второй раз и сыграл, потому что ты абсолютно отключаешься. Кстати, когда я поехал туда, я именно поэтому и поехал, потому что у меня был кризис 40-летний, кризис возрастной, и мне нужно было как-то вот себя взбодрить, перевернуть. Благодаря Форту Боярд я вернулся, мне кажется, все-таки другим человеком, уже более спокойным. Поэтому я бы рекомендовал всем это сделать.
2: Идея телеигры появилась, когда французский продюсер Жак Антуан обратил внимание на Форт после просмотра фильма «Искатели приключений» 1967 года.
3: Технологии и тренды.
5: Нейросеть Клод меньше чем за 45 минут разгадала шифр, над которым люди бились больше 370 лет. По крайней мере, так утверждают ее тестировщики. Однако независимые исследователи уже нашли в этой истории нестыковки. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Расскажу о том, как искусственный интеллект взялся за историческую загадку и что из этого вышло. В конце августа стартап Vals AI отчитался о новом эксперименте. Эта компания проверяет языковые модели на профессиональных задачах. Исследователь Гэби Джафф дал новейшей модели Claude Fable 5.1 задание — найти нерешенный исторический шифр и взломать его. По словам Джаффа, модель работала без подсказок. Она выбрала так называемый шифрованный дистих, то есть двустишие. Его связывают с шотландским писателем 17 века Томасом Урхартом. Сам шифр — это две строки по 32 числа. Загадку обсуждали еще в 19 веке. А историк криптографии Клаус Шмех включил ее в полсотни самых известных нерасшифрованных посланий. Прежние методы взлома ничего не давали. По версии Vals AI, модель заметила простую подсказку. В трактате Урхарта шифру предшествует ровно 32 пронумерованных пожелания, и автор специально подчеркивает это число. Получается, ключ — это сама книга. Берем первое число, открываем первое пожелание, отсчитываем нужное слово и выписываем его первую букву. Так сложилась рифмованная молитва. «Боже, храни короля Карла II» и сделай его верховным правителем этой земли. Но уже на следующий день команда Reticuli Labs выложила опровержение. Ее авторы изучили первое издание книги из британской библиотеки и не нашли там шифра. А главное, для 10 букв расшифровки в нужном пожелании просто нет слова, которое начиналось бы с такой буквы. При этом сама Vals AI признает, что опиралась не на первое издание, а на собрание сочинений Урхарта 19 века. И даже известный криптограф Брюс Шнайер сначала подал новость как факт, и только потом писал, что все-таки сомневается в расшифровке. Мне же кажется, что эта история не столько про взлом конкретного шифра, сколько про доверие к ИИ вообще. Модели действительно хороши там, где нужно долго искать и перебирать варианты, но складный, красивый ответ — это еще не доказательство. Пока кто-то не сверит каждую букву с настоящей книгой, взломанный дистих остается гипотезой. Проверять такие открытия, да и почти любую работу LLM, нужно людям.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Халвинг. Так называют сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.
7: Тут Женя Стогова. Вы знаете меня как обозревателя РБК и ведущую программы «Медиатренды». Помимо этого, у меня есть увлечение – скалолазание. И сейчас я обращу внимание на печальный антитренд. Новости о гибели людей во время восхождений появляются с пугающей частотой. Почему столько трагедий? У меня в эфире люди, которые не понаслышке знают горы и сами не раз поднимались на вершины. Вместе разберемся, как подготовиться к восхождению и как сделать его безопаснее.
3: «Медиатренды» с Женей Стоговой. Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде.
8: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
9: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
8: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
9: По будням на радио РБК.
3: РБК тренды.
10: Арктика перестает быть белым пятном на карте и превращается в тестовый полигон для новых технологий. С 2021 по 2025 год исследователи Высшей школы экономики проанализировали более 144 тысяч англоязычных источников с помощью системы iFora и выделили 15 ключевых решений. В их числе подледные работы, смаз-кабели, умные фундаменты. Они вписываются в глобальный тренд перехода от экстенсивного освоения региона к режиму научно обоснованного и углеродно-ответственного присутствия. Для бизнеса Арктика будет пространством конкуренции не отдельных проектов, а технологических экосистем. Победителями станут те, кто объединит робототехнику, цифровые двойники и низкоуглеродную энергию в цепочке, которая минимизирует аварийность и экологический след.
6: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
3: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
11: 32 часа дня с новостями Ася Касьянова. Сербия не намерена отменять безвизовый режим с Россией, заявил президент республики Александр Вучич. Об этом он сообщил после телефонного разговора с Владимиром Путиным, в ходе которого также выразил надежду на продление льготного газового контракта стран. По информации Кремля, часовая беседа лидеров прошла по инициативе Белграда и была посвящена стратегическому партнерству в энергетике и конфликту на Украине. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. Такие же меры продолжают действовать в Геленджике. Там также закрыли выход в море и рекомендовали покинуть пляжи и набережные из-за атаки безэкипажных катеров. СИР вновь заявили, что Армузский пролив находится под полным иранским контролем, сообщает агентство ТАСНИМ. В корпусе стражи Исламской революции опровергли утверждение Вашингтона о том, что движение по морскому коридору открыто. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи накануне сообщил о том, что Тегеран через катарских посредников представил Вашингтону 7-дневный план восстановления нормального движения судов в проливе. Вскоре после этого американская газета Wall Street Journal писала, что Дональд Трамп отверг этот план. Новый президент ФИДЕ Тимур Турлов заявил, что приложит все усилия для объединения шахматного сообщества, пишет ТАСС. Отвечая на вопрос об отстранении Федерации шахмат России, он отметил, что ситуация будет разрешаться в полном соответствии с международным правом. Отказавшийся от российского гражданства бизнесмен представляет Казахстан. Он был избран главой Международной шахматной федерации сегодня. Турлов сменил на этом посту россиянина Аркадия Дворковича. В Москве открылась седьмая неделя моды. Ее основной площадкой стал выставочный

0: дал манеж. На следующие 6 дней запланировано 100 показов российских и зарубежных дизайнеров. Свои коллекции привезли представители Казахстана, Белоруссии, Китая, Турции, Индии, Испании, США, Великобритании, Кении, а также Никарагуа и Шри-Ланки. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 2 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. Через 8 минут в нашем эфире программа «Чат с учителем». Выясняем, можно ли успешно учиться без звонков, парт и дневников. Послушаем истории тех, кому подошла альтернативная форма обучения, и тех, кто в ней разочаровался. Ну а прямо сейчас о том, что Минэнерго предложило рассмотреть применение механизма внешнего управления к активам оператора сети АЗС «Трасса». Этот порядок предусмотрен новым указом президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Все подробности прямо сейчас. О предложении ведомства РБК сообщили два источника, знакомых с его содержанием. По словам одного из них, письмо было направлено еще до задержания топ-менеджеров и совладельцев Евротранса, управляющего сетью АЗС «Трасса», по обвинению в хищении топлива при поставках для полиции Подмосковья. По словам из одного из источников РБК, предложение Минэнерго аргументировалось необходимостью обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры и мощностей по хранению нефтепродуктов. Если предложение примут, это будет первый случай применения указа президента номер 604. Изменение цен для потребителей из-за этого ждать не стоит, считает управляющий партнер юридической фирмы «Савина Лигал» Ольга Савина.
2: На самом деле вероятность, на мой взгляд, практически 100%. Я практически уверена, что АЗС-трасса будут переданы во временное управление. Это обусловлено не только тем, что исполнение указа президента с стратегическими моментами, но это еще и связано с тем, что, как всем известно, у АЗС-трассы есть высокогравитационная нагрузка. Данный шаг поможет сохранить инфраструктурно, особенно в ситуации сегодняшней, достаточно сложной на топливно-энергетическом вообще рынке, и то, что происходит, позволит сохранить активы и, наверное, управлять правильно с определенными ковенантами в плюсе.
1: Ольга, а как будет выглядеть сама процедура и кому могут передать управление компанией?
2: Кому передать, совершенно непонятно. Решение будет приниматься на уровне Минэнерго, поэтому кому это будет передано, я точно затрудняюсь ответить, не могу такие прогнозы делать. Для внешнего потребителя и вообще, в принципе, для потребителей ничего не изменится, все будет ровно то же самое. Единственное, что это позволит дать определенную денежную поддержку АЗС-трасса и вообще, в принципе, да, все в активу, который содержит в себе, в том числе и АЗС-трасса. В первую очередь нужно разобраться именно с кредиторской нагрузкой, которая очень высокая.
1: Ольга, как вы думаете, стоит ли беспокоиться другим частным сетям АЗС в России? Или это чисто кейс вот именно этой сети?
2: В настоящий момент я не вижу угрозы, поскольку здесь изначально у компании Евротранс есть проблема с финансами, с кредиторской, высокой кредиторской нагрузкой. Текущая ситуация усугубляет. Именно поэтому я думаю, что было принято решение о передаче именно АЗС-трасса, которая внутри Евротранса находится во временное управление. Пока и каких-либо иных предпосылок по другим энергетическим компаниям, ну вот я пока не вижу. Ну и опять же, нужно посмотреть вообще процедура и механизм, как он будет реализован.
1: Если подвести все-таки итоговую черту, как вы думаете, что ждет сеть АЗС-трасса теперь?
2: Примерно то же самое, только другой менеджмент и другие управленцы.
1: На ценах, на управлении это скажется? На бренде?
2: На ценах это не может никак сказаться, потому что это единичный случай, а ценообразование формируется, исходя из общего топливного рынка.
1: РБК направил запросы в аппарат правительства, аппараты первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака, а также в пресс-службу Минэнерго и Евротранс. В начале сентября, напомню, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о выявлении хищения моторного топлива, принадлежавшего московскому главку полиции. Оценка ущерба превышает 100 миллионов рублей. Еще одна бизнес-тема. Бизнес должен платить только за те риски, на которые может влиять. Минтруд на этой неделе предложил исключить несчастные случаи из-за атак беспилотников из расчета скидок и надбавок по страховым взносам. Речь также идет о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и иного характера, произошедших не по вине работодателей. Сейчас такие ЧП могут повышать тариф на страхование от несчастных случаев и

0: Компания вынуждена платить больше, даже когда никак не могла предотвратить происшествие. Сейчас, хоть и тяжело оценить масштаб соответствующей нагрузки, инициатива однозначно положительная, рассказал учредитель кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
1: Инициатива в свете последних событий оправдана. Это действительно снизит нагрузку на работодателя, и я думаю, что бизнес эту инициативу поддержит.
0: А для вас это действительно чувствительная нагрузка сейчас?
1: Пока что мы не ощущаем, но в целом мы должны перестраховаться и смотреть на будущее, чтобы все риски учесть в нашем бизнесе.
2: До вот этой инициативы Минтруда, как выглядела вот эта история вся? И какова была ваша зона ответственности как работодателя в таком случае?
1: Мы нормативные документы меняли и просто увеличили, грубо говоря, нагрузку на наших сотрудников в плане документации. Такая бюрократия, она увеличивает экономику предприятия.
2: А в плане документации что конкретно имеется в виду?
1: Дополнительные нормы, дополнительные требования, которые мы составляли на наше предприятие.
2: Можно ли понять, насколько вам станет проще в случае, если Минтруд соответствующие поправки утверждает?
1: Так прямо сейчас оценить тяжело, потому что документация начала готовить, нужно смотреть все поправки, оценить экономический эффект и в целом уменьшение на экономику предприятия сейчас тяжело. Поэтому после выпуска или конкретно уже окончательного решения можно посчитать.
0: Сейчас скидка или надбавка к тарифу страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве определяется с учетом числа несчастных случаев за последние 3 года. Через минуту с небольшим в нашем эфире программа «Чат с учителем».
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
3: Повтор программы.
5: Это «Чат с учителем» на радио РБК. Меня зовут Вита Лахова. Я не только ведущая телеканала и радио РБК, но и преподаватель Первой академии медиа РЭО имени Плеханова.
3: «Чат с учителем».
5: Ну что ж, 4-я неделя учебного года стартовала, звонок уже и в нашей студии прозвенел. Большинство детей, хочется верить, втянулись вот в этот режим урок перемены. Я каждый раз забываю, звонок для кого, когда? В начале
6: звонок
5: урока, в конце?
6: Звонок для учителя, но это в конце урока. В начале урока, разумеется, для учеников.
5: Я запомню, я выучу. Ну вот, по крайней мере, почти для 100 тысяч российских школьников, в общем, звонки ничего и не означают. Они могут на них вообще не ориентироваться, потому что они учатся дома. Вот для кого это выход? Может ли семейное обучение быть таким же эффективным, как школьное? Об этом сегодня и поговорим. Но прежде чем обсуждать, кому подходит учеба дома, я предлагаю разобраться с понятиями. У нас сегодня в гостях Катерина Поливанова, научный руководитель Центра исследований современного детства Высшей школы экономики. Катерина, мы вас приветствуем.
7: Добрый день.
5: Давайте с понятий начнем. Есть надомное обучение, есть семейное обучение, их часто путают. Вот чтобы разобраться, что есть что и что кому положено, давайте расшифруем.
7: Значит, надомная – это ситуация, когда ребенок по каким-то причинам не может регулярно ходить в школу или там вообще не может ходить в школу. То есть он имеет медицинские показания для того, чтобы учиться дома. И к нему приходят педагоги из школы, и они его поддерживают, и они как-то ведут его, значит, по этой образовательной траектории. Когда мы говорим про семейную форму обучения, это ситуация, когда родители под

0: Или заявление о том, что они забирают ребенка из школы. И ребенок учится дома. Он осваивает образовательную программу дома, сам по себе. А никто ему не помогает от школы. Денег родители не получают. И вот это как бы то, что наши дети, наши семьи могут себе позволить, если могут.
1: Катерина, правильно понимаешь, что для надомного обучения необходимо какое-то серьезное основание, правильно?
0: Да, совершенно верно. Справка медицинская.
1: А семейное обучение доступно каждому?
0: Абсолютно.
2: Ну, я уже озвучила цифру, почти 100 тысяч детей учатся сейчас в той или иной форме дома, и число этих детей год от года растет. Но мы вот посчитали, в процентах это около 0.5% от всех школьников.
0: Да, совершенно верно, это очень маленький. Это
2: небольшая цифра, но с каждым годом все больше.
0: Вы знаете, готовясь к этой передаче, я пыталась найти увеличение, я его не нашла, но я здесь не буду как бы это утверждать. В Америке росло довольно долго, потом вышло на плато и остановилось. То есть, в принципе, когда эта форма становится возможной, она используется, а потом как-то приходит некоторое здоровое к ней отношение и выбирают только те, кому уж очень хочется.
1: Но вот в момент роста, с чем это связано? Что меняется? Школа, дети, родители?
0: Смотрите, в России, например, ситуация ковида была довольно травмирующей для семьи, потому что семья увидела, что происходит на уроках, то, что ей никогда не показывали. Да? Родители узнали, как это вообще выглядит.
2: Катерина, разве они реальные уроки увидели? Или
0: ну, они увидели вот то, что увидели.
1: А вот у меня была, например, обратная история. Многие родители говорили спасибо. У меня был даже случай, когда тема вот в онлайне, я детям задаю вопрос и слышу голос родителей. Ты почему не отвечаешь? Это было на прошлом уроке, я помню.
0: Нет, смотрите, родители могут очень хорошо относиться к педагогам, и будем надеяться, что они так и относятся всегда очень хорошо. Да, но тем не менее, ну, может быть, они увидели, что не боги горшки обжигают, и мы можем это дома сделать. А родители-семейники считают, что это гораздо более экономная с точки зрения времени и затрат форма, что ребенок, находясь в школе, тратит много времени зря. Это очень, ну, как бы частый аргумент, когда мы это изучаем.
2: А что еще? Может быть, страхи есть какие-то? Может быть, недопонимание, как система школьная устроена?
0: Трудно сказать. Я как бы не готова быть тем самым адвокатом в данном случае. Но смотрите, вот из того, что озвучивают родители, которые на семейной форме, они говорят, что мы с ребенком выбираем ему компанию, и он там ходит на кружки, мы ездим куда-нибудь там в походы и так далее, и так далее. Это всегда свой круг. А в школе он будет общаться с теми, ну, как бы как карта ляжет.
1: В общем, понятно. Мама прожила свою жизнь, проживет и твою. Вита, давай этот вопрос про перспективы и преимущества зададим непосредственно людям, которые погружены в эту систему образования семейного.
2: Ольга Титович из Санкт-Петербурга у нас на связи. Ольга, мы вас приветствуем из Санкт-Петербурга. Ольга к нам подключается. Насколько я знаю, ваша дочь уже в 11 классе. А сколько лет в общей сложности она проучилась дома?
3: Здравствуйте. Да, в общей сложности она проучилась дома около 9 лет. Наверное, 8. Сейчас 9-й год идет.
1: То есть это прям с начальной школы, да?
3: Сначала со 2-го класса, потом 3-й, 4-й. Она училась в обычной школе опять по месту жительства. И в 5-м классе снова ушла на семейное, уже не возвращалась в обычную школу.
1: Ну вот когда обычно родители занимаются вопросом семейного образования, психологи постоянно про это говорят, говорят про социализацию. Если ребенок будет учиться дома, то вот он не сможет взаимодействовать с окружающими его сверстниками. Как у вас с этим вопросом?
3: Ну, у нас с этим прекрасно. Я бы хотела ответить на вашу последнюю фразу перед тем, как пригласили меня к беседе, о том, что мама пытается прожить жизнь ребенка. Это, конечно, несправедливое обвинение. Я думаю, что если родители включены в жизнь ребенка и помогают ему сделать ее максимально комфортной, насыщенной, разнообразной, это не то же самое, что прожить жизнь за него.
1: Речь у нас была про подбор сферы общения. Вот вы в ситуации с вашей дочерью выбираете ей друзей? Потому что разговор был о том, что дети в школе общаются случайным образом. Вы кроме уроков подбираете круг общения?
3: Ну, разумеется, как и любой родитель, я слежу за тем, с кем общается мой ребенок. Но поскольку моей дочери сейчас уже 16 лет, разумеется, инструменты каких-то манипуляций ограничены довольно давно. Несмотря на то, что ребенок находится со мной довольно много времени, она очень самостоятельный человек и сама

0: решает очень многие вопросы, которые, наверное, не могут решать другие дети.
1: А теперь давайте в младшие классы вернемся все-таки. В первом классе вы поучились в школе, потом в третьем и четвертом снова учились в школе. Что вас там не устраивало? Почему все-таки дома решили?
0: Меня устраивало, не устраивало ребенка, ей было некомфортно, было очень шумно. Вот такое было прямо у нее пожелание, чтобы не было так шумно. Ей было некомфортно, она просто плакала утром и говорила, что я не хочу туда идти. Ну, я не думаю, что нужно идти туда, куда не хочешь, если это постоянно происходит, если это какая-то полномерная такая проблема у ребенка, вот, и он не хочет идти в школу.
1: А почему с возрастом не вернулись? Я понимаю, младшие классы, детям тяжело адаптироваться, действительно, большие классы часто бывают. Шестой, седьмой класс, когда дети сами становятся частью этого шума зачастую. Почему нет?
0: У нее есть свой круг общения в онлайн-школе, в секциях, кружках, которые находились, в театральной студии, в спортивной секции. И идти в школу по месту жительства вообще не представляло никакого интереса. С ребятами из класса она встречалась во дворе, и видеться с ними каждый день на постоянной основе, так же, как с педагогами, не было никакого желания.
2: Ольга, но больше меня всего все-таки начальная школа интересует. Когда была ситуация с ковидом, мне было безумно жалко детей именно из начальной школы. Каким образом вам удалось организовать для относительно еще непоседливого ребенка, который не может длительное время сконцентрироваться, особенно если взрослого нет рядом, образовательный процесс? Кому-то пришлось уйти с работы и именно этим заниматься?
0: Я работаю онлайн много лет, поэтому для меня это не было проблемой, во-первых. А во-вторых, наверное, у меня такой удивительный ребенок, который был очень самостоятельный сразу.
2: И вот этой проблемы не было, что нужно перед тем, как посадить перед ноутбуком, ребенка поймать в квартире, да?
0: Нет, поймать и посадить такого не было. Ну, на самом деле, была такая страшилка, что если ты не будешь учиться, то можешь идти назад в школу.
2: Ага, лайфхак.
1: Ольга, но все равно вы рассказываете, и выглядит все почти безоблачно. Неужели у вас, как у родителя, не было трудностей в момент, когда вы приняли это решение? Или не осознавали ли вы в какой-то другой момент, что надо бы развернуться?
0: Есть, были трудности. Вот сейчас мы учимся в 11 классе, они снова к нам вернулись. Трудности – это оформление документов. С 6 класса мы пошли в онлайн-школу Фокстер, одна из популярных школ, насколько я знаю, онлайн, да, большое количество учеников. Все было хорошо, классные педагоги, классный коллектив, очень интересно учиться, но были очень большие проблемы с ОГЭ. Когда нужно было оформлять документы, присоединяться к школе, аттестации согласовывать. Это все очень долго, мучительно и как-то сложно. Вот, и сейчас в 11 классе мы опять тоже прикрепляемся к школе здесь, в Петербурге. Это тоже было очень долго и очень так как-то непросто. Но, опять же, могу сказать, что с дочерью мы обсудили, что это своего рода еще один дополнительный урок. Она занималась всеми этими документами сама, приносила нам на подпись. Насколько я знаю, 4 раза переделывала договор, который нужно было там подписать в другом месте, поставить дату, что-то еще путала.
1: Ох, это уже школа жизни.
2: Столкнулась взрослой жизнью, да, совершенно верно.
1: А многие ли родители и дети сталкиваются с такими проблемами? Давайте спросим у Елены Крыловой, юриста в сфере образования, профориентолога, автора блога «Профориентация образования». Елена, а действительно ли легко взять и уйти на семейное обучение, вернуться, прикрепиться к школе, получить результаты ОГЭ и ЕГЭ, если ты в школе не учился?
3: Здравствуйте. Начнем с того, что уйти на семейное образование действительно легко. То есть тут главное уведомить местные органы исполнительной власти в сфере образования, чтобы у вас есть такое желание, и все, вы свободный человек. А дальше действительно какие-то сложности могут возникнуть, потому что все-таки аттестацию нужно где-то проходить, кто-то должен проверить, как ребенок все-таки знания получает. И здесь есть разные варианты. Начну, наверное, с самого простого, самого бюджетного. Это прикрепиться к своей школе по месту жительства. По крайней мере, с вопросами прикрепления, вот если просто к школе, ко мне никто ни разу не обращался, то есть, в принципе, школы без проблем берут. Но там есть такой небольшой подводный камень, что придется самостоятельно полностью проходить аттестацию. И школы не говорят, что будет на этой аттестации. Поэтому, в принципе, такой вариант подходит действительно сильным детям, которые все предметы готовы от и до выучить.
1: То есть заранее нет никаких требований, ребенок приходит, и его гоняют по всей программе. Так это в школе называется?
2: Я в шоке, на самом деле, от этой информации. Может, в разных школах по-разному, но в рамках моей школы выдают программу. Вот запрашивают программу на год родители, и им это все дело выдают.
1: Катерина качает головой. Не совсем всюду так организовано. У вас другой опыт есть.

0: Нет, просто содержание программы известно. Его можно, так сказать, либо в школе получить, либо в интернете найти. И это не та ситуация, когда непонятно, какие вопросы будут задавать. Никто не заинтересован никого заваливать, в принципе. Тем более ОГЭ, ЕГЭ, ну, это 9 и 11 класс. Это все известно, это все абсолютно в открытом доступе. Пожалуйста. Другое дело, что 11-классников и 9-классников учителя готовят к этому мероприятию. Ребенка, который учится дома, никто не готовит специально как бы к этому мероприятию. Ну, тут надо проявить какую-то, так сказать, осмысленность и умение найти информацию, к ней подготовиться.
1: А аттестация ежегодная обязательно?
0: Значит, я сегодня пыталась с этим вопросом разобраться. Когда ввели эту норму, в принципе, семейное обучение, это 92-й год, это первый, значит, такой вот закон об образовании. А в 21-м году, потом был в 12-м году, там трансформация, значит, в 21-м году вышел приказ, который это все регламентирует. Раньше абсолютно обязательными были только ОГЭ и ЕГЭ. Если вы хотите получить документ о среднем образовании, вам надо, чтобы ребенок прошел вот эти две аттестации. Сегодня речь идет о промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация – это, ну, такие как бы годовые экзамены, получается.
1: Условно-переводной.
0: Условно-переводной, да. Но я вот тут как-то боюсь на себя взять ответственность, чтобы сказать, что это вот так и никак иначе.
1: А давайте у Елены.
0: Мне кажется, спросим. Ситуация усложняется для родителей, которые...
1: Елена, что должны родители, которые перевели ребенка на семейное обучение? Как часто они должны демонстрировать знания своего ребенка, который учится дома?
2: Но давайте я вам расскажу именно из практики то, что как сейчас у нас работают вот эти органы исполнительной власти в сфере образования. Они все-таки просят, чтобы родители отчитывались каждый год.
1: Просят или требуют? Вот
0: просят.
1: Здесь
0: или требуют,
1: тонкая грань.
0: Да.
2: Просят. Ну, понятно, что просят, да, они просят хотя бы на электронную почту скидывать результаты этой аттестации. Вот, но лично моя позиция, я все-таки настоятельно рекомендую эту аттестацию проходить, потому что случаи бывали разные, когда действительно есть не очень добросовестные родители, которые дотягивают до 9 класса, и ситуации были разные. Поэтому, чтобы, наверное, и родителю было спокойнее, что к нему никто, никакие из органы опеки не придут и не обратятся. И для того, чтобы тоже самому для себя какой-то промежуточный срез знаний должен быть, все-таки ежегодно проходить эту аттестацию и отчитываться, чтобы просто не было никаких проблем перед органом исполнительной власти.
3: Елена, у меня вопрос на уровне увольнения. Если честно, моя школа просит детей раз в четверть писать работы по непосредственно четвертной, собственно, программе. Мы нарушаем? Не имеет права школа требовать такого от детей на семейном
1: детей,
3: обучении?
1: Детей, которые дома учатся?
3: Да.
2: Так дети, которые прикреплены именно на семейном образовании,
3: да,
2: в школе?
3: Да.
2: Но требовать, там говорится о том, что у вас есть право два раза в год проходить эту аттестацию. Ну, то есть, раз можно два раза, можно и четыре. Но это право, а не обязанность. Про обязанность-то нигде не сказано.
1: Ольга, а как у вас было? Вы каждый год сдавали какие-то условно-переводные экзамены?
4: Как я уже говорила, да, у нас был опыт и прикрепления к школе по месту жительства, то есть это вот в младших классах, и потом, когда мы перешли в онлайн-школу. В онлайн-школе мы каждый триместр сдаем аттестацию, но это все онлайн. Когда мы сдавали в школе по месту жительства, это было вообще свободное творчество каждого педагога. От рефератов до контрольных, любого размера, дополнительных вопросов, устных зачетов.
1: А вам, как кажется, объективно оценивали знания ребенка? Вот те оценки, которые ребенок получал, вы их могли соотнести с тем, что он реально усвоил?
4: Ну, я бы не сказала, нет. Педагоги совершенно были не в курсе, как это делать. И сейчас, к сожалению, ситуация остается такая же. В каждой школе свои какие-то идеи, свои требования. Вот о том, что сказал сейчас только что наш собеседник. Каждый придумает что-то свое, нет никакого-то единого регламента. И родители постоянно сталкиваются с тем, что надо пойти, выяснить и уточнить, и еще раз уточнить. Ну, поэтому мы так не делаем, мы прикреплены к школе-партнеру, который все-таки четкие требования выставляет и примерно себе представляем, что у нас ждет.
1: Тимур, у меня есть ощущение, что до какого-то класса, достаточно большой цифры, скажем так, оценки ребенку выставляются не за конкретные работы, а в целом за то, как он усваивает в процессе предмет. И если учителя вообще ребенка не знают, в первом, втором, третьем классе достаточно сложно оценить его знания, нет?
3: В ситуации с начальной школой меня вообще все это именно по этой причине пугает, потому что здесь и поведение, и я не думаю, что если ребенок в таком нежном возрасте приходит дважды в год в школу, он, значит, не будет будет демонстрировать знания, а не реакцию на изменившуюся ситуацию, непосредственно говоря.
1: То есть его нужно видеть на протяжении какого-то времени,
3: на мой
1: чтобы
3: взгляд,
1: понять,
3: да.
1: чего он стоит в плане знаний. Да. Катерина, это проблема для системы образования, дети которых, ну, школа или какая-то альтернативная система не видят на протяжении учебы, а видят только их промежуточные результаты.
0: Еще раз напомню, 0.5%. Поэтому с этой точки зрения это исчезающе малая величина, понимаете? Ребенок там заболел, предположим, который ходит в школу регулярно, и вы его не видите несколько месяцев или еще что-то, или родители уехали куда-то на какое-то время и так далее. Тут вариантов жизненных море. На самом деле разговор о следующем. Мы считаем, что ситуация взросления вот в этих вот школьных условиях, она необходима для чего-то. Вопрос для чего? Или это один из вариантов взросления? Вот на самом деле вопрос, который мы обсуждаем.
1: И а у есть нас какие-то законе... маркеры, есть какое-то понимание, вот как правильно взрослеть в школьных стенах все-таки, даже пусть это какая-то альтернативная школа, может быть, частная школа с малыми классами, или дома с мамой и папой тоже правильно взрослеть эти 10 лет?
0: Ну,
1: философский вопрос, понимаю.
0: Значит, нет, просто тут, значит, сказать абсолютно, ну, что есть исследования, которые это показывают, таких исследований нету, точка. Но, в принципе, конечно, ребенок взрослеет, и мир его, людей, с которыми он общается, встречается, пересекается, должен расширяться, на мой взгляд. Я вот эту оговорку делаю.
3: И на мой.
1: Ольга, а на ваш взгляд, сколько сил и времени нужно родителю, чтобы потянуть, простите за это слово, семейное обучение своего ребенка? Вот можете скалькулировать, это как вторая работа, третья работа, сколько это?
4: Нет, это не вторая работа и не третья, это обычная жизнь семьи, и, ну, я не вижу какой-то проблемы в том, чтобы... Ну, я бы не использовала такой термин, как «потянуть». Мы стараемся сотрудничать, мы стараемся договариваться, и... Ну, как ни странно, даже в нежном возрасте начальной школы мы с дочерью могли договариваться и вместе работать над тем, чтобы нам было комфортно существовать, и в том числе и в учебе.
1: Но как минимум ребенка нужно с кем-то оставлять, если родители уходят на работу, и ребенок в это время самостоятельно осваивает школьную программу.
4: Ну да, конечно, есть бабушки. Ну, во-первых, я уже сказала, я работаю онлайн, поэтому мы обычно садились за два рабочих стола друг напротив друга, и она за своим ноутбуком, я за своим, и работали в таком порядке. Если я ухожу на встречу, то она остается с бабушкой, с няней. Ну, еще с каким-то взрослым, с папой, в конце концов.
1: В общем, это вопрос родительского менеджмента. Ну, а каких усилий это стоит другим родителям, если те, кто разочаровался в этом, и какие психологические моменты в отношениях ребенка и родителя нужно учесть, мы обязательно обсудим сразу после рекламы и небольшого выпуска новостей. Оставайтесь в чате с учителем.
5: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
6: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
7: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
8: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
9: Что это было? В эфире.
3: Там и прививки 5G, значит, face recognition, это вышки,
10: шапочки. Это,
3: и,
10: да.
3: В общем, там караул, кошмар, что?
11: Аутизм.
3: Да.
11: Специально были проведены исследования. Широко распространились слухи, что вакцинация такими поливалентными вакцинами вызывает аутизм. И специально были проведены тщательные очень исследования, которые показали, никакой связи между прививками и аутизмом нет. Но мнение по-прежнему остается.
10: Ну, почему-то, не опираясь ни на какие исследования, а просто из-за того, что на человеке надет халат, происходит именно реакция, что вот он говорит, прививки – это плохо. И формируется какая-то позиция.
7: Профессор, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства Российской Федерации Анатолий Давидович Альштейн в программе НИИ Бейнаровича.
8: пропустили, слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам.

0: принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК, и это чат с учителем. У микрофонов Вита Лахова и Тимур Чернов.
3: И с нами Екатерина Поливанова, научный руководитель Центра исследований современного детства НИУ ВШЭП.
2: Говорим о том, можно ли эффективно учиться дома, чего это стоит родителям и почему семейное образование подходит далеко не всем.
0: Чат с учителем.
2: Екатерина, а есть понимание, насколько успешно дети, которые учатся дома, осваивают программу? Какие-то цифры, исследования, их сравнивают с теми, кто учится за партой?
4: Значит, были исследования, которые показали, что эти дети обычно несколько лучше, чем те, которые ходят в школу, но здесь есть засада, как говорится, потому что эти дети, которые оказываются на семейном обучении, они принадлежат к другой социально-экономической страте, к другому культурному слою. Соответственно, эти дети и в школе учились бы неплохо. Поэтому прямых сравнений, на самом деле, до сих пор ни в одной стране мира, где это практикуется, таких, которые были бы, которые убеждали бы тех, кто понимает, как можно статистикой как бы распоряжаться. Таких исследований нет. Похоже, что это неплохо, вот я бы так сказала.
2: А с психологической точки зрения, есть ли дети, которым это категорически не подходит, когда родитель должен остановиться, сказать, стоп, моя идея держать его дома была хороша, но не с этим ребенком, ему нужно в коллектив?
4: Ну, вы знаете, я бы больше говорила о ситуации взаимодействия с родителем, потому что родитель, получается, как бы последняя инстанция, он крайний, он за все отвечает. И если ребенок с ним вступает в какие-то там, не знаю, конфликтные отношения, то деваться этому ребенку уже некуда, на самом деле. Если вот эта вот власть распределена между школой и семьей, то здесь как-то можно немножко лавировать, и можно немножечко, так сказать, поймать какую-то свою волну. Ну, то, что называется. Поэтому я бы говорила не о том, что детям категорически не подходит семейное образование. Есть дети, которым категорически не подходит школа. Вот эти жесткие требования, да, ну, традиционно жесткие. Сегодня они, может, немножко смягчаются. Поэтому я думаю, что ни одна универсальная форма не может быть универсальной для всех.
3: Категорически не подходит школа и, например, лактоза. Так, а я напоминаю, что у нас на связи есть еще Елена Крылова, юрист в сфере образования. И вот у нас вопрос, который давно меня мучает. Елена, скажите мне, пожалуйста, представим себе, что я хочу, чтобы мой ребенок учился дома. Какие мне шаги необходимо предпринять?
5: Ну, для начала, вот именно уведомить то, что, о чем я уже говорила, как раз местный орган исполнительной власти, то есть в разных городах они по-разному называются. То есть в Москве это будет департамент, в Санкт-Петербурге это отдел образования. То есть... Значит, соответственно, уведомили, в принципе, вам должны дать определенную бумажку, что да, все уведомлено, орган. Вы идете в свою родную школу с этой бумажкой, все, школа вам отказать не может. Она отдает вам личное дело ребенка, и дальше вы уже вольны делать...
3: Крутись как хочешь.
5: Да, то есть дальше вы уже, ну, то есть хотите сами учите, хотите ищите, куда там прикрепляться, хотите онлайн-школу. То есть тут, в принципе, проблем вот именно с таким переходом на семейное образование, то есть, по крайней мере, в последние годы не было.
2: Катерина, а насколько государство видит этих детей, действительно, что с ними дальше происходит? Я понимаю, тут, опять же, какой-то всеобщей статистики сложно, возможно, найти, но, тем не менее, что выбирают родители дальше? Понятно, в долях там сами учат, репетиторов нанимают, к онлайн-школам прикрепились.
4: Значит, подавляющее большинство родителей являются просто менеджерами этой ситуации. То есть я раньше думала, что вот мама сидит и проходит с ребеночком программу. Это все совсем не так.
2: Вспоминает, что такое интеграл сама.
4: Да. Да, мама организует.

0: Мама, да, значит, нанимает, организует, подписывает, прикрепляет и так далее, и так далее. А насколько государство этого ребенка видит, вот государство – это всегда какой-то конкретный чиновник. Значит, директору школы, у которого забрали документы, этот ребенок не интересен. То есть все, он просто ушел. Нам не важно, уехал в другой район или ушел. Мы отдали ему личное дело.
1: Гора с плеч называется.
0: Да, да, да. Тут еще есть один нюанс. Я бы хотела сказать. Дело в том, что школа получает за свою работу с данным конкретным ребенком деньги. Это так называемое подушевое финансирование. Деньги идут за ребенком. Когда вы забрали ребенка из школы, школа перестала получать за него деньги. Но и вы не начали получать за него деньги. То есть вы на свои деньги подписываете его там во всякие...
2: А вот за этих прикрепленных детей, которые...
0: Прикрепляют... Смотрите, если он за школу, и школа получает за него деньги, то он не на семейной форме обучения. Угу. То есть это может быть заочная форма, это может быть экстернат, это может быть там еще какие-то варианты и так далее. Когда это семейная форма, никто за него денег не получает. Прикрепление случается для ОГЭ и ЕГЭ. И на самом деле одно время, я просто сейчас не готова про это сказать, были просто посредники, которые занимались как раз, видимо, подготовкой этих самых документов. И получали тоже свои какие-то копеечки.
2: Вот отличный вопрос.
1: Теперь 16-летний ребенок может, хоть и с четвертого раза, ну, если верить.
2: Но суметь. Мы сейчас спросим Елену, как этого избежать. Вот у нас был случай, да, на звонке рассказывала мама из Санкт-Петербурга, что были большие проблемы для того, чтобы сдать ОГЭ-ЕГЭ. Какое-то заявление они переделывали по много-много раз. Не подскажете, какие шаги совершить, чтобы вот эта бюрократия не сломала нас?
3: К сожалению, у меня такие случаи тоже были, и, к сожалению, с таким не очень положительным исходом, когда действительно вот эта школа, в которой было прикрепление, да, она же этого ребенка тоже в глаза часто не видела, поэтому... Но они делали какие-то ошибки, они просто возвращали людям деньги, и люди весной оставались просто ни с чем. Вот, понятно, что да, то есть это, ну, скорее всего, все это ведет к потере года. Вот, но видите, с чем мы тут сталкиваемся? С тем, что если вы, ну, то ребенок на семейном образовании, то всю ответственность все-таки лежит на родителях. Поэтому виновата как бы косвенно не какая-то частная школа, а всю ответственность несут родители. Поэтому, ну, моя позиция, у нас же есть еще заочное образование, то есть в Москве, в Петербурге, пожалуйста, есть школы, которые все за вас оформят, то есть формат будет, ну, то же самое, что и на семейном. Вот, поэтому я всегда предлагаю людям переходить на заочное, то есть все то же самое будет, только... Никаких проблем с ОГЭ и ЕГЭ не будет. То
2: есть, и школа при этом получает деньги за ребенка, как мы в этом случае выяснили, да. Но все же, вот что это за заявление? Когда их нужно писать? В каком месяце? Кому подавать?
3: Будет какая-то школа, да, какой-то прикрепленный, там уже нужно выяснять, где, как за что, честно говоря. Вот с этими нюансами я никогда не сталкивалась, поэтому... Когда какое-то заявление писать, лучше, конечно, уточнить в той школе, в которой прикреплены. Но опять же, люди-то написали заявление вовремя. Школа делает ошибки, что-то не передала, забыла, потеряла.
1: Ну, это, наверное, вопрос той самой погрешности, Катерина. Видимо, потому что этих детей мало... Внимание к ним
0: совершенно
1: тоже не
0: верно.
1: Очень много.
0: Многие школы просто никогда с этим не сталкивались. Вот. И поэтому там возникает много всяких...
1: То есть не из злого умысла,
0: вот
1: не передали какое-то
0: заявление. Я злую волю, вы знаете, в самой последней очередь бы рассматривала бы.
1: А теперь еще один момент, который вы уже затронули. Это момент финансовый. Школа денег не получает, родители деньги тратят. Александра Шкуратова у нас на связи, руководитель методического отдела домашней онлайн-школы «Интернет-урок». Александра, дорого ли учиться в онлайн-школе, открепившись от государства?
4: Здравствуйте. Ну, у нас различные есть тарифы, да, я не готова прям сейчас сумму озвучивать, вот.
1: Но а почему?
4: Если мы говорим, честно говоря, не подготовилась к этому вопросу, вот, но вы можете посмотреть все цены, мы их не скрываем на нашем сайте, да, кто интересуется, internet-урок.ru, у нас описаны все тарифы, соответственно, у нас есть тариф с полным обучением, да, где вы получаете полноценную школьную программу, как раз прикрепление к школе-партнеру, где вы получаете аттестацию, ну, соответственно, проверку домашних заданий, полноценное общение с учителями, это, конечно, самый дорогой тариф. У нас есть тарифы попроще, это как дополнение к школе, где, допустим, есть проверка ДЗ минимальная, вообще нет проверки ДЗ, или у нас есть доступ к нашей библиотеке, конечно, самый такой демократичный тариф. Вот, я просто цену наизусть не знаю, но спокойно на нашем сайте, мы их не скрываем, я не скрываю, вы можете ознакомиться.
1: А какую ответственность вы за результат несете? Вот вы где-то отчитываетесь о том, на какой балл

0: ваши дети научились?
1: Вы имеете в виду ОГЭ и ЕГЭ уже? Или,
0: и ОГЭ, ЕГЭ, и промежуточные результаты.
1: И смотрите, по ОГЭ и ЕГЭ, естественно, мы всю информацию, так же, как и любые школы, собираем. Наши ученики сдают от определенных школ-партнеров, да, то, что там несколько минут назад обсуждали. Соответственно, результаты наших учеников идут в эти школы. Мы, конечно, не хотим никому ни показатели срезать, мы хотим как можно лучше результат показать. И на самом деле вот мы подводим каждый год статистику, и в этом году ее подводили. У нас хорошие результаты по ОГЭ и по ЕГЭ не хуже, чем средние результаты по стране, по Москве. То есть наши ученики сдают в рамках средних показателей. Я не буду говорить, что сдают лучше всех, но хуже всех не сдают. Мы, конечно же, за этим следим. У нас есть аттестация четвертная, годовая. Опять же, если ученик получает... Нас можно в нашей школе обучать, получить не аттестацию, если ты не выполнил определенную норму, если ты там получил...
2: Кошмар, денег заплатил и не аттестация.
0: Да, и мы нашли, сколько это стоит для наших слушателей. 11 900 в месяц, это для первых восьмых классов, это на вашем сайте, и 13 800, 9 и 11 классы, просто для понимания.
2: Александр, у меня еще вопрос. Вашей платформой можно пользоваться по-разному, готовиться к экзаменам, использовать вот как библиотеку. Какая доля от всех клиентов непосредственно учиться как в полноценной школе?
1: У нас большая доля учеников изучает полноценную школьную программу. Всего у нас сейчас в домашней школе около 20 тысяч учеников. Все эти 10, соответственно, полноценно обучаются, как раз проходят процедуру аттестации. Они же потом сдают ОГЭ и ЕГЭ, если они в 9-11 классе. Это большая доля. Ну и, как я говорила, у нас есть дополнительные тарифы. Там тоже, конечно, есть пользователи наши. У нас есть кто? Даже учителя, например, нашей библиотекой пользуются. Но это, конечно, намного-намного меньше. У нас есть дополнительные курсы, там, репетиторы, там, курсы подготовки к ОГЭ, но это все, конечно, меньшая доля. Большая доля учеников у нас обучается как в полноценной школе, да, наша школа дает полное образование с 1 по 11 класс, программы полностью соответствуют государственным стандартам, федеральным образовательным программам.
2: А вот есть ли различия по возрасту? Вот прям с первого класса у вас набиваются семейники, или они к вам приходят массово в 5, в 7, в 10, 11?
1: У нас обучаются с 1 по 11 класс, как я уже сказала. Но, конечно, больше преобладающее – это 5-11 класс. Почему? Потому что, конечно, самостоятельно обучаться не так просто. У нас асинхронный формат, то есть у нас нет живых занятий с учителями. У нас записаны видеоматериалы, конспекты, еще много-много дополнительного контента. Ученик занимается сам. Соответственно, конечно, для учеников начальной школы это сложнее, но, тем не менее, 15% примерно от всех наших учеников составляют ученики начальных классов. Первый, второй, третий, четвертый, конечно, у нас тоже обучаются, их поменьше, но мы как бы стараемся как можно более доступные подготовить материалы, подготовить также какие-то дополнительные там рекомендации для родителей, которые будут так или иначе все равно с учениками начальной школы очень тесно по процессу обучения взаимодействовать. Конечно, мы тут хотим набирать темпы, набирать учеников, потому что, конечно, тут есть свои сложности, но, тем не менее, это возможно. Многие обучаются, и ну тут, как вы тоже говорили, надо понять, подходит ли вашему ученику формат или нет.
0: Ну вот как понять это родителям, спросим у Ольги Скребейко, мамы двух школьников, которые сейчас, если я правильно понимаю, на семейном обучении. Ольга, поправьте меня, если это не так, и расскажите, почему не школа.
3: Добрый день, здравствуйте. На самом деле детей у нас четверо. Давайте начнем с этого. Просто двое старших уже закончили 9 класс и вот дальше продолжают уже не в школе обучение. Простой ответ, почему выбрали не школу, потому что, как мне кажется, с одной стороны, в школе очень много времени уходит впустую на то, чтобы успокоить учеников, на то, чтобы объяснить что-то тем, кто не понял до этого. У меня как-то подруга попросила дочку засечь, а сколько времени за урок уходит, ну, непосредственно на обучение в школе. Оказалось, что примерно 8 минут от урока из 45. Поэтому мы поняли, что это время мы можем очень хорошо экономить. А с другой стороны, нам очень важно, в каком обществе находятся дети, какие ценности в этом обществе сейчас. Если послушать, как общаются дети на детских площадках, как сейчас выглядят современные прогулки, когда дети сидят, уткнувшись в телефон, и очень слышно много матерных слов. Ну, в общем, это не то, что нам бы хотелось в воспитании наших детей, поэтому мы как-то так довольно рано приняли решение о том, что наши дети будут учиться как-то по-другому, и, собственно, это решение сейчас и реализовываем.
0: А минусы семейного обучения вы видите или сложности, которых не видели?

0: на берегу, скажем так?
1: Ну, конечно, это очень большой вклад времени, сил, нервов и всего, чего только можно. Для этого требуется очень много разговоров, очень много объяснений того, что и как устроено, почему сейчас важно сделать именно это в тот момент, когда хочется посмотреть мультики и так дальше. Конечно, мне было бы гораздо делать это сложнее, если бы я была, допустим, человеком, который должен работать в офисе 5 дней в неделю по вот этому графику стандартному. Но при всем при этом, я вот думаю, что сейчас мы снова как-то подходим к этому процессу, для младших детей, когда нам снова нужно выстроить образование так, чтобы они могли идти в своем темпе, потому что у нас парни идут на опережение. Никитка закончил 9 класс, ему еще не исполнилось 14 лет. И мы придумываем, как это организовать просто по-другому. Вот если сложно много времени уделять, это мне стало сил. Например, мы работали таким образом, работали. Мы, в общем, договаривались с детьми наших друзей, которые были постарше. И они начинали вот на первоначальных этапах ребят обучать арифметике, письму. И это было очень классно для одной и для другой стороны, потому что ребята в таком возрасте, например, гораздо легче находили общий язык и придумывали, как это все объяснить.
0: Ольга, но при этом родитель – это абсолютно точно менеджер, я правильно понимаю, в этом процессе?
1: Конечно, конечно. Но вот сейчас мы немножко выстраиваем по-другому. И это, кстати, очень интересная разница, потому что раньше мне приходилось искать много интересных материалов и способов учиться. А сейчас мы вот сели с прекрасным тьютором, который будет заниматься с нашими детьми 2 недели. И мы разрабатываем программу таким образом, чтобы мальчишки могли пройти 1 класс до Нового года, а 2 класс после Нового года. И как мы думаем сформулировать задания так, чтобы им интересно было их решать? Вот сейчас они обожают трансформеров и Человека-паука. И, например, задачи по математике мы сейчас с помощью искусственного интеллекта формулируем по тем темам, которые им надо пройти, на те вопросы и с теми героями, которые им интересны.
0: Ольга, я вас слушаю, это очень интересно, но ощущение, что это колоссальная нагрузка на родителей. Мы попросили Никиту Карпова, детского подросткового психолога, прокомментировать, какие сложности могут возникать в общении между родителями и детьми, когда на родителей вот эта дополнительная нагрузка ложится.
2: При семейном обучении у нас гораздо более плотное взаимодействие идет с нашим ребенком из двойной роли. С одной стороны, родители, там воспитание, любовь, вот это вот все. С другой стороны, образовательный менеджер или, не дай бог, вообще педагог, когда мы должны ребенка вынуждать какие-то вещи делать. Плюс на нас падает больше нагрузки менеджерской, в принципе, как распределить все это по времени. И чисто статистически это увеличивает количество взаимодействий в состоянии, когда и мы, и ребенок не очень этого хотим, не очень этому рады, а значит, увеличивает количество конфликтов.
0: Ольга, вопрос на честность. Были моменты, когда хотелось все бросить и сказать, а теперь ты идешь в школу, ну хотя бы кому-то из детей?
1: Ну, конечно. Конечно, были такие моменты. И мы садились, обсуждали, разговаривали. Как это будет выглядеть? Какие в этом минусы, плюсы, подводные камни? И сколько это будет занимать времени? И сколько это будет времени отнимать от по-настоящему любимых занятий? Например, таких, как скалолазание или хоккей, которые мальчишки обожали.
3: Ольга, а пугаете детей школой? У нас была на связи мама из Питера, которая в случае там проблем говорила ребенку, вот не будешь учиться, пойдешь в школу.
1: Ну, нет, чаще всего такого не бывало, просто объясняли, обсуждали, почему такого не будет. Но не хотелось бы этим пугать, потому что ну, всякое может случиться, и в конце концов в 9 классе надо пойти писать экзамены в обычной школе. Если мы чем-то пугаем, то как будто бы это не очень разумно. Но, конечно, когда сердишься, хочется всякое такое сказать. Но вот слава богу, что и муж у меня любит разговаривать, объяснять и очень включен в детей. И я готова делиться своим опытом. Но иногда, конечно, хотелось психануть и все бросить. Но как будто бы и самим нам пришлось бы платить гораздо большую цену, когда ребенок не пошел в школу. Потому что я тогда только подумала про все эти чаты, про все, что нужно, сколько включаться в школу и сколько это мне принесет нервов. Мне как будто бы тоже дешевле делать это так, как нам удобно, и так, как у нас это сейчас происходит.
0: Катерина, а сложно включить ребенка резко в школьный процесс? Катерина, это вам вопрос. Вот ребенок учился дома, в семье, и вдруг что-то происходит, он выходит в большую школу.
4: Не дай бог. на самом деле.
0: А почему?
4: Ну, потому что нормальный первоклассник приходит в школу, у него период адаптации там 3 недели в норме, а вообще, может быть, до полугода.
3: Другое все отношение это, к первокласснику, если это, он не соблюдает правила.
4: Да, все это потихонечку он к этому привыкает, это становится нормальным там и так далее. А если, ну, какая-то там непредвиденная ситуация в семье, и он там в середине 5 класса его

0: забрасывают в школу, он там никого не знает, там уже какие-то компании созданы, он совершенно чужой. Даже ребенок, переведенный из одной школы в другую, страдает в этой ситуации. Что же говорить о том, который вообще не привык к этому?
1: Тимур, у тебя не было опыта, когда к тебе приходили дети из частных маленьких школ или из семейного обучения?
2: У нас, я классный руководитель в достаточно маленьких специализированных классах. Да, разумеется, дети притираются, но прям того, чтобы это были серьезные проблемы, я не могу вспомнить такого примера.
1: Вы, уважаемые слушатели, оставайтесь в чате с учителем. Обязательно помните, что принимая решение о той или иной форме образования, вы закладываете это решение надолго, и менять его в зависимости от настроения будет сложно. Поэтому, отправляя ребенка на семейное обучение, готовьтесь к тем трудностям, которые уже перечислили наши гости. Ну и, конечно, поговорите со своими детьми, поймите, что лучше для них. В следующем выпуске, в следующий понедельник, мы обсудим олимпиады, дают ли они преимущества при поступлении, какие могут быть изменения в этой сфере и насколько скорыми они могут быть. Оставайтесь на радио РБК. Это были Вита Лахова и Тимур Чернов. А в студии была Катерина Поливанова, научный руководитель Центра исследований современного детства Высшей школы экономики.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В прокате идет «Девятая планета» с Юрой Борисовым в роли работяги, которому нужно вспомнить все о своей прошлой жизни. Когда-то он служил на другой планете, сражался с гигантскими насекомыми и добывал панацею. Но коварный ученый забрал эти воспоминания. Фильм Николая Рыбникова снят по оригинальному сценарию. Оскаровский номинант Борисов сыграл в паре с Ириной Старшенбаум, звездой «Притяжения» и «Вторжения», но история как-то не заиграла. Глядя на весьма скромную заполняемость кинотеатров к большой российской премьере, я немного грущу. Даже до стратосферы далеко нашей коммерческой научной фантастики. Она напоминает мне макет космической ракеты. Блестит, но не летает. А ведь чтобы вырваться к орбите или через пространство-время в далекое будущее, индустрии понадобилось 20 лет. Было несколько удачных тестов, но график полета так и не утрясли. В конце нулевых вышел «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Это было смело, изобретательно, старательно. Отличная демонстрация возможностей зарождавшегося тогда российского кино в области фантастики. Конечно, «Обитаемый остров» есть за что поругать, но это был хороший тест. Потом, в 2017-м, опять же Бондарчук приземлил космический корабль в Чертанове. «Притяжение», а следом и «Вторжение» — настоящие аттракционы с узнаваемыми московскими пейзажами. А позже космический хоррор «Спутник» Егора Абраменко, тоже спродюсированный Бондарчуком, заслужил похвалу зарубежных зрителей и критиков. В 2020-х жанр разошелся по двум дорогам. По одной отправились большие семейные блокбастеры, вроде «100 лет тому вперед», по другой — маленькие авторские истории, вроде «Контактов». А теперь ситуация в прокате такая, что всем все некогда. Срочно требуется лихо подпрыгивать как можно выше, а вось удастся развить первую космическую скорость и выйти на стабильную круговую орбиту. Но авось такую задачу не вывозит. И в «Девятой планете» это хорошо видно. Весь ее потенциал задвигает обширная мелодрама. А топлива у нее для дальних полетов маловато. Может быть, в следующий раз экипаж российской фантастики нащупает курс, когда найдет для зрителей убедительную причину лететь к неизведанным мирам. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой.
5: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
6: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
7: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
8: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
9: Продавцы надежды. Когда крипторынок начинает резко двигаться вверх или вниз, растет не только волатильность, но и спрос на быстрые решения. Именно в такие периоды появляются десятки закрытых клубов, марафоны и VIP-чаты с обещаниями заработать на любом движении рынка. Интересно, что многие из этих проектов продают вовсе не инвестиционные идеи. Их главный продукт – ощущение доступа к чему-то эксклюзивному, секретным сигналам, инсайдам или стратегиям, недоступным обычным участникам рынка. Парадокс в том, что заработать на продаже подписки зачастую проще и стабильнее, чем на самой торговле криптовалютой. Поэтому в периоды повышенного интереса к рынку растет не число успешных трейдеров, а количество желающих обучать других успеху. При этом настоящая проблема не в стоимости доступа к таким сообществам. Проблема в том, что большинство из них продает результат – финансовую свободу, быстрый рост капитала и легкие иксы, а не процесс – управление рисками, анализ рынка и работу с убытками. Поэтому в крипте стоит помнить простое правило. Чем громче обещают заработать на рынке, тем выше вероятность, что главный заработок находится вне рынка.
8: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 3 часа дня с новостями Ася Касьянова. Режим ЧС введен в Азове Ростовской области из-за атаки дронов. По сообщению городской администрации, в результате падения беспилотников повреждены многоквартирные и частные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. Власти города эвакуировали жильцов поврежденных домов. Их направили в пункты временного размещения. Крыша частного дома, окна нескольких зданий и высоковольтная линия повреждены в Севастополе в результате падения обломков дронов. Также произошло возгорание травы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его данным, люди не пострадали. Ночью ПВО сбили над городом 15 беспилотников. Белый дом успел распределить почти все 400 миллионов долларов, выделенных Конгрессом на военную помощь Украине в конце прошлого года. По информации Рейтер, администрация Дональда Трампа заключила необходимые контракты до 30 сентября, чтобы избежать автоматического аннулирования бюджета. Поставки не включают ракеты «Патриот», отмечают издания. При этом фактически тратить все средства до конца месяца властям не требуется. В Кремле неоднократно заявляли, что осуждают военную помощь Украине. Минэнерго предложило ввести внешнее управление в сети АЗС трассы для безопасности хранения нефтепродуктов. Об этом сообщили источники РБК. Подобный механизм, предусмотренный новым указом президента о защите критической инфраструктуры, может быть задействован впервые. Письмо в госорганы направили еще до ареста руководства управляющей компании «Евротранс» по делу о хищении топлива для подмосковной полиции. Окончательное решение пока не принято. В рамках Московской недели моды с 28 по 30 сентября проведут международный форум BRICS Plus Fashion Summit. Он объединит экспертов в индустрии более чем из 60 государств – от Бразилии и Южноафриканской республики до Вьетнама и Марокко. Деловую программу посвятят новым трендам на рынке, поддержке локальных брендов и привлечению инвестиций. Больше новостей на сайте РБК.
2: Действительно, сегодня в Москве стартует 7-я московская неделя моды. Мероприятие продлятся до 1 октября, а основной площадкой события станет центральный выставочный зал «Манеж». 15 часов 2 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. И все подробности о московской неделе

0: и моды. Сегодня как раз церемония открытия. Узнаем прямо сейчас. В программе показы коллекции российских и зарубежных дизайнеров, маркет локальных брендов и профессиональный шоу-рум. Также гостей ждет лекторий с участием экспертов индустрии. Отдельным событием недели станет фестиваль модных короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Корреспондент РБК Денис Давыдов находится на церемонии открытия. Спросим у него, как все проходит. Денис, добрый день. Какая атмосфера? Что происходит сейчас на площадке?
1: Добрый день, коллеги, приветствую. Мы сейчас, на самом деле, ждем очередного уже, если я не путаюсь, третьего показа. Собственно, в рамках недели моды их будет достаточно много. Пройдет почти 100 показов, а все, включая шоу-рум и маркет, свои коллекции презентуют более 350 дизайнеров. Ну, и надо сказать, что, в принципе, на неделе моды будут представлять свои коллекции как топовые профессионалы индустрии, так и молодые перспективные модельеры. В этом году организаторы при поддержке партнеров учредили премию для дизайнеров, дебютантов недели моды. При оценке коллекции эксперты будут учитывать оригинальность идеи, концептуальную целостность и качество исполнения, конечно. Победитель получит 1 миллион рублей на развитие своего бренда.
0: Денис, а какая публика в зале? Больше дизайнеров, байеров или просто людей, которые следят за модой?
1: Всех по чуть-чуть, если так можно, конечно, сказать. Да, здесь собрались, конечно, все люди, которые причастны к индустрии, но и, соответственно, люди, которым просто интересна мода. Залы, конечно, небольшие, но, тем не менее, все-таки контингент достаточно разный. Ну и надо сказать, огромное количество журналистов посвящают все это мероприятие. Но также скажу, что интересно, в принципе, что в Дни недели моды пройдет также саммит моды «BRICS+». К нему присоединятся эксперты индустрии более чем из 60 государств, от Бразилии до Южноафриканской республики и Вьетнама. Дискуссии посвятят продвижению локальных брендов, привлечению инвестиций, поддержке традиционных ремесел, использованию искусственного интеллекта, технологичных материалов и другим темам. Знаете, мне вот на самом деле всегда интересна идея, что хочет сказать художник, ну, собственно, модельер. И мне здесь особенно приятно, что отечественные модельеры берут во внимание не только форму и фактуру из нашей культуры, но иногда даже используют литературные образы. Я, например, встретил модельера из Челябинска, который вот преобразила, так скажем, представила образ Татьяны из Онегина, вот у Пушкина. Как бы она выглядела сегодня, в наши дни? Мне было очень интересно посмотреть.
0: Денис, ты сказал, что уже на третьем показе побывал. Есть какой-то общий вайб в образах, что сейчас будет в тренде в ближайшее время?
1: Сложно сказать, потому что все-таки коллекции были достаточно разные. Не берусь судить, что все-таки будет в тренде. Нужно больше, еще чуть-чуть мне посмотреть, чтобы точно сказать вам такую информацию, выжимку, так скажем. Но, в принципе, до 1 октября у меня будет достаточно времени. Вот и в конце недели мы, так скажем, сверим часы.
0: Значит, ждем новых включений. Спасибо, Денис Давыдов, корреспондент РБК, находится на церемонии открытия 7-й Московской недели моды. А сейчас о том, что БАДы из недружественных стран будут облагаться пошлиной в 35%. Постановление об этом опубликовано на официальном портале правовой информации. Новая мера начнет действовать со 2 октября. Уточняется, что пошлины не будут накладываться на продукцию из Венгрии и Словакии. Повышение цен на БАДы стоит ожидать не только на импортные, рассказал гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.
2: Планировалось, что эта пошлина будет введена с 1 января 2027 года, но, видимо, обстоятельства диктуют правительству то, что нужно собирать деньги как можно быстрее, как можно больше. И мы видим, уже после выборов произошли такие вещи, как объявлено об увеличении утильсбора. И вот следующий шаг, мы видим то, что на 3 месяца раньше срока вводится пошлина на импортные БАДы. В результате, конечно, заплатят за все население.
3: Да, вот смотрите, в этой картине особняком стоят Венгрия и Словакия. они исключены, по крайней мере, пока из-под действия соответствующие регуляторные нормы. Увидим ли мы под видом продукции из Венгрии и Словакии больше БАДов в ближайшее время? Есть шанс такой, как думаете?
2: Скорее всего, конечно, производители будут искать какие-то механизмы. Система маркировки, она показывает страну происхождения. Там очень много деталей, которые не позволяют обходить вот такие варианты, да, там сделать страну.

0: происхождения. Другое, потому что есть и заводы, которые фиксируются именно в системе маркировки, поэтому здесь мы такого не увидим. Почему их исключили? Ну, возможно, это политический именно момент, а не экономический.
1: Да, но здесь действительно пока больше вопросов. А что с отечественными производителями? Как себя будут чувствовать?
0: Производители, которые выпускают биологически активные добавки очень высокого качества. Вот, но здесь есть такой момент. Это экономика, это ценообразование. Никогда не бывает разрывов в ценовых группах. Когда высокий ценовой сегмент поднимается вверх из-за пошлин, из-за каких-то других обстоятельств, не бывает так, что дешевые препараты до более низкой цены, они оставались в своей цене. То есть мы увидим инфляцию как на препараты, которые из недружественных стран к нам поставляются, так и увидим инфляцию на те БАДы, которые производятся на территории России. Это законы рынка, это законы экономики. В целом потребитель получит все БАДы по более высокой цене.
2: Это был Сергей Шуляк. Менее чем через минуту стартует программа «Таманцев в итоге».
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+. Повтор программы. Таманцев в итоге.
1: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах. В теле- и радиоэфире РБК. В студии сегодня Евгений Уфимцев, президент Российского союза автостраховщиков, далее РСА, и Андрей Ольховский, генеральный директор холдинга «Автодом». Почему мы здесь сегодня? Явилась авторынку новая версия справочника РСА по стоимости запчастей для расчета выплат по ОСАГО. И за этой, на первый взгляд, технической историей стоит гораздо более крупный вопрос, на мой взгляд. Что, запчасти дорожают, ремонт дорожает, автомобили дорожают, люди все дольше ездят на не новых машинах. Что происходит со всей экономикой автомобиля, с рынком, с нами? Евгений Иванович, начнем с самого простого. Новые справочники стоимости запчастей уже заработали. Средняя стоимость деталей по версии РСА выросла примерно на 8,2%. Рост выплат в среднем прогнозно 7-8% через долю запчастей в стоимости ремонта. При этом средняя выплата в июле, если я не ошибаюсь, уже была на 14,6% выше, чем в январе. Тогда как средняя премия выросла только на 5,7%. Вы следите за мной, чтобы не обманно. Правильно говорить, что новые справочники сами по себе добавляют к цене ОСАГО порядка тех самых 7-8%. Насколько подорожает полис?
4: Сразу скажу, нет. Столько не произойдет, потому что уже часть подорожания как раз заложена в 5%, которые были с начала года. Это первое. Второе. Действительно, увеличение будет, но мне кажется, что все-таки увеличение будет для аварийных водителей. Вот очень плохо, когда мы меряем всегда средним температуру по больнице. Потому что для плохого водителя увеличится процентов на 20-25, для хорошего, я думаю, что процента на 1-2, не больше. Даже при новых справочниках.
1: Ну, все равно хотел спросить, что увидит водитель, средний водитель?
4: 5, я думаю, 10, что 80% водителей, то есть вот большая часть, она увидит совсем незначительное изменение стоимости полиса ОСАГО, ну, не более 5%.
1: У нас 80% аварийных водителей. Так
4: вот. У нас 20% аварийных, а 80% не аварийных. Вот так.
1: Я просто спрашиваю человека в структуре бизнеса, которого сервис сейчас, насколько я могу представить, самый маржинальный сегмент автомобилей.
5: Я думаю, что в целом я согласен с тем, что 80% это не аварийных водителей, а 20% аварийных. Но опять же, аварии всякие разные бывают. Есть аварии, ты немножко потер бампер, либо поцарапал дверь. А есть аварии, где либо полный тоталь, либо приходится менять полмашины.
1: Угу. Хорошо, пойдем дальше. И здесь, на мой взгляд, появляется вот такой парадокс. Чем дороже становится ремонт, тем сильнее человек хочет застраховать собственный автомобиль. 33% пролонгации КАСКО через дилерский канал, еще примерно треть клиентов оформляет добровольное страхование непосредственно у страховщика или через агента. Это ваши данные, которые я нашел. Насколько человек готов платить за КАСКО сейчас, если сам автомобиль уже стоит несколько миллионов? И насколько страхование становится для дилера дополнительной услугой, частью F&A бизнеса?
5: Для дилера, наверное, это один из немногих способов получать какой-либо доход, потому что, конечно, страховые компании платят дилерам и всем участникам рынка, кто в этом процессе взаимодействует, комиссию, и это является частью сделки. Но когда мы формируем конечную стоимость для клиента, мы зачастую отдаем часть этой комиссии клиенту стоимость автомобиля. Это тоже надо учитывать. Поэтому в конечном счете дилер зарабатывает на нескольких этапах сделки, но при этом доход у него становится больше. Это правда.
1: Ну, страховая компания действительно в конечном счете платит дилеру или сервису за ремонт. Кто здесь в итоге первым получает дополнительные деньги, а кто просто перекладывает выросшие издержки не из кармана в карман, а на следующего участника цепочки?
4: Да нет, здесь, мне кажется, между страховщиками и дилерами есть хороший баланс. Не открою тайны, наверное, все-таки здесь еще есть третий игрок, это банки, которые в автокредитах, вот они, наверное, все-таки несколько больше нас, двоих участников, зарабатывают, потому что и страховые компании, и как раз дилеры, мы на переднем рубеже, мы работаем с клиентом, когда у него происходит несчастье. Вот там как раз вся маржинальность и уходит на компенсацию, регулирование убытков и прочие вещи. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний момент, кстати, автокаска, как ты правильно сказал, автокаска серьезно востребована. При этом я бы хотел сказать следующую тенденцию. У нас, знаете как, появилось новое такое понятие мини-каска. Вот, оно, может быть, не так активно продается на площадках дилеров, вот, потому что там все-таки более новые автомобили, там люди хотят защитить полностью комплексный автомобиль, застраховать его от всего. А вот автомобили, которые уже там 5, 7, 10 лет и старше, они сейчас очень активно покупают, владельцы автомобилей, покупают так называемую мини-каско, которая только на усеченный набор рисков, когда, например, там у второго участника нету полиса, или когда, например, он сам там виноват, или когда, например, вот сейчас началась активная продажа полисов от падения БПЛА. Потому что тоже очень многие покупают уменьшенный полис мини-каско от падения БПЛА, и страховые компании сейчас активно стали предлагать это. Поэтому вот эти дешевые полисы, это прям очень хорошая новая тенденция.
1: То есть вот мы с вами прощались я, в предыдущей программе, как раз когда говорили по поводу страхования от БПЛА, и тогда вот этот сегмент был самый проблемный, то есть не могли найти решение, чтобы застраховать автомобили от падения. Сейчас есть это...
4: Наверное, послушали страховщики нашу передачу с тобой. И держали в тайне, да, держали в тайне. И тут вдруг, вот последний, наверное, месяц, прям мы видели череду заявлений страховых компаний. Мы видели активное начало внедрения полисов. Кто-то прям автоматически включает это в покрытие. Кто-то делает мини-продукт с таким небольшим добавлением стоимости, который позволяет как раз застраховать свой автомобиль от падения БПЛА. Продукт востребованный, страховщики вовремя сориентировались. Ну, это защищает, помогает гражданам.
1: Ну, не зря работает. Не зря встречаемся. Кстати, что по поводу автокредитования сейчас, какие программы предлагаются? В первичном, во вторичном сегменте мы еще долго не увидим вот того, что видели когда-то там 3%, 4% от производителей.
5: Ну, почему же? Сейчас очень много программ, которые делают автопроизводители, финансируя ставку. Поэтому по новым автомобилям такие программы есть. По автомобилям с пробегом, конечно, их нет. Там полная ставка, и ее платит клиент. Мы надеемся, что все-таки на следующий год мы увидим ставку ниже 10%, хотя, конечно, прогнозы Банка России сегодня немножко другие. Но это не даст возможности рынку опять заново продать столько машин, которые было до начала СВО.
1: Про рынок будем отдельно говорить. Рост стоимости ремонта действительно толкает человека в добровольное страхование?
5: Конечно, толкает добровольное страхование, потому что, когда случается несчастье, на первой линии оказываются страховые компании, а дальше он приезжает все равно к к мастерской сервисной. И там от того, как работает мастерская, официально либо неофициально, зависит состояние клиента, кто попал в неприятную историю. И, конечно, мы как дилеры хотели бы, чтобы большинство клиентов приезжали, неважно, ОСАГО или КАСКО, к официальным сервисным станциям, которые имеют и оборудование, и людей, и запасные части, чтобы сделать качественный ремонт и сделать его быстро. Чем больше будет клиентов, тем больше будет на складах запчастей, и тем быстрее мы будем делать такие ремонты.
4: Ну и скидки будут за массовость, соответственно.
5: Абсолютно,
4: да,
5: точно.
4: Потому что это одна из задач. И страховщики поддерживают эту инициативу. Мы считаем, что ремонт и вообще восстановление автомобиля — это, наверное, самое лучшее. Лучшая часть, потому что как только ты убираешь из взаимоотношений с клиентом деньги и даешь ему отремонтированный автомобиль, пропадает заинтересованность так называемых автоюристов, посредников и прочее. То есть здесь мы взаимодействуя с тем же дилерами, станциями, значит, загружая их...
1: Про мошенничество сейчас
4: пытаетесь? Нет. Я говорю, мы их когда загружаем просто дилер, мы получаем хорошие скидки. И поэтому нам выгоднее, когда мы начинаем активно ремонтировать транспортные средства, есть возможность у страховщика просто... Для страховых компаний сейчас есть некий сдерживающий фактор, потому что иногда, к сожалению, даже желание страховщика отремонтировать автомобиль наталкивается на определенные ограничения в законе, которые сейчас есть, и которые мы считаем нужно скорректировать и сделать реформу натурального возмещения, чтобы больше ремонтировать.
1: По аналоговым и

0: все-таки сделать реформу натурального возмещения, чтобы больше ремонтировать.
1: По аналоговым и первичным деталям, да?
0: Нет. Именно, смотри, сейчас очень сложно страховщику, например, срок 30 дней ограничен, только новыми запасными частями. Ну да, для нового автомобиля это работает, но когда машине там уже там 5 или 6 лет, запчасти не в наличии, у нас сейчас таких огромных складов нету, и выдать направление, и в случае чего попасть на большие штрафы, что ты не отремонтируешь автомобиль, страховщику очень затруднительно. Да и станция не хочет получать автомобиль, у которого сейчас наличия запасной части нету, а через 30 дней ты должен его отдать, иначе начинают штрафы капать. Поэтому мы говорим, надо реформу, надо менять подход, чтобы страховая компания выдавала направление, оно было какое-то по сроку ограниченное. Вот выдали направление, не смог приехать человек, повторно приезжаешь к страховщику, чтобы он повторно выдавал, вдруг другая станция сможет отремонтировать. Ну, еще ряд вещей, регулирующих процесс направления ремонта автомобилей.
1: Это прям все благостно у вас. Какие трения возникают, какие претензии, вы скажите?
2: Претензий как таковых именно к страховым компаниям особо нет. Почему? Потому что они все зарегулированы Банком России и законом, который позволяет либо не позволяет делать некоторые вещи. Ну, для примера, срок ремонта по КАСКО по Москве 90 дней, 3 месяца. Срок ремонта по ОСАГО ограничен законом 30 дней, и можно продлить до 45. Мы считаем, что нужно приравнять вот эти сроки к реальным срокам поставок запчастей и ремонта машин. Ну почему нет? Чем отличается ремонт КАСКО и ОСАГО с точки зрения поставок запчастей? Ничем. Это все равно ремонт автомобиля, который выполняется по определенным правилам, стандартам при наличии запчастей.
0: Ну и, конечно, нужно дифференцировать машины. Я, конечно, мы воюем с дилерами, производителями новых автомобилей, но мы понимаем, то есть очень часто они ограничены требованиями, когда им производитель сказал, что машина должна ремонтироваться только оригинальными запасными частями. А тогда цена полиса более дорогая и прочее. Но когда автомобилю там 15 или там даже 20 лет, и, конечно, загонять его, искать для него оригинальную запасную часть крайне проблематично. Лучше пускай будет более дешевый полис, и, соответственно, можно было не оригинальными запасными частями ремонтировать. И вот основной дисбаланс-то при ремонте как раз возникает из-за этого. Какой же автомобиль, какой запасной частью ремонтировать, достаточно это или нет? И мне кажется, вот реформа это позволит сделать.
1: Разве нет претензий по лимиту на ремонт? Вот это 400 тысяч рублей. Сколько сейчас человек превышает по статистике стоимость?
0: Менее 10% сейчас. Менее 10%, которые вылезают за лимит 400 тысяч рублей. Но это, видишь, с учетом износа. То есть все-таки вычитается износ, и поэтому вот величина 400 тысяч для 90% страховых случаев достаточно. Просто Россия очень огромная. В Москве, конечно, пропорция чуть другая. Но в целом по Российской Федерации доля сейчас 400-тысячных и выше автомобилей 10%.
1: Ну, я не знаю, вот люди рынка говорят, что стоимость ремонта стала вообще одной из главных проблем, в том числе и статистикой по тому, что показывает сектор, сегмент ОСАГО в страховых компаниях. Реально ремонтировать автомобиль стало кратно дороже. Вот насколько не по справочнику, допустим, да, совсем соглашайтесь. А по-вашему, вот есть заказ наряд, чтобы посмотреть, сколько стоит в дилерском центре, в зависимости от марки автомобиля, ремонт?
2: Перед эфиром я попросил показать мне коллег, сколько стоит ремонт одного автомобиля по справочнику по ОСАГО и по КАСКО. Угу. Для примера, это автомобиль BMW. По КАСКО ремонт автомобиля с одинаковым набором детали и работ будет стоить 1 115 000. Если этот же автомобиль будет ремонтироваться по нормативам ОСАГО, то стоимость ремонта запчастями и работы будет 585 000 рублей, в два раза меньше. Но нужно понимать, что стоимость работ, норматив, норма часа по ОСАГО 900 рублей, а по КАСКО 2200. Если взять другую машину, например...
1: То есть, правильно понимаю, что по ОСАГО не выгодно вам ремонтировать?
2: Мы не сможем оплатить работу наших механиков прозрачно, со всеми отчислениями в бюджет, чтобы тариф был 900 рублей, норма час.
1: Что вы делаете в этом случае? Говорите, ребята, мы не будем ремонтировать, случае... или давайте как-то порешим по-другому?
2: Нет, в этом случае мы просто не берем такие направления по ОСАГО, и такой клиент вынужден ехать туда, где отремонтировать за такую сумму.
1: Вот и вся благостность ваша.
2: Но давайте посмотрим другой автомобиль, наиболее популярный в России, это Хавейл Джулион. Мы сделали так,

0: такой же аналогичный расчет. По ОСАГО стоимость ремонта будет 146 тысяч рублей. При этом по КАСКО эти же работы будут расценены 319 тысяч рублей. И основное различие – это стоимость запчастей. Mm-hmm. В случае ОСАГО мы должны будем где-то найти их за 120 тысяч рублей, а в случае с КАСКО компания страховая готова будет согласовать за 270 тысяч рублей. Вот что мы можем поставить на эту машину за 120 тысяч рублей? Ну, наверное, только БУ. Либо совсем плохой аналог, который вряд ли будет безопасен для дорожного движения.
1: Андрей Сергеевич, не понял, западные запчасти стоят дешевле, чем китайские?
0: Нет. Если по ОСАГО, и мы ставим аналоговые запчасти, их цена должна быть не более чем 120 тысяч рублей. А если по КАСКО, то нам разрешат их приобрести за 270 тысяч рублей. Mm. Понимаете, в два раза то же самое дешевле по ОСАГО. Это значит, что мы должны где-то найти эти запчасти в два раза дешевле.
1: Где?
0: Неизвестно где. Либо поставить...
2: Рынок,
0: нелегальный привоз, нелегальные продавцы и так далее.
1: А как вы можете вообще аналоговые ставить? Есть же ограничения Центробанка же есть, отсечение.
2: Да, но отсечение Центробанка говорит о том, что для расчета справочников и использования запасных частей, которые применяются, отсечение 30%. То есть цена оригинала 10 тысяч рублей. Вот любая запчасть, которая стоит дороже, чем 3 тысячи, то есть 30% от этой цены, может попадать в расчет справочника. И поэтому, если запасная часть привозится, сертифицирована в Российской Федерации, она есть на маркетплейсах, страховые компании вынуждены использовать ее для расчета стоимости полиса ОСАГО, потому что она допустима по методике. Она не отличается более чем на 70%, то есть от величины оригинальной запасной части.
1: А насколько дилеров, ремонтников удовлетворяет вот это отсечение?
0: Нас, конечно же, это не удовлетворяет. Почему? Потому что при расчете стоимости детали делается выборка таких запчастей без учета реальности поставки таких запчастей. Это же электронная версия складов запчастей, которые могут быть предложены, но нет гарантии, что запчасть будет поставлена. А в реальной жизни ее может не быть наличие, может быть другой срок поставки и так далее. Поэтому, конечно, если бы запчасти были бы на рынке в свободном доступе, ну хорошо, мы будем их брать на рынке, но их же нет. В этом-то и проблема.
2: Но я хочу тут один пример привести. Вот, тут же конфликтная ситуация есть. Вы знаете, вот мы долго думали, какое отсечение сделать, например, ну не 30%, как отсекать, условно говоря, некачественные запасные части. У нее есть сертификат.
1: Как аналог.
2: И, да, и мы даже нарвались на то, что как только мы начали с одними производителями разговаривать, запасных частей, и говорить, ну вот у вас не совсем качественные запасные части, у нас есть замечания с сервисов о том, что не подходят. Нам говорят, только попробуйте. Нет, даже не китайские. А только попробуйте нас ограничить. Потому что у нас разрешено, у нас есть сертификат. На каком основании вы признаете нашу запасную часть не соответствующий требованиям. И, с одной стороны, мы понимаем, что, наверное, нужно в этом смысле наводить порядок, но, наверное, все-таки это не задача страховщиков, это, наверное, надзорных органов, там, Роскачество, Росстандарт, которым нужно все-таки при сертификации запасных частей на транспортные средства или допуск определенных производителей запасных частей более трепетно к этому относиться. И вот когда запасная часть допущена на рынок российский, да ради бога, мы будем ее предлагать и ставить. Сейчас они все допущены.
1: У нас также любят вот эти все сводные реестры. Я думаю, почему нельзя сделать, вот насколько это сложно сделать, единый какой-то реестр сертифицированных аналогов?
2: Пожалуйста.
0: Да. Нет, невозможно. Ну, невозможно. Китайские запчасти их производят в больших количествах, 1 000 000 брендов. Наша идея была в том, чтобы обязать бренды, которые представлены на российском рынке, самим сертифицировать тех поставщиков, которые пытаются выйти на рынок. Ни страховщики, ни регулятор тем более, и ни дилеры не смогут это сделать. Очень большой спектр поставщиков, спектр брендов и качество этих поставщиков. Они все отличаются. А вот бренды, кто пришли в Россию, имеют в Китае очень большие штаты людей, кто может обеспечить качественный отбор поставщиков запасных частей на наш российский рынок.
1: Я тут вот впадаю просто в прекрасное. Да? Вот мы несколько лет слышали, давайте использовать аналоги, иначе ремонт станет неподъемным. Теперь получается, что обратно, слишком дешевые аналоги нельзя учитывать. И средняя стоимость запчастей, естественно, вырастает. В общем, мы сейчас признаем, что прежде вся экономия по этому поводу была фикцией какой-то, фиктивной.

0: Нет, почему? Ну, просто сейчас пытаемся найти баланс.
1: Кто?
0: Надзор, я считаю, надзорные органы все-таки не, правильно было сказано, не страховщики и не, значит, дилеры. Либо представительство, либо надзорные органы, должен быть баланс. Потому что за качество на сегодняшний момент сертификации допуска запасных частей на рынок все-таки отвечаем не мы. Если на рынке они продаются, эти запасные части, они используются в реальном обращении, то единственное, что может сделать Банк России, он это и сделал, он ограничил по стоимости. Он говорит, вот самое удобное для меня, совсем дешевые запасные части, это практически гарантия, что это, наверное, некачественная запасная часть. И он вставил ограничение 30%.
1: Поэтому, наверное, в вашем версии вашего нового справочника китайские запчасти для некоторых видов машин вы понижаете на 6%. Что это значит, узнаем уже после рекламы. Оставайтесь с нами.
2: В итоге.
3: Тут Женя Стогова. Вы знаете меня как обозревателя РБК и ведущую программы «Медиатренды». Помимо этого, у меня есть увлечение – скалолазание. И сейчас я обращу внимание на печальный антитренд. Новости о гибели людей во время восхождений появляются с пугающей частотой. Почему столько трагедий? У меня в эфире люди, которые не понаслышке знают горы и сами не раз поднимались на вершины. Вместе разберемся, как подготовиться к восхождению и как сделать его безопаснее.
2: «Медиатренды» с Женей Стоговой. Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде.
4: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала? Статус на потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
5: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов.

0: Голосов будущего. Каждый вторник в 16.10 на радио РБК.
1: РБК-тренды.
2: Ежегодно миллионы людей нуждаются в пересадке костной ткани, но создание персональных имплантов – процесс долгий, дорогой и не всегда успешный. Шведские ученые предложили альтернативу – универсальный бесклеточный каркас, который не вызывает отторжения и стимулирует ткани к самостоятельному обновлению. Этот метод активирует внутренние ресурсы пациента, запускает естественную регенерацию. Сейчас медицина стоит на пороге важного тренда – перехода от сложного штучного производства к масштабируемым методикам. Такой подход перестроит рынок имплантатов, сделает высокотехнологичную помощь доступной, а лечение тяжелых травм – быстрым и предсказуемым.

0: Реклама.
1: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
2: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
1: 6+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
4: Столица 15.33 с новостями Ася Касьянова. В Северском районе Кубани восстановили электроснабжение.

0: сентября. В Казахстане создана комиссия по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны, следует из распоряжения президента Касым-Жомарта Токаева. Главная цель работы ведомства – аудит финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений страны. В северо-западной части Пакистана произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек. Еще 30 получили ранения. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на экстренные службы. На месте происшествия работают спасатели. В Бангкоке объявили режим бедствия во всех 50 районах города из-за угрозы сильного наводнения, сообщает АФП. За последние двое суток в столице Таиланда выпало почти 300 миллиметров осадков. Власти сообщили, что вода уже подтопила дома и дороги вблизи городских каналов. По данным Ассоциации туроператоров России, отменена часть экскурсий, а спад уровня воды ожидается к 28-29 сентября. В АТОР при этом не получали тревожных звонков от организованных российских туристов. Больше новостей на сайте РБК.
1: Повтор программы.
2: Таманцев в итоге.
3: Да, мы продолжаем. У нас в студии я и все те же. Это господин Уфимцев, президент Российского союза автостраховщиков, и господин Ольховский, генеральный директор холдинга «Автодом». На чем мы остановились? На том, что Российский союз автостраховщиков уверен в том, что китайские машины сегодня действительно дешевле в ремонте, и значит, китайцев становится дешевле содержать.
4: Ну, по нашим оценкам, в новых справочниках цены выросли на все марки машин. Да, просто на какие-то на 1-2%, на какие-то на 15-20%. Конечно, европейские и японские автомобили, на них больше получился рост, на китайские автомобили, может быть, меньше. Но я бы не сказал, что китайские автомобили легче ремонтировать на сегодняшний момент. И те же элементы, которые кузовные там или другие используются для наиболее массового ремонта, но они такие же, мне кажется, по затратам, как и по обычным стандартным автомобилям. Ну, не берем премиум-класс.
3: Евгеньевич, вот это важный момент. То есть понижение стоимости ремонта в справочнике ни на один бренд нет. И если информация эта появляется в интернете, то это неверный подсчет.
4: То есть это выборка на какие-то отдельные узлы и агрегаты. Понятно, что у марки, может быть, там крылья, капот, там, условно говоря, да, чуть снизились, но зато на стекла, там, на оптику повысились. Мы считаем совокупно среднюю величину вот этого портфеля запасных частей по автомобилю. Так вот, на марке китайского производства среднее снижение не произошло. Может, какой-то 1-2 элемента, там, я не знаю, там 10 элементов снизилось, но большинство элементов по ним увеличилось.
3: Знаете, а подгоняется под статистику. Более половины автовладельцев автомобилей китайских не столкнулись с техническими неисправностями в зимний период этого года. 35% автомобилей китайских марок не старше 3 лет ни разу вообще владельцы не обращались за ремонтом, что на 15% больше, чем год назад. И для владельцев, затративших на ремонт менее 20 тысяч рублей, доля эта выросла с 27 до 35%. То есть ситуация с китайцами начинает налаживаться и по запчастям, и по ресурсу?
5: И да, и нет. Потому что ситуация, она дифференцирована от бренда. Кто-то смог наладить поставки запчастей, имеет склады в Российской Федерации и готов обеспечить определенный сервисный уровень поставки запчастей не хуже, чем было у европейцев. Кто-то все равно еще имеет проблемы с логистикой, с наличием запчастей здесь, и, безусловно...
3: Можно я уточню вот сразу, Андрей Сергеевич, с какими брендами, если вот вы имеете такую информацию, налаживается кое-как поставка запчастей? С теми, которые постепенно локализуются на территории России? Или которые здесь представлены просто официально, но не имеют здесь ни собственных производств, ни сборки какой-то, да, отверточной?
5: Конечно, с теми, кто уже пытается собирать в России. Безусловно, к ним идут машинокомплекты, в том числе и запасные части. У них работают большие команды по логистике и по поставке запасных частей, поэтому у них ситуация более комфортная. Но далее, как работает вот последнее плечо до дилера, это, конечно, тоже вопрос. И там бывают проблемы. Но в целом ситуация лучше у них, чем те бренды, которые только дистрибьюторы и везут прямым импортом в Россию автомобили и уже здесь продают. Вторая проблема – это сменяемость моделей, которая у китайцев идет невероятными темпами. Ну, мне кажется, скоро они уже обгонят Apple по скорости замены моделей. Каждый год будет выходить новая модель.

0: Гнутые причем?
1: Разная модель, и мы будем видеть в один год одну модель, на следующий год ее не будет, будет новая модель, и, соответственно, что происходит? Меняется на 50-60% артикулы запчастей. Это нужно дистрибьютору поддерживать громаднейшие объемы складов. Склады стоят инвестиций, инвестиции стоят денег. Соответственно, стоимость запасных частей будет расти. Это очевидный факт.
2: Да, либо будем ремонтировать колеса, возить.
0: Своими иероглифами там нумеруется. Нужно бы этот иероглиф срисовать. Потом бы... Я прошу прощения.
2: Нет, ну, я говорю, либо будем ремонтировать с колес, для этого нужны поставки, поэтому, конечно, 30 дней срока вот по китайцам, по таким, как раз и бьет. Может быть, у него запчасти-то и есть, но пока ты с Китая привезешь, потому что здесь нет склада, к сожалению, любой срок ремонта там выйдет. Поэтому я вот согласен, мы много делали инициатив по изменению ремонта, и думаю, что как раз, наверное, складов в ближайшее время у нас не будет большого количества. Надо трансформировать систему ремонта, я имею в виду по ОСАГО, там, да, для того, чтобы срок был
0: мере,
2: больше.
0: Хорошо бы не те, которые есть, и которые мы привыкли делать, естественно, да.
2: Да, поэтому, но китайцы, конечно, массовые, но все-таки большую часть парка составляют отечественные автомобили, старые европейские автомобили. Вот, по ним на сегодняшний момент запасные части поставляются, и некоторые локализованные здесь запасные части, ну, а для отечественных так вообще здесь производятся запасные части. Мы наблюдаем, в принципе, в достаточном количестве. И вот, например, по отечественным запасным частям мы видим достаточно хорошую ситуацию на сегодняшний момент в части ремонта.
0: Заканчивая этот блок, Андрей Сергеевич, что сегодня больше всего дорожает? Детали, работа, логистика, кузовной ремонт в сервисе. Какой процент стоимости, допустим, ремонта? Это сама деталь, сколько работала?
1: Или это... Дорожает то и другое, безусловно, потому что стоимость жизни растет, механиков не становится больше, особенности квалифицированных механиков, но при этом в любом заказ-наряде, как правило, 80-85% это стоимость запасных частей. Работа в заказ-нарядах это 15-20%. Поэтому, конечно, задача любого предприятия удерживать квалифицированный персонал, потому что это очень важно.
0: Нормы часы механиков тоже дорожают?
1: Конечно, дорожают, потому что каждый механик хочет жить лучше, так и есть. И он выбирает, куда пойти работать. При этом механики, как правило, работают посменно, 2 через 2, 3 через 3 и так далее. При этом, отработав у какой-то компании, у дилера, 2 дня он идет, остальные 2 дня дорабатывает у кого-то еще. Это правда.
0: Молодежи много в этом сегменте. Раньше, я помню, сервис был лакомым куском для молодого человека.
1: Мы с удовольствием приглашаем молодых ребят, учим, обучаем, но большая часть хочет быть блогерами. Это тоже очевидный факт сегодня, который мы видим из тех людей, кто приходит.
0: Ну что, ждет ли автомобилистов заметное удорожание все-таки сервисного обслуживания дальше машин у дилеров, дальше в этом году дальше прогнозируете рост стоимости дальнейший?
1: Мы прогнозируем рост стоимости, безусловно, в определенные сезоны. Это зимний период, когда потребность кузовных элементов гораздо выше, чем в летний период. Мы к этому тоже готовимся, но все равно курс валюты определяет стоимость конечного заказ-наряда. Потому что запасные части, в особенности для иностранных машин, это все равно поставляемые запасные части за пределами и за пределов России. И очень важен курс валюты.
2: Ну, я здесь соглашусь, мы уже начали формировать, собирать, то есть, как только мы сделали справочник и запустили, у нас уже идет сборка, так скажем, запасных частей, стоимости их там, да, по новым справочникам. Мы действительно увидели, что то колебание, которое произошло, курса, которое было за летние месяцы, оно уже начинает сказываться на стоимость запасных частей. Да, они поползли вверх, потому что они очень часто привозные, вот, и, соответственно, влияние, наверное, на декабрьскую версию запасных частей, которые будут делать Российский союз автостраховщиков, если курс останется на этом же уровне, вот 84 там, рубля, будет то уже скажется, да.
0: Будет повышаться?
2: Да.
0: Будет повышаться здесь, будет повышаться там, и будет, наверное, повышаться самое, как бы, главное для клиента. А еще и потому, что страховщики терпят убытки, действительно. Страховая отрасль в части ОСАГО на грани краха. Насколько соответствует действительности вот эта оценка ситуации, которую я тоже читаю в пабликах, и не лежит ли она в плоскости «страховщики снова плачут»?
2: Ну, давайте так, не краха, а кризиса. Это все-таки две разные вещи. Крах, мне кажется, уже самая крайняя точка. Кризис действительно определенный есть, потому что итоги первого квартала, ну, может быть, погода.

0: Одно условие, в том числе такие аномальные, сказались в этом году. Они привели к тому, что страховщики совокупно получили больше 100% уровень убыточности. И выплаты в 41 регионе у нас превышали сборы. То есть страховая компания пока себе работала в минус, что, конечно, приводило к сложным, серьезным последствиям. У нас спас перестраховочный пул, который выравнивает убыточность между регионами, когда хорошие регионы, как говорится, поддержали плохие. Но кризис есть. И, на наш взгляд, на сегодняшний момент как раз задача страхового сообщества. Мы очень активно работаем с регионами. В этих проблемных регионах ситуацию так
1: погасить. Какой процентный разброс? Ну, плохие, хорошие.
0: Ну, вот выясни. Пополам получилось. 41 регион из 86 регионов, которые есть. 41 регион, те, которые ушли у нас в минус для страховых компаний. Раньше была проблема такая, что у нас в красной зоне были в основном такие, ну, небольшие регионы, которые, может быть, не столь автомобильные. Когда ты имеешь там в ряде республик Кавказа убыток, то это не было сильно смертельно. Но когда у нас начали очень крупные регионы, как, например, Новосибирск, уходить в минус, там, да, Владивосток, где большое количество автомобилей, то, конечно, это по кассе для страховых компаний сыграло очень серьезную роль. Но хочу сказать, что мы очень активно, начиная с весны этого года, с региональными властями, вот в этих регионах проводим там рабочие группы, региональные такие рабочие, определяемся с проблемами, что нужно изменить для того, чтобы ситуация поменялась. Мне кажется, это позволит из кризиса выйти страховым компаниям, ситуацию улучшить. Ну и опять же, еще раз говорю, реформа нужна ремонта, потому что мы считаем, что лучше машину ремонтировать.
1: Вы слышали вчера, кстати, аплодисменты страховщикам? Я сейчас сначала статистика. В первом квартале 2026 года коэффициент убыточности ОСАГО составил, знаете, 98%. Это данные Центробанка. Показатель, правда, включает в себя не только выплаты, но и резервы, расходы на урегулирование. Чистая прибыль всего страхового рынка за первое полугодие снизилась почти на треть, до примерно 206,5 миллиардов рублей. Я не понимаю, зачем, каким образом Мишустина заставили вас отметить. Я не понимаю, почему он вчера говорил, что...
0: Потому что там еще есть одна цифра очень важная. Дело в том, что по итогам 6 месяцев количество жалоб на страховые компании, по данным Центрального банка, упало на 9%. То есть страховые компании модернизируются, конкуренция позволяет более эффективно работать. Но на сегодняшний момент, с одной стороны, мы видим, что даже несмотря на увеличение существенной средней выплаты, вот, страховые компании стараются удерживать на приемлемом уровне страховой взнос, они не сильно растут. И самое главное, жалобы падают. 9% снижения жалоб, я считаю, это хороший показатель, поэтому, наверное, и глава правительства отметил страховое сообщество как достаточно хорошую отрасль, в которой пытаются находить баланс между экономикой и проблемами людей.
1: Это потому что Ольховский больше берет в ремонт, каким-то образом крутится, вертится, чтобы найти запчасти. Ну, давайте вот в сумме, еще раз я на вас нажму, в сумме, если все собрать по поводу ситуации ОСАГО, страховщики будут все-таки переносить в тариф накопившуюся и убыточность, и стоимость, увеличение стоимости ремонта?
0: Часть, да. Но часть, мы надеемся, все-таки мы исправим ситуацию, мы продолжаем с регионами исправлять, чтобы те 41 проблемный регион не требовали с хороших регионов изменения стоимости полиса.
1: Плюс 8%, да, я так понимаю, по году, да, вырастет стоимость ОСАГО, да, мы с вами сказали, плюс 8 где-то в среднем.
0: Плюс 8 вырастет, но это будет, опять же, среднее. Вот я не
1: люблю
0: среднее.
1: Будет ежегодный прирост?
0: Нет, я не думаю, что на следующий год будет такого скачка, если не подскочит курс валюты, который влияет на запасные части.
1: Верите, Андрей Сергеевич?
2: Для того, чтобы, в принципе, поднять, я думаю, что 8% достаточно. Но если мы хотим все-таки делать качественный сервис у дилеров, хотя бы не 5%, как сегодня происходит, а 50 или 60% нужно поднимать значительно больше. Не сможет дилер по таким расценкам делать качественный ремонт.
1: Подождите, уточните, 50% поднимать что? Стоимость полиса ОСАГО?
2: Возможно, да. Но он должен быть реальный полис, который обеспечивается ремонтом у дилера. Но мы не понимаем, как ставятся какие запчасти у каких-то сервисных станций, которые не могут подтвердить качество запасных частей. А эти же машины у нас на дорогах. Почему у нас одна машина едет гарантированно безопасно, а другая машина непонятно как?
1: Потому что камеры не работают. Есть полис? Нет полиса. Вот Уфимцев обещал уже, что 2 года назад. Сейчас все заработает, сейчас будет. Почему нет камеры, которая вычисляет до сих пор?
0: Ну, я очень надеюсь, что они все-таки заработают.
1: В этом году? В следующем?
0: Я думаю, что в этом году, как и было по поручению президента, информационная система ГИБДД

0: будет поставлен и начнет использоваться, ну, не сразу для проверки камер, а для того, чтобы тестировать и начинать работать. Поэтому надеюсь, что запуск этой новой информационной системы, где есть прям наш модуль по проверке наличия или отсутствия полиса ОСАГО, он тоже там в ней устанавливается, да, нужна там сертификация, проверка, технические стороны, которые для всей России. Но то, что система, как мы знаем, действительно будет запущена, это уже точно, и, конечно, надеюсь, что в следующем году уже она будет работать.
1: Андрей Алексеевич, понимаете, плюс 50% на мой... это все равно, что отпустить тарифы в свободное плавание тарифа класса.
2: Ну, тут вопрос, что мы хотим получить? Мы хотим получить поднятие для галочки, или мы хотим реально сделать изменения, чтобы машины ремонтировались качественно? Нужно выбрать, вам шашечки или ехать. Это непростой вопрос, но он должен быть решен когда-то. Можно идти 5 лет, каждый год повышать, либо один раз принять правильное решение и повысить до требуемого уровня. Мы же, как открытая книга, готовы обсуждать расценки, запчасти и прочие вещи со всем рынком, со страховыми компаниями, с Банком России, с другими регуляторами. Ну, это же правильная вещь, чтобы машины были безопасны на дороге. Скоро появятся роботизированные машины, и это будет вообще другая эпоха. Мы это перестаем их контролировать. Мало того, что мы перестаем контролировать...
0: А закон уже на выходе, да, закон уже на выходе. Уже скоро начнут эксплуатироваться реально беспилотные транспортные средства, которые действительно по-другому будут эксплуатироваться и ремонтироваться, может быть.
1: Если на дороге кто-то будет сидеть сверху на Яндекс, вот это вот доставки будет.
2: Никто не будет сидеть. Машина будет как некий снаряд ехать по дороге бесконтрольно с непонятно какими запчастями. Вот о чем я хочу сказать. И нужно сегодня уже делать шаги к тому, чтобы поменять подход. Ремонт должен быть качественный. Должен быть кто-то, кто верифицирует этот ремонт, верифицирует запчасти.
1: Тогда может вообще ОСАГО отменить, оставить только каско?
0: Нет, я думаю, что должен быть баланс. Смотрите, ОСАГО все-таки обязательный вид страхования, в нем есть социальная составляющая. Тоже очень важно. Потому что разные автовладельцы, которые ездят, ну, представьте, каска – это защита своего автомобиля, а ОСАГО – это ты попал в чью-то другую машину. То есть у тебя твой уровень благосостояния позволяет иметь не очень дорогой автомобиль. А попасть толку, ты можешь в очень дорогой.
1: Что толку, если отремонтировать? Поэтому... По ОСАГО его не могу
0: практически. Ну, свой там 15-летний автомобиль можно отремонтировать.
1: Если я превышаю лимит, что дальше? Я с кого?
0: С виновника.
2: Где? С виновника. Потерпевший идет в суд.
1: Суд.
2: И взыскивает вас через суд. Это обычная процедура, которая может занимать там 3 месяца, 6 месяцев, может и годы.
0: Да. И по нашей статистике в первый год взыскание с виновника вот этих сверхлимитных не превышает по деньгам не более 9%. 10% только удается отсуживать. Поэтому, вот, например, может быть, сейчас не стоит изменять какие-то подходы, но, может быть, поменять лимит, вот это 400 тысяч, увеличить до 1 миллиона для того, чтобы хотя бы для людей убрать эту вот необходимость порочную, идти в суд и разбираться на остаток вот этого своего ремонта с виновником, когда тебе не хватило 400 тысяч. Поэтому сейчас есть инициативы, может быть, рассмотреть действительно поднятие лимитов по жизни и здоровью до 2 миллионов рублей, а лимитов по, мы называем, железу, да, по имуществу, до 1 миллиона рублей. И это было бы первым этапом все-таки не шоковой такой корректировкой тарифов, а вот таким первым этапом для того, чтобы все-таки начать двигаться в нужном направлении.
1: Ну, почему по жизни и здоровью? Можно легко повысить сейчас по железу, который, в принципе, то же самое жизни и здоровье, это невозможно
0: на
1: сделать.
0: 100 ДТП только 10 с поврежденным, значит, повреждением жизни и здоровья. То есть 90% ДТП – это чисто имущественные ДТП, когда бампер, крыло, там, то есть железо пострадало. И только 10%, ну, чуть больше по статистике, там 12, это те, когда в результате ДТП пострадала жизнь и здоровье. Поэтому цена увеличения лимитов по жизни и здоровью, она несколько отличается от лимитов по железу, так называемому.
1: Нужно как-то резюмировать, наверное, наш разговор. Андрей Сергеевич, что нужно, что необходимо, чтобы спокойно ремонтировались машины за адекватные деньги? Ну, понятно, что чисто риторически сейчас будет вопрос, но тем не менее.
2: Если сказать в двух словах, наверное, нужно все-таки взглянуть заново и почаще смотреть на коррекцию стоимости запасных частей, потому что все-таки запасные части, которые приобретает сервисная станция, должны быть как минимум безопасны. И здесь как раз вопрос коррекции справочника запчастей в более, наверное, частых итерациях и проверка того перечня запчастей, которые находятся в минимальной цене на предмет реальности поставки. Тогда, возможно, все выровняется, и будет понятно, что эта цена запчасти, которую может приобрести дилер, в целом она более-менее безопасна, ее можно установить.
1: Ну и, наверное, нужно понять, да, насколько мы готовы к персональному ОСАГО, где водитель платит именно за свой риск. Это, по-моему, то, о чем вы говорили.
0: Нет, мы все-таки за автомобиль. Легче проверять. То есть, с одной стороны, вроде бы, когда ты покупаешь полис чисто для себя, казалось бы, для автовладельца, у которого там одна машина, это хорошо, удобно там, да, и прочее, но проверять наличие полиса всегда, и все страны к этому приходят, выгодно по автомобилю.
1: Я благодарю вас за этот разговор, благодарю нашего зрителя и слушателя за то, что были с нами сегодня. Спасибо,
0: Антон. Спасибо.
1: Спасибо. Я благодарю. Спасибо. Спасибо еще.
0: Может, опять что-то поменяется?
1: Да, может быть, да.
0: Может, как с БПЛА что-нибудь застрахуют.
3: Таманцев в итоге. На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Самое ожидаемое для меня событие этой недели – 7-я Московская неделя моды. Событие, которое лишний раз доказывает, что мода не существует в изоляции. На этот раз здесь собрались представители 15 стран. Свои коллекции показывают дизайнеры из Казахстана, Китая и Турции. Но мне особенно интересно наблюдать за развитием российских марок и тем, как их вещи оживают на подиуме. Например, в финальный день 1 октября пройдет показ Виктории Андриановой. После долгого перерыва дизайнер не просто вернется на подиум, а устроит настоящий перформанс. В финале шоу прямо на модели трансформируют свою фирменную рубашку. Что глобально Московская неделя моды значит для индустрии, узнала у Юрати Граускайте, основателя журнала «Ю-Магазин» и члена экспертного совета «Московской недели моды».
5: А показ – это всегда центральная часть на любой неделе моды, Московской неделе в особенности, когда становится таким самым эффективным маркетинговым инструментом для бренда. Он дает охват, внимание, звездность, охват, сопоставимый с полугодом по факту продвижения, сопутствующей программе показа. Еще дополнительно две программы «Маркет» и «Шоурум» превращают это внимание в продажи и оптовые заказы. Спрос и интерес после Московской недели моды заставляют бренды расширять свои производства и нанимать больше людей. И участие по факту конвертируется в рабочие места, что очень важно в текущих условиях развития индустрии моды, и загрузку российских фабрик. Для региональных брендов Московская неделя моды стала такой точкой входа в столичный и федеральный ритейл, когда предоставляются к услугам концепт-сторы, мультибрендовые пространства, собственные шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.
4: Кроме того, в рамках недели традиционно проходит международный форум БРИКС в Заряде. Международные эксперты обсуждают новые тренды, как привлечь инвестиции, роли традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных тканей. Неделя проходит до 1 октября включительно в Манеже и становится площадкой, где можно показать себя, найти партнеров и новые возможности. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
6: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
7: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
8: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
6: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
9: Что это было?
6: В эфире.
9: основатель Amazon Джефф Безос как-то сказал: ваш бренд – это то, что люди говорят о вас, когда вас нет в комнате. Вот как вы понимаете, что такой личный бренд и из чего он складывается?
10: В целом я могу согласиться. Профессионалы начнут сегодня дискутировать, а в чем разница между брендом, репутацией и так далее. В целом это, конечно же, мгновенная реакция на упоминание человека. Равно как и мгновенное упоминание, реакция внутри тебя на упоминание бренда, товара или услуги. Вот мы говорим условно «Аэрофлот», и у вас в голове сразу возникает какая-то реакция на это. Она может быть положительная, она может быть отрицательная, в зависимости от личного опыта и так далее. То же самое с людьми.
6: Писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.
11: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
3: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
12: 4 часа дня с новостями Ася Касьянова. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил надежду на взаимовыгодное решение по компании «Нефтяная индустрия Сербии». Совместное российско-сербское предприятие находится под санкциями США и запросило продление лицензии после 30 сентября. Ранее американский Минфин разрешал продлить срок для продажи контрольного пакета акций «Газпромнефти» венгерской компании «МОЛ». В Литве решили набрать резерв из 100 тысяч человек на случай мобилизации, заявил глава Национального центра управления кризисами, передает ЛРТ. В этот список войдут чиновники, врачи, инженеры, IT-специалисты и энергетики. Они обязаны продолжить свою работу при возможной мобилизации. Одновременно с этим Литва и Польша сейчас готовят совместный трансграничный план эвакуации населения, добавляет издание. Режим чрезвычайной ситуации введен в Азове Ростовской области из-за атаки дронов. По сообщению городской администрации, в результате падения беспилотников повреждены многоквартирные частные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. Власти города эвакуировали жильцов поврежденных домов, их направили в пункты временного размещения. Бывший футболист сборной России Дмитрий Кириченко стал главным тренером футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщила пресс-служба команды. Контракт с ним рассчитан на 2 года. Кириченко сменил на посту испанца Джонатана Альбу, соглашение с которым клуб расторг 24 сентября. В Красноярске из-за опасности встретить медведей временно закрыли самую длинную в России лестницу – Торгашинскую. Как сообщает администрация города, по этой же причине приостановил работу Национальный парк «Красноярские столбы». Больше новостей на сайте РБК.
13: Кстати, россияне стали скупать отпугивателей медведей. Спрос на такие товары на маркетплейсах всего за несколько месяцев вырос на 228%. Все подробности в дальнейшем эфире радио РБК. Еще в этом часе поговорим о том, что в России резко выросло число дел о банкротстве строительных компаний. Разбираемся, в чем причина и как это отразится на рынке недвижимости. 16:02 в Москве. У микрофона Ирина Савельева. Минэнерго предложила рассмотреть применение механизма внешнего управления к активам оператора сети АЗС «Трасса». Этот порядок предусмотрен новым указом президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Разбираться будем во всех деталях прямо сейчас. О предложении ведомства РБК сообщили два источника, знакомых с его содержанием. По словам одного из них, письмо было направлено еще до задержания топ-менеджеров и совладельцев Евротранс, управляющего сетью АЗС-трасса, по обвинению в хищении топлива при поставках для полиции Подмосковья. По словам одного из источников РБК, предложение Минэнерго аргументировалось необходимостью обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры и мощности по хранению нефтепродуктов. Если предложение примут, это будет первый случай применения соответствующего указа президента. А что ждет саму сеть АЗС, будем разбираться вместе с партнером юридической компании GRM Сергеем Новиковым. Он присоединяется к нашему эфиру. Сергей, здравствуйте. Как вы думаете, как вы оцениваете вероятность того, что предложение Минфина по этому поводу примут?
14: Добрый день. Действительно, очень интересная интерпретация закона номер 604, указа номер 604 от 24 августа 2026 года. Потому что, собственно говоря, изначально этот указ был воспринят как некий инструмент приватизации, национализации. А вот видите, вот мы сейчас сталкиваемся с тем, что этот указ, первое его распределение, первое его использование будет в отношении актива, который, будем так говорить, находится в не очень хорошем финансовом положении. Мы с вами знаем о том, что есть дефолт по облигациям компании, есть требования со стороны банков, есть заявление о намерениях признать компанию банкротом. Они не рассмотрены судом, то есть заявления о признании компании банкротом еще не поданы, но факт в том, что компания находится в очень плохом финансовом состоянии, это совершенно очевидный факт. И один из постулатов этого указа на 604 о том, что деятельность компании, которая передается под временное управление, должна осуществляться за счет доходов самого объекта. И по факту мы сейчас сталкиваемся с некой коллизией о том, что, собственно говоря, объекты нужно эксплуатировать, и объекты нужно сохранять, но как вот насчет доходов этого объекта, это очень большой вопрос. И поэтому это предложение, с одной стороны, оно имеет совершенно очевидно здравый смысл, здравое содержание, вот, но с другой стороны, вот то лицо, которое будет управлять этой компанией, будет изыскивать доходы на содержание этого объекта, это очень большой вопрос.
13: Сергей, а как будет выглядеть процедура передачи под временное управление? Это какие-то стандартные параметры? И кто может получить контроль над АЗС-трасса?
14: Ну, смотрите, здесь у нас с вами очень много примеров о том, каким образом вводится подобие временного управления по различным бизнесам, которые мы видим. Да, вот недавний пример – это компания Nestlé, Lehman Pro. Вот, поэтому, собственно говоря, вы принимаете решение о передаче управления некому лицу, это либо коммерческая структура, либо это Росимущество, где, собственно говоря, принимаете решение, кто конкретно будет возглавить исполнительный орган, и, соответственно, будет осуществлять оперативное управление компанией.
13: А что значит для бренда эта процедура? Что будет с ценами на нефть, на топливо, да, на АЗС самих? Это как-то поменяется?
14: Вы знаете, нет, по большому счету смысл временного управления – это контроль за тем, что происходит внутри компании. И направление денежных потоков где вот в соответствии с указом выявлены нарушения. То есть если мы понимаем, что там та или иная компания у нас с вами плохо заботится о своей безопасности, соответственно, как-то усиливается капитальное вложение в эту область, да, перераспределяются денежные потоки. А вот здесь, да, собственно говоря, мы понимаем, что сейчас фактически мы видим об этом каждый день, что бизнес трассы, он практически сжимается, он практически равен нулю. Да, есть продажи дизельного топлива, но продажи бензина, которые раньше были превалирующими в бизнесе, и продажи на АЗС сопутствующих товаров, они сейчас практически равны нулю, заправки пустые стоят. Вот, поэтому, соответственно, из каких источников будет производиться поддержание деятельности компании и сохранность этой компании. Это вот большой вопрос.
13: Сергей, как вы думаете, стоит ли напрячься другим частным сетям АЗС в России, или это такой единичный случай?
14: Я думаю, что абсолютно не стоит напрягаться иным розничным сетям АЗС в России. Почему? Потому что, в принципе, здесь ситуация, она, будем так говорить, то, что компания находится в плачевном состоянии, не сегодня-завтра ее ожидает процедура банкротства, и внешнее управление со стороны, то, что предлагает государство, это некая попытка разобраться, что происходит. И мы знаем с вами, что очень много частных инвесторов находится в пуле компаний. Вот, и поэтому это некая такая возможность как-то очень, очень красиво выйти из этой сложной ситуации.
13: Благодарю вас за разъяснение. Сергей Новиков, партнер юридической компании GRM, был в прямом эфире радио РБК. Мы направили запросы в аппарат правительства, аппараты первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака, а также в пресс-службу Минэнерго и Евротранс. И напомню, что в начале сентября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о выявлении хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку полиции.

0: экономика ущерба превышает 100 миллионов рублей. А по делу проходит глава Совета директоров Евротранса Игорь Мартышов, его заместители, член Совета директоров компании, а также сотрудники подмосковного главка полиции. Суд арестовал фигурантов и предъявил им обвинение в растрате в особо крупном размере. Через минуту 20 будем выяснять причины резкого роста дел о банкротстве строительных компаний.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
2: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: 16:10, точное московское время. У микрофона Ирина Савельева и к другим темам этой недели. В России резко выросло число дел о банкротстве строительных компаний. Согласно исследованию «Контрфокуса», с июня к началу сентября их число выросло на треть и перевалило за 1000. При этом дела о банкротстве компаний еще не означают такого же количества проблемных жилых домов. Риски для покупателей зависят от конкретного проекта и способа расчетов. Самые заметные проблемы в регионах – Казани, Челябинске, Сургут, Перми, Красноярске и Новосибирске. Вместе с ростом числа банкротств снижаются и масштабы девелоперских проектов. Об этом рассказала эксперт по ускорению и повышению прибыльности девелопмента, руководитель компании BIMPRO Анна Смородина.
5: Да, действительно, такая проблема существует, она по всей России существует. Мы наблюдаем за этим, и застройщики, те, которые раньше чувствовали себя комфортно, они тоже сокращают расходы, используют типизацию. И для того, чтобы сэкономить в первую очередь, но в то же время не ухудшить качество. Мы видим действительно региональные проблемы по повышению уровня банкротства строительных компаний. И также видим сильное падение объемов девелопмента буквально в десятки раз. То есть те проекты, которые раньше были в масштабах миллионов квадратных метров, сейчас сокращаются вплоть до 70-100 тысяч квадратных метров, а некоторые компании вовсе не могут продолжить строительство.
0: Основные причины банкротств, которые называют участники отрасли, это дорогие кредиты, недостаточные продажи и увеличение затрат. Пока деньги не станут дешевле, говорить о росте строительства нельзя, говорит вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Вячеслав Семененко.
6: Все эти факторы – это из-за стоимости денег. Стоимость денег на строительство, стоимость денег высокая для ипотечного кредитования и стоимость денег, которая ведет к росту себестоимости. Все эти факторы из-за стоимости денег. Сегодня у нас сложилась ситуация, когда устойчивая экономическая ситуация в больших городах. Там Москва, Петербург. Но вы сейчас назвали города, которые до этого были устойчивы. Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск. Это очень плохо. Это очень сильные города были по девелопменту. Это означает, что они уже не выдерживают. Я вам скажу по своему опыту, что экономика Калининградской области, не самые элитные проекты в Петербурге, на грани экономики. Экономика на грани.
0: Уже с 1 октября в России начнут действовать новые параметры семейной ипотеки. Самые низкие ставки будут доступны только семьям с 5 детьми. Это 2% во всех регионах России и 4% для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А для семей с одним ребенком в столичных регионах ставка составит 12% годовых, в остальных субъектах 10%. Эти изменения приведут к охлаждению спроса на новостройки, считает экономист, завкафедрой ипотечного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета Александр Цыганов.
7: Нужно ждать некоторой просадки спроса в ближайшие месяцы, хотя бы по той простой причине, что когда мы ждали летом изменений, уже в сентябре знали, что изменения будут. Ну, а определенным образом спрос был заемный из периода октября октября-ноября, может, и декабря, когда люди торопились получить ипотечный кредит на тех условиях, которые были ранее. Поэтому сейчас неизбежно какая-то часть спроса уйдет. Плюс к этому, ну, условия меняются. Где-то растут суммы, где-то растут ставки, где-то становятся приятнее условия для индивидуального строительства. Очевидным образом может поменяться спрос и с тем, что на вторичную недвижимость подключат.
0: Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее на этой неделе сообщил, что ввод жилья сократился на 14% за год, но снижение произошло в основном не в многоквартирных домах, а в сегменте индивидуального жилищного строительства. Ну а по мнению риэлторов, на которых ссылается издание «Ридус», не стоит ждать скидок на жилье за счет того, что часть семей не сможет позволить себе семейную ипотеку. Вторичное жилье растет в цене, а цены на новостройки серьезно не снижаются. Поэтому, возможно, переориентация потенциальных покупателей на загородный рынок. Там семейная ипотека для всех регионов едина, 6% годовых. Особенно это актуально для семей с двумя-тремя детьми. В Минпромторге утвердили тарифы технологического сбора на электронику. Главный фактор для итоговой суммы – это легальный статус устройства в системе государственной маркировки. Для техники с подтвержденными данными сбор будет ощутимо ниже. Так, базовый тариф за ноутбуки и планшеты составит 746 рублей, а за смартфоны – 373. Однако реальные ставки будут различаться. За ноутбук с подтвержденной моделью и товарным знаком сбор составит 500 рублей. А без них ставка подскочит почти до 1000. За смартфон с внесенными в систему данными придется заплатить 250 рублей, тогда как без записи в реестре сумма вырастет до почти 500 рублей. Власти пытаются закрыть дефицит средств на субсидии для микроэлектроники. Но расчеты строились на стабильном спросе, а рынок гаджетов стремительно падает, рассказал в эфире в беседе с Александром Ляпиным и Анной Забродой ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
8: Честным знаком мало кто пользуется, потому что у нас две параллельных экономики. У нас есть официальная экономика с компаниями, которые платят налоги, участвуют в честном знаке и так далее. И есть серый рынок, де-факто контрабанда, где цена товаров на 30-35% ниже. У нас есть маркетплейсы, которые из этого извлекают прибыль. Де-факто все на это упорно закрывают глаза.
9: Это такое стимулирование все-таки наносить эту маркировку и выйти из теневого сектора.
8: Скорее, те, кто наносит маркировку сегодня, от этого откажутся и откажутся платить технологический сбор, уйдут как раз-таки в тень, перестанут быть легальными. Ну, в первую очередь, это компании средней руки или небольшие в регионах, и сегодня к этому рынок активно толкают, по сути.
9: Что касается цен, вот эти 250-500 рублей, там, если мы про смартфон говорим, да, в среднем, так прям напрямую и перенесется?
8: Цена вырастет не на сумму технологического сбора, ее смело можно умножать минимум на 2, потому что технологический сбор собирается изначально, то есть вам нужно еще до того, как вы товар начали продавать, оплатить технологический сбор. То есть надо взять условно деньги в банке, за них заплатить высокий процент и связать эти деньги при падающем рынке электроники, смартфонов, планшетов, ноутбуков, чего угодно. Это достаточно большие суммы, поэтому мы видим минимум удвоение этой суммы, то есть в среднем.
9: Я, знаете, обратила внимание, есть графа «прочие телефонные аппараты». Сразу почему-то представляется образ такого ретро-дискового телефона. Всплывает вопрос, а кто вообще покупает старые аппараты? Но тут любопытная была новость, что в марте в России резко выросли продажи обычных стационарных телефонов в рамках госзакупок. То есть получается, что в этом смысле бюджет заплатит техсбор?
8: Бюджет в любом случае заплатит техсбор, потому что у нас всего сегодня технологический сбор распространяется на, в том числе, российский бизнес, российских производителей, российские компании. Вообще, сама суть природы этого сбора, она очень простая. Государство давало деньги российским компаниям из бюджета для того, чтобы они развивали микроэлектронику в том или ином виде. Это длинные, большие проекты, в которые десятки миллиардов рублей инвестировались. При дефиците бюджета деньги исчезли, и, по сути, поддержка этих проектов, вот Минпромторг нашел, каким образом их поддерживать. Но это при этом бьет по всем российским производителям, в том числе, потому что что вы сначала должны заплатить за свою продукцию, вот то, что попало сейчас в этот список. И дальше уже, возможно, вам помогут, если у вас есть какие-то преференции. Если нет, то вы просто платите наравне, как зарубежные компании, вы отдаете эти деньги.
10: Эльдар, а вот эта мера, она поможет?
8: Вы знаете, оценки изначально, они подгонялись под те деньги, которые нужно было собрать для субсидирования как раз-таки проектов. И они исходили из того, что рынок будет плюс-минус, ну, там, рынок смартфонов, например, будет примерно одинаковый. То есть он не будет падать год к году. У нас полномасштабный кризис в мире, цены растут, и если мы говорим про смартфоны, ноутбуки, в этом году цены уже на новые модели выросли на 35-40%. Мы закроем этот год в России 20-20,5 миллионов смартфонов, то есть минус 2 миллиона смартфонов к предыдущему году. И следующий год, если оптимистично оценивать, это минус 2 миллиона смартфонов при росте средней цены. То есть государство недополучает налоги. Технологический сбор даже на момент запуска уже сейчас пересмотрен, то есть это даже не процент от стоимости устройства, что было бы логичным, как изначально предполагалось. И он не закроет, скажем так, те потребности, которые есть сегодня у государства.
0: Изначально техносбор ждали в сентябре, но бизнес добился отсрочки на 3 месяца. В итоге финансирование технологического суверенитета начнется с 1 декабря 2026 года, как раз в преддверии новогоднего спроса. Шестнадцать часов и почти 20 минут. В Москве, в Красноярске в субботу из-за медведей закрыли самую длинную лестницу в России. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Национальный парк «Красноярские столбы» тоже временно приостановил работу из-за выхода хищников. Россияне на этом фоне массово скупают отпугиватели медведей. Спрос на такие товары на маркетплейсах всего за несколько месяцев вырос на 228%. Об этом редакция «Радио РБК» рассказали представители Wildberries. Осень 2026 года стала действительно рекордной по числу нападений бурых медведей на людей в России. Только за последние недели жертвами хищников стали как минимум 11 человек. В нескольких регионах введен режим повышенной готовности, закрыты туристические маршруты, усилены бригады охотников. Помогают ли перцовые баллончики и петарды отпугивать медведей, разбиралась Лиза Майнгард.
11: Что покупают? Это перцовые аэрозоли, сигнальные ракеты, фальшфейры, это такие сигнальные факелы с ярким пламенем и дымом, газовые баллончики, кричащие клаксоны, ревуны и даже ультразвуковые пугалки. Разбег цен на эти товары от пары сотен рублей до нескольких тысяч. Те, у кого, естественно, есть разрешение на оружие, стараются запастись патронами для отстрела медведей. Спрос на товары из вот этой категории отпугивания медведей, оказывается, такая даже есть, растет стремительными темпами уже несколько месяцев подряд. Об этом рассказала представитель компании Wildberries & Druz Яна Эльберт.
12: Мы действительно фиксируем рост спроса на приспособления для отпугивания медведей на Wildberries. Например, в период с июня по сентябрь текущего года таких устройств заказывали на 228% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в количественном выражении продажи остаются незначительными, речь идет всего о сотнях штук. Поэтому такая динамика не может свидетельствовать о каком-то ажиотаже или массовом спросе на такие товары.
11: Отдельным спросом пользуются услуги по установке специализированных заборов с электронапряжением и крупных отпугивающих устройств по типу ультразвуковых эхолокаторов. Якобы медведи слышат определенную частоту и не подходят к домам ближе, чем на несколько метров, когда слышат вот этот сигнал. Их приобретают турбазы или владельцы частных домов в надежде защитить себя. По оценкам профильных продавцов, спрос на них вырос на 40% вот в период как раз с июля по сентябрь этого года. Конечно, такие устройства гораздо дороже, чем обычный перцовый баллончик. Для того, чтобы обнести участок площадью 10 соток, вот этой электроизгородью придется отдать минимум 350 тысяч рублей. Часть специалистов по безопасности, с которыми мне удалось пообщаться, они придерживаются мнения, что они абсолютно бесполезны при встрече с медведем. Именно вот перцовые баллончики, газовые баллончики, а также фальшфейры, вот эти, которые со светом, с дымом. Для их использования нужен близкий контакт со зверем. Близкий контакт со зверем уже не предполагает никакой безопасности для человека. На что действительно стоит потратиться, если вы живете близко к лесу, если вы владелец турбазы, допустим, принимаете у себя гостей, необходимо установить качественное видеонаблюдение для того, чтобы своевременно реагировать, если вы заметили вдалеке медведя, и обязательно электроизгородь. Вот таким мнением поделился специалист по безопасности в природной среде Михаил Ярин.
13: Значит, не стоит тратить деньги на перцовые баллончики, потому что перцовый баллончик подразумевает очень короткую дистанцию. Хорошо работают, ну вот по моему опыту, всякие петарды, бабахи, резкие звуки типа выстрелов. Очень хорошо работает электроизгородь. Это вот для турбаз, там или каких-то поселений. Она денег стоит, но она реально держит медведя в периметре. Хотя он может ее порвать, но все-таки не часто это происходит. Все вот эти вот ультразвуковые штуки, они работают так себе. Хорошо работает огнестрельное оружие.
11: Что обнадеживает, большинство встреч заканчивается тем, что медведь сам уходит. Однако поведение животного зависит от ситуации. Как мы помним, самые опасные встречи – это самка с медвежатами.
0: Ну, только за сегодняшний день произошло несколько инцидентов. В Бурятии медведь напал на двух мужчин. Они отправились искать пропавший скот. Зверь бросился сначала

0: на одного, но после выстрела переключился на второго. Оба пострадавших были госпитализированы с рваными ранами, а медведя ликвидировали. В этот же день в Иркутской области полицейский застрелил медведя, который пробрался на территорию садового некоммерческого товарищества и напал на собак. А на Чукотке 21-летний сотрудник МЧС сумел отбиться от разъяренного хищника. Его госпитализировали с раной руки. Почему так происходит? Специалисты называют несколько причин. Одна из главных — это засушливая весна, из-за чего в лесу стало меньше ягод и грибов, и медведям пришлось искать пропитание ближе к людям. Также свою роль играет и общий рост численности популяции бурых медведей в стране.
1: Кто есть кто? Punchee HQ9 – это минивэн, который выглядит так, будто деловой кабинет поставили на колеса и зачем-то добавили третий ряд. Здесь все построено вокруг одного человека. Причем того, кто сидит сзади справа и явно не собирается сам открывать дверь. Больше 5 метров длины и схема рассадки 2 плюс 2 плюс 3. То есть HQ9 – это не просто машина для большой семьи. Это автобус, который надел дорогой костюм и внезапно начал считать себя руководителем департамента. Внешность соответствующая. Огромная вертикальная решетка радиатора, хитрый прищур фар, много хрома и красная полоса по центру капота. Punchee делает вид, будто ему по статусу положено парковаться у парадного входа, даже если там висит знак «Только для разгрузки». И самое важное, HQ9 действительно умеет производить впечатление. И делает это он точно не за счет своей динамики. Под капотом двухлитровый турбомотор на 245 сил. Тяжеленный минивэн разгоняется до сотни за 10 секунд. В городе этого, конечно, хватает. Но если хотите азарта, присмотритесь к гибридной версии. Бензиновый же HQ9 выглядит как тот, кто опаздывает на важную встречу, но делает вид, будто он вообще никуда не торопится. На втором ряду два капитанских кресла, электрорегулировки, подогрев, вентиляция, массаж. Сзади можно устроиться так, будто автомобиль временно стал переговорной комнатой. Пока водитель занят дорогой, самый важный пассажир может взять на себя все остальное. Работу, телефон и сон. Третий ряд тоже есть, но тут начинается классическая математика минивэнов. 7 человек помещаются, но чем больше людей, тем меньше остается места для их багажа. В целом же салон напоминает дорогую гостиницу, которой зачем-то выдали табличку с госномером.
2: Кто есть кто?
1: Так кто есть кто? Punchee HQ9 – это прямой конкурент Toyota Alphard. Как по формату, так и по идеям. Это не минивэн для тех, кому нужно просто много места. Это машина для тех, кому хочется, чтобы даже поездка на работу выглядела как деловая командировка. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
3: Резать лося.
4: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Заливное.
5: Наша азбука инвестиций богата на гастрономические изыски. И это здорово. Так, в одном из выпусков мы рассказывали про котлету, а теперь вот про заливное. Заливное – это масштабный обвал котировок. Паника, хаос. Так говорят чаще всего, когда распродажи идут широким фронтом. Из мониторов в буквальном смысле льется кровь. По-настоящему неприятная ситуация. Также очень часто употребляются глаголы «лить» и «сливать», то есть избавляться от активов, закрывать позиции, спешно продавать. Добро пожаловать в наш ресторан. У нас новое блюдо – заливное.
4: Нет, спасибо. Я на диете.
5: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
3: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК.
6: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
7: Биг. В 2012 году компания Биг, мировой лидер в производстве канцтоваров, запустила линейку под названием «For Her» – «Для нее». Идея заключалась в создании шариковых ручек специально для женщин. Новинки отличались корпусом в розовых и фиолетовых тонах, цветочным узором, а еще утонченной формой, которая якобы лучше подходит для нежной руки. Страница товара на Amazon мгновенно превратилась в площадку для

0: от троллинга. Покупательницы высмеивали саму задумку. Неужели в 21 веке нам понадобился особый инструмент для письма? Другие переходили на сарказм. Наконец-то. Раньше я пыталась пользоваться мужскими ручками, но они такие тяжелые, что я просто падала в обморок от усилий. Ситуация вышла из-под контроля после выпуска знаменитого американского телешоу «Эллен Дедженерес». Ведущая иронизировала над завышенной ценой. Эти ручки стоят на порядок дороже, потому что, наверное, внутри них заложены какие-то специальные женские гормоны. Видео завирусилось в сети. Мировые СМИ подхватили скандальную историю. Только тогда в руководстве компании Big осознали масштаб репутационных потерь и признали ошибку. Позже были проведены исследования, которые подтвердили: до 70% молодых потребителей предпочитают такие товары без гендерной маркировки.
1: Ошибка на миллион.

Столица 16.30 с новостями Ася Касьянова. Китай продолжит играть конструктивную роль для политического урегулирования украинского кризиса, заявил зампредседателя КНР Хань Чжэн на Генассамблее ООН. Он также отметил, что Китай призывает международное сообщество соблюдать суверенитет и безопасность стран Персидского залива и Ближнего Востока. Два человека погибли и двое ранены в результате удара дрона по кафе в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Выход в море закрыт в Геленджике из-за угрозы атаки безэкипажных катеров, сообщил глава города Алексей Богодистов. Он уточнил, что жителям и гостям города рекомендуется покинуть пляжи и набережную, не находиться на открытом пространстве около моря. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться в работе Минобороны после гибели военных в ходе учений. Для проверки создана специальная комиссия. Во время тренировок военных в четверг в Каспийское море унесло 17 военнослужащих, троих удалось спасти, 14 погибли. Генеральный директор и совладелец Freedom Holding Тимур Турлов избран 8-м президентом Международной шахматной федерации. Он сменил россиянина Аркадия Дворковича, который ушел в отставку после попадания под санкции ЕС в июле. Турлов – гражданин Казахстана. Он отказался от российского гражданства после 2022 года. Международная фингруппа Freedom Holding на фоне российско-украинского конфликта приняла решение вывести российские активы из структуры группы. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.

0: 16:32 в Москве. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. БАДы из недружественных стран будут облагаться пошлиной в 35%. Постановление об этом опубликовано на официальном портале правовой информации. Что это значит, будем выяснять. Новая мера начнет действовать со 2 октября. Уточняется, что пошлины не будут накладывать на продукцию из Венгрии и Словакии. Сбор распространяется на БАДы в потребительской упаковке, маркируемые средствами идентификации. Она будет действовать до 31 декабря следующего года включительно. Повышение цен стоит ожидать не только на импортные БАДы, отметил генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк.
1: Планировалось, что эта пошлина будет введена с 1 января 2027 года, но, видимо, обстоятельства диктуют правительству то, что нужно собирать деньги как можно быстрее, как можно больше. И мы видим, уже после выборов произошли такие вещи, как объявлено об увеличении утильсбора. И вот следующий шаг, мы видим то, что на 3 месяца раньше срока вводится пошлина на импортные БАДы. В результате, конечно, заплатят за все население.
2: Да, вот смотрите, в этой картине особняком стоят Венгрия и Словакия. Они исключены, по крайней мере, пока из-под действия соответствующей регуляторной нормы. Увидим ли мы под видом продукции из Венгрии и Словакии больше БАДов в ближайшее время? Есть шанс такой, как думаете?
1: Скорее всего, конечно, производители будут искать какие-то механизмы. Система маркировки, она показывает страну происхождения. Там очень много деталей, которые не позволяют обходить вот такие варианты, да, там сделать страну происхождения другой, потому что есть и заводы, которые фиксируются именно в системе маркировки. Поэтому здесь мы такого не увидим. Почему их исключили?

0: видим инфляцию на те БАДы, которые производятся на территории России. Это законы рынка, это законы экономики. В целом потребитель получит все БАДы по более высокой цене.
1: Напомню, что вопрос о введении подобных пошлин начали обсуждать еще в 2023 году. Тогда инициативу по установке сборов 220% не выдержали в правительстве, а необходимость ограничения объясняли ростом серого и черного рынка БАДов. Что касается вообще рынка БАДов, то он продолжает расти в России, если в 2025 году, по имеющимся оценкам, он прибавил не более 5% в натуральном выражении и свыше 15% в денежном, то с 2017 года рынок БАДов почти удвоился, достигнув 105 миллиардов рублей, это без учета трансграничных онлайн-продаж. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее неоднократно напоминала об обязательной государственной регистрации всех добавок и предлагала покупателям проверять легальность конкретных продуктов через приложение системы цифровой маркировки «Честный знак». И к другим темам уходящей недели. Бизнес должен платить только за те риски, на которые может влиять. Минтруд на этой неделе предложил исключить несчастные случаи из-за атак беспилотников из расчета скидок и надбавок по страховым взносам. Также речь идет о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного или иного характера, произошедших не по вине работодателей. Сейчас такие ЧП могут повышать тариф на страхование от несчастных случаев, и компания вынуждена платить больше – даже когда никак не могла предотвратить происшествие. В Минтруде подчеркнули, что изменения снизят нагрузку на компании. И сейчас, хоть и тяжело оценить масштаб соответствующей нагрузки, инициатива однозначно положительная, рассказал нам учредитель кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
2: Инициатива в свете последних событий оправдана. Это действительно снизит нагрузку на работодателя, и я думаю, что бизнес эту инициативу поддержит.
1: А для вас это действительно чувствительная нагрузка сейчас?
2: Пока что мы не ощущаем, но в целом мы должны перестраховаться и смотреть на будущее, чтобы все риски учесть в нашем бизнесе.
3: До вот этой инициативы Минтруда как выглядела вот эта история вся? И какова была ваша зона ответственности как работодателя в таком случае?
2: Мы нормативные документы меняли и просто увеличили, грубо говоря, нагрузку на наших сотрудников в плане документации. Такая бюрократия, она увеличивает экономику предприятия.
3: А в плане документации что конкретно имеется в виду?
2: Дополнительные нормы, дополнительные требования, которые мы составляли на нашем предприятии.
3: Можно ли понять, насколько вам станет проще в случае, если Минтруд соответствующие поправки утверждает?
2: Так прямо сейчас оценить тяжело, потому что документация она еще готовит. Нужно смотреть все поправки, оценить экономический эффект и в целом уменьшение на экономику предприятия. Сейчас тяжело, поэтому после выпуска или конкретно уже окончательного решения можно посчитать.
1: Сейчас скидка или надбавка к тарифу страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве определяется с учетом числа несчастных случаев за последние 3 года. Бывает, что на предприятии случается форс-мажор, поясняют в Минтруде. Работник получает травму, и из-за этого у работодателя в статистике проваливается показатель, ему назначают надбавку к тарифу, хотя объективно компания никак не могла предотвратить сам инцидент. Предложение как раз и призвано это исправить. Если ЧС случилось не по вине работодателя, она не должна негативно сказываться на его тарифе. В пояснительной записке к проекту даже приведены цифры. Например, с 2023 года по 2025 у 312 страхователей произошло 464 подобных случая. Из них 63 со смертельным исходом.
4: РБК отрасли. В Сириусе обсудят переход микроэлектроники к серийному масштабу. С 27 сентября по 3 октября в научно-технологическом университете Сириус пройдет российский форум «Микроэлектроника-2026». Задача – найти решение для перехода отрасли от импортозамещения к серийному масштабированию производства. Центральными темами пленарных заседаний станут достижение топологического уровня 14 нанометров, развитие сквозной цепочки от дизайна до выпуска готовых модулей и привлечение частных инвестиций в строительство новых фабрик. Форум также станет площадкой для инвестиционных соглашений и презентации первых результатов работы новых кластеров. Президент Российской академии наук Геннадий Красников отметил, что важной частью форума станут обобщение практики и разработка предложений для органов власти по развитию отрасли. На площадке пройдут круглые столы, семинары и презентации новых технологических решений. Организаторами выступили научно-исследовательские институты молекулярной электроники и микроэлектронной аппаратуры при поддержке

0: Минпромторга и Миноборнауки России. Ожидается участие 2500 специалистов, из них более 400 студентов и научных работников пройдут школу молодых ученых.
1: РБК отрасли. РБК Инсайт.
2: В этом году в Москве случилось то, чего рынок давно боялся. Новым дата-центрам начали отказывать в подключении. Не хватает мощности. И это не только российская проблема. В Америке технологические гиганты перезапускают закрытые АЭС, стоят в очереди за газовыми турбинами и даже переделывают в электростанции двигатели от списанных Боингов. Причина одна — искусственный интеллект. Ему нужно столько электричества, сколько энергетика раньше не производила. Это программа Insight, я Аркадий Глушенков, и сегодня разберемся, почему бум ИИ застрял на уровне розетки и хватит ли России энергии, чтобы не вылететь из гонки.
1: Insight.
2: Начнем с масштаба. Сколько вообще электричества съедают дата-центры и почему именно искусственный интеллект все поменял? По оценке Международного энергетического агентства, в 2024 году дата-центры всего мира потребили 415 тераватт-часов электричества. В прошлом уже 485. А к 2030-му эта цифра почти удвоится до 950 тераватт-часов. Это примерно столько, сколько за год тратит вся Япония. В США на дата-центре придется почти половина всего прироста спроса на электричество до конца десятилетия. Почему рост такой быстрый? Дело в том, как устроены вычисления для ИИ. Обычная серверная стойка в российском дата-центре потребляет в среднем меньше 7 кВт. В мире около 20, а одна стойка NVIDIA с ускорителями для искусственного интеллекта около 120. К 2027 году компания вообще обещает стойку на 600 кВт, и резко меняется масштаб энергопотребления всего ЦОДа. Разницу хорошо объясняет на примере автомобилей Константин Степанов, директор по развитию и эксплуатации центров обработки данных РТК ЦОД, крупнейшего оператора в России.
3: Есть, в общем, самосвалы, есть легковые машины. И это все транспорт, но это два совершенно разных перевозчика. И действительно, на ГПУшки сейчас в потенциале формируют огромный спрос, такой отложенный спрос. И действительно, они, большинство из этих проектов, они на сотни мегаватт. А ЦОДы коммерческие или небольшие корпоративные ЦОДы, которые стоят рядом с городами, либо внутри городов, они, конечно, в разы меньше. То есть это там 10-20 мегаватт, это некие такие, скажем, объекты, в которых крутятся транзакционные различные истории, там, не знаю, биржевые системы, там, облачные платформы.
1: Insight.
2: Электричество в России есть, но совсем не там, где нужно. Яркий пример – Москва, сердце российского рынка ЦОДов. Именно здесь электричество закончилось первым. 76% всех стойкомест коммерческих ЦОДов в Москве и области. Еще 9% в Петербурге. И только 15% приходится на всю остальную страну. Так сложилось исторически. В Москве головные офисы банков, ритейла, телекома, госкомпаний. А дата-центр выгодно держать ближе к клиенту. Но в Москве электричество нужно всем сразу. Жилым районам, метро, промышленности. По схеме развития энергосистемы к 2031 году нехватка мощности в столичном регионе составит 4,1 гигаватта. Продолжает ведущий консультант IKS Consulting Станислав Мирин.
4: Это не то, что это прям началось в последний год, но в последний год она действительно обострилась, и связано это с тем, что мощности ЦОДов постоянно растут, и ЦОДы стали запрашивать уже там не мегаватты, а уже десятки мегаватт на подключение. И, в общем-то, постепенно вот энергосистема приходит к тому, что у свободных мощностей становится все меньше и меньше. В московском регионе получить электрические мощности становится все сложнее и сложнее. И прямо даже отказывают в этом даже крупным ЦОДам, тем, которые уже давно существуют на рынке.
1: Insight.
2: Почему нельзя просто протянуть кабель от ближайшей электростанции? Потому что крупный ЦОД – это не квартира. Чтобы дать дата-центру под ИИ сотни мегаватт, нужна новая подстанция на 220 кВт, новые линии электропередачи, а часто и новая генерация. В Минэнерго оценивают срок такого подключения минимум в 4 года. А в Москве, по оценкам экспертов, новые высоковольтные линии появятся только к 2030-му, а то и к 2032-му году. Но у дефицита есть и другая причина – дата-центр не заполняется заполняется за один день. Строишь его, например, под 100 мегаватт, а в первый год нужно 10, потом 30, потом 60, и только к четвертому году все 100. При этом сеть держит для тебя все 100 с первого дня. Разница между тем, что зарезервировано, и тем, что реально потребляется, это так называемый бумажный техприз, говорят на рынке. На бумаге мощности заняты, по факту простаивают.

0: работают, и подключить на них никого другого нельзя. Выходит, сеть забита, частично по-настоящему, частично на бумаге, и ЦОДы начали искать электричество сами. Своя электростанция – это прежде всего газ. И классический вариант для большой мощности – газовая турбина. Но тут выясняется, что турбин в мире не хватает. Давайте посмотрим на портфель заказов крупнейшего производителя – американской GE Vernova. В начале 2025 года 50 гигаватт газовых турбин в текущих заказах и резерве. Летом 2026 уже 116. Для сравнения, это примерно 70% пикового потребления всей российской энергосистемы. Очередь у компании расписана до конца десятилетия, говорит Андрей Медведев, генеральный директор ПСМ, которая занимается производством электростанций для ЦОДов.
1: Раньше, условно, формула была простая. То есть небольшие мощности строились на поршневой энергетике, большие на турбинах. Но сейчас ситуация коренным образом изменилась в связи с тем, что на базе турбин вот не только в России, но и во всем мире, в том числе из-за того, что есть большой дефицит турбин, вот уходит в несколько лет. Если ты хочешь что-то построить за 1-2 года, как это как бы жизненный цикл строительства ЦОДа, тебе в любом случае нужно поршневые машины. Поршневая машина – это всем известный двигатель внутреннего сгорания, такой же, как условно используется в автомобиле, только на базе газа.
0: Инсайт. А в Америке, где денег и спроса больше, дефицит турбин уже довел до настоящей инженерной фантазии. Вот самые неожиданные способы запитать дата-центр. Американская компания ProEnergy берет двигатели от списанных Боингов и переделывает их в газовые турбины. Одна такая 48 мегаватт, больше, чем целый городской ЦОД. Их применяют, потому что новую турбину для электростанции раньше конца десятилетия не получишь. Но это временный вариант. Илон Маск пошел дальше. Рядом со своим суперкомпьютером в Мемфисе он поставил 35 газовых турбин на прицепах. Раз передвижные, значит, как бы временные, и разрешение можно не оформлять. Построили быстро, но соседям достались шум и выбросы. Теперь с компанией судятся экологи. Есть и путь в прошлое. Уголь. В США старые станции, которые собирались закрыть, продлевают, в том числе из-за спроса дата-центров. Плюс очевидные станции уже готовы, минус тоже. Уголь – это самый грязный вариант. Мини-АЭС – вообще мечта любого дата-центра. Стабильно, мощно и чисто. Google уже заказал малые реакторы на 500 мегаватт. Первые ждут около 30-го года. Но проблема в том, что серийных малых АЭС пока нет нигде в мире. И самое фантастическое – дата-центр в космосе. Стартап StarCloud в ноябре прошлого года вывел на орбиту спутник с видеокартой NVIDIA и обучил на нем нейросеть. В планах – космический ЦОД аж на 5 гигаватт. Но пока это очень сложно и очень дорого. Если вернуться на Землю, реальных вариантов немного, и у каждого свое узкое место. Сеть? В Москве все занято. Газовая турбина? Очереди. Большая АЭС? От 10 лет и больше. Малая? Пока в пилотных проектах. Остается газопоршневая станция. Строится за 1-2 года, набирается небольшими машинами по 2-3 мегаватта. Ее сейчас и выбирают ЦОДы. Но своя электростанция у каждого дата-центра – выход для отдельной компании, но не для страны. Системно так проблему не решить. Так что же делать? Решение номер один – правило. Сейчас ЦОД может зарезервировать мощность и годами ее не выбирать. Минэнерго предлагает принцип «бери или плати». Всем, кто подключится после 1 января 2027 года, платить сетям предлагают минимум за 70% заявленной мощности. Используешь ты ее или нет – неважно. Для крупных потребителей – лесенка. От 5 до 50 мегаватт в первый год платишь 15%, на четвертый год – 70%. А больше 50% начинаешь с 10% и до 70% доходишь на шестой год. Проект пока на доработке. Логику в отрасли принимают, но спорят о сроках, продолжает Константин Степанов.
2: На мой взгляд, правильный инструмент – это изначально получить технические условия по согласованному графику, который мы каждый год будем подтверждать, мы его будем выбирать, и мы будем выходить на свои проектные мощности вот в течение вот этого заданного периода. Если мы не выходим, мы действительно готовы финансовую модель положить все заложенные риски, все заложенные штрафы, и это, на мой взгляд, совершенно справедливо. Но, наверное, несправедливо – это с самого первого дня начинать платить штрафы за всю невыбранную мощность, из-за которой нам, по большому счету, с самого начала и не нужна. Инсайт.
0: Решение номер два – это переезд. Раз электричества нет в Москве, ЦОДы идут туда, где оно есть. И это уже видно по цифрам. В 2023 году Москва ввела больше 11 тысяч новых стойкомест, а все регионы вместе – меньше 1 тысячи. А в 2025-м регионы впервые обогнали столицу. Минэнерго предлагает сделать это

0: правилам. Примерно 60% вычислений оставить рядом с городами, а 40% увести туда, где энергии с запасом. Подсоды уже присматривают площадки на Урале, в Поволжье, в Ленинградской области, а крупные ИИ-кластеры до 200 мегаватт в Восточной Сибири. И решение номер 3 – это новая генерация. Строить ее придется в любом случае – и крупную для энергосистемы, и свою для дата-центров. Но из чего? Большие газовые турбины Россия делает сама. Есть такие гиганты, как ОДК, силовые машины, Интеррао, но пока штучно. За весь прошлый год заказчики получили 6 турбин, а до 31-го энергетике нужно их 240, а то и 250. С газопоршневыми станциями другая история. Собирают их у нас, но двигатели в основном китайские. В итоге электричества в стране хватает, не хватает сетей, правил и железа. И без решения этих проблем бум ИИ в России так и останется в очереди на подключение. Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите в эфире телеканала.
1: РБК «Инсайт».
2: 16:50 в Москве. У микрофона Ирина Савельева. Вы слушаете радио РБК. Продолжаем рассказывать о самых заметных новостях уходящей недели. Яндекс создал и обучил новую языковую модель. По словам разработчиков, она полностью суверенная. Обновленная Alisa AI Foundation обучена без использования сторонних иностранных составляющих. Она

0: пойдет в основу другой думающей ИИ-системы Яндекса. Модель содержит 80 миллиардов параметров. Ее обучали на 18 триллионах токенов. Для сравнения, у последней модели ChatGPT, по оценкам экспертов, от 2 до 5 триллионов параметров, а у китайской Квен около 2,5 триллионов. В пресс-службе Яндекса заявили, что новая модель станет основой для будущих разработок компании.
1: Модель показывает высокие результаты в программировании и способности к рассуждению, а по качеству ответов на русском языке превосходит многие мировые аналоги, особенно в задачах на знание фактов, интересных русскоязычной аудитории. Моделей у нас много, и каждая служит своей цели. Мы выложили в открытый доступ сильную претрейн-версию модели, обученную с нуля. Она под открытой лицензией. Алиса же сложный продукт, в ней по-умному используется множество различных моделей. Так вот, все удачные наработки конкретно этого релиза лягут в основу будущих релизов. Например, единой резонирующей модели в Алисе.
0: В июле глава Сбербанка Герман Греф отметил, что единственная отечественная языковая модель в России разработана его компанией. Тогда он подчеркнул, цитата, «Яндекс сегодня дообучает Квен, в основе лежит китайская модель», а в Яндексе это отрицали. Разработка собственной отечественной LLM-модели – это хороший старт, однако потребителям был бы актуален другой тип нейросети, так считает предприниматель и эксперт по искусственному интеллекту Александр Кананадзе.
2: К сожалению, у нас модели значительно слабее, и агентских моделей практически нету. То, что бизнесу требуется сейчас реально, это агентские модели. Да, то есть обучение агентов и оркестрации у нас очень плохо реализовано. Это когда у вас агенты выполняют узкопрофильные функции, над ними есть руководитель, который задает им задачи. И наверху есть оркестратор, который принимает результаты работы и сдает ее в дальнейшую проработку. Вот у нас таких агентских моделей нет. И они нам очень нужны для бизнеса, потому что просто текстовые модели, они, конечно, тоже помогают бизнесу, но наибольший эффект вот как бы дают агентские модели. Если мы хотим конкурировать с другими странами, нужны агентские модели. Ну, отлично, что он сделал. Если она будет лучше, чем Гигачат или Холмогоров у Тинькова, то прекрасно, потому что те-то, в общем, для бизнеса дорогие очень и, соответственно, пока были достаточно слабые.
0: Ну и напомню, что понятие суверенности в устройстве языковых моделей регулируется законом с 1 сентября. Так в тексте разделяются понятия суверенной и национальной модели нейросетей. К первому типу применяются гораздо более жесткие требования. Это ее код, архитектура и инфраструктура не должны включать в себя компонентов иностранной разработки. А национальные же модели имеют право использовать решения с открытым исходным кодом из-за рубежа. Вы слушаете радио РБК. Все самое интересное впереди. Не переключайтесь, оставайтесь на нашей частоте.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о привычках и их формировании. Почему ребенку так трудно привыкнуть чистить зубы, убирать игрушки, делать уроки в одно и то же время? И почему после 3 недель усилий он все равно срывается? Если мы обратимся к науке, то она дает нам четкий ответ. Привычки живут не в префронтальной коре, а в базальных ганглиях. Базальные ганглии – структуры глубоко в мозге, отвечающие за автоматические действия. Когда мы делаем что-то впервые, префронтальная кора работает на полную мощность. Она планирует, контролирует, исправляет ошибки. Но она быстро устает. Поэтому эволюция создала систему базальных ганглий. Они берут на себя повторяющиеся действия, переводя их в автоматический режим. Но переключение из префронтальной коры в базальные ганглии требует времени. Минимум 21 день повторений при полной последовательности условий. Если вы пропускаете день, процесс сбивается. Инструкция к действию. Во-первых, не меняйте условия. Чистить зубы всегда после завтрака. Убирать игрушки перед сном. Последовательность должна быть строгой. Это помогает базальным ганглиям записать маршрут. Второе. Визуальные подсказки. Повесьте картинки напоминания. Базальные ганглии лучше запоминают зрительные образы, чем слова. Третье. Не давайте сложных инструкций. Базальные ганглии запоминают последовательность действий как один паттерн. Если вы вставляете новый шаг, этот паттерн ломается. Четвертое. Терпение. Первые 2-3 недели – критический период перестройки. Не ругайте за срывы, просто мягко возвращайте в русло. Нейронная сеть перестраивается медленно. И пятое. Не пытайтесь вводить более одной привычки за раз. Базальные ганглии могут записать только один новый автоматизм в период. Перегрузка приводит к тому, что не запоминается вообще ничего.

0: Ничего. Привычка – это не про силу воли, это про нейробиологию повторения. Дайте базальным ганглиям время и последовательность, и они сделают все за вас. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
2: Конечно.
1: А кто тогда будет нести ответственность?
2: Страховая компания.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
4: РБК в цифрах.
3: Свыше 100 тысяч иностранных гостей и миллиард долларов дохода всего за несколько дней – это бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро. Некоторые дизайнерские костюмы весят 40 килограммов из-за огромного количества бусин, стразов и экзотических перьев. Цена такого наряда на самбодроме нередко доходит до 10 тысяч долларов.
5: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
4: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. РБК тренды.
6: Биржа для ИИ.
7: Китай меняет способ финансирования технологической гонки с США. Раньше стратегические отрасли Пекин поддерживал в основном субсидиями, льготами и государственными деньгами. Теперь власти хотят подключить еще один источник – фондовый рынок и сбережения самих китайцев. Технологическим компаниям ускоряют выход на биржу и упрощают привлечение капитала. Производитель чипов памяти прошел путь от заявки до торгов меньше, чем за 8 месяцев. В первый день его акции выросли более чем в 5 раз. Логика простая. Деньги населения и инвесторов должны быстрее превращаться в новые заводы, дата-центры, исследования и производство чипов. Но пока у США преимущество огромное. За последние 2 года на каждый доллар, который китайские компании привлекли через акции и облигации, американские получили больше 6 долларов. У Китая есть другой козырь – дешевое финансирование и возможность направлять долгосрочный капитал в выбранные государством отрасли. Но здесь же появляется риск. Слишком много денег в одном секторе может привести к перегреву, как уже происходило с солнечной энергетикой и электромобилями. Так, гонка искусственного интеллекта превращается еще и в соревнование финансовых систем. Кто быстрее превратит частные деньги в чипы, вычислительные мощности и новые технологии?

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 5 вечера с новостями Ася Касьянова. Китай и США договорились о взаимном снижении торговых тарифов на 30 миллиардов долларов, сообщает агентство Рейтер. По его данным, соглашение было достигнуто по итогам переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Белом доме. Стороны также договорились продолжить диалог на тему искусственного интеллекта и создать специальный торговый совет. Дональд Трамп заявил, что отверг иранское предложение по Ормузскому проливу. В пятницу глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону 70

0: трехдневный план по открытию морского коридора. Польша может потратить до 4,5 миллиардов долларов на создание постоянной американской военной базы «Форт Трамп». По данным агентства Bloomberg, этот объект примерно на 5 тысяч военнослужащих США могут открыть уже в 2029 году. Сербия рассчитывает на продление льготного газового контракта с Россией, который истекает 30 сентября. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Беседа состоялась по инициативе сербской стороны, отметили в Кремле. Лидеры обсудили стратегическое партнерство в энергетике и конфликт на Украине. В Северском районе Кубани восстановили электроснабжение после ночной атаки дронов, сообщает оперштаб Краснодарского края. Ранее там рассказали, что в результате падения обломков беспилотников вышли из строя две воздушные линии. Без света остались около 26 тысяч жителей. Произошли пожары на территории двух предприятий, три человека погибли и двое пострадали. Больше новостей на сайте РБК.
1: В Москве в прямом эфире радио РБК. У микрофона Серафим Сашлиев. Здравствуйте. И прямо сейчас о том, что Минэнерго предложил рассмотреть применение механизма внешнего управления к активам оператора сети АЗС «Трасса». Этот порядок предусмотрен новым указом президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. О предложении ведомства РБК сообщили два источника, знакомых с его содержанием. По словам одного из них, письмо было направлено еще до задержания топ-менеджеров и совладельцев Евротранса, управляющего сетью АЗС-трасса, по обвинению в хищении топлива при поставках для полиции Подмосковья. Но, по словам одного из источников РБК, предложение Минэнерго аргументировалось необходимостью обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры и мощности по хранению нефтепродуктов. Если предложение примут, это будет первый случай применения соответствующего указа президента. Ранее в эфире партнер юридической компании GRM Сергей Новиков подчеркнул, что пока до сих пор остается неясным, из каких источников будет производиться поддержание деятельности АЗС «Трасса». И подробнее об этом он рассказал Ирине Савельевой.
2: Действительно, очень интересная интерпретация закона номер 604, указа номер 604 от 24 августа 2026 года, потому что, собственно говоря, изначально этот указ был воспринят как некий инструмент приватизации, национализации. А вот видите, вот мы сейчас сталкиваемся с тем, что этот указ, первое его распределение, первое его использование будет в отношении актива, который, будем так говорить, находится в не очень хорошем финансовом положении. Мы с вами знаем о том, что есть дефолт по облигациям компании, есть требования со стороны банков, есть заявление о намерениях признать компанию банкротом. Они не рассмотрены судом, то есть заявления о признании компании банкротом еще не поданы. Но факт в том, что компания находится в очень плохом финансовом состоянии, а это совершенно очевидный факт. И один из постулатов этого указано на 604 о том, что деятельность компании, которая передается под временное управление, должна осуществляться за счет доходов самого объекта. И по факту мы сейчас сталкиваемся с некой коллизией о том, что, собственно говоря, объекты нужно эксплуатировать, и объекты нужно сохранять, но как вот насчет доходов этого объекта, это очень большой вопрос. И поэтому это предложение, с одной стороны, оно имеет совершенно очевидно здравый смысл, здравое содержание, вот, но с другой стороны, вот как то лицо, которое будет управлять этой компанией, будет изыскивать доходы на содержание этого объекта, это очень большой вопрос.
3: Сергей, а как будет выглядеть процедура передачи под временное управление? Это какие-то стандартные параметры? И кто может получить контроль над АЗС-трасса?
2: Здесь у нас с вами очень много примеров о том, каким образом будет подобие временного управления по различным бизнесам, которые мы видим. Да, вот недавние примеры — это компания Nestlé, Lehman Brothers. Поэтому, собственно говоря, вы принимаете решение о передаче управления некому лицу, либо коммерческая структура, либо это Росимущество, где, собственно говоря, принимаете решение, кто конкретно будет возглавить исполнительный орган и, соответственно, будет осуществлять оперативное управление компанией.
3: А что значит для бренда эта процедура? Что будет с ценами на топливо, да, на АЗС самих? Это как-то поменяется?
2: Смысл временного управления – это контроль за тем, что происходит внутри компании, и направление денежных потоков туда, где вот в соответствии с указом выявлены нарушения. То есть если мы понимаем, что там та или иная компания у нас с вами плохо заботится о своей безопасности, соответственно, как-то усиливается капитальное вложение в эту область, перераспределяются денежные потоки. А вот здесь, да, собственно говоря,

0: Мы понимаем, что сейчас, ну, фактически, мы видим об этом каждый день, что бизнес трассы, он, ну, практически сжимается, он практически равен нулю. Есть там продажи дизельного топлива, но продажи бензина, которые раньше были превалирующими в бизнесе, и продажи на АЗС сопутствующих товаров, они сейчас практически равны нулю, заправки пустые стоят. Из каких источников будет производиться поддержание деятельности компании и сохранность этой компании? Это вот большой вопрос.
1: Сергей, как вы думаете, стоит ли напрячься другим частным сетям АЗС в России, или это такой единичный случай?
0: Я думаю, что абсолютно не стоит напрягаться иным розничным сетям АЗС в России. Почему? Потому что, в принципе, здесь ситуация, она, будем так говорить, то, что компания находится в плачевном состоянии, не сегодня-завтра ее ожидает процедура банкротства, и внешнее управление со стороны то, что предлагает государство, это некая попытка разобраться, что происходит, и мы знаем с вами, что очень много частных инвесторов в пуле компаний, вот, и поэтому это некая такая возможность очень красиво выйти из этой сложной ситуации.
2: РБК направил запросы в аппарат правительства, аппараты первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новак, а также в пресс-службу Минэнерго и Евротранс. В начале сентября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о выявлении хищения моторного топлива, принадлежавшего подмосковному главку полиции. Оценка ущерба превышает 100 миллионов рублей. По делу проходит глава совета директоров Евротранса Игорь Мартышов, его заместители, член совета директоров компании, а также сотрудники подмосковного главка полиции. Суд арестовал фигурантов и предъявил им обвинение в растрате в особо крупном размере. Ну и одна из важных новостей уходящей недели. Верховный суд реформирует суд присяжных. Об этом сообщил зампред высшей инстанции Николай Тимошин, передает РБК. Новации предполагают объединение судей присяжных в одну коллегию и сокращение их числа до 4. А также разрешают судьям находиться в совещательной комнате и давать пояснения присяжным. Сейчас в районных и гарнизонных военных судах такая коллегия состоит из 6 основных и 2 запасных присяжных заседателей. Авторы концепции считают, что она ускорит процесс рассмотрения дел, позволит отказаться от лишних процедур и снизит риск вынесения противоречивых решений. Один из судей высшей инстанции пояснил, что присяжные голосуют по внутреннему убеждению, основываются на собственном жизненном опыте и не обязаны мотивировать решение. Юридическое сообщество, впрочем, опасается, что подобные изменения снизит независимость присяжных, а число оправдательных приговоров сократится, так считает федеральный судья в отставке Сергей Пашин.
3: Предполагается, что судья будет в совещательной комнате, а присяжных будет слишком мало, и они, боюсь, будут не очень заинтересованы, раз судья контролирует их решение. Так что ближайшая перспектива – это резкий рост обвинительных приговоров. Но видите ли, если судья контролирует решение, значит, он за него отвечает и подменяет волеизъявление народа, представителей народа, своей позицией. Я судил с народными заседателями и знаю, что сколько бы их ни было, но они оглядываются на судью. Важно именно мнение судьи. Отмена оправдательных приговоров практически не практикуется в странах, где есть суд присяжных. А если у нас отменяется, то сплошь и рядом по неправовым основаниям. Отменяется многократно. Например, в присутствии присяжных запрещают говорить о пытках. И если защита выдвинула этот довод, то оправдательный приговор отменяют.
2: Если концепция работы суда присяжных будет изменена так, как предлагает Верховный суд, то привлекательность этого института может снизиться. Такое мнение ранее в нашем эфире выразил профессор кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Сергей Насонов.
4: Причина такой низкой явки в суды присяжных комплексная, и она связана с тем, что за все годы существования суда присяжных в России не было никакой социальной рекламы этого института. Далее, вообще-то говоря, у нас существует так называемая призывная система вызова кандидатов присяжных в суд, то есть когда его вызывают в суд, его не спрашивают, какое время ему удобнее. Он просто получает повестку, в которой указана дата, когда он должен явиться в судебное заседание. Но очевидно, что далеко не все могут вот так с места в карьер собраться и пойти в судебное заседание. Поэтому нередко граждане просто возможности как как-то распланировать свои дела таким образом, чтобы явиться в заседание, не могут. Ну и, наконец, такой вопрос – это очень низкая компенсация их труда, потому что, ну вот, например, в московском регионе около 600 рублей в сутки получает присяжный заседатель. Вопрос о явке присяжных, он должен решаться не ликвидацией суда присяжных, не созданием гибридной модели, потому что вот предлагаемая Верховным судом поправка, когда мы судью соединяем с четырьмя присяжными, это никоим образом на явку не повлияет.
2: Согласно судебной статистике, в прошлом году с участием присяжных заседателей было рассмотрено около 600 дел, при этом общее число процессов за 2025 примерно в 1000 раз больше. Польша может потратить от 11 до 17 миллиардов злотых до 4,5-4 миллиардов долларов на строительство постоянной американской военной базы, которую польский президент Кароль Навроцкий предлагал назвать «Форт Трамп». Предварительные расчеты основаны на размещении на базе около 5000 американских военнослужащих. Итоговая сумма будет зависеть от размеров объекта и выбранного места. По оценке бюро, расходы, распределенные на несколько лет, не превысят возможности бюджета польского Минобороны. К другим темам, США и Россия привлекли примерно по 10 юристов к заключительному этапу переговоров ООН об автономном оружии. За следующие примерно 15 часов они добились исключения ряда ограничений на применение искусственного интеллекта в вооружениях. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на трех участников закрытых переговоров.
5: Повтор программы. В программе упоминается компания Meta и ее продукты. Признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
6: 2035 год. Звонишь другу, а в трубке говорят: умный помощник не может принять вызов. У абонента закончились токены.
7: Очень не смешной анекдот, если честно.
6: Ну и не должно быть. В чем дело? С апреля Билайн первым в России положил в тариф ИИ-токены. Следом так сделали уже Мегафон и МТС. То есть шутка наполовину сбылась. Токены в пакете есть, они могут закончиться.
8: Как это работает и как меняет модель использования услуг связи? Вот сегодня и спросим у человека, который это придумал. Меня зовут Эльвира Муравицкая, со мной мой соведущий Аркадий Глушенков. И это программа «ИИ в деле» о том, как не дать искусственному интеллекту заменить себя.
5: ИИ в деле.
9: Да, я в деле.
6: И у нас в студии Сергей Анохин, генеральный директор Билайна. Сергей, привет.
10: Всем привет.
6: Вы предложили действительно абонентам ИИ-токены наравне с минутами и гигабайтами. Насколько это востребованный продукт или поначалу был скорее маркетинг?
10: Ну, для начала успокою, эти токены никак не повлияют на то, что прекратится голосовая связь или интернет. Это действительно дополнительная фишка. Это не маркетинг, это очень понятный востребованный сервис и услуга. Мы вкрою такую секретную тайну. Мы, на самом деле, ИИшки встроили в наши тарифы более года назад. Да, мы добавили нейрочат, да, что можно было из приложения Билайна или там тогда еще в одном из мессенджеров пользоваться любыми там самыми популярными нейронками либо сценариями, там без VPN-ов, без зарубежных карточек, очень удобно. Вот, и мы поняли, что на самом деле потребление и пользование такими сервисами есть, оно такое хорошее проникновение получило. Вот, и дальше, в общем-то, мы подумали, что, наверное, это действительно становится нашим таким каждодневным инструментом все больше и больше. Вот, наверное, пришло время сделать это действительно таким же гигиеническим элементом связи, да, и возможности доступа там в интернет, в технологии, как минуты, смс-ки, гигабайты. Вот, и таким образом добавили. И сейчас мы видим растущий спрос, растущее проникновение. Действительно, люди пользуются этими токенами, они решают какие-то задачи, докупают токены. Поэтому в целом это абсолютно такой рабочий инструмент и востребованная услуга.
8: Слушай, ну токены вообще, это же дорого. У вас уже экономика сходится или пока это только инвестиции?
10: Когда мы на все действующие линейки добавили там условно по 300 токенов каждому человеку, конечно, это было от нас вот просто инвестиция. Дальше у нас все равно экономика рассчитана, что люди начинают пользоваться, начинают переносить это использование из внешних каких-то менее удобных сред в нашу более удобную среду и начинают уже докупать у нас, и общая экономика такого модели, она сходится.
6: Я знаю, что вы эту историю двигаете не только для абонентов, и, может быть, даже в первую очередь не для абонентов. Вы и для сотрудников активно развиваете. Знаю, что у тебя есть вообще свой ИИ-помощник целый, да, такой совет директоров. Расскажи, пожалуйста, как это выглядит, почему ты начал с себя, а потом уже и к сотрудникам перейдем.
8: И зачем тебе целых 22, я дополню.
10: Ну, все начиналось скромно, как, наверное, у всех. Это болталка там с каким-нибудь чат-GPT, там, Perplexity, там, Алиса или еще кем-то. Вот, а дальше я съездил в Китай, у нас была экспедиция, там, как раз по ИИ, я посмотрел, там все говорят, агенты, OpenClaw, там что-то такое. Плюс у ряда коллег я посмотрел, что уже есть там загруженный свой контекст,

0: там какая-то история, думаю, так, а у меня-то что-то пока этого нет, надо посмотреть. Вот, и оказалось, что это достаточно просто. Вот я развернул своего там агента на тот момент на OpenClaw, посмотрел просто, где это можно сделать, там, поупражнялся пару ночей, с ним начал решать какие-то вопросы, бытовые задачи. Вот, а потом действительно произошла как-то численность, и агентов тоже растет, как и любой организации. Вот я поставил задачу проработать план форсайт-сессии отраслевой.
1: Форсайт-сессия с живыми сотрудниками?
0: Да-да, я просил, говорю, я хочу форсайт-сессию провести там по перспективам отрасли, вот мне предложи формат. Вот он мне сделал формат, прериды, там тексты, что нужно почитать до, там формочки, которые надо будет заполнять во время форсайт-сессии. Вот, и говорит, вот такой набор экспертов тебе от специалистов и топов от компании нужны. Вот, я что-то подумал, говорю, а давай ты мне создашь, тогда еще было 16, кстати, создашь мне таких субагентов, обучишь их вот по вот этим отраслям, по доменам знаний, прицепил к ним разные модели, чтобы они еще там друг с другом спорили. Это не одна и та же модель была в разных масках. Вот. И говорю, а теперь запускай эту форсайт-сессию. Вот. Я в течение дня в фоновом режиме ее раза три прогнал. И на выходе у меня был там огромный массив информации, там протокол их обсуждений, споров, принятия решений, выработка там вот этих всех скоркард, там трендов и подготовка материалов в формате там для правления, для сайт-директоров, там в стиле там разных там консалтинговых компаний. Вот. И вот это вот все мне выгрузилось. Вот. Я еще просил, говорю, сколько это все мне стоило с точки зрения токенов, оборудования? 4000 рублей. Вот. А это, в принципе, я там вместо 5 дней там 16 топов вот провел. Ну, прислал своей команде.
1: А ты сравнивал результаты? Да, вот только хотел спросить.
0: Да, я прислал своей команде. Говорю, слушай, я погонял тут свой AI-борд новый, а вот они что думают насчет отраслей. Ну, и мне так Сергей говорит, ну что, все, мы пошли? Я говорю, не-не-не, подождите. Здесь вся ценность именно в совместном мышлении, да, что эта команда ИШная, она за нас выполнила большую аналитическую работу, да, с пластом знаний где-то больше и шире, чем наш у каждого.
1: Да, конечно.
0: Но у него не хватает нашего контекста, нашего личного опыта, экспертизы, которую мы, как люди, как топ, как команда прошли. Поэтому это нам сильно может ускорить погружение, да, такой всесторонний взгляд, но дальше нужно, я говорю, ценность от нас добавить наш неоцифрованный опыт, да, и посмотреть, во что мы верим, во что мы не верим, что мы возьмем во внимание, и существенно быстрее, скажем так, вот эту развилку пройти и взять какой-то инсайт и себе в работу. Вот, собственно, так это пошло. Ну, а дальше стало добавляться разные эксперты.
2: Ну, то есть я правильно понимаю, что у каждого из твоих вот этих и агентов есть какое-то маленькое поле, и плюс это разные модельки, и в этом их отличие. То есть они не все примерно одно и то же делают.
0: Да, в этом было принципиально, чтобы это были разные модели, они по-разному смотрели на ситуацию, потому что у каждой модели есть свой профиль. Какая-то попроще, какая-то больше на поиск ориентирована, какая-то больше на технологии. Обязательно там встроить защиту от галлюцинаций, факт-чекинг, плюс там адвокат дьявола, который будет качать каждого из них. Ну, то есть такая перекрестные проверки. Вот, и тогда эта система действительно получается сбалансированная, дает качественный результат.
2: А было такое, что виртуальный борт говорит одно, а нормальный твой борт говорит, нет, вообще не так делать не будем. Ты кого слушаешь в этом случае?
0: Я все-таки даю эту информацию как дополнительность. У нас вот летом была стратегическая уже сессия, да, и мы там тоже смотрели, на что сделать ставку, какие-то продуктовые идеи.
1: Это тоже с виртуальным бортом?
0: Я не удержался, я сначала прогнал с утра, значит, со своими, я говорю, давайте, что думаете вот на эту тему, вот, и придержал. А потом пошел с утра уже наша сессия с нашей топ-командой. Я где-то в течение дня некоторые идеи вбросил в обсуждение, которое мне ИШный борд дал, потому что он интересный взгляд и просто синтезировал несколько наших отдельных идей в какую-то сводную концепцию, еще подсветил, где здесь возникает конкурентное какое-то уникальное свойство, которое нас может там выделить и помочь быстрее развиваться. И вот этот взгляд, я говорю, ребята, а вот смотрите, вот что думаете вот насчет вот такой вот группировки, например, да? Это было оценено, да, говорит, это интересная штука, и мы это взяли как бы достойным, так, вводной информацией для дальнейшей работы.
2: А булшит какой-то был, что вот, ну, совсем ерунда какая-то, и надо переделывать, и вообще не стоит использовать, и как-то ты менял после этого?
0: Ну, конечно, все-таки главное, я не беру вслепую, знаешь, что-то они мне нагенерили, говорю, потом беру и форвожу, говорю, вот идите исполняйте, да. Во-первых, конечно, это, если это серьезные вопросы, то это несколько итераций. А если говорить про бытовую часть, там, конечно, булшит много, там и тогда такая ерунда получается.
1: Насколько у тебя команда к этому уже готова? Насколько сотрудники активно сами себе что-то подобное настроили и знают, что, ну, вот Сергей там погоняет свой AI-борд, я тоже погоняю свой AI-борд, я подготовлен, приду, и мы будем говорить на равных.
0: В какой-то момент я даже был отстающим.
1: Вау.
0: Вот, я смотрел на своих коллег, я смотрю, у них там уже какие-то, говорю, свои агенты, контекст, а я тогда все еще там, значит, просто чатился с ишками в браузере. Вот, а потом я вот такой квантовый скачок произвел, там ребята такие говорят, блин, ну вот отстаёшь.
1: Прокачался.
0: Теперь мы отстаем, теперь нам надо тебя догонять. И это хорошо, вот нас вот так вот друг друга ускоряет. И команду, вот если говорить там про вот такую ключевую там топ-линейку, там все ребят прокачаны, все используют достаточно обширно. Вот, и мы дальше это все, конечно, в компанию транслируем.
2: А можно сразу про цифры спрошу, если считал? Уже деньги, часы сэкономлены есть? Вот уже какие-то конкретные там условно?
0: Ну, здесь, наверное, пока мы такую общую сводную цифру не сделали, потому что это очень разные направления. Ну, например, мы встроили, запустили инженера, который сидит круглосуточно вместе с диспетчерской командой и мониторит работу инфраструктуры, да, и обрабатывает инциденты. То есть это такой уже сотрудник прям сидит вместе вот в штате с как-то людьми, с нормальными людьми. Да? Например, мы каждый год существенно расширяем нашу инфраструктуру, количество базовых станций, объектов мониторинга становится сильно больше. Да, а мы по численности не растем в этой части, может быть, даже где-то и понимаем, что можем уменьшиться как раз за счет каких-то технологий. Вот, и вот здесь такой эффект. Да, где-то мы, допустим, заменили там всеми нелюбимые там, не знаю, бот-помощники или какие-то ассистенты в службе поддержки, да, на языковую модель, которая существенно качественно не обслуживает. Да, у нас растет удовлетворенность наших клиентов и скорость решения их задач.
1: И падает количество сообщений «позови человека».
0: Ну, и в том числе, как бы, да. То есть, тем не менее, мы все равно принципиально для нас решение приняли, что у нас точно человек есть, точно с ним нам можно и нужно связаться с каким-то сложным ситуациям. Не будем полностью это все убирать. Это все-таки
1: это важно, 100%.
0: Мы в человеческий контакт, мы верим в это и его будем сохранять.
1: Знаешь, про что хотелось спросить? У вас есть платформа «Экзоинтеллект», вы ее назвали, для своих сотрудников. Там уже, если я не путаю метрики, 10 тысяч человек, 600 ассистентов работает, но хочется понять, а какая часть из этого прям ежедневная работа, а какая скорее пока вау-эффект? А,
0: ну, конечно, вау-эффект, он добавляет вдохновение и желание изучать, осваивать, а при этом тоже внутри обсуждаем, не надо романтизировать там ИИшку, это просто алгоритмы. Вот у нас действительно 10 тысяч сейчас человек уже зарегистрировано, вот последние метрики где-то около 6-7 тысяч уже, это такое, то, что называется МАУ, это ежемесячные пользователи, и около 3 тысяч DAO, то есть это ежедневные. То есть моя цель, конечно же, это то, когда вот внутри себя обсуждаем, говорю, ребят, я хочу, чтобы мы DAO, вернее, МАУ довели примерно до 80%, допустим, у нас для нашей сети продаж, да, есть уже целый набор агентов, которые помогают где-то обслужить клиента, где-то разобраться в тарифах, вот, и там уже тысячи людей, которые каждый день этим пользуются.
2: Сразу вопрос, а есть ли люди, которые могут тебе сказать, нет, пользоваться не буду, мне не надо, и ты скажешь ему, окей, не надо вообще,
0: ради бога. Мы не заставляем, у нас нет обязаловки какой-то, да, что вот если ты, там, не знаю, не прошел что-то, то сейчас все там тебе...
1: А ты знаешь эту прекрасную историю про токен-максинг же, да, в западных компаниях? Я для аудитории поясню, есть просто потрясающая же история про то, как запрещенная, признанная экстремистской в России мета, она больше всех преуспела в этом кейсе, сказала сотрудникам, что мы сейчас будем лучших награждать, а тех, кто будет в хвосте, наказывать.
0: Да, пошли сжечь токены, да?
1: Да, пошли сжечь токены на всякие бесполезные задачи, там, по кругу. А для руководства ты там суперпродуктивный, по факту ты просто жжешь электричество, вообще непонятно зачем.
0: Ну да, поэтому мы все-таки за разумный подход, нам не нужны галочки, какие-то красивые цифры, нам нужно качественное изменение нашей работы. Вот, ну и плюс дальше мы ведем и AI-мастерские, где вот как раз ребят, которые что-то прикольное сделали, они приходят, показывают, как они это сделали, на каких инструментах. Самый эффективный, кстати, подход по обучению. У нас к таким вебкастам подключаются там по 2000 человек примерно, вот, и дальше они идут, повторяют что-то, делают, это прям самое классное такое вот сарафанное радио.
2: Слушай, давай немножко про тебя поговорим. Вот у тебя ИИшка с концом рабочего дня заканчивается, или ты ее в личной жизни тоже как-то имплементируешь?
0: Ну, такое, знаете, вот может быть не очень сложно, но там я как раз вот понял такую масштабность, как бы, насколько можно упростить. Такой бытовой кейс на даче. У меня есть там маленький бассейнчик такой, да, вот там с противотоком. Вот, и там какой-то, ну, там какая-то пыль летит, знаете, там...
1: 100% ручки это же дача.
0: Налетают, да. И, соответственно, мне мастер в свое время показал, как его фильтровать, как там пылесосить, это убирать, все вот. И я все делал каждый раз, а какой-то мелкий песок, он у меня весь обратно, значит, вылетал. И я думаю, что делать, как-то все бесполезно. Вот, я потом, когда вот этого агента свой сделал, я ему просто фотографировал на стене вот это все оборудование, говорю, слушай, вот оборудование, вот такая ситуация. У меня здесь мелкий песок, как-то вместо фильтрации обратно в бассейн попадает, что мне делать? Он все это разобрал по картинке, понял, какое оборудование, какие форсунки, где что, и дал мне пошаговую инструкцию, как надо, куда что повернуть, что поделать в последовательности. Вот,
1: помогло?
0: И вообще, я думаю, елки-палки.
1: Все, избавился от песка?
0: Да, это просто 2 года неправильно все делал.
1: Серьезно-то?
0: Так оказалось? И после этого вот оно так решилось. Ну, то есть, какое-то вот просто одно действие сделал, задал вопрос. Да, так бы я там сидел, значит, там в интернете,
1: ну,
0: что-то чатил, изучал, находил-то оборудование, какие-то формы там.
1: посмотрел. YouTube смотрел бы,
0: да. Так все это, там, полминуты, все, и все сделал. Вот, поэтому, конечно, я в быту тоже использую. У меня есть, ну, такой рабочий болталк, я бы так сказал, да, по всяким разным вопросам. Потом я от него

0: сделал ответвление, сделал такой AI ментора. Такой, он такой ментор, коуч, психолог, прям интересно, такой туда самые мощные модели, значит, поставил. Вот, и там прям интересно он разбирает. Прям так я так смотрю, как он меня препарирует, какие-то вопросы.
1: Ты имеешь в виду рабочие конфликты, вот это все?
0: Где-то персонально, где-то рабочие, то есть вот такой на стыке вот всего этого. Потом из последнего я сделал AI брокера. Ну, так просто интересно.
1: И как результат?
0: Я ему сказал, вот тебе, значит, сумма под управление, так. Значит, анализируй рынок и давай мне рекомендации, я буду просто делать, что ты скажешь. Так. Вот мне нужна, там, не знаю, доходность 30% годовых.
1: Немало ты захотел.
0: Если его сделаешь, я тебе удвою портфель под управлением. Вот. Но я это сделал в момент, как раз, когда у нас пару месяцев назад рынок начал валиться, поэтому статистика у него пока не очень, как бы.
1: То есть, как бы, против рынка не попрешь, да, в общем, может быть, прекрасный советник, но если рынок идет, вот, как бы,
0: но, кстати, все равно, вот он сейчас, вот я сравниваю, то он чуть лучше, чем индекс Мосбиржи идет.
1: Ну, уже неплохо. То есть, как бы, в минусе, но не настолько, да.
2: Мне просто интересно, столько ИИшка занимается в твоей жизни, а есть что-то, что ты принципиально делаешь сам, ИИшке не доверяешь?
0: Знаете как, читать, думать, придумывать и критически мыслить, это вот человек должен как бы делать. Да, и тогда действительно у тебя ИИшка вот эти вещи, она не должна заменять, она тебя может усилить, как вот тот самый концепция экзоинтеллекта, да, но придумать сам человек должен. Да, я вот именно так действую. Я придумываю, а потом говорю, ребят, покачайте, покритикуйте, доработайте, там, предложите, но идея будет все равно моя, потому что здесь вот тем мы, наверное, уникальны, как бы, как люди, да, у нас есть свой индивидуальный опыт, какой-то своя чуйка, какие-то идеи, взгляды, этим мы ценны, и это вот то, что, наверное, должно оставаться с нами.
2: Прекрасный, мне кажется, вывод для нашей программы.
1: Да, абсолютно точно, спасибо большое.
2: Это был Сергей Анохин, генеральный директор Билайна, и программа ИИ в деле о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
3: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
4: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.

17.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Здравствуйте. На территории Сочи и Сириуса введен режим опасности атаки БПЛА. Как сообщили местные власти, все силы и средства работают на защиту. Жители призвали сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте. США и Россия на переговорах ООН в Женеве совместно добились исключения ряда ограничений на боевой искусственный интеллект. Как сообщает Washington Post со ссылкой на участников консультации, из проекта убрали требования предсказуемости, надежности, этики и обязательной проверки человеком целей, определенных искусственным интеллектом. Правки вносились в закрытом режиме, текст пока не обязателен, вопрос о мандате решат в ноябре. Госдеп, МИД России и ООН ситуацию не комментируют.

0: не намерен отказываться от участия в поиске мирного решения украинского кризиса. На Генассамблее ООН заместитель председателя КНР Хань Джейн сообщил, что страна будет действовать в русле четырех пунктов, которые ранее обозначил председатель КНР Си Цзиньпин. Они задают главный вектор позиции Китая. Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на сделку по урегулированию украинского кризиса. По его словам, он хочет, чтобы украинцы договорились с Владимиром Путиным, а Путин с ними. Трамп также допустил, что соглашение может быть заключено до наступления зимы, не уточнив, о каком годе идет речь. Также Трамп опроверг возможность военной операции против Кубы. Отвечая на вопрос о плане военных действий против острова, президент США заявил: «Не думаю, что нам понадобятся военные». Оформлять опеку станет проще. Минпросвещение предлагает перевести часть документов в онлайн и ускорить обмен данными между ведомствами. Сейчас сведения по каждому кандидату запрашиваются отдельно. Законопроект расширит межведомственный обмен данными. Кроме того, банк данных о детях пополнится информацией о родителях, условиях жизни ребенка и его документах. Новый глава ФИДЕ Тимур Турлов обещает объединять шахматное сообщество. Отвечая на вопрос, как будет решаться вопрос с отстранением Федерации шахмат России, он сказал: в полном соответствии с международным правом. Напомню, россияне выступают в нейтральном статусе с 2022 года. Ну и как только что стало известно, бывший министр спорта России Павел Колобков стал вице-президентом Международной шахматной федерации. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: В Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы продолжаем рассказывать о ключевых новостях уходящей недели, а сейчас о том, что США начинают строить две военные базы в Гренландии. Об этом во вторник заявил Дональд Трамп на Генассамблее ООН. На том же мероприятии власти Соединенных Штатов, Дании и самого большого в мире острова подписали соглашение о безопасности последнего. В рамках этого документа американцы рассчитывают расширить свое военное присутствие, и кроме того, он призван завершить долгие споры Копенгагена и Вашингтона о принадлежности Гренландии. Что известно о соглашении, как его оценивают все стороны, выяснял Владимир Расулов.
2: Все началось во время второго срока Дональда Трампа на посту президента. Как мы помним, в январе этого года он впервые заявил, что Вашингтон должен получить контроль над самым большим в мире островом на севере Атлантики и у побережья Северной Америки. А нужно это, по словам американского президента, для того, чтобы защитить стратегические интересы США в Арктике. Трамп неоднократно утверждал, что Гренландия буквально окружена российскими и китайскими кораблями и подлодками. Пекин и Москва, к слову, отвергали и опровергали неоднократно эти утверждения. И здесь есть нюанс. Вообще-то, с 1953 года Гренландия имеет статус автономной территории в составе Дании, то есть другого государства. Правда, у острова есть собственное правительство и прочие органы власти. Ну а Дания контролирует там внешнюю политику и оборону. И вообще датская крона является официальной валютой острова. Остров с населением в 56 тысяч человек имеет большие запасы золота, алмазов, урана и редкоземельных металлов. Дональд Трамп говорил, что оборона его состоит из, цитата, «двух собачьих упряжек», поэтому США, по его мнению, должны установить полностью всю безопасность в этом регионе. Местные жители даже протестовали против подобных заявлений американского президента, но в итоге Соединенные

0: странах Западной Европы, Дании, Гренландии, что Трампу нет, ничего не удалось. Нет, на самом деле ему, конечно же, удалось не просто расширить присутствие в Соединенных Штатах, а фактически диктовать условия, как Дания должна себя вести на международной арене. Это можно назвать дипломатической победой с точки зрения вот именно расширения экономического присутствия и развития присутствия Соединенных Штатов в регионе в целом.
1: Как сообщили в Белом доме, подписанное соглашение запрещает размещать в Гренландии любые военные объекты стран, которые не входят в НАТО. США в рамках документа смогут модернизировать и расширить военную базу «Петуфик» на северо-западе острова, а также создать две новые. Вашингтон, в частности, планирует восстановить объект в Нарсарсуаке на юге. Там в 50-х годах закрылась американская база «Blue West One». Создать новую планируется и в Мистерсвиге на востоке острова. Сейчас это аванпост, которым пользуется лыжный патруль на собачьих упряжках «Сириус» военно-морских сил Дании. Соглашение укрепляет американские оборонительные возможности, в первую очередь противолодочные и противоракетные. Впрочем, это не первоочередная проблема с точки зрения противостояния России-НАТО. Так считает научный сотрудник Центра международной безопасности ММОРАН Дмитрий Стефанович.
2: Там и так стоят радиолокационные станции, системы предупреждения ракетного нападения. Возможно, это будет усиливаться, какая-то модернизация будет более активно вестись. Какие-то датчики для контроля воздушного, морского пространства, океанских глубин, вот это вот что-то там, безусловно, и предполагается разворачивать в первую очередь. Там будут и средства активного противодействия, то есть перехватчики противоракетной обороны, я ожидаю там увидеть. Но ударной системой вряд ли, конечно, потому что в этом особого смысла нет. Хотя нельзя исключать, что, например, с учетом тех противоречий уже между США и некоторыми странами НАТО, относительно пролетов их дальней авиации для нанесения удара в Персидском заливе, там может появиться и какая-нибудь база американской бомбардировочной авиации передовая, что особенно важно с учетом их планов по наращиванию производства перспективного бомбардировщика B-21 Raider.
1: Власти Дании и Гренландии перед этим в один голос говорили, что соглашение признает суверенитет и территориальную целостность королевства, а также право островного народа на самоопределение. И последовала реакция от американской стороны. Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, успел заявить, что соглашение США с Данией по Гренландии позволяет Вашингтону построить там столько военных баз, сколько необходимо.
3: О том, в чем заключается соглашение о безопасности Гренландии, рассказал Владимир Асулов.
4: Реклама. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+.
3: У россиян растет интерес к недвижимости в Юго-Восточной Азии. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование Sunway States. Так, например, продажи объектов недвижимости в Таиланде выросли почти на 40% год к году. За 8 месяцев общее количество сделок с участием российских граждан в этой стране увеличилось почти наполовину, а вложения выросли на 65%. Еще один лидер по спросу среди россиян – остров Бали, рассказал управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
5: По результатам первого полугодия 2026 года россияне чаще покупают недвижимость в Европе для получения ВНЖ и в Юго-Восточной Азии. Это два лидера по спросу россиян на зарубежную недвижимость. В Азии это Индонезия, остров Бали и остров Пхукет в Таиланде. Последние три года наблюдается наиболее выгодная инвестиция в зарубежную недвижимость. Остров Бали, Индонезия, потому что достаточно доступные цены, самые низкие стоимость квадратного метра, а также высокая доходность из-за диверсифицированного спроса иностранцев из разных стран мира.
3: При этом, как говорят эксперты, недвижимость в Таиланде привлекает больше инвесторов, чем тех, кто приобретает жилье для личного пользования. Это обусловлено в том числе дороговизной в обслуживании вилл и квартир из-за влажного климата. Ежемесячное самостоятельное обслуживание дома на Бали может достигать $800. Это обязательные расходы на регулярную вентиляцию, а также чистку кровли, объяснил заслуженный строитель России доктор технических наук Азарий Лапидус.
6: Мы покупали себе недвижимость на юге Франции и столкнулись с тем, что оказалось сильно влажностный режим, который есть в этих зонах, сильно отличается от того, где они жили, росли на севере России или в Москве. И проблема заключается в том, что там нужно осуществлять постоянное проветривание. Кроме того, там должна быть идеальная гидроизоляция, связанная с кровью. Кроме того, там должно быть идеальное водоотведение. И это все требует дополнительных расходов. Это естественно абсолютно. абсолютно процесс, и здесь, так сказать, нет ничего неожиданного для профессионалов, которые занимаются недвижимостью.
3: По данным за первый квартал 2026 года, медиана готовой квартиры на Бали составляла

0: 172 тысячи долларов, строящаяся вилла около 275 тысяч долларов, а готовая около 330 тысяч. А в Таиланде медианная цена предложения апартаментов в Паттайе около 116 тысяч долларов. Ну и одна из заметных новостей уходящей недели. Во Франции задержали вандалов, которые повредили стену в зале Лувра, где выставлена Мона Лиза. Как сообщают СМИ, двое граждан Германии прикрепили скотчем две собственные картины к стене рядом со знаменитой работой Леонардо да Винчи. Размер каждой составил 30 на 40 сантиметров. На первой был изображен один из виновников в доспехах, а на второй портреты обоих в сопровождении женщины. Заместитель генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Государственного русского музея Сергей Серро отметил, что в целом такая ситуация может произойти в любом музее, но там, где работают хранители залов, вероятность ниже.
1: Принести распечатанный на бумаге портрет, более размер 30 на 40, это совсем небольшой, в каком-нибудь пакете или просто свернутый в трубочку, в течение 5 секунд скотчем прилепить к стене, это возможно. Конечно, если не использовать смотрителей в залах, то это сделать еще проще, потому что реакция камеры, когда придет охрана, пройдет достаточно много времени. Люди успеют даже сфотографироваться на фоне своих портретов. Российские музеи практически повсеместно используют исключительно смотрителей. И человек в этом смысле гораздо быстрее реагирует. Здесь уже скорее вопросы к службе безопасности и к системам безопасности, которые использует данный музей. Да, в Испании похитили клад, помните, как раз. Он достаточно дорогой, там что-то на 1,5 миллиона евро. Просто разбили стекло, не бронированное, не усиленное специальной пленкой. Как это должно быть? Зачем тратиться, если можно поставить камеру современную, подключить ее к компьютеру и отслеживать? Я помню, лет 20 назад в Лувре стояли крепкие молодые люди в каждом зале. Я думаю, что вряд ли что-то подобное произошло, если бы была какая-то достаточно серьезная внутренняя охрана.
0: А сама Мона Лиза во время инцидента не пострадала. В ходе добровольного допроса виновники объяснили, что повесили свои картины ради развлечения. Их вызовут в полицию, если музей подаст официальную жалобу. Электоральная процедура, именуемая выборы в Государственную Думу 9-го созыва, завершилась, и впереди у депутатов есть некоторое сражение за просторный кабинет.
2: РБК «Коллекция».
0: В течение месяца избранники должны распределиться по Госдуме, и красивый офис с видом на Кремль, как в фильме «Жмурки», достанется не всем. Кроме того, на кону служебные квартиры, которые депутаты предыдущего созыва обычно не спешат освобождать. Как забраться на этаж повыше и что еще входит в соцпакет? А герои программы «Да или нет» — преподаватель курса «Законотворческий процесс» Высшей школы экономики Павел Склинчук, который более 10 лет проработал в Государственной Думе на должности помощника и консультанта депутатов. И вот Надежда Сережкина, несмотря на годы работы в парламентском пуле, нашла чему удивиться.
3: Да или нет?
4: Вы, допустим, выиграли выборы. Поздравляем. Так. Что дальше? Что депутат делает в первые 24 часа?
5: Наверное, празднует. А когда праздничная эйфория проходит, то, конечно, затем ему нужно будет получить атрибуты депутатства. Это значок и удостоверение. Удостоверение выдает Центральная избирательная комиссия, а значок – аппарат Государственной Думы.
4: Диспансеризацию нужно проходить.
5: Ну, на самом деле, он прикрепляется к поликлинике управделами президента. Он получает возможность посещать санатории.
4: Сейчас меняется состав Думы. Насколько быстро проигравшему депутату нужно собрать свои вещи и освободить рабочее место? Есть регламент?
5: Кабинет обязан освободить в самое короткое время, до первого заседания. А вот что касается квартир служебных, то там могут проживать и семьи самих депутатов. Есть случаи, когда очень долго депутаты не спешат покидать квартиры, поэтому здесь аппарат Госдумы на первое время заказывает специально гостиницу для того, чтобы иногородние депутаты могли переехать уже в Москву буквально там на следующий день после получения удостоверения. В целом, наверное, к ноябрю месяцу уже все рассядутся по кабинетам.
4: А всем ли хватает кабинетов? Потому что депутатов 450. Есть 450 комнат?
5: Помещения, конечно, есть, но они, конечно, не тех масштабов, как, наверное, это должно соответствовать статусу федерального депутата.

0: Если этот спикер, его заместитель, председатель комитетов, то, конечно, это, ну, чуть побольше. Там есть отдельная приемная. А вот что касается обычных рядовых членов комитета, то они сидят в помещении где-то 6 на 3 квадратных метра вместе с помощником. То есть условия достаточно спартанские.
1: Павел, а что считается думским люксом? Я не знаю, окно с видом на Кремль, верхний этаж, нижний этаж?
0: Ну, думским люксом считается кондиционер, поскольку там одно здание построено в 30-е годы, другое в 70-е. Летом там очень жарко, а зимой очень холодно. А что касается вида, это обитатели старого здания на Охотном ряду. Там действительно можно усмотреть площадь. Для кого-то это Красная площадь, ну а для кого-то это Лубянка, Новая площадь, кому что ближе. Те, кто заседают в новом здании, а таких большинство, это Георгиевский переулок, дом 2, там 15 этажей. Ну, они в основном видят обзор Москвы, вот как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда выходил царь на балкон и говорил «Лепота». Вот примерно то же самое депутаты верхних этажей могут увидеть.
1: А как туда попасть? Кому нести плитку Бабаевского, чтобы получить кабинет с видом?
0: Ну, плиткой Бабаевского вы точно не отделаетесь. Идет распределение по комитетам. То есть комитет там по Дальнему Востоку, например, там на 10 этаже вместе с комитетом по Финрынку, комитет по экологии там на 6. Ну вот, соответственно, куда депутат входит, то кабинет где-то в тех же краях ему и дадут. Плюс нового здания еще в том, что там 8 лифтов, и депутатам меньше нужно ждать в очереди, чтобы подняться до этажа. И когда заседание пленарное заканчивается, это, как правило, там 4 или 5 часов без перерыва, многие депутаты просто хотят размять ноги и идут по лестнице до своего кабинета, и это прям выглядит довольно-таки мило. Ну, знаю, что у многих депутатов в кабинетах есть свои штанги, гантели, у кого-то там массажное кресло, кто в возрасте преклонном.
1: Есть слух о том, что верхние этажи, может быть, не очень, потому что крыша может протекать.
0: Крыша протекала, и это факт в самом зале пленарных заседаний. Это ангар, который построили в спешке вот в начале 90-х. Конечно, это помещение для того, чтобы там заседали 400 человек, оно не приспособлено. Можно видеть на фотографиях в интернете, как депутаты зевают, постоянно подтягиваются. Это как раз кислородное голодание. Там нет естественной вентиляции, освещения, в общем, жуткий свет, акустика, и поэтому физиологически сложно вытерпеть. А в старом здании на верхних этажах однажды туда залетала летучая мышь. Ну, ее потом сотрудники фракции ЛДПР куда-то выпустили в окошко.
1: Быть депутатом тяжело, да или нет?
0: Однозначно да, но приятно.
2: Да или нет?
3: Президент Федерации шахмат Казахстана Тимур Турлов стал новым главой ФИДЕ. На этом посту он сменил Аркадия Дворковича, который возглавлял организацию с 2018 года. Россиянин хотел участвовать и переизбраться на новый срок, но из-за включения в санкционный список Евросоюза отказался. И о других новостях спорта расскажет Илья Попов.
2: Спорт на РБК.
4: Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу. Наши завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Для россиян это первые крупные соревнования после возвращения на международную арену. 3 очка набрали российские легионеры «Рейнджерс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги с «Айлендерс». Нападающий Павел Дорофеев сделал 2 голевые передачи, а защитник Владислав Гавриков – 1. Надежно на последнем рубеже сыграл Игорь Шестеркин, отразивший 15 из 16 бросков. Весь матч в воротах островитян провел Семен Варламов. В отличие от предыдущей встречи с «Рейнджерами», когда Варли так и не позволил себе забить, на этот раз голкипер пропустил 6 шайб. 6-1 – победа «Рейнджерс». Действующий обладатель Кубка Стэнли Каролина на 2 года продлила контракт с российским вратарем Петром Кочетковым. Договор вступит в силу со следующего сезона. 3 миллиона 950 тысяч долларов в год будет зарабатывать страж ворот. Сейчас Кочетков получает 2 миллиона. Если для клуба минувшее первенство получилось максимально успешным, то российский голкипер, несмотря на титул, едва ли может занести его себе в актив. Из-за травмы лишь 9 матчей в регулярке провел Кочетков, а в плей-офф вообще на лед не выходил.
5: В
4: Футбольная сборная Франции выиграла первый матч под руководством Зинедина Зидана. В Лиге наций победила Турцию 1-0. Это хорошая новость. А плохая? Травму получил автор единственного гола Килиан Мбаппе. Зизу в целом остался доволен увиденным, а также рассказал про повреждение капитана.
5: Новости не очень хорошие, потому что Килиан

0: Оно придется вернуться в расположение его клуба. Мбаппе получил травму колена. Вероятно, это небольшая проблема, но ему нужно отправиться в Мадрид. Конечно, мы довольны результатом. Все-таки это первый матч после всего лишь 3-4 тренировок. Многое нам необходимо улучшить. Но самое главное, сегодня удалось сохранять командный баланс на протяжении всего матча. Впереди длинный путь и много работы, а пока нужно отдохнуть.
1: Сегодня любителей футбола ждет по-настоящему знатная битва. Чемпионы мира испанцы в гостях встретятся с англичанами. Несмотря на завоевание бронзовых наград прошедшего мундиаля, многие на родине футбола уверены, с этим поколением игроков национальная команда способна на большее. На первенство планеты 2026 года тренер Томас Тухель не взял несколько звезд, например, Палмера, Фодена и Трента, а сделал ставку на менее креативных, но более работоспособных игроков. Наставник вроде бы пошел на мировую с общественностью и звездами, однако сразу 5 футболистов, в том числе Коул Палмер, сослались на травмы и в сборную не приехали. У мнительного Тухеля возникли сомнения, а есть ли у футболистов на самом деле повреждения?
2: Мы никогда не допустим, чтобы у нас возникло ощущение, будто игроки не хотят приезжать в сборную. Это недопустимо. В сложившихся обстоятельствах нам ничего не остается, кроме как сосредоточиться на тех парнях, которые действительно хотят играть за Англию. Разумеется, это упущенная возможность. Палмер пропускает слишком много сборов из-за травм. Я не виню его, это просто факт. Я хочу опираться на то, что вижу в своей команде. А для этого нужно находиться в расположении сборной. Если тебя нет в лагере, невозможно произвести то впечатление, которое нужно. Ведь для этого надо быть со мной на поле.
1: На фоне не лучшей атмосферы в английской сборной, испанцы просто оплот стабильности и спокойствия. На днях тренер Луис де ла Фуэнте продлил контракт с футбольной федерацией страны. А для каждого игрока вызов в национальную команду – возможность лишний раз получить настоящее удовольствие от футбола. Беспроигрышная серия «Красной фурии» 38 официальных матчей длится с 2023 года. Де ла Фуэнте не стал мудрить и вызвал почти всех, кто добыл победу на Мундиале. Добавился великолепно начавший сезон за Барсу Фермин Лопес. Первенство планеты он пропустил из-за травмы. Клубы английской премьер-лиги хотят подать в суд на Манчестер-Сити из-за нарушения им финансовых правил, сообщает портал «Атлетик». Соперники исходят из упущенных титулов в АПЛ и пропусков квалификации Лиги чемпионов. По данным «Таймс», речь может идти о 100 миллионах фунтов для топ-клубов АПЛ, которые и являются основными пострадавшими от деяний Ман-Сити. Какое наказание грозит горожанам, пока непонятно. По регламенту самое мягкое – выговор и снятие очков. При худшем раскладе клуб лишат всех завоеванных в этот период титулов и сошлют в низший дивизион. Дело Манчестер-Сити выходит за рамки футбола. Даже премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам не остался в стране. Поскольку официальных документов пока никто не видел, чиновник призвал общественность не казнить клуб раньше времени.
3: Мне нужно ознакомиться с отчетом независимой комиссии. Люди не должны делать поспешных выводов. Это был долгий и весьма спорный процесс с участием клуба и премьер-лиги. Поэтому я не думаю, что все так просто. Думаю, нам всем стоит детально изучить отчет независимой комиссии, прежде чем выносить окончательный вердикт.
1: 1 из лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации Стеф Карри остается в Голден Стейт до лета 2029-го. Стороны продлили соглашение на 2 года. За это время защитник заработает 116 миллионов долларов. Карри мог потребовать от клуба и 136 миллионов, но сделал ему скидку, чтобы у Warriors осталось место под потолком зарплат для подписания других сильных игроков.
4: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про кофе. Напиток со своей культурой и буквально идеологией. Одни считают кофе чуть ли не эликсиром долголетия, другие – энергетиком, от которого легко словить тревогу и плохой сон, а третьи находятся где-то посередине и просто пьют его, потому что очень сильно любят. Недавно Американская кардиологическая ассоциация решила навести порядок в знании о кофе. Эксперты пересмотрели большой массив данных и пришли вот к какому выводу. Для большинства здоровых взрослых умеренное потребление кофе – не проблема. Ориентир – в районе 400 миллиграммов кофеина в сутки, то есть примерно 3-5 чашек обычного черного кофе. Это безопасная для сердца доза, если у вас нет с ним проблем. Впрочем, если мы говорим про пользу или вред, то важна не только доза, но и форма. В обзоре Американской кардиологической ассоциации речь речь идет прежде всего о чистом черном кофе, без сиропов, сахара и жирных сливок.

0: Потому что с ними кофе превращается в настоящий десерт. А у десертов, как мы понимаем, совсем другие правила игры. Что особенно интересно, умеренное потребление кофе в исследованиях связывают с более низким риском ишемической болезни сердца, а также инсульта и сердечной недостаточности. Но это не значит, что кофе – это лекарство, и его надо срочно назначать всем подряд. Скорее, есть повод относиться к нему как к части здорового рациона, но без иллюзий, что он превратит вас в долгожителя. При этом нужно разделять кофе и кофеиносодержащие энергетики. Последние могут давать неприятные скачки давления, сердцебиения и даже нарушение ритма, в том числе у молодых и в целом здоровых людей. И еще один важный момент. Универсальной нормы кофе все-таки не существует. Один и тот же эспрессо у одного человека вызовет легкий прилив энергии, а у другого – тремор и тревожность. Все зависит от возраста, генетики, лекарств, сопутствующих заболеваний и того, как быстро организм перерабатывает кофеин. Если после кофе у вас стабильное сердцебиение или плохой сон, это повод пересмотреть дозу или формат. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте сигналам организма, а не громким заголовкам. И повышайте качество жизни на РБК.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга,
2: без которого не обойдется ни один инвестор. Мажоры и миноры.
3: Ну что может быть проще? В любом бизнесе всегда есть две группы акционеров. Мажоритарные и миноритарные. Мажоры и миноры. Мажор – чаще всего крупная корпорация, консорциум инвесторов или бизнесмен, основавший компанию. А минор – это частный инвестор, обладающий небольшим пакетом и меньшими правами. Но в последнее время стало популярно еще одно слово – наноритарий. Это, по сути, шуточное обозначение минора, так как у него совсем маленькая доля. Нано. Маэстро, а что это за тональность? Мажор или минор?
4: Ну, полно вам, голубчик. Я же мелкий инвестор. Ну, конечно, минор.
3: Дмитрий Полянский, Ян Милкумов, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Женя Стогова. Вы знаете меня как обозревателя РБК и ведущую программы «Медиатренды». Помимо этого, у меня есть увлечение – скалолазание. И сейчас я обращу внимание на печальный антитренд. Новости о гибели людей во время восхождений появляются с пугающей частотой. Почему столько трагедий? У меня в эфире люди, которые не понаслышке знают горы и сами не раз поднимались на вершины. Вместе разберемся, как подготовиться к восхождению и как сделать его безопаснее.
1: «Медиатренды» с Женей Стоговой. Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде.
6: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
7: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
8: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываемся свободные деньги в недвижимость.
9: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10 на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
10: В российских научных разработках задействовано почти 700 тысяч человек. Сфера активно молодеет. Треть специалистов в возрасте до 35 лет. Просчитать карту трендов пытаются сами исследователи, авторы государственных инициатив в бизнесе. В числе приоритетных выделяют три направления. Гонка за вычислительное превосходство, биотех, медицина, криптография, отдельное внимание квантовым компьютерам. Затем ресурсный суверенитет и новые материалы, которые изменят целые отрасли и будут особенно полезными в экстремальных условиях. И, наконец, мировая космическая экономика, где драйвером развития называют внедрение искусственного интеллекта.
11: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечер в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефуль встретились в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Диалог уже завершился, он продлился около 20 минут. Перед встречей министры пожали друг другу руки, после чего прессу попросили удалиться. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, встречу запросила германская сторона, которая также требовала ограничить доступ СМИ и не записывать вступительные слова. Это первая очная встреча Лаврова с германским визави за более чем 4,5 года. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи. Как сообщили в Росавиации, меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Авиагавань возобновила работу в штатном режиме. Ранее в Сочи и Сируисе объявили режим опасности атаки БПЛА. Российские военные беспилотниками поразили логистический центр «Эпицентр» в Одессе. Как сообщили в Минобороны, объект использовался для хранения и распределения иностранной военной продукции, поступавшей для ВСУ. Также на переходе морем в порт Одессы поражен сухогруз с грузами для украинской армии. Дональд Трамп заявил, что отклонил предложенный Ираном план по Армузу. По его словам, США контролируют пролив, а сделка была неприемлемой. Тегеран предлагал открыть пролив за 7 дней, прекратить бои, разморозить активы и снять санкции, но Вашингтон отказался. Метеорологи повысили прогноз осадков в Нью-Йорке, охваченном штормом. Как сообщила губернатор штата Кэти Хокул, в городе уже выпало около половины дюйма осадков, но ожидается от 3 до 6 дюймов. Это от 76 до 152 миллиметров. В мегаполисе идет сильный дождь с резкими порывами ветра. Режим ЧС введен для Нью-Йорка и ближайших округов. Напомню, в городе продолжается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран вице-президентом Международной шахматной федерации. Решение принято после избрания нового главы организации. Им стал представитель Казахстана Тимур Турлов. Колобкову 57 лет. Он возглавлял Минспорт с октября 2016 по январь 2020. Больше новостей на сайте РБК.
2: .18:03 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что 7-я московская неделя моды стартовала в столице, в центральном выставочном зале «Манеж». В программе показы коллекции российских и зарубежных дизайнеров, маркет локальных брендов и профессиональный шоу-рум. Также гостей ждет лекторий с участием экспертов индустрии. Корреспондент РБК Денис Давыдов, один из самых стильных сотрудников редакции, поэтому мы отправили его в гущу событий. По словам Дениса, на подиуме дерзкий авангард соседствует со сдержанной классикой, а российские кутюрье активно переосмысляют национальный культурный код.
3: Все ближайшие дни в Манеже будет очень много моды и красоты. С первого показа, с открытия недели моды, здесь ощущается настоящий праздник. И ощущается он не только за кулисами или на показах. Главное, невероятный стиль вперемешку с роскошью присутствует и у самих зрителей. В рамках недели моды пройдет почти 100 показов, а всего, включая шоу-рум и маркет, свои коллекции презентуют более 350 дизайнеров. Отечественную индустрию представят участники из 24 регионов. А вот зарубежные показы представят дизайнеров и проекты из Великобритании, Индии, Турции, Никарагуа, Беларуси, Китая, Шри-Ланки и Кении. Надо отметить, все коллекции привлекают своей оригинальностью. Есть среди них те, кто берет эпатажем, граничащим с провокацией. Но уже в первый день я увидел и довольно сдержанные образы. И вот здесь мне особенно приятно, что отечественные модельеры берут во внимание не только форму и фактуру из нашей культуры, но иногда даже используют литературную образы. Например, мне очень понравилась коллекция дизайнера из Челябинска. Модельер взяла за основу образ Татьяны из романа «Евгений Онегин». Представьте, как бы она была одета сегодня. А если вы захотите посмотреть на это вживую, то, как говорится, welcome на неделю моды в Москве.
2: Фэшн-шоу продлится до 1 октября. Отдельным событием станет фестиваль модных короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Он пройдет 27 сентября в арт-кластере «Хлебозавод номер 9». Покажут 56 картин режиссеров из разных стран. Кроме

0: Этого с 28 по 30 сентября в концертном зале «Зарядье» проведут международный форум BRICS плюс Fashion Summit. Он объединит экспертов индустрии более чем из 60 государств. И в программе «Новые тренды на рынке», поддержка локальных брендов и привлечение инвестиций, использование искусственного интеллекта в моде, ну и другие темы. БАДы из недружественных стран будут облагаться пошлиной в 35%. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Новая мера начнет действовать со 2 октября. Уточняется, что пошлины не будут накладываться на продукцию из Венгрии и Словакии. Сбор распространяется на БАДы в потребительской упаковке, маркируемые средствами идентификации. Она будет действовать до 31 декабря 2027 года. Включительно. Повышение цен стоит ожидать не только на импортные БАДы, отметил генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк.
1: Планировалось, что эта пошлина будет введена с 1 января 2027 года, но, видимо, обстоятельства диктуют правительству то, что нужно собирать деньги как можно быстрее, как можно больше. И мы видим, уже после выборов произошли такие вещи, как объявлено об увеличении утильсбора. И вот следующий шаг, мы видим то, что на 3 месяца раньше срока вводится пошлина на импортные БАДы. В результате, конечно, заплатят за все население.
2: Но да. Вот смотрите, в этой картине особняком стоят Венгрия и Словакия. Они исключены, по крайней мере, пока из-под действия соответствующей регуляторной нормы. Увидим ли мы под видом продукции из Венгрии и Словакии больше БАДов в ближайшее время? Есть шанс такой, как думаете?
1: Скорее всего, конечно, производители будут искать какие-то механизмы. Система маркировки, она показывает страну происхождения. Там очень много деталей, которые не позволяют обходить вот такие варианты, да, там сделать страну происхождения другой, потому что есть и заводы, которые фиксируются именно в системе маркировки. Поэтому здесь мы такого не увидим. Почему их исключили? Ну, возможно, это политический именно момент, а не экономический.
2: Да, но здесь действительно пока больше вопросов. А что с отечественными производителями? Как себя будут чувствовать?
1: Производители, которые выпускают биологически активные добавки очень высокого качества. Вот. Но здесь есть такой момент. Это экономика, это ценообразование. Никогда не бывает разрыва в ценовых группах. Когда высокий ценовой сегмент поднимается вверх из-за пошлин, из-за каких-то других обстоятельств, не бывает так, что дешевые препараты до более низкой цены, они оставались в своей цене. То есть мы увидим инфляцию как на препараты, которые из недружественных стран к нам поставляются, так и увидим инфляцию на те БАДы, которые производятся на территории России. Это законы рынка, это законы экономики. В целом потребитель получит все БАДы по более высокой цене.
0: Напомню, вопрос о введении подобных пошлин начали обсуждать еще в 2023 году. Тогда инициативу по установке сборов 220% не поддержали в правительстве. А необходимость ограничений объясняли ростом серого и черного рынка БАДов. После рекламы программа «Хэш и кэш».
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Представьте, что вы просыпаетесь и видите биткоин по 100 тысяч долларов. Буквально несколько дней назад это было реальностью, но наш любимый криптоактив откатился. Сегодня поговорим об этом и о многом другом. С вами программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
5: Я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
3: «Хэш», «Хэш» и «Кэш» – серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
4: Я абсолютно не понимаю, почему все росло. Ну и в целом продолжает еще худо-бедно расти.
5: Да, аналитики лучше всего объяснять события, которое уже произошло недавно, то есть говорить в прошедшем времени. Но тем не менее рынок сошелся на том, что произошла действительно курьезная ситуация. США подняли ставку.
4: Так.
5: И из-за этого вырос доллар. И как любой рисковый актив... Биткоин должен упасть.
4: И всегда так и было.
5: Но не в этот раз.
4: Да.
5: В этот раз биткоин покупают на ожиданиях проблем с госдолгом США. А с учетом поднятия ставки, доходность 10-летних облигаций уже превысила 5%, что не было достаточно давно.

0: И с учетом этого никто не понимает, где хранить деньги, потому что банковская система, так сказать, трещит по швам. И не только в США, но еще в Японии, в Южной Корее, в Европе и в Англии. И поэтому некоторые люди действительно используют так называемый план «Б». Часть денег они вкладывают как раз в криптовалюту, потому что если что-то произойдет с банковской системой, то мы можем увидеть беспрецедентный рост биткоина. Как раз для чего он и создавался? Против кризиса банковской системы. Еще в 2008 году, когда ипотечный кризис начался, тогда вот как раз примерно плюс-минус появилась идея создания биткоина.
1: Скажи, пожалуйста, ну ты веришь в дальнейший рост или все-таки в какой-то откат, прям ближайшее будущее, я спрашиваю?
0: Я могу определенно точно сказать, что скучно не будет. Будет и сильный рост, и будет мощный откат обязательно, потому что когда финансовая система традиционная трещит по швам, то люди склонны делать достаточно необдуманные поступки, нажимать кнопки очень часто и с очень большими объемами ордеров.
1: Ты отвечаешь сейчас как стандартный криптоэксперт, который не готов вот как-то сказать, что будет. Ну, будет.
0: Я думаю, что упадет. Я сегодня буду делать ставку на падение.
1: Ты будешь, как ты мне говоришь, когда я делаю любой шорт, что я на темной стороне.
0: Да, сегодня придется занять темную сторону. Ну, а может быть, я буду неправ, и тогда все заработают. Ну, а я потеряю немножко виртуальных денег, да.
1: Да, но об этом поговорим в конце программы. Есть еще новость. Мы уже говорили об этом еще в летних программах. Наконец-то, это я говорю без радости, просто как случившийся факт, окончательно закрылась биржа BitMEX.
0: Для меня это очень такое событие, знаешь, прям вот сердечко у меня ёкнуло, потому что первые сделки с криптовалютой я совершал именно с плечом на бирже BitMEX. И когда я первый записывал видео еще в 2017 году, рассказывая русскоязычной аудитории про то, что такое перепьючил фьючерсы, и что такое торговля непосредственно фьючерсами на биткоин, где можно было заработать достаточно большое количество денег, и это была биржа BitMEX. Теперь ее больше нет.
1: Что особенно интересно и грустно для меня, что, как заявляют сами представители биржи, ее никогда не взламывали, никакие средства не терялись. Причина закрытия — просто стратегический пересмотр. Ну, то есть им просто больше невыгодно.
0: Были много проблем у них с регуляторами США, были проблемы против Артура Хейса, как раз который создал эту биржу BitMEX, расследования разные. Очень много накопилось, ну и на самом деле биржа долго не развивалась. Ее резервы подистощили как раз вот эти вот разбирательства с регуляторами. И в целом, если сравнивать ее продукты относительно продуктов там Binance или OKEX или других флагманских компаний, то она уже очень сильно отстала. И конкурировать с учетом вот всех разных и акций, и фьючерсов, что тут уже есть, и можно и IPO уже скоро на Binance покупать, ну, уже, в принципе, бесполезно. Просто хотелось уйти, так сказать, на хорошем счету, нежели чем учиться.
1: Ушли красиво.
0: Ушли красиво, да.
1: И чистыми.
0: Может быть, это как раз предвестник падения.
1: Будем все к этому подтягивать, да, сегодня. Ладно, но раз уж мы заговорили о бирже и ты про падение, я тебя абсолютно про другое спрошу. Есть такая биржа Bitfinex. Кстати, вот это первая биржа, на которой я совершал какие-то сделки с криптовалютой. Уже давно ее не использую, тем не менее. Когда была вот эта фаза острого, скажем так, роста биткоина, и он стремился, там, мы думали, что он уже сейчас вот-вот 90 потрогает, случился момент, когда на Bitfinex курс биткоина был, ну как, показывал, 153 или 154 тысячи долларов. В общем, практически в два раза выше, чем рыночный. У меня, как у ламера, к тебе вопрос. Я понимаю, что это какой-то там сбой, не сбой и так далее.
0: Знаешь, как трейдеры это называют? Ну. Это называется fat finger trade. Действительно, такое может происходить, когда происходит большая заявка, может быть, сбой в дате, может быть, в этот момент ошибся маркетмейкеры, со стакана ушли все объемы. Но, тем не менее, многие суеверные трейдеры и хомяки, которые любят такие всякие штуки, они это расценили как верхняя точка, куда киты показали, куда дойдет биткоин.
1: Вот, скажем, у меня был бы биткоин на Bitfinex, да, и я вот такой прям капец как верю в биткоин, поставил бы ордер на продажу по, не знаю, 150 тысяч долларов.
0: Это все разговоры для бедных, ты
1: короче,
0: бы не поставил.
1: Короче, не сработал. Не, ну, допустим, сработал бы он в такой момент или нет?
0: Сделки происходили реально. Если у тебя там стоял ордер, какой-то объем произошел. Если такое было, то, вероятно, это сработало. Биржа потом откатила бы эти сделки, сделала коррекцию, для того, чтобы некоторые участники полностью не обанкротились, которые тебе продали.
1: А если бы я очень быстро успел вывести деньги с биржи?
0: Ну, если слишком много...

0: Если... Да у меня и биткоина нет. Тогда давай перейдем к нашей, как сказать, от нерегулируемой истории крипты, внезапных взлетов и так далее, вполне регулируемой. То есть как теперь к нашей традиционной, можно сказать, рубрике, к тому, что происходит в России.
1: А что происходит в России?
0: Есть любопытные цифры. Как мы знаем, с 22 сентября Мосбиржа торгует расчетными однодневными фьючерсами с автопролонгацией на несколько криптоактивов. Это биткоин, эфир, Solana, Ripple и, по-моему, Tron. Доступ, понятно, только у квалифицированных инвесторов. Но там есть любопытная цифра, что объем операций превысил 600 миллиардов долларов. Это, если очень грубо посчитать, это 6 миллиардов долларов. В принципе, понятно, что по меркам американских бирж не такая большая цифра, но как будто бы для Мосбиржи и для нового инструмента огромная.
1: Действительно, сумма большая. Мне тоже она, так сказать, порезала глаз, когда мы готовились к эфиру. Наверное, это можно оценить следующим образом, что 72 тысячи человек, большое количество квалифицированных инвесторов, это тоже, на самом деле, меня удивило, попробовали просто сделать несколько сделок. Ну и, на самом деле, если все это размазать там на несколько месяцев, то объем не такой большой. С новым инструментом всегда большая проблема. Ты туда должен поставить ликвидность, ты туда должен поставить специальных маркетмейкеров, которые будут эту ликвидность поддерживать. Ты должен еще рассказать людям, как пользоваться. Так помимо этого, сделали еще ограничения для квалифицированных инвесторов. Старт, наверное, неплохой, я бы сказал так. Но в текущей ситуации все-таки еще не совсем понятно, каким образом плюсы от торговли на московской бирже сильно будут превышать плюсы от торговли, скажем, на площадках, которые находятся за пределами Российской Федерации.
0: И еще интересная вещь с Мосбиржи. Уже анонсирована очень любопытная пара биткоин к рублю. Мне кажется, для любителей вот полудить, для лудоманов это то, что нужно, потому что здесь очень много сразу, если торгуешь в рублях, то у тебя и тут курс доллара к рублю, который сейчас тоже довольно волатилен, и еще и биткоин к доллару, потом к рублю.
1: Я думаю, люди, которые торгуют биткоин, они уже максимально толерантны к риску, и неважно, что он будет к рублю, к иене, или к корейской воне.
0: К турецкой лире.
1: Или к турецкой лире, или к аргентинскому песо, прямо если уж совсем. Но в любом случае это ставка на биткоин, а что мы знаем о биткоине, если посмотреть его график за долгое-долгое-долгое время? Что все основные валюты, да, он вырос против всех основных валют. Есть такая статистика, когда меряют в биткоинах, допустим, стоимость дома. То есть квартира стоила там 1000 биткоинов в 2015 году, и сейчас квартира стоит там 10 биткоинов.
0: Ты не поверишь, я видел еще более такое...
1: С айфоном, наверное.
0: Именно так, да, что цена айфона в биткоине практически ноль. Не изменилась. Ну ладно, в сатоши. Тем не менее, что она практически не изменилась. Пока в России крипта становится биржевым деривативом, в США следующий шаг – это превращение биткоина в залог по обычному кредиту. Я говорю здесь о площадке Coinbase, которая готова выдавать фиксированный кредит под залог биткоина. Это, конечно, удивительная история для меня.
1: Ну, она даже не то, что удивительная, она напрашивалась. И, на самом деле, это один, на мой взгляд, из самых востребованных инструментов, который будет использоваться, так сказать, и институционалами, и обычными физиками. Мало того, что ты можешь брать ипотеку, обеспеченную в биткоине. Ну, то есть ты берешь ипотеку, у тебя на балансе лежит биткоин, ты его не продаешь, биткоин растет, ты, соответственно, можешь кусочки платить, погашать свой кредит, и у тебя растет и актив, твоя квартира, и биткоин растет.
0: Это все здорово, а если биткоин не растет, а сильно дешевеет, и мы знаем, что такие
1: фигуры случаются. В этот момент это как с любым кредитом. Ты должен либо довнести средства, либо твой залог будет продан, и, соответственно, это будет погашено.
0: Вот, допустим, я покупаю квартиру, условно, не знаю, 100 тысяч долларов. Mm-hmm. Это там сейчас, я очень сейчас грубо... Там,
1: в Новой Москве.
0: 1,2 биткоина, допустим, да? Ипотека у меня 20, 30, 40 лет. Через 3 года биткоин дешевеет вдвое, и, соответственно, мне нужно внести еще столько же, чтобы у меня было обеспечение моей ипотеки.
1: В среднем залог под биткоин принимается примерно 0,5. То есть, грубо говоря, если ты положил один биткоин, ну, по крайней мере, как это устроено у Coinbase, самой крупной американской биржи, то в целом ты можешь рассчитывать на получение USDT либо USDC, то есть криптодолларов, половина суммы от своего залога. Поэтому достаточно много есть у Coinbase возможностей для того, чтобы сократить свои риски. Примерно, да, 50% от вашего залога. И я думаю, что это, на самом деле, хороший инструмент. Также ты можешь использовать

0: эту историю как примерно с кредиткой. То есть ты можешь держать биткоин, получать USDT, везде им расплачиваться, потом гасить свой долг, и тем самым просто достаточно удобный инструмент для тех людей, кто держит криптовалюту. Если ты его никогда не собираешься продавать, почему бы это не использовать?
1: Неплохо. Знаешь, прежде чем перейти к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель», я хотел бы один вывод такой подчеркнуть, что вот все три истории, которые мы сегодня описали, может быть, кроме самого начала, про рост или возможное падение биткоина, они как будто бы подчеркивают одно, что биток, в частности, и крипта, в общем, перестает быть отдельным миром, и об этом, кстати, говорят и последние новости, вот все, что происходит и в России, и в других странах. А правда становится частью вот этого большого финансового рынка и потихонечку наследует и его правила, и продукты, ну и риски. Хотя, конечно, в крипте всегда было рисков побольше, чем в традиционных финансах.
0: Отличный вывод. Я бы сказал, что этот вывод можно было сделать еще года 3-4 назад. Тем не менее, конечно же, даже обычному потребителю все больше и больше финансовых продуктов, связанных с криптовалютой, это кредиты, это залоги, это возможность использовать деривативы, становится более-менее доступным во всех странах мира. И этот тренд, он только будет развиваться. А в целом это благоприятно будет влиять на цену криптоактивов.
1: И на этой позитивной ноте переходим к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель».
2: Хэш и кэш.
1: За прошедшее с прошлой ставки время Коля, то есть я, заработал на лонге анонимной монеты Zcash 12%, а Толя на хайпе опередил меня, заработал 17%. Но удивительные результаты. У меня $1485, а у Толи $1433. И вопрос не в том, что мы в плюсе, а в том, что прямо сейчас мы показываем результат в моем случае почти в 49% годовых, а в Толином случае 43% годовых, что, конечно, феноменально. Жаль,
0: если
1: что
0: вы хотите
1: виртуальный.
0: Проинвестировать свои виртуальные доллары в наш виртуальный фонд, мы вас ждем.
1: И мы покажем вам виртуальные проценты.
0: Да, виртуальная прибыль, которую вы потом виртуально потратите.
1: Вот теперь, Толь, давай шортать Солану.
0: Я считаю, что все-таки монетарные проблемы во всем мире, которые вызваны Армузом, ростом дизельного топлива и в целом энергоресурсов, они практически вот игнорируются сейчас. И в какой-то момент на рубеже, скажем, следующей недели, потому что ставка у нас на неделю, я думаю, что где-то что-то может, знаешь, где тоненько там и порвется. Солана очень слабо выстрелила на росте,
1: кстати,
0: текущего вот этого безумия, когда и альткоины выросли, и биткоин вырос, и вообще топ-монеты. И Солана как будто ничего даже нового продукта не предложила, чтобы вот этот, знаешь, хайп поддержать покупательский. И мне кажется, что если как актив в хорошее время не растет и не перформит, то этот актив должен еще и быстрее всех упасть. Поэтому у меня ставка на шорт Соланы.
1: Согласен с твоей логикой. Я не пойду на темную сторону. Я буду...
0: Кто-то должен из нас оставаться. Баланс в мире должен быть.
1: Я буду покупать уни, который, кстати, очень неплохо вырос за последнюю неделю.
0: Ты знаешь, что уни — это еще икра морского ежа?
1: Нет, кстати, не знал, но я знаю, что уни — это нативный токен площадке Uniswap.
0: Да, дексы развиваются очень хорошо, и с учетом того, что как раз Америка сделала послабление, дала возможность торговать токенизированные акции через дексы, а Uniswap в этом плане это, ну, наверное, лидер номер один.
1: Именно
0: плюс это
1: так.
0: Еще партнер Робин Гуда.
1: Да.
0: Хорошая
1: ставка. В общем, именно в этом была моя логика. Спасибо, что ты значительно проще и быстрее рассказал, чем я это делал.
0: Всегда, всегда, пожалуйста, Николай.
1: Ну что, через неделю увидим, кто был более удачлив и чья ставка заработала больше денег. С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
0: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто».
1: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
2: Бешеные деньги.
3: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в $2 миллиона. Конечно же, это был фишинговый сайт.

0: Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
1: Бешеные деньги.
2: Складывается впечатление, что США бьют наших.
3: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
4: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
1: Резать лося.
5: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Отскок дохлой кошки.
6: Это выражение вряд ли понравится защитникам животных, но без него на бирже не обойтись. Отскок дохлой кошки. Когда произошла мощная распродажа, котировки могут немного подрасти, но потом обвал все равно возобновляется. То есть подъем временный и может стать ловушкой для инвестора. Термин основан на предположении, что даже мертвая кошка подпрыгнет, если сбросить ее с большой высоты. Выражение пришло из США. На Уолл-стрит это называют «dead cat bounce». И да, ни одна кошка в ходе подготовки этой рубрики не пострадала. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
7: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
8: Что это было? В эфире.
9: Ваш бизнес – это хобби или все-таки предпринимательство?
10: Мы бы так сказали, что это не хобби и не предпринимательство, и не бизнес, и ничего в общем понимании этих слов. Для нас цветы – это способ реализации творческого какого-то потока.
9: То есть все-таки про творчество?
10: Не творчество.

0: творчество тоже. Здесь все вместе, по чуть-чуть. Как брат сказал, мы не профессионалы, поэтому мы просто интуитивно двигаемся, и поэтому нельзя сказать, что мы про это, либо про это. Про все, а может быть, и даже не про что. Вот как-то так.
1: Я бы назвал это ремеслом. Ремесленники, которые трудятся своими руками, у нас большая команда, но мы все равно, не отходя от стола, собираем цветы вместе с пацанами.
0: У нас нет в команде профессионалов ни в одной области, ни в логистике, ни в операционке, ни в сборке заказов, ни в администрировании. Просто обычные друзья, пацаны, которые собрались в гараже и делают дела. К счастью, у нас все класс. Как брат сказал, у нас больше сложностей вызывает вот коммуникация и операционка, нежели поток заказов.
2: Роман и Александр Бычковы из дикого цветочного андеграунда в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

0: 18.30 в Москве с новостями Артем Самойлов. Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефуль провели первую за 4.5 года встречу. Она прошла в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и продлилась 22 минуты. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, встреча состоялась по инициативе германской стороны, которая также требовала ограничить доступ СМИ, не записывать вступительные слова и наложить эмбарго на публикацию материалов. Между тем, Сергей Лавров завершил дипломатический марафон в Нью-Йорке. 40 встреч за 4 дня. Последняя завершилась несколько минут назад с главой МИД Мексики. Дальше выступление на Генассамблее и вылет. Перед отъездом Лавров проведет традиционную пресс-конференцию в штаб-квартире ООН. Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на сделку по урегулированию украинского кризиса. По его словам, он хочет, чтобы украинцы договорились с Владимиром Путиным, а Путин с ними. Трамп также допустил, что соглашение может быть заключено до наступления зимы, не уточнив, до зимы какого года. От прямого ответа о передаче Украине лицензии на производство ракет для Патриот он ушел, сказав, что достиг с Зеленским согласия по многим темам, но прежде всего ждет заключения сделки. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил повторное участие в выборах после 27 года. В интервью американскому журналу он заявил, что не исключает третий срок после ухода с поста весной. Напомню, Конституция Франции запрещает более 2 сроков подряд. Макрон уйдет в отставку после выборов. Его полномочия завершатся в полночь 14 мая. Москву ждет солнечная и сухая неделя. В понедельник дожди прекратятся, днем до плюс 17. Во вторник ночь будет самой холодной с начала осени, плюс 4,6, а давление поднимется почти до рекорда 764 миллиметра ртутного столба. В среду тепло и солнце до плюс 18, в четверг похолодает до плюс 11-13, но без дождя. В пятницу снова солнце, возможен рекорд давления. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Импорт новых автомобилей через Киргизию вырос на 156%. Об этом рассказал глава автостата Сергей Целиков. По его данным, показатели подскочили в 2.5 раза в сравнении с январем-августом прошлого года. Более 80% киргизского импорта приходится на автомобили, выпущенные в Китае. Десятка лидеров по ввозу через Киргизию выглядит так. На первом месте оказалась Toyota, на втором Toyota Highlander, на третьем Audi Q5. На последнем месте оказался китайский автомобиль Zeekr 9X. Около 78% ввезенных автомобилей имеют двигатели мощностью свыше 160 лошадиных сил. После корректировки правил утилизбора льготный режим для таких машин при прямом ввозе физлицами стал недоступен. Это сделало Киргизию ключевым транзитным узлом. При этом 80% киргизского импорта приходится на автомобили, выпущенные в Китае, рассказал автоэксперт и экс-президент Ассоциации российские автомобильные дилеры Олег Масеев.
2: 80% это автомобили, произведенные в Китае европейскими, японскими и корейскими брендами. Если говорить конкретно про бренды, то европейские — это Volkswagen, Audi, BMW. Если говорить про японские бренды, то это Toyota, Mazda в первую очередь. Ну и корейские Hyundai, Kia тоже. Почему везут? Понятно, в

0: тем, потому что Киргизия — это окно возможности занизить таможенные стоимости и сэкономить на налогах.
1: На популярность так называемой киргизской схемы существенно повлияло повышение утилизбора. Очередная индексация планируется с 1 января 2027 года. Ставки скорректируются на 10-20% в зависимости от типа машины. По прогнозам автоэкспертов, волнение на рынке возможное, но не настолько сильное, как было ранее. Есть опасения у дилеров, что просадка по уровню продаж будет в декабре, но они это связывают скорее с сезонным фактором. На конечную стоимость автомобилей сегодня гораздо больше влияют скачущие курсы валют, нежели плановое повышение утилизбора, рассказал основатель компании Ion Cars Евгений Забелин.
2: Повышение утилизбора, оно на самом деле плановое, никаких сюрпризов себе на этот раз несет. Повышение в среднем будет от 150 цен на недорогие, ну, относительно недорогие, там, не сильно мощные, скажем так, бензиновые автомобили в районе 250 лошадиных сил, там, до 300 тысяч, да, автомобили, мощные электромобили. Повышение, по большому счету, ну, да, оно есть, но, мне кажется, рынок уже настолько привык, и, собственно, подвижки курса валюты в пределах, там, 3-4 рублей дают ровно такой же эффект, а то и больше.
1: В первом полугодии 2026 года в России было продано 608 тысяч новых легковых автомобилей. 60% всех реализованных машин приходится

0: Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
2: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
1: 6+.
3: 18:36 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и депутаты Госдумы 9-го созыва приступают к работе. Ну, конечно, не сейчас. Первое заседание в новом составе пройдет 30 сентября. Вчера Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты голосования. И уже понятно, кто будет работать в новых кабинетах, а кто с ними попрощается. У «Единой России» 349 мандатов. Это больше, чем в предыдущих созывах. У КПРФ 37 кресел, у ЛДПР 23, у «Новых людей» 19 мест, а у «Справедливой России» 17. Кто-то не стал переизбираться, кто-то передаст свое место коллегам. И вместе с должностью депутата им придется расстаться и с другими атрибутами. Иногда это специально выделенная квартира, иногда социальные гарантии и сам статус. Яна Ритунская поговорила с теми, кто сейчас пакует свои вещи в Госдуме, и узнала, о чем они будут тосковать сильнее всего.
4: Я тоже думала, что столовая и обеды с коллегами, может быть, сплетни, которые там обсуждаются, будут вызывать ностальгию, но нет, видимо, все мои собеседники, кто сейчас готовится покинуть свой пост, свою должность, говорят о том, что, видимо, им уже приелось буквально, да, то есть они привыкли и отмечают, что столовая на самом деле не вызывает так много восхищения уже. Каждый говорил о том, что скучать будут по коллегам, скучать будут по разговорам, по комитетам, по тому окружению, которое у них было. Здесь это была первая статья у каждого из моих собеседников. Но интересно еще, как проходит сам процесс упаковки вещей. Конечно, этим занимаются иногда специально отведенные люди, но вот, например, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман справился сам.
5: Библиотекой я не пользовался, своей хватает. Столовая, ну, вполне обычно. Я знаю, что легенд на сей счет ходит довольно много, но обычно столовая, каких в Москве довольно много. Там у меня было немного вещей. Эти немногие я забрал давным-давно.
4: Где-то видела, сказали, унесли в карманах.
5: Строго говоря, не только в карманах. Понадобился еще, ну, два обычных пластиковых пакетика для покупок.
4: Ну, конечно, не все разделяли позицию Анатолия Вассермана. Многие говорили, что довольно много вещей скопилось за годы, проведенные в Госдуме, поэтому выносили и в коробках. Об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев.
6: Он же всю информацию носит с собой, это особый человек. Нет, я за один раз вывез основные личные документы. Так это общественные были документы. Они или были переданы в архив, или уничтожены. Скучать бессмысленно. Просто скучаешь по людям. Люди, депутаты, коллеги, с которыми работал.
4: И есть еще тоже такой момент прощания с кабинетом, потому что кто-то ремонтировал его под себя, кто-то там обустраивал все под себя. Ну, например, Татьяна Буцкая рассказала, что она передает все эти вещи в фонд благотворительный. И картины, все какие-то подарки, которые ей преподносили, она с собой забирать не будет. Но надо сказать про квартиру, когда я спрашивала о том, будете ли скучать по ней. Многие из моих собеседников не пользовались такой возможностью попросту. А соцгарантии в виде, например, здравоохранения, которое для депутатов обустроена несколько иначе, тоже в основном не вызывало интереса. Вот Ярослав Нилов, зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, сказал, что заберет с собой обязательно ежедневники, которые он вел еще в период работы с Владимиром Жириновским.
7: По столовой скучать вряд ли буду. Я к еде очень спокойно отношусь. Вот последний комитет, кабинет, который принадлежит комитету по социальной политике, я 10 лет. Я там не делал ремонт. Там такие старые, значит, панели еще советского времени. Конечно, за столько лет в Госдуме скопилось очень много вещей. Я 8 лет руководил секретариатом Жириновского. У меня на каждый год большой ежедневник. Их только этих ежедневников 8.
8: Это отдельная библиотека из ежедневников.
4: Вот, кстати, я спрашивала также Ярослава Нилова про библиотеку, потому что это была еще одна статья, да? Вот как, например, Вассерман там не бывал, а Румянцев ею пользовался. Так вот, Ярослав Нилов сказал, что особенно не захаживал туда и не видит смысла по ней скучать в том числе.
3: А то, как депутаты готовятся к переезду, выясняла Яна Ритунская.

0: Миноборнауки на этой неделе предложило изменить правила поступления в вузы с 2027-2028 учебного года. Ведомство хочет ужесточить требования к профильным предметам. К примеру, экзамен по физике станет обязательным для поступления на 37 направлений. А кроме того, если раньше вузы могли сами решить, какой предмет нужно сдавать, историю или обществознание, то теперь для таких направлений обязательно именно история. Ну а математика необходима теперь и для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. Ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников ранее в нашем эфире назвал возможные изменения крайне позитивными. С ним беседовал Юрий Карпекин.
1: Сегодня мы видим большую проблему в школьном образовании, что ребята с 10 с 11 класса, а зачастую уже из 9, бросают учиться комплексно и начинают фокусироваться на трех предметах, которые они планируют сдавать в рамках единого государственного экзамена. И в конечном итоге получается, что вроде как ребенок знает, например, физику, информатику и математику, но при этом он, во-первых, комплексно не развит, неорганично развит, он не имеет широкого кругозора, плохо представляет себе о мире, о явлениях, которые в нем протекают. Во-вторых, мир становится все более сложным, он все более динамично развивается. И, например, на подготовке инженера очевидно, что во многих отраслях нужны уже знания по информатике. Но формально процедура конкурса предполагает только 3 ЕГЭ. И непонятно, от чего нельзя отказаться. Мы живем в России, нам очень важно говорить о русском языке и говорить грамотно, и чтобы у нас культура русского языка сохранялась и передавалась дальше и дальше. Математика, естественно, царица наук, лежит в основе всех инженерных расчетов. Физика, понимание процессов, а информатика сегодня это мощнейший инструмент инженера. При этом многие ребята приходят и не знают информатику, и приходится в университете тратить очень много времени на освоение курсов.
2: Давайте попробуем встать на сторону родителей. Правила меняются из года в год. Родители и дети готовятся, они уже нацелились на определенные сценарии, и тут новые предложения, те или иные. Этот процесс сам по себе вы как оцениваете?
1: Все изменения, которые приняли, они очень мудрые со стороны Миноборнауки, и они значительно не влияют на судьбу детей при поступлении. Если, например, ребенок не хочет готовиться, предположим, к 4-му ЕГЭ, то он все равно сможет поступить в университет, и это не вызовет проблемы. Другой вопрос, как это скажется на круге специальностей, что преференции получат как раз те ребята, которые изначально учились, а не только готовились к поступлению.
0: Для тех, кто сдает больше экзаменов, чем требуется для основного конкурса, Миноборнауки предлагает ввести систему поощрений. Если абитуриент набрал 60 и более баллов на ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике или биологии, но не использует эти результаты в основном конкурсе, он сможет получить от 15 до 25 дополнительных баллов. В Красноярске в субботу из-за медведей закрыли самую длинную лестницу в России. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Национальный парк «Красноярские столбы» тоже временно приостановил работу из-за выхода хищников. Россияне на этом фоне массово скупают отпугиватели медведей. Спрос на такие товары на маркетплейсах всего за несколько месяцев вырос на 228%. Об этом редакции радио РБК рассказали представители Wildberries. С осени 2026 года стал рекордный по числу нападений бурых медведей на людей в России. Только за последние недели жертвами хищников стали как минимум 11 человек. В нескольких регионах введен режим повышенной готовности, закрыты туристические маршруты, усилены бригады охотников. Помогают ли перцовые баллончики и петарды отпугивать медведей, разбиралась Лиза Мангард.
3: Что покупают? Это перцовые аэрозоли, сигнальные ракеты, фальшфейры, это такие сигнальные факелы с ярким пламенем и дымом, газовые баллончики, кричащие клаксоны, ревуны и даже ультразвуковые пугалки. Разбег цен на эти товары от пары сотен рублей до нескольких тысяч. Те, у кого, естественно, есть разрешение на оружие, стараются запастись патронами для отстрела медведей. Спрос на товары из вот этой категории отпугивания медведей, оказывается, такая даже есть, растет стремительными темпами уже несколько месяцев подряд. Об этом рассказала представитель компании Wildberries & Druz Яна Эльберт.
4: Мы действительно фиксируем рост спроса на приспособления для отпугивания медведей на Wildberries. Например, в период с июня по сентябрь текущего года таких устройств заказывали на 228% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в количественном выражении продажи остаются незначительными, речь идет всего о сотнях штук. Поэтому такая динамика не может свидетельствовать о каком-то ажиотаже или массовом спросе на такие товары.
3: Отдельным спросом пользуются пользуются услуги по установке специализированных заборов с электронапряжением и крупных отпугивающих устройств по типу ультразвуковых эхолокаторов. Якобы медведи слышат определенную частоту и не подходят к домам ближе, чем на несколько метров, когда слышат вот этот сигнал. Их приобретают турбазы или владельцы частных домов в надежде защитить себя. По оценкам профильных продавцов, спрос на них вырос на 40% вот в период как раз с июля по сентябрь этого года. Конечно, такие устройства гораздо дороже, чем обычный перцовый баллончик. Для того, чтобы обнести участок площадью 10 соток, вот этой электроизгородью придется отдать минимум 350 тысяч рублей. Часть специалистов по безопасности, с которыми мне удалось пообщаться, они придерживаются мнения, что они абсолютно бесполезны при встрече с медведем. Именно вот перцовые баллончики, газовые баллончики, а также фальшфейеры, вот эти, которые со светом, с дымом. Для их использования нужен близкий контакт со зверем. Близкий контакт со зверем уже не предполагает никакой безопасности для человека. На что действительно стоит потратиться, если вы живете близко к лесу, если вы владелец турбазы, допустим, и принимаете у себя гостей, необходимо установить качественное видеонаблюдение для того, чтобы своевременно реагировать, если вы заметили вдалеке медведя, и обязательно электроизгородь. Вот таким мнением поделился специалист по безопасности в природной среде Михаил Ярин.
5: Значит, не стоит тратить деньги на перцовые баллончики, потому что перцовый баллончик подразумевает очень короткую дистанцию. Хорошо работают, ну вот по моему опыту, всякие петарды, бабахи, резкие звуки типа выстрелов. Очень хорошо работает электроизгородь. Это вот для турбаз там или каких-то поселений. Она денег стоит, но она реально держит медведя в периметре. Хотя он может ее порвать, но все-таки не часто это происходит. Все вот эти вот ультразвуковые штуки, они работают так себе. Хорошо работает огнестрельное оружие.
3: Что обнадеживает, большинство встреч заканчивается тем, что медведь сам уходит. Однако поведение животного зависит от ситуации. Как мы помним, самые опасные встречи – это самка с медвежатами.
0: В том, какие средства защиты от медведей покупают россияне, разбиралась Лиза Майнгард. Ну и одна из самых заметных новостей уходящей недели. Алишер Усманов и Михаил Фридман вышли из-под европейских санкций, но остались в американском черном списке. SDN – самый строгий санкционный режим. Его еще называют блокирующим, потому что за любое сотрудничество с фигурантом этого перечня можно попасть под санкции. То есть европейские банки вряд ли рискнут открыть счет российским миллиардерам, даже если Брюссель не предъявляет к ним претензий. Можно ли выйти из американского санкционного списка, герой программы «Да или нет», юрист по делам о снятии санкций США Эрик Феррари. С его помощью мы составили самую подробную инструкцию.
6: «Да или нет».
7: Вы представляли интересы Олега Дерипаски в его борьбе за исключение санкционного списка еще задолго до 22 года. Расскажите о ваших текущих делах.
8: Ну, смотрите, чтобы оспорить включение в санкционный список, нужно учитывать технические, юридические основания для включения в список. Это самое главное. Во-вторых, важно понимать политическую среду, в которой вы работаете, реакцию аудитории, ее температуру и настроение. Один из способов смотреть, кого именно включают в санкционные списки. На сайте Министерства финансов, на странице ОФАК, есть раздел «Недавние действия», где указано, например, в начале года санкций против России не было в течение длительного времени. Затем активно вводились меры против Ирана и в сфере борьбы с наркотрафиком. Это даст вам понимание, что происходит в санкционной политике, если вы пытаетесь гадать на кофейной гуще. Второй сигнал — это заявление Государственного департамента. Что они говорят? Как представляют свои решения? Насколько агрессивной является их риторика? Обратите внимание на пресс-релизы АФАК и Госдепа. Для программ с более гибкой политикой в конце пресс-релиза часто пишут, что санкции не являются постоянными и направлены на принуждение к изменению поведения. В более приоритетных или принципиальных программах такой формулировки нет. Текст более прямой и жесткий. Впрочем, надо сказать, что сегодня этот прием используется реже, чем в прошлые годы. Но, например, при первой администрации Трампа это было очень заметно. Иногда было достаточно прочитать последний абзац пресс-релиза, чтобы понять, как администрация в целом относится к санкционной политике по конкретной программе.
7: Мы часто замечаем, что после введения санкций российские бизнесмены уходят со своих постов, заявляют, что больше не связаны с российской экономикой. Можно ли считать такую стратегию корректной отправной точкой для защиты?
8: Да, независимо от политического контекста, вам все равно приходится работать с теми формальными причинами, по которым человек был внесен в санкционный список. Если, скажем, вас внесли в список за работу в банке, который сам находится под санкциями, и при этом вы продолжаете там работать, может ли АФАК исключить вас вас из списка? Теоретически, да. Но вероятно ли это? Нет. Скорее всего, регулятор посмотрит на ситуацию и скажет, вы все еще работаете в этом банке, а значит, основания для санкций сохраняются, и зачем нам исключать вас из списка? Конечно, можно приводить и другие аргументы, что вы не участвуете в деятельности, за которую были введены санкции, или что нахождение вас в списке не отвечает интересам США, или выстраивать иную линию защиты. Но, как правило, регуляторы хотят видеть какие-то реальные изменения, на которые они могут сослаться как на обоснование для снятия санкций.
7: Пожертвование на благотворительность – аргумент?
8: В отдельных случаях такие аргументы действительно срабатывали. Правда, я не припоминаю подобных примеров именно в российском контексте, но в рамках других санкционных программ – да. Например, когда основания для включения в санкционный список были связаны с коррупцией, и лицо перечисляло сумму, эквивалентную предполагаемой незаконной выгоде, на благотворительные цели. В таких случаях это использовалось как один из аргументов в пользу исключения из списка.
7: Давайте сейчас будет самый сложный вопрос. Представим, что я ваш клиент. Меня внесли в санкционный список со ссылкой на, условно, финансирование российской военной машины. Посоветовали бы вы мне в таком случае направить деньги Украине?
9: You know, I don't know.
8: Честно говоря, я не знаю. Это очень чувствительная тема. Даже если человек живет за пределами России, он все равно, скорее всего, остается гражданином России, и на него могут распространяться обязательства и ограничения российского законодательства, которые могут прямо запрещать подобные действия.
7: Я вам с уверенностью скажу, меня бы точно посадили.
8: Я не хочу, чтобы мои клиенты попадали в тюрьму где-либо. Я также не хочу, чтобы они оставались в санкционном списке. И один из моментов, который, на мой взгляд, демонстрирует определенную степень понимания со стороны американского правительства, это то, что я не видел случаев, когда бы ОФАК или Государственный департамент требовали от людей нарушать законы своей страны или страны проживания ради того, чтобы быть исключенными из списка. Американские власти проявляют уважение к тому, что человек одновременно подпадает под санкции США и подчинен законам своей страны.
7: Мы видим российских бизнесменов, которые принимают решение открыто выступить против политики Москвы. Считаете ли вы, что с точки зрения американских регуляторов это тоже может быть аргументом для продвижения дела?
8: Это точно то, что они хотели бы видеть. С другой стороны, я часто оспаривал такой подход. В конце концов, санкции предназначены для принуждения к изменению поведения того самого, за который человек был включен в список. Это не означает, что он должен предпринимать

0: какие-либо активные действия в поддержку политики США. Достаточно просто прекратить действия, противоречащие американской политике.
1: По поводу российских бизнесменов и их компаний. Как вы считаете, смогут ли они когда-нибудь снова получить доступ к своим замороженным активам? Да или нет?
2: Yes.
0: Да.
3: Да или нет? Автоньюз.
4: Глава BMW раскритиковал китайских автопроизводителей за низкие цены в Европе. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, как европейские компании пытаются конкурировать с китайскими брендами. Новый генеральный директор BMW Милан Недалькович выразил обеспокоенность ценами на машины китайских марок, которые продаются в Европе. По его словам, на некоторые модели ставят цену, которая не имеет смысла для бизнеса. При этом BMW выступает за свободную торговлю и конкуренцию. В компании считают, что проблема возникает именно тогда, когда цены перестают отражать нормальные рыночные условия. Поэтому вместо новых торговых ограничений глава BMW предпочел бы диалог между Европой и Китаем и договоренности о правилах ценообразования. Например, ЕС уже ввел дополнительные пошлины на электромобили китайского производства после расследования, связанного с государственными субсидиями. Для самой BMW это особенно чувствительный вопрос. Компания десятилетиями строила глобальную производственную сеть и активно использовала международную торговлю. В том числе некоторые автомобили для европейского рынка BMW производит в Китае. Среди них Mini Cooper и кроссовер Aceman. Кроме того, и сама BMW испытывает давление. В Китае немецкой компании приходится конкурировать с местными производителями на фоне быстрого перехода рынка на электромобили и роста спроса на цифровые функции. Продажи BMW Group сократились с рекордных 850 тысяч автомобилей в 2021 году до 620 тысяч в прошлом. Но пока BMW только говорит о ценовой конкуренции, Audi уже столкнулась с последствиями и пошла в суд. Компания подала иск против фирмы Auto China, пытаясь остановить параллельный рынок автомобилей Audi, разработанных для китайского рынка, в Германию. Об этих поставках стало известно в конце августа. Даже с учетом всех таможенных пошлин и сопутствующих расходов, такие машины стоят заметно дешевле моделей, официально предназначенных для Европы. В Audi при этом не акцентируют внимание на разнице в цене. В компании заявляют, что намерены защищать свои права, поскольку китайские электромобили не предназначены для продажи за пределами КНР. Соответственно, немецкие дилеры не имеют возможности официально обслуживать такие машины.
5: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги.
7: 1200 от 1000 это 20%.
5: Нет, согласен. Ну,
7: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
8: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
8: Осторожный бизнесмен – человек, который забирает деньги с фондовой биржи и едет с ними в Лас-Вегас. Роберт Орбен.
9: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
10: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
3: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16.10 на радио РБК. Библиотека РБК.
11: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает управляющий партнер «Спектр Консалтинг Групп», эксперт школы управления РБК Артур Цыкунов.
12: Роберт Грин «Законы человеческой природы». Это вообще лучшая книга, которая лет за пять была. Это толстенный такой том, 900 страниц мелкого текста про всю психологию. Там описаны все наши паттерны, почему мы так себя ведем, зачем и что с этим делать. От Рима до современной истории. То есть паттерн, пример, объяснение, тебе прям разжевывают, все понятно. Это супер рабочая штука.
11: Роберт Грин,

0: законы человеческой природы.
1: Нахождение среди людей вызывает в нас тревогу и неуверенность в том, что о нас думают окружающие. Испытывая такие эмоции, нам очень трудно наблюдать за людьми. Мы слишком заняты собственными чувствами и оцениваем слова и поступки людей на личном уровне. Нравлюсь я им или нет? Но законы помогут избегать таких ловушек. Вы поймете, что корни эмоций и психологических проблем уходят порой очень глубоко. Люди испытывают желания и разочарования, возникшие за годы и десятилетия до вас. В какой-то момент на их пути появились вы и просто стали удобной мишенью для их злости или досады.
2: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Часов вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Сергей Лавров в эти минуты выступает на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН. Глава МИД заявил, что Запад ставит под угрозу жизнь миллиардов людей на планете, действует авантюрно и непредсказуемо. Россия настаивает на немедленном освобождении Николаса Мадуро и его супруги и неповторении подобных инцидентов. Лавров также заявил, что условием урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива является восстановление доверия между арабскими странами и Ираном. Кроме того, Москва считает неприемлемым проявлением силового диктата, убийство верховного лидера и представителей властей Ирана. Чуть ранее Сергей Лавров и глава МИД Германии Йохан Вадельфульд обсудили на встрече в Нью-Йорке ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. Как сообщили в нашем МИД, стороны также подняли вопрос о состоянии связи Москвы и Берлина. По данным ведомства, германский министр в ходе переговоров подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию Берлина. Встреча прошла на пляже Генассамблеи ООН и продлилась 22 минуты. Это первый очный контакт глав МИД двух стран за 4,5 года. Инициатором выступила германская сторона. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока» вместе с Германией. В соцсети X он написал, что Москва и Берлин вместе могут вновь запустить газопровод, подорванный 4 года назад. Так он отреагировал на призыв сопредседателя ОДГ отремонтировать и открыть Nord Stream. Дмитриев назвал ОДГ голосом немецкого народа, борющегося за энергетический суверенитет. Прощание с музыкантом Алексеем Козловым пройдет во вторник, 29 сентября, на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в его окружении. Напомню, джазовый саксофонист, композитор, народный артист России скончался накануне на 91-м году жизни. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран вице-президентом Международной шахматной федерации. Решение принято после избрания нового главы организации. Им стал представитель Казахстана Тимур Турлов. Отвечая на вопрос, как будет решаться вопрос с отстранением Федерации шахмат России, он сказал, в полном соответствии с международным правом. Россияне выступают в нейтральном статусе с 22 года. Мюнхен стал национальным кандидатом от Германии на летние Олимпийские и Паралимпийские игры 36, 40 и 44 годов. Президент ФРГ Штайнмайер объявил итоги голосования Олимпийской спортивной конфедерации Германии. Мюнхен обошел Кёльн-Рейн-Рур. Германия последний раз принимала летнюю Олимпиаду в 1972 году, тоже в Мюнхене. Берлин отозвал заявку за два дня до голосования. Окончательный выбор МОК ожидается в 2029 году. Больше новостей на сайте РБК.

0: Реклама.
1: Вы это слышали?
2: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
1: Теперь слышали.
2: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
1: 18+.
3: РБК Тренды.

0: Теломеры – это защитные окончания хромосом, которые играют важную роль в клеточном старении. Их длина связана с биологическим возрастом и некоторыми возрастными заболеваниями. На укорачивание теломеров влияют стресс, вредные привычки, избыточный вес и воздействие токсинов. Поддерживать их помогает физическая активность, сбалансированное питание, интервальное голодание. Сегодня ученые экспериментируют с генными и клеточными терапиями, чтобы замедлить старение, но однозначных решений пока нет.
1: Повтор программы.
2: Всем привет, это Катя Воробьева. Сегодня продолжаем обсуждать тему кризиса кадров в модной индустрии. Gloria Jeans в своем финальном отчете прямо сказала и прямо назвала причину, почему они закрывают свои фабрики по всей России. Во всем виноват отток кадров и конкуренты, которые перекупают их профессионалов за более высокую зарплату, при этом просят, чтобы продукт они делали гораздо более низкого качества. Многие жалуются на нехватку швей, но при этом вопрос остается открытым. А кто этими швеями будет управлять и глобально кто будет создавать этот продукт? Давайте разбираться.
1: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
2: Сегодня у меня в гостях основатель агентства «Свой HR» Наталья Балмазова. Наталья, хочу сначала спросить, а сегодня вообще глобально рынок кого? Кандидата или рынок работодателя?
3: Последние полгода все-таки, наверное, рынок работодателя, потому что откликов очень много. У брендов есть ощущение, что есть из кого выбирать, хотя бы можно посмотреть. Некоторые позиции в нашей практике получают от 600 откликов.
2: Я думала, от 600 тысяч рублей вы скажете.
3: С удовольствием.
2: Скажите тогда про зарплату, потому что если это рынок работодателя, означает ли это, что они могут так немножко допинговать этот рынок и торговаться за кандидатов?
3: Конечно, да, и еще, мне кажется, это обусловлено вот эта торговля, да, скажем так, тем опытом, который случился с нашими брендами, работодателями после 2022 года. Что я имею в виду? У нас был такой эпизод на рынке труда, когда у нас освободился персонал из известных компаний, и небольшие бренды или те бренды, у которых была цель, скажем так, расти, они думали, что купив сейчас какого-нибудь классного коммерческого директора, mm-hmm. да, или там продукта за любые деньги, да, вот у нас сейчас все побежит, попрет, заиграет и так далее. И это был у многих неудачный опыт. Поэтому сейчас чаще всего, скажем так, оффер, да, он звучит таким образом, что давайте мы вот те самые там месяц, два, три поработаем, посмотрим друг на друга. Мы действительно хотим получить тот результат, который мы с вами там обсудили или который вы можете гарантировать. И потом без проблем. То есть если это действительно случится, мы готовы уже там к тем суммам, которые вы озвучиваете, каким-то дополнительным система мотивации и так далее, и так далее.
2: А какие это суммы, если мы говорим, допустим, про коммерческого директора в сфере фэшн?
3: Конечно, зависит от уровня компании, но сейчас диапазон, наверное, 350-700. Вот разлет достаточно большой.
2: Ну, зависит от масштаба бизнеса, естественно. Угу. Меня, знаете, лично очень триггерит история 12 Stories, которая в своих социальных сетях еще буквально весной искала дизайнера, а сейчас они ищут помощника для креативного директора Ирины Голомаздиной. Что меня, собственно, больше всего удивило, что в описании сказано, неважно, профильный ли вы специалист или вы просто человек с безупречным вкусом. Вопросов у меня много, но самый главный, а насколько вообще крупный бизнес может себе позволить именно так формулировать свой запрос к потенциальному кандидату?
3: Я думаю, что конкретно этот пример может себе так позволить, профессионально скажу, расширять воронку, именно потому что есть понятие бренда, привлекательности бренда, и действительно есть возможность вот таким широким мазком сначала посмотреть всех и потом выбирать. Если мы говорим о других брендах и других примерах, то, к сожалению, мы тоже как агентство встречаем часто, знаете, такую обратную связь. Мы не сошлись с ним по вайбу. И вот в этом случае мы всегда просим критерии вайба, по которому все-таки будет понятно, подойдет человек или не подойдет. А так, ну, имеет право, почему нет?
2: А как вообще часто к вам приходят с запросом на поиск именно дизайнера, такой творческой единицы? Не человека, денег и бизнеса, как вот мы вначале проговорили, коммерческий директор, а именно творческая единица, дизайнер.
3: Да, конечно, такой запрос частый. Причем я могу сказать, что у нас из последних кейсов запрос был следующим. То есть это был классный бренд и есть. И они очень хорошо, что нам очень понравилось, понимают жизненный цикл сотрудника именно вот на позиции дизайнера. Мы обычно на глубинном интервью уточняем вопрос: расскажите, что было до того, как вы к нам пришли или до того, как вы открыли вакансию. И этот опыт звучал следующим образом, что у нас в среднем дизайнеры живут в компании полтора года. Но мы их понимаем, потому что у нас очень широкая линейка, и я очень хорошо понимаю человека, которому из сезона в сезон требуется придумать коммерчески успешных 50 моделей брюк. Поэтому нельзя сказать, что у нас что-то случилось, или там прошлые дизайнеры были плохие, просто это цикл такой.
4: Да, но в этом же и состоит суть дизайнера, он приходит в компанию для того, чтобы бесконечно придумывать коллекции.
3: Да, но есть понятие человеческого ресурса, да, и, видимо, есть понятие творческого вот этого потенциала. Поэтому для тех, у кого из наших слушателей может быть вопрос, почему эта единица так часто заменяема, например, в моем бренде, ну, я бы здесь просто предложила как раз-таки замерить, а может быть, это нормально, и тогда это может быть частью вашей стратегии раз в полтора года просто публиковать вакансию и вновь смотреть рынок, или придумывать какие-то варианты для восстановления ресурса текущего сотрудника.
4: Одной еще из причин кризиса кадров называют и тот факт, что образовательная система просто не успевает за развитием нашего рынка. Да, вы уже упомянули, что с 22 года, начиная с этого времени, случился настоящий бум локальных марок, и хочется узнать у Екатерины Павелко, руководителя программы моды Высшей школы экономики и члена экспертного совета в проекте РБК «Визионеры», а что вообще происходит сейчас, сколько студентов поступило в этом году, и какая вообще динамика, если мы будем сравнивать с годами предыдущими?
5: Динамика, на самом деле, не самая позитивная, но надо сказать, что школа дизайна последние 12 лет росла как на дрожжах, и то, что мы сейчас наблюдаем, конечно же, спад. Но при этом мы понимаем, что есть общая доктрина Министерства образования, фокус на колледже, вообще общее понимание, что нужно снова поднять престиж высшего образования. И у нас с набором все хорошо. Мы набрали две группы на дизайн одежды, это 40 человек. К нам пришло 29 магистров, которые занимаются арт-дирекшеном в моде или созданием фэшн-бренда.
4: Какие вообще направления самые популярные?
5: Я занимаюсь, собственно, всем направлением мода школы дизайна Высшей школы экономики, и у нас довольно все ловко распределено. У нас есть дизайн одежды и брендинг в индустрии моды. И там есть бакалавры, дети, которые в раннем возрасте сообразили, что мода их призвание, и приехали к нам со всей страны.
4: Катя, а вот еще такой вопрос. А сколько студентов реально на выходе понимают, что они хотят работать в этой индустрии? Потому что многие, мне кажется, эту профессию романтизируют и только столкнувшись с реальностью, понимают, что вот им придется, как Наталья рассказывает, придумывать бесконечно и бесконечно новые вещи и коллекции.
5: Да, на самом деле средняя статистика, около 80% тех, кто поступил, остается в индустрии. Но это нормальная, мне кажется, ротация для молодых людей, которые только должны определиться, чем они будут заниматься и что им нравится. Но вот те 80, что дошли до 4-го курса, получили диплом, как правило, все в подавляющем большинстве остаются в индустрии.
4: Наталья, вообще к вам приходят бренды с запросом, что они готовы брать вот буквально вчерашнего выпускника или все хотят опытного специалиста?
3: Чаще всего запрос на опытного специалиста.
4: А что же тогда делать студентам? Катя, у вас есть какие-то договоренности, не знаю, с брендами?
5: Знаете, у нас более хитрая политика. У нас есть портфолио, и это внешний ресурс. В него можно заглянуть и посмотреть. И, собственно, любой выпускник выходит с большим количеством проектов. Более того, на портфолио есть система поощрения, и самые классные проекты может увидеть кто угодно. Я знаю, что многие бренды внимательно следят за нашим портфолио, чтобы выцеплять студентов, как только они будут готовы выйти во внешний мир.
3: Я здесь готова дополнить. На самом деле сейчас достаточно удобное в этом плане время для студента. Это та самая проектная деятельность. Да, у нас тоже есть практика и знакомство с такими молодыми людьми, которые до того, как вообще, в принципе, решить идти в найм, намеренно идут и работают проектно для того, чтобы понять запрос, понять, как это взаимодействует с собственником бренда, как это создать ту самую коммерчески успешную продаваемую модель и так далее. Поэтому проектная деятельность — это самое простое. То, что сейчас можно сделать.
5: Mm-hmm. Согласна, это правда очень эффективная тактика. Большинство наших студентов проектно работают с брендами, на старших курсах участвуют в конкурсах. Ну и, конечно, еще сарафанное радио очень работает, учитывая, что во многих брендах уже много наших выпускников, они подтягивают за собой следующих.
4: А насколько вообще вот ваши программы соответствуют тому, в чем реально бренды нуждаются? Как вы соединяете реальность с обучением?
5: Смотрите, мы глобально занимаемся концептуальным дизайном, и в силу того, что у нас нет ситуации, что можно сидеть и ждать вдохновения, когда нам придет супергениальная идея, только потом рисовать коллекцию, собственно, концептуальный метод позволяет делать это на потоке. И за 4 года у нас студенты учатся этому квалифицированно.
4: Спасибо большое. С нами была Екатерина Павелко, руководитель программы «Мода» Высшей школы экономики и член экспертного совета в проекте РБК «Визионеры». Наталья, все-таки, мне кажется, вопрос с молодежью остается достаточно открытым. Что же делать начинающим специалистам? Тем более, что сфера довольно сложная и запрос на опытных и взрослых кандидатов.
3: Екатерина, я, наверное, сейчас буду отвечать вам из роли карьеры.

0: карьерного коуча и карьерного консультанта, потому что это достаточно частый запрос, и я вижу одни и те же повторяющиеся такие паттерны того, что молодые специалисты не делают. Они не храбрые. Мне кажется, вот самое простое, что нужно сделать, это просто посмотреть на тот бренд, который тебе нравится, и заявить о себе. Лучше живой встречи, наверное, нет ничего. Поэтому вот моя такая стандартная сейчас в последнее время рекомендация — это выходить в офлайн, следить за брендами, где они присутствуют, да, где выступают, может быть, ключевые сотрудники. И тот самый нетворкинг очень хорошо работает. Второй вариант — это если отклик, то отклик не просто наряду со всеми, а отклик как раз-таки через отсылку к портфолио, для того, чтобы можно было увидеть то, что написано, и чтобы работодатель мог, скажем так, картинку увидеть, да, и посмотреть, что, о, да, действительно, в этом что-то есть, да, можно было пообщаться. Поэтому что делать? Находиться в активной фазе поиска, нарабатывать связи и не бояться работать проектно.
1: Но нет ли здесь сложности в том, что сама индустрия моды у нас достаточно такая молодая, не сформированная, и каждый владелец своего бизнеса ведет его по-разному. Мы видели разную волну. Например, там, когда был расцвет социальных сетей, буквально только из-за этого родилось огромное количество брендов, а тех, которые были бы сформированы как настоящие бизнесы, они, наверное, появляются только сейчас, и их только там по пальцам одной руки пересчитать. Просто неоткуда брать пример.
0: Я с вами полностью согласна, и более того, я вам скажу, что если посадить сейчас 5 брендов, которые в поисках, не знаю, продакт-менеджера, и с ними пообщаться, мы лично увидим 5 разных профилей с 5 разными категориями требований и так далее. То есть рынок сейчас максимально разношерстный. И это не то, что проблема, это, на мой взгляд, нормально для вот развивающейся индустрии.
1: Действительно, да, понимаю, что наша индустрия развивается, и она должна пройти какой-то путь. Путь боли, путь развития, путь становления, и насобирать каких-то своих шишек и своих ошибок, чтобы наконец-то встать на ноги. Решений здесь нет, кроме того, чтобы этот путь пройти.
0: Да, и мне кажется, что еще проблема, наверное, это мое такое наблюдение, что это тоже классический путь предпринимателя, то есть предприниматель в своем таком предпринимательском мире одинок очень часто, и в этом есть плюсы, то есть рождается какой-то уникальный опыт, да, который может внезапно выстрелить, и в этом есть минусы, потому что получается, что граблями бьет одного и того же, да, потому что он совершает одни и те же ошибки. Что в этом случае делать? Я бы здесь все-таки рекомендовала смотреть на опыт коллег, изучать на самом деле должности и позиции. Я, конечно, говорю из своей боли, но это правда. То есть когда ты общаешься по запросу, то есть а кто вам нужен? Во-первых, смотрите, я вам расскажу. Очень часто наш запрос звучит таким образом. Наталья, я не совсем понимаю, кто мне нужен. Давайте мы сделаем так. Я вам расскажу свое видение, а вы после этого решите, как этот человек называется. Ну и если вы будете знать, как его найти, вообще тогда замечательно. И я понимаю, когда это речь идет о каких-то современных, вот только-только зарождающихся позициях. Вот, например, тренд-аналитик. Это новая профессия. На мой взгляд, она очень нужна сейчас брендам. Как раз-таки для того, чтобы не было одинаковых бежевых брендов и так далее. Но, например, наши бренды не до конца понимают функционал этой позиции. То есть к ним приходит человек, он может даже откликаться, заявлять о себе. То есть пока что штатной единицы как таковой существует очень мало. Почему? Потому что мы не изучаем, мы не исследуем, да, что происходит с рынком. Предпринимателю часто важно решить проблему, которая здесь и сейчас происходит, потушить пожар, да, или там добиться уже, чтобы ткань приехала, чтобы мы зафиналили ту или иную модель и уже отдали в производство. Это как бы все понятно, но мне кажется, то, что мы сейчас наблюдаем, вот то массовое закрытие брендов, это и есть результат наших прошлых действий, когда мы не думали о стратегии и не думали о качестве команды.
1: Малый бизнес — это человек, который является маркетологом, HR-специалистом, и в силу того, что он просто не знает, как это должно быть, что вы сейчас, собственно, подтвердили, он не знает, как эффективность оценивать, как это выстраивать. Поэтому хочется подключить к нашему разговору Лидию Рой, директор Центра креативной экономики Школы управления Сколково. Лидия, расскажите, пожалуйста, а к вам вообще приходят владельцы модных бизнесов? Есть на это запрос?
2: Да, конечно, приходят, но, к сожалению, не так много и так часто. Мы наблюдали какой-то наплыв среди как раз фэшн-индустрии, модной индустрии буквально несколько лет назад. Это тот момент, когда мы находились в такой интересной точке, когда у нас ушло большое количество международных брендов. Тогда был какой-то небольшой наплыв, так скажем, связанный с управленцами из сферы модной индустрии. Но так как вы и проговорили, у нас есть, естественно, информация о том, что сегодня уже ситуация меняется, рынок становится более зрелым,

и одновременно более сложным. И причем он меняется не только из-за того, что какие-то бренды открылись, обожглись на ошибках, посмотрели, могут ли идти дальше. Там разная ситуация, связанная с закрытием этих брендов, недофинансирование, непонимание того, какая должна быть структура, связанная в целом именно с развитием дальше, каким-то системным управлением, недостаток компетенций, связанных с системным управлением. Мы увидели то, что такой наплыв похожих брендов, и именно они и первыми начали закрываться, потому что какие-то более крупные бренды начали закрывать этот спрос и предлагать нам более выгодную цену. А на текущий момент, если речь идет именно о кадрах, мы видим то, что особенно остро идет вопрос именно управленческих

0: формирование команд и то, как должен выстраиваться грамотно вот с точки начального открытия этот бренд и дальше, на если он нацелен на развитие, то как он должен выстраивать эту команду. Мы, конечно, выделяем продюсера как такого базового человека, который способен объединить креативную идею с приземлением и стратегическим мышлением и управлением и сборкой команды.
1: Лидия, подскажите, а какие вот чаще всего ошибки совершают вот новые управленцы?
0: Самая частая ошибка – думать то, что яркой айдентики бренда и инвестиций там первоначальных будет достаточно для запуска. И упускают самую основную составляющую, которая связана со сборкой команды, со стратегией, пониманием, куда движется этот бренд. Еще видно то, что многие упускают тот момент, то, что мы с вами все-таки уже живем в новую эпоху полной цифровизации новых технологий искусственного интеллекта. Это настолько крепко сидит в производственных площадках в том числе, то что если вы открываете новое производство, было бы здорово уже его ставить как на новую технологическую платформу, в том числе и специалистов, которые объединяют в себе умение работать с высокими технологиями.
2: Я, кстати, хочу здесь поддержать вас, да, что на самом деле, вот если касаться вопроса производства, почему там такой дефицит? А потому что у меня есть одна версия рынка там, учебных заведений, то, что так мы готовы наших ребят, как они говорят, да, предоставить брендам, но, кажется, получается так, что у нас в колледже или в институте более современное оборудование иногда, чем в каком-то бренде. Это не является привлекательным. Да. А второй момент — это в целом, да, вот эта репутационная какая-то составляющая, что, не знаю, там, креатору работать классно, а на производстве как будто бы не классно. И я поддержу ваш совет или рекомендацию с точки зрения того, что если вы сейчас задумываетесь, да, о создании производства, то самое, не то чтобы простое, но, мне кажется, нужно начинать с современных вот этих технологий и оборудования.
0: Конечно, то есть как бы все мы нацелены на какую-то традиционную историю, и одно дело придумать коллекцию, концепцию, новый бренд, то, о чем вы говорите, да, там с точки зрения креаторов, прогреть аудиторию, с точки зрения выхода, и совсем другое, когда ты понимаешь то, что высокие технологии, искусственный интеллект, данные и вообще возможность сразу же на правильную технологическую платформу поставить свое производство, это что высокой идеи иногда недостаточно для того, чтобы у этого была системная жизнь.
2: А сколько уже примеров на рынке, когда бренд, у которого нет твердой стратегии, попал в спрос и не выжил?
1: Я хочу поблагодарить Лидию Рой, директора Центра креативной экономики школы управления Сколково. Ощущение, что мы и более глубоко еще одну подняли тему. Все-таки большинство модных бизнесов в России — это малые бизнесы. Но мы говорим про цифровизацию, про производство. Очевидно, что позволить себе это могут единицы. Тогда как вообще быть маленьким компаниям и просто не стать кузницей кадров для больших гигантов?
2: На мой взгляд, удержание и эффективность — вот это два слова для меня в 2026 году. На самом деле это тоже про стратегию, но уже с точки зрения HR-стратегии. А что я буду делать, когда, допустим, у меня часть сотрудников пройдет цикл, не знаю, 2 лет работы, 3 лет работы? Не всегда сотрудник покидает компанию, потому что ему где-то предложили больше или там задачи вдруг стали интересней. Частая причина выхода из компании, потому что у него действительно нет зоны развития дальше. Самое важное — это молодому бренду задуматься о том, как я могу развивать сотрудника. И честно признаться, если у меня нет этой зоны развития, то тогда потери неизбежны. Что еще делать? Это на самом деле периодически спрашивать команду, есть ли что-то, что можно сделать лучше, может быть, есть что-то, что им не хватает, может быть, есть какая-то зона развития, которая не очевидна для тебя, как для руководителя, но уже давным-давно необходима сотруднику. То есть это такой постоянный диалог. Потому что бояться того, что у меня кто-то кого-то заберет, перекупит, или завтра этот же человек откроет похожий бренд, скажем так, меня часто, кстати, об этом спрашивают, и более того, у меня есть примеры, когда сотрудников агентства за то, что они классно выполняют свою работу, звали прямо в бренд на работу. Но вот лично мое мнение такое, что если ты постоянно в контакте со своей командой, и здесь есть ценности, да, того совместного какого-то развития, то избежать этого проще.
1: Наталья, как правильно отвечать на вопрос, кем вы видите себя через 5 лет на собеседовании?
2: Скажу честно, мы этот вопрос задаем не кандидатам, а мы этот вопрос задаем нашим заказчикам. Поэтому давайте так, прежде чем задать этот вопрос кандидату, задайте этот вопрос себе.
1: Супер. Напомню, что у меня в гостях была основатель агентства «Свой HR» Наталья Балмазова. Это Катя Воробьева и программа «Напоказ». Экономили ваше время, а временами и деньги.

0: Игорь Фуди и я, ресторанный критик Александр Пигарев. Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на проспекте Вернадского, в Атлантика. Это второй ресторан Максима и Сергея Дыриных. Первый уже хорошо знают на Кутузовском. Здесь сразу понятно – главный герой – море. Открытая кухня, роу-бар, рыба – и морепродукты на льду, а в огромном аквариуме лобстеры и крабы. Меню огромное, около 120 позиций. И это задачка. Хочется заказать слишком много. Я бы начал с морепродуктов и не стал распыляться. Заливной с камчатским крабом и красной икрой. Хорошая идея. Вроде бы знакомая советская конструкция, но краб сразу переводит ее в совсем другой жанр. Еще интереснее – краб-кейк с черным трюфелем. Сочетание неожиданное, но краб здесь не теряется. А это важно, ведь трюфель слишком мощно играет в любом блюде. Котлета из черной трески – наоборот. История понятная и спокойная. И, пожалуй, именно такие блюда мне здесь нравятся больше всего. Хороший продукт и минимум шоу вокруг него. А на десерт возьмите лава-кейк с мисо, трюфельным мороженым и, конечно, черной икрой. Вот тут я бы сказал так. Блюдо спорное, но точно запомнится. Сохранили и фирменную традицию Атлантика. Каждый день недели один вид рыбы или морепродуктов становится главным. Осьминог, гребешок, устрицы, краб или креветки. Его отдают гостям по приятной цене. Итог. Атлантика на Вернадского – ресторан с очень широким размахом. Иногда даже слишком широким. Потому что главная сила Атлантика все-таки не в количестве деликатесов на одной тарелке, а в самом продукте. Это Фуди. И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: «Аватар 12» – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
2: 8000 глиняных статуй и каждая весом до 300 килограммов. Это терракотовая армия императора Цинь Шихуанди. Чтобы защитить правителя в загробном мире, сотни мастеров детально воссоздавали прически, мимику и даже форму ушей реальных солдат. Глиняное войско провело под землей более 2000 лет и было случайно обнаружено китайским крестьянином в 1974 году.
4: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
5: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
6: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
2: По будням в 10:00. Специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза, прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
7: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
8: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
9: Халвинг.
7: Так называется сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 20.

0: 5,1 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 19.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Напомню, днем ограничения уже вводились и снимались. Сергей Лавров выступил на Генассамблее ООН с программной речью. Глава российского МИД заявил, что Запад ставит под угрозу жизнь миллиардов людей, действует авантюрно и непредсказуемо. Европа, по словам министра, делает все, чтобы сорвать мирные переговоры по Украине. Все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО. Лавров также заявил, что Москва настаивает на освобождении Мадуро, снятии блокады с Кубы, обеспечении государственности Палестины и восстановлении доверия между арабскими странами и Ираном. Убийство верховного лидера Ирана Москва называет силовым диктатом. Дональд Трамп заявил, что отклонил предложенный Ираном план по Армузу. По его словам, США контролируют пролив, а сделка была неприемлемой. Тегеран предлагал открыть пролив за 7 дней, прекратить бои, разморозить активы и снять санкции, но Вашингтон отказался. Джазовый саксофонист и народный артист России Алексей Козлов будет похоронен во вторник, 29 сентября, на Троекуровском кладбище. Как сообщается в соцсетях джаз-клуба Козлова, прощание и гражданская панихида пройдут с 14 до 16 часов в прощальном зале кладбища. Алексей Козлов скончался накануне на 91-м году жизни. Нью-Йорк накрыла обещанная синоптиками непогода, из-за которой власти ввели режим ЧП. К утру субботы город накрыл шквалистый ветер, а также сильный дождь. По данным властей, из-за времени непогоды может выпасть до 152 мм осадков. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Мэр Мамдани призвал горожан не путешествовать без надобности и предупредил о возможных повреждениях линии электропередачи. В городе продолжается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: В эфире радио РБК. У микрофона Серафим Сашлиев. Москва и Берлин встретились в Нью-Йорке. Глава МИДа Сергей Лавров провел закрытые переговоры с главой внешнего ведомства Германии Йоханном Вадефулем впервые с начала 2022 года. Встреча заняла 20 минут. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, разговор инициировала немецкая сторона. В эпицентре было обсуждение украинского конфликта и двусторонние отношения. В разговоре с Алевтиной Сорокиной, заведующей отделом страны и регионов Института Европы РАН, Владислав Белов отметил, что эта инициатива со стороны Берлина только доказывает желание Европы присутствовать за столом переговоров.
2: Сегодняшняя встреча для меня удивительна. Приятно, удивительно, что все-таки Вадефуль подтвердил свою готовность на диалоге. Причина понятная. Сейчас много треков в рамках Генеральной Ассамблеи, визита Си, инициатив турецкой стороны относительно конфликта вокруг Украины, где Европа не присутствует. Ни Париж, ни Брюссель, ни Берлин. А Берлин заявляет о том, что он должен быть одним из основных акторов в этом векторе в отношении Украины. И по всей видимости, было принято решение этой позиции Фридриха Мерца, который понимает, что надо включаться в этот диалог, поэтому на первое место я поставлю конфликт вокруг Украины. Это претензии, в том числе в отношении якобы ведения России прокси-войны.
3: Я думаю, вы помните, да, были разговоры о фигуре Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика от Европы для контактов с Москвой. Власти Германии, как и в целом Брюссель, отвергли кандидатуру Шрёдера. Но вот если мы будем возвращаться к тому, что Германия все-таки хочет видеть себя, Берлин хочет себя видеть за столом переговоров, то, значит, и кандидата какого-то она все-таки, видимо, предлагает. И если уж не Шрёдер, то, уж не Вадефуль ли?
2: Нет, не Вадефуль, конечно, будут сходу даже спекулировать не буду. К сожалению, Герхард Шрёдер отвергнут. К сожалению, в том числе и потому, что по инициативе Института Европы Герхард Шрёдер в 2008 году стал иностранным членом Российской Академии Наук, чем мы гордимся. И, кстати, Герхард Шрёдер, когда мы с ним встречались, надеюсь, будем встречаться, он всегда мне показывал

0: золотого значок Ломоносова. Да, он мог бы быть. Пока вопрос открытый. Я могу только подтвердить, что сейчас появляются определенные сигналы.
1: Отвечать на вопросы журналистов глава МИД Германии не стал. Отмечу, что в последнее время отношения между Москвой и Берлином значительно ухудшились. И, как пишет агентство DPA, закрытие русского дома в Бонне и института Гёте в России отдалили страны друг от друга. В начале сентября Германия обвинила Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. По словам главы МВД ФРГ Александра Добринта, к выводу о причастности России и правительства Германии пришло, изучив, цитата, «примененные технологии и другую информацию, в том числе разведывательную». Он утверждал, что произошедший инцидент укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе. Минэнерго предложила рассмотреть применение механизма внешнего управления к активам оператора сети АЗС «Трасса». Этот порядок предусмотрен новым указом президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. О предложении ведомства РБК сообщили два источника, знакомых с его содержанием. По словам одного из них, письмо было направлено еще до задержания топ-менеджеров и совладельцев Евротранс, управляющего сетью АЗС «Трасса», по обвинению в хищении топлива

0: интересная интерпретация закона номер 604, указа номер 604 от 24 августа 2026 года, потому что, собственно говоря, изначально этот указ был воспринят как некий инструмент приватизации, национализации. А вот видите, вот мы сейчас сталкиваемся с тем, что этот указ, первое его распределение, первое его использование будет в отношении актива, который, будем так говорить, находится в не очень хорошем финансовом положении. Мы с вами знаем о том, что есть дефолт по облигациям компании, есть требования со стороны банков, есть заявление о намерениях признать компанию банкротом. Они не рассмотрены судом, то есть заявление о признании компании банкротом еще не поданы, но факт в том, что компания находится в очень плохом финансовом состоянии, а это совершенно очевидный факт. И один из постулатов этого указано на 604 о том, что деятельность компании, которая передается под временное управление, должна осуществляться за счет доходов самого объекта. И по факту мы сейчас сталкиваемся с некой коллизией о том, что, собственно говоря, объекты нужно эксплуатировать, и объекты нужно сохранять, но как вот насчет доходов этого объекта, это очень большой вопрос. И поэтому это предложение, с одной стороны, оно имеет совершенно очевидно здравый смысл, здравое содержание, вот, но с другой стороны, вот как то лицо, которое будет управлять этой компанией, будет изыскивать доходы на содержание этого объекта, это очень большой вопрос.
1: Сергей, а как будет выглядеть процедура передачи под временное управление? Это какие-то стандартные параметры? И кто может получить контроль над АЗС «Трасса»?
0: Здесь у нас с вами очень много примеров о том, каким образом будет подобие временного управления по различным бизнесам, которые мы видим. Да, вот недавние примеры — это компании «Нестле», «Лиман Про». Поэтому, собственно говоря, вы принимаете решение о передаче управления некому лицу, либо коммерческая структура, либо это Росимущество, где, собственно говоря, принимается решение, кто конкретно будет возглавить исполнительный орган и, соответственно, будет осуществлять оперативное управление компанией.
1: А что значит для бренда эта процедура? Что будет с ценами на топливо, да, на АЗС самих? Это как-то поменяется?
0: Смысл временного управления – это контроль за тем, что происходит внутри компании, и направление денежных потоков туда, где вот в соответствии с указом выявлены нарушения. То есть если мы понимаем, что там та или иная компания у нас с вами плохо заботится о своей безопасности, соответственно, как-то усиливается капитальное вложение в эту область, перераспределяются денежные потоки. А вот здесь, да, собственно говоря, мы понимаем, что сейчас мы видим об этом каждый день, что бизнес трассы, он практически сжимается, он практически равен нулю. Есть там продажи дизельного топлива, но продажи бензина, которые раньше были превалирующими в бизнесе, и продажи на АЗС сопутствующих товаров, они сейчас практически равны нулю, заправки пустые стоят. Из каких источников будет производиться поддержание деятельности компании и сохранность этой компании? Это вот большой вопрос.
1: Сергей, как вы думаете, стоит ли напрячься другим частным сетям АЗС в России, или это такой единичный случай?
0: Я думаю, что абсолютно не стоит напрягаться иным розничным сетям АЗС в России. Почему? Потому что, в принципе, здесь ситуация, она, будем так говорить, то, что компания находится в плачевном состоянии, не сегодня-завтра ее ожидает процедура банкротства, и внешнее управление со стороны, то, что предлагает государство, это некая попытка разобраться, что происходит, и мы знаем с вами, что очень много частных инвесторов в пуле компаний, вот, и поэтому это некая такая возможность очень красиво выйти из этой сложной ситуации.
2: РБК направил запросы в аппарат правительства, аппараты первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака, а также в пресс-службу Минэнерго и Евротранс. К другим темам этой недели, в России резко выросло число дел о банкротстве строительных компаний. Согласно исследованию «Контрфокуса», с июня к началу сентября их число выросло на треть и перевалило за 1000. При этом дела о банкротстве компании еще не означают такого же количества проблемных жилых домов. Риски для покупателей зависят от конкретного проекта и способа расчетов. Самые заметные проблемы в регионах – Казани, Челябинске, Сургуте, Перми, Красноярске и Новосибирске. Вместе с ростом числа банкротств снижаются и масштабы девелоперских проектов, рассказал эксперт по ускорению и повышению прибыльности девелопмента, руководитель компании «Бимпро» Анна Смородина.
3: Да, действительно, такая проблема существует, она по всей России существует. Мы наблюдаем за этим, и застройщики, те, которые раньше чувствовали себя комфортно, они тоже сокращают расходы и используют типизацию. И для того, чтобы сэкономить в первую очередь, но в то же время не ухудшить качество. Мы видим действительно региональные проблемы по повышению уровня банкротства строительных компаний, и также видим сильное падение объемов девелопмента буквально в десятки раз, то есть те

0: проекты, которые раньше были в масштабах миллионов квадратных метров, сейчас сокращаются вплоть до 70-100 тысяч квадратных метров, а некоторые компании вовсе не могут продолжить строительство.
1: Основные причины банкротств, которые называют участники отрасли, — дорогие кредиты, недостаточные продажи и увеличение затрат. Пока деньги не станут дешевле, говорить о росте строительства нельзя, считает вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Вячеслав Семененко.
2: Все эти факторы — это из-за стоимости денег. Стоимость денег на строительство, стоимость денег высокая для ипотечного кредитования и стоимость денег, которая ведет к росту себестоимости. Все эти факторы из-за стоимости денег. Сегодня у нас сложилась ситуация, когда устойчивая экономическая ситуация в больших городах. Там Москва, Петербург. Но вы сейчас назвали города, которые до этого были устойчивы. Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск. Это очень плохо. Это очень сильные города были по девелопменту. Это означает, что они уже не выдерживают. Я вам скажу по своему опыту, что экономика Калининградской области, не самые элитные проекты в Петербурге, на грани экономики. Экономика на грани.
1: Уже с 1 октября в России начнут действовать новые параметры семейной ипотеки. Самые низкие ставки будут доступны только семьям с 5 детьми. Это 2% во всех регионах России и 4% для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти. А для семей с одним ребенком в столичных регионах ставка составит 12% годовых и в остальных субъектах 10%. Эти изменения приведут к охлаждению спроса на новостройки, считает экономист, завкафедры ипотечного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.
3: Нужно ждать некоторой просадки спроса в ближайшие месяцы. Хотя бы по той простой причине, что когда мы ждали летом изменений, уже вот с сентября знали, что изменения будут. Ну, а определенным образом спрос был заемный из периода октября-ноября, может, и декабря, когда люди торопились получить ипотечный кредит на тех условиях, которые были ранее. Поэтому сейчас неизбежно какая-то часть спроса уйдет. Плюс к этому, ну, условия меняются. Где-то растут суммы, где-то растут ставки, где-то становятся приятнее условия для индивидуального строительства. Очевидным образом может поменяться спрос и с тем, что на вторичную недвижимость подключат.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее на этой неделе сообщил, что ввод жилья сократился на 14% за год. Но снижение произошло в основном не в многоквартирных домах, а в сегменте индивидуального жилищного строительства. В Минпромторге утвердили тарифы технологического сбора на электронику. Главный фактор для итоговой суммы – легальный статус устройства в системе государственной маркировки. Для техники с подтвержденными данными сбор будет ощутимо ниже. Так, базовый тариф за ноутбуки и планшеты составит 746 рублей, а за смартфоны – 373 рубля. Однако реальные ставки будут различаться. За ноутбук с подтвержденной моделью и товарным знаком сбор составит 500 рублей, а без них ставка подскочит до 992 рублей. За смартфон с внесенными в систему данными придется заплатить 250 рублей, тогда как без записи в реестре сумма вырастет до 496 рублей. Власти пытаются закрыть дефицит средств на субсидии для микроэлектроники, но расчеты строились на стабильном спросе, а рынок гаджетов стремительно падает, рассказал ранее в эфире в беседе с Александром Ляпиным и Анной Забродой ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
4: Честным знаком мало кто пользуется, потому что у нас две параллельных экономики. У нас есть официальная экономика с компаниями, которые платят налоги, участвуют в честном знаке и так далее. И есть серый рынок, де-факто контрабанда, где цена товаров на 30-35% ниже. У нас есть маркетплейсы, которые из этого извлекают прибыль. Де-факто все на это упорно закрывают глаза.
5: Это такое стимулирование все-таки наносить эту маркировку и выйти из теневого сектора.
4: Скорее, те, кто наносит маркировку сегодня, от этого откажутся и откажутся платить технологический сбор, уйдут как раз-таки в тень, перестанут быть легальными. Ну, в первую очередь, это компании средней руки или небольшие в регионах, и сегодня к этому рынок активно толкают, по сути.
5: Что касается цен, вот эти 250-500 рублей, там, если мы про смартфон говорим, да, в среднем, так прям напрямую и перенесется?
4: Цена вырастет не на сумму технологического сбора, ее смело можно умножать минимум на 2, потому что технологический сбор собирается изначально, то есть вам нужно еще до того, как вы товар начали продавать, оплатить технологический сбор. То есть надо взять условно деньги в банке, за них заплатить высокий процент и связать эти деньги при падающем рынке электроники, смартфонов, планшетов, ноутбуков, чего угодно. Это достаточно большие суммы, поэтому мы

0: видим минимум удвоение этой суммы, то есть в среднем.
1: Я, знаете, обратила внимание, есть графа «прочие телефонные аппараты». Сразу почему-то представляется образ такого ретро-дискового телефона. Всплывает вопрос, а кто вообще покупает старые аппараты? Но тут любопытная была новость, что в марте в России резко выросли продажи обычных стационарных телефонов в рамках госзакупок. То есть получается, что в этом смысле бюджет заплатит техсбор?
0: Бюджет в любом случае заплатит техсбор, потому что у нас сегодня технологический сбор распространяется на, в том числе, российский бизнес, российских производителей, российские компании. Вообще, сама суть природы этого сбора, она очень простая. Государство давало деньги российским компаниям из бюджета для того, чтобы они развивали микроэлектронику в том или ином виде. Это длинные, большие проекты, в которые десятки миллиардов рублей инвестировались. При дефиците бюджета деньги исчезли, и, по сути, поддержка этих проектов, вот Минпромторг нашел, каким образом их поддерживать. Но это при этом бьет по всем российским производителям, в том числе, потому что вы сначала должны заплатить за свою продукцию, вот то, что попало сейчас в этот список. И дальше уже, возможно, вам помогут, если у вас есть какие-то преференции. Если нет, то вы просто платите наравне, как зарубежные компании, вы отдаете эти деньги.
2: Эльдар, а вот эта мера, она поможет?
0: Вы знаете, оценки изначально, они подгонялись под те деньги, которые нужно было собрать для субсидирования как раз-таки проектов. И они исходили из того, что рынок будет плюс-минус, ну, там, рынок смартфонов, например, будет примерно одинаковый. То есть он не будет падать год к году. У нас полномасштабный кризис в мире, цены растут. И если мы говорим про смартфоны, ноутбуки, в этом году цены уже на новые модели выросли на 35-40%. Мы закроем этот год. В России 20-20,5 миллионов смартфонов, то есть минус 2 миллиона смартфонов к предыдущему году. И следующий год, если оптимистично оценивать, это минус 2 миллиона смартфонов при росте средней цены. То есть государство недополучает налоги. Технологический сбор даже на момент запуска уже сейчас пересмотрен, то есть это даже не процент от стоимости устройства, что было бы логичным, как изначально предполагалось. И он не закроет, скажем так, те потребности, которые есть сегодня у государства.
3: Изначально техносбор ждали в сентябре, но бизнес добился отсрочки на 3 месяца. В итоге финансирование технологического суверенитета начнется с 1 декабря 2026 года в преддверии новогоднего спроса. Россияне проявили небывалую тягу к звездам.
4: РБК «Коллекция».
3: Они подали рекордное число заявок на отбор в отряд космонавтов, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. По словам руководителя госкорпорации, 12 тысяч человек разместили соответствующее оповещение на едином портале госуслуг. Первичный отбор прошли 350 из них. Заявления в рамках открытого набора в отряд принимали с 12 апреля по 30 июня. Так каких же людей берут в космонавты и у кого больше шансов попасть в этот список, выяснял Владимир Асулов.
5: Начнем с того, что зумерам попасть в космос сейчас проще, чем миллениалам. Одно из первых требований к желающему пройти отбор в отряд космонавтов – это возраст. Желающий должен быть гражданином России не старше 35 лет. Физические параметры тоже здесь имеют значение. Претендент должен быть ростом от 150 до 190 сантиметров и весить от 50 до 90 килограммов. Все, что меньше или больше, сразу не подходит. А ступня кандидата должна быть не больше 46 размера. У будущего космонавта, ко всему прочему, обязательно должно быть высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Он должен владеть иностранными языками и, конечно, обладать безупречным здоровьем. Самое трудное на первом этапе – как раз собрать для конкурсной комиссии медицинские документы. Таким опытом поделился аэрокосмический инженер, участник программы подготовки космонавтов ЦПК МАИ Никита Матасов.
6: Необходимо отправить целый пакет документов, исследования этого организма. И этот этап, он занимает несколько месяцев, как правило. Там исследуют почти абсолютно все системы этого организма. Это сдача и крови на различные микроэлементы и фракции, и эпиактивность головного мозга при различных раздражителях, смотрит, как влияет и реагирует головной мозг на них. То есть резкие звуки, резкие вспышки, и специальный аппарат делает вот эту диаграмму эпиактивности. Если у тебя головной мозг реагирует на вот эти внешние раздражители очень резко, значит, стоит задуматься, стоит идти в космонавты. Нужно делать такие специфические анализы, которыми ты в повседневной жизни почти никогда не сталкивался. И стоматолог, и офтальмолог, все. А этот человек должен собирать абсолютно все сам, либо в частных, либо в государственных поликлиниках.
5: Если претендент проходит вот этот первый этап, то ему следует дождаться приглашения на очный отбор в Центр подготовки космонавтов. Ну а там уже будут проверять, соответствует ли кандидат образованию, профессиональной квалификации и опыту работы,

0: Будут выяснять его психологические качества, подходит ли он по медицинским показаниям и, естественно, проверят физподготовку. Для примера, нужно будет пробежать 1 километр за 3 минуты 30 секунд, проплыть 800 метров вольным стилем за 20 минут 10 секунд и еще подтянуться на перекладине 12 раз. О том, как морально ощущается вот этот очный этап, мне рассказал летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
1: Очный этап проходит индивидуально, не в составе группы, поэтому, если говорить о психологической составляющей, то это, конечно, не то состояние, которое, допустим, присутствует у абитуриентов, которые сдают вступительные экзамены в ВУЗ. Да, конечно, у кандидата должно быть понимание, что много желающих пройти конкурс и стать кандидатом в космонавты, еще не космонавтом, а кандидатом в космонавты. Но каждый такой потенциальный кандидат в кандидаты должен держать себя в руках и понимать, что он просто должен пройти все эти этапы отбора. Кругозор потенциального космонавта тоже проверяется и тоже выставляется оценка, поэтому каждый кандидат должен понимать, что отбор многогранный, комплекс. Нужно стараться соответствовать требованиям, которые предъявляют по всем этапам проверки знаний.
0: В списке испытаний от Роскосмоса я, например, нашел и неочевидное. Там будет собеседование по культурологии на тему многообразия в мире культур, цивилизации и религии, наиболее значимых достижениях в российском и мировом искусстве, а также знания истории России и Российской Конституции. Но при этом, даже если человек пройдет все отборы, не сразу получится полететь в космос после вот этих всех испытаний, говорит летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
1: Вообще для того, чтобы подготовить профессионального космонавта, от момента отбора в отряд космонавтов еще на позицию кандидата в космонавты до выполнения первого космического полета, если в процессе подготовки все идет нормально, требуется порядка 5-6 лет на подготовку. Если мы говорим именно о профессиональных космонавтах, а не об участниках космического полета. Это первое. Второе, нужно понимать, что даже если все 300 кандидатов благополучно пройдут все этапы отбора, это не значит, что все 300 кандидатов будут зачислены в отряд. Определяется определенное количество позиций для очередного набора, и эта цифра достаточно небольшая.
0: Сколько человек и кто именно пройдет очередной отбор в отряд космонавтов, станет ясно позднее. Роскосмос намерен завершить конкурс и объявить победителей до конца этого года.
2: О том, как проходит открытый отбор в отряд космонавтов, рассказал Владимир Асулов.
3: Кинопортфель.
4: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
5: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или 10 лет – это навсегда.
6: Господи! Люси, вы очень мне нужны!
7: Я тоже в отчаянии!
4: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
3: РБК «Тренды».
8: Ликвидация разливов нефти – сложный вызов для экологии.
7: Судьба морских систем и побережий решается в первые часы после аварии. С 1960 года в океан попало более 9 миллионов тонн углеводородов. На смену разовым мерам приходят комплексные решения – от механических барьеров до химических реагентов. Самый перспективный тренд – биоремедиация. Метод задействует особые штаммы бактерий и грибов, которые поедают загрязнение, разлагая его на воду и углекислый газ. В отличие от агрессивной химии, такие составы безопасны и не вызывают вторичного отравления среды. Внедрение подобных технологий превратит экологическую безопасность из вынужденной меры в обязательный стандарт энергетики будущего.
8: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
9: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
7: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
10: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
11: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК.
7: Что это было? В эфире.
12: То есть меня вот, например, волнуют квантовые компьютеры, потому что, ну, объективно, для меня это какая-то футуристичная вещь, она выглядит очень странно и специфически, но это ведь все применяется как раз вот все исследования, которые проводятся на базе квантовых каких-то изысканий, квантовых вот физических процессов.
13: Да, но на самом деле он футуристическим и остается по-прежнему, потому что сейчас еще не создано квантового компьютера, который обладает квантовым превосходством. Поэтому, ну, но процесс идет, конечно же. Я уверен, что мы квантового превосходства достигнем.
7: Физик, популяризатор науки Дмитрий Побединский в программе НИИ Бейнаровича.
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
14: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный

0: образовательный комплекс и медицинский центр, новые спортивные объекты, поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия, создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: Тем вечером в российской столице с новостями Артем Самойлов. Сергей Лавров подводит итоги в Нью-Йорке на пресс-конференции. Он заявил, что западные страны перепредставлены в Совете Безопасности. По его словам, Совбез нужно расширять за счет Азии, Африки и Латинской Америки, а новых западных кресел Москва допустить не может. Лавров также сказал, что нынешняя команда секретариата ООН во главе с Гутерришем не способна воплощать главные требования устава и обслуживает интересы западных стран. Кроме того, министр подчеркнул, все раунды переговоров по Украине прекращались не Москвой, а со стороны России нет недостатка доверия. Необходимо выполнять договоренности. Сергей Лавров и глава МИД Германии Йохан Вадефуль сегодня обсудили на встрече в Нью-Йорке ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. Как сообщили в нашем МИД, стороны также подняли вопрос состояния связи Москвы и Берлина. По данным ведомства, германский министр в ходе переговоров подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию Берлина. Встреча продолжалась 22 минуты. Инициатором выступила германская сторона. В международном аэропорту Сочи вновь введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в Росавиации. Ранее ограничения уже вводились днем и были сняты спустя 4 часа. Москву ждет солнечная и сухая неделя. В понедельник дожди прекратятся, днем до плюс 17. Во вторник ночь будет самой холодной с начала осени, а давление может подняться почти до рекорда. В среду тепло и солнечно, до плюс 18. В четверг похолодает, но без дождя. В пятницу снова будет солнце. Больше новостей на сайте РБК.
3: Тут Женя Стогова. Больше половины россиян, а именно 52%, заявляют, что они придерживаются экологичного образа жизни. Это данные РАМИРа. Самые частые практики – это сдача упаковки в переработку, либо попытки сократить количество выбрасываемого мусора. При этом, по данным ВЦИОМ, за прошлый год только 17% россиян готовы переплатить за какой-то товар, если он считается более экологичным, чем его дешевый аналог.
1: Медиатренды. Медиатренды.
3: Со мной сегодня в студии эколог Жора Каванасян. Жора, вот первый вопрос будет базовый. Чем вообще занимается эколог?
4: Современный эколог, в отличие от эколога еще там 20 лет назад, это не просто человек с полевым дневником и карандашом в лесу где-то, а это человек на предприятии, на всех крупных предприятиях обязательно есть эколог, который делает отчетность, который рассчитывает зоны санитарной охраны, который контролирует выбросы.
3: То есть это прям штатный сотрудник?
4: Это штатный сотрудник. Это человек, который занимается экопросвещением, вот как раз чтобы вот этот процент, 52, увеличивался. Это человек, который, например, занимается устойчивым развитием на предприятии. Это отдельные отделы, которые сравнительно недавно появились для того, чтобы подружить предприятие и с социумом, и подружить с окружающей средой. То есть это достаточно высоко, кстати, оплачиваемая профессия, и единственное, что только вот там с 22 года небольшой отток и по финансированию этих отделов, и по... Ну, это мы обсудим.
3: Отлично, да, к этому мы точно вернемся, но здесь возникает вопрос, а компании сами вводят эти ставки, или это какой-то обязательный норматив, установленный там государством, региональными властями, еще кем-то?
4: Значит, изначально идея принадлежала банку Goldman Sachs, который, это же не просто банк, это инвестиционная компания, которая принадлежит
3: одна из крупнейших мира.
4: Доброй части там, американской экономики, там Walmart какой-нибудь, там McDonald's и так далее. Вот, и они придумали, что если предприятия будут соответствовать, то есть галочки будут стоять определенным критериям устойчивости с их точки зрения, то тогда они получат, во-первых, зеленые инвестиции, это которые пенсионные американские, а это очень вкусные деньги для них, и плюс разные, ну, такие вот выгодные какие-то кредитные инструменты тоже, то есть на 0,5%, даже если меньше будет ставка по кредиту, это миллиарды для этих компаний, и поэтому, ну, сразу это очень высокооплачиваемые люди, как оказалось.
3: А как это в Россию пришло?
4: В Россию пришло оттуда.

0: Да, но сейчас у нас идет импортозамещение, можно так сказать. То есть у нас есть свои вот эти рейтинги, там ЭКГ, и по которым мы уже наши компании оцениваем. Конечно, когда только к нам пришел ESG, то Светлана Геннадьевна Родионова, это глава Роспотребнадзора, пришла и сказала: мне все равно, что у вас там написано, мы будем вас по российскому законодательству всех... Вот, поэтому у нас всегда было достаточно скептическое отношение. Тем не менее, огромное количество крупных компаний начали играть в это. И, в общем, успехи достаточно серьезные у многих есть.
1: А скептичное отношение было обусловлено чем? Что это очень дорого, или это никому не нужно, или одна компания ничего не поменяет? Из-за чего скепсис?
0: Ну, во-первых, просто не привыкли тратить на это деньги.
1: А это дорого?
0: Это дорого, конечно. Вот первое. Второе, в общем, ну, нас достаточно давно отрезали от международных там инструментов финансовых, поэтому ну, смысл этого делать ради денег тоже отсутствует. Чаще всего добрая воля руководителей или топ-менеджеров компании, которые просто, ну, мы выполняем и российское законодательство, но мы еще и святей Папы Римского, мы еще и все международное тоже выполним, чтобы вообще к нам никаких претензий не было.
1: Какая-то власть у экологов компании есть? То есть может ли эколог прийти к генеральному директору и сказать: нет, вот эту шахту мы больше не разрабатываем, не знаю, там, плевать мне на вашу финансовую отчетность, мы сокращаем там определенные категории ради того, чтобы поддерживать вот эту повестку? Или это человек, который, ну, вот больше, скажем так, на фоне?
0: Иногда отдельные есть люди, именно, то есть человеческий фактор, которые могут так прийти, там, с ноги открыть дверь руководителя и сказать, что хватит загрязнять там реку, давайте ставить фильтры, какие-нибудь скруберы на воздух и так далее. Но чаще всего подавляющее количество обслуживают, конечно, интересы именно финансовой компании, вот, и, ну, в общем, такая не очень благодарная с этой точки зрения у них работа.
1: Вот небольшая затравка на будущий эфир. Вообще, возможно ли сделать экологию экономичной?
0: Это вот самая главная задача. То есть экология и экономика – это как два ребенка, которые на детских качельках вот так качаются вверх-вниз, вверх-вниз. И если они будут раскачиваться достаточно сильно и будет перекос в одну из сторон, то тогда, конечно, ну, это крайняя ситуация будет плачевная либо для природы, либо для экономики государства. Поэтому должны качаться с маленькой амплитудой, быстро-быстро-быстро и примерно на одном уровне.
1: Окей, совсем скоро продолжим подробнее обсуждать, как же все-таки поддерживать экологию, но при этом в текущих экономических реалиях.
2: Реклама. Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе? Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы

0: зовут Женя Стогова, и мы обсуждаем моду на экологию. Со мной сегодня в студии эколог Жора Каванасян.
1: Медиатренды. Медиатренды.
0: Жора, вот мы же обсудили, что все-таки цель сделать так, чтобы предприятия, несмотря на какие-то экономические издержки, расходы и общее отношение к экологии, стремились быть экологичными. Но здесь возникает вопрос, а насколько в России вообще высокий уровень, ну, скажем так, экологической грамотности населения? Люди вообще понимают, что такое экология?
2: Ну, очень часто даже руководители заводов не понимают, что они сливают, например, в реку или там как портят воздух, и с этой точки зрения работать. Вот, иногда просто достаточно поговорить с человеком и объяснить ему, что делает его завод, и он сразу начинает в эту сторону думать, потому что до этого никогда не думал.
0: И сразу начинает думать, как продать бизнес.
2: Да. Потом вот есть три категории людей, на которых совершенно разное экопросвещение. Это вот владельцы предприятий, которые несут потенциальный вред для окружающей среды, угрозу. Это чиновники, которые регулируют все, например, там местные Минприроды, локальные, или сотрудники Федерального Росприроднадзора. Вот. И третье – это население, которое тоже может повлиять на многое, но, так сказать, в меньшем гораздо масштабе. Вот эти три коня, вот эти три богатыря – это вот важнейшая, в общем, аудитория для экопросвещения. И я могу сказать, что за последние, наверное, лет 10 однозначный рывок во всех трех направлениях, он просто случился.
0: Давайте как раз к последнему, то есть к обычным людям, которые занимаются там раздельным сбором мусора, стремятся использовать шопперы многоразовые вместо пластиковых пакетов. Вот ощущение, что в Москве плюс-минус стали понимать и... Вижу уже скепсис. Не стали понимать?
2: Вот у нас двухпоточная система, синий-серый контейнер. И...
0: Это если мы про сбор мусора говорим.
2: Да, они отличаются в Москве на 10% всего.
0: А что это значит?
2: Ну, это значит то, что не так много москвичей используют эту двупоточную систему, вот, и, конечно, хотелось бы, чтобы гораздо больше было. С той точки зрения, что так мы гораздо больше вторсырья переработаем, превратим вторичные материальные ресурсы и, соответственно, новые товары произведем.
0: Вот как раз к разговору про использование. Я человек, у которого во дворе стоят вот эти вот серые и синие контейнеры. И неоднократно я видела, как подъезжает машина по сбору мусора, и все это оказывается в ней одновременно.
2: Ну,
0: чья это вина и чья это ответственность?
2: Это давно уже не так. Вот давно не так. Более того, один из региональных операторов, который работает и отвечает за мусор в Москве, он в какой-то момент даже объявлял конкурс. Если сфоткаешь вот ровно такую ситуацию, там снимешь видео, то сразу 5000 рублей на счет тебе приходит. То есть они настолько были уверены, что у них так не происходит. За серым приезжает серая машина, за синим синяя. И более того, им не выгодно, чтобы приезжала серая за синим и так далее. Потому что когда приезжает мусоровоз, он сжимает все, что находится в контейнере, к одному, и если там, например, там одежда или бумага вместе с пищевыми отходами, то все это пропитывается и становится

0: крайне невыгодно. В регионах, да, еще бывают ситуации, когда, естественно, все в одну кучу, вот, но постепенно, постепенно реформа идет с 1 января 2019 года, мы идем к тому, чтобы, в общем, везде была двухпоточка. В 2030 году вот должна быть везде одинаковая двухпоточная система.
1: И тем не менее, вы озвучили цифру, что только 10% москвичей этому следуют. Я полагаю, что в регионах и того меньше. Как перевоспитать аудиторию, чтобы они тоже за этим следили, чтобы не только машина различала два контейнера, но и человек, который выбрасывает мусор?
0: А вот это вообще ключевой вопрос, потому что, например, американцы начали этим заниматься гораздо раньше, чем мы. Ну, если мы сейчас советский период не трогаем, где у нас вообще идеально все было, ну, с этой точки зрения.
1: И да? Трава зеленее, да. и все остальное
0: и,
1: тоже.
0: И бутылки, и даже картонные ящики, все было оборотное, поэтому ну, там все хорошо было. И продукты в крафтовой бумаге, и со своим бидоном мы ходили. Если сейчас не трогать это, а вот взять именно эпоху потребления, которая наступила после развала Советского Союза, то, конечно, американцы начали гораздо раньше этим заниматься, и до сих пор они их не научили. Да. И французы тоже. Вот. То есть как ни старались. У каждого народа свой ключик. Вот. Есть у нас, на мой взгляд, две работающие мотивации для людей. Вот, и проверены они были в одном питерском дворе, когда одного гостя из Средней Азии поставили возле контейнеров для раздельного сбора, и когда люди выходили со своим смешанным мусором с пакетом, вот, утром бросали в любой первый попавшийся контейнер, он доставал, при них разворачивал и начинал за них сортировать.
1: Стыд вызывали таким образом.
0: Да, никто не хочет, чтобы кто-то знал, как, значит, прошел их вечер, вот, и что там найдется в этом пакете. Первое, то есть это, они начали это делать. И второе, это сердобольность нашего народа. То есть, когда на морозе стоит человек, то они говорят, сынок, ты иди погрейся в подъезд.
1: Я сейчас сам переберу.
0: Сами... Вот это две вещи работают. Потому что деньгами не мотивируется русский народ. Вот штрафами не мотивируется.
1: Тем более, дороги это показывают очень хорошо, да.
0: Да, да. То есть, здесь надо находить ключ. Но постепенно

0: во сбора мусора, и происходит ли эпизод перевоспитания в головах людей, что надо этим заниматься, это действительно важно?
1: Во-первых, не стоит всех москвичей вместе брать. Это абсолютно разные слои людей, общности.
0: А чего зависит? От района, где проживает человек? От гендера, от пола?
1: Нет. Это зависит от внутренней мотивации человека, от его внутреннего мира. Вот именно так. Ну и от истории, да. Москвичи из приезжих состоят, из плохо говорящих по-русски, например, и выживающих, и так далее. Ну, то есть это разные слои. Не стоит их все вместе оценивать. Но в целом, конечно, москвичи, если брать среднюю температуру по больнице, больше занимались последние годы раздельным сбором и участвовали в этом. Просто уровень жизни москвичей в среднем выше, и то есть базовые потребности больше закрыты, чем у других людей.
0: Ну, то есть могут себе позволить подумать уже и про экологию.
1: Да, да. Обратный процесс шел в эту сторону. Многие разочаровались в этом. Многие уехали. И оказался такой большой отток экологически настроенных людей в две стороны. Разочарование и просто отъезд.
0: Угу. Немаловажный вопрос, который связан как раз с моментом раздельного сбора мусора, это инфраструктура. Кто сейчас ответственен за ее поддержание, за то, чтобы все работало правильно, чтобы разделенный пользователем мусор не оказывался в итоге в одном контейнере, либо хотя бы там на одной свалке?
1: Снова сложный вопрос. Инфраструктура — это недостаточно для того, чтобы мусор превратился в новые изделия. Значит, за инфраструктуру у нас должно отвечать государство и муниципалитеты, ну, то есть верхний и средний уровень. Но, как мы знаем, государство должно было организовать программу экология по превращению почти 100% отходов в новые, ну, то есть отправить во второй круг.
0: А и как успехи?
1: Сейчас оно призналось, что по порядка 10%, да, про которые звучит. Причем 10% это называется, что сливки. Вот, то, что просто за деньги можно продать из этого мусора буквально. Угу. То есть результат, можно сказать, нулевой, если мы слышим про 10, даже 20%. Поэтому инфраструктура, и сейчас звучит в верхних эшелонах, что у нас по стране не хватает буквально контейнеров. То есть от программы строительства заводов за гигантские деньги перешли к тому, что контейнеров не хватает.
0: Жора, а вот по вашим наблюдениям эколога, действительно такова ситуация, что даже на базовом уровне контейнеров тяжело организовать?
2: В некоторых регионах это огромная проблема, действительно. И контейнеры, и оборудованные контейнерные площадки.
0: А, например, какие самые проблемные регионы в России?
2: Дагестан.
0: И я думаю, что все, что на Кавказе.
2: Краснодарский край.
0: Угу. А там-то почему?
2: Там, если я начну погружаться, там очень...
0: Ну, хотя бы по верхам. Это в чем проблема? Опять же, в населении или во властях, которые не следят за этой историей?
2: Ну, отвечают региональные операторы у нас за вывоз. То есть это не то, что это не государство. Государство — регулятор. Угу. Вот. А региональные операторы отвечают. Вот бывают удачные, хорошие региональные операторы, а бывают не очень. Вот. И где-то есть контейнеры, оборудованные контейнерные площадки, и не горят полигоны мусорные, и, в общем, и какая-то появляется, субсидируется переработка прям, ну, в этом же регионе. А где-то совсем это все, в общем, не очень хорошо развивается.
0: Угу. Леонид, вот как раз, скажем, такой потребительский вопрос. Я живу в доме, где условно есть прям старый такой, еще, мне кажется, с советских времен оставшихся мусоропровод. Соответственно, у меня действительно есть проблема, что там со сбором мусора раздельным лично лицезрело, что это так не работает. Уверена, что с этим сталкиваются люди не только в Москве, тем более уж в регионах. Какие существуют инициативы? Куда можно написать вообще? Как человек может со своей стороны хотя бы обратить на это внимание, чтобы это гарантированно имело какой-то успех?
1: Инициативы — это частные инициативы. Их есть какое-то количество. Они инициативы. Их нужно поддерживать. То есть участием, деньгами. И если человек хочет реально, чтобы его отходы дошли до переработки, перерабатывались и устойчиво, человек должен просто включиться в это всеми уровнями.
0: Ну а как? Куда написать? На какую почту написать? Куда прийти? Где поистерить и покричать?
1: Значит, есть интернет у человека и его ближайшие экопроекты, которые он может найти, он должен найти их, разобраться в том,

0: что они принимают, и начать участвовать. Это сложный процесс. Невозможно дать простой ответ. Напишите обращение, и это сработает. Нет, просто не сработает, к сожалению.
1: С нами на связи был руководитель проекта «Собиратор» Леонид Синицын. Спасибо большое. Жор, ну вот прозвучала уже фраза, что для того, чтобы заниматься экологией, как будто в базовом уровне у человека в жизни все должно быть хорошо. И это действительно как будто бы так, потому что, чтобы купить себе шопер хороший вместо постоянных пластиковых пакетов, там, чтобы не думать про многоразовые, одноразовые стаканчики и так далее, должен быть определенный уровень жизни и благосостояния. Разве это не проблема? Ну, то есть все упирается в то, что экология — это все-таки дорого.
2: Все верно. По пирамиде Маслоу сначала человек свои там первичные потребности должен удовлетворить, а экология, она где-то, ну, гораздо выше. Вот, где-то ближе к верхушке, когда человек уже сделал свой ремонт дома, когда построил дачу, и потом он уже выходит и понимает, что эта речка и этот лес – это тоже его. И он за это, готов не только, ну, наслаждаться этим, но и нести ответственность. То есть ходить на субботники, сажать деревья, заниматься раздельным сбором отходов и так далее, и так далее. И если что-то, например, он видит, что машина там слила какие-то отходы в пойму реки, он понимает, что это навредили ему. И вот до этого нужно дорасти, чтобы понимать, что вредят тебе.
1: Мы в какой стадии пока? Эмбриона этого роста или хотя бы подросток уже?
2: В крупных городах мы подростки, точно. Вот. В отдаленных каких-то там райцентрах и так далее, там еще, ну, зачастую, к сожалению, не везде. Только если люди не столкнулись с каким-то сильно травмирующим событием.
1: Ну, про катастрофу мы еще потом тоже отдельно поговорим. К нам присоединяется Олеся Сухонос, руководитель продукта МТС «Экология». Олеся, вот экологи довольно часто критикуют промышленные, особенно нефтяные корпорации, за вред, по сути, окружающей среде. Есть ли у нас в стране положительный опыт сосуществования таких компаний и экологии?
3: Действительно, экологическая повестка сейчас везде, в новостях, да, инфоповодов очень много, которые связаны в большей части с деятельностью, конечно же, промышленных предприятий. Причем это не только нефтяные компании, это и любые другие компании, которые являются объектами негативного воздействия на окружающую природную среду. Это такой их официальный термин. Из опыта, который хотелось бы привести, да, поскольку вопрос поставлен именно так, да, опыт существования, хотелось бы привести опыт внедрения компаниями именно технологических решений, поскольку мы, как системный интегратор, как компания цифровая, последние несколько лет работаем именно с цифровой экологией. И здесь мы видим огромный рывок с того момента, как началась трансформация отрасли экологии и продупользования, именно цифровая трансформация.
1: А да, когда это произошло? Давайте мы сориентируемся примерно по хронологии, хотя бы год.
3: Да, по хронологии, вот в 2018 году запустился национальный проект «Экология», да, и федеральные проекты внутри него, и примерно в это же время запустилась и цифровая трансформация. И надо сказать, что сразу было написано 12 стратегий для 12 отраслей, но именно экология, да, именно отрасль экологии первой стала внедрять цифровые требования для предприятий на уровень федерального закона. Ну, то есть мы видим, да, что государство очень высоко подняло эти требования, и тут, естественно, какой-то момент предприятия, естественно, проходили адаптацию, но сейчас мы все больше видим опыт внедрения именно цифровых сервисов промышленными компаниями. И вот, например, наша разработка — это система проактивного управления экологическими рисками, это МТС «Экология», аналогично названию моей должности, названию продукта, который мы создали. А вот она как раз внедряется предприятиями, крупным бизнесом для того, чтобы проактивно предотвращать экологическими рисками, для того, чтобы моделировать ситуации, да, возможного негатива на воздействие на воздух, на воду, и эти ситуации предотвращать.
1: Олеся, но они делают это добровольно, или это все-таки как-то сверху им, скажем так, принудительно насаждается?
3: Тут, да, компании делятся на две части. У нас есть те, кто делает это добровольно. Как правило, это крупные компании, это градообразующие какие-то предприятия, которые полностью отвечают за социальную экологическую повестку в городах своего присутствия. И они, безусловно, делают многие вещи добровольно. Примером таким может быть наш недавний проект с компаниями группы АФК-система. Это Сокольский ЦБК, Сегежский ЦБК. Это тоже градообразующие предприятия. И они внедрили как раз вот такие системы проактивное управление, потому что вопросы вот качества воздуха в таких городах, где ЦБК предприятия, они очень актуальны. Но при этом у нас есть пул требований, да, о которых вот говорилось ранее, которые предприятия реализуют только лишь потому, что в этом
1: потому
3: есть
1: что заставляют.
3: Необходимость. Так. Да, в этом есть необходимость, предусмотренная федеральным законом. Но тут, знаете, я бы отметила такую тенденцию, поскольку у нас в целом весь экологический надзор переходит сейчас от так называемой палочной системы в систему цифровую, вживую, то есть без участия человека. И вот это требование, которое долго обсуждалось, но тем не менее сейчас оно повсеместно внедряется промышленными предприятиями, и они уже понимают, что оно не будет отменено. Это автоматическая передача данных непосредственно о выбросах, непосредственно из трубы, сразу в информационные системы Роспотребнадзора. И для того, чтобы стимулировать, да, предприятия к внедрению таких решений, тут с двух сторон.
1: Ну, то есть щитерить не получится. Сразу, если что-то происходит не так, сразу за руку технологии современные поймают и куда надо расскажут. Жора, так получится все-таки щитерить?
2: Конечно.
1: Так.
2: Но если датчики стоят в трубах, то можно в окно цеха просто выбрасывать. Я многократно видел, у меня есть тепловизионная съемка в Магнитогорске, например. Труба холодная, а при этом выброс идет в окно. То есть считерить всегда будет. Можно любую цифровую систему обмануть легко. Люди по-прежнему будут нужны.
1: Эх, ну ладно. С нами на связь была руководитель продукта МТС «Экология» Олеся Сухоноса. Вместе с экологом Жорой Каванасяном продолжим обсуждать экологические проблемы, экологическую повестку, ну и главное, насколько там много денег.
4: Технологии и тренды. В IT-среде появился новый пренебрежительный термин – «мясной прокси». Так называют человека, который пересылает коллегам ответ нейросети, даже не прочитав его. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, почему копипаст из чат-бота обходится компаниям в миллионы. Термин придумал немецкий разработчик Никлас Грун. В августе он опубликовал в личном блоге заметку «Не будь мясным прокси». Прокси в программировании — это посредник, который принимает запрос и передает его дальше. Грун заметил, что так же ведут себя его коллеги. Он задает вопрос в рабочем чате, а получает простыню текста с подписью «Так сказал Клод». Аргумент простой. Я и сам могу спросить Клод. Это будет быстрее, и контекст я задам сам. Посредник тут не нужен. Про термин написал Business Insider. Обсуждение на форуме разработчиков Hacker News собрало больше 700 комментариев, а самого Груна позвали на радио. Известный программист Саймон Уилсон назвал термин отличным, и выражение быстро разошлось по соцсетям. За шуткой стоят деньги. Еще осенью 2025 года Harvard Business Review описал явление WorkSlop, дословно «рабочие помои». Это документы, которые выглядят гладко, но задачи не двигают. Для этого опросили около 1100 офисных сотрудников в США. 40% получали такое за последний месяц, и на разбор каждого случая уходило примерно 2 часа. В деньгах получается около $190 на человека в месяц. Для компании в 10 тысяч человек это порядка $9 миллионов в год. Но дороже репутационный эффект. Примерно половина опрошенных стала считать коллегу, который не вычитывает документы, менее способным и надежным. А отчет MIT Media Lab прошлым летом показал, примерно 95% компаний не увидели отдачи от вложения в генеративный ИИ. Одна из причин в том, что экономию просто перекладывают на соседний отдел. Один сотрудник сэкономил 10 минут, а другой потратил 2 часа. Рунет этот термин подхватил быстро и тут же породил и свои версии. Кожаный переходник, живой прокси и даже курьер между начальником и чатом GPT. Но как не стать таким прокси? У Груна рецепт из нескольких шагов. Прочитать ответ нейросети, проверить и переписать своими словами. Если можете коротко пересказать ответ по-человечески, значит вы его поняли. А если нет, отправлять рано. От себя добавлю, режьте лишнее. Нейросети пишут избыточно, а коллегам нужен просто ответ на вопрос.
5: Бренд — это когда ты в лесу встретил медведя.
6: Так.
5: Мне не нужно бегать супер быстро, в два раза быстрее. Мне достаточно на 2% бежать быстрее вас, чтобы спастись от медведя.

0: Полякова «Рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. По средам в 21.00.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
0: Идеалист – это тот, кто помогает разбогатеть другим. Генри Форд.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
0: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки,

0: утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Подарок, который не просили. В 2019 году производитель домашних велотренажеров «Пелотон» выпустил рекламу. По сюжету муж дарит жене дорогой тренажер. Она благодарит его и целый год записывает короткие видео своих тренировок. А в финале показывает мужу ролик со словами «Спасибо, это изменило меня». Маркетологи рассчитывали вдохновить аудиторию историей личной трансформации. Но зрители увидели совсем другое. В соцсетях начали шутить, что муж намекает жене «пора худеть». Другие говорили о контроле и навязанных стандартах красоты. Реклама мгновенно стала вирусной, но не совсем так, как рассчитывала компания. За несколько дней акции «Пелотон» заметно снизились, а рыночная стоимость компании сократилась более чем на миллиард долларов. Сам ролик пришлось фактически убрать из коммуникации. Этот случай стал одним из самых известных примеров того, как одна рекламная идея может быть прочитана совершенно иначе, чем задумывали ее авторы. В эпоху социальных сетей именно интерпретация аудитории нередко определяет судьбу компании.
1: Ошибка на миллион.

Половина девятого в Москве. С новостями Артем Самойлов. Россия считает договоренность в Анкаридже актуальной и готова к ней вернуться, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН. Также он подчеркнул, что весь ущерб коммерческому судоходству не только в Черном море вследствие украинских террористических атак. Комментируя свою встречу с главой МИД ФРГ, Лавров рассказал, что тот попросил о встрече в последний момент, а Россия никогда не отказывается выслушивать коллег. Лавров отметил, что есть ощущение, что Вадефуль ждет от России уступок на украинском фронте, но ничего нового он не услышал. Силы ПВО за день уничтожили 105 украинских беспилотников на территории России. Как сообщили в Минобороны, дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем. Период с 8 утра до 8 вечера. Северо-восток США накрыла буря. Сотни рейсов отменены. Аэропорт Бостона работает с перебоями. Без света 75 тысяч человек. В Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии может выпасть до 15 сантиметров осадков. В Москве стартовала неделя моды, уже седьмая, главная площадка «Манеж». За 6 дней почти 100 показов участвуют дизайнеры из 15 стран, включая Китай, Индию, США и Кению. Открывает мероприятие британская высшая школа дизайна. В программе лекции, маркет, показы российских брендов. С 28 по 30 сентября форум «БРИКС плюс Fashion Summit». Эксперты из 16 стран обсудят тренды, инвестиции и искусственный интеллект в моде. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Повтор программы.
3: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренды на экологию. Со мной сегодня в студии эколог Жора Каванасян. Мы уже очень много поговорили о том, как люди перевоспитываются с точки зрения экологии, как компании пытаются хотя бы либо сами, либо их пытают и заставляют инвестировать в эту историю. И здесь как раз хочется задать вопрос, собственно, про деньги.
2: Медиатренды. Медиатренды.
3: Вот вы уже сказали, что можно сделать экологию экономичной. Тем не менее, достаточно ли эта индустрия, сфера в России финансируется? И кем, самое главное?
4: Ну, основные, наверное, инвестиции – это государство. Это вот тот национальный проект «Экология», который вот закончился, и теперь у нас новый национальный проект «Экологическое благополучие». То есть это сотни миллиардов рублей, которые вкладываются совершенно в разные задачи. Например, это рекультивация полигонов. То есть когда из свалки, постоянно горящие, воняющие, смердящие, превращается все в такой зеленый холмик с газоотводом,

0: с очисткой фильтрата и так далее. Это строительство и реконструкция очистных сооружений для того, чтобы снизить негативное воздействие на наши реки. Это, ну, огромное количество вот таких похожих задач, которые, конечно, без государственного финансирования. Те же сортировочные все заводы и по переработке вторсырья, они, конечно, ну, чаще всего с участием федеральных денег.
1: Сколько примерно этих денег в год выделяется?
0: Ну вот последний у нас проект на 5 лет, по-моему, я чуть-чуть могу наврать, это под 800 миллиардов.
1: Этого достаточно?
0: Ну, просили 2,4 триллиона.
1: Понятно. Вот. Так, есть ли перспективы убедить власти, что надо все-таки хотя бы 2,4 триллиона?
0: А я не вижу, что власти отказываются.

0: Сейчас просто деньги нужны на другие задачи. Вот. И я не вижу, что... То есть если бы этих задач не было, я уверен бы, что финансировалось бы полностью. То есть мне кажется, у нас на самом верху все-таки есть цель прибраться вот в свое правление, так скажем, да, вот сделать почище.
1: Чтобы было красиво.
0: Чтобы было красиво.
1: А с точки зрения благотворительности, часто достаточно, особенно после всяких экологических катастроф, то, что было в Анапе, то, что было на Камчатке, все сваливается просто на плечи волонтеров, которых еще и порой обвиняют в том, что они там несанкционированно что-то начинают делать. Почему такая ситуация складывается, что вот прямо на местах приходится, вроде деньги государственные, а делать приходится бесплатно волонтерам?
0: Ну, государство — это очень инертное, на самом деле, такая конструкция, и, к сожалению, Анапа произошла прямо под самый конец бюджетного года. То есть денег ни в региональном, ни в муниципальном, вообще ни в каких бюджетах не было, естественно, заложено на всю эту ликвидацию, и поэтому действительно первые там 10 дней или даже 2 недели волонтерили все. То есть даже тяжелая техника, которая работала, заправлялась за свой счет. Вот все бы просто снялись со строительных подрядов и приехали, значит, помогать Черному морю. Точно так же люди прилетали за свой счет, точно так же покупали еду, там оплачивали транспорт и так далее. Вот. Потом, когда все-таки режим федерального ЧС был признан, в этот момент уже открылось федеральное финансирование, людям заплатили многим, ну, то есть особенно тех, кто потратился на тяжелую технику и так далее. Вот с этим были проблемы. Плюс у нас все-таки вот эти два танкера, они были зарегистрированы там на какие-то юрлица с уставным капиталом 10 тысяч рублей, и страховые выплаты, ну, совсем не покрывали сумму ущерба природе и сумму затрат на ликвидацию последствий.
1: Какое у нас вообще сейчас отношение в головах людей к тем, кто виновен в экологических катастрофах? Их воспринимают как преступников? Или это что-то, ну, такое, как бы случилось и случилось, бог с ним?
0: Воспринимают. Люди воспринимают, но очень тяжело тут полную социологию делать, потому что я сужу по тем, кто приезжает ликвидировать. Вот. И с каждым годом, то есть это я уже 20 лет занимаюсь экологией, это далеко не первая катастрофа, при которой я принимал участие в ликвидации последствий, приехало столько много. То есть, по моим данным, где-то 1015, а по данным портала Добро.РФ, это там за 40 тысяч человек, которые приехали и помогали. Вот они точно понимают, кто виноват, они

0: 70-го года при Хрущеве был построен, то ты его просто не застрахуешь. Или застрахуешь за такие деньги, что тебе не выгодно.
1: Что проще уже не страховать.
0: Да. Поэтому будет обновляться флот, и, соответственно, будет минимизироваться количество таких аварий.
1: Все-таки ключевое финансирование идет со стороны государства. Тем не менее, до 2022 года такая зеленая повестка очень активно продвигалась у нас и на уровне бизнеса. Были, я помню, специализированные форумы, на ПМЭФ были специализированные сессии, которые этому были посвящены. Целые рейтинги экологичности компаний. Сейчас как будто все это исчезло. Почему так произошло?
0: Действительно, бизнес – это очень серьезный источник, и я нашел лайфхак, как посчитать, насколько сократилось финансирование зеленой повестки бизнеса. У меня была подборка всех аккаунтов в социальных сетях, кто писал про экологию и кого финансировали разные те или иные предприятия. Вот в 2022 году ровно количество этих аккаунтов сократилось на 60%.
1: То есть можно сделать вывод, что примерно настолько же...
0: Это когда ушли западные компании и сократили свои вот эти бюджеты, которые у них там железно, какой-то процент они должны были на это тратить. Вот, после этого я думал, что наши компании, они очень быстро свернут все остальное, потому что, ну а зачем теперь, перед кем нам выглядеть теперь красивыми, прекрасными?
1: Можно продолжать сливать в реку отходы.
0: Да, но справедливости ради, наши компании на следующие года сохранили, а некоторые увеличили количество денег, которые они вкладывают в экологию. То есть это имеется в виду не только в экопросвещение, но и, например, в строительство там, газоочисток на предприятиях или замкнутого цикла водоснабжения, или еще чего-то. Вот. Но только в последний, вот, 25-й, наверное, год, вот, сократилось тоже еще и резко вот эти остальные 40%. Почему? Потому что,
1: общая экономика.
0: Общая экономика, да. То есть они на другие цели тоже эти деньги направили. Вот. Но в целом такой паники какой-то нету. Вот. Планомерно эти проекты, которые начинались, они продолжают финансироваться, ну, которые имеют там более длинный, там, 5 лет реализации, там, чуть больше. Вот. Все продолжается. Такого вот прям, что резко все бросили, такого нет. И я думаю, что когда закончится, так сказать, вот экономическая, соответственно, ситуация и политическая, которая на сегодняшний день есть, то все восстановится.
1: Вспоминая тот же кейс с Анапой, я не смогла поехать лично участвовать как волонтер, тем не менее искала фонды, куда можно перевести деньги вот на самых первых этапах.

0: чтобы волонтерам, которые там находятся, хотя бы там, на еду, на какие-то базовые потребности. Столкнулась с тем, что проверенной информации и гарантированных фондов попросту нет. Почему такая история?
1: Ну, я, вот, например, у меня достаточно большой канал, и я очень много отправил туда именно гуманитарной помощи. Никогда не касаюсь денег, в принципе. Потому что как только было у нас там одна волонтерша, которая собирала просто на свою карту Сберы, и там были просто у нее проблемы потом. Потому что когда в панике, когда у тебя 600 птиц в коробках, ты успеваешь за час, например, одну отмыть, ну, максимум двух, а на самом деле, если по-хорошему, то надо 2 часа на одну птицу. Вот. Людей не хватает, ничего не хватает, подвозят моющие средства, подвозят СИЗы, с кем-то расплачиваешься налом, с кем-то по безналу, кому-то кидаешь на карту, и вот это вот неразбериха, и ты никогда не сможешь отчитаться.
0: А потом придет налоговая и спросит себя
1: все
0: за
1: верно,
0: эти деньги.
1: Все верно. Поэтому мы как делали? Просто ближайший ПВЗ и говорим, нужно такое-то количество, например, сорбента, значит, вот пришлите нам, купите за свой счет, а мы только заберем сам там полисорб, например.
0: А тем не менее, почему возникла ситуация, что фондов, которые были бы широко известны, которые были бы доступны, прозрачны и понятны, практически нет?
1: Ну, их закрыли.
0: Так. Ну, то есть, подводка к тому, что у нас международные присутствовали организации, да, с их уходом.
1: Они закрывали эти позиции, а сегодня пока не наросло наше импортозамещенное.
0: Правильно ли я понимаю, что с признанием всех крупнейших подобных фондов, так или иначе, либо иноагентами, либо экстремистами, либо какими-то нежелательными организациями, они прекратили в России свою деятельность? Или они в каком-то виде остаются?
1: Ну, некоторые просто создали уже абсолютно российские юрлица и работают там. Вот, кто-то уехал, вот, и не работает. Но у всех по-разному. Вот. Но в целом, конечно, гражданский контроль снизился. После, но и пока не наросло вот отечественное, импортозамещенное.
0: Сообщество экологов не хочет ли взять на себя какую-то миссию, не знаю, организовать ассоциацию, которая будет вот эту гражданскую инициативу драйвить со своей стороны, чтобы это не сверху насаждалось?
1: Очень много уже есть ассоциаций разных, и там ассоциация экоинспекторов, то есть общественных, и просто эко-волонтеров, и эко-лидеров, и кого только нету, то есть тусовка-то есть, она жива.
0: Но возникает ощущение, что все как-то по чуть-чуть и понемножку и очень разрозненно существуют. Или это не так?
1: Я бы не сказал. Я всегда в любое время вот таких активных экоактивистов, да, если мы про эту именно сферу говорим, их всегда не очень много. Это люди, такое меньшинство, но заряженное, и которое, ну, в общем, оно, конечно, стало поменьше после там 22-го года, но ядро осталось. И поэтому, как только все оправится, все восстановится.
0: Пример какой страны, вот с точки зрения баланса как раз и экологии, и качества жизни, и денег, которые на это уходят, ну и при этом общего экономического благосостояния, на ваш взгляд, сейчас идеален? На кого нам ориентироваться?
1: Ну, точно не на Западную Европу, вот, потому что там 230 гектаров переработки в каком-нибудь городе Люнен в Норд-Рейн-Вестфалии за счет налогоплательщиков – это очень много, вот, и мы не хотим идти по этому пути. Там 8-10 контейнеров во дворе – это очень тоже дорого. Двухпоточная система – это то, что нам нужно. То есть мы идем по такому среднему пути, без перекоса сильно. Вот я говорил, что экономика и экология – это два ребенка. Там, я не знаю, какой-нибудь, не знаю, там африканская страна, любую, если назвать, там перекос в сторону экономики, то есть экологию как бы забыли. Или Китай 20-летней давности, то же самое.
0: Вот про Китай как раз хочется отдельно уточнить. У них же была прям огромная экологическая катастрофа, связанная с парниковым эффектом, с задымлением Пекина и так далее. Сейчас они исправили это?
1: Последние 10 лет просто невероятный скачок. Снижают чуть ли не там по 15-20% запыленность самых главных агломераций в год. И уже выходит на состояние, например, что если, например, 15 лет назад, не знаю, процентов 15 только рек всего Китая было, ну, с нормальным качеством воды, то сегодня 93%.
0: Это государство так сказало?
1: Это государство так сделало.
0: Партия сказала надо,
1: вот,
0: понятно.
1: Вот, вот их пример, на мой взгляд, вот самый интересный, в том числе для нас, как они из самой низшей точки, они выбираются просто с невероятной скоростью. В отличие от Индии, например, которая, у которой все буксует, все экологические программы буксуют, вот, ситуация ухудшается, и это, наверное, главная страна, откуда нам ждать экологически мигрантов во втором половине 21 века. Потому что, например, река Инд, она имеет ледниковое питание. 60% стока – это ледник, который тает постепенно. И когда река пересох,

0: возникнет, а там 24 электростанции, там 300 миллионов людей живет, Пакистан, Индия, куда они поедут?
1: Но они ближе всего к нам. Вряд ли они поедут в соседние страны, где все еще хуже.
0: Вот если резко не заняться Индией, то, конечно, там у них в 50 раз превышены от норматива ВОЗ запыленность городов, что приводит просто к смертности 2 миллиона человек в год. Это вот смертность только от этого фактора.
1: Ну, это ужасная цифра, на самом деле, да, даже в масштабах.
0: А у Китая было больше, а сейчас в 2 раза меньше, чем в Индии.
1: К нам присоединяется Дмитрий Иоффе, основатель проекта «Чистые игры». Дмитрий, вот по шкале от 1 до 10, насколько в России для вас и, на ваш взгляд, экспертный, ситуация с экологией благоприятна?
2: В России, мне кажется, что это где-то в районе 5 из 10, если смотреть в таком этом.
1: Вот мы как раз с Жорой Каванасяном тоже пришли к выводу, что мы в таком подростковом состоянии сейчас находимся.
2: Да, тут я думаю, что сразу скажу, что Жоре наверняка виднее в этом отношении, потому что у него, так сказать, хороший багаж экспертизы.

0: в отношении. А, и понятное дело, что нельзя наставить такую среднюю оценку, и так влепил, средняя температура в больнице. Понятно, что в каких-то областях там существенно продвижены, в каких-то там просто полный ноль. Да, и поэтому, ну вот где-то так. С учетом того, что где-то, если взять, например, в общем мире, я бы поставил бы оценку тоже, конечно, немножко от балды, но где-то 4 из 10.
1: То есть мы чуть выше средней по больнице идем?
0: Да, ну, если брать вообще весь мир. Хотя, конечно, есть страны, где это все на порядок выше.
1: Угу. Дмитрий, вот на ваш взгляд, каким должен быть проект в поддержку экологии, чтобы и государство, и бизнес какой-то крупный обратили на него внимание и действительно проявили желание в него как-то вовлечься и принять участие? Что нужно для этого сделать? В какой рупор крикнуть?
0: Ну, я бы отвечая на этот вопрос, думаю, в первую очередь, про сам проект, а не из какой рупор крикнуть. Потому что архитектура самого проекта, она, мне кажется, должна иметь главное значение. И для меня, в каком должен технологический проект, ну, чисто по роду моей деятельности, да, из-за проекта «Чистые игры», я все-таки про проекты, в которые так или иначе увлекаются люди, потому что любое решение зеленое, любая зеленая технология, которую мы применим, там, сделаем и так далее, и все равно будут реализовывать в огромной степени люди. И если этих людей не будет в голове экологических ценностей, да, не будет вообще представления, то они реализуют ее тоже, ну, не очень.
1: Но вот как будто возникает ощущение, что даже если подобные настроения в голове у человека есть, он не всегда знает, куда ему пойти, чтобы эти настроения приложить на практике.
0: Ну да, понятное дело. Значит, конечно, понятно, что там зачастую человек одно декларирует одно, а по факту получается немножко другое. Вот, поэтому для меня кажется, что проект должен быть в первую очередь таким, чтобы людей увлекать и показывать, передавать им эти ценности и объяснять, на самом деле, мы не просто тупо скажем, что экология — это правильно, да, а почему, и объяснять всю длинную цепочку того, как это в конечном итоге повлияет на них. Раньше мы видели, это говорили о том, что это повлияет на наших внуков, потом на наших детей. Сейчас многие из нас уже видят, последствия в прямом эфире, так сказать, в своей жизни. Вот. И понятно, что они все равно как-то отнекиваются, но многих это задевает. И именно поэтому рост экологических проектов, по крайней мере, где-то в середине 10-х годов, он, ну, огромный. Я сам, распроектировался в 2014 году. Да, я помню, что было тогда и что сейчас. Это совершенно разная картина. Уже за 10 лет уже поколение нового выросло.
1: Ну вот, кстати, к разговору про поколение, Жор, вопрос к вам. Условно, например, я знаю подростков, кто действительно переживает по поводу благополучия окружающей среды. Взрослые миллениалы, как правило, очень сильно на эту тему заморочены. А вот старшее поколение достаточно часто вот эти пакеты с пакетами, выбросить все, что выбрасывается, и в одну корзину, и даже не подумав про что-то. Неужели в случае с экологией старшее поколение оказывается менее образованным, чем молодежь?
2: Ну, к сожалению,
1: или это менталитет?
2: Так. К сожалению, это так. Я даже ставил опыт, и если кто-то выкидывает, например, какой-то бычок, и мы осуждаем курение здесь, а в окно автомобиля догоняешь, это обязательно либо бэби-бумер, либо X.
1: Почему?
2: Ну, так вот.
1: То есть в то время не было экологического образования и просвещения?
2: Я попытаюсь объяснить, как я это понимаю. Все-таки это те поколения, например, там, если с послевоенных начинать, они были покорителями всего и вся, там, Арктики, космоса, и покорителями природы. И тогда именно в экологии была такая концепция антропоцентричная, когда человек во главе угла, и вся природа для того, чтобы, значит, его какие-то хотелки удовлетворить, создается. Во многом там об этом говорил Вернадский еще. А сейчас преобладает среди ученых именно экоцентричный подход, то есть когда во главе угла биогеоценозы, то есть сообщество живых организмов, вот, и для них все делается. И когда вот люди и общество совершают этот переход, то, соответственно, меняется и их отношение к выброшенному окурку и, так сказать, к своему поведению.
1: Дмитрий, вопрос к вам. Вот что сделать с точки зрения экологического просвещения здесь и сейчас и вот в кратчайшей перспективе, чтобы идеальный мир будущего с точки зрения экологии был, ну, на 10 из 10, либо хотя бы на 9 из 10?
0: Такой хороший вопрос, но не имеющий, наверное, однозначно быстрого ответа. Я бы, понимаете, у нас сейчас, в нашей особенно после 2022 года, сложно двигать вот экологические ценности, когда есть куча параллельных, так скажем, более приоритетных повесток, в том числе и... Ну, потому что мы чаще всего экологию, многие люди, они ее вовлекают других людей с помощью волонтерства. Да, волонтерство сейчас, оно разное есть сегодня. И

0: у нас приоритет находится не экологическое. Поэтому я бы, наверное, сделал бы, вот я вот согласен с Жорой, в плане апокалиптической истории. И мне кажется, что, как это ни странно, хотя раньше от этого отнекивался, вот, то, что стоит и смотреть на младшее поколение, как-то подрастающее, и сделать так, чтобы оно вовлекало младшее поколение своих родителей. И вот, грубо говоря, тех, кто старше. Потому что по-другому до них вот не получается достучаться.
1: С нами на связи был основатель проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе. Жор, вот хочется такой некий философский и желательно позитивный итог подвести. Вот условно, идеальный экологический город будущего через 10 лет. Что нам нужно сделать здесь и сейчас, на ваш взгляд, каждому из нас, и бизнесу крупному, и властям, чтобы этот город был на 10 из 10?
2: Ну, его нужно подружить с природой, безусловно. То есть, как это будет выглядеть...
1: Ну, то есть, это условный здесь... Сингапур, где все засажено зелеными деревьями, включая небоскребы, или Китай, да. Где партия сказала надо?
2: Это зеленые крыши, это, в общем, город, который минимально вокруг себя наносит ущерб окружающей среде. Вот, это город технологичный с точки зрения переработки всего вторсырья. Потому что очень много сырья, например, вот пластик, некоторые виды можно переработать там 36 раз. Стекло можно сколько угодно перерабатывать, алюминиевую банку можно сколько угодно перерабатывать. И поэтому очень много товаров будет именно создаваться внутри этой же агломерации. То есть не будет где-то добываться ресурс далеко-далеко, там производиться, транспортироваться. Все будет в обороте, и все будет производиться, большая часть, прямо возле города. Это локальные продукты, которые будут производиться в фермах рядом с городом. То есть мы преимущественно должны все-таки переходить к своим продуктам. Это очень экологично с точки зрения логистического плеча каждого товара. Вот. Это, в общем, такой город, в котором, наверное, минимальные выбросы в атмосферу. То есть это электротранспорт или газовый транспорт. Ну, в идеале вообще электротранспорт полностью. Вот. И с замкнутым циклом водоснабжения. Это важнейшая тоже вещь. Вот если мы зациклим, например, наши города-миллионники на Волге, то у нас просто вздохнет и Каспийское море, и дельта реки Волги, где сейчас наблюдаются серьезные экологические проблемы. То есть вот это все комплексно, постепенно, поступательно мы придем, именно вот так будет выглядеть город будущего.
1: Со мной сегодня в студии был эколог Жора Каванасян, тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.

Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.

0: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Подарок, который не просили. В 2019 году производитель домашних велотренажеров «Пелотон» выпустил рекламу. По сюжету муж дарит жене дорогой тренажер. Она благодарит его и целый год записывает короткие видео своих тренировок. А в финале показывает мужу ролик со словами «Спасибо, это изменило меня». Маркетологи рассчитывали вдохновить аудиторию историей личной трансформации. Но зрители увидели совсем другое. В соцсетях начали шутить, что муж намекает жене «пора худеть». Другие говорили о контроле и навязанных стандартах красоты. Реклама мгновенно стала вирусной, но не совсем так, как рассчитывала компания. За несколько дней акции «Пелотон» заметно снизились, а рыночная стоимость компании сократилась более чем на миллиард долларов. Сам ролик пришлось фактически убрать из коммуникации. Этот случай стал одним из самых известных примеров того, как одна рекламная идея может быть прочитана совершенно иначе, чем задумывали ее авторы. В эпоху социальных сетей именно интерпретация аудитории нередко определяет судьбу компании.
0: Ошибка на миллион.
2: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
3: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
0: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
1: Что это было? В эфире.
4: Где граница между саморефлексией и самокритикой? Как вообще вот в эту самокритику не скатиться и не сделать еще хуже?
5: Самокритика – это уже оценка, когда вы сказали себе честно, почему вы так поступили, как вы к этому относитесь. Дальше вы говорите, я повел себя здесь на единичку или на пятерку. Наверное, это важный компонент, но иногда мы преувеличиваем его значение и скатываемся в две крайности. Либо полное одобрение себя, либо постоянное самобичевание. Я опять не на высоте, я опять не достиг и так далее. Человек со здоровой психикой должен найти нормальную середину, когда он не поглаживает себя все время, но тем более он не стягает себя плетками, потому что он оказался не лучшим. Он делает из этого выводы и пытается корректировать свое поведение, чтобы в следующий раз давать меньше повода для низкой оценки. Мы не можем быть лучшей версией себя, наверное, в том идеале, как мы его себе представляем, но мы можем быть на пути к этой лучшей версии.
1: Профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 5 вечера в столице с новостями Артем Самойлов. Россия готова и дальше разговаривать с США. Диалог идет регулярно и в разных форматах, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН. Глава МИД выразил уверенность, что жизнь научно-американских партнеров мыслить категориями многосторонности. Лавров также заявил, что Россия считает договоренность в Анкоридже существующей и готова к ней вернуться. По его словам, Европа отчаянно ищет возможность вклиниться в процесс, чувствуя, что ее оставляют за бортом. Отдельный министр отметил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если на нее нападут, война будет очень короткой. Также Лавров допустил перенос С-400 из Турции в третью дружественную страну при гарантиях, что системы не попадут третьим лицам. Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на сделку по урегулированию украинского кризиса. По его словам, он хочет, чтобы украинцы договорились с Владимиром Путиным, а Путин с ними. Трамп также допустил, что соглашение может быть заключено до наступления зимы, не уточнив, до зимы какого года. От прямого ответа о передаче Украине лицензии на производство ракет для Патриот он ушел, сказав, что достиг с Зеленским согласия по многим темам, но прежде всего ждет заключения сделки. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран вице-президентом Международной шахматной федерации. Решение принято после избрания нового главы организации. Им стал представитель Казахстана Тимур Турлов. Отвечая на вопрос, как будет решаться вопрос с отстранением Федерации шахмат России, он сказал: «В полном соответствии с международным правом. Россияне выступают в нейтральном статусе с 2022 года». Экипаж Крю-13 прибыл во Флориду для подготовки к запуску на МКС. В составе российский космонавт Сергей Тетерятников, астронавты США и Канады. Командир экипажа, астронавт НАСА Джессика Уоткинс, отметила, что команда готовилась больше года и теперь готова к старту. Запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX к МКС запланирован на 1 октября. Больше новостей на сайте РБК.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что Минэнерго предложило рассмотреть применение механизма внешнего управления к активам оператора сети АЗС «Трасса». Этот порядок предусмотрен новым указом президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. О предложении ведомства РБК сообщили два источника, знакомых с его содержанием. По словам одного из них, письмо было направлено еще до задержания топ-менеджеров и совладельцев Евротранса, управляющего сетью АЗС «Трасса», по обвинению в хищении топлива при поставках для полиции Подмосковья. По словам одного из источников РБК, предложение Минэнерго аргументировалось необходимостью обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры и мощности по хранению нефтепродуктов. Если предложение примут, это будет первый случай применения соответствующего указа президента. Ранее в эфире партнер юридической компании GRM Сергей Новиков подчеркнул, что пока остается неясным, из каких источников будет производиться поддержание деятельности АЗС «Трасса». Подробнее об этом он рассказал Ирине Савельевой.
3: Действительно, очень интересная интерпретация закона номер 604, указа номер 604 от 24 августа 2026 года, потому что, собственно говоря, изначально этот указ был воспринят как некий инструмент приватизации, национализации. А вот видите, вот мы сейчас сталкиваемся с тем, что этот указ, первое его распределение, первое его использование будет в отношении актива, который, будем так говорить, находится в не очень хорошем финансовом.

0: состоянии. Мы с вами знаем о том, что есть дефолт по облигациям компании, есть требования со стороны банков, есть заявление о намерениях признать компанию банкротом. Они не рассмотрены судом, то есть заявление о признании компании банкротом еще не поданы. Но факт в том, что компания находится в очень плохом финансовом состоянии, а это совершенно очевидный факт. И один из постулатов этого указано на 604 о том, что деятельность компании, которая передается под временное управление, должна осуществляться за счет доходов самого объекта. И по факту мы сейчас сталкиваемся с некой коллизией о том, что, собственно говоря, объекты нужно эксплуатировать, и объекты нужно сохранять, но как вот насчет доходов этого объекта, это очень большой вопрос. И поэтому это предложение, с одной стороны, оно имеет совершенно очевидно здравый смысл, здравое содержание, вот, но с другой стороны, вот как то лицо, которое будет управлять этой компанией, будет изыскивать доходы на содержание этого объекта, это очень большой вопрос.
1: Сергей, а как будет выглядеть процедура передачи под временное управление? Это какие-то стандартные параметры? И кто может получить контроль над АЗС трасса?
0: Здесь у нас с вами очень много примеров о том, каким образом будет подобие временного управления по различным бизнесам, которые мы видим. Да, вот недавние примеры — это компания Nestlé, Lehman Brothers. Поэтому, собственно говоря, вы принимаете решение о передаче управления некому лицу, либо коммерческая структура, либо это Росимущество, где, собственно говоря, принимается решение, кто конкретно будет возглавить исполнительный орган и, соответственно, будет осуществлять оперативное управление компанией.
1: А что значит для бренда эта процедура? Что будет с ценами на топливо, да, на АЗС самих? Это как-то поменяется?
0: Смысл временного управления – это контроль за тем, что происходит внутри компании, и направление денежных потоков туда, где вот в соответствии с указом выявлены нарушения. То есть, если мы понимаем, что там та или иная компания у нас с вами плохо заботится о своей безопасности, соответственно, как-то усиливается капитальное вложение в эту область, перераспределяются денежные потоки. А вот здесь, да, собственно говоря, мы понимаем, что сейчас мы видим об этом каждый день, что бизнес трассы, практически сжимается, он практически равен нулю. Есть продажи дизельного топлива, но продажи бензина, которые раньше были превалирующими в бизнесе, и продажи на АЗС сопутствующих товаров, они сейчас практически равны нулю, заправки пустые стоят. Из каких источников будет производиться поддержание деятельности компании и сохранность этой компании? Это вот большой вопрос.
1: Сергей, как вы думаете, стоит ли напрячься другим частным сетям АЗС в России, или это такой единичный случай?
0: Я думаю, что абсолютно не стоит напрягаться иным розничным сетям АЗС в России. Почему? Потому что, в принципе, здесь ситуация, она, будем так говорить, то, что компания находится в плачевном состоянии, не сегодня-завтра ее ожидает процедура банкротства, и внешнее управление со стороны то, что предлагает государство, это некая попытка разобраться, что происходит, и мы знаем с вами, что очень много частных инвесторов в пуле компаний, вот, и поэтому это некая такая возможность очень красиво выйти из этой сложной ситуации.
2: РБК направил запросы в аппарат правительства, аппараты первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака, а также в пресс-службу Минэнерго и Евротранс. В начале сентября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о выявлении хищения моторного топлива, принадлежавшего подмосковному главку полиции. Оценка ущерба превышает 100 миллионов рублей. По делу проходит глава совета директоров Евротранса Игорь Мартышов и его заместитель, член совета директоров компании, а также сотрудники подмосковного главка полиции. Суд арестовал фигурантов и предъявил им обвинение в растрате в особо крупном размере. Москва и Берлин встретились в Нью-Йорке. Глава МИДа Сергей Лавров провел закрытые переговоры с главой внешнеполитического ведомства Германии Йоханном Вадефулем впервые с начала 2022 года. Встреча заняла 20 минут и прошла на полях Генассамблеи ООН. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, разговор инициировала немецкая сторона. В эпицентре было обсуждение украинского конфликта и двусторонние отношения. А комментируя итоги встречи, Сергей Лавров подчеркнул, что ничего нового не услышал. Как пишет газета Die Zeit, ссылаясь на источники в делегации, Вадефуль призвал Москву прекратить эскалацию в отношении Германии и НАТО. По данным агентства, Берлин призвал Кремль заключить соглашение о возобновлении экспорта зерна через Черное море. Но также есть информация о том, что глава МИД Германии приветствует приглашение Владимира Путина на саммит G20 как потенциальный путь к миру. В разговоре с Алевтиной

0: Рокина и заведующий отделом стран и регионов Института Европы РАН Владислав Белов отметил, что эта инициатива со стороны Берлина только доказывает желание Европы присутствовать за столом переговоров.
1: Сегодняшняя встреча для меня удивительна. Приятно, удивительно, что все-таки Вадефуль подтвердил свою готовность на диалоге. Причина понятная. Сейчас много треков в рамках Генеральной Ассамблеи, визита Си, инициатив турецкой стороны относительно конфликта вокруг Украины, где Европа не присутствует. Ни Париж, ни Брюссель, ни Берлин. А Берлин заявляет о том, что он должен быть одним из основных акторов в этом векторе отношений Украины. И по всей видимости, было принято решение этой позиции Фридриха Мерца, который понимает, что надо включаться в этот диалог, поэтому на первое место я поставлю конфликт вокруг Украины. Это претензии, в том числе в отношении якобы ведения России прокси-войны.
2: Я думаю, вы помните, да, были разговоры о фигуре Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика от Европы для контактов с Москвой. Власти Германии, как и в целом Брюссель, отвергли кандидатуру Шрёдера. Но вот если мы будем возвращаться к тому, что Германия все-таки хочет видеть себя, Берлин хочет себя видеть за столом переговоров, то, значит, и кандидата какого-то она все-таки, видимо, предлагает. И если уж не Шрёдер, то, уж не Вадефуль ли?
1: Нет, не Вадефуль, конечно, будут сходу даже спекулировать не буду. К сожалению, Герхард Шрёдер отвергнут. К сожалению, в том числе и потому, что по инициативе Института Европы Герхард Шрёдер в 2008 году стал иностранным членом Российской Академии Наук, чем мы гордимся. И, кстати, Герхард Шрёдер, когда мы с ним встречались, надеюсь, будем встречаться, он всегда мне показывал на золотого на значок Ломоносова. Да, он мог бы быть. Пока вопрос открытый. Я могу только подтвердить, что сейчас появляются определенные сигналы.
0: Отвечать на вопросы журналистов глава МИД Германии не стал. Отмечу, в последнее время отношения между Москвой и Берлином значительно ухудшились. Как пишет агентство DPI, закрытие русского дома в Бонне и института Гёте в России отдалили страны друг от друга. В начале сентября Германия, напомню, обвинила Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. По словам главы МВД ФРГ Александра Добринта, к выводу о причастности России правительство Германии пришло, изучив, цитата, «примененные технологии» и другую информацию, в том числе разведывательную. Он утверждал, что произошедший инцидент укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе. Одна из важных новостей уходящей недели – Верховный суд реформирует суд присяжных. Об этом сообщил зампред высшей инстанции Николай Тимошин, передает РБК. Новации предполагают объединение судей и присяжных в одну коллегию и сокращение их числа до 4. А также разрешают судьям находиться в совещательной комнате и давать пояснения присяжным. Сейчас в районных и гарнизонных военных судах такая коллегия состоит из 6 основных и 2 запасных присяжных заседателей. Авторы концепции считают, что она ускорит процесс рассмотрения дел, позволит отказаться от лишних процедур и снизит риск вынесения противоречивых решений. Один из судей высшей инстанции пояснил, что присяжные голосуют по внутреннему убеждению, основываются на собственном жизненном опыте и не обязаны мотивировать решение. Юридическое сообщество, впрочем, опасается, что подобные изменения снизят независимость присяжных, а число оправдательных приговоров сократится. Так считает федеральный судья в отставке Сергей Пашин.
3: Предполагается, что судья будет в совещательной комнате, а присяжных будет слишком мало, и они, боюсь, будут не очень заинтересованы, раз судья контролирует их решение. Так что ближайшая перспектива – это резкий рост обвинительных приговоров. Но видите ли, если судья контролирует решение, значит, он за него отвечает и подменяет волеизъявление народа, представителей народа, своей позицией. Я судил с народными заседателями и знаю, что сколько бы их ни было, но они оглядываются на судью. Важно именно мнение судьи. Отмена оправдательных приговоров практически не практикуется в странах, где есть суд присяжных. А если у нас отменяется, то сплошь и рядом по неправовым основаниям. Отменяется многократно. Например, в присутствии присяжных запрещают говорить о пытках. И если защита выдвинула этот довод, то оправдательный приговор отменяют.
0: Если концепция работы суда присяжных будет изменена так, как предлагает Верховный суд, то привлекательность этого института может даже снизиться. Такое мнение ранее в нашем эфире выразил профессор кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Сергей Насонов.
4: Причина по такой низкой явке в суды присяжных комплексная, и она связана с тем, что за все годы существования суда присяжных в России не было никакой социальной рекламы.

0: этого института. Далее, вообще-то говоря, у нас существует так называемая призывная система вызова кандидатов в присяжные в суд. То есть, когда его вызывают в суд, его не спрашивают, какое время ему удобнее. Он просто получает повестку, в которой указана дата, когда он должен явиться в судебное заседание. Но очевидно, что далеко не все могут вот так с места в карьер собраться и пойти в судебное заседание. Поэтому нередко граждане просто возможности как-то распланировать свои дела таким образом, чтобы явиться в заседание, не могут. Ну и, наконец, такой вопрос – это очень низкая компенсация их труда, потому что, ну вот, например, в московском регионе около 600 рублей в сутки получает присяжный заседатель. Вопрос о явке присяжных, он должен решаться не ликвидацией суда присяжных, не созданием гибридной модели, потому что вот предлагаемая Верховным судом поправка, когда мы судью соединяем с четырьмя присяжными, это никоим образом на явку не повлияет.
1: Согласно судебной статистике, в прошлом году с участием присяжных заседателей было рассмотрено около 600 дел, при этом общее число процессов за 2025 примерно в 1000 раз больше. Россияне проявили небывалую тягу к звездам.
2: РБК «Коллекция».
1: Они подали рекордное число заявок на отбор в отряд космонавтов, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. По словам руководителя госкорпорации, 12 тысяч человек разместили соответствующее оповещение на едином портале госуслуг. Первичные отборы прошли 350 из них. Заявления в рамках открытого набора в отряд принимались с 12 апреля по 30 июня. Каких людей берут в космонавты, у кого больше шансов попасть в этот список, выяснял Владимир Расулов.
3: Начнем с того, что зумерам попасть в космос сейчас проще, чем миллениалам. Одно из первых требований к желающему пройти отбор в отряд космонавтов – это возраст. Желающий должен быть гражданином России не старше 35 лет. Физические параметры тоже здесь имеют значение. Претендент должен быть ростом от 150 до 190 сантиметров и весить от 50 до 90 килограммов. Все, что меньше или больше, сразу не подходит. А ступня кандидата должна быть не больше 46 размера. У будущего космонавта, ко всему прочему, обязательно должно быть высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Он должен владеть иностранными языками и, конечно, обладать безупречным здоровьем. Самое трудное на первом этапе – как раз собрать для конкурсной комиссии медицинские документы. Таким опытом поделился аэрокосмический инженер, участник программы подготовки космонавтов ЦПК МАИ Никита Матасов.
4: Необходимо отправить целый пакет документов, исследования этого организма. И этот этап, он занимает несколько месяцев, как правило. Там исследуют почти абсолютно все системы этого организма. Это сдача и крови на различные микроэлементы и фракции, и эпиактивность головного мозга при различных раздражителях, смотрит, как влияет и реагирует головной мозг на них, то есть резкие звуки, резкие вспышки, и специальный аппарат делает вот эту диаграмму эпиактивности. Если у тебя головной мозг реагирует на вот эти внешние раздражители очень резко, значит, стоит задуматься, если идти в космонавты. Нужно делать такие специфические анализы, которыми ты в повседневной жизни почти никогда не сталкивался. И стоматолог, и офтальмолог, все. А этот человек должен собирать абсолютно все сам, либо в частных, либо в государственных поликлиниках.
3: Если претендент проходит вот этот первый этап, то ему следует дождаться приглашения на очный отбор в Центр подготовки космонавтов. Ну а там уже будут проверять, соответствует ли кандидат образованию, профессиональной квалификации и опыту работы. Будут выяснять его психологические качества, подходит ли он по медицинским показаниям и, естественно, проверят физподготовку. Для примера, нужно будет пробежать 1 километр за 3 минуты 30 секунд, проплыть 800 метров вольным стилем за 20 минут 10 секунд и еще подтянуться на перекладине 12 раз. О том, как морально ощущается вот этот очный этап, мне рассказал летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
5: Очный этап проходит индивидуально, не в составе группы, поэтому, если говорить о психологической составляющей, то это, конечно, не то состояние, которое, допустим, присутствует у абитуриентов, которые сдают вступительные экзамены в ВУЗ. Да, конечно, у кандидата должно быть понимание, что много желающих пройти конкурсы и стать кандидатом в космонавт, еще не космонавтом, а кандидатом в космонавта. Но каждый такой потенциальный кандидат в кандидаты должен держать себя в руках и понимать, что он просто должен пройти все эти этапы отбора. Кругозор потенциального космонавта тоже проверяется и тоже выставляется оценка, поэтому каждый кандидат должен понимать, что отбор многогранный, комплексный, нужно стараться соответствовать требованиям, которые предъявляют по всем этапам проверки знаний.
3: В списке испытаний от Роскосмоса я, например, нашел и неочевидное. Там будет собеседование по культурологии на темы многообразия в мире культур, цивилизации и религии, наиболее значимых достижениях в российском и мировом искусстве, а также знаний истории России и Российской Конституции. Но при этом, даже если человек пройдет все отборы, не сразу получится полететь в космос после вот этих всех испытаний, говорит летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
5: Вообще для того, чтобы подготовить профессионального космонавта, вот момент отбора в отряд космонавтов, еще на позицию кандидата в космонавты, до выполнения первого космического полета, если в процессе подготовки все идет нормально, требуется порядка 5-6 лет на подготовку. Если мы говорим именно о профессиональных космонавтах, а не об участниках космического полета. Это первое. Второе, нужно понимать, что даже если все 300 кандидатов благополучно пройдут все этапы отбора, это не значит, что все 300 кандидатов будут зачислены в отряд. Определяется определенное количество позиций для очередного набора, и эта цифра достаточно небольшая.
3: Сколько человек и кто именно пройдет очередной отбор в отряд космонавтов, станет ясно позднее. Роскосмос намерен завершить конкурс и объявить победителей до конца этого года.
1: О том, как проходит открытый отбор в отряд космонавтов, рассказал Владимир Асулов. 7-я московская неделя моды стартовала в столице в центральном выставочном зале «Манеж». А в программе показы коллекций российских и зарубежных дизайнеров, маркет локальных брендов и профессиональный шоурум. Также гостей ждет лекторий с участием экспертов индустрии. Корреспондент РБК Денис Давыдов, он один из самых, по моему мнению, стильных сотрудников редакции, а поэтому мы отправили его в гущу событий. По словам Дениса, на подиуме дерзкий авангард соседствует со сдержанной классикой, а российские кутюрье активно пересмысляют национальный культурный код.
6: Все ближайшие дни в Манеже будет очень много моды и красоты. С первого показа, с открытия недели моды, здесь ощущается настоящий праздник. И ощущается он не только за кулисами или на показах. Главное, невероятный стиль вперемешку с роскошью присутствует и у самих зрителей. В рамках недели моды пройдет почти 100 показов, а всего, включая шоу-рум и маркет, свои коллекции презентуют более 350 дизайнеров. Отечественную индустрию представят участники из 24 регионов. А вот зарубежные показы представят дизайнеров и проекты из Великобритании, Индии, Турции, Никарагуа, Беларуси, Китая, Шри-Ланки и Кении. Надо отметить, все коллекции привлекают своей оригинальностью. Есть среди них те, кто берет эпатажем, граничащим с провокацией, но уже в первый день я увидел и довольно сдержанные образы. И вот здесь мне особенно приятно, что отечественные модельеры берут во внимание не только форму и фактуру из нашей культуры, но иногда даже используют литературные образы. Например, мне очень понравилась коллекция дизайнера из Челябинска. Модельер взяла за основу образ Татьяны из романа «Евгений Онегин». Представьте, как бы она была одета сегодня. А если вы захотите посмотреть на это вживую, то, как говорится, welcome на неделю моды в Москве.
1: Фэшн-шоу продлится до 1 октября. Отдельным событием станет фестиваль модных короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Он пройдет 27 сентября в арт-кластере «Хлебозавод номер 9». Покажут 56 картин режиссеров из разных стран. Кроме этого, с 28 по 30 сентября в концертном зале «Зарядье» пройдет международный форум BRICS Plus Fashion Summit. Он объединит экспертов индустрии более чем из 60 государств в программе «Новые тренды на рынке», поддержка локальных брендов и привлечение инвестиций, а также использование искусственного интеллекта в моде. Электоральный процесс, именуемый выборы в Государственную Думу 9-го созыва, завершился. Но впереди у депутатов есть одно значимое сражение – за просторный кабинет. В течение месяца избранники должны распределиться по Госдуме и красивый офис с видом на Кремль, как в фильме «Жмурки», если помните, достанется не всем. Кроме того, на кону служебные квартиры, которые депутаты предыдущего созыва обычно не спешат освобождать. Как забраться на этаж повыше? И что, кстати, еще входит в соцпакет? Герой программы «Да или нет» — преподаватель курса «Законотворческий процесс» в Высшей школе экономики Павел Склинчук, который больше 10 лет проработал в Госдуме на должности помощника и консультанта депутатов. Надежда Сережкина, несмотря на годы работы в парламентском пуле, нашла чему удивиться.
7: «Да или нет».
8: Вы, допустим, выиграли выборы. Поздравляем. Да. Что дальше? Что депутат делает в первые 24 часа?
9: Наверное, празднует. А когда праздничная эйфория проходит, то, конечно, затем ему нужно будет получить атрибуты депутатства. Это значок и удостоверение. Удостоверение выдает Центральная избирательная комиссия, а значок – аппарат Государственной Думы.
8: Диспансеризацию нужно проходить.
9: Ну, на самом деле, он прикрепляется к поликлинике управделами президента. президента, он получает возможность посещать санатории.
8: Сейчас меняется состав Думы. Насколько быстро проигравшему депутату нужно собрать свои вещи и освободить рабочее место? Есть регламент?
9: Кабинет обязан освободить в самое короткое время, до первого заседания. А вот что касается квартир служебных, то там могут проживать и семьи самих депутатов. Есть случаи, когда очень долго депутаты не спешат покидать квартиры, поэтому здесь аппарат Госдумы на первое время заказывает специально гостиницу для того, чтобы иногородние депутаты могли переехать уже в Москву буквально там на следующий день после получения удостоверения. В целом, наверное, к ноябрю месяцу уже все рассядутся по кабинетам.
8: А всем ли хватает кабинетов? Потому что депутатов 450. Есть 450 комнат?
9: Помещения, конечно, есть, но они, конечно, не тех масштабов, как, наверное, это должно соответствовать статусу федерального депутата. Если этот спикер, его заместитель, председатель комитетов, то, конечно, это чуть побольше. Там есть отдельная приемная. А вот что касается обычных рядовых членов комитета, то они сидят в помещении где-то 6 на 3 квадратных метра вместе с помощником. То есть условия достаточно спартанские.
8: Павел, а что считается думским люксом? Я не знаю, окно с видом на Кремль, верхний этаж, нижний этаж?
9: Думским люксом считается кондиционер, поскольку там одно здание построено в 30-е годы, другое в 70-е. Летом там очень жарко, а зимой очень холодно. А что касается вида, это обитатели старого здания на Охотном ряду. Там действительно можно усмотреть площадь. Для кого-то это Красная площадь, а для кого-то это Лубянка, новая площадь, кому что ближе. Те, кто заседают в новом здании, а таких большинство, это Георгиевский переулок, дом 2, там 15 этажей. Они в основном видят обзор Москвы, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда выходил царь на балкон и говорил «Лепота». Примерно то же самое депутаты верхних этажей могут увидеть.
8: А как туда попасть? Кому нести плитку Бабаевского, чтобы получить кабинет с видом?
9: Плиткой Бабаевского вы точно не отделаетесь. Идет распределение по комитетам. То есть комитет там по Дальнему Востоку, например, там на 10 этаже вместе с комитетом по Финрынку, комитет по экологии там на 6. Соответственно, куда депутат входит, то кабинет где-то в тех же краях ему и дадут. Плюс нового здания еще в том, что там 8 лифтов, и депутатам меньше нужно ждать в очереди, чтобы подняться до этажа. И когда заседание пленарное заканчивается, это, как правило, там 4 или 5 часов без перерыва, многие депутаты просто хотят размять ноги и идут по лестнице до своего кабинета, и это прям выглядит довольно-таки мило. Знаю, что у многих депутатов в кабинетах есть свои штанги, гантели, у кого-то там массажное кресло, кто в возрасте преклонном.
8: Есть слух о том, что верхние этажи, может быть, не очень, потому что крыша может протекать.
9: Крыша протекала, это факт в самом зале пленарных заседаний. Это ангар, который построили в спешке в начале 90-х. Конечно, это помещение для того, чтобы там заседали 400 человек, оно не приспособлено. Можно видеть на фотографиях в интернете, как депутаты зевают, постоянно подтягиваются. Это как раз кислородное голодание. Там нет естественной вентиляции, освещения, в общем, жуткий свет, акустика, и поэтому физиологически сложно вытерпеть. А в старом здании на верхних этажах однажды туда залетала летучая мышь. Ее потом сотрудники фракции ЛДПР куда-то выпустили в окошко.
8: Быть депутатом тяжело, да или нет?
9: Однозначно да, но приятно.
7: Да или нет?
10: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
11: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
7: РБК Тренды.
2: Дом из принтера.
12: Дом можно напечатать на 3D-принтере. Правда, пока не целиком.
2: Строительный принтер по цифровой модели слой за слоем возводит бетонные стены, а фундамент, перекрытие, окна, коммуникации и отделку по-прежнему делают традиционными способами. Главное преимущество технологии – скорость и меньшее количество ручного труда, особенно там, где нужны сложные формы. Обычно требуется опалубка и дополнительное рабочее, а принтер просто меняет траекторию движения. По оценке специалистов, стоимость возведения отдельных бетонных конструкций благодаря 3D-печати в перспективе может снижаться на десятки процентов.

В России технология уже вышла за пределы экспериментальных частных домов. Напечатанные здания появились в Ярославле, Татарстане и даже за Полярным кругом. Для Арктики и других удаленных территорий технология особенно интересна. Оборудование можно доставить один раз, а зависимость от большого количества строителей на площадке сокращается. Но массовому рынку нужны подходящие нормы, сертифицированные материалы и специалисты, которые умеют работать одновременно со строительством, цифровыми моделями и программированием. Поэтому 3D-принтер вряд ли отменит стройку. Зато он может изменить ее главный принцип. Все больше работ будет происходить сначала в цифровой модели и только потом на площадке.

0: 21.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Сергей Лавров заявил, что не извлек ничего нового из встречи с главой МИД Германии Йоханом Вадефулем. По его словам, немецкий министр зачитал текст, полностью воспроизводящий официальную позицию Берлина, которую там публично заявляют ежедневно. Лавров отметил, подтекст встречи был в том, что Германия якобы снизошла до контакта и теперь ждет от России уступок на украинском фронте, в частности договоренности по Черноморскому региону. Кроме того, Вадефуль предъявил претензию из-за упавшего в Лейпциге беспилотника, который Берлин назвал российским по принципу «хай». Likely, напомнила о высылке генконсульства из Бонна. Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на сделку по урегулированию украинского кризиса. По его словам, он хочет, чтобы украинцы договорились с Владимиром Путиным, а Путин с ними. Трамп также допустил, что соглашение может быть заключено до наступления зимы, не уточнив, о каком годе идет речь. Также Трамп отверг возможность военной операции против Кубы. Отвечая на вопрос о плане военных действий против острова, президент США заявил: «Не думаю, что нам понадобятся военные». Оформлять опеку станет проще. Минпросвещение предлагает перевести часть документов в онлайн и ускорить обмен данными между ведомствами. Сейчас сведения по каждому кандидату запрашиваются отдельно. Законопроект расширит межведомственный обмен данными. Кроме того, банк данных о детях пополнится информацией о родителях, условиях жизни ребенка и его документах. Нью-Йорк накрыла обещанной синоптиками непогода, из-за которой власти ввели режим ЧП. К утру субботы город накрыл шквалистый ветер, а также сильный дождь. По данным властей, за время непогоды может выпасть до 152 миллиметров осадков. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Мэр Мамдани призвал граждан не путешествовать без надобности и предупредил о возможных повреждениях линии электропередачи. В городе продолжается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что российский рынок БАДов ждет рост цен. Так считает опрошенный радио РБК эксперты. Причина – таможенные пошлины в 35% на биологически активные добавки из недружественных стран. Такие меры приняли российские власти. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство сделало исключение для Венгрии и Словакии. Документ вступит в силу 2 октября и будет действовать до конца следующего года. Как такие меры повлияют на рынок, разбиралась Александра Кудрявцева. Она со мной в студии. Саш, давай начнем с того, что сколько вообще на нашем рынке БАДов российского производства, а сколько импортного?
2: Да, здесь нужно сказать, что большую часть российского рынка занимают отечественные БАДы. За первый квартал этого года объем производства составил почти 200 миллионов упаковок. Это примерно 85% всей введенной в оборот продукции. Такие данные представляет оператор системы маркировки «Честный знак». Значительная часть импорта приходится на страны Евразийского экономического союза. Примерно половина из них – это поставки из Киргизии. А если говорить о недружественных странах, то здесь на российском рынке больше всего представлены БАДы из США, Германии, Великобритании и Польши. К слову, эксперты отмечают их высокое качество, в частности то, что Запад при производстве добавок использует фармацевтические лекала. Но в России есть сопоставимые по качеству аналоги. Об этом говорит генеральный директор дипломат-клиник Сергей Казимов.
3: Исторически к нам в страну поставляют неплохие биологически активные добавки из США, Германии, Кореи, Канады. Мне видится, что рынок

0: не лишиться этих биологически активных добавок. Просто стоить они будут не на 35%, а, например, вдвое дороже. Практически по всем товарным позициям, по всей номенклатуре биологически активных добавок у нас есть и российские аналоги, и аналоги из дружественных стран. 90% можно будет заменить. Европейские поставщики и производители, и американские, как правило, производят биологически активные добавки по лекалам из фармакологической индустрии. При том, что биологически активные добавки производства Китая и Кореи, как правило, представляют собой эндемически специфические, содержащие растительного либо животного происхождения ингредиенты, присущие тому же самому Китаю или Корее. Флагманом в производстве на постсоветском пространстве, безусловно, является Российская Федерация.
1: Ну, получается, структура рынка вряд ли изменится, а вот основным последствием все-таки станет рост цен.
2: Да, аналитики говорят, что вырастет стоимость не только БАДов из недружественных стран, потому что если они начнут поднимать цены, то весь рынок последует такому примеру. Так считает, например, генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.
3: Система маркировки, она показывает страну происхождения. Там очень много деталей, которые не позволяют обходить вот такие варианты, делать страну происхождения другой, потому что есть и заводы, которые фиксируются именно в системе маркировки, производители, которые выпускают биологически активные добавки очень высокого качества. Но есть такой момент, это экономика, это ценообразование. Никогда не бывает разрыва в ценовых группах. То есть мы увидим инфляцию как на препараты, которые из недружественных стран к нам поставляется, так и увидим инфляцию на те БАДы, которые производятся на территории России.
2: Введение пошлин на БАДы из недружественных стран продвигал Национальный союз защиты прав потребителей. Еще в 2023 году они выступали за сборы в 220%. Тогда правительство ответило отказом. Причем власти не поддержали даже более мягкую меру установить пошлины в 50-70%. С такой инициативой выступали отечественные производители. Часть рынка тогда указывала, что ограничения нужны для снижения серых поставок. А противники подобной меры говорили, что проблема контрафакта не решится, и такой шаг приведет не только к росту цен на официально ввезенную продукцию, но и к расширению нелегального рынка. Такой прогноз дает и генеральный директор фармацевтической компании «Квадрат С» Олег Комаров.
4: Одной из самых основных проблем является серая продукция. То есть это либо незарегистрированный как БАД, и которая продается под видом пищевых добавок, или та, которая нелегально заводится. На нее, как раз на эту продукцию, никакая 35-процентная пошлина распространяться не будет. Пошлина повышает стоимость прежде всего легального импорта. Продукция, которая зарегистрирована как БАД, официально вводится и маркируется. То есть легальный импорт становится дороже, а у серого импорта появляется дополнительное ценовое преимущество. По сути, такая конструкция создает дополнительный стимул для расширения серого рынка.
2: Опрошенные аналитики говорят, что Словакия и Венгрия стали исключением из списка пошлин по политическим причинам. Я напомню, что к недружественным странам относятся Великобритания, США, Канада, Исландия, Япония, а также все страны Евросоюза и Республика Корея. Всего последняя редакция перечня включает 49 государств и территорий.
1: Спасибо, Саша. Это была Александра Кудрявцева о том, почему российский рынок БАДов ждет рост цен и как новые меры повлияют на рынок в целом. Ну и к другим темам уходящей недели. Бизнес должен платить только за те риски, на которые может влиять. Минтруд на этой неделе предложил исключить несчастные случаи из-за атак беспилотников

0: Ольги Савельевой, учредитель кондитерской фабрики «Нюшкины сладости» Николай Кузаков.
1: Инициатива в свете последних событий оправдана. Это действительно снизит нагрузку на работодателя, и я думаю, что бизнес эту инициативу поддержит.
2: А для вас это действительно чувствительная нагрузка сейчас?
1: Пока что мы не ощущаем, но в целом мы должны перестраховаться и смотреть на будущее, чтобы все риски учесть в нашем бизнесе.
3: До вот этой инициативы Минтруда как выглядела вот эта история вся? И какова была ваша зона ответственности как работодателя в таком случае?
1: Мы нормативные документы меняли и просто увеличили, грубо говоря, нагрузку на наших сотрудников в плане документации. Такая бюрократия, она увеличивает экономику предприятия.
3: А в плане документации что конкретно имеется в виду?
1: Дополнительные нормы, дополнительные требования, которые мы составляли на нашем предприятии.
3: Можно ли понять, насколько вам станет проще в случае, если Минтруд соответствующие поправки утверждает?
1: Так прямо сейчас оценить тяжело, потому что документация она еще готовит, нужно смотреть все поправки, оценить экономический эффект и в целом уменьшение на экономику предприятия сейчас тяжело. Поэтому после выпуска или конкретно уже окончательного решения можно посчитать.
0: Сейчас скидка или надбавка к тарифу страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве определяется с учетом числа несчастных случаев за последние 3 года. Ну, а сейчас инсайд.
4: Реклама. Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+. РБК Инсайт.
5: В этом году в Москве случилось то, чего рынок давно боялся. Новым дата-центрам начали отказывать в подключении. Не хватает мощности. И это не только российская проблема. В Америке технологические гиганты перезапускают закрытые АЭС, стоят в очереди за газовыми турбинами и даже переделывают в электростанции двигатели от списанных Боингов. Причина одна — искусственный интеллект. Ему нужно столько электричества, сколько энергетика раньше не производила. Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня разберемся, почему бум ИИ застрял на уровне розетки и хватит ли России энергии, чтобы не вылететь из гонки.
4: Инсайт.
5: Начнем с масштаба. Сколько вообще электричества съедают дата-центры и почему именно искусственный интеллект все поменял? По оценке Международного энергетического агентства, в 2024 году дата-центры всего мира потребили 415 тераватт-часов электричества. В прошлом уже 485. А к 2030-му эта цифра почти удвоится до 950 тераватт-часов. Это примерно столько, сколько за год тратит вся Япония. В США на дата-центре придется почти половина всего прироста спроса на электричество до конца десятилетия. Почему рост такой быстрый? Дело в том, как устроены вычисления для ИИ. Обычная серверная стойка в российском дата-центре потребляет в среднем меньше 7 кВт. В мире около 20. А одна стойка NVIDIA с ускорителями для искусственного интеллекта около 120. К 2027 году компания вообще обещает стойку на 600 кВт. И резко меняется масштаб энергопотребления всего ЦОДа. Разницу хорошо объясняет на примере автомобилей Константин Степанов, директор по развитию и эксплуатации центров обработки данных РТК ЦОД, крупнейшего оператора в России.
6: Есть, в общем, самосвалы, есть легковые машины. И это все транспорт, но это два совершенно разных перевозчика. И действительно, на ГПУшки сейчас в потенциале формируют огромный спрос, такой отложенный спрос. И действительно, они, большинство из этих проектов, они на сотни мегаватт. А ЦОДы коммерческие или небольшие корпоративные ЦОДы, которые стоят рядом с городами, либо внутри городов, они, конечно, в разы меньше. То есть это там 10-20 мегаватт, это некие такие, скажем, объекты, в которых крутятся транзакционные различные истории, там, не знаю, биржевые системы, там, облачные платформы.
4: Инсайт.
5: Электричество в России есть, но совсем не там, где нужно. Яркий пример – Москва, сердце российского рынка ЦОДов. Именно здесь электричество закончилось первым. 76% всех стойкомест коммерческих ЦОДов в Москве и области. Еще 9% в Петербурге. И только 15% приходится на всю остальную страну. Так сложилось исторически. В Москве головные офисы банков, ритейла, телекома, госкомпаний. А дата-центр выгодно держать ближе к клиенту. Но в Москве электричество нужно всем сразу. Жилым районам, метро, промышленности. По схеме развития энергосистемы к 2031 году нехватка мощности в столичном регионе составит 4,1 гигаватта. Продолжает ведущий консультант IKS Consulting Станислав Мирин.
7: Это не то, что это прям началось

0: последний год, но в последний год она действительно обострилась, и связано это с тем, что мощности ЦОДов постоянно растут, и ЦОДы стали запрашивать уже там не мегаватты, а уже десятки мегаватт на подключение. И, в общем-то, постепенно вот энергосистема приходит к тому, что у свободных мощностей становится все меньше и меньше. В московском регионе получить электрические мощности становится все сложнее и сложнее. И прямо даже отказывают в этом даже крупным ЦОДам, тем, которые уже давно существуют на рынке.
1: Инсайт. Почему нельзя просто протянуть кабель от ближайшей электростанции? Потому что крупный ЦОД — это не квартира. Чтобы дать дата-центру под ИИ сотни мегаватт, нужна новая подстанция на 220 кВт, новые линии электропередачи, а часто и новая генерация. В Минэнерго оценивают срок такого подключения минимум в 4 года. А в Москве, по оценкам экспертов, новые высоковольтные линии появятся только к 2030-му, а то и к 2032-му году. Но у дефицита есть и другая причина. Дата-центр не заполняется за один день. Строишь его, например, под 100 мегаватт, а в первый год нужно 10, потом 30, потом 60, и только к четвертому году все 100. При этом сеть держит для тебя все 100 с первого дня. Разница между тем, что зарезервировано, и тем, что реально потребляется, это так называемый бумажный техприз, говорят на рынке. На бумаге мощности заняты, по факту простаивают, и подключить на них никого другого нельзя. Выходит, сеть забита, частично по-настоящему, частично на бумаге. И ЦОДы начали искать электричество сами. Своя электростанция – это прежде всего газ. И классический вариант для большой мощности – газовая турбина. Но тут выясняется, что турбин в мире не хватает. Давайте посмотрим на портфель заказов крупнейшего производителя – американской GE Vernova. В начале 2025 года 50 гигаватт газовых турбин в текущих заказах и резерве. Летом 2026 уже 116. Для сравнения, это примерно 70% пикового потребления всей российской энергосистемы. Очередь у компании расписана до конца десятилетия, говорит Андрей Медведев, генеральный директор ПСМ, которая занимается производством электростанций для ЦОДов.
2: Раньше условно формула была простая, то есть небольшие мощности строились на поршневой энергетике, большие на турбинах. Но сейчас ситуация коренным образом изменилась в связи с тем, что на базе турбин вот не только в России, но и во всем мире, в том числе и из-за того, что есть большой дефицит турбин, вот уходит в несколько лет. Если ты хочешь что-то построить за 1-2 года, как это как бы жизненный цикл строительства ЦОДа, тебе в любом случае нужны поршневые машины. Поршневая машина — это всем известный двигатель внутреннего сгорания, такой же, как условно используется в автомобиле, только на базе газа.
1: Inside. А в Америке, где денег и спроса больше, дефицит турбин уже довел до настоящей инженерной фантазии. Вот самые неожиданные способы запитать дата-центр. Американская компания ProEnergy берет двигатели от списанных Боингов и переделывает их в газовые турбины. Одна такая 48 мегаватт, больше, чем целый городской ЦОД. Их применяют, потому что новую турбину для электростанции раньше конца десятилетия не получишь. Но это временный вариант. Илон Маск пошел дальше. Рядом со своим суперкомпьютером в Мемфисе он поставил 35 газовых турбин на прицепах. Раз передвижные, значит как бы временные, и разрешение можно не оформлять. Построили быстро, но соседям достались шум и выбросы. Теперь с компанией судятся экологи. Есть и путь в прошлое. Уголь. В США старые станции, которые собирались закрыть, продлевают, в том числе из-за спроса дата-центров. Плюс очевидные станции уже готовы, минус тоже. Уголь – это самый грязный вариант. Мини-АЭС – вообще мечта любого дата-центра. Стабильно, мощно и чисто. Google уже заказал малые реакторы на 500 мегаватт. Первые ждут около 30-го года. Но проблема в том, что серийных малых АЭС пока нет нигде в мире. И самое фантастическое – дата-центр в космосе. Стартап StarCloud в ноябре прошлого года вывел на орбиту спутник с видеокартой NVIDIA и обучил на нем нейросеть. В планах – космический ЦОД аж на 5 гигаватт. Но пока это очень сложно и очень дорого. Если вернуться на Землю, реальных вариантов немного, и у каждого свое узкое место. Сеть? В Москве все занято. Газовая турбина? Очереди. Большая АЭС? От 10 лет и больше. Малая? Пока в пилотных проектах. Остается газопоршневая станция. Строится за 1-2 года, набирается небольшими машинами по 2-3 мегаватта. Ее сейчас и выбирают ЦОДы. Но своя электростанция у каждого дата-центра – выход для отдельной компании, но не для страны. Системно так проблему не решить. Так что же делать? Решение номер один – правило. Сейчас ЦОТ может зарезервировать мощность и годами ее не выбирать. Минэнерго предлагает принцип «бери или плати». Всем, кто подключится после 1 января 2027 года, платить сетям предлагают минимум за 70% заявленной мощности. Используешь ты ее или нет, неважно. Для крупных потребителей – лесенка. От 5 до 50 мегаватт в первый год платишь 15%, на четвертый год – 70%. А больше 50 начинаешь с 10% и до 70% доходишь на шестой год. Проект пока на доработке. Логику в отрасли принимают, но спорят о сроках, продолжает Константин Степанов.
3: На мой взгляд, правильный инструмент – это изначально получить технические условия по согласованному графику, который мы каждый год будем подтверждать, мы его будем выбирать, и мы будем выходить на свои проектные мощности вот в течение вот этого заданного периода. Если мы не выходим, мы действительно готовы финансовую модель положить все заложенные риски, все заложенные штрафы, и это, на мой взгляд, совершенно справедливо. Но, наверное, несправедливо – это с самого первого дня начинать платить штрафы за всю невыбранную мощность, из-за которой нам по большому счету с самого начала и не нужна.
1: Inside. Решение номер два – это переезд. Раз электричества нет в Москве, ЦОДы идут туда, где оно есть. И это уже видно по цифрам. В 2023 году Москва ввела больше 11 тысяч новых стойкомест, а все регионы вместе – меньше 1 тысячи. А в 2025-м регионы впервые обогнали столицу. Минэнерго предлагает

0: Сделать это правилом. Примерно 60% вычислений оставить рядом с городами, а 40% увести туда, где энергии с запасом. Подсоды уже присматривают площадки на Урале, в Поволжье, в Ленинградской области, а крупные ИИ-кластеры до 200 мегаватт в Восточной Сибири. И решение номер 3 – это новая генерация. Строить ее придется в любом случае, и крупную для энергосистемы, и свою для дата-центров. Но из чего? Большие газовые турбины Россия делает сама. Есть такие гиганты, как ОДК, силовые машины, Интеррао, но пока штучно. За весь прошлый год заказчики получили 6 турбин, а до 31-го энергетике нужно их 240, а то и 250. С газопоршневыми станциями другая история. Собирают их у нас, но двигатели в основном китайские. В итоге электричества в стране хватает, не хватает сетей, правил и железа. И без решения этих проблем бум ИИ в России так и останется в очереди на подключение. Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите в эфире телеканала.
1: РБК «Инсайт».
2: В Красноярске в субботу из-за медведей закрыли самую длинную лестницу в России. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Национальный парк «Красноярские столбы» тоже временно приостановил работу из-за выхода хищников. Россияне на этом фоне массово скупают отпугиватели медведей. Спрос на такие товары на маркетплейсах всего за несколько месяцев вырос на 228%. Об этом редакция «Радио РБК» рассказали представители Wildberries. Осень 2026 года стала рекордной по числу нападений бурых медведей на людей в России. А помогают ли перцовые баллончики и петарды отпугивать медведей? Разбиралась Лиза Майнгард.
3: Что покупают? Это перцовые аэрозоли, сигнальные ракеты, фальшфейры, это такие сигнальные факелы с ярким пламенем и дымом, газовые баллончики, кричащие клаксоны, ревуны и даже ультразвуковые пугалки. Разбег цен на эти товары от пары сотен рублей до нескольких тысяч. Те, у кого, естественно, есть разрешение на оружие, стараются запастись патронами для отстрела медведей. Спрос на товары из вот этой категории отпугивания медведей, оказывается, такая даже есть, растет стремительными темпами уже несколько месяцев подряд. Об этом рассказала представитель компании Wildberries & Druce Яна Эльберт.
4: Мы действительно фиксируем рост спроса на приспособления для отпугивания медведей на Wildberries. Например, в период с июня по сентябрь текущего года таких устройств заказывали на 228% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в количественном выражении продажи остаются незначительными, речь идет всего о сотнях штук. Поэтому такая динамика не может свидетельствовать о каком-то ажиотаже или массовом спросе на такие товары.
3: Отдельным спросом пользуются услуги по установке специализированных заборов с электронапряжением и крупных отпугивающих устройств по типу ультразвуковых эхолокаторов. Якобы медведи слышат определенную частоту и не подходят к домам ближе, чем на несколько метров, когда слышат вот этот сигнал. Их приобретают турбазы или владельцы частных домов в надежде защитить себя. По оценкам профильных продавцов, спрос на них вырос на 40% вот в период как раз с июля по сентябрь этого года. Конечно, такие устройства гораздо дороже, чем обычный перцовый баллончик. Для того, чтобы обнести участок площадью 10 соток, вот этой электроизгородью придется отдать минимум 350 тысяч рублей. Часть специалистов по безопасности, с которыми мне удалось пообщаться, они придерживаются мнения, что они абсолютно бесполезны при встрече с медведем. Именно вот перцовые баллончики, газовые баллончики, а также фальшфейры, вот эти, которые со светом, с дымом. Для их использования нужен близкий контакт со зверем. Близкий контакт со зверем уже не предполагает никакой безопасности для человека. На что действительно стоит потратиться, если вы живете близко к лесу, если вы владелец турбазы, допустим, и принимаете у себя гостей, необходимо установить качественное видеонаблюдение для того, чтобы своевременно реагировать, если вы заметили вдалеке

0: Значит, не стоит тратить деньги на перцовые баллончики, потому что перцовый баллончик подразумевает очень короткую дистанцию. Хорошо работают, ну вот по моему опыту, всякие петарды, бабахи, резкие звуки типа выстрелов. Очень хорошо работает электроизгородь. Это вот для турбаз там или каких-то поселений. Она денег стоит, но она реально держит медведя в периметре. Хотя он может ее порвать, но все-таки не часто это происходит. Все вот эти вот ультразвуковые штуки, они работают так себе. Хорошо работает огнестрельное оружие.
1: Что обнадеживает, большинство встреч заканчивается тем, что медведь сам уходит. Однако поведение животного зависит от ситуации. Как мы помним, самые опасные встречи – это самка с медвежатами.
2: В том, какие средства защиты от медведей покупают россияне, разбиралась Лиза Мангард.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Спонсор программы ООО «Домклик». Платформа полного цикла в сфере недвижимости. «Домклик» помогает оптимально решить любой вопрос с недвижимостью, оставаясь на стороне человека. 6+.
4: В 25 районах старой Москвы продается всего по одной новостройке бизнес-класса. Такие данные приводят аналитики «Метриум» по итогам сентября 2026 года. Всего на первичном рынке старой Москвы сейчас представлено более 41 тысячи квартир и апартаментов в 350 проектах новостроек. Они сосредоточены в 91 районе страны. Столицы. При этом максимальный объем экспозиции приходится именно на бизнес-класс – 51% от всех лотов в продаже. Девелоперы этого сегмента реализуют более 21 тысячи лотов в 137 проектах. Бизнес-класс отличается самой широкой географией. Его комплексы представлены в 57 районах старой Москвы. Для сравнения, массовый сегмент охватывает 41 район, премиум – 34, высокобюджетный – всего 15. Лидерами по числу проектов бизнес-класса и лотов стали три района. В Даниловском продается более 2500 лотов в 12 комплексах. В Можайском – 2300 лотов в 5 проектах. Замыкает тройку Покровская Стрешнева – 1700 лотов в 4 комплексах. Но при всей широте географии есть и дефицит. В 25 районах продажи ведутся всего по одной новостройке бизнес-класса. В 13 из них в продаже менее 100 лотов, а в 6 районах финальный пул от 1 до 10 лотов вообще. Более того, в 11 районах проект бизнес-класса остается единственной новостройкой на рынке вообще. Эксперты объясняют дефицит по-разному. Где-то девелоперы переориентировались на премиум, где-то не хватает свободных участков под застройку. Но независимо от причин, нехватка предложения делает такие проекты более ликвидными и толкает цены вверх. Например, в одном из комплексов на востоке Москвы квадратный метр с начала года подорожал более чем на 10%, тогда как средний рост цен в бизнес-классе составил около 6%.
3: Спонсор программы ООО «Домклик». Ключевое событие рынка недвижимости этого года – 10 декабря, Москва, «Домклик Digital Day». Подведем итоги года, обсудим эффективные сценарии развития отрасли в будущем, наградим лидеров рынка недвижимости. Подробности и регистрация на сайте ddd.click. 6+.
5: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
6: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
5: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
6: По будням на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.
9: В сумке прямо сейчас лежит Алексей Исаев «Мозаика Великой Отечественной войны». Это сборник таких небольших эссе по разным, в основном, проблемным вопросам войны или вопросам, не получившим описания. Интересно они, потому что там подсвечиваются, как проходились управленческие кризисы, как там Советский Союз проходил, в том числе, неудачно. Это просто военная история, это спрессованная обычная и с очень высокой ценой. Люди стараются думать со всех сил, люди стараются принимать решения со всех сил. Это отличная интеллектуальная школа. Я жду, что Алексей еще что-нибудь выпустит более фундаментальное.
7: Алексей Исаев. «Мозаика Великой Отечественной». От 22 июня до Курской дуги. Главной задачей для Красной Армии в первые дни и недели

0: войны, последовавшей за 22 июня 1941 года, стало принуждение противников платить за вполне предсказуемые и предопределенные успехи максимально высокую цену. Военное дело – искусство едва ли не в большей степени, чем наука.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.
2: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
3: С обзором главных событий Артем Самойлов. Сергей Лавров выступил в ООН и подвел итоги визита в Нью-Йорк. Глава МИД заявил, что Запад ведет опасную игру, Европа срывает мир по Украине, но Россия добьется своих целей. Москва требует освободить Мадуро, снять блокаду Кубы и признать Палестину. Диалог США продолжается, договоренность в Анкоридже Москва считает действующей. С Европой воевать Россия не хочет, но ответит быстро. Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефуль провели первую за 4.5 года встречу. Она прошла в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и продлилась всего 22 минуты. Инициатором выступила германская сторона. Сам Сергей Лавров заявил, что не извлек ничего нового из диалога. По его словам, немецкий министр зачитал текст, полностью воспроизводящий официальную позицию Берлина, которую там публично заявляют ежедневно. Дональд Трамп заявил, что отклонил предложенный Ираном план по Армузу. По его словам, США контролируют пролив, а сделка была неприемлемой. Тегеран предлагал открыть пролив за 7 дней, прекратить бои, разморозить активы и снять санкции, но Вашингтон отказался. Джазовый саксофонист и народный артист России Алексей Козлов будет похоронен во вторник, 29 сентября, на Троекуровском кладбище. Как сообщается в соцсетях джаз-клуба Козлова, прощание и гражданская панихида пройдут с 14 до 16 часов в прощальном зале кладбища. Алексей Козлов скончался в пятницу на 91-м году жизни. Москву ждет солнечная и сухая неделя. В понедельник дожди прекратятся, днем до плюс 17. Во вторник ночь будет самой холодной. С начала осени плюс 4,6, а давление поднимется почти до рекорда 764 миллиметра ртутного столба. В среду тепло и солнце до плюс 18, в четверг похолодает до плюс 11-13, но без дождя. В пятницу будет снова солнце, возможен рекорд давления. Больше новостей на сайте РБК.

0: РБК коллекция.
1: Интересный эксклюзивный материал вышел в подписке РБК. Верховный суд подготовил предложение по реформе суда присяжных в России. Реформирование системы судов с участием присяжных заседателей направлено на повышение мотивации граждан при исполнении обязанностей присяжного. Оно предусматривает усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных, а также сокращение оснований для отмены оправдательных вердиктов, вынесенных ими. Об этом заявил заместитель председателя Верховного суда, председатель коллегии по уголовным делам Николай Тимошин. Как уточнил судья Верховного суда Сергей Зеленин, концепция, разработанная в высшей судебной инстанции, предполагает создание общей коллегии, в которой будут объединены представители гражданского общества и профессиональные судьи или судья. По его мнению, такая форма позволяет существенно оптимизировать ход разбирательства дела, отказаться от многих нелогичных и излишних процедур и в целом даст возможность сократить срок рассмотрения дел, в чем заинтересованы все участники судебного разбирательства. При этом сохраняется разделение компетенций. Присяжные заседатели по-прежнему будут принимать решения по вопросам факта преступления, и их мнение не будет зависеть от профессионального судьи. Голосуют они по своему внутреннему убеждению, при этом риск вынесения неясного или противоречивого решения гораздо ниже, а это отметил судья Зеленин.
2: Всем привет, это Катя Воробьева. Сегодня продолжаем обсуждать тему кризиса кадров в модной индустрии. Gloria Jeans в своем финальном отчете прямо сказала и прямо назвала причину, почему они закрывают свои фабрики по всей России. Во всем виноват отток кадров и конкуренты, которые перекупают их профессионалов за более высокую зарплату, при этом просят, чтобы продукт они делали гораздо более низкого качества. Многие жалуются на нехватку швей, но при этом вопрос остается открытым. А кто этими швеями будет управлять и глобально кто будет создавать этот продукт? Давайте разбираться.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
2: Сегодня у меня в гостях основатель агентства «Свой HR» Наталья Балмазова. Наталья, хочу сначала спросить, а сегодня вообще глобально рынок кого? Кандидата или рынок работодателя?
4: Последние полгода все-таки, наверное, рынок работодателя, потому что откликов очень много. У брендов есть ощущение, что есть из кого выбирать, хотя бы можно посмотреть. Некоторые позиции в нашей практике получают от 600 откликов.
2: Я думала, от 600 тысяч рублей вы скажете.
4: С удовольствием.
2: Скажите тогда про зарплату, потому что если это рынок работодателя, означает ли это, что они могут так немножко допинговать этот рынок и торговаться за кандидатов?
4: Конечно, да, и еще, мне кажется, это обусловлено вот эта торговля, да, скажем так, тем опытом, который случился с нашими брендами, работодателями после 2022 года. Что я имею в виду? У нас был такой эпизод на рынке труда, когда у нас освободился персонал из известных компаний, и небольшие бренды или те бренды, у которых была цель, скажем так, расти, они думали, что купив сейчас какого-нибудь классного коммерческого директора, mm-hmm. да, или там продукта за любые деньги, да, вот у нас сейчас все побежит, попрет, заиграет и так далее. И это был у многих неудачный опыт. Поэтому сейчас чаще всего, скажем так, оффер, да, он звучит таким образом, что давайте мы вот те самые там месяц, два, три поработаем, посмотрим друг на друга. Мы действительно хотим получить тот результат, который мы с вами там обсудили или который вы можете гарантировать. И потом без проблем. То есть если это действительно случится, мы готовы уже там к тем суммам, которые вы озвучиваете, каким-то дополнительным система мотивации и так далее, и так далее.
2: А какие это суммы, если мы говорим, допустим, про коммерческого директора в сфере фэшн?
4: Конечно, зависит от уровня компании, но сейчас диапазон, наверное, 350-700. Вот разлет достаточно большой.
2: Ну, зависит от масштаба бизнеса, естественно. Uh-huh. Меня, знаете, лично очень триггерит история 12 Stories, которая в своих социальных сетях еще буквально весной искала дизайнера, а сейчас они ищут помощника для креативного директора Ирины Голомаздиной. Что меня, собственно, больше всего удивило, что в описании сказано, неважно, профильный ли вы специалист или вы просто человек с безупречным вкусом. Вопросов у меня много, но самый главный, а насколько вообще крупный бизнес может себе позволить именно так формулировать свой запрос к потенциальному кандидату.
4: Я думаю, что конкретно этот пример может себе так позволить, профессионально скажу, расширять воронку, именно потому что есть понятие бренда, привлекательности бренда, и действительно есть возможность вот таким широким мазком сначала посмотреть всех и потом выбирать. Если

0: если мы говорим о других брендах и других примерах, то, к сожалению, мы тоже, как агентство, встречаем часто, знаете, такую обратную связь. Мы не сошли с ним по вайбу. И вот в этом случае мы всегда просим критерий вайба, по которому все-таки будет понятно, подойдет человек или не подойдет. А так, ну, имеет право, почему нет?
1: А как вообще часто к вам приходят с запросом на поиск именно дизайнера, такой творческой единицы? Не человека денег и бизнеса, как вот мы вначале проговорили, коммерческий директор, а именно творческая единица, дизайнер.
0: Да, конечно, такой запрос частый. Причем я могу сказать, что у нас из последних кейсов запрос был следующим. То есть это был классный бренд, и есть. И они очень хорошо, что нам очень понравилось, понимают жизненный цикл сотрудника именно вот на позиции дизайнера. Мы обычно на глубинном интервью уточняем вопрос: расскажите, что было до того, как вы к нам пришли, или до того, как вы открыли вакансию. И этот опыт звучал следующим образом, что у нас в среднем дизайнеры живут в компании 1.5 года. Но мы их понимаем, потому что у нас очень широкая линейка, и я очень хорошо понимаю человека, которому из сезона в сезон требуется придумать коммерчески успешных 50 моделей брюк. Поэтому нельзя сказать, что у нас что-то случилось, или там прошлые дизайнеры были плохие, просто это цикл такой.
1: Да, но в этом же и состоит суть дизайнера, он приходит в компанию для того, чтобы бесконечно придумывать коллекции.
0: Да, но есть понятие человеческого ресурса, да, и, видимо, есть понятие творческого вот этого потенциала. Поэтому для тех, у кого из наших слушателей может быть вопрос, почему эта единица так часто заменяема, например, в моем бренде, ну, я бы здесь просто предложила как раз-таки замерить, а может быть, это нормально, и тогда это может быть частью вашей стратегии раз в 1.5 года просто публиковать вакансию и вновь смотреть рынок, или придумывать какие-то варианты для восстановления ресурса текущего сотрудника.
1: Одной еще из причин кризиса кадров называют и тот факт, что образовательная система просто не успевает за развитием нашего рынка. Да, вы уже упомянули, что с 22 года, начиная с этого времени, случился настоящий бум локальных марок. И хочется узнать у Екатерины Павелко, руководителя программы мода Высшей школы экономики и члена экспертного совета в проекте РБК «Визионеры», что вообще происходит сейчас, сколько студентов поступило в этом году и какая вообще динамика, если мы будем сравнивать с годами предыдущими.
2: Динамика, на самом деле, не самая позитивная, но надо сказать, что школа дизайна последние 12 лет росла как на дрожжах, и то, что мы сейчас наблюдаем, конечно же, спад. Но при этом мы понимаем, что есть общая доктрина Министерства образования, фокус на колледже, вообще общее понимание, что нужно снова поднять престиж высшего образования. И у нас с набором все хорошо. Мы набрали две группы на дизайн одежды, это 40 человек. К нам пришло 29 магистров, которые занимаются арт-дирекшеном в моде или созданием фэшн-бренда.
1: Какие вообще направления самые популярные?
2: Я занимаюсь, собственно, всем направлением мода школы дизайна Высшей школы экономики, и у нас довольно все ловко распределено. У нас есть дизайн одежды и брендинг в индустрии моды. И там есть бакалавры, дети, которые в раннем возрасте сообразили, что мода их призвание, и приехали к нам со всей страны.
1: Катя, а вот еще такой вопрос. А сколько студентов реально на выходе понимают, что они хотят работать в этой индустрии? Потому что многие, мне кажется, эту профессию романтизируют и только столкнувшись с реальностью, понимают, что вот им придется, как Наталья рассказывает, придумывать бесконечно новые вещи и коллекции.
2: Да, на самом деле средняя статистика, около 80% тех, кто поступил, остается в индустрии. Но это нормальная, мне кажется, ротация для молодых людей, которые только должны определиться, чем они будут заниматься и что им нравится. Но вот те 80%, что дошли до 4-го курса, получили диплом, как правило, все в подавляющем большинстве остаются в индустрии.
1: Наталья, вообще к вам приходят бренды с запросом, что они готовы брать вот буквально вчерашнего выпускника или все хотят опытного специалиста?
0: Чаще всего запрос на опытного специалиста.
1: А что же тогда делать студентам? Катя, у вас есть какие-то договоренности, не знаю, с брендами?
2: Знаете, у нас более хитрая политика. У нас есть портфолио, и это внешний ресурс. В него можно заглянуть и посмотреть. И, собственно, любой выпускник выходит с большим количеством проектов. Более того, на портфолио есть система поощрения, и самые классные проекты может увидеть кто угодно. Я знаю, что многие бренды внимательно следят за нашим портфолио, чтобы выцеплять студентов, как только они будут готовы выйти во внешний мир.
0: Я здесь готова дополнить. На самом деле сейчас достаточно удобное в этом плане время для студента. Это та самая проектная деятельность. Да, у нас тоже есть практика и знакомство с такими молодыми людьми, которые до того, как вообще, в принципе, решить идти в найм, намеренно идут и работают проектно для того, чтобы понять запрос, понять, как это взаимодействует с собственником бренда, как это создать ту самую коммерчески успешную продаваемую модель и так далее. Поэтому проектная деятельность — это самое простое

0: то, что сейчас можно сделать.
1: Mm-hmm. Согласна, это правда очень эффективная тактика. Большинство наших студентов проектно работают с брендами на старших курсах, участвуют в конкурсах. Ну и, конечно, еще сарафанное радио очень работает, учитывая, что во многих брендах уже много наших выпускников, они подтягивают за собой следующих.
2: А насколько вообще вот ваши программы соответствуют тому, в чем реально бренды нуждаются? Как вы соединяете реальность с обучением?
1: Смотрите, ну мы глобально занимаемся концептуальным дизайном, и в силу того, что у нас нет ситуации, что можно сидеть и ждать вдохновения, когда нам придет супергениальная идея, только потом рисовать коллекцию, собственно, концептуальный метод позволяет делать это на потоке. И за 4 года у нас студенты учатся этому квалифицированно.
2: Спасибо большое. С нами была Екатерина Павелко, руководитель программы «Мода» Высшей школы экономики и член экспертного совета в проекте РБК «Визионеры». Наталья, все-таки, мне кажется, вопрос с молодежью остается достаточно открытым. Что же делать начинающим специалистам? Тем более, что сфера довольно сложная и запрос на опытных и взрослых кандидатов.
0: Екатерина, я, наверное, сейчас буду отвечать вам из роли карьерного коуча и карьерного консультанта, потому что это достаточно часто запрос, и я вижу одни и те же повторяющиеся такие паттерны того, что молодые специалисты не делают. Они не храбрые, мне кажется. Вот самое простое, что нужно сделать, это просто посмотреть на

0: тот бренд, который тебе нравится, и заявить о себе. Лучше живой встречи, наверное, нет ничего. Поэтому вот моя такая стандартная сейчас в последнее время рекомендация — это выходить в офлайн, следить за брендами, где они присутствуют, да, где выступают, может быть, ключевые сотрудники. И тот самый нетворкинг очень хорошо работает. Второй вариант — это если отклик, то отклик не просто наряду со всеми, а отклик как раз-таки через отсылку к портфолио, для того, чтобы можно было увидеть то, что написано, и чтобы работодатель мог, скажем так, картинку увидеть, да, и посмотреть, что, о, да, действительно, в этом что-то есть, да, можно было пообщаться. Поэтому что делать? Находиться в активной фазе поиска, нарабатывать связи и не бояться работать проектно.
1: Но нет ли здесь сложности в том, что сама индустрия моды у нас достаточно такая молодая, не сформированная, и каждый владелец своего бизнеса ведет его по-разному. Мы видели разную волну. Например, там, когда был расцвет социальных сетей, буквально только из-за этого родилось огромное количество брендов, а тех, которые были бы сформированы как настоящие бизнесы, они, наверное, появляются только сейчас, и их только там по пальцам одной руки пересчитать. Просто неоткуда брать пример.
0: Я с вами полностью согласна. И более того, я вам скажу, что если посадить сейчас 5 брендов, которые в поисках, не знаю, продакт-менеджера, и с ними пообщаться, мы лично увидим 5 разных профилей с 5 разными категориями требований и так далее. То есть рынок сейчас максимально разношерстный. И это не то, что проблема, это, на мой взгляд, нормально для вот развивающейся индустрии.
1: Действительно, да, понимаю, что наша индустрия развивается, и она должна пройти какой-то путь. Путь боли, путь развития, путь становления, и насобирать каких-то своих шишек и своих ошибок, чтобы наконец-то встать на ноги. Решений здесь нет, кроме того, чтобы этот путь пройти.
0: Да, и мне кажется, что еще проблема, наверное, это мое такое наблюдение, что это тоже классический путь предпринимателя, то есть предприниматель в своем таком предпринимательском мире одинок очень часто, и в этом есть плюсы, то есть рождается какой-то уникальный опыт, да, который может внезапно выстрелить, и в этом есть минусы, потому что получается, что граблями бьет одного и того же, да, потому что он совершает одни и те же ошибки. Что в этом случае делать? Я бы здесь все-таки рекомендовала смотреть на опыт коллег, изучать на самом деле должности и позиции. Я, конечно, говорю из своей боли, но это правда. То есть, когда ты общаешься по запросу, то есть, а кто вам нужен? Во-первых, смотрите, я вам расскажу. Очень часто наш запрос звучит таким образом. Наталья, я не совсем понимаю, кто мне нужен. Давайте мы сделаем так. Я вам расскажу свое видение, а вы после этого решите, как этот человек называется. Ну и если вы будете знать, как его найти, вообще тогда замечательно. И я понимаю, когда это речь идет о каких-то современных, вот только-только зарождающихся позициях. Вот, например, тренд-аналитик. Это новая профессия. На мой взгляд, она очень нужна сейчас брендам. Как раз-таки для того, чтобы не было одинаковых бежевых брендов и так далее. Но, например, наши бренды не до конца понимают функционал этой позиции. То есть к ним приходит человек, он может даже откликаться, заявлять о себе. То есть пока что штатной единицы как таковой существует очень мало. Почему? Потому что мы не изучаем, мы не следуем, да, что происходит с рынком. Предпринимателю часто важно решить проблему, которая здесь и сейчас происходит, так потушить пожар, да, или там добиться уже, чтобы ткань приехала, чтобы мы зафиналили ту или иную модель и уже отдали в производство. Это как бы все понятно, но мне кажется, то, что мы сейчас наблюдаем, вот то массовое закрытие брендов, это и есть результат наших прошлых действий, когда мы не думали о стратегии и не думали о качестве команды.
1: Малый бизнес — это человек, который является маркетологом, HR-специалистом, и в силу того, что он просто не знает, как это должно быть, что вы сейчас, собственно, подтвердили, он не знает, как эффективность оценивать, как это выстраивать. Поэтому хочется подключить к нашему разговору Лидию Рой, директора Центра креативной экономики Школы управления Сколково. Лидия, расскажите, пожалуйста, а к вам вообще приходят владельцы модных бизнесов? Есть на это запрос?
2: Да, конечно, приходят, но, к сожалению, не так много и так часто. Мы наблюдали какой-то наплыв среди как раз фэшн-индустрии, модной индустрии буквально несколько лет назад. Это тот момент, когда мы находились в такой интересной точке, когда у нас ушло большое количество международных брендов. Тогда был какой-то небольшой наплыв, так скажем, связанный с управленцами из сферы модной индустрии. Но так как вы и проговорили, у нас есть, естественно, информация о том, что сегодня уже ситуация меняется, рынок становится более зрелым и одновременно более сложным. И причем он меняется не только из-за того, что какие-то бренды открылись, обожглись на ошибках, посмотрели, могут ли идти дальше. Там разная ситуация, связанная с закрытием этих брендов, недофинансирование, непонимание того, какая

0: должна быть структура, связанная в целом именно с развитием дальше, каким-то системным управлением, достаток компетенций, связанных с системным управлением. Мы увидели то, что такой наплыв похожих брендов, и именно они и первыми начали закрываться, потому что какие-то более крупные бренды начали закрывать этот спрос и предлагать нам более выгодную цену. А на текущий момент, если речь идет именно о кадрах, мы видим то, что особенно остро идет вопрос именно управленческих компетенций, потому что есть запрос и спрос на построение команд и то, как должен выстраиваться грамотно вот с точки начального открытия этот бренд и дальше, на если он нацелен на развитие, то как он должен выстраивать эту команду. Мы, конечно, выделяем продюсера как такого базового человека, который способен объединить креативную идею с приземлением и стратегическим мышлением и управлением и сборкой команды.
1: Лидия, подскажите, а какие вот чаще всего ошибки совершают вот новые управленцы?
0: Самая частая ошибка — думать то, что яркой айдентики бренда и инвестиций там первоначальных будет достаточно для запуска. И упускают самую основную составляющую, которая связана со сборкой команды, со стратегией, пониманием, куда движется этот бренд. Еще видно то, что многие упускают тот момент, то, что мы с вами все-таки уже живем в новую эпоху полной цифровизации новых технологий искусственного интеллекта. Это настолько крепко сидит в производственных площадках в том числе, то что если вы открываете новое производство, было бы здорово уже его ставить как на новую технологическую платформу, в том числе и специалистов, которые объединяют в себе умение работать с высокими технологиями.
2: Я, кстати, хочу здесь поддержать вас, да, что на самом деле, вот если касаться вопроса производства, почему там такой дефицит? А потому что у меня есть одна версия рынка там учебных заведений, то, что так мы готовы наших ребят, как они говорят, да, предоставить брендам, но, кажется, получается так, что у нас в колледже или в институте более современное оборудование иногда, чем в каком-то бренде. Это не является привлекательным. Да. А второй момент, это в целом, да, вот эта репутационная какая-то составляющая, что, не знаю, там, креатор работать классно, а на производстве как будто бы не классно. И я поддержу ваш совет или рекомендацию с точки зрения того, что если вы сейчас задумываетесь, да, о создании производства, то самое, не то чтобы простое, но, мне кажется, нужно начинать с современных вот этих технологий оборудования.
0: Конечно, то есть как бы все мы нацелены на какую-то традиционную историю, и одно дело придумать коллекцию, концепцию, новый бренд, то, о чем вы говорите, да, там с точки зрения креаторов, прогреть аудиторию с точки зрения выхода, и совсем другое, когда ты понимаешь то, что высокие технологии, искусственный интеллект, данные и вообще возможность сразу же на правильную технологическую платформу поставить свое производство, это что высокой идеи иногда недостаточно для того, чтобы у этого была системная жизнь.
2: А сколько уже примеров на рынке, когда бренд, у которого нет твердой стратегии, попал в спрос и не выжил?
1: Я хочу поблагодарить Лидию Рой, директора Центра креативной экономики школы управления Сколково. Ощущение, что мы и более глубокую еще одну подняли тему. Все-таки большинство модных бизнесов в России — это малые бизнесы. Но мы говорим про цифровизацию, про производство. Очевидно, что позволить себе это могут единицы. Тогда как вообще быть маленьким компаниям и просто не стать кузницей кадров для больших гигантов?
2: На мой взгляд, удержание и эффективность — вот это два слова для меня в 2026 году. На самом деле это тоже про стратегию, но уже с точки зрения HR-стратегии. А что я буду делать, когда, допустим, у меня часть сотрудников пройдет цикл, не знаю, 2 лет работы, 3 лет работы? Не всегда сотрудник покидает компанию, потому что ему где-то предложили больше или там задачи вдруг стали интересней. Частая причина выхода из компании, потому что у него действительно нет зоны развития дальше. Самое важное — это молодому бренду задуматься о том, как я могу развивать сотрудника. И честно признаться, если у меня нет этой зоны развития, то тогда потери неизбежны. Что еще делать? Это, на самом деле, периодически спрашивать команду, есть ли что-то, что можно сделать лучше, может быть, есть что-то, что им не хватает, может быть, есть какая-то зона развития, которая не очевидна для тебя, как для руководителя, но уже давным-давно необходима сотруднику. То есть это такой постоянный диалог. Потому что бояться того, что у меня кто-то кого-то заберет, перекупит, или завтра этот же человек откроет похожий бренд, скажем так, меня часто, кстати, об этом спрашивают, и более того, у меня есть примеры, когда сотрудников агентства за то, что они классно выполняют свою работу, звали прям в бренд на работу.

0: Вот лично мое мнение такое, что если ты постоянно в контакте со своей командой, и здесь есть ценности, да, того совместного какого-то развития, то избежать этого проще.
1: Наталья, как правильно отвечать на вопрос, кем вы видите себя через 5 лет на собеседовании?
0: Скажу честно, мы этот вопрос задаем не кандидатам, а мы этот вопрос задаем нашим заказчикам. Поэтому давайте так, прежде чем задать этот вопрос кандидату, задайте этот вопрос себе.
1: Супер. Напомню, что у меня в гостях была основатель агентства SoHR Наталья Балмазова. Это Катя Воробьева и программа «Напоказ». Экономили ваше время, а временами и деньги.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети вас не слышат, когда вы зовете их издалека. Вы зовете с кухни обедать, ноль реакции. Подходите ближе и говорите «Я сказала». Он поднимает удивленные глаза. Это не игнорирование, это работа таламуса и его фильтрации. Таламус – это центральная релейная станция мозга. Он принимает все сенсорные сигналы и решает, что важно, а что можно отсечь. Когда ребенок увлечен игрой, его таламус фокусируется на зрительных и тактильных сигналах. Звуки из другой комнаты отсекаются как неважные. Он физически вас не слышит. Ваш голос не достигает слуховой коры, потому что таламус не пропустил его через фильтр. Что делать? Во-первых, подойдите. Не зовите издалека. Присядьте на уровень глаз ребенка. Мягко коснитесь плеча, дождитесь зрительного контакта и только потом говорите. Одно короткое предложение. Второе. Используйте его имя в начале. Имя – это якорь внимания, который даже увлеченный мозг обрабатывает отдельно. Оно пробивает таламический фильтр быстрее, чем другие слова. Третье. Не делайте замечания издалека. Это бесполезно. Вы просто учите ребенка игнорировать ваш голос. Четвертое. Дайте предупреждение. Не выключай мультик сейчас, а через 5 минут мы выключаем. Мозг ребенка не умеет переключаться мгновенно. Таламусу нужно время для перестройки фильтров. Поставьте таймер. Звуковой сигнал тоже дает таламусу команду переключиться. И пятое. Не повторяйте одно и то же 10 раз. Повторение без последствий учит таламус отсекать ваш голос, как фоновый шум. Сказали 1 раз. Подошли, если не услышали. Без крика. Крик – не усиление сигнала. Крик перегружает таламус, и он отсекает и его тоже. Ваш голос должен быть сигналом, а не шумом. Для этого нужно просто подойти поближе. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
4: Что это было? В эфире.
5: Когда вы сказали про то, что Россия пытается сохранить репутацию надежного поставщика, я вас уверяю, что многие российские бы эксперты похихикали бы над вами и стали бы иронизировать. А я не буду, потому что я с вами согласен полностью. Я говорил, что это не только аргумент вопроса заработка. Я говорил о том, что на глобальном юге, как у нас принято говорить, внимательно смотрят за поведением России с точки зрения выполнения контрактов. Тот же «Газпром» не нарушал контрактов. Да. Европейские покупатели сами отказались от покупки газа в таких отношениях, как «Нефтегаз», где речь идет о контрактах, которые выполняются десятилетиями, это действительно вопрос крайне принципиальный. В целом, статистика показывает, что у нас объем экспорта нефтяного не проседает.
4: Политолог Константин Симонов в программе «Таманцев. В итоге».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.
6: Третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
2: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
7: Искусственный интеллект уже достаточно умный, чтобы работать вместо людей.
8: Но при этом все еще недостаточно надежный.
7: Мы уже видим технологии, которые могут полностью автоматизировать бизнес-процессы, но не можем им полностью доверять.
8: Для бизнеса это уже рабочий инструмент или по-прежнему эксперимент?
9: ИИ в деле.
4: Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
9: Да, я в деле.
2: РБК «Тренды».
4: По оценкам экспертов, мировая космическая отрасль демонстрирует уверенный рост и к 2035 году превратится в рынок объемом 1,8 триллиона долларов. Вскоре люди будут пользоваться спутниковыми данными так же легко, как мобильным интернетом. Это изменит подходы к управлению городами, инфраструктурой и логистикой. Важной тенденцией может стать повсеместная интеграция ИИ со спутниковой аналитикой, которая позволит компаниям принимать стратегические решения и совершать прорывы в различных секторах промышленности. Новые орбитальные группировки не только дадут бизнесу инструменты прогнозирования, но и помогут преодолеть цифровое неравенство, открыв доступ к связи миллиардам жителей планеты.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Президент Сербии Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным рассчитывает на продление газового контракта, истекающего 30 сентября. По его словам, Белград сохранит выгодную цену 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночных 868. Вучич назвал тему энергетического сотрудничества особо важной и выразил уверенность, что поставки останутся стабильными. Дональд Трамп и лидеры Конгресса обсуждают возможность временного запрета на экспорт дизельного топлива. Как сообщил постпред США при ООН Майк Уолтс, президент держит фермеров в центре внимания. В Америке зафиксирован рекордный рост цен на дизель. Галлон стоит 6,5 долларов против 3,5 год назад. Уолтс связал ситуацию не с Ормузским проливом, а с конфликтом России и Украины. Трамп призывает стороны прекратить удары по НПЗ. В Кремле ранее приветствовали такие призывы. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока» совместно с Германией. В соцсети X он написал, что Москва и Берлин вместе могут вновь запустить газопровод, подорванный 4 года назад. Так он отреагировал на призыв сопредседателя АДГ отремонтировать и открыть Nord Stream. Дмитриев назвал АДГ голосом немецкого народа, борющегося за энергетический суверенитет. Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО. Как заявил замглавы ведомства Иван Чебесков на Московском финансовом форуме, речь прежде всего о выплатах за вред жизни и здоровью. Он отметил, что тема требует дополнительного обсуждения со страховым сообществом, ЦБ и парламентом, и выразил надежду, что это не приведет к существенному росту тарифов. Самым выгодным направлением для турпоездок по России в октябре названа Калуга, показало исследование сервиса One2Trip. Перелет туда обойдется в среднем в 6,5 тысяч рублей, а ночь в отеле почти в 6 тысяч. Второе место Тамбов, третье Псков. В десятку также вошли Вологда, Чебоксары, Ярославль, Набережные Челны, Казань, Тобольск и Магас. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
0: Программы.
2: В эфире радио РБК. У микрофона Серафим Сашлиев. Москва и Берлин встретились в Нью-Йорке. Глава МИДа Сергей Лавров провел закрытые переговоры с главой внешнего ведомства Германии Йоханном Вадефуллем впервые с начала 2022 года. Встреча заняла 20 минут. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, разговор инициировала немецкая сторона. В эпицентре было обсуждение украинского конфликта и двусторонние отношения. В разговоре с Алевтиной Сорокиной, заведующей отделом страны и регионов Института Европы РАН, Владислав Белов отметил, что эта инициатива со стороны Берлина только доказывает желание Европы присутствовать за столом переговоров.
3: Сегодняшняя встреча для меня удивительна. Приятно, удивительно, что все-таки Вадефуль подтвердил свою готовность на диалоге. Причина понятная. Сейчас много треков в рамках Генеральной Ассамблеи, визита Си, инициатив турецкой стороны относительно конфликта вокруг Украины, где Европа не присутствует. Ни Париж, ни Брюссель, ни Берлин. А Берлин заявляет о том, что он должен быть одним из основных акторов в этом векторе отношений Украины. И по всей видимости, было принято решение этой позиции Фридриха Мерца, который понимает, что надо включаться в этот диалог, поэтому на первое место я поставлю конфликт вокруг Украины. Это претензии, в том числе в отношении якобы ведения России прокси-войны.
4: Я думаю, вы помните

0: да, были разговоры о фигуре Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика от Европы для контактов с Москвой. Власти Германии, как и в целом Брюссель, отвергли кандидатуру Шрёдера. Но вот если мы будем возвращаться к тому, что Германия все-таки хочет видеть себя, Берлин хочет себя видеть за столом переговоров, то, значит, и кандидата какого-то она все-таки, видимо, предлагает. И если уж не Шрёдер, то, ну, уж не Вады Фуль.
1: Нет, не Вады Фуль, конечно, будут сходу даже спекулировать не буду. К сожалению, Герхард Шрёдер отвергнут, к сожалению, в том числе и потому, что по инициативе Института Европы Герхард Шрёдер в 2008 году стал иностранным членом Российской Академии Наук, чем мы гордимся. И, кстати, Герхард Шрёдер, когда мы с ним встречались, надеюсь, будем встречаться, он всегда мне показывал на золотого на значок Ломоносова. Да, он мог бы быть. Пока вопрос открытый. Я могу только подтвердить, что сейчас появляются определенные сигналы.
2: Отвечать на вопросы журналистов глава МИД Германии не стал. Отмечу, что в последнее время отношения между Москвой и Берлином значительно

0: ухудшились, и, как пишет агентство DPA, закрытие русского дома в Бонне и института Гёте в России отдалили страны друг от друга. В начале сентября Германия обвинила Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. По словам главы МВД ФРГ Александра Добринта, к выводу о причастности России правительство Германии пришло, изучив, цитата, «примененные технологии и другую информацию», в том числе разведывательную. Он утверждал, что произошедший инцидент укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе. Минэнерго предложило рассмотреть применение механизма внешнего управления к активам оператора сети АЗС «Трасса». Этот порядок предусмотрен новым указом президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. О предложении ведомства РБК сообщили два источника, знакомых с его содержанием. По словам одного из них, письмо было направлено еще до задержания топ-менеджеров и совладельцев Евротранс, управляющего сетью АЗС «Трасса», по обвинению в хищении топлива при поставках для полиции Подмосковья. По словам одного из источников РБК, предложение Минэнерго аргументировалось необходимостью обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры и мощности по хранению нефтепродуктов. Если предложение примут, это будет первый случай применения соответствующего указа президента. Ранее в эфире партнер юридической компании GRM Сергей Новиков подчеркнул, что пока до сих пор остается неясным, из каких источников будет производиться поддержание деятельности АЗС «Трасса». Подробнее об этом он рассказал Ирине Савельевой.
1: Действительно, очень интересная интерпретация закона номер 604, указа номер 604 от 24 августа 2026 года, потому что, собственно говоря, изначально этот указ был воспринят как некий инструмент приватизации, национализации. А вот видите, вот мы сейчас сталкиваемся с тем, что этот указ, первое его распределение

0: финансовом положении. Мы с вами знаем о том, что есть дефолт по облигациям компании, есть требования со стороны банков, есть заявление о намерениях признать компанию банкротом. Они не рассмотрены судом, то есть заявления о признании компании банкротом еще не поданы. Но факт в том, что компания находится в очень плохом финансовом состоянии, а это совершенно очевидный факт. И один из постулатов этого указано на 604 о том, что деятельность компании, которая передается под временное управление, должна осуществляться за счет доходов самого объекта. И по факту мы сейчас сталкиваемся с некой коллизией о том, что, собственно говоря, объекты нужно эксплуатировать, и объекты нужно сохранять, но как вот насчет доходов этого объекта, это очень большой вопрос. И поэтому это предложение, с одной стороны, оно имеет совершенно очевидно здравый смысл, здравое содержание, вот, но с другой стороны, вот как то лицо, которое будет управлять этой компанией, будет изыскивать доходы на содержание этого объекта, это очень большой вопрос.
1: Сергей, а как будет выглядеть процедура передачи под временное управление? Это какие-то стандартные параметры? И кто может получить контроль над АЗС «Трасса»?
0: Здесь мы с вами, у нас с вами очень много примеров о том, каким образом будет подобие временного управления.

0: что там та или иная компания у нас с вами плохо заботится о своей безопасности, соответственно, как-то усиливается капитальное вложение в эту область, перераспределяются денежные потоки. А вот здесь, да, собственно говоря, мы понимаем, что сейчас мы фактически, мы видим об этом каждый день, что бизнес трассы, он практически сжимается, он практически равен нулю. Есть там продажи дизельного топлива, но продажи бензина, которые раньше были превалирующими в бизнесе, и продажи на АЗС сопутствующих товаров, они сейчас практически равны нулю, заправки пустые стоят. Из каких источников будет производиться поддержание деятельности компании и сохранность этой компании? Это вот большой вопрос.
1: Сергей, как вы думаете, стоит ли напрячься другим частным сетям АЗС в России, или это такой единичный случай?
0: Я думаю, что абсолютно не стоит напрягаться иным розничным сетям АЗС в России. Почему? Потому что, в принципе, здесь ситуация, она, будем так говорить, то, что компания находится в плачевном состоянии, не сегодня-завтра ее ожидает процедура банкротства, и внешнее управление со стороны то, что предлагает государство, это некая попытка разобраться, что происходит, и мы знаем с вами, что очень много частных инвесторов в пуле компаний, вот, и поэтому это некая такая возможность очень красиво выйти из этой сложной ситуации.
2: РБК направил запросы в аппарат правительства, аппараты первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака, а также в пресс-службу Минэнерго и Евротранс. К другим темам этой недели, в России резко выросло число дел о банкротстве строительных компаний. Согласно исследованию Контрфокуса, с июня к началу сентября их число выросло на треть и перевалило за 1000. При этом дела о банкротстве компании еще не означают такого же количества проблемных жилых домов. Риски для покупателей зависят от конкретного проекта и способа расчетов. Самые заметные проблемы в регионах – Казани, Челябинске, Сургуте, Перми, Красноярске и Новосибирске. Вместе с ростом числа банкротств снижаются и масштабы девелоперских проектов, рассказал эксперт по ускорению и повышению прибыльности девелопмента, руководитель компании BIMPRO Анна Смородина.
3: Да, действительно, такая проблема существует, она по всей России существует. Мы наблюдаем за этим, и застройщики, те, которые раньше чувствовали себя комфортно, они тоже сокращают расходы и используют типизацию. И для того, чтобы сэкономить в первую очередь, но в то же время не ухудшить качество. Мы видим действительно региональные проблемы по повышению уровня банкротства строительных компаний. И также видим сильное падение объемов девелопмента буквально в десятки раз. То есть те проекты, которые раньше были в масштабах миллионов квадратных метров, сейчас сокращаются вплоть до 70-100 тысяч квадратных метров, а некоторые компании вовсе не могут продолжить строительство.
2: Основные причины банкротств, которые называют участники отрасли, дорогие кредиты, недостаточные продажи и увеличение затрат. Пока деньги не станут дешевле, говорить о росте строительства нельзя, считает вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Вячеслав Семененко.
4: Все эти факторы – это из-за стоимости денег. Стоимость денег на строительство, стоимость денег высокая для ипотечного кредитования и стоимость денег, которая ведет к росту себестоимости. Все эти факторы – из-за стоимости денег. Сегодня у нас сложилась ситуация, когда устойчивая экономическая ситуация в больших городах. Там Москва, Петербург. Но вы сейчас назвали города, которые до этого были устойчивы. Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск. Это очень плохо. Это очень сильные города были по девелопменту. Это означает, что они уже не выдерживают. Я вам скажу по своему опыту, что экономика Ленинградской области, не самые элитные проекты в Петербурге, на грани экономики. Экономика на грани.
2: Уже с 1 октября в России начнут действовать новые параметры семейной ипотеки. Самые низкие ставки будут доступны только семьям с 5 детьми. Это 2% во всех регионах России и 4% для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти. А для семей с одним ребенком в столичных регионах ставка составит 12% годовых и в остальных субъектах 10%. Эти изменения приведут к охлаждению спроса на новостройки, считает экономист, завкафедры ипотечного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.
5: Нужно ждать некоторой просадки спроса в ближайшие месяцы, хотя бы по той простой причине, что когда мы ждали летом изменений, уже в сентябре знали, что изменения будут. Ну, а определенным образом спрос был заемный из периода октября-ноября, может, и декабря, когда люди торопились получить ипотечный кредит на тех условиях, которые были ранее. Поэтому сейчас неизбежно какая-то часть спроса уйдет. Плюс к этому, ну, условия меняются. Где-то растут суммы, где-то растут ставки, где-то становятся приятнее условия для индивидуального строительства. Очевидным образом может поменяться спрос и с тем, что на вторичную недвижимость подключат.
2: А вице-президент

0: Премьер Марат Хуснуллин ранее на этой неделе сообщил, что ввод жилья сократился на 14% за год. Но снижение произошло в основном не в многоквартирных домах, а в сегменте индивидуального жилищного строительства. В Минпромторге утвердили тарифы технологического сбора на электронику. Главный фактор для итоговой суммы – легальный статус устройства в системе государственной маркировки. Для техники с подтвержденными данными сбор будет ощутимо ниже. Так, базовый тариф за ноутбуки и планшеты составит 746 рублей, а за смартфоны – 373 рубля. Однако реальные ставки будут различаться. За ноутбук с подтвержденной моделью и товарным знаком сбор составит 500 рублей, а без них ставка подскочит до 992 рублей. За смартфон с внесенными в систему данными придется заплатить 250 рублей, тогда как без записи в реестре сумма вырастет до 496 рублей. Власти пытаются закрыть дефицит средств на субсидии для микроэлектроники, но расчеты строились на стабильном спросе, а рынок гаджетов стремительно падает, рассказал ранее в эфире в беседе с Александром Ляпиным и Анной Забродой ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
1: Честным знаком мало кто пользуется, потому что у нас две параллельных экономики. У нас есть официальная экономика с компаниями, которые платят налоги, участвуют в честном знаке и так далее. И есть серый рынок, де-факто контрабанда, где цена товаров на 30-35% ниже. У нас есть маркетплейсы, которые из этого извлекают прибыль. Де-факто все на это упорно закрывают глаза.
2: Это такое стимулирование все-таки наносить эту маркировку и выйти из теневого сектора?
1: Скорее, те, кто наносит маркировку сегодня, от этого откажутся и откажутся платить технологический сбор, уйдут как раз-таки в тень, перестанут быть легальными. Ну, в первую очередь, это компании средней руки или небольшие в регионах, и сегодня к этому рынок активно толкают, по сути.
2: Что касается цен, вот эти 250-500 рублей, там, если мы про смартфон говорим, да, в среднем, так прям напрямую и перенесется?
1: Цена вырастет не на сумму технологического сбора, ее смело можно умножать минимум на 2, потому что технологический сбор собирается изначально, то есть вам нужно еще до того, как вы товар начали продавать, оплатить технологический сбор. То есть надо взять условно деньги в банке, за них заплатить высокий процент и связать эти деньги при падающем рынке электроники, смартфонов, планшетов, ноутбуков, чего угодно. Это достаточно большие суммы, поэтому мы видим минимум удвоение этой суммы, то есть в среднем.
2: Я, знаете, обратила внимание, есть графа «прочие телефонные аппараты». Сразу почему-то представляется образ такого ретро-дискового телефона. Всплывает вопрос, а кто вообще покупает старые аппараты? Но тут любопытная была новость, что в марте в России резко выросли продажи обычных стационарных телефонов в рамках госзакупок. То есть получается, что в этом смысле бюджет заплатит техсбор?
1: Бюджет в любом случае заплатит техсбор, потому что у нас сегодня технологический сбор распространяется на, в том числе, российский бизнес, российских производителей, российские компании. Вообще, сама суть природы этого сбора, она очень простая. Государство давало деньги российским компаниям из бюджета для того, чтобы они развивали микроэлектронику в том или ином виде. Это длинные, большие проекты, в которые десятки миллиардов рублей инвестировались. При дефиците бюджета деньги исчезли, и, по сути, поддержка этих проектов, вот Минпромторг нашел, каким образом их поддерживать. Но это при этом бьет по всем российским производителям, в том числе, потому что вы сначала должны заплатить за свою продукцию, вот то, что попало сейчас в этот список. И дальше уже, возможно, вам помогут, если у вас есть какие-то преференции. Если нет, то вы просто платите наравне, как зарубежные компании, вы отдаете эти деньги.
3: Эльдар, а вот эта мера, она поможет?
1: Вы знаете, оценки изначально, они подгонялись под те деньги, которые нужно было собрать для субсидирования как раз-таки проектов. И они исходили из того, что рынок будет плюс-минус, ну, там, рынок смартфонов, например, будет примерно одинаковый. То есть он не будет падать год к году. У нас полномасштабный кризис в мире, цены растут, и если мы говорим про смартфоны, ноутбуки, в этом году цены уже на новые модели выросли на 35-40%. Мы закроем этот год в России 20-20,5 миллионов смартфонов, то есть минус 2 миллиона смартфонов к предыдущему году. И следующий год, если оптимистично оценивать, это минус 2 миллиона смартфонов при росте средней цены. То есть государство недополучает налоги. Технологический сбор даже на момент запуска уже сейчас пересмотрен. То есть это даже не процент от стоимости устройства, что было бы логичным, как изначально предполагалось. И он не закроет, скажем так, те потребности, которые есть сегодня у государства, вот
0: Изначально техносбор ждали в сентябре, но бизнес добился отсрочки на 3.

0: и месяце. В итоге финансирование технологического суверенитета начнется с 1 декабря 2026 года в преддверии новогоднего спроса. Россияне проявили небывалую тягу к звездам.
1: РБК «Коллекция».
0: Они подали рекордное число заявок на отбор в отряд космонавтов, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. По словам руководителя госкорпорации, 12 тысяч человек разместили соответствующее оповещение на едином портале госуслуг. Первичный отбор прошли 350 из них. Заявления в рамках открытого набора в отряд принимали с 12 апреля по 30 июня. Так каких же людей берут в космонавты и у кого больше шансов попасть в этот список, выяснял Владимир Асулов.
2: Начнем с того, что зумерам попасть в космос сейчас проще, чем миллениалам. Одно из первых требований к желающему пройти отбор в отряд космонавтов – это возраст. Желающий должен быть гражданином России не старше 35 лет. Физические параметры тоже здесь имеют значение. Претендент должен быть ростом от 150 до 190 сантиметров и весить от 50 до 90 килограммов. Все, что меньше или больше, сразу не подходит. А ступня кандидата должна быть не больше 46 размера. У будущего космонавта, ко всему прочему, обязательно должно быть высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Он должен владеть иностранными языками и, конечно, обладать безупречным здоровьем. Самое трудное на первом этапе – как раз собрать для конкурсной комиссии медицинские документы. Таким опытом поделился аэрокосмический инженер, участник программы подготовки космонавтов ЦПК МАИ Никита Матасов.
3: Необходимо отправить целый пакет документов, исследования этого организма. И этот этап, он занимает несколько месяцев, как правило. Там исследуют почти абсолютно все системы этого организма. Это сдача и крови на различные микроэлементы и фракции, и эпиактивность головного мозга при различных раздражителях смотрит, как влияет и реагирует головной мозг на них. То есть резкие звуки, резкие вспышки. И специальный аппарат делает вот эту диаграмму эпиактивности. Если у тебя головной мозг реагирует на вот эти внешние раздражители очень резко, значит, стоит задуматься, стоит идти в космонавты. Нужно делать такие специфические анализы, которыми ты в повседневной жизни почти никогда не сталкивался. И стоматолог, и офтальмолог, все. А этот человек должен собирать абсолютно все сам, либо в частных, либо в государственных поликлиниках.
2: Если претендент проходит вот этот первый этап, то ему следует дождаться приглашения на очный отбор в Центр подготовки космонавтов. Ну а там уже будут проверять, соответствует ли кандидат образованию, профессиональной квалификации и опыту работы. Будут выяснять его психологические качества, подходит ли он по медицинским показаниям и, естественно, проверят физподготовку. Для примера, нужно будет пробежать 1 километр за 3 минуты 30 секунд, проплыть 800 метров вольным стилем за 20 минут 10 секунд и еще подтянуться на перекладине 12 раз. О том, как морально ощущается вот этот очный этап, мне рассказал летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
4: Очный этап проходится индивидуально, не в составе группы, поэтому, если говорить о психологической составляющей, то это, конечно, не то состояние, которое, допустим, присутствует у абитуриентов, которые сдают вступительные экзамены в ВУЗ. Да, конечно, у кандидата должно быть понимание, что много желающих пройти конкурсы и стать кандидатом в космонавт, еще не космонавтом, а кандидатом в космонавты. Но каждый такой потенциальный кандидат в кандидаты должен держать себя в руках и понимать, что он просто должен пройти все эти этапы отбора. Кругозор потенциального космонавта тоже проверяется и тоже выставляется оценка, поэтому каждый кандидат должен понимать, что отбор многогранный, комплексный, нужно стараться соответствовать требованиям, которые предъявляют по всем этапам проверки знаний.
2: В списке испытаний от Роскосмоса я, например, нашел и неочевидное. Там будет собеседование по культурологии на темы многообразия в мире культур, цивилизации и религии, наиболее значимых достижениях в российском и мировом искусстве, а также знаний истории России и Российской Конституции. Но при этом, даже если человек пройдет все отборы, не сразу получится полететь в космос после вот этих всех испытаний, говорит летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
4: Вообще для того, чтобы подготовить профессионального космонавта, от момента отбора в отряд космонавтов еще на позицию кандидата в космонавты до выполнения первого космического полета, если в процессе подготовки все идет нормально, требуется порядка 5-6 лет на подготовку. Если мы говорим именно о профессиональных космонавтах, а не об участниках космического полета. Это первое. Второе, нужно понимать, что даже если все 300 кандидатов благополучно пройдут все этапы отбора, это не значит, что все 300 кандидатов будут зачислены в отряд. Определяется определенное количество позиций для очередного набора, и эта цифра достаточно небольшая.
2: Сколько человек и кто именно пройдет очередной отбор в отряд космонавтов, станет ясно позднее. Роскосмос намерен завершить конкурс и объявить победителей до конца этого года.
0: О том, как проходит открытый отбор в отряд космонавтов, рассказал Владимир Асулов.
5: Качество жизни.
6: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В последнее время в соцсетях мне попадаются пародии на так называемый «клуб 5 утра». Человек демонстративно просыпается на рассвете, смотрит в объектив камеры с гордостью триумфатора и спрашивает, а что же делать дальше, чтобы, наконец, разбогатеть? В комментариях иронично отвечают, ну, конечно же, выпить теплой воды и помедитировать. Шутки понятные, в интернете ранний подъем давно продается как такой, знаете, магический ритуал успеха. Встал в 5, значит, ты дисциплинирован, продуктивен, спортивен и собран. Пока остальные спят, ты будто бы уже всех обогнал. Сделал зарядку, ответил на письма, прочитал книгу, выстроил стратегию и, возможно, уже захватил мир. Есть даже целая книга-бестселлер «Клуб 5 часов утра» Робина Шармы, где идея вставать с петухами продается как путь к настоящему процветанию. Довольно плохо написанная, на мой взгляд. И все бы хорошо, но есть маленькая такая проблема. Подъем ни свет ни заря, увы, не делает человека ни богатым, ни счастливым, ни продуктивным автоматически. У раннего утра, конечно, есть свои достоинства. В это время тихо, никто еще не пишет и нет рабочей суеты. Для кого-то это единственная возможность спокойно побегать, почитать, позавтракать, подумать или сделать важное дело до того, как все остальное начнет требовать внимания. Однако сомнологи напоминают, что гораздо важнее не само время подъема, а общая длительность сна и стабильный график, чтобы оставаться здоровыми, продуктивными и хорошо соображать в течение дня. То есть подъем в 5 утра – это прекрасная идея, если вы легли не позже 9-10. Если же вы заснули за полночь, то о здоровье и продуктивности говорить сложно. Хотя есть короткоспящие люди, которым и 5 часов достаточно, но их мало. Кроме того, у людей разные хронотипы, и ранний подъем подходит далеко не всем. Поэтому, если вам хорошо вставать в 5, пожалуйста, бегайте, читайте, медитируйте, но только потому, что вам действительно подходит этот ритм. Чудес здесь ждать не стоит. А если ваше лучшее, самое ясное и продуктивное утро начинается в 7 или даже в 8, это тоже абсолютно нормально, и вы точно не отстанете от жизни. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте собственным ощущениям и повышайте качество жизни на РБК.
2: Почему так сложно бывает на переговорах? Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
5: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
7: Формально в Петербурге находится только один объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Но на самом деле это весь исторический центр, а еще дворцово-парковые ансамбли, десятки усадеб, памятников, дорог и ландшафтов.
8: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
9: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
5: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
10: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
11: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
12: В 2017 году полицейские департамента авиации Чикаго силой вывели из салона самолета пожилого человека, отказывавшегося уступать место экипажу United Airlines. Видео инцидента мгновенно стало вирусным.
7: Генеральный директор перевозчика сначала выпустил сухое заявление, назвав действия силовиков переразмещением. А уже во внутреннем письме, которое утекло в сеть, обвинил пассажира в дебоширстве. Циничность ситуации вызвала ярость в соцсетях и призыв к бойкоту. Акции мотивировали.

0: материнской компании упали на 4%, что сократило ее рыночную стоимость на 1 миллиард 400 миллионов долларов.
1: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Сергей Лавров выступил в ООН и подвел итоги визита в Нью-Йорк. Глава МИД заявил, что Запад ведет опасную игру, Европа срывает мир по Украине, но Россия добьется своих целей. Москва требует освободить Мадуро, снять блокаду Кубы и признать Палестину. Диалог США продолжается, договоренность в Анкоридже Москва считает действующей. С Европой воевать Россия не хочет, но ответит быстро. Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефуль провели первую за 4,5 года встречу. Она прошла в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и продлилась всего 22 минуты. Инициатором выступила германская сторона. Сам Сергей Лавров заявил, что не извлек ничего нового из диалога. По его словам, немецкий министр зачитал текст, полностью воспроизводящий официальную позицию Берлина, которую там публично заявляют ежедневно. Дональд Трамп заявил, что отклонил предложенный Ираном план по Армузу. По его словам, США контролируют пролив, а сделка была неприемлемой. Тегеран предлагал открыть пролив за 7 дней, прекратить бои, разморозить активы и снять санкции, но Вашингтон отказался. Джазовый саксофонист и народный артист России Алексей Козлов будет похоронен во вторник, 29 сентября, на Троекуровском кладбище. Как сообщается в соцсетях джаз-клуба Козлова, прощание и гражданская панихида пройдут с 14 до 16 часов в прощальном зале кладбища. Алексей Козлов скончался в пятницу на 91-м году жизни. Москву ждет солнечная и сухая неделя. В понедельник дожди прекратятся, днем до плюс 17. Во вторник ночь будет самой холодной. С начала осени плюс 4,6, а давление поднимется почти до рекорда – 764 миллиметра ртутного столба. В среду тепло и солнце до плюс 18, в четверг похолодает до плюс 11-13, но без дождя. В пятницу будет снова солнце, возможен рекорд давления. Больше новостей на сайте РБК.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что Минэнерго предложило рассмотреть применение механизма внешнего управления к активам оператора сети АЗС-трасса. Этот порядок предусмотрен новым указом президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. О предложении ведомства РБК сообщили два источника, знакомых с его содержанием. По словам одного из них, письмо было направлено еще до задержания топ-менеджеров и совладельцев Евротранса, управляющего сетью АЗС-трасса, по обвинению в хищении топлива при поставках для полиции Подмосковья. По словам одного из источников РБК, предложение Минэнерго аргументировалось необходимостью обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры и мощности по хранению нефтепродуктов. Если предложение примут, это будет первый случай применения соответствующего указа президента. Ранее в эфире партнер юридической компании GRM Сергей Новиков подчеркнул, что пока остается неясным, из каких источников будет производиться поддержание деятельности АЗС-трасса. Подробнее об этом он рассказал Ирине Савельевой.
3: Действительно, очень интересная интерпретация закона номер 604, указа номер 604 от 24 августа 2026 года, потому что, собственно говоря, изначально этот указ был воспринят как некий инструмент приватизации, национализации,

0: Вот видите, вот мы сейчас сталкиваемся с тем, что этот указ, первое его распределение, первое его использование будет в отношении актива, который, будем так говорить, находится в не очень хорошем финансовом положении. Мы с вами знаем о том, что есть дефолт по облигациям компании, есть требования со стороны банков, есть заявление о намерениях признать компанию банкротом. Они не рассмотрены судом, то есть заявление о признании компании банкротом еще не поданы, но факт в том, что компания находится в очень плохом финансовом состоянии, а это совершенно очевидный факт. И один из постулатов этого указано на 604 о том, что деятельность компании, которая передается под временное управление, должна осуществляться за счет доходов самого объекта. И по факту мы сейчас сталкиваемся с некой коллизией о том, что, собственно говоря, объекты нужно эксплуатировать, и объекты нужно сохранять, но как вот насчет доходов этого объекта, это очень большой вопрос. И поэтому это предложение, с одной стороны, оно имеет совершенно очевидно здравый смысл, здравое содержание, вот. Но с другой стороны, вот как то лицо, которое будет управлять этой компанией, будет изыскивать доходы на содержание этого объекта, это очень большой вопрос.
1: Сергей, а как будет выглядеть процедура передачи под временное управление? Это какие-то стандартные параметры? И кто может получить контроль над АЗС ТРАССА?
0: Здесь у нас с вами очень много примеров о том, каким образом будет подобие временного управления по различным бизнесам, которые мы видим. Да, вот недавний пример этой компании Nestlé, Lehman Brothers. Поэтому, собственно говоря, вы принимаете решение о передаче управления некому лицу, либо коммерческая структура, либо это Росимущество, где, собственно говоря, принимается решение, кто конкретно будет возглавить исполнительный орган и, соответственно, будет осуществлять оперативное управление компанией.
1: А что значит для бренда эта процедура? Что будет с ценами на топливо, да, на АЗС самих? Это как-то поменяется?
0: Смысл временного управления – это контроль за тем, что происходит внутри компании, и направление денежных потоков туда, где вот в соответствии с указом выявлены нарушения. То есть, если мы понимаем, что там та или иная компания у нас с вами плохо заботится о своей безопасности, соответственно, как-то усиливается капитальное вложение в эту область, перераспределяются денежные потоки. А вот здесь, да, собственно говоря, мы понимаем, что сейчас мы видим об этом каждый день, что бизнес трассы, практически сжимается, он практически равен нулю. Есть продажи дизельного топлива, но продажи бензина, которые раньше были превалирующими в бизнесе, и продажи на АЗС сопутствующих товаров, они сейчас практически равны нулю, заправки пустые стоят. Из каких источников будет производиться поддержание деятельности компании и сохранность этой компании? Это вот большой вопрос.
1: Сергей, как вы думаете, стоит ли напрячься другим частным сетям АЗС в России, или это такой единичный случай?
0: Я думаю, что абсолютно не стоит напрягаться иным розничным сетям АЗС в России. Почему? Потому что, в принципе, здесь ситуация, она, будем так говорить, то, что компания находится в плачевном состоянии, не сегодня-завтра ее ожидает процедура банкротства, и внешнее управление со стороны то, что предлагает государство, это некая попытка разобраться, что происходит, и мы знаем с вами, что очень много частных инвесторов в пуле компаний, вот, и поэтому это некая такая возможность очень красиво выйти из этой сложной ситуации.
2: РБК направил запросы в аппарат правительства, аппараты первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака, а также в пресс-службу Минэнерго и Евротранс. В начале сентября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о выявлении хищения моторного топлива, принадлежавшего подмосковному главку полиции. Оценка ущерба превышает 100 миллионов рублей. По делу проходит глава совета директоров Евротранса Игорь Мартышов и его заместитель, член совета директоров компании, а также сотрудники подмосковного главка полиции. Суд арестовал фигурантов и предъявил им обвинение в растрате в особо крупном размере. Москва и Берлин встретились в Нью-Йорке. Глава МИДа Сергей Лавров провел закрытые переговоры с главой внешнеполитического ведомства Германии Йоханном Вадефулем впервые с начала 2022 года. Встреча заняла 20 минут и прошла на полях Генассамблеи ООН. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, разговор инициировала немецкая сторона. В эпицентре было обсуждение украинского конфликта и двусторонние отношения. А комментируя итоги встречи, Сергей Лавров подчеркнул, что ничего нового не услышал. Как пишет газета Die Zeit, ссылаясь на источники в делегации, Вадефуль призвал Москву прекратить эскалацию в отношении Германии и НАТО. По данным агентства, Берлин призвал Кремль заключить соглашение о возобновлении экспорта зерна через Черное море. моря. Ну, а также есть

0: информация о том, что глава МИД Германии приветствует приглашение Владимира Путина на саммит G20 как потенциальный путь к миру. А в разговоре с Алевтиной Сорокиной, заведующей отделом стран и регионов Института Европы РАН, Владислав Белов отметил, что эта инициатива со стороны Берлина только доказывает желание Европы присутствовать за столом переговоров.
1: Сегодняшняя встреча для меня удивительна. Приятно удивительно, что все-таки Влада Фуль подтвердил свою готовность на диалоге. Причина понятная. Сейчас много треков в рамках Генеральной Ассамблеи, визита Си, инициатив турецкой стороны относительно конфликта вокруг Украины, где Европа не присутствует. Ни Париж, ни Брюссель, ни Берлин. А Берлин заявляет о том, что он должен быть одним из основных акторов в этом векторе отношений Украины. И по всей видимости, было принято решение этой позиции Фридриха Мерца, который понимает, что надо включаться в этот диалог, поэтому на первое место я поставлю конфликт вокруг Украины. Это претензии, в том числе в отношении якобы ведения России прокси-войны.
2: Я думаю, вы помните, да, были разговоры о фигуре Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика от Европы для контактов с Москвой. Власти Германии, как и в целом Брюссель, отвергли кандидатуру Шрёдера. Но вот если мы будем возвращаться к тому, что Германия все-таки хочет видеть себя, Берлин хочет себя видеть за столом переговоров, то, значит, и кандидат какого-то, она все-таки, видимо, предлагает. И если уж не Шрёдер, то, уж не Вады Фуль.
1: Нет, не Вады Фуль, конечно, будут сходу даже спекулировать не буду. К сожалению, Герхард Шрёдер отвергнут. К сожалению, в том числе и потому, что по инициативе Института Европы Герхард Шрёдер в 2008 году стал иностранным членом Российской Академии Наук, чем мы гордимся. И, кстати, Герхард Шрёдер, когда мы с ним встречались, надеюсь, будем встречаться, он всегда мне показывал на золотого на значок Ломоносова. Да, он мог бы быть. Пока вопрос открытый. Я могу только подтвердить, что сейчас появляются определенные сигналы.
0: Отвечать на вопросы журналистов глава МИД Германии не стал. Отмечу, в последнее время отношения между Москвой и Берлином значительно ухудшились. Как пишет агентство DPI, закрытие русского дома в Бонне и института Гёте в России отдалили страны друг от друга. В начале сентября Германия, напомню, обвинила Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. По словам главы МВД ФРГ Александра Добринта, к выводу о причастности России правительство Германии пришло, изучив, цитата, «примененные технологии» и другую информацию, в том числе разведывательную. Он утверждал, что произошедший инцидент укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе. Одна из важных новостей уходящей недели – Верховный суд реформирует суд присяжных. Об этом сообщил зампред высшей инстанции Николай Тимошин, передает РБК. Новации предполагают объединение судей и присяжных в одну коллегию и сокращение их числа до 4. А также разрешают судьям находиться в совещательной комнате и давать пояснения присяжным. Сейчас в районных и гарнизонных военных судах такая коллегия состоит из 6 основных и 2 запасных присяжных заседателей. Авторы концепции считают, что она ускорит процесс рассмотрения дел, позволит отказаться от лишних процедур и снизит риск вынесения противоречивых решений. Один из судей высшей инстанции пояснил, что присяжные голосуют по внутреннему убеждению, основываются на собственном жизненном опыте и не обязаны мотивировать решение. Юридическое сообщество, впрочем, опасается, что подобные изменения снизят независимость присяжных, а число оправдательных приговоров сократится. Так считает федеральный судья в отставке Сергей Пашин.
3: Предполагается, что судья будет в совещательной комнате, а присяжных будет слишком мало, и они, боюсь, будут не очень заинтересованы, раз судья контролирует их решение. Так что ближайшая перспектива – это резкий рост обвинительных приговоров. Но видите ли, если судья контролирует решение, значит, он за него отвечает и подменяет волеизъявление народа, представителей народа, своей позицией. Я судил с народными заседателями и знаю, что сколько бы их ни было, но они оглядываются на судью. Важно именно мнение судьи. Отмена оправдательных приговоров практически не практикуется в странах, где есть суд присяжных. А если у нас отменяется, то сплошь и рядом по неправовым основаниям. Отменяется многократно. Например, в присутствии присяжных запрещают говорить о пытках. И если защита выдвинула этот довод, то оправдательный приговор отменяют.
0: Если концепция работы суда присяжных будет изменена так, как предлагает Верховный суд, то привлекательность этого института может даже снизиться. Такое мнение ранее в нашем эфире выразил профессор кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Сергей Насонов.
4: Причина такой низкой явки в суды присяжных комплексная, и она связана с тем, что за все годы существования суда присяжных в России не было никакой социальной рекламы этого института. Далее, вообще-то говоря, у нас существует так называемая призывная система вызова кандидатов присяжных в суд, то есть когда его вызывают в суд, его не спрашивают, какое время ему удобнее. Он просто получает повестку, в которой указана дата, когда он должен явиться в судебное заседание. Но очевидно, что далеко не все могут вот так с места в карьер собраться и пойти в судебное заседание. Поэтому нередко граждане просто возможности как-то распланировать свои дела таким образом, чтобы явиться в заседание, не могут. Ну и, наконец, такой вопрос – это очень низкая компенсация их труда, потому что, ну вот, например, в московском регионе около 600 рублей в сутки получает присяжный заседатель. Вопрос о явке присяжных, он должен решаться не ликвидацией суда присяжных, не созданием гибридной модели, потому что вот предлагаемая Верховным судом поправка, когда мы судью соединяем с четырьмя присяжными, это никоим образом на явку не повлияет.
0: Согласно судебной статистике, в прошлом году с участием присяжных заседателей было рассмотрено около 600 дел, при этом общее число процессов за 2025 примерно в 1000 раз больше. Россияне проявили небывалую тягу к звездам.
5: РБК коллекция.
0: Они подали рекордное число заявок на отбор в отряд космонавтов, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам руководителя госкорпорации, 12 тысяч человек разместили соответствующие оповещения на едином портале госуслуг. Первичный отбор прошли 350 из них. Заявления в рамках открытого набора в отряд принимались с 12 апреля по 30 июня. Каких людей берут в космонавты, у кого больше шансов попасть в этот список, выяснял Владимир Расулов.
6: Начнем с того, что зумерам попасть в космос сейчас проще, чем миллениалам. Одно из первых требований к желающему пройти отбор в отряд космонавтов – это возраст. Желающий должен быть гражданином России не старше 35 лет. Физические параметры тоже здесь имеют значение. Претендент должен быть ростом от 150 до 190 сантиметров и весить от 50 до 90 килограммов. Все, что меньше или больше, сразу не подходит. А ступня кандидата должна быть не больше 46 размера. У будущего космонавта, ко всему прочему, обязательно должно быть высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Он должен владеть иностранными языками и, конечно, обладать безупречным здоровьем. Самое трудное на первом этапе как раз собрать для конкурсной комиссии медицинские документы. Таким опытом поделился аэрокосмический инженер, участник программы подготовки космонавтов ЦПК МАИ Никита Матасов.
7: Необходимо отправить целый пакет документов, исследования этого организма. И этот этап, он занимает несколько месяцев, как правило. Там исследуют почти абсолютно все системы этого организма. Это сдача и крови на различные микроэлементы и фракции, и эпиактивность головного мозга при различных раздражителях смотрит, как влияет и реагирует головной мозг на них. То есть резкие звуки, резкие вспышки, и специальный аппарат делает вот эту диаграмму эпиактивности. Если у тебя головной мозг реагирует на вот эти внешние раздражители очень резко, значит, стоит задуматься, стоит идти в космонавта. Нужно делать такие специфические анализы, которыми ты в повседневной жизни почти никогда не сталкивался. И стоматолог, и офтальмолог, все. А этот человек должен собирать абсолютно все сам, либо в частных, либо в государственных поликлиниках.
6: Если претендент проходит вот этот первый этап, то ему следует дождаться приглашения на очный отбор в Центр подготовки космонавтов. Ну а там уже будут проверять, соответствует ли кандидат образованию, профессиональной квалификации и опыту работы. Будут выяснять его психологические качества, подходит ли он по медицинским показаниям и, естественно, проверят физподготовку. Для примера, нужно будет пробежать 1 километр за 3 минуты 30 секунд, проплыть 800 метров вольным стилем за 20 минут 10 секунд и еще подтянуться на перекладине 12 раз. О том, как морально ощущается вот этот очный этап, мне рассказал летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
8: Очный этап проходит индивидуально, не в составе группы, поэтому если говорить о психологической составляющей, то это, конечно, не то состояние, которое, допустим, присутствует у абитуриентов, которые сдают вступительные экзамены в ВУЗ. Да, конечно, у кандидата должно быть понимание, что много желающих пройти конкурсы и стать кандидатом в космонавт, еще не космонавтом, а кандидатом в космонавта. Но каждый такой потенциальный кандидат в кандидаты должен держать себя в руках, данных и понимать, что он просто должен пройти все эти этапы отбора. Кругозор потенциального космонавта тоже проверяется и тоже выставляется оценка, поэтому каждый кандидат должен понимать, что отбор многогранный, комплексный, нужно стараться соответствовать требованиям, которые предъявляют по всем этапам проверки знаний.
6: В списке испытаний от Роскосмоса я, например, нашел и неочевидное. Там будет собеседование по культурологии на тему многообразия в мире культур, цивилизаций и религии, наиболее значимых достижениях в российском и мировом искусстве, а также знания истории России и Российской Конституции. Но при этом, даже если человек пройдет все отборы, не сразу получится полететь в космос после вот этих всех испытаний, говорит летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
8: Вообще для того, чтобы подготовить профессионального космонавта, от момента отбора в отряд космонавтов еще на позицию кандидата в космонавты до выполнения первого космического полета, если в процессе подготовки все идет нормально, требуется порядка 5-6 лет на подготовку. Если мы говорим именно о профессиональных космонавтах, а не об участниках космического полета. Это первое. Второе, нужно понимать, что даже если все 300 кандидатов благополучно пройдут все этапы отбора, это не значит, что все 300 кандидатов будут зачислены в отряд. Определяется определенное количество позиций для очередного набора, и эта цифра достаточно небольшая.
6: Сколько человек и кто именно пройдет очередной отбор в отряд космонавтов, станет ясно позднее. Роскосмос намерен завершить конкурс и объявить победителей до конца этого года.
0: О том, как проходит открытый отбор в отряд космонавтов, рассказал Владимир Асулов. 7-я московская неделя моды стартовала в столице в центральном выставочном зале «Манеж». В программе показы коллекций российских и зарубежных дизайнеров, маркет локальных брендов и профессиональный шоурум. Также гостей ждет лекторий с участием экспертов индустрии. Корреспондент РБК Денис Давыдов, он один из самых, по моему мнению, стильных сотрудников редакции, а поэтому мы отправили его в гущу событий. По словам Дениса, на подиуме дерзкий авангард соседствует со сдержанной классикой, а российские кутюрье активно пересмысляют национальный культурный код.
9: Все ближайшие дни в Манеже будет очень много моды и красоты. С первого показа, с открытия недели моды, здесь ощущается настоящий праздник. И ощущается он не только за кулисами или на показах. Главное, невероятный стиль вперемешку с роскошью присутствует и у самих зрителей. В рамках недели моды пройдет почти 100 показов, а всего, включая шоу-рум и маркет, свои коллекции презентуют более 350 дизайнеров. Отечественную индустрию представят участники из 24 регионов. А вот зарубежные показы представят дизайнеров и проекты из Великобритании, Индии, Турции, Никарагуа, Беларуси, Китая, Шри-Ланки и Кении. Надо отметить, все коллекции привлекают своей оригинальностью. Есть среди них те, кто берет эпатажем, граничащим с провокацией, но уже в первый день я увидел и довольно сдержанные образы. И вот здесь мне особенно приятно, что отечественные модельеры берут во внимание не только форму и фактуру из нашей культуры, но иногда даже используют литературные образы. Например, мне очень понравилась коллекция дизайнера из Челябинска. Модельер взяла за основу образ Татьяны из романа «Евгений Онегин». Представьте, как бы она была одета сегодня. А если вы захотите посмотреть на это вживую, то, как говорится, welcome.

0: на неделю моды в Москве.
1: Фэшн-шоу продлится до 1 октября. Отдельным событием станет фестиваль модных короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Он пройдет 27 сентября в арт-кластере «Хлебозавод номер 9». Покажут 56 картин режиссеров из разных стран. Кроме этого, с 28 по 30 сентября в концертном зале «Зарядье» пройдет международный форум BRICS плюс Fashion Summit. Он объединит экспертов индустрии более чем из 60 государств в программе «Новые тренды на рынке», поддержка локальных брендов и привлечение инвестиций, а также использование искусственного интеллекта в моде.
2: РБК «Коллекция».
3: В Москве приступили к строительству станции Москворечья Бирюлевской линии метро. Об этом в МАК сообщил Сергей Собянин. Станция находится в районе Москворечья Сабурова, территория которого ограничена руслом Москва-реки и железнодорожными путями, а также большими магистралями. Такое расположение затрудняет транспортную связь с соседними территориями. Новая станция должна как раз улучшить доступность района и укрепить транспортный каркас юга столицы. Как уточнил градоначальник, Москворечья станет 9-й из 10 станций будущей Бирюлевской линии. Предполагается, что ветка будет связывать Большую кольцевую линию, Московское центральное кольцо, Троицкую и Замоскворецкую линию, а также Павелецкое направление Московской железной дороги. По словам Собянина, участок от станции ЗИЛ до станции Курьянова предположительно откроют в 2028-м. Второй участок от Курьянова до Бирюлева, включающий станцию Москворечье, будет готов в 2029-м. Ожидается, что станции Москворечье будут пользоваться 16 тысяч пассажиров в сутки.
4: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Самое ожидаемое для меня событие этой недели – 7-я Московская неделя моды. Событие, которое лишний раз доказывает, что мода не существует в изоляции. На этот раз здесь собрались представители 15 стран. Свои коллекции показывают дизайнеры из Казахстана, Китая и Турции. Но мне особенно интересно наблюдать за развитием российских марок и тем, как их вещи оживают на подиуме. Например, в финальный день 1 октября пройдет показ Виктории Андриановой. После долгого перерыва дизайнер не просто вернется на подиум, а устроит настоящий перформанс. В финале шоу прямо на модели трансформируют свою фирменную рубашку. Что глобально Московская неделя моды значит для индустрии, узнала у Юрати Граускайте, основателя журнала «Ю-магазин» и члена экспертного совета Московской недели моды.
6: А показ – это всегда центральная часть на любой неделе моды, Московской неделе в особенности, когда становится таким самым эффективным маркетинговым инструментом для бренда. Он дает охват, внимание, звездность, охват, сопоставимый с полугодом по факту продвижения. В сопутствующей программе показа еще дополнительно две программы «Маркет» и «Шоурум» превращают это внимание в продажи и оптовые заказы. Спрос и интерес после Московской недели моды заставляют бренды расширять свои производства, нанимать больше людей. И участие по факту конвертируется в рабочие места, что очень важно в текущих условиях развития индустрии моды, и загрузку российских фабрик. Для региональных брендов Московская неделя моды стала такой точкой входа в столичный и федеральный ритейл, когда предоставляются к услугам концепт-сторы, мультибрендовые пространства, собственные шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.
5: Кроме того, в рамках недели традиционно проходит международный форум BRICS в Зарядье. Международные эксперты обсуждают новые тренды, как привлечь инвестиции, роли традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных тканей. Неделя проходит до 1 октября, включительно в Манеже, и становится площадкой, где можно показать себя, найти партнеров и новые возможности. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
7: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
8: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
8: Деньги – это возможность не делать того, чего ты не хочешь делать. Но беда в том, что пока ты их добываешь, ты тратишь на это именно то, ради чего их хотел иметь. Саму жизнь. Джек Лондон.

0: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Сложность майнинга. Один из ключевых терминов в биткоине – сложность майнинга. Звучит технически, но на деле все довольно

0: довольно просто. Чтобы новые транзакции попали в сеть биткоина, их нужно объединить в блок и записать в общий реестр – блокчейн. Этим занимаются майнеры. Но сеть не доверяет автоматически. Чтобы получить право добавить блок, майнер должен решить вычислительную задачу. По сути, подобрать правильный цифровой код. Это похоже на лотерею. Компьютеры перебирают миллионы вариантов в секунду и проверяют, подходит ли результат под заданные условия. Кто первый нашел правильный вариант, получает награду в биткоинах. Сложность майнинга – это мера того, насколько трудно найти такой правильный вариант. Чем выше сложность, тем больше попыток нужно сделать, прежде чем появится новый блок. Зачем это нужно? Чтобы новые блоки появлялись стабильно, примерно раз в 10 минут. Если майнеров становится больше, и они работают быстрее, сеть автоматически повышает сложность. Если меньше – снижает. Это делает систему саморегулируемой. Раньше для майнинга хватало обычного компьютера. Сегодня нужны специальные устройства. ASIC-майнеры способны выполнять триллионы операций в секунду. Еще один важный показатель – хешрейт. Это суммарная мощность всех майнеров в сети. Чем он выше, тем безопаснее работает биткоин и тем сложнее его атаковать. Итог простой. Сложность майнинга – это встроенный механизм защиты и стабильности, благодаря которому биткоин продолжает работать без единого центра управления.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Президент Сербии Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным рассчитывает на продление газового контракта, истекающего 30 сентября. По его словам, Белград сохранит выгодную цену 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночных 868. Вучич назвал тему энергетического сотрудничества особо важной и выразил уверенность, что поставки останутся стабильными. Дональд Трамп и лидеры Конгресса обсуждают возможность временного запрета на экспорт дизельного топлива. Как сообщил постпред США при ООН Майк Уолтс, президент держит фермеров в центре внимания. В Америке зафиксирован рекордный рост цен на дизель. Галлон стоит $6.5 против 3.5 год назад. Уолтс связал ситуацию не с Ормузским проливом, а с конфликтом России и Украины. Трамп призывает стороны прекратить удары по НПЗ. В Кремле ранее приветствовали такие призывы. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока» совместно с Германией. В соцсети X он написал, что Москва и Берлин вместе могут вновь запустить газопровод, подорванный 4 года назад. Так он отреагировал на призыв сопредседателя АДГ отремонтировать и открыть Nord Stream. Дмитриев назвал АДГ голосом немецкого народа, борющегося за энергетический суверенитет. Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО. Как заявил замглавы ведомства Иван Чебесков на московском финансовом форуме, речь прежде всего о выплатах за вред жизни и здоровью. Он отметил, что тема требует дополнительного обсуждения со страховым сообществом, ЦБ и парламентом, и выразил надежду, что это не приведет к существенному росту тарифов. Самым выгодным направлением для турпоездок по России в октябре названа Калуга, показало исследование сервиса OneToTrip. Перелет туда обойдется в среднем 6 500 рублей, а ночь в отеле почти в 6 000. Второе место Тамбов, третье Псков. В десятку также вошли Вологда, Чебоксары, Ярославль, Набережные Челны, Казань, Тобольск и Магас. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что российский рынок БАДов ждет рост цен. Так считает опрошенное радио РБК эксперты. Причина – таможенные пошлины в 35% на биологически активные добавки из недружественных стран. Такие меры приняли российские власти. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство сделало исключение для Венгрии и Словакии. Документ вступит в силу 2 октября и будет действовать до конца следующего года. Как такие меры повлияют на рынок, разбиралась Александра Кудрявцева, она со мной в студии. Саш, давай начнем с того, что сколько вообще на нашем рынке БАДов российского производства, а сколько импортного?
3: Да, здесь нужно сказать, что большую часть российского рынка занимают отечественные БАДы. За первый квартал этого года объем производства составил почти 200 миллионов упаковок. Это примерно

0: 85% всей введенной в оборот продукции. Такие данные представляет оператор системы маркировки «Честный знак». Значительная часть импорта приходится на страны Евразийского экономического союза. Примерно половина из них – это поставки из Киргизии. А если говорить о недружественных странах, то здесь на российском рынке больше всего представлены БАДы из США, Германии, Великобритании и Польши. К слову, эксперты отмечают их высокое качество. В частности, то, что Запад при производстве добавок использует фармацевтические лекала. Но в России есть сопоставимые по качеству аналоги. Об этом говорит генеральный директор дипломат-клиник Сергей Казимов.
1: Исторически к нам в страну поставляют неплохие биологически активные добавки из США, Германии, Кореи, Канады. Мне видится, что рынок не лишится этих биологически активных добавок. Просто стоить они будут не на 35%, а, например, вдвое дороже. Практически по всем товарным позициям, по всей номенклатуре биологически активных добавок у нас есть и российские аналоги, и аналоги из дружественных стран. 90% можно будет заменить. Европейские поставщики и производители, и американские, как правило, производят биологически активные добавки по лекалам из фармакологической индустрии. При том, что биологически активные добавки производства Китая и Кореи, как правило, представляют собой эндемически специфические, содержащие растительного либо животного происхождения ингредиенты, присущие тому же самому Китаю или Корее. Флагманом в производстве на постсоветском пространстве, безусловно, является Российская Федерация.
2: Ну, получается, структура рынка вряд ли изменится, а вот основным последствием все-таки станет рост цен.
0: Да, аналитики говорят, что вырастет стоимость не только БАДов из недружественных стран, потому что если они начнут поднимать цены, то весь рынок последует такому примеру. Так считает, например, генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.
3: Система маркировки, она показывает страну происхождения. Там очень много деталей, которые не позволяют обходить вот такие варианты, делать страну происхождения другой, потому что есть и заводы, которые фиксируются именно в системе маркировки, производители, которые выпускают биологически активные добавки очень высокого качества. Но есть такой момент, это экономика, это ценообразование. Никогда не бывает разрыва в ценовых группах. То есть мы увидим инфляцию как на препараты, которые из недружественных стран к нам поставляется, так и увидим инфляцию на те БАДы, которые производятся на территории России.
0: Введение пошлин на БАДы из недружественных стран продвигал Национальный союз защиты прав потребителей. Еще в 2023 году они выступали за сборы в 220%. Тогда правительство ответило отказом. Причем власти не поддержали даже более мягкую меру установить пошлины в 50-70%. С такой инициативой выступали отечественные производители. Часть рынка тогда указывала, что ограничения нужны для снижения серых поставок, а противники

0: официально ввезенную продукцию, но и к расширению нелегального рынка. Такой прогноз дает и генеральный директор фармацевтической компании «Квадрат С» Олег Комаров.
1: Одной из самых основных проблем является серая продукция. То есть это либо незарегистрированный КАКБАТ, и которая продается под видом пищевых добавок, или та, которая нелегально заводится. На нее, как раз на эту продукцию, никакая 35-процентная пошлина распространяться не будет. Пошлина повышает стоимость прежде всего легального импорта, продукции, которая зарегистрирована КАКБАТ, официально вводится и маркируется. То есть легальный импорт становится дороже, а у серого импорта появляется дополнительное ценовое преимущество. По сути, такая конструкция создает дополнительный стимул для расширения серого рынка.
0: Опрошенные аналитики говорят, что Словакия и Венгрия стали исключением из списка пошлин по политическим причинам. Я напомню, что к недружественным странам относятся Великобритания, США, Канада, Исландия, Япония, а также все страны Евросоюза и Республика Корея. Всего последняя редакция перечня включает 49 государств и территорий.
2: Спасибо, Саша. Это была Александра Кудрявцева о том, почему российский рынок БАДов ждет рост цен и как новые меры повлияют на рынок в целом. Ну и к другим темам уходящей недели. Бизнес должен платить только за те риски, на которые может влиять. Минтруд на этой неделе предложил исключить несчастные случаи из-за атак беспилотников из расчета скидок и надбавок по страховым взносам. Речь также идет о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и иного характера, произошедших не по вине работодателей. Сейчас такие ЧП могут повышать тариф на страхование от несчастных случаев, и компания вынуждена платить больше, даже когда никак не могла предотвратить происшествие. В Минтруде подчеркнули, что изменения снизят нагрузку на компании. Хоть сейчас и тяжело оценить масштаб соответствующей нагрузки, инициатива однозначно положительная, рассказал Илья Приходько и Ирине Савельевой, учредитель кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузаков.
3: Инициатива в свете последних событий оправдана. Это действительно снизит нагрузку на работодателя, и я думаю, что бизнес эту инициативу поддержит.
4: А для вас это действительно чувствительная нагрузка сейчас?
3: Пока что мы не ощущаем, но в целом мы должны перестраховаться и смотреть на будущее, чтобы все риски учесть в нашем бизнесе.
5: До вот этой инициативы Минтруда как выглядела вот эта история вся? И какова была ваша зона ответственности как работодателя в таком случае?
3: Мы нормативные документы меняли и просто увеличили, грубо говоря, нагрузку на наших сотрудников в плане документации. Такая бюрократия, она увеличивает экономику предприятия.
5: А в плане документации что конкретно имеется в виду?
3: Дополнительные нормы, дополнительные требования, которые мы составляли на наше предприятие.
5: Можно ли понять, насколько вам станет проще в случае, если Минтруд соответствующие поправки утверждает?
3: Так прямо сейчас оценить тяжело, потому что документация она еще готовит. Нужно смотреть все поправки, оценить экономический эффект и в целом уменьшение на экономику предприятия. Сейчас тяжело, поэтому после выпуска или конкретно уже окончательного решения можно посчитать.
2: Сейчас скидка или надбавка к тарифу страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве определяется с учетом числа несчастных случаев за последние 3 года. Ну, а сейчас инсайт.
6: РБК Инсайт. В этом году в Москве случилось то, чего рынок давно боялся. Новым дата-центрам начали отказывать в подключении. Не хватает мощности. И это не только

дата-центры всего мира потребили 415 тераватт-часов электричества. В прошлом уже 485, а к 2030-му эта цифра почти удвоится до 950 тераватт-часов. Это примерно столько, сколько за год тратит вся Япония. В США на дата-центре придется почти половина всего прироста спроса на электричество до конца десятилетия. Почему рост такой быстрый? Дело в том, как устроены вычисления для ИИ. Обычная серверная стойка в российском дата-центре потребляет в среднем меньше 7 кВт. В мире около 20. А одна стойка NVIDIA с ускорителями для искусственного интеллекта около 120. К 2027 году компания вообще обещает стойку на 600 кВт. И резко меняется масштаб энергопотребления всего ЦОДа. Разницу хорошо объясняет на примере автомобилей Константин

0: Степанов, директор по развитию и эксплуатации центров обработки данных РТК ЦОД, крупнейшего оператора в России.
1: Есть, в общем, самосвалы, есть легковые машины. И это все транспорт, но это два совершенно разных перевозчика. И действительно, на ГПУшке сейчас в потенциале формируют огромный спрос, такой отложенный спрос. И действительно, они, большинство из этих проектов, они на сотни мегаватт. А ЦОДы коммерческие или небольшие корпоративные ЦОДы, которые стоят рядом с городами, либо внутри городов, они, конечно, в разы меньше. То есть это там 10-20 мегаватт, это некие такие, скажем, объекты, в которых крутятся транзакционные различные истории, там, не знаю, биржевые системы, там, облачные платформы.
0: Insight. Электричество в России есть, но совсем не там, где нужно. Яркий пример – Москва, сердце российского рынка ЦОДов. Именно здесь электричество закончилось первым. 76% всех стойкомест коммерческих ЦОДов в Москве и области. Еще 9% в Петербурге. И только 15% приходится на всю остальную страну. Так сложилось исторически. В Москве головные офисы банков, ритейла, телекома, госкомпаний. А дата-центр выгодно держать ближе к клиенту. Но в Москве электричество нужно всем сразу. Жилым районам, метро, промышленности. По схеме развития энергосистемы к 2031 году нехватка мощности в столичном регионе составит 4,1 гигаватта. Продолжает ведущий консультант IKS Consulting Станислав Мирин.
2: Это не то, что это прям началось в последний год, но в последний год она действительно обострилась, и связано это с тем, что мощности ЦОДов постоянно растут, и ЦОДы стали запрашивать уже там не мегаватты, а уже десятки мегаватт на подключение. И, в общем-то, постепенно энергосистема приходит к тому, что у свободных мощностей становится все меньше и меньше. В московском регионе получить электрические мощности становится все сложнее и сложнее. И прямо даже отказывают в этом даже крупным ЦОДам, тем, которые уже давно существуют на рынке.
0: Insight. Почему нельзя просто протянуть кабель от ближайшей электростанции? Потому что крупный ЦОД – это не квартира. Чтобы дать дата-центру под ИИ сотни мегаватт, нужна новая подстанция на 220 кВт, новые линии электропередачи, а часто и новая генерация. В Минэнерго оценивают срок такого подключения минимум в 4 года. А в Москве, по оценкам экспертов, новые высоковольтные линии появятся только к 2030-му, а то и к 2032-му году. Но у дефицита есть и другая причина – дата-центр не заполняется за один день. Строишь его, например, под 100 мегаватт, а в первый год нужно 10, потом 30, потом 60, и только к четвертому году все 100. При этом сеть держит для тебя все 100 с первого дня. Разница между тем, что зарезервировано, и тем, что реально потребляется, это так называемый бумажный техприз, говорят на рынке. На бумаге мощности заняты, по факту простаивают, и подключить на них никого другого нельзя. Выходит, сеть забита, частично по-настоящему, частично на бумаге. И ЦОДы начали искать электричество сами. Своя электростанция – это прежде всего газ. И классический вариант для большой мощности – газовая турбина. Но тут выясняется, что турбин в мире не хватает. Давайте посмотрим на портфель заказов крупнейшего производителя – американской GE Vernova. В начале 2025 года 50 гигаватт газовых турбин в текущих заказах и резерве. Летом 2026 уже 116. Для сравнения, это примерно 70% пикового потребления всей российской энергосистемы. Очередь у компании расписана до конца десятилетия, говорит Андрей Медведев, генеральный директор ПСМ, которая занимается производством электростанций для ЦОДов.
3: Раньше, условно, формула была простая. То есть небольшие мощности строились на поршневой энергетике, большие на турбинах. Но сейчас ситуация коренным образом изменилась в связи с тем, что на базе турбин не только в России, но и во всем мире, в том числе и из-за того, что есть большой дефицит турбин, уходит в несколько лет. Если ты хочешь что-то построить за 1-2 года, как это как бы жизненный цикл строительства ЦОДа, тебе в любом случае нужно поршневые машины. Поршневая машина – это всем известный двигатель внутреннего сгорания, такой же, как условно используется в автомобиле, только на базе газа.
0: Insight. А в Америке, где денег и спроса больше, дефицит турбин уже довел до настоящей инженерной фантазии. Вот самые неожиданные способы запитать дата-центр. Американская компания ProEnergy берет двигатели от списанных Боингов и переделывает их в газовые турбины. Одна такая 48 мегаватт, больше, чем целый городской ЦОД. Их применяют, потому что новую турбину для электростанции раньше

конца десятилетия не получишь, но это временный вариант. Илон Маск пошел дальше. Рядом со своим суперкомпьютером в Мемфисе он поставил 35 газовых турбин на прицепах. Раз передвижные, значит как бы временные, и разрешение можно не оформлять. Построили быстро, но соседям достались шум и выбросы. Теперь с компанией судятся экологи. Есть и путь в прошлое. Уголь. В США старые станции, которые собирались закрыть, продлевают, в том числе из-за спроса дата-центров. Плюс очевидные станции уже готовы, минус тоже. Уголь – это самый грязный вариант. Мини-АЭС вообще мечта любого дата-центра. Стабильно, мощно и чисто. Google уже заказал малые реакторы на 500 мегаватт. Первые ждут около 30-го года. Но проблема в том, что серийных малых АЭС пока нет нигде в мире. И самое фантастическое – дата-центр в космосе. Стартап StarCloud в ноябре прошлого года вывел на орбиту спутник с видеокартой NVIDIA и обучил на нем нейросеть. В планах – космический ЦОД аж на 5 гигабайт.

0: в ад. Но пока это очень сложно и очень дорого. Если вернуться на Землю, реальных вариантов немного, и у каждого свое узкое место. Сеть? В Москве все занято. Газовая турбина? Очереди. Большая АЭС? От 10 лет и больше. Малая? Пока в пилотных проектах. Остается газопоршневая станция. Строится за 1-2 года, набирается небольшими машинами по 2-3 мегаватта. Ее сейчас и выбирают ЦОДы. Но своя электростанция у каждого дата-центра – выход для отдельной компании, но не для страны. Системно так проблему не решить. Так что же делать? Решение номер один – правило. Сейчас ЦОД может зарезервировать мощность и годами ее не выбирать. Минэнерго предлагает принцип «бери или плати». Всем, кто подключится после 1 января 2027 года, платить сетям предлагают минимум за 70% заявленной мощности. Используешь ты ее или нет, неважно. Для крупных потребителей – лесенка. От 5 до 50 мегаватт в первый год платишь 15%, на четвертый год – 70%. А больше 50% начинаешь с 10% и до 70% доходишь на шестой год. Проект пока на доработке. Логику в отрасли принимают, но спорят о сроках, продолжает Константин Степанов.
1: На мой взгляд, правильный инструмент – это изначально получить технические условия по согласованному графику, который мы каждый год будем подтверждать, мы его будем выбирать, и мы будем выходить на свои проектные мощности вот в течение вот этого заданного периода. Если мы не выходим, мы действительно готовы финансовую модель положить все заложенные риски, все заложенные штрафы, и это, на мой взгляд, совершенно справедливо. Но, наверное, несправедливо – это с самого первого дня начинать платить штрафы за всю невыбранную мощность, из-за которой нам, по большому счету, с самого начала и не нужна. Инсайт.
0: Решение номер два – это переезд. Раз электричества нет в Москве, ЦОДы идут туда, где оно есть. И это уже видно по цифрам. В 2023 году Москва ввела больше 11 тысяч новых стойкомест, а все регионы вместе – меньше 1 тысячи. А в 2025-м регионы впервые обогнали столицу. Минэнерго предлагает сделать это правилом. Примерно 60% вычислений оставить рядом с городами, а 40% увести туда, где энергии с запасом. Под ЦОДы уже присматривают площадки на Урале, в Поволжье, в Ленинградской области, а крупные ИИ-кластеры до 200 мегаватт в Восточной Сибири. И решение номер три – это новая генерация. Строить ее придется в любом случае, и крупную для энергосистемы, и свою для дата-центров. Но из чего? Большие газовые турбины Россия делает сама. Есть такие гиганты, как ОДК, силовые машины, Интеррао, но пока штучно. За весь прошлый год заказчики получили 6 турбин, а до 31-го энергетике нужно их 240, а то и 250. С газопоршневыми станциями другая история. Собирают их у нас, но двигатели в основном китайские. В итоге электричества в стране хватает. Не хватает сетей, правил и железа. И без решения этих проблем бум ИИ в России так и останется в очереди на подключение. Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите в эфире телеканала. РБК «Инсайт».
2: В Красноярске в субботу из-за медведей закрыли самую длинную лестницу в России. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Национальный парк «Красноярские столбы» тоже временно приостановил работу из-за выхода хищников. Россияне на этом фоне массово скупают отпугиватели медведей. Спрос на такие товары на маркетплейсах всего за несколько месяцев вырос на 228%. Об этом редакция «Радио РБК» рассказали представители Wildberries. Осень 2026 года стала рекордной по числу нападений бурых медведей на людей в России. Но помогают ли перцовые баллончики и петарды отпугивать медведей, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Что покупают? Это перцовые аэрозоли, сигнальные ракеты, фальшфейры, это такие сигнальные факелы с ярким пламенем и дымом, газовые баллончики, кричащие клаксоны, ревуны и даже ультразвуковые пугалки. Разбег цен на эти товары от пары сотен рублей до нескольких тысяч. Те, у кого, естественно, есть разрешение на оружие, стараются запастись патронами для отстрела медведей. Спрос на товары из вот этой категории отпугивания медведей, оказывается, такая даже есть, растет стремительными темпами уже несколько месяцев подряд. Об этом рассказала представитель компании Wildberries & Druce Яна Эльберт.
4: Мы действительно фиксируем рост спроса на приспособления для отпугивания медведей на Wildberries. Например, в период с июня по сентябрь текущего года таких устройств заказывали на 228% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в количественном выражении продажи остаются незначительными, речь идет всего о сотнях штук. Поэтому такая динамика не может свидетельствовать о каком-то ажиотаже или массовом спросе на такие товары.
3: Отдельным спросом пользуются используются услуги по установке специализированных заборов с электронапряжением и

0: крупных отпугивающих устройств по типу ультразвуковых эхолокаторов. Якобы медведи слышат определенную частоту и не подходят к домам ближе, чем на несколько метров, когда слышат вот этот сигнал. Их приобретают турбазы или владельцы частных домов в надежде защитить себя. По оценкам профильных продавцов, спрос на них вырос на 40% вот в период как раз с июля по сентябрь этого года. Конечно, такие устройства гораздо дороже, чем обычный перцовый баллончик. Для того, чтобы обнести участок площадью 10 соток, вот этой электроизгородью, придется отдать минимум 350 тысяч рублей. Часть специалистов по безопасности, с которыми мне удалось пообщаться, они придерживаются мнения, что они абсолютно бесполезны при встрече с медведем. Именно вот перцовые баллончики, газовые баллончики, а также фальш-фейеры, вот эти, которые со светом, с дымом. Для их использования нужен близкий контакт со зверем. Близкий контакт со зверем уже не предполагает никакой безопасности для человека. На что действительно стоит потратиться, если вы живете близко к лесу, если вы владелец турбазы, допустим, и принимаете у себя гостей, необходимо установить качественное видеонаблюдение для того, чтобы своевременно реагировать, если вы заметили вдалеке медведя, и обязательно электроизгородь. Вот таким мнением поделился специалист по безопасности в природной среде Михаил Ярин.
1: Значит, не стоит тратить деньги на перцовые баллончики, потому что перцовый баллончик подразумевает очень короткую дистанцию. Хорошо работают, ну вот по моему опыту, всякие петарды, бабахи, резкие звуки типа выстрелов. Очень хорошо работает электроизгородь. Это вот для турбаз там или каких-то поселений. Она денег стоит, но она реально держит медведя в периметре. Хотя он может ее порвать, но все-таки не часто это происходит. Все вот эти вот ультразвуковые штуки, они работают так себе. Хорошо работает огнестрельное оружие.
0: Что обнадеживает, большинство встреч заканчивается тем, что медведь сам уходит. Однако поведение животного зависит от ситуации. Как мы помним, самые опасные встречи – это самка с медвежатами.
2: В том, какие средства защиты от медведей покупают россияне, разбиралась Лиза Мангард.
3: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров.

0: партнеров почти как инвестиционные активы и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
1: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или десять лет, это навсегда.
2: Господи! Люси, вы очень мне нужны!
3: Я тоже в отчаянии.
0: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
4: Что это было? В эфире.
5: Анонимный биткоин?
6: Анонимный биткоин, да. Есть некие проекты, которые хотят сделать Layer 2 на биткоине. То есть это будет сеть, которая будет функционировать, но информация будет записана в сети биткоин.
5: Слушай, ну тут вопрос в том, что анонимные монеты, насколько я понимаю, еще ценят за быстрые транзакции, а если это будет работать на блокчейне биткоина, то это не будет супербыстрым.
6: Ну тебе не обязательно каждую транзакцию верифицировать в тот момент. Ты можешь проводить большое количество транзакций, именно так работают Level 2 сети эфириума, и где происходят тысячи транзакций, они очень дешевые и быстрее работают, чем сам эфир, но информация о всех этих транзакциях помещается в блок эфира. В биткоине может быть сделано то же самое. Но здесь есть другой вопрос. У самого биткоина есть достаточно много проблем, потому что многие американские компании, как IBM, говорят о том, что к 2030 году у нас будет квантовая угроза, мы вообще блокчейн этот взломаем.
7: Все о мире криптовалют и цифровых активов в программе Николая Загвоздкина и Анатолия Радченко «Хэш и кэш».
8: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире

0: знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
1: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
5: РБК «Тренды».
2: Первые элементы умного дома появились еще в 2000-х годах. Сегодня рынок предлагает десятки недорогих решений. От дистанционного управления светом и кондиционером до использования голосовых помощников и датчиков безопасности. Однако такая экосистема

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Сергей Лавров выступил в ООН и подвел итоги визита в Нью-Йорк. Глава МИД заявил, что Запад ведет опасную игру, Европа срывает мир по Украине, но Россия добьется своих целей. Москва требует освободить Мадуро, снять блокаду Кубы и признать Палестину. Диалог США продолжается, договоренность в Анкоридже Москва считает действующей. С Европой воевать Россия не хочет, но ответит быстро.

0: дожди прекратятся, днем до плюс 17. Во вторник ночь будет самой холодной с начала осени, плюс 4,6, а давление поднимется почти до рекорда, 764 миллиметра ртутного столба. В среду тепло и солнце до плюс 18, в четверг похолодает до плюс 11-13, но без дождя. В пятницу будет снова солнце, возможен рекорд давления. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: Лаборатория Касперского релоцирует зарубежный бизнес по новому адресу, а именно из Лондона в Дубай. Три дочки компании Швейцарии, Чехии и Франции уже официально сменили владельца. Вместо британской, то есть Касперский Labs Limited, теперь значится новая структура. Называется она Investicus Holding. Зарегистрирована она именно в свободной зоне Дубая летом прошлого года. РБК об этом пишет. Всего под старым британским холдингом отчислилось 37 дочек в 32 странах, напоминаем. Как объяснила автор этого материала, обозреватель РБК Екатерина Шакурова, перевод дочерних компаний обусловлен реакцией на американские санкции и желанием снизить налоговую нагрузку. С Екатериной Шакуровой беседовала Алиса Чанова.
3: Международный бизнес лаборатории Касперского исторически устроен так. Сама компания основана в Москве в 1997 году, а все ее зарубежное владение, то есть дочки по миру, было выстроено через британскую материнскую компанию Касперский Labs Limited. Она зарегистрирована в Лондоне еще в 2001-м. И через нее числилось порядка 37 дочерних компаний в 32 странах. Это Европа, Америка и Азия. И контролирует все это Евгений Касперский. У него по реестру доля более 75%. И основные направления компании — это антивирусная защита, корпоративная безопасность, операционная система, сервисы мониторинга и угроз.
4: Зачем лаборатории Касперского понадобилось выводить дочерние компании из Великобритании в Дубай именно сейчас? В чем причина?
3: Причина перевода активов в Дубай, судя по всему, санкционное давление. Еще в июне 2024 года Минторг США внес британскую структуру в черный список с формулировкой за сотрудничество с российскими военными и разведслужбами. А с сентября 2025 года в США действуют правила, по которому ограничения автоматически распространяются на дочерние компании, если в них больше половины принадлежит фигуранту этого списка. То есть получается, что вся сеть дочек оказалась под экспортными ограничениями, и работать им с американскими контрагентами стало неудобно. Поэтому компании переводят их на новую структуру в Дубае. Она называется Investicus Holding и появилась в 2025 году. Судя по реестрам, уже переведены швейцарская, чешская и французская дочки. Сама лаборатория Касперского говорит, что это просто стратегия, с санкциями она никак не связана. Но юристы, которых мы опрашивали, отмечают, что санкционный фактор, безусловно, играет роль. Ну и плюс в ОАЭ ниже налоги.
5: Параллельно с дубайской структурой в марте этого года в России лаборатория зарегистрировала компанию Investicus, и бизнес компании продолжает расти. Например, по итогам прошлого года глобальная выручка лаборатории Касперского составила 836 миллионов рублей, плюс 4% год-году, а продажи корпоративным клиентам и вовсе плюс 16%. Британская дочерняя компания продолжит работу, пока остается бизнес-необходимость, после чего будет ликвидирована. Ну а полную версию статьи можно прочитать в подписке РБК.
2: Все компании, в том числе и за рубежом, куда-то релоцируется. Ну и в России тоже, я напомню, есть поручение президента, по которому крупные госкорпорации тоже должны из Москвы переехать в регионы. Как говорят эксперты, этот процесс в последнее время активизировался. Все куда-то переезжают.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
6: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах, в теле- и радиоэфире РБК. В студии сегодня Евгений Уфимцев, президент Российского союза автостраховщиков, далее РСА, и Андрей Ольховский, генеральный директор холдинга «Автодом». Почему мы здесь сегодня? Явилась авторынку новая версия справочника РСА по стоимости запчастей для расчета выплат по ОСАГО. И за этой, на первый взгляд, технической историей стоит гораздо более крупный вопрос, на мой взгляд. Что запчасти дорожают, ремонт дорожает, автомобили дорожают, люди все дольше ездят на не новых машинах. Что происходит со всей экономикой автомобиля, с рынком, с нами? Евгений Иванович, начнем с самого простого. Новые справочники стоимости запчастей уже заработали. Средняя стоимость деталей по версии РСА выросла примерно на 8,2%. Рост выплат в среднем прогнозно 7-8% через долю запчастей в стоимости ремонта. При этом средняя выплата в июле, если я не ошибаюсь, уже была на 14,6% выше, чем в январе. Тогда как средняя премия выросла только на 5,7%. Вы следите?

0: занудишься, чтобы не обманно. Правильно говорить, что новые справочники сами по себе добавляют к цене ОСАГО порядка тех самых 7-8%. Насколько подорожает полис?
1: Сразу скажу, нет. Столько не произойдет, потому что уже часть подорожания как раз заложена в 5%, которые были с начала года. Это первое. Второе. Действительно, увеличение будет, но мне кажется, что все-таки увеличение будет для аварийных водителей. Вот очень плохо, когда мы меряем всегда средним температуру по больнице. Потому что для плохого водителя увеличится процентов на 20-25, для хорошего, я думаю, что процента на 1-2, не больше. Даже при новых справочниках.
0: Ну, все равно хотел спросить, что увидит водитель в средний водитель?
1: 5, я думаю, 10, что 80% водителей, то есть вот большая часть, она увидит совсем незначительное изменение стоимости полиса ОСАГО, ну, не более 5%.
0: А у нас 80% аварийных водителей. Так
1: вот, у нас 20% аварийных, а 80% не аварийных. Вот так.
0: Я просто спрашиваю человека, в структуре бизнеса, которого сервис сейчас, насколько я могу представить, самый маржинальный сегмент автомобилей.
2: Я думаю, что в целом я согласен с тем, что 80% это не аварийных водителей, а 20% аварийных. Но опять же, аварии всякие разные бывают. Есть аварии, ты немножко потер бампер, либо поцарапал дверь. А есть аварии, где либо полный тоталь, либо приходится менять полмашины.
0: Хорошо, пойдем дальше. И здесь, на мой взгляд, появляется вот такой парадокс. Чем дороже становится ремонт, тем сильнее человек хочет застраховать собственный автомобиль. 33% пролонгации КАСКО через дилерский канал, еще примерно треть клиентов оформляет добровольное страхование непосредственно у страховщика или через агента. Это ваши данные, которые я нашел. Насколько человек готов платить за КАСКО сейчас, если сам автомобиль уже стоит несколько миллионов? И насколько страхование становится для дилера дополнительной услугой, частью F&A бизнеса?
2: Для дилера, наверное, это один из немногих способов получать какой-либо доход, потому что, конечно, страховые компании платят дилерам и всем участникам рынка, кто в этом процессе взаимодействует, комиссию, и это является частью сделки. Но когда мы формируем конечную стоимость для клиента, мы зачастую отдаем часть этой комиссии клиенту стоимость автомобиля. Это тоже надо учитывать. Поэтому в конечном счете дилер зарабатывает на нескольких этапах сделки, но при этом доход у него становится больше. И это правда.
0: Ну, страховая компания действительно в конечном счете платит дилеру или сервису за ремонт. Кто здесь в итоге первым получает дополнительные деньги, а кто просто перекладывает выросшие издержки не из кармана в карман, а на следующего участника цепочки?
1: Да нет, здесь, мне кажется, между страховщиками и дилером есть хороший баланс. Не открою тайны, наверное, все-таки здесь еще есть третий игрок, это банки, которые в автокредитах, вот они, наверное, все-таки несколько больше нас, двоих участников, зарабатывают, потому что и страховые компании, и как раз дилеры, мы на переднем рубеже, мы работаем с клиентом, когда у него происходит несчастье. Вот там как раз вся маржинальность и уходит на компенсацию, регулирование убытка и прочие вещи. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний момент, кстати, автокаска, как ты правильно сказал, автокаска серьезно востребована. При этом я бы хотел сказать следующую тенденцию. У нас, знаете как, появилось новое такое понятие мини-каска. Вот, оно, может быть, не так активно продается на площадках дилеров, вот, потому что там все-таки более новые автомобили, там люди хотят защитить полностью комплексный автомобиль, застраховать его от всего. А вот автомобили, которые уже там 5-7-10 лет и старше, они сейчас очень активно покупают, владельцы автомобилей, покупают так называемую мини-каско, которая только на усеченный набор рисков, когда, например, там у второго участника нету полиса, или когда, например, он сам там виноват, или когда, например, вот сейчас началась активная продажа полисов от падения БПЛА. Потому что тоже очень многие покупают уменьшенный полис мини-каско от падения БПЛА, и страховые компании сейчас активно стали предлагать это. Поэтому вот эти дешевые полисы, это прям очень хорошая новая тенденция.
0: То есть вот...

0: Мы с вами прощались. Я в предыдущей программе, как раз когда говорили по поводу страхования от ВПЛА. И тогда вот этот сегмент был самый проблемный. То есть не могли найти решение, чтобы застраховать автомобили от попадения. Сейчас есть это...
1: Наверное, послушали страховщики нашу передачу с тобой. И держали в тайне, да, держали в тайне. И тут вдруг, вот последний, наверное, месяц, прям мы видели череду заявлений страховых компаний. Мы видели активное начало внедрения полисов. Кто-то прям автоматически включает это в покрытие. Кто-то делает мини-продукт с таким небольшим добавлением стоимости, который позволяет как раз застраховать свой автомобиль от падения БПЛА. Продукт востребованный, страховщики вовремя сориентировались. Ну, это защищает, помогает гражданам.
0: Ну,
1: не зря работаем.
0: Не зря встречаемся. Кстати, что по поводу автокредитования сейчас? Какие программы предлагаются? В первичном, во вторичном сегменте мы еще долго не увидим вот того, что видели когда-то там 3%, 4% от производителей.
2: Ну, почему же? Сейчас очень много программ, которые делают автопроизводители, финансируя ставку. Поэтому по новым автомобилям такие программы есть. По автомобилям с пробегом, конечно, их нет. Там полная ставка, и ее платит клиент. Мы надеемся, что все-таки на следующий год мы увидим ставку ниже 10%, хотя, конечно, прогнозы Банка России сегодня немножко другие. Но это не даст возможности рынку опять заново продать столько машин, которые было до начала СВО.
0: Про рынок будем отдельно говорить. Рост стоимости ремонта действительно толкает человека в добровольное страхование?
2: Конечно, толкает добровольное страхование, потому что, когда случается несчастье, на первой линии оказываются страховые компании, а дальше он приезжает все равно к мастерской сервисной. И там от того, как работает мастерская, официально либо неофициально, зависит состояние клиента, кто попал в неприятную историю. И, конечно, мы как дилеры хотели бы, чтобы большинство клиентов приезжали, неважно, ОСАГО или КАСКО, к официальным сервисным станциям, которые имеют и оборудование, и людей, и запасные части, чтобы сделать качественный ремонт и сделать его быстро. Чем больше будет клиентов, тем больше будет на складах запчастей, и тем быстрее мы будем делать такие ремонты.
1: Ну и скидки будут за массовость, соответственно.
2: Абсолютно, да, точно.
1: Потому что это одна из задач. И страховщики поддерживают эту инициативу. Мы считаем, что ремонт и вообще восстановление автомобиля — это, наверное, самая лучшая часть. Потому что как только ты убираешь из взаимоотношений с клиентом деньги и даешь ему отремонтированный автомобиль, пропадает заинтересованность так называемых автоюристов, посредников и прочее. То есть здесь мы взаимодействуя с тем же дилером, станциями, значит, загружая их.
0: Про мошенничество сейчас пытаетесь?
1: Нет. Я говорю, мы их когда загружаем просто, дилер, мы получаем хорошие скидки. И поэтому нам выгоднее, когда мы начинаем активно ремонтировать транспортные средства, есть возможность у страховщика. Просто для страховых компаний сейчас есть некий сдерживающий фактор, потому что иногда, к сожалению, даже желание страховщика отремонтировать автомобиль наталкивается на определенные ограничения в законе, которые сейчас есть, и которые мы считаем нужно скорректировать и сделать реформу натурального возмещения, чтобы больше ремонтировать.
0: По аналоговым и первичным деталям, да?
1: Нет. Именно, смотри, сейчас очень сложно страховщику, например, срок 30 дней ограничен, только новыми запасными частями. Ну да, для нового автомобиля это работает, но когда машине там уже там 5 или 6 лет, запчасти не в наличии, у нас сейчас таких огромных складов нету, и выдать направление, и в случае чего попасть на большие штрафы, что ты не отремонтируешь автомобиль, страховщику очень затруднительно. Да и станция не хочет получать автомобиль, у которого сейчас наличия запасной части нету, а через 30 дней ты должен его отдать, иначе начинают штрафы капать. Поэтому мы говорим, надо реформу, надо менять подход, чтобы страховая компания выдавала направление, оно было какое-то по сроку ограниченное. Вот выдали направление, не смог приехать человек, повторно приезжаешь к страховщику, чтобы он повторно выдавал, вдруг другая станция сможет отремонтировать. Ну, еще ряд вещей, регулирующих процесс направления ремонта автомобилей.
0: Как-то прям все благостно у вас. Какие трения возникают, какие претензии, вы скажите?
2: Претензий как таковых именно к страховым компаниям особо нет. Почему? Потому что они все зарегулированы Банком России и законом, который позволяет либо не позволяет делать некоторые вещи. Ну, для примера, срок ремонта по КАСКО по Москве 90 дней, 3 месяца. Срок ремонта по ОСАГО ограничен законом 30 дней, и можно продлить до 45. Мы считаем, что нужно приравнять вот эти сроки к реальным срокам поставок запчастей и ремонта машин. Ну почему нет? Чем отличается ремонт КАСКО и ОСАГО с точки зрения поставок запчастей? Ничем. это все равно ремонт автомобиля, который выполняется по определенным правилам, стандартам.

0: там при наличии запчастей.
1: Ну и, конечно, нужно дифференцировать машины. Я, конечно, мы воюем с дилерами, производителями новых автомобилей, но мы понимаем. То есть очень часто они ограничены требованиями, когда им производитель сказал, что машина должна ремонтироваться только оригинальными запасными частями. А тогда цена полиса более дорогая и прочее. Но когда автомобилю там 15 или там даже 20 лет, и, конечно, загонять его, искать для него оригинальную запасную часть крайне проблематично. Лучше пускай будет более дешевый полис, и, соответственно, можно было не оригинальными запасными частями ремонтировать. И вот основа дисбаланса при ремонте как раз возникает из-за этого. Какой же автомобиль, какой запасной частью ремонтировать, достаточно это или нет? И мне кажется, вот реформа это позволит сделать.
2: Разве нет претензий по лимиту на ремонт? Вот это 400 тысяч рублей. Сколько сейчас человек превышает по статистике стоимость?
1: Менее 10% сейчас. Менее 10%, которые вылезают за лимит 400 тысяч рублей. Но это, видишь, с учетом износа. То есть все-таки вычитается износ, и поэтому вот величина 400 тысяч для 90% страховых случаев достаточно. Просто Россия очень огромная. В Москве, конечно, пропорция чуть другая. Но в целом по Российской Федерации доля сейчас 400-тысячных и выше автомобилей 10%.
2: Ну, я не знаю, вот люди рынка говорят, что стоимость ремонта стала вообще одной из главных проблем, в том числе и статистикой по тому, что показывает сектор, сегмент ОСАГО в страховых компаниях. Реально ремонтировать автомобиль стало кратно дороже. Вот насколько не по справочнику, допустим, да, совсем соглашайтесь. А по-вашему, вот есть заказ наряд, чтобы посмотреть, сколько стоит в дилерском центре, в зависимости от марки автомобиля, ремонт?
0: Перед эфиром я попросил показать мне коллег, сколько стоит ремонт одного автомобиля по справочнику по ОСАГО и по КАСКО. Угу. Для примера, это автомобиль BMW. По КАСКО ремонт автомобиля с одинаковым набором детали и работ будет стоить 1 115 000. Если этот же автомобиль будет ремонтироваться по нормативам ОСАГО, то стоимость ремонта запчастями и работы будет 585 000 рублей, в два раза меньше. Но нужно понимать, что стоимость работ, норматив, норма часа по ОСАГО 900 рублей, а по КАСКО 2200. Если взять другую машину, например...
2: То есть, правильно понимаю, что по ОСАГО не выгодно вам ремонтировать?
0: Мы не сможем оплатить работу наших механиков прозрачно, со всеми отчислениями в бюджет, чтобы тариф был 900 рублей, норма час.
2: Что вы делаете в этом случае? Говорите, ребята, мы не будем ремонтировать, случае... или давайте как-то порешим по-другому?
0: Нет, в этом случае мы просто не берем такие направления по ОСАГО, и такой клиент вынужден ехать туда, где отремонтировать за такую сумму.
2: Вот и вся благостность ваша.
0: Но давайте посмотрим другой автомобиль, наиболее популярный в России, это Хавейл Джулион. Мы сделали такой же аналогичный расчет. По ОСАГО стоимость ремонта будет 146 тысяч рублей, при этом по КАСКО эти же работы будут расценены 319 тысяч рублей. И основное различие – это стоимость запчастей. Mm-hmm. В случае ОСАГО мы должны будем где-то найти их за 120 тысяч рублей, а в случае с КАСКО компания страховая готова будет согласовать за 270 тысяч рублей. Вот что мы можем поставить на эту машину за 120 тысяч рублей? Ну, наверное, только БУ. Либо совсем плохой аналог, который вряд ли будет безопасен для дорожного движения.
2: То есть, я не понял, западные запчасти стоят дешевле, чем китайские?
0: Нет, нет, нет. Если по ОСАГО, и мы ставим аналоговые запчасти, их цена должна быть не более чем 120 тысяч рублей. А если по КАСКО, то нам разрешат их приобрести за 270 тысяч рублей. Понимаете, в два раза то же самое дешевле по ОСАГО. Это значит, что мы должны где-то найти эти запчасти в два раза дешевле.
2: Где?
0: Неизвестно где. Либо поставить...
1: Рынок.
0: Рынок, нелегальный привоз, нелегальные продавцы и так далее, и так далее.
2: А как вы можете вообще аналоговые ставить? Есть ограничения Центробанка же есть, отсечение.
1: Да, но отсечение Центробанка говорит о том, что для расчета справочников и использования запасных частей, которые применяются, отсечение 30%. То есть цена оригинала 10 тысяч рублей. Вот любая запчасть, которая стоит дороже, чем 3 тысячи, то есть 30% от этой цены, может попадать в расчет справочника. И поэтому, если запасная часть привозится, сертифицируется,

0: сертифицирована в Российской Федерации, она есть на маркетплейсах. Страховые компании вынуждены использовать ее для расчета стоимости полиса ОСАГО, потому что она допустима по методике. Она не отличается более чем на 70%, то есть от величины оригинальной запасной части.
1: А насколько дилеров, ремонтников удовлетворяет вот это отсечение?
2: Нас, конечно же, это не удовлетворяет. Почему? Потому что при расчете стоимости детали делается выборка таких запчастей без учета реальности поставки таких запчастей. Это же электронная версия складов запчастей, которые могут быть предложены, но нет гарантии, что запчасть будет поставлена. А в реальной жизни ее может не быть наличие, может быть другой срок поставки и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, если бы запчасти были бы на рынке в свободном доступе, ну хорошо, мы будем их брать на рынке, но их же нет. В этом-то и проблема.
0: Но я хочу тут один пример привести. Вот, тут же конфликтная ситуация есть, вы знаете. Вот мы долго думали, какое отсечение сделать, например, ну не 30%, как отсекать, условно говоря, некачественные запасные части. У нее есть сертификат.
1: Как аналог.
0: И, да, и мы даже нарвались на то, что как только мы начали с одними производителями разговаривать запасных частей и говорить, ну вот у вас не совсем качественные запасные части, у нас есть замечания с сервисов о том, что не подходят. Нам говорят, только попробуйте. Нет, даже не китайские. А только попробуйте нас ограничить. Потому что у нас разрешено, у нас есть сертификат. На каком основании вы признаете нашу запасную часть не соответствующие требованиям. И, с одной стороны, мы понимаем, что, наверное, нужно в этом смысле наводить порядок, но, наверное, все-таки это не задача страховщиков, это, наверное, надзорных органов, там, Роскачество, Росстандарт, которым нужно все-таки при сертификации запасных частей на транспортные средства или допуск определенных производителей запасных частей более трепетно к этому относиться. И вот когда запасная часть допущена на рынок российский, да ради бога, мы будем ее предлагать и ставить. Сейчас они все допущены.
1: У нас также любят вот эти все сводные реестры. Я думаю, почему нельзя сделать, вот, насколько это сложно сделать, единый какой-то реестр сертифицированных аналогов?
0: Пожалуйста.
2: Да. Нет, невозможно. Ну, невозможно. Китайские запчасти их производят в больших количествах, миллион брендов. Наша идея была в том, чтобы обязать бренды, которые представлены на российском рынке, самим сертифицировать тех поставщиков, которые пытаются выйти на рынок. Ни страховщики, ни регулятор тем более, и ни дилеры не смогут это сделать. Очень большой спектр поставщиков, спектр брендов и качество этих поставщиков. Они все отличаются. А вот бренды, кто пришли в Россию, имеют в Китае очень большие штаты людей, кто может обеспечить качественный отбор поставщиков запасных частей на наш российский рынок.
1: Я тут вот впадаю просто в прекрасное. Да, вот мы несколько лет слышали, давайте использовать аналоги, иначе ремонт станет неподъемным. Теперь получается, что обратно, слишком дешевые аналоги нельзя учитывать. И средняя стоимость запчастей, естественно, вырастает. Мы сейчас признаем, что прежде вся экономия по этому поводу была фикцией какой-то, фиктивной.
0: Нет, почему? Ну, просто сейчас пытаемся найти баланс.
1: Кто?
0: Я считаю, надзорный орган все-таки не, правильно было сказано, не страховщики и не, значит, дилеры. Либо представительство, либо надзорный орган, должен быть баланс. Потому что за качество на сегодняшний момент сертификации допуска запасных частей на рынок все-таки отвечаем не мы. Если на рынке они продаются, эти запасные части, они используются в реальном обращении, то единственное, что может сделать Банк России, он это и сделал, он ограничил постой. Он говорит, вот самое удобное для меня, совсем дешевые запасные части, это практическая гарантия, что это, наверное, некачественная запасная часть. И он ставил ограничение 30%.
1: Поэтому, наверное, в вашем версии вашего нового справочника китайские запчасти для некоторых видов машин вы понижаете на 6%. Что это значит, узнаем уже после рекламы. Оставайтесь с нами.
3: Таманцев в итоге. Автоньюз.
4: Дела у Volkswagen продолжают ухудшаться. Концерн снизил прогноз по прибыли на 11,5 миллиардов долларов. Почти половина этой суммы связана с Porsche. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новых проблемах главного европейского автопроизводителя. Около 6 миллиардов из общего снижения прогноза приходится на бренд Porsche, которым Volkswagen владеет на 75%. На спортивную марку одновременно давят падение спроса на люксовые автомобили в Китае и американские импортные пошлины. прошлом году рентабельность Porsche составила чуть больше 1%. Немецкие СМИ также писали о возможном сокращении еще 4000 сотрудников. Однако компания эти сообщения опровергла. А вот закрытие дилерских центров избежать не удалось. В Китае марка намерена сократить количество салонов со 150 до 80 к концу этого года. Кроме того, Porsche сворачивает собственную зарядную инфраструктуру. Руководство решило, что партнерство с независимыми компаниями – более выгодная стратегия. При этом проблемы Volkswagen не ограничиваются одним брендом. Азиатские производители усиливают позиции в Европе, а еще растут продажи электромобилей, которые пока не приносят большую прибыль. Все это в служебной записке описал финансовый директор Арно Антлиц. Дальнейшее ухудшение ситуации, особенно в Китае, может негативно отразиться на финансовых результатах. Сильнее всего, по оценке компании, пострадают легковые автомобили марок Audi и Volkswagen. При этом нынешний прогноз рассчитан исходя из сохранения действующих тарифов и не учитывает возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке. Две недели назад концерн согласовал с акционерами план трансформации, который предусматривает сокращение еще 50 тысяч рабочих мест Volkswagen, упрощение структуры компании и возможное закрытие отдельных заводов. Рабочие на производствах Volkswagen провели акции протеста. Глава производственного совета и профсоюзы призвали к усилению защиты от недобросовестной конкуренции со стороны Китая, более эффективной политике субсидирования со стороны Европейского Союза и продолжению поэтапной программы вывода предприятий из эксплуатации.

0: Вейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейдуа, Лиси, Аваржи. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов.
2: Давно уже, к сожалению, ничего нового, достойного не встречал, и поэтому все чаще перечитываешь то, что ранее когда-то впечатлило. Наверное, одна из таких настольных книг для меня – это советская классика Аркадий Борис Стругацкий «Понедельник начинается в субботу». Такая шуточная, но, на мой взгляд, очень глубокая повесть про советский НИИ, в котором сотрудники занимаются изучением магии и волшебства и познают этот мир. То есть их жизненная философия – это познание неизвестного и устройство этого мира. И это очень помогает мне в ежедневной рутине, потому что, ну, по сути, это все, что мы и делаем. Познаем этот мир и дальше пытаемся понять, что же нам в этом мире хорошего сделать.
1: Аркадий и Борис Стругацкий. «Понедельник начинается в субботу». Маги – люди с большой буквы, и девизом их было «Понедельник начинается в субботу». Они были магами, потому что очень много знали. Так много, что количество перешло у них, наконец, в качество, и они стали с миром в других отношениях. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного – и смысл жизни в том же. Каждый человек – маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Про главное экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Президент Сербии Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным рассчитывает на продление газового контракта, истекающего 30 сентября. По его словам, Белград сохранит выгодную цену 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночных 868. Вучич назвал тему энергетического сотрудничества особо важной и выразил уверенность, что поставки останутся стабильными. Дональд Трамп и лидеры Конгресса обсуждают возможность временного запрета на экспорт дизельного топлива. Как сообщил постпред США при ООН Майк Уолтс, президент держит фермеров в центре внимания. В Америке зафиксирован рекордный рост цен на дизель. Галлон стоит $6.5 против 3.5 год назад. Уолтс связал ситуацию не с Ормузским проливом, а с конфликтом России и Украины. Трамп призывает стороны прекратить удары по НПЗ. В Кремле ранее приветствовали такие призывы. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока» совместно с Германией. В соцсети X он написал, что Москва и Берлин вместе могут вновь запустить газопровод, подорванный 4 года назад. Так он отреагировал на призыв сопредседателя АДГ отремонтировать и открыть Nord Stream. Дмитриев назвал АДГ голосом немецкого народа, борющегося за энергетический суверенитет. Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО. Как заявил замглавы ведомства Иван Чебесков на Московском финансовом форуме, речь прежде всего о выплатах за вред жизни и здоровью. Он отметил, что тема требует дополнительного обсуждения со страховым сообществом, ЦБ и парламентом, и выразил надежду, что это не приведет к существенному росту тарифов. Самым выгодным направлением для турпоездок по России в октябре названа Калуга, показало исследование сервиса One2Trip. Перелет туда обойдется в среднем 6 500 рублей, а ночь в отеле почти в 6 000. Второе место Тамбов, третье Псков. В десятку также вошли Вологда, Чебоксары, Ярославль, Набережные Челны, Казань, Тобольск и Магас. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
0: Программы. Таманцев в итоге.
2: Да, мы продолжаем. У нас в студии я и все те же. Это господин Уфимцев, президент Российского союза автостраховщиков, и господин Ольховский, генеральный директор холдинга «Автодом». На чем мы остановились? На том, что Российский союз автостраховщиков уверен в том, что китайские машины сегодня действительно дешевле в ремонте, и значит, китайцев становится дешевле содержать.
3: Ну, по нашим оценкам, в новых справочниках цены выросли на все марки машин. Да, просто на какие-то на 1-2%, на какие-то на 15-20%. Конечно, европейские и японские автомобили, на них больше получился рост, на китайские автомобили, может быть, меньше. Но я бы не сказал, что китайские автомобили легче ремонтировать на сегодняшний момент. И те же элементы, которые кузовные там или другие используются для наиболее массового ремонта, но они такие же, мне кажется, по затратам, как и по обычным стандартным автомобилям. Ну, не берем премиум-класс.
2: Евгеньевич, вот это важный момент. То есть, понижение стоимости ремонта в справочнике ни на один бренд нет. И если информация эта появляется в интернете, то это неверный подсчет.
3: То есть это выборка на какие-то отдельные узлы и агрегаты. Понятно, что у марки, может быть, там крылья, капот, там, условно говоря, да, чуть снизились, но зато на стекла, там, на оптику повысились. Мы считаем совокупно среднюю величину вот этого портфеля запасных частей по автомобилю. Так вот, на марке китайского производства среднее снижение не произошло. Может, какой-то 1-2 элемента, там, я не знаю, там 10 элементов снизилось, но большинство элементов по ним увеличилось.
2: Знаете, а подгоняется под статистику. Более половины автовладельцев автомобилей китайских не столкнулись с техническими неисправностями в зимний период этого года. 35% автомобилей китайских марок не старше 3 лет ни разу вообще владельцы не обращались за ремонтом, что на 15% больше, чем год назад. И для владельцев, затративших на ремонт менее 20 000 рублей, доля эта выросла с 27 до 35%. То есть ситуация с китайцами начинает налаживаться и по запчастям, и по ресурсу?
4: И да, и нет. Потому что ситуация, она дифференцирована от бренда. Кто-то смог наладить поставки запчастей, имеет склады в Российской Федерации и готов обеспечить определенный сервисный уровень поставки запчастей не хуже, чем было в Европе.

0: пиццу. Кто-то все равно еще имеет проблемы с логистикой, с наличием запчастей здесь, и, безусловно...
1: Можно я уточню вот сразу, Андрей Сергеевич, с какими брендами, если вот вы имеете такую информацию, налаживается кое-как поставка запчастей? С теми, которые постепенно локализуются на территории России, или которые здесь представлены просто официально, но не имеют здесь ни собственных производств, ни сборки какой-то, да, отверточной?
0: Конечно, с теми, кто уже пытается собирать в России. Безусловно, к ним идут машинокомплекты, в том числе и запасные части. У них работают большие команды по логистике и по поставке запасных частей, поэтому у них ситуация более комфортная. Но далее, как работает вот последнее плечо до дилера, это, конечно, тоже вопрос. И там бывают проблемы. Но в целом ситуация лучше у них, чем те бренды, которые только дистрибьюторы и везут прямым импортом в Россию автомобили и уже здесь продают. Вторая проблема – это сменяемость моделей, которая у китайцев идет невероятными темпами. Ну, мне кажется, скоро они уже обгонят Apple по скорости замены моделей. Каждый год будет выходить новая модель.
1: Гнутая причем?
0: Разная модель, и мы будем видеть в один год одну модель, на следующий год ее не будет, будет новая модель, и, соответственно, что происходит? Меняется на 50-60% артикулы запчастей. Это нужно дистрибьютору поддерживать громаднейшие объемы складов. Склады стоят инвестиций, инвестиции стоят денег. Соответственно, стоимость запасных частей будет расти. Это очевидный факт.
2: Да, либо будем ремонтировать колеса,
1: своими иероглифами там нумеруются. Нужно этот иероглиф срисовать, потом я прошу прощения.
2: Нет, ну я говорю, либо будем ремонтировать с колес, для этого нужны поставки, поэтому, конечно, 30 дней срока вот по китайцам, по таким, как раз и бьет. Может быть, у него запчасти-то и есть, но пока ты с Китая привезешь, потому что здесь нет склада, к сожалению, любой срок ремонта там выйдет. Поэтому я вот согласен, мы много делали инициатив по изменению ремонта, и думаю, что как раз, наверное, складов в ближайшее время у нас не будет большого количества. Надо трансформировать систему ремонта, я имею в виду по ОСАГО, там, да, для того, чтобы срок был больше.
1: Хорошо бы не те, которые есть, и которые мы привыкли делать, да.
2: Да, поэтому, но китайцы, конечно, массовые, но все-таки большую часть парка составляют отечественные автомобили, старые европейские автомобили. Вот, по ним на сегодняшний момент запасные части поставляются, и некоторые локализованные здесь запасные части, ну, а для отечественных так вообще здесь производятся запасные части. Мы наблюдаем, в принципе, в достаточном количестве. И вот, например, по отечественным запасным частям мы видим достаточно хорошую ситуацию на сегодняшний момент в части ремонта.
1: Заканчивая этот блок, Андрей Сергеевич, что сегодня больше всего дорожает? Детали, работа, логистика, кузовной ремонт в сервисе? Какой процент стоимости, допустим, ремонта? Это сама деталь, сколько работа?
0: Или это... Дорожает то и другое, безусловно, потому что стоимость жизни растет, механиков не становится больше, особенности квалифицированных механиков, но при этом в любом заказ-наряде, как правило, 80-85% это стоимость запасных частей. Работа в заказ-нарядах это 15-20%. Поэтому, конечно, задача любого предприятия удерживать квалифицированный персонал, потому что это очень важно.
1: Норма часы механиков тоже дорожает?
0: Конечно, дорожают, потому что каждый механик хочет жить лучше, так и есть. И он выбирает, куда пойти работать. При этом механики, как правило, работают посменно, 2 через 2, 3 через 3 и так далее. При этом, отработав у какой-то компании, у дилера, 2 дня он идет, остальные 2 дня дорабатывает у кого-то еще. Это правда.
1: Молодежи много в этом сегменте. Раньше, я помню, сервис был лакомым куском для молодого человека.
0: Мы с удовольствием приглашаем молодых ребят, учим, обучаем, но большая часть хочет быть блогерами. Это тоже очевидный факт сегодня, который мы видим из тех людей, кто приходит.
1: Ну что, ждет ли автомобилистов заметное удорожание все-таки сервисного обслуживания дальше машин у дилеров, дальше в этом году дальше? Прогнозируете рост стоимости дальнейший?
0: Мы прогнозируем рост стоимости, безусловно, в определенные сезоны. Это зимний период, когда потребность кузовных элементов гораздо выше, чем в летний период. Мы к этому тоже готовимся, но все равно курс валюты определяет стоимость конечного заказ-наряда. Потому что запасные части, в особенности для иностранных машин, это все равно поставляемые запасные части за пределами России. И очень важен курс валюты.
2: Ну, я здесь соглашусь, мы уже начали формировать, собирать, то есть как только мы сделали справочник и запустили, у нас уже идет сборка, так скажем,

0: А еще и потому, что страховщики терпят убытки, действительно. Страховая отрасль в части ОСАГО на грани краха. Насколько соответствует действительности вот эта оценка ситуации, которую я тоже читаю в пабликах, и не лежит ли она в плоскости «страховщики снова плачут»?
1: Ну, давайте так, не краха, а кризиса. Это все-таки две разные вещи. Крах, мне кажется, уже самая крайняя точка. Кризис действительно определенный есть, потому что итоги первого квартала, ну, может быть, погодные условия, в том числе такие аномальные, сказались в этом году. Они привели к тому, что страховщики совокупно получили больше 100% уровень убыточности. И выплаты в 41 регионе у нас превышали сборы. То есть страховая компания по кассе работала в минус, что, конечно, приводило к сложным, серьезным последствиям. У нас спас перестраховочный пул, который выравнивает убыточность между регионами, когда хорошие регионы, как говорится, поддержали плохие. Но кризис есть, и на наш взгляд, на сегодняшний момент как раз задача страхового сообщества, мы очень активно работаем с регионами, в этих проблемных регионах ситуацию
0: так погасить. Какой процентный разброс? Ну, плохие, хорошие.
1: Ну, вот пополам получилось. 41 регион из 86 регионов, которые есть. 41 регион, те, которые ушли у нас в минус для страховых компаний. Раньше была проблема такая, что у нас в красной зоне были в основном такие, ну, небольшие регионы, которые, может быть, не столь автомобильные. Когда ты имеешь там в ряде республик Кавказа убыток, то это не было сильно смертельно. Но когда у нас начали очень крупные регионы, как, например, Новосибирск, уходить в минус, там, да, Владивосток, где большое количество автомобилей, то, конечно, это по кассе для страховых компаний сыграло очень серьезную роль. Но хочу сказать, что мы очень активно, начиная с весны этого года, с региональными властями, вот в этих регионах проводим там рабочие группы, региональные такие рабочие, определяемся с проблемами, что нужно изменить для того, чтобы ситуация поменялась. Мне кажется, это позволит из кризиса выйти страховым компаниям, ситуацию улучшить. Ну и опять же, еще раз говорю, реформа нужна ремонта, потому что мы считаем, что лучше машину ремонтировать.
0: Вы слышали вчера, кстати, аплодисменты страховщикам? Я сейчас вот, я, сначала статистика. В первом квартале 2026 года коэффициент убыточности ОСАГО составил, знаете, 98%. Это данные Центробанка. Показатель, правда, включает в себя не только выплаты, но и резервы, расходы на урегулирование. Чистая прибыль всего страхового рынка за первое полугодие снизилась почти на треть, до примерно 206,5 миллиардов рублей. Я не понимаю, зачем, как, каким образом Мишустина заставили вас отметить. Я не понимаю, почему он вчера говорил, что...
1: Потому что там еще есть одна цифра очень важная. Дело в том, что по итогам 6 месяцев количество жалоб на страховые компании, по данным Центрального банка, упало на 9%. То есть страховые компании модернизируются, конкуренция позволяет более эффективно работать. Но на сегодняшний момент, с одной стороны, мы видим, что даже несмотря на увеличение существенной средней выплаты, вот, страховые компании стараются удерживать на приемлемом уровне страховой взнос, они не сильно растут. И самое главное, жалобы падают. 9% снижения жалоб, я считаю, это хороший показатель, поэтому, наверное, и глава правительства отметил страховое сообщество как достаточно хорошую отрасль, в которой пытаются находить баланс между экономикой и проблемами людей.
0: Это потому что Ольховский больше берет в ремонт, каким-то образом крутится, вертится, чтобы найти запчасти. Ну, давайте вот в сумме, еще раз я на вас нажму, в сумме, если все собрать по поводу ситуации ОСАГО, страховщики будут все-таки переносить в тариф накопившуюся и убыточность, и стоимость, увеличение стоимости ремонта?
1: Часть, да. Но часть, мы надеемся, все-таки мы исправим ситуацию, мы продолжаем с регионами исправлять, чтобы те 41 проблемный регион не требовали с хороших регионов изменения стоимости полиса.
0: Плюс 8%, да, я так понимаю, по году, да, вырастет стоимость ОСАГО, да, мы с вами сказали, плюс 8 где-то в среднем.
1: Плюс 8 вырастет, но это будет, опять же, среднее. Вот я не
0: и
1: люблю
0: это среднее. Будет ежегодный прирост?
1: Нет, я не думаю, что на следующий год будет такого скачка, если не подскочит курс валюты, который влияет на запасные части.
0: Верите, Андрей Сергеевич?
2: Для того, чтобы, в принципе, поднять, я думаю, что 8% достаточно. Но если мы хотим все-таки делать качественный сервис у дилеров, хотя бы не 5%, как сегодня происходит, а 50 или 60% нужно поднимать значительно больше. Не сможет дилер по таким расценкам делать качественный ремонт.
0: Подождите, уточните, 50% поднимать что? Стоимость полиса ОСАГО?
2: Возможно, да. Но он должен быть реальный полис, который обеспечивается ремонтом у дилера. Но мы не понимаем, как ставятся какие запчасти у каких-то сервисных станций, которые не могут подтвердить качество запасных частей. А эти

0: машины у нас на дорогах. Почему у нас одна машина едет гарантированно безопасно, а другая машина непонятно как?
1: Потому что камеры не работают есть полис? Нет полиса. Вот Уфимцев обещал уже, что 2 года назад, сейчас все заработает, сейчас будет. Почему нет камеры, которые вычисляют до сих пор?
2: Ну, я очень надеюсь, что они все-таки заработают.
1: В этом году?
2: В следующем? Я думаю, что в этом году, как и было по поручению президента, информационная система ГИБДД будет поставлена и начнет использоваться, ну, не сразу для проверки камер, а для того, чтобы там тестировать и начинать работать. Поэтому надеюсь, что запуск этой новой информационной системы, где есть прям наш модуль по проверке наличия или отсутствия полиса ОСАГО, он тоже там в ней устанавливается, да, нужна там сертификация, проверка, технические стороны, которые для всей России. Но то, что система, как мы знаем, действительно будет запущена, это уже точно, и, конечно, надеюсь, что в следующем году уже она будет работать.
1: Андрей Алексеевич, понимаете, плюс 50% на мой, это все равно, что отпустить тарифы в свободное плавание, тарифы класса.
0: Ну, тут вопрос, что мы хотим получить? Мы хотим получить поднятие для галочки, или мы хотим реально сделать изменения, чтобы машины ремонтировались качественно? Нужно выбрать, вам шашечки или ехать. Это непростой вопрос, но он должен быть решен когда-то. Можно идти 5 лет каждый год повышать, либо один раз принять правильное решение и повысить до требуемого уровня. Мы же, как открытая книга, готовы обсуждать расценки, запчасти и прочие вещи со всем рынком. Со страховыми компаниями, с Банком России, с другими регуляторами. Ну, это же правильная вещь, чтобы машины были безопасны на дороге. Скоро появятся роботизированные машины, и это будет вообще другая эпоха. Мы тогда перестаем их контролировать. Мало того, что мы перестаем контролировать...
2: А закон уже на выходе, да. Закон уже на выходе. Уже скоро начнут эксплуатироваться реально беспилотные транспортные средства, которые действительно по-другому будут эксплуатироваться и ремонтироваться, может быть.
1: Представляете, на дороге... Кто-то будет сидеть сверху на Яндекс, вот это вот, доставки будет.
0: Никто не будет сидеть. Машина будет как некий снаряд ехать по дороге бесконтрольно с непонятно какими запчастями. Вот о чем я хочу сказать. И нужно сегодня уже делать шаги к тому, чтобы поменять подход. Ремонт должен быть качественный. Должен быть кто-то, кто верифицирует этот ремонт, верифицирует запчасти.
1: Она может вообще ОСАГО отменить, оставить только каско?
2: Нет, я думаю, что должен быть баланс. Смотрите, ОСАГО все-таки обязательный вид страхования, и в нем есть социальная составляющая. Тоже очень важно. Потому что разные автовладельцы, которые ездят... Ну, представьте, каска – это защита своего автомобиля, а ОСАГО – это ты попал в чью-то другую машину. То есть у тебя твой уровень благосостояния позволяет иметь не очень дорогой автомобиль. А попасть только, ты можешь в очень дорогой.
1: Что толку, если отремонтировать по ОСАГО, его не могу
2: практически. Ну, свой там 15-летний автомобиль можно отремонтировать.
1: Если я превышаю лимит, что дальше? Я с кого?
2: С виновника.
0: Где? С виновника. Потерпевший идет в суд.
1: В суд.
0: И взыскивает вас через суд. Это обычная процедура, которая может занимать там 3 месяца, 6 месяцев, может и годы.
2: Да. И по нашей статистике в первый год взыскание с виновника вот этих сверхлимитных не превышает по деньгам не более 9%. 10% только удается отсуживать. Поэтому, вот, например, может быть, сейчас не стоит изменять какие-то подходы, но, может быть, поменять лимит, вот это 400 тысяч, увеличить до 1 миллиона для того, чтобы хотя бы для людей убрать эту вот необходимость порочную идти в суд и разбираться на остаток вот этого своего ремонта с виновником, когда тебе не хватило 400 тысяч. Поэтому сейчас есть инициативы, может быть, рассмотреть действительно поднятие лимитов по жизни и здоровью до 2 миллионов рублей, а лимитов по, мы называем, железу, да, по имуществу, до 1 миллиона рублей. И это было бы первым этапом, все-таки не шоковой такой корректировкой тарифов, а вот таким первым этапом для того, чтобы все-таки начать двигаться в нужном направлении.
1: Ну, почему по жизни и здоровью? Можно легко повысить, а по железу, который, в принципе, то же самое жизнь и здоровье, это невозможно
2: на
1: сделать.
2: 100 ДТП только 10 с поврежденным... значит, повреждением жизни и здоровья. То есть 90% ДТП – это чисто имущественные ДТП, когда бампер, крыло, там, то есть железо пострадало. И только 10%, ну, чуть больше по статистике, там 12%, это те, когда в результате ДТП пострадала жизнь и здоровье. Поэтому цена увеличения лимитов по жизни и здоровью, она несколько отличается от лимитов по железу, так называемому.
1: Нужно как-то резюмировать, наверное, наш разговор. Андрей Сергеевич, Что нужно, что необходимо, чтобы спокойно ремонтировались машины за адекватные деньги? Ну, понятно, что чисто риторически сейчас будет вопрос, но тем не менее.
0: Если сказать в двух словах, наверное, нужно все-таки взглянуть заново и почаще смотреть на коррекцию стоимости запасных частей. Потому что все-таки запасные части, которые приобретает сервисная станция, должны быть как минимум безопасны. И здесь как раз вопрос коррекции справочника запчастей в более, наверное, частых итерациях. И проверка того перечня запчастей, которые находятся в минимальной цене, на предмет реальности поставки. Тогда, возможно, все выровняется, и будет понятно, что эта цена запчасти, которую может приобрести дилер, в целом она более-менее безопасна, ее можно установить.
1: Ну и, наверное, нужно понять, да, насколько мы готовы к персональному ОСАГО, где водитель платит именно за свой риск. Это, по-моему, то, о чем вы говорили.
2: Нет, мы все-таки за автомобиль. Легче проверять. То есть, с одной стороны, вроде бы, когда ты покупаешь полис чисто для себя, казалось бы, для автовладельца, у которого там одна машина, это хорошо, удобно там, да, и прочее, но проверять наличие полиса всегда, и все страны к этому приходят, выгодно по автомобилю.
1: Я благодарю вас за этот разговор, благодарю нашего зрителя и слушателя за то, что были с нами сегодня. Спасибо,
2: Антон. Спасибо.
1: Спасибо. Я благодарю. Спасибо. Спасибо еще.
2: Может, опять что-то поменяется?
1: Да, может быть, да.
2: Может, как с БПЛА что-нибудь застрахуют.
3: Таманцев в итоге.
4: РБК коллекция.
5: А задумывались ли вы когда-нибудь, сколько продуктов уходит на то, чтобы обеспечить all-inclusive? Вот тот самый, к которому мы привыкли, например, на заграничных курортах. Или, например, all-inclusive появляется все чаще в России. Сколько же тратят ательеры продуктов? Прямо сейчас мы все посчитаем. Есть соответствующие данные. Спойлер, и это не бутылка кефира полбатона.
6: Это полкило мяса и две чашки кофе в день. Именно столько продуктов приходится на одного гостя российского отеля. Все включено, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные от Elica Hotel Group. Согласно исследованию, за день один человек также съедает примерно 700 граммов овощей, около 250 граммов фруктов и ягод, а также 340 граммов молочных продуктов. По потреблению мяса и птицы лидируют отели Подмосковье, кофе, гостиницы Сочи, а алкоголя больше всего пьют в Геленджике, Туапсе и Крыму.
5: Что
6: Система all-inclusive все больше развивается в мировом отельном бизнесе, потому что люди хотят понимать свои траты во время отдыха, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макартычан.
7: Каких-то 15 лет назад в России было всего 4 отеля по этой системе, а сейчас уже больше 200. Вот вам, пожалуйста, насколько и дальше будет расти в России это. И это растет в Тунисе, это растет в Африке, уже многие отели переходят на все включено. Шри-Ланка, Индия. Это не только, как многие думают, Турция или там Египет. В Израиле уже появились отели по системе «Все включено». То есть это система, которая достаточно плотно заходит на все рынки, потому что люди хотят понимать свои траты. В Европе все больше и больше, в Испании открывается, на Кипре, в Греции, даже в Италии. Казалось бы, оплот высокой кулинарии, в Италии появляются отели по системе «Все включено». Поэтому мы всегда говорим своим турецким коллегам, не надо пугать российский рынок, да и другие рынки, что вы отойдете от системы «Все включено». Вы сразу потеряете примерно 60% рынка российского, потому что россияне поедут в тот же Египет или в Арабские Эмираты. В Арабских Эмиратах все больше и больше отелей перешли на систему «Все включено». Совсем недавно этого не было. А сейчас уже большинство отелей в Эмиратах работает по этой системе.
5: В России летом нынешнего года отдых в формате all-inclusive, то есть все включено, предлагали порядка 130 отелей. Причем больше половины из них находится в Анапе. Таковы данные Российского союза туриндустрии. А согласно статистике Островка, 95% заявок на размещение в отелях этой системы поступает от семей с детьми.
8: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
3: Бешеные деньги.
8: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
3: Бешеные деньги.
9: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
10: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
9: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
10: По будням на радио РБК.
11: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
12: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
10: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
3: РБК Тренды.
13: Рынок труда.
14: Актуальная проблема рынка труда – не только искусственный интеллект. В США все чаще говорят о более глубоком тренде – деградации человеческого капитала. Речь о ключевом ресурсе экономики – людях, их навыках и способности создавать ценности. И этот ресурс постепенно сжимается. Первая причина – демография. Население стареет, рабочая сила сокращается, а нагрузка на занятых растет. Меньше работников – меньше роста. Вторая – образование. Формально людей с дипломами больше, но уровень подготовки и критического мышления вызывает вопросы. Система не успевает за технологиями. На этом фоне усиливается тревога вокруг искусственного интеллекта. Но пока прямых доказательств массовой замены людей нет. Более того, во многих отраслях, где используют ИИ, сотрудников продолжают нанимать. История показывает, технологии не только убивают старые профессии, но и создают новые. Вопрос, насколько быстро люди смогут адаптироваться. И здесь возникает главный риск – разрыв. Технологии развиваются быстрее, чем навыки людей. Если разрыв не сократить, экономика может столкнуться не с нехваткой рабочих мест, а с нехваткой квалифицированных людей. Пока это не кризис, а тренд. Но именно от того, как его будут решать, через образование, миграцию и развитие навыков, зависит, как будет выглядеть рынок труда в ближайшие годы.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Сергей Лавров выступил в ООН и подвел итоги визита в Нью-Йорк. Глава МИД заявил, что Запад ведет опасную игру, Европа срывает мир по Украине, но Россия добьется своих целей. Москва требует освободить Мадуро, снять блокаду Кубы и признать Палестину. Диалог США продолжается, договоренность в Анкоридже Москва считает действующей.

0: Европой воевать Россия не хочет, но ответит быстро. Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефуль провели первую за 4.5 года встречу. Она прошла в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и продлилась всего 22 минуты. Инициатором выступила германская сторона. Сам Сергей Лавров заявил, что не извлек ничего нового из диалога. По его словам, немецкий министр зачитал текст, полностью воспроизводящий официальную позицию Берлина, которую там публично заявляют ежедневно. Дональд Трамп заявил, что отклонил предложенный Ираном план по Армузу. По его словам, США контролируют пролив, а сделка была неприемлемой. Тегеран предлагал открыть пролив за 7 дней, прекратить бои, разморозить активы и снять санкции, но Вашингтон отказался. Джазовый саксофонист и народный артист России Алексей Козлов будет похоронен во вторник, 29 сентября, на Троекуровском кладбище. Как сообщается в соцсетях джаз-клуба Козлова, прощание и гражданская панихида пройдут с 14 до 16 часов в прощальном зале кладбища. Алексей Козлов скончался в пятницу на 91-м году жизни. Москву ждет солнечная и сухая неделя. В понедельник дожди прекратятся, днем до плюс 17. Во вторник ночь будет самой холодной. С начала осени плюс 4,6, а давление поднимется почти до рекорда 764 миллиметра ртутного столба. В среду тепло и солнце до плюс 18, в четверг похолодает до плюс 11-13, но без дождя. В пятницу будет снова солнце, возможен рекорд давления. Больше новостей на сайте РБК.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что Минэнерго предложило рассмотреть применение механизма внешнего управления к активам оператора сети АЗС «Трасса». Этот порядок предусмотрен новым указом президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. О предложении ведомства РБК сообщили два источника, знакомых с его содержанием. По словам одного из них, письмо было направлено еще до задержания топ-менеджеров и совладельцев Евротранса, управляющего сетью АЗС «Трасса», по обвинению в хищении топлива при поставках для полиции Подмосковья. По словам одного из источников РБК, предложение Минэнерго аргументировалось необходимостью обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры и мощности по хранению нефтепродуктов. Если предложение примут, это будет первый случай применения соответствующего указа президента. Ранее в эфире партнер юридической компании GRM Сергей Новиков подчеркнул, что пока остается неясным, из каких источников будет производиться поддержание деятельности АЗС «Трасса». Подробнее об этом он рассказал Ирине Савельевой.
2: Действительно, очень интересная интерпретация закона номер 604, указа номер 604 от 24 августа 2026 года, потому что, собственно говоря, изначально этот указ был воспринят как некий инструмент приватизации, национализации. А вот видите, вот мы сейчас сталкиваемся с тем, что этот указ, первое его распределение, первое его использование будет в отношении актива, который, будем так говорить, находится в не очень хорошем финансовом положении. Мы с вами знаем о том, что есть дефолт по облигациям компании, есть требования со стороны банков, есть заявление о намерениях признать компанию банкротом. Они не рассмотрены судом, то есть заявления о признании компании банкротом еще не поданы, но факт в том, что компания находится в очень плохом финансовом состоянии, а это совершенно очевидный факт. И один из постулатов этого указано на 604 о том, что деятельность компании, которая передается под временное управление, должна осуществляться за счет доходов самого объекта. И по факту мы сейчас сталкиваемся с некой коллизией о том, что, собственно говоря, объекты нужно эксплуатировать, и объекты нужно сохранять, но как вот насчет доходов этого объекта, это очень большой вопрос. И поэтому это предложение, с одной стороны, оно имеет совершенно очевидно здравый смысл, здравое содержание, вот, но с другой стороны, вот как то лицо, которое будет управлять этой компанией, будет изыскивать доходы на содержание этого объекта, это очень большой вопрос.
3: Сергей, а как будет выглядеть процедура передачи под временное управление? Это какие-то стандартные параметры? И кто может получить контроль над АЗС «Трасса»?
2: Здесь мы с вами, у нас с вами очень много примеров о том, каким образом будет подобие временного управления по различным бизнесам, которые мы видим. Да, вот недавний пример – это компания Nestlé, Lehman Brothers. Поэтому, собственно говоря, вы принимаете решение о передаче управления некому лицу, либо коммерческая структура, либо это Росимущество, где, собственно говоря, принимаете решение, кто конкретно будет возглавить исполнительный орган и, соответственно, будет осуществлять и оперативное управление компанией.
3: А что значит

0: Для бренда эта процедура, что будет с ценами на топливо, да, на АЗС самих, это как-то поменяется?
1: Смысл временного управления – это контроль за тем, что происходит внутри компании, и направление денежных потоков туда, где вот в соответствии с указом выявлены нарушения. То есть если мы понимаем, что там та или иная компания у нас с вами плохо заботится о своей безопасности, соответственно, как-то усиливается капитальное вложение в эту область, перераспределяются денежные потоки. А вот здесь, да, собственно говоря, мы понимаем, что сейчас мы видим об этом каждый день, что бизнес трассы, он практически сжимается, он практически равен нулю. Есть там продажи дизельного топлива, но продажи бензина, которые раньше были превалирующими в бизнесе, и продажи на АЗС сопутствующих товаров, они сейчас практически равны нулю, заправки пустые стоят. Из каких источников будет производиться поддержание деятельности компании и сохранность этой компании? Это вот большой вопрос.
0: Сергей, как вы думаете, стоит ли напрячься другим частным сетям АЗС в России, или это такой единичный случай?
1: Я думаю, что абсолютно не стоит напрягаться иным розничным сетям АЗС в России. Почему? Потому что, в принципе, здесь ситуация, она, будем так говорить,

0: то, что компания находится в плачевном состоянии, не сегодня-завтра ее ожидает процедура банкротства, и внешнее управление со стороны то, что предлагает государство, это некая попытка разобраться, что происходит, и мы знаем с вами, что очень много частных инвесторов в пуле компаний, вот, и поэтому это некая такая возможность очень красиво выйти из этой сложной ситуации.
1: РБК направил запросы в аппарат правительства, аппараты первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака, а также в пресс-службу Минэнерго и Евротранс. В начале сентября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о выявлении хищения моторного топлива, принадлежавшего подмосковному главку полиции. Оценка ущерба превышает 100 миллионов рублей. По делу проходит глава совета директоров Евротранса Игорь Мартышов и его заместитель, член совета директоров компании, а также сотрудники подмосковного главка полиции. Суд арестовал фигурантов и предъявил им обвинение в растрате в особо крупном размере. Одна из важных новостей уходящей недели – Верховный суд реформирует суд присяжных. Об этом сообщил зампред высшей инстанции Николай Тимошин, передает РБК. Новации предполагают объединение судей и присяжных в одну коллегию и сокращение их числа до 4. А также разрешают судьям находиться в совещательной комнате и давать пояснения присяжным. Сейчас в районных и гарнизонных военных судах такая коллегия состоит из 6 основных и 2 запасных присяжных заседателей. Авторы концепции считают, что она ускорит процесс рассмотрения дел, позволит отказаться от лишних процедур и снизит риск вынесения противоречивых решений. Один из судей высшей инстанции пояснил, что присяжные голосуют по внутреннему убеждению, основываются на собственном жизненном опыте и не обязаны мотивировать решение. Юридическое сообщество, впрочем, опасается, что подобные изменения снизят независимость присяжных, а число оправдательных приговоров сократится. Так считает федеральный судья в отставке Сергей Пашин.
2: Предполагается, что судья будет в совещательной комнате, а присяжных будет слишком мало, и они, боюсь, будут не очень заинтересованы, раз судья контролирует их решение. Так что ближайшая перспектива – это резкий рост обвинительных приговоров. Но видите ли, если судья контролирует решение, значит, он за него отвечает и подменяет волеизъявление народа, представителей народа, своей позицией. Я судил с народными заседателями и знаю, что сколько бы их ни было, но они оглядываются на судью. Важно именно мнение судьи. Отмена оправдательных приговоров практически не практикуется в странах, где есть суд присяжных. А если у нас отменяется, то сплошь и рядом по неправовым основаниям. Отменяется многократно. Например, в присутствии присяжных запрещают говорить о пытках. И если защита выдвинула этот довод, то оправдательный приговор отменяют.
1: Если концепция работы суда присяжных будет изменена так, как предлагает Верховный суд, то привлекательность этого института может даже снизиться. Такое мнение ранее в нашем эфире выразил профессор кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Сергей Насонов.
3: Причина такой низкой явки в суды присяжных комплексная, и она связана с тем, что за все годы существования суда присяжных в России не было никакой социальной рекламы этого института. Далее, вообще-то говоря, у нас существует так называемая призывная система вызова кандидатов в присяжные в суд, то есть когда его вызывают в суд, его не спрашивают, какое время ему удобнее. Он просто получает повестку, в которой указана дата, когда он должен явиться в судебное заседание. Но очевидно, что далеко не все могут вот так с места в карьер собраться и пойти в судебное заседание. Поэтому нередко граждане просто возможности как-то распланировать свои дела таким образом, чтобы явиться в заседание, не могут. Ну и, наконец, такой вопрос – это очень низкая компенсация их труда, потому что, ну вот, например, в Московском регионе около 600 рублей в сутки получает присяжный заседатель. Вопрос о явке присяжных, он должен решаться не ликвидацией суда присяжных, не созданием гибридной модели, потому что вот предлагаемая Верховным судом поправка, когда мы судью соединяем с 4 присяжными, это никоим образом на явку не повлияет.
1: Согласно судебной статистике, в прошлом году с участием присяжных заседателей было рассмотрено около 600 дел, при этом общее число процессов за 2025 примерно в 1000 раз больше. Россияне проявили небывалую тягу к звездам.
4: РБК коллекция.
1: Они подали рекордное число заявок на отбор в отряд космонавтов, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. По словам руководителя госкорпорации, 12 тысяч человек разместили соответствующее оповещение на едином портале госуслуг. Первичный отбор прошли 350 из них. Заявления в рамках открытого набора в отряд принимали с 12 апреля по 30 июня. Каких людей берут в космонавты, у кого больше шансов попасть в эту

0: Этот список выяснял Владимир Асулов.
1: Начнем с того, что зумерам попасть в космос сейчас проще, чем миллениалам. Одно из первых требований к желающему пройти отбор в отряд космонавтов – это возраст. Желающий должен быть гражданином России не старше 35 лет. Физические параметры тоже здесь имеют значение. Претендент должен быть ростом от 150 до 190 сантиметров и весить от 50 до 90 килограммов. Все, что меньше или больше, сразу не подходит. А ступня кандидата должна быть не больше 46 размера. У будущего космонавта, ко всему прочему, обязательно должно быть высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Он должен владеть иностранными языками и, конечно, обладать безупречным здоровьем. Самое трудное на первом этапе – как раз собрать для конкурсной комиссии медицинские документы. Таким опытом поделился аэрокосмический инженер, участник программы подготовки космонавтов ЦПК МАИ Никита Матасов.
2: Необходимо отправить целый пакет документов, исследования этого организма. И этот этап, он занимает несколько месяцев, как правило. Там исследуют почти абсолютно все системы этого организма. Это сдача и крови на различные микроэлементы и фракции, и эпиактивность головного мозга при различных раздражителях, смотрит, как влияет и реагирует головной мозг на них, то есть резкие звуки, резкие вспышки, и специальный аппарат делает вот эту диаграмму эпиактивности. Если у тебя головной мозг реагирует на вот эти внешние раздражители очень резко, значит, стоит задуматься, стоит идти в космонавты. Нужно делать такие специфические анализы, которыми ты в повседневной жизни почти никогда не сталкивался. И стоматолог, и офтальмолог, все. А этот человек должен собирать абсолютно все сам, либо в частности по государственных поликлиниках.
1: Если претендент проходит вот этот первый этап, то ему следует дождаться приглашения на очный отбор в Центр подготовки космонавтов. Ну а там уже будут проверять, соответствует ли кандидат образованию, профессиональной квалификации и опыту работы. Будут выяснять его психологические качества, подходит ли он по медицинским показаниям и, естественно, проверят физподготовку. Для примера, нужно будет пробежать 1 километр за 3 минуты 30 секунд, проплыть 800 метров вольным стилем за 20 минут 10 секунд и еще подтянуться на перекладине 12 раз. О том, как морально ощущается вот этот очный этап, мне рассказал летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
3: Очный этап проходит индивидуально, не в составе группы, поэтому, если говорить о психологической составляющей, то это, конечно, не то состояние, которое, допустим, присутствует у абитуриентов, которые сдают вступительные экзамены в ВУЗ. Да, конечно, у кандидата должно быть понимание, что много желающих пройти конкурсы и стать кандидатом в космонавт еще не

0: космонавтом, а кандидатов в космонавты. Но каждый такой потенциальный кандидат в кандидаты должен держать себя в руках и понимать, что он просто должен пройти все эти этапы отбора. Кругозор потенциального космонавта тоже проверяется и тоже выставляется оценка, поэтому каждый кандидат должен понимать, что отбор многогранный, комплексный, нужно стараться соответствовать требованиям, которые предъявляют по всем этапам проверки знаний.
1: В списке испытаний от Роскосмоса я, например, нашел и неочевидное. Там будет собеседование по культурологии на тему многообразия в мире культур, цивилизаций и религии, наиболее значимых достижениях в российском и мировом искусстве, а также знания истории России и Российской Конституции. Но при этом, даже если человек пройдет все отборы, не сразу получится полететь в космос после вот этих всех испытаний, говорит летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
0: Вообще для того, чтобы подготовить профессионального космонавта, от момента отбора в отряд космонавтов еще на позицию кандидата в космонавта до выполнения первого космического полета, если в процессе подготовки все идет нормально, требуется порядка 5-6 лет на подготовку. Если мы говорим именно о профессиональных космонавтах, а не об участниках космического полета. Это первое. Второе, нужно понимать, что даже если все 300 кандидатов благополучно пройдут все этапы отбора, это не значит, что все 300 кандидатов будут зачислены в отряд. Определяется определенное количество позиций для очередного набора, и эта цифра достаточно небольшая.
1: Сколько человек и кто именно пройдет очередной отбор в отряд космонавтов, станет ясно позднее. Роскосмос намерен завершить конкурс и объявить победителей до конца этого года.
2: О том, как проходит открытый отбор в отряд космонавтов, рассказал Владимир Асулов. 7-я Московская неделя моды стартовала в столице в центральном выставочном зале «Манеж». В программе показы коллекций российских и зарубежных дизайнеров, маркет локальных брендов и профессиональный шоурум. Также гостей ждет лекторий с участием экспертов индустрии. Корреспондент РБК Денис Давыдов, он один из самых, по моему мнению, стильных сотрудников редакции, а поэтому мы отправили его в гущу событий. По словам Дениса, на подиуме дерзкий авангард соседствует со сдержанной классикой, а российские кутюрье активно переосмысляют национальный культурный код.
3: Все ближайшие дни в Манеже будет очень много моды и красоты. С первого показа, с открытия недели моды, здесь ощущается настоящий праздник. И ощущается он не только за кулисами или на показах. Главное, невероятный стиль вперемешку с роскошью присутствует и у самих зрителей. В рамках недели моды пройдет почти 100 показов, а всего, включая шоу-рум и маркет, свои коллекции презентуют более 350 дизайнеров. Отечественную индустрию представят участники из 24 регионов. А вот зарубежные показы представят дизайнеров и проекты из Великобритании, Индии, Турции, Никарагуа, Беларуси, Китая, Шри-Ланки и Кении. Надо отметить, все коллекции привлекают своей оригинальностью. Есть среди них те, кто берет эпатажем, граничащим с провокацией. Но уже в первый день я увидел и довольно сдержанные образы. И вот здесь мне особенно приятно, что отечественные модельеры берут во внимание не только форму и фактуру из нашей культуры, но иногда даже используют литературные образы. Например, мне очень понравилась коллекция дизайнера из Челябинска. Модельер взяла за основу образ Татьяны из романа «Евгений Онегин». Представьте, как бы она была одета сегодня. А если вы захотите посмотреть на это вживую, то, как говорится, welcome на неделю моды в Москве.
2: Фэшн-шоу продлится до 1 октября. Отдельным событием станет фестиваль модных короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Он пройдет 27 сентября в арт-кластере «Хлебозавод номер 9». Покажут 56 картин режиссеров из разных стран. Кроме этого, с 28 по 30 сентября в концертном зале «Зарядье» пройдет международный форум BRICS плюс Fashion Summit. Он объединит экспертов индустрии более чем из 60 государств в программе «Новые тренды на рынке», поддержка локальных брендов и привлечение инвестиций, а также использование искусственного интеллекта в моде. Электоральный процесс, именуемый выборы в Государственную Думу 9-го созыва, завершился, но впереди у депутатов есть одно значимое сражение – за просторный кабинет. В течение месяца избранники должны распределиться по Госдуме и красивый офис с видом на Кремль, как в фильме «Жмурки», если помните, достанется не всем. Кроме того, на кону служебные квартиры, которые депутаты предыдущего созыва обычно не спешат освобождать. Как как забраться на этаж повыше и что, кстати, еще входит в соцпакет. Герой программы «Да или нет» — преподаватель курса «Законотворческий процесс» в Высшей школе экономики Павел Склинчук, который больше 10 лет проработал в Госдуме на должности помощника и консультанта депутатов. Надежда Сережкина,

0: несмотря на годы работы в парламентском пуле, нашла чему удивиться.
1: Да или нет?
2: Вы, допустим, выиграли выборы. Поздравляем. Так. Что дальше? Что депутат делает в первые 24 часа?
3: Наверное, празднует. А когда праздничная эйфория проходит, то, конечно, затем ему нужно будет получить атрибуты депутатства. Это значок и удостоверение. Удостоверение выдает Центральная избирательная комиссия, а значок – аппарат Государственной Думы.
2: Диспансеризацию нужно проходить.
3: Ну, на самом деле, он прикрепляется к поликлинике управделам президента. Он получает возможность посещать санатории.
2: Сейчас меняется состав Думы. Насколько быстро проигравшему депутату нужно собрать свои вещи и освободить рабочее место? Есть регламент?
3: Кабинет обязан освободить в самое короткое время, до первого заседания. А вот что касается квартир служебных, то там могут проживать и семьи самих депутатов. Есть случаи, когда очень долго депутаты не спешат покидать квартиры, поэтому здесь аппарат Госдумы на первое время заказывает специально гостиницу для того, чтобы иногородние депутаты могли переехать уже в Москву буквально там на следующий день после получения удостоверения. В целом, наверное, к ноябрю месяцу уже все рассядутся по кабинетам.
2: Совсем ли хватает кабинетов? Потому что депутатов 450. Есть 450 комнат?
3: Помещения, конечно, есть, но они, конечно, не тех масштабов, как, наверное, это должно соответствовать статусу федерального депутата. Если этот спикер, его заместитель, председатель комитетов, то, конечно, это чуть побольше. Там есть отдельная приемная. А вот что касается обычных рядовых членов комитета, то они сидят в помещении где-то 6 на 3 квадратных метра вместе с помощником. То есть условия достаточно спартанские.
2: Павел, а что считается думским люксом? Я не знаю, окно с видом на Кремль, верхний этаж, нижний этаж?
3: Думским люксом считается кондиционер, поскольку там одно здание построено в 30-е годы, другое в 70-е. Летом там очень жарко, а зимой очень холодно. А что касается вида, это обитатели старого здания на Охотном ряду. Там действительно можно усмотреть площадь. Для кого-то это Красная площадь, а для кого-то это Лубянка, Новая площадь, кому что ближе. Те, кто заседают в новом здании, а таких большинство, это Георгиевский переулок, дом 2, там 15 этажей, они в основном видят обзор Москвы, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда выходил царь на балкон и говорил «Лепота». Примерно то же самое депутаты верхних этажей могут увидеть.
2: А как туда попасть? Кому нести плитку Бабаевского, чтобы получить кабинет с видом?
3: Плиткой Бабаевского вы точно не отделаетесь. Идет распределение по комитетам. То есть комитет там по Дальнему Востоку, например, там на 10-м этаже вместе с комитетом по Финрынку, комитет по экологии там на 6-м. Соответственно, куда депутат входит, то кабинет где-то в тех же краях ему и дадут. Плюс нового здания еще в том, что там 8 лифтов, и депутатам меньше нужно ждать в очереди, чтобы подняться до этажа. И когда заседание пленарное заканчивается, это, как правило, там 4 или 5 часов без перерыва, многие депутаты просто хотят размять ноги и идут по лестнице до своего кабинета, и это прям выглядит довольно-таки мило. Знаю, что у многих депутатов в кабинетах есть свои штанги, гантели, у кого-то там массажное кресло, кто в возрасте преклонном.
2: Есть слух о том, что верхние этажи, может быть, не очень, потому что крыша может протекать.
3: Крыша протекала, и это факт в самом зале пленарных заседаний. Это ангар, который построили в спешке в начале 90-х. Конечно, это помещение для того, чтобы там заседали 400 человек, оно не приспособлено. Можно видеть на фотографиях в интернете, как депутаты зевают, постоянно подтягиваются. Это как раз кислородное голодание. Там нет естественной вентиляции, освещения, в общем, жуткий свет, акустика, и поэтому физиологически сложно вытерпеть. А в старом здании на верхних этажах однажды туда залетала летучая мышь. Ее потом сотрудники фракции ЛДПР куда-то выпустили в окошко.
2: Быть депутатом тяжело, да или нет?
3: Однозначно да, но приятно.
1: Да или нет? Технологии и тренды.
4: В IT-среде появился новый пренебрежительный термин – «мясной прокси». Так называют человека, который пересылает коллегам ответ нейросети, даже не прочитав его. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, почему копипаст из чат-бота обходится компаниям в миллионы. Термин придумал немецкий разработчик Никлас Грун. В августе он опубликовал в личном блоге заметку «Не будь мясным прокси». Прокси в программировании — это посредник, который принимает запрос и передает его дальше. Грун заметил, что так же ведут себя его коллеги. Он задает вопрос в рабочем чате, а получает простыню текста с подписью «Так сказал Клод». Аргумент простой. Я и сам могу спросить Клод. Это будет быстрее, и контекст я задам сам. Посредник тут не нужен. Про термин написал Business Insider. Обсуждение на форуме разработчиков Hacker News собрало больше 700 комментариев, а самого Груна позвали на радио. Известный программист Саймон Уилсон назвал термин отличным, и выражение быстро разошлось по соцсетям. За шуткой стоят деньги. Еще осенью 2025 года Harvard Business Review описал явление WorkSlop, дословно «рабочие помои». Это документы, которые выглядят гладко, но задачи не двигают. Для этого опросили около 1100 офисных сотрудников в США. 40% получали такое за последний месяц, и на разбор каждого случая уходило примерно 2 часа. В деньгах получается около $190 на человека в месяц. Для компании в 10 тысяч человек это порядка $9 миллионов в год. Но дороже репутационный эффект. Примерно половина опрошенных стала считать коллегу, который не вычитывает документы, менее способным и надежным. А отчет MIT Media Lab прошлым летом показал, примерно 95% компаний не увидели отдачи от вложения в генеративный ИИ. Одна из причин в том, что экономию просто перекладывают на соседний отдел. Один сотрудник сэкономил 10 минут, а другой потратил 2 часа. Рунет этот термин подхватил быстро и тут же породил и свои версии. Кожаный переходник, живой прокси и даже курьер между начальником и чатом GPT. Но как не стать таким прокси? У Груна рецепт из нескольких шагов. Прочитать ответ нейросети, проверить и переписать своими словами. Если можете коротко пересказать ответ по-человечески, значит вы его поняли. А если нет, отправлять рано. От себя добавлю, режьте лишнее. Нейросети пишут избыточно, а коллегам нужен просто ответ на вопрос.
5: Почему так сложно бывает на переговорах?
6: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
1: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
7: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
8: Уже более полугода мы не теряем деньги.
9: 1200 от 1000 это 20%.
7: Нет, согласен. Ну,
9: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
10: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
11: Что это было? В эфире.
12: Что же собой представляет это совершенствование системы высшего образования? Но это вовсе не значит, конечно, выход из Болонской системы. Это была формулировки, активно используемые нашими депутатами, народными избранниками. Сама по себе она ведь достаточно безобидна. Она абсолютно нейтральна. Она осознанно была, и входить, не входить вопрос не стоял. Либо мы ее принимаем, либо не принимаем. Вопрос стоял о другом. Когда выпускник, получивший высшее образование в одной стране, переезжал работать в другую страну, а мир-то, собственно говоря, двигался в этом направлении, сейчас, честно говоря, продолжает двигаться, то он бы понимал, на какой уровень, на какие зарплаты он может рассчитывать соотносительно с выпускниками высших учебных заведений этой страны или других стран мира.
10: Ректор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Викторович Логинов в программе «Таманцев. В итоге».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

0: станции ЭЛ-ФС-77-89-464.
1: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
0: 16+.
1: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Президент Сербии Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным рассчитывает на продление газового контракта, истекающего 30 сентября. По его словам, Белград сохранит выгодную цену — 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночных 868. Вучич назвал тему энергетического сотрудничества особо важной и выразил уверенность, что поставки останутся стабильными. Дональд Трамп и лидеры Конгресса обсуждают возможность временного запрета на экспорт дизельного топлива. Как сообщил постпред США при ООН Майк Уолтс, президент держит фермеров в центре внимания. В Америке зафиксирован рекордный рост цен на дизель. Галлон стоит $6.5 против 3.5 год назад. Уолтс связал ситуацию не с Армузским проливом, а с конфликтом России и Украины. Трамп призывает стороны прекратить удары по НПЗ. В Кремле ранее приветствовали такие призывы. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока» совместно с Германией. В соцсети X он написал, что Москва и Берлин вместе могут вновь запустить газопровод, подорванный 4 года назад. Так он отреагировал на призыв сопредседателя АДГ отремонтировать и открыть Nord Stream. Дмитриев назвал АДГ голосом немецкого народа, борющегося за энергетический суверенитет. Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО. Как заявил замглавы ведомства Иван Чебесков на московском финансовом форуме, речь прежде всего о выплатах за вред жизни и здоровью. Он отметил, что тема требует дополнительного обсуждения со страховым сообществом, ЦБ и парламентом, и выразил надежду, что это не приведет к существенному росту тарифов. Самым выгодным направлением для турпоездок по России в октябре названа Калуга, показало исследование сервиса OneToTrip. Перелет туда обойдется в среднем в 6,5 тысяч рублей, а ночь в отеле почти в 6 тысяч. Второе место — Тамбов, третье — Псков. В десятку также вошли Вологда, Чебоксары, Ярославль, Набережные Челны, Казань, Тобольск и Магас. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что российский рынок БАДов ждет рост цен. Так считает опрошенный радио РБК эксперты. Причина – таможенные пошлины в 35% на биологически активные добавки из недружественных стран. Такие меры приняли российские власти. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство сделало исключение для Венгрии и Словакии. Документ вступит в силу 2 октября и будет действовать до конца следующего года. Как такие меры повлияют на рынок, разбиралась Александра Кудрявцева, она со мной в студии. Саш, давай начнем с того, что сколько вообще на нашем рынке БАДов российского производства, а сколько импортного?
4: Да, здесь нужно сказать, что большую часть российского рынка занимают отечественные БАДы. За первый квартал этого года объем производства составил почти 200 миллионов упаковок. Это примерно 85% всей введенной в оборот продукции. Такие данные представляет оператор системы маркировки «Честный знак». Значительная часть импорта приходится на страны Евразийского экономического союза. Примерно половина из них – это поставки из Киргизии. А если говорить о недружественных странах, то здесь на российском рынке больше всего представлены БАДы из США, Германии, Великобритании и Польши. К слову, эксперты отмечают их высокое качество. В частности, то, что Запад при производстве добавок использует фармацевтические лекала. Но в России есть сопоставимые по качеству аналоги. Об этом говорит генеральный директор Дипломат Клиник Сергей Казимов.
5: Исторически к нам в страну поставляют неплохие биологически активные добавки из США, Германии, Кореи, Канады. Мне видится, что рынок не лишится этих биологически активных добавок. Просто стоить они будут не на 35%, а, например, вдвое дороже. Практически по всем товарным позициям, по всей номенклатуре биологически активных добавок у нас есть и российские аналоги, и аналоги из дружественных стран. 90% можно будет заменить. Европейские поставщики и производители, и американские, как правило, производят биологически активные добавки по лекалам из фармакологической индустрии. При том, что биологически активные добавки производства Китая и Кореи

0: как правило, представляют собой эндемически специфические, содержащие растительного либо животного происхождения ингредиенты, присущие тому же самому Китаю или Корее. Флагманом в производстве на постсоветском пространстве, безусловно, является Российская Федерация.
1: Ну, получается, структура рынка вряд ли изменится, а вот основным последствием все-таки станет рост цен.
2: Да, аналитики говорят, что вырастет стоимость не только БАДов из недружественных стран, потому что если они начнут поднимать цены, то весь рынок последует такому примеру. Так считает, например, генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.
3: Система маркировки, она показывает страну происхождения. Там очень много деталей, которые не позволяют обходить вот такие варианты, делать страну происхождения другой, потому что есть и заводы, которые фиксируются именно в системе маркировки, производители, которые выпускают биологически активные добавки очень высокого качества. Но есть такой момент, это экономика, это ценообразование. Никогда не бывает разрыва в ценовых группах. То есть мы увидим инфляцию как на препараты, которые из недружественных стран к нам поставляются, так и увидим инфляцию на те БАДы, которые производятся на территории России.
2: Введение пошлин на БАДы из недружественных стран продвигал Национальный союз защиты прав потребителей. Еще в 2023 году они выступали за сборы в 220%. Тогда правительство ответило отказом. Причем власти не поддержали даже более мягкую меру установить пошлины в 50-70%. С такой инициативой выступали отечественные производители. Часть рынка тогда указывала, что ограничения нужны для снижения серых поставок. А противники подобной меры говорили, что проблема контрафакта не решится, и такой шаг приведет не только к росту цен на официально ввезенную продукцию, но и к расширению нелегального рынка. Такой прогноз дает и генеральный директор фармацевтической компании «Квадрат С» Олег Комаров.
4: Одной из самых основных проблем является серая продукция. То есть это либо незарегистрированный как БАД, и которая продается под видом пищевых добавок, или та, которая нелегально заводится. На нее, как раз на эту продукцию, никакая 35-процентная пошлина распространяться не будет. Пошлина повышает стоимость прежде всего легального импорта, продукции, которая зарегистрирована как БАД, официально вводится и маркируется. То есть легальный импорт становится дороже, а у серого импорта появляется дополнительное ценовое преимущество. По сути, такая конструкция создает дополнительный стимул для расширения серого рынка.
2: Опрошенные аналитики говорят, что Словакия и Венгрия стали исключением из списка пошлин по политическим причинам. Я напомню, что к недружественным странам относятся Великобритания, США, Канада, Исландия, Япония, а также все страны Евросоюза и Республика Корея. Всего последняя редакция перечня включает 49 государств и территорий.
1: Спасибо, Саша. Это была Александра Кудрявцева о том, почему российский рынок БАДов ждет рост цен и как новые меры повлияют на рынок в целом. Ну и к другим темам уходящей недели. Бизнес должен платить только за те риски, на которые может влиять. Минтруд на этой неделе предложил исключить несчастные случаи из-за атак беспилотников из расчета скидок и надбавок по страховым взносам. Речь также идет о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и иного характера, произошедших не по вине работодателей. Сейчас такие ЧП могут повышать тариф на страхование от несчастных случаев, и компания вынуждена платить больше, даже когда никак не могла предотвратить происшествие. В Минтруде подчеркнули, что изменения снизят нагрузку на компании. Хоть сейчас и тяжело оценить масштаб соответствующей нагрузки, инициатива однозначно положительная, рассказал Илья Приходько и Ирине Савельевой, учредитель кондитерской фабрики «Шкины сладости» Николай Кузаков.
5: Инициатива в свете последних событий оправдана. Это действительно снизит нагрузку на работодателя, и я думаю, что бизнес эту инициативу поддержит.
6: А для вас это действительно чувствительная нагрузка сейчас?
5: Пока что мы не ощущаем, но в целом мы должны перестраховаться и смотреть на будущее, чтобы все риски учесть в нашем бизнесе.
7: До вот этой инициативы Минтруда как выглядела вот эта история вся? И какова была ваша зона ответственности как работодателя в таком случае?
5: Мы нормативные документы меняли и просто увеличили, грубо говоря, нагрузку на наших сотрудников в плане документации. Такая бюрократия, она увеличивает экономику предприятия.
7: А в плане документации что конкретно имеется в виду?
5: Дополнительные нормы, дополнительные требования, которые которые мы составляли на нашем предприятии.
7: Можно ли понять, насколько вам станет проще в случае, если Минтруд соответствующие поправки утверждает?
5: Так прямо сейчас оценить тяжело, потому что документация она еще готовит, нужно смотреть все поправки, оценить экономический эффект и в целом уменьшение на экономику предприятия сейчас тяжело. Поэтому после выпуска или конкретно уже окончательно

0: решением, можем посчитать.
1: Сейчас скидка или надбавка к тарифу страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве определяется с учетом числа несчастных случаев за последние 3 года. Ну, а сейчас инсайт.
2: РБК «Инсайт».
3: В этом году в Москве случилось то, чего рынок давно боялся. Новым дата-центрам начали отказывать в подключении. Не хватает мощности. И это не только российская проблема. В Америке технологические гиганты перезапускают закрытые АЭС, стоят в очереди за газовыми турбинами и даже переделывают в электростанции двигатели от списанных Боингов. Причина одна — искусственный интеллект. Ему нужно столько электричества, сколько энергетика раньше не производила. Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня разберемся, почему бум ИИ застрял на уровне розетки и хватит ли России энергии, чтобы не вылететь из гонки.
2: Inside.
3: Начнем с масштаба. Сколько вообще электричества съедают дата-центры и почему именно искусственный интеллект все поменял? По оценке Международного энергетического агентства, в 2024 году дата-центры всего мира потребили 415 тераватт-часов электричества.

0: все транспорт, но это два совершенно разных перевозчика. И действительно, на ГБУшке сейчас в потенциале формируют огромный спрос, такой отложенный спрос. И действительно, они, большинство из этих проектов, они, ну, они на сотни мегаватт. А ЦОДы коммерческие или небольшие корпоративные ЦОДы, которые стоят рядом с городами, либо внутри городов, они, конечно, в разы меньше. То есть это там 10-20 мегаватт, это некие такие, скажем, объекты, в которых крутятся транзакционные различные истории, там, не знаю, биржевые системы, там, облачные платформы.
1: Insight. Электричество в России есть, но совсем не там, где нужно. Яркий пример – Москва, сердце российского рынка ЦОДов. Именно здесь электричество закончилось первым. 76% всех стойкомест коммерческих ЦОДов в Москве и области. Еще 9% в Петербурге. И только 15% приходится на всю остальную страну. Так сложилось исторически. В Москве головные офисы банков, ритейла, телекома, госкомпаний. А дата-центр выгодно держать ближе к клиенту. Но в Москве электричество нужно всем сразу. Жилым районам, метро, промышленности. По схеме развития энергосистемы к 2031 году нехватка мощности в столичном регионе составит 4,1 гигаватта. Продолжает ведущий консультант IKS Consulting Станислав Мирин.
2: Это не то, что это прям началось в последний год, но в последний год она действительно обострилась, и связано это с тем, что мощности ЦОДов постоянно растут, и ЦОДы стали запрашивать уже там не мегаватты, а уже десятки мегаватт на подключение. И, в общем-то, постепенно вот энергосистема приходит к тому, что свободных мощностей становится все меньше и меньше. В московском регионе получить электрические мощности становится все сложнее и сложнее. И прямо даже отказывают в этом даже крупным ЦОДам, тем, которые уже давно существуют на рынке.
1: Insight. Почему нельзя просто протянуть кабель от ближайшей электростанции? Потому что крупный ЦОД — это не квартира. Чтобы дать дата-центру под ИИ сотни мегаватт, нужна новая подстанция на 220 кВт, новые линии электропередачи, а часто и новая генерация. В Минэнерго оценивают срок такого подключения минимум в 4 года. А в Москве, по оценкам экспертов, новые высоковольтные линии появятся только к 2030-му, а то и к 2032-му году. Но у дефицита есть и другая причина. Дата-центр не заполняется за один день. Строишь его, например, под 100 мегаватт, а в первый год нужно 10, потом 30, потом 60, и только к 2024 году все 100. При этом сеть держит для тебя все 100 с первого дня. Разница между тем, что зарезервировано, и тем, что реально потребляется, это так называемый бумажный техприз, говорят на рынке. На бумаге мощности заняты, по факту простаивают, и подключить на них никого другого нельзя. Выходит, сеть забита, частично по-настоящему, частично на бумаге. И ЦОДы начали искать электричество сами. Своя электростанция – это прежде всего газ. И классический вариант для большой мощности – газовая турбина. Но тут выясняется, что турбин в мире не хватает. Давайте посмотрим на портфель заказов крупнейшего производителя – американской GE Vernova. В начале 2025 года 50 гигаватт газовых турбин в текущих заказах и резерве. Летом 2026 уже 116. Для сравнения, это примерно 70% пикового потребления всей российской энергосистемы. Очередь у компании расписана до конца десятилетия, говорит Андрей Медведев, генеральный директор ПСМ, которая занимается производством электростанций для ЦОДов.
3: Раньше условно формула была простая, то есть небольшие мощности строились на поршневой энергетике, большие на турбинах. Но сейчас ситуация коренным образом изменилась в связи с тем, что на базе турбин вот не только в России, но и во всем мире, в том числе и из-за того, что есть большой дефицит турбин, вот уходит в несколько лет. Если ты хочешь что-то построить за 1-2 года, как это как бы жизненный цикл строительства ЦОДа, тебе в любом случае нужно поршневые машины. Поршневая машина — это всем известный двигатель внутреннего сгорания, такой же, как условно используется в автомобиле, только на базе газа.
1: Insight. А в Америке, где денег и спроса больше, дефицит турбин уже довел до настоящей инженерной фантазии. Вот самые неожиданные способы запитать дата-центр. Американская компания ProEnergy берет двигатели от списанных Боингов и переделывает их в газовые турбины. Одна такая 48 мегаватт, больше, чем целый городской ЦОД. Их применяют, потому что новую турбину для электростанции раньше конца десятилетия не получишь. Но это временный вариант. Илон Маск пошел дальше. Рядом со своим суперкомпьютером в Мемфисе офисе он поставил 35 газовых турбин на прицепах. Раз передвижные, значит как бы временные, и разрешение можно не оформлять. Построили быстро, но соседям достались шум и выбросы. Теперь с компанией судятся экологи. Есть и путь в прошлое. Уголь. В США старые станции, которые собирались закрыть, продлевают, в том числе из-за спроса дата-центров. Плюс очевидные станции уже готовы, минус тоже. Уголь – это самый грязный вариант. Мини-АЭС вообще мечта любого дата-центра. Стабильно, мощно и чисто. Google уже заказал малые реакторы на 500 мегаватт. Первые ждут около 30-го года. Но проблема в том, что серийных малых АЭС пока нет нигде в мире.

0: И самая фантастическая – дата-центр в космосе. Стартап StarCloud в ноябре прошлого года вывел на орбиту спутник с видеокартой NVIDIA и обучил на нем нейросеть. В планах – космический ЦОД аж на 5 гигаватт. Но пока это очень сложно и очень дорого. Если вернуться на Землю, реальных вариантов немного, и у каждого свое узкое место. Сеть? В Москве все занято. Газовая турбина? Очереди. Большая АЭС? От 10 лет и больше. Малая? Пока в пилотных проектах. Остается газопоршневая станция. Строится за 1-2 года, набирается небольшими машинами по 2-3 мегаватта. Ее сейчас и выбирают ЦОДы. Но своя электростанция у каждого дата-центра – выход для отдельной компании, но не для страны. Системно так проблему не решить. Так что же делать? Решение номер один – правило. Сейчас ЦОД может зарезервировать мощность и годами ее не выбирать. Минэнерго предлагает принцип «бери или плати». Всем, кто подключится после 1 января 2027 года, платить сетям предлагают минимум за 70% заявленной мощности. Используешь ты ее или нет, неважно. Для крупных потребителей – лесенка. От 5 до 50 мегаватт в первый год платишь 15%, на четвертый год – 70%. А больше 50% начинаешь с 10% и до 70% доходишь на шестой год. Проект пока на доработке. Логику в отрасли принимают, но спорят о сроках, продолжает Константин Степанов.
1: На мой взгляд, правильный инструмент – это изначально получить технические условия по согласованному графику, который мы каждый год будем подтверждать, мы его будем выбирать, и мы будем выходить на свои проектные мощности вот в течение вот этого заданного периода. Если мы не выходим, мы действительно готовы финансовую модель положить все заложенные риски, все заложенные штрафы, и это, на мой взгляд, совершенно справедливо. Но, наверное, несправедливо – это с самого первого дня начинать платить штрафы за всю невыбранную мощность, из-за которой нам по большому счету с самого начала и не нужна. Inside.
0: Решение номер два – это переезд. Раз электричества нет в Москве, ЦОДы идут туда, где оно есть. И это уже видно по цифрам. В 2023 году Москва ввела больше 11 тысяч новых стойкомест, а все регионы вместе – меньше 1000. А в 2025 регионы впервые обогнали столицу. Минэнерго предлагает сделать это правилом. Примерно 60% вычислений оставить рядом с городами, а 40% увести туда, где энергии с запасом. Под ЦОДы уже присматривают площадки на Урале, в Поволжье, в Ленинградской области, а крупные ИИ-кластеры до 200 мегаватт в Восточной Сибири. И решение номер три – это новая генерация. Строить ее придется в любом случае, и крупную для энергосистемы, и свою для дата-центров. Но из чего? Большие газовые турбины Россия делает сама. Есть такие гиганты, как ОДК, силовые машины, Интеррао, но пока штучно. За весь прошлый год заказчики получили 6 турбин, а до 31-го энергетике нужно их 240, а то и 250. С газопоршневыми станциями другая история. Собирают их у нас, но двигатели в основном китайские. В итоге электричества в стране хватает. Не хватает сетей, правил и железа. И без решения этих проблем бум ИИ в России так и останется в очереди на подключение. Это была программа Insight. Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите в эфире телеканала. РБК Insight.
2: В Красноярске в субботу из-за медведей закрыли самую длинную лестницу в России. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Национальный парк «Красноярские столбы» тоже временно приостановил работу из-за выхода хищников. Россияне на этом фоне массово скупают отпугиватели медведей. Спрос на такие товары на маркетплейсах всего за несколько месяцев вырос на 228%. Об этом редакция «Радио РБК» рассказали представители Wildberries. Осень 2026 года стала рекордной по числу нападений бурых медведей на людей в России. Но помогают ли перцовые баллончики и петарды отпугивать медведей, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Что покупают? Это перцовые аэрозоли, сигнальные ракеты, фальшфейры, это такие сигнальные факелы с ярким пламенем и дымом, газовые баллончики, кричащие клаксоны, ревуны и даже ультразвуковые пугалки. Разбег цен на эти товары от пары сотен рублей до нескольких тысяч. Те, у кого, естественно, есть разрешение на оружие, стараются запастись патронами для отстрела медведей. Спрос на товары из вот этой категории отпугивания медведей, оказывается, такая даже есть, растет стремительными темпами уже несколько месяцев подряд. Об этом рассказала представитель компании Wildberries & Druz Яна Эльберт.
4: Мы действительно фиксируем рост спроса на приспособления для отпугивания медведей на Wildberries. Например, в период с июня по сентябрь текущего года таких устройств заказывали на 228% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в количественном выражении продажи остаются незначительными, речь идет всего о сотнях штук.

0: Поэтому такая динамика не может свидетельствовать о каком-то ажиотаже или массовом спросе на такие товары.
1: Отдельным спросом пользуются услуги по установке специализированных заборов с электронапряжением и крупных отпугивающих устройств по типу ультразвуковых эхолокаторов. Якобы медведи слышат определенную частоту и не подходят к домам ближе, чем на несколько метров, когда слышат вот этот сигнал. Их приобретают турбазы или владельцы частных домов в надежде защитить себя. По оценкам профильных продавцов, спрос на них вырос на 40%. Вот период как раз с июля по сентябрь этого года. Конечно, такие устройства гораздо дороже, чем обычный перцовый баллончик. Для того, чтобы обнести участок площадью 10 соток, вот этой электроизгородью придется отдать минимум 350 тысяч рублей. Часть специалистов по безопасности, с которыми мне удалось пообщаться, они придерживаются мнения, что они абсолютно бесполезны при встрече с медведем. Именно вот перцовые баллончики, газовые баллончики, а также фальш-фейеры, вот эти, которые со светом, с дымом. Для их использования нужен близкий контакт со зверем. Близкий контакт со зверем уже не предполагает никакой безопасности для человека. На что действительно стоит потратиться, если вы живете близко к лесу, если вы владелец турбазы, допустим, и принимаете у себя гостей, необходимо установить качественное видеонаблюдение для того, чтобы своевременно реагировать, если вы заметили вдалеке медведя, и обязательно электроизгородь. Вот таким мнением поделился специалист по безопасности в природной среде Михаил Ярин.
2: Значит, не стоит тратить деньги на перцовые баллончики, потому что перцовый баллончик подразумевает очень короткую дистанцию. Хорошо работают, ну вот по моему опыту, всякие петарды, бабахи, резкие звуки типа выстрелов. Очень хорошо работает электроизгородь. Это вот для турбаз там или каких-то поселений. Она денег стоит, но она реально держит медведя в периметре. Хотя он может ее порвать, но все-таки не часто это происходит. Все вот эти вот ультразвуковые штуки, они работают так себе. Хорошо работает огнестрельное оружие.
1: Что обнадеживает, большинство встреч заканчивается тем, что медведь сам уходит. Однако поведение животного зависит от ситуации. Как мы помним, самые опасные встречи – это самка с медвежатами.
3: В том, какие средства защиты от медведей покупают россияне, разбиралась Лиза Мангард.
4: РБК «Коллекция».
5: Фитнес-клубы просят разрешить им в одностороннем порядке отказываться от договоров с клиентами, допускающими систематические нарушения. Проблемы возникают с 1% посетителей из-за скрытой тренерской деятельности, воровства или использования инфраструктуры не по назначению. Национальное фитнес-сообщество обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предусмотреть для клубов возможность самостоятельно разрывать договоры с клиентами. Меру предполагается применять в случае неоднократного или существенного нарушения клиентам правил поведения в клубе. В общественной потребительской инициативе считают, что, получив право расторгать договоры в одностороннем порядке, клубы могут начать произвольно толковать нарушения. Клубы, например, могут избавляться от клиентов, добивающихся качественного оказания услуг.
6: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Джоли Гранд Бистро» на Пресне. Французское бистро с московским размахом. Легко, элегантно и немножко театрально. Ресторан занял историческое здание фабрики братьев Мамонтовых. У входа резной фасад кондитерской и цветочная лавка. Словно маленькую французскую улицу спрятали внутри старой Москвы. Дальше два уровня, арочное окно, потолки высотой почти 12 метров, торжественная лестница и открытая кухня. Много света, воздуха и деталей. Росписи по мотивам Анри Руссо, растительные светильники и текстиль с орнаментами Уильяма Морриса. За французскую кухню отвечают Виктор Кислинский и выпускник «Кордон Блю» Вадим Борисихин. Их формула – французская классика, без тяжести плюс современная европейская техника. В меню – блюда, которые не требуют расшифровки. Тартары, салаты, паста, рыба и мясо. Все знакомо, но собрано аккуратно, легко и с парижской интонацией. Что здесь брать? Утку конфи. Это беспроигрышная классика. Еще закажите улиток эскарго, нисуаз со свежим тунцом на гриле и паштет из стерляди. Французская кухня во многом держится на бульонах и соусах. И тут особенно круто поработали с базой. При этом есть близкие нам русские интонации. Например, рядом с луковым супом в меню стоит уха, тоже построенная прежде всего вокруг хорошего бульона. Отдельная глава – десерты Андрея Сокольникова. Золотой орех, медовик и тарт с земляникой. Классика становится легче, ярче и эффектнее. Итог. Джоли Гранд Бистро – это Париж в декорациях старой Москвы.

0: Узкая лестница, открытая кухня, цветы, шампанское и десерты, ради которых стоит оставить место. Это «Фуди», и я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Корпорация БИК с 1950-х годов занимает одно из первых мест в мире по производству шариковых ручек. Но безусловный успех в одной категории может стать тормозом в другой. Бренд убедился в этом на примере собственной горькой ошибки. Продукция БИК, ручки, зажигалки, бритвенные станки всегда выпускались под негласным девизом «дешево, надежно, практично». Именно это позиционирование и качество товаров легло в основу идеи расширить линейку. Компания решила выпустить одноразовые колготки, применив к ним тот же принцип – доступно, удобно, на один раз. Идея не сработала. Покупатели не видели связи между привычными канцелярскими товарами и женскими колготками. Выяснилось, что для нового продукта нужны другие технологии производства и совсем иная система дистрибуции. Через полгода крупные магазины переместили колготки на нижние полки, а вскоре проект тихо свернули. Так одноразовые колготки от БИК стали одним из самых известных маркетинговых провалов в истории ритейла.
2: Ошибка на миллион.

0: новости, инвестиции и рынки, аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Сергей Лавров выступил в ООН и подвел итоги визита в Нью-Йорк. Глава МИД заявил, что Запад ведет опасную игру, Европа срывает мир по Украине, но Россия добьется своих целей. Москва требует освободить Мадуро, снять блокаду Кубы и признать Палестину. Диалог США продолжается, договоренность в Анкоридже Москва считает действующей. С Европой воевать Россия не хочет, но ответит быстро. Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефуль провели первую за 4,5 года встречу. Она прошла в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и продлилась всего 22 минуты. Инициатором выступила германская сторона. Сам Сергей Лавров заявил, что не извлек ничего нового из диалога. По его словам, немецкий министр зачитал текст, полностью воспроизводящий официальную позицию Берлина, которую там публично заявляют ежедневно. Дональд Трамп заявил, что отклонил предложенный Ираном план по Армузу. По его словам, США контролируют пролив, а сделка была неприемлемой. Тегеран предлагал открыть пролив за 7 дней, прекратить бои, разморозить активы и снять санкции, но Вашингтон отказался. Джазовый саксофонист и народный артист России Алексей Козлов будет похоронен во вторник, 29 сентября, на Троекуровском кладбище. Как сообщается в соцсетях джаз-клуба Козлова, прощание и гражданская панихида пройдут с 14 до 16 часов в прощальном зале кладбища. Алексей Козлов скончался в пятницу на 91-м году жизни. Москву ждет солнечная и сухая неделя. В понедельник дожди прекратятся, днем до плюс 17. Во вторник ночь будет самой холодной. С начала осени плюс 4,6, а давление поднимется почти до рекорда 764 миллиметра ртутного столба. В среду тепло и солнце до плюс 18, в четверг похолодает до плюс 11-13, но без дождя. В пятницу будет снова солнце, возможен рекорд давления. Больше новостей на сайте РБК.

0: РБК «Коллекция».
1: Выдыхайте. Солнце в выходные все-таки будет.
2: В субботу после прохладного утра воздух прогреется до плюс 19 градусов, в воскресенье до плюс 17, а ночью температура будет держаться в районе плюс 10, плюс 13 градусов. Научный сотрудник, заведующий лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина отметила, что метеозависимым на выходных нужно быть внимательнее.
3: После всех дождей в выходные дни установится влияние антициклона. Поэтому будет переменная облачность. В воскресенье облачно с прояснениями. Но погода преимущественно без осадков. Ночью будет довольно прохладно. 7-9 градусов. Местами в черте Москвы до плюс 3, плюс 4 градусов. А днем температура будет повышаться до 14-19 градусов. В среднем такая температура на 2 градуса выше климатической нормы. В выходные в московском регионе будет хорошая погода, хотя и не такая теплая, как совсем недавно была. Единственное, атмосферное давление будет повышенным на несколько единиц, поэтому метеозависимые люди должны быть внимательны к своему здоровью.
1: Заглянем и в начало следующей недели, там резкого похолодания пока нет. Днем ожидается до плюс 16, до плюс 18 градусов. Сообщает, что при этом местами возможен дождь, поэтому не забывайте зонт, ну или хотя бы дождевик.
0: Повтор программы.
4: Тут Женя Стогова. Больше половины россиян, а именно 52%, заявляют, что они придерживаются экологичного образа жизни. Это данные РАМИРа. Самые частые практики – это сдача упаковки в переработку, либо попытки сократить количество выбрасываемого мусора. При этом, по данным ВЦИОМ, за прошлый год только 17% россиян готовы переплатить за какой-то товар, если он считается более экологичным, чем его дешевый аналог.
0: Медиатренды. Медиатренды.
4: Со мной сегодня в студии эколог Жора Каванасян. Жора, вот первый вопрос будет базовый. Чем вообще занимается эколог?
5: Современный эколог, в отличие от эколога еще там 20 лет назад, это не просто человек с полевым дневником и карандашом в лесу где-то, а это человек на предприятии, на всех крупных предприятиях обязательно есть эколог, который делает отчетность, который рассчитывает зоны санитарной охраны, который контролирует выбросы.
4: То есть это прям штатный сотрудник?
5: Это штатный сотрудник. Это человек, который занимается экопросвещением, вот как раз чтобы вот этот процент, 52, увеличивался. Это человек, который, например, занимается устойчивым развитием на предприятии. Это отдельные отделы, которые сравнительно недавно появились для того, чтобы подружить предприятие и с социумом, и подружить с окружающей средой. То есть это достаточно высоко, кстати, оплачиваемая профессия, и единственное, что только вот там с 22 года небольшой отток и по финансированию этих отделов, и по... Ну, это мы обсудим.
4: Отлично, да, к этому мы точно вернемся, но здесь возникает вопрос, а компании сами вводят эти ставки, или это какой-то обязательный норматив, установленный там государством, региональными властями, еще кем-то?
5: Значит, изначально идея принадлежала банку Goldman Sachs, который, это же не просто банк, это инвестиционная компания, которая принадлежит
4: одна из крупнейших мира.
5: Доброй части там американской экономики, там Walmart какой-нибудь, там McDonald's и так далее. Вот, и они придумали, что если предприятия будут соответствовать, то есть галочки будут стоять определенным критериям устойчивости с их точки зрения, то тогда они получат, во-первых, зеленые инвестиции, это которые пенсионные американские, а это очень вкусные деньги для них, и плюс разные, ну, такие вот выгодные какие-то кредитные инструменты тоже, то есть на 0,5%, даже если меньше будет ставка по кредиту, это миллиарды для этих компаний, и поэтому, ну, сразу это очень высокооплачиваемые люди, как оказалось.
4: А как это в Россию пришло?
5: В Россию пришло оттуда, но сейчас у нас идет импортозамещение, можно так сказать, то есть у нас есть свои вот эти рейтинги, там, ЭКГ, и по которым мы уже наши компании оцениваем. Конечно, когда только к нам пришел ESG, то Светлана Геннадьевна Родионова, это глава Росфинадзора, пришла и сказала: мне все равно, что у вас там написано, мы будем вас по российскому законодательству всех... Вот, поэтому у нас всегда было достаточно скептическое отношение. Тем не менее, огромное количество крупных компаний начали играть в это. И, в общем, успехи достаточно серьезные у многих есть.
4: А скептичное отношение было обусловлено чем? Что это очень дорого, или это никому не нужно, или одна компания ничего не поменяет? Из-за чего скепсис?
5: Ну, во-первых, просто не привыкли тратить на это деньги.
4: А это дорого?
5: Это дорого, конечно. Вот, первое. Второе, в общем, ну, у нас достаточно давно отрезали от

0: международных там, инструментов финансовых. Поэтому ну, смысла этого делать ради денег тоже отсутствует. Чаще всего добрая воля руководителей или топ-менеджеров компании, которые просто, ну, мы выполняем и российское законодательство, но мы еще и святей Папы Римского, мы еще и все международное тоже выполним, чтобы вообще к нам никаких претензий не было.
1: Какая-то власть у эколога в компании есть? То есть может ли эколог прийти к генеральному директору и сказать, нет, вот эту шахту мы больше не разрабатываем, не знаю, там, плевать мне на вашу финансовую отчетность, мы сокращаем там определенные категории ради того, чтобы поддерживать вот эту повестку? Или это человек, который, ну, вот больше, скажем так, на фоне?
0: Иногда отдельные есть люди, именно то есть человеческий фактор, которые могут так прийти, там, с ноги открыть дверь руководителя и сказать, что хватит загрязнять там реку, давайте ставить фильтры, какие-нибудь скруберы на воздух и так далее. Но чаще всего подавляющее количество обслуживают, конечно, интересы именно финансовой компании, вот, и, ну, в общем, такая не очень благодарная с этой точки зрения у них работа.
1: Вот небольшая затравка на будущий эфир. Вообще, возможно ли сделать экологию экономичной?
0: Это вот самая главная задача. То есть экология и экономика – это как два ребенка, которые на детских качельках вот так качаются вверх-вниз, вверх-вниз. И если они будут раскачиваться достаточно сильно и будет перекос в одну из сторон, то тогда, конечно, ну, это крайняя ситуация будет плачевная либо для природы, либо для экономики государства. Поэтому должны качаться с маленькой амплитудой, быстро-быстро-быстро и примерно на одном уровне.
1: Здесь возникает вопрос, а насколько в России вообще высокий уровень, ну, скажем так, экологической грамотности населения? Люди вообще понимают, что такое

0: или там как портит воздух, и с этой точки зрения работать и работать. Вот. Иногда просто достаточно поговорить с человеком и объяснить ему, что делает его завод, и он сразу начинает в эту сторону думать, потому что до этого никогда не думал.
1: И сразу начинает думать, как продать бизнес.
0: Да. Потом вот есть три категории людей, на которых совершенно разное экопросвещение. Это вот владельцы предприятий, которые несут потенциальный вред для окружающей среды, угрозу. Это чиновники, которые регулируют все, например, там местные Минприроды локальные, или сотрудники Федерального Росприроднадзора. Вот. И третье – это население, которое тоже может повлиять на многое, но, так сказать, в меньшем гораздо масштабе. Вот эти три коня, вот эти три богатыря – это вот важнейшая, в общем, аудитория для экопросвещения. И я могу сказать, что за последние, наверное, лет 10 однозначный рывок во всех трех направлениях, он просто случился.
1: Давайте как раз к последнему, то есть к обычным людям, которые занимаются там раздельным сбором мусора, стремятся использовать шопперы многоразовые вместо пластиковых пакетов. Вот ощущение, что в Москве плюс-минус стали понимать и... Вижу уже скепсис. Не стали понимать?
0: Вот у нас двухпоточная система, синий-серый контейнер. И...
1: Это если мы про сбор мусора говорим.
0: Да, они отличаются в Москве на 10% всего.
1: А что это значит?
0: Ну, это значит то, что не так много москвичей используют эту двухпоточную систему, вот, и, конечно, хотелось бы, чтобы гораздо больше было. С той точки зрения, что так мы гораздо больше вторсырья переработаем, превратим в вторичные материальные ресурсы и... Соответственно, новые товары произведем.
1: Вот как раз к разговору про использование. Я человек, у которого во дворе стоят вот эти вот серые и синие контейнеры. И неоднократно я видела, как подъезжает машина по сбору мусора, и все это оказывается в ней одновременно.
0: Ну,
1: чья это вина и чья это ответственность?
0: Это давно уже не так. Вот давно не так. Более того, один из региональных операторов, который работает и отвечает за мусор в Москве, он в какой-то момент даже объявлял конкурс. Если сфоткаешь вот ровно такую ситуацию, там снимешь видео, то сразу 5000 рублей на счет тебе приходит. То есть они настолько были уверены, что у них так не происходит. За серым приезжает серая машина, за синим синяя. И более того, им не выгодно, чтобы приезжала серая за синим и так далее. Потому что когда приезжает мусоровоз, он сжимает все, что находится в контейнере, к одному, и если там, например, там одежда или бумага вместе с пищевыми отходами, то все это пропитывается и становится неперерабатываемым в принципе. То есть он потеряет свои деньги, региональный оператор, поэтому им так делать крайне невыгодно. В регионах, да, еще бывают ситуации, когда, естественно, все в одну кучу, вот, но постепенно реформа идет с 1 января 2019 года, мы идем к тому, чтобы, в общем, везде была двухпоточка. В 2030 году вот должна быть везде одинаковая двухпоточная система.
1: И тем не менее, вы озвучили цифру, что только 10% москвичей этому следуют. Я полагаю, что в регионах и того меньше. Как перевоспитать аудиторию, чтобы они тоже за этим следили, чтобы не только машина различала два контейнера, но и человек, который выбрасывает мусор?
0: А вот это вообще ключевой вопрос, потому что, например, американцы начали этим заниматься гораздо раньше, чем мы. Ну, если мы сейчас советский период не трогаем, где у нас вообще идеально все было, ну, с этой точки зрения.
1: И да? Трава зеленее, да. И все остальное
0: и,
1: тоже.
0: И бутылки, и даже картонные ящики, все было оборотное, поэтому ну, там все хорошо было. И продукты в крафтовой бумаге, и со своим бидоном мы ходили. Если сейчас не трогать это, а вот взять именно эпоху потребления, которая наступила после развала Советского Союза, то, конечно, американцы начали гораздо раньше этим заниматься, и до сих пор они их не научили. Да. И французы тоже. Вот. То есть как ни старались. У каждого народа свой ключик. Вот. Есть у нас, на мой взгляд, две работающие мотивации для людей. Вот, и проверены они были в одном питерском дворе, когда одного гостя из Средней Азии поставили возле контейнеров для раздельного сбора, и когда люди выходили со своим смешанным мусором с пакетом, вот, утром бросали в любой первый попавшийся контейнер, он доставал, при них разворачивал и начинал за них сортировать.
1: Стыд вызывали таким образом.
0: Да, никто не хочет, чтобы кто-то знал, как, значит, прошел их вечер, вот, и что там найдется в этом пакете. Первое, то есть это, они начали это делать. И второе, это сердобольность нашего народа. То есть, когда на морозе стоит человек, то они говорят, сынок, ты иди погрейся в подъезд.
1: Я сейчас сам переберу. Сами...
0: Вот это две вещи работают. Потому что деньгами не мотивируется русский народ. Вот штрафами не мотивируется.
1: Тем более, дороги это показывают очень хорошо, да?
0: Да, да. То есть, здесь надо находить ключ. Но постепенно это происходит. То есть, люди начинают разделять. Но важнейшая вещь, которую мы продолжим позже.
1: Да, к нам присоединяется руководитель проекта «Собиратор» Леонид Синицын. Леонид, вот мы сейчас как раз затронули тему раздельного сбора мусора. По вашим ощущениям, вот Жора Каванасян озвучил цифру, что только 10%

0: вот этому вопросу раздельного сбора мусора? И происходит ли эпизод перевоспитания в головах людей, что надо этим заниматься, это действительно важно?
1: Во-первых, не стоит всех москвичей вместе брать. Это абсолютно разные слои людей, общности.
0: А чего зависит? От района, где проживает человек? От гендера, от пола?
1: Нет. Это зависит от внутренней мотивации человека, от его внутреннего мира. Вот именно так. Ну и от истории, да. Москвичи из приезжих состоят, из плохо говорящих по-русски, например, и выживающих, и так далее. Ну, то есть это разные слои. Не стоит их все вместе оценивать. Но в целом, конечно, москвичи, если брать среднюю температуру по больнице, больше занимались последние годы раздельным сбором и участвовали в этом. Просто уровень жизни москвичей в среднем выше, и то есть базовые потребности больше закрыты, чем у других людей.
0: Ну, то есть могут себе позволить подумать уже и про экологию.
1: Да, да. Обратный процесс шел в эту сторону, многие разочаровались в этом, многие уехали. И оказался такой большой отток экологически настроенных людей в две стороны. Разочарование и просто отъезд.
0: Угу. Немаловажный вопрос, который связан как раз с моментом раздельного сбора мусора, это инфраструктура. Кто сейчас ответственен за ее поддержание, за то, чтобы все работало правильно, чтобы разделенный пользователем мусор не оказывался в итоге в одном контейнере, либо хотя бы там на одной свалке?
1: Снова сложный вопрос. Инфраструктура — это недостаточно для того, чтобы мусор превратился в новые изделия. Значит, за инфраструктуру у нас должно отвечать государство и муниципалитеты, ну, то есть верхний и средний уровень. Но, как мы знаем, государство должно было организовать программу экология по превращению почти 100% отходов в новые, ну, то есть отправить во второй круг. А
0: и как успехи?
1: Сейчас оно призналось, что порядка 10%, да, про которые звучит. Причем 10% это называется, что сливки. Вот, то, что просто за деньги можно продать из этого мусора буквально. Угу. То есть результат, можно сказать, нулевой, если мы слышим про 10, даже 20%. Поэтому инфраструктура, и сейчас звучит в верхних эшелонах, что у нас по стране не хватает буквально контейнеров. То есть от программы строительства заводов за гигантские деньги

0: тут даже на базовом уровне контейнеров тяжело организовать
1: что-то. В некоторых регионах это огромная проблема, действительно, и контейнеры, и оборудованные контейнерные площадки.
0: А, например, какие самые проблемные регионы в России?
1: Дагестан.
0: И я думаю, что все, что на Кавказе.
1: Краснодарский край.
0: Угу. А там-то почему?
1: Там, если я начну погружаться, там очень...
0: Ну, хотя бы по верхам. Это в чем проблема? Опять же, в населении или во властях, которые не следят за этой историей?
1: Ну, отвечают региональные операторы у нас за вывоз. То есть это не то, что это не государство. Государство – регулятор. Угу. Вот. А региональные операторы отвечают. Вот бывают удачные, хорошие региональные операторы, а бывают... Не очень. Вот. И где-то есть контейнеры, оборудованные контейнерные площадки, и не горят полигоны мусорные, и, в общем, и какая-то появляется, субсидируется переработка прям ну, в этом же регионе. А где-то совсем это все, в общем, не очень хорошо развивается.
0: Угу. Леонид, вот как раз, скажем, такой потребительский вопрос. Я живу в доме, где условно есть прям старый такой еще, мне кажется, с советских времен оставшийся мусоропровод. Соответственно, у меня действительно есть проблема, что там со сбором мусора раздельным лично лицезрело, что это так не работает. Уверена, что с этим сталкиваются люди не только в Москве, тем более уж в регионах. Какие существуют инициативы? Куда можно написать вообще? Как человек может со своей стороны хотя бы обратить на это внимание, чтобы это гарантированно имело какой-то успех?
2: Инициативы — это частные инициативы. Их есть какое-то количество. Они инициативы. Их нужно поддерживать. То есть участием, деньгами. И если человек хочет реально, чтобы его отходы дошли до переработки, перерабатывались и устойчиво, человек должен просто включиться в это всеми уровнями.
0: Ну а как? Куда написать? На какую почту написать? Куда прийти? Где поистерить и покричать?
2: Значит, есть интернет у человека и его ближайшие экопроекты, которые он может найти, он должен найти их, разобраться в том, что они принимают, и начать участвовать. Это сложный процесс. Невозможно дать простой ответ. Напишите обращение, и это сработает. Нет, просто не сработает, к сожалению.
0: С нами на связи был руководитель проекта «Собиратор» Леонид Синицын. Спасибо большое. Жор, ну вот прозвучала уже фраза, что для того, чтобы заниматься экологией, как будто в базовом уровне у человека в жизни все должно быть хорошо. И это действительно как будто бы так, потому что чтобы купить себе шопер хороший вместо постоянных пластиковых пакетов, там, чтобы не думать про многоразовые, одноразовые стаканчики и так далее, должен быть определенный уровень жизни и благосостояния. Разве это не проблема? Ну, то есть все упирается в то, что экология — это все-таки дорого.
1: Все верно. По пирамиде Маслоу сначала человек свои там первичные потребности должен удовлетворить, а экология, она где-то, ну, гораздо выше. Вот, где-то ближе к верхушке, когда человек уже сделал свой ремонт дома, когда построил дачу, и потом он уже выходит и понимает, что эта речка и этот лес – это тоже его. И он за это, готов не только ну, наслаждаться этим, но и нести ответственность. То есть ходить на субботники, сажать деревья, заниматься раздельным сбором отходов и так далее, и так далее. И если что-то, например, он видит, что машина там слила какие-то отходы в пойму реки, он понимает, что это навредили ему. И вот до этого нужно дорасти, чтобы понимать, что вредят тебе.
0: Мы в какой стадии пока? Эмбриона этого роста или хотя бы подросток уже?
1: В крупных городах мы подростки точно. Вот. В отдаленных каких-то там райцентрах и так далее, там еще ну, зачастую, к сожалению, не везде. Только если люди не столкнулись с каким-то сильно травмирующим событием.
0: Ну, про катастрофу мы еще потом тоже отдельно поговорим. К нам присоединяется Олеся Суханос, руководитель продукта МТС «Экология». Олеся, вот экологи довольно часто критикуют промышленные, особенно нефтяные корпорации, за вред, по сути, окружающей среде. Есть ли у нас в стране положительный опыт сосуществования таких компаний и экологии?
3: Действительно, экологическая повестка сейчас везде, в новостях, да, инфоповодов очень много, которые связаны в большей части с деятельностью, конечно же, промышленных предприятий. Причем это не только нефтяные компании, это и любые другие компании, которые являются объектами негативного воздействия на окружающую природную среду. Это такой их официальный термин. Из опыта, который хотелось бы привести, да, поскольку вопрос поставлен именно так, да, опыт существования, хотелось бы привести опыт внедрения компаниями именно технологических решений, поскольку мы, как системный интегратор, как компания цифровая, последние несколько лет работаем именно с цифровой экологией. И здесь мы видим огромный рывок с того момента, как началась трансформация

на какой-то момент предприятия, естественно, проходили адаптацию, но сейчас мы все больше видим опыт внедрения именно цифровых сервисов промышленными компаниями. И вот, например, наша разработка — это система проактивного управления экологическими рисками, это МТС «Экология», аналогично названию моей должности, названию продукта, который мы создали. Вот она как раз внедряется предприятиями, крупным бизнесом для того, чтобы проактивно предотвращать экологическими рисками, для того, чтобы моделировать ситуацию,

0: ЦБК, Сегежский ЦБК, это тоже городообразующее предприятие, и они внедрили как раз вот такие системы проактивного управления, потому что вопрос вот качества воздуха в таких городах, где ЦБК предприятия, они очень актуальны. Но при этом у нас есть пул требований, да, о которых вот говорилось ранее, которые предприятия реализуют только лишь потому, что в этом
1: потому
0: есть
1: что заставляют.
0: Необходимость. В этом есть необходимость, предусмотренная федеральным законом. Но тут, знаете, я бы отметила такую тенденцию, поскольку у нас в целом весь экологический надзор переходит сейчас от так называемой палочной системы в систему цифровую, то есть без участия человека. И вот это требование, которое долго обсуждалось, но тем не менее сейчас оно повсеместно внедряется промышленными предприятиями, и они уже понимают, что оно не будет отменено. Это автоматическая передача данных непосредственно о выбросах, непосредственно из трубы, сразу в информационные системы Роспроднадзора. И для того, чтобы стимулировать, да, предприятия к внедрению таких решений, тут с двух сторон.
1: Ну, то есть считерить не получится. Сразу, если что-то происходит не так, сразу за руку технологии современные поймают и куда надо расскажут. Жора, так получится все-таки считерить?
2: Конечно.
1: Так.
2: Но если датчики стоят в трубах, то можно в окно цеха просто выбрасывать. Я многократно видел, у меня есть тепловизионная съемка в Магнитогорске, например. Труба холодная, а при этом выброс идет в окно. То есть считерить всегда будет. Можно любую цифровую систему обмануть легко. Люди по-прежнему будут нужны.
1: Эх, ну ладно. С нами на связи была руководитель продукта МТС «Экология» Олеся Сухоноса. Вместе с экологом Жорой Каванасяном продолжим обсуждать экологические проблемы, экологическую повестку, ну и главное, насколько там много денег.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В прокате идет «Девятая планета» с Юрой Борисовым в роли работяги, которому нужно вспомнить все о своей прошлой жизни. Когда-то он служил на другой планете, сражался с гигантскими насекомыми и добывал панацею. Но коварный ученый забрал эти воспоминания. Фильм Николая Рыбникова снят по оригинальному сценарию. Оскаровский номинант Борисов сыграл в паре с Ириной Старшенбаум, звездой «Притяжения» и «Вторжения», но история как-то не заиграла. Глядя на весьма скромную заполняемость кинотеатров к большой российской премьере, я немного грущу. Даже до стратосферы далеко нашей коммерческой научной фантастики. Она напоминает мне макет космической ракеты. Блестит, но не летает. А ведь чтобы вырваться к орбите или через пространство-время в далекое будущее, индустрии понадобилось 20 лет. Было несколько удачных тестов, но график полета так и не утрясли. В конце нулевых вышел «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Это было смело, изобретательно, старательно. Отличная демонстрация возможностей зарождавшегося тогда российского кино в области фантастики. Конечно, «Обитаемый остров» есть за что поругать, но это был хороший тест. Потом, в 2017-м, опять же Бондарчук приземлил космический корабль в Чертанове. «Притяжение», а следом и «Вторжение» — настоящие аттракционы с узнаваемыми московскими пейзажами. А позже космический хоррор «Спутник» Егора Абраменко, тоже спродюсированный Бондарчуком, заслужил похвалу зарубежных зрителей и критиков. В 2020-х жанр разошелся по двум дорогам. По одной отправились большие семейные блокбастеры, вроде «100 лет тому вперед», по другой — маленькие авторские истории, вроде «Контактов». А теперь ситуация в прокате такая, что всем все некогда. Срочно требуется лихо подпрыгивать как можно выше, а вось удастся развить первую космическую скорость и выйти на стабильную круговую орбиту. Но авось такую задачу не вывозит. И в «Девятой планете» это хорошо видно. Весь ее потенциал задвигает обширная мелодрама. А топлива у нее для дальних полетов маловато. Может быть, в следующий раз экипаж российской фантастики нащупает курс, когда найдет для зрителей убедительную причину лететь к неизведанным мирам. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой.
5: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
6: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
7: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
8: Каждый вторник в 16:10. Foodie – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за колонной,

0: а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди». Авторские концепции, семейные рестораны, места под любое настроение, точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. «Фуди». Слушайте на радио РБК. Резать лося.
1: Лося.
0: Словарь биржевого сленга,
2: без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Усредниться. Докупить актив, который уже есть в портфеле при его падении, значит усредниться. Такая сделка снижает среднюю стоимость покупки той или иной акции, и логично, что чем дешевле куплена бумага, тем больше у нее запас роста. Однако у такой стратегии есть свои противники. Они пренебрежительно называют усредняльщиками тех инвесторов, которые вместо того, чтобы закрыть убыточную позицию, наоборот, наращивают ее. Справедливости ради нужно сказать, усреднение несет риски и может привести к еще большим потерям. Элина, дай усредню.
4: Дима, успокойся, эти деньги на еду.
3: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Президент Сербии Александр Вучич после телефонного разговора с Владимиром Путиным рассчитывает на продление газового контракта, истекающего 30 сентября. По его словам, Белград сохранит выгодную цену – 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночных 868. Вучич назвал тему энергетического сотрудничества особо важной и выразил уверенность, что поставки останутся стабильными. Дональд Трамп и лидеры Конгресса обсуждают возможность временного запрета на экспорт дизельного топлива. Как сообщил постпред США при ООН Майк Уолтс, президент держит фермеров в центре внимания. В Америке зафиксирован рекордный рост цен на дизель. Галлон стоит $6.5 против 3.5 год назад. Уолтс связал ситуацию не с Ормузским проливом, а с конфликтом России и Украины. Трамп призывает стороны прекратить удары по НПЗ. В Кремле ранее приветствовали такие призывы. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока» совместно с Германией. В соцсети X он написал, что Москва и Берлин вместе могут вновь запустить газопровод, подорванный 4 года назад. Так он отреагировал на призыв сопредседателя АДГ отремонтировать и открыть Nord Stream. Дмитриев назвал АДГ голосом немецкого народа, борющегося за энергетический суверенитет. Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО. Как заявил замглавы ведомства Иван Чебесков на Московском финансовом форуме, речь прежде всего о выплатах за вред жизни и здоровью. Он отметил, что тема требует дополнительного обсуждения со страховым сообществом, ЦБ и парламентом, и выразил надежду, что это не приведет к существенному росту тарифов. Самым выгодным направлением для турпоездок по России в октябре названа Калуга, показало исследование сервиса OneToTrip. Перелет туда обойдется в среднем 6,5 тысяч рублей, а ночь в отеле почти в 6 тысяч. Второе место – Тамбов, третье – Псков. В десятку также вошли Вологда, Чебоксары, Ярославль, Набережные Челны, Казань, Тобольск и Магас. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
2: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренды на экологию. Со мной сегодня в студии эколог Жора Каванасян. Мы уже очень много поговорили о том, как люди перевоспитываются с точки зрения экологии, как компании пытаются хотя бы либо сами, либо их пытают и заставляют инвестировать в эту историю. И здесь как раз хочется задать вопрос, собственно, про деньги.
0: Медиатренды. Медиатренды.
2: Вот вы уже сказали, что можно сделать экологию экономичной. Тем не менее, достаточно ли это

0: индустрия, сфера в России финансируется? И кем, самое главное?
1: Ну, основные, наверное, инвестиции – это государство. Это вот тот национальный проект «Экология», который вот закончился, и теперь у нас новый национальный проект «Экологическое благополучие». То есть это сотни миллиардов рублей, которые вкладываются совершенно в разные задачи. Например, это рекультивация полигонов. То есть когда из свалки постоянно горящий, воняющий, смердящий, превращается все в такой зеленый холмик с газоотводом, с очисткой фильтрата и так далее. Это строительство и реконструкция очистных сооружений для того, чтобы снизить негативное воздействие на наши реки. Это, ну, огромное количество вот таких похожих задач, которые, конечно, без государственного финансирования. Те же сортировочные все заводы и по переработке вторсырья, они, конечно, ну, чаще всего с участием федеральных денег.
0: Сколько примерно этих денег в год выделяется?
1: Ну, вот последний у нас проект на 5 лет, по-моему,

0: я чуть-чуть могу наврать, это под 800 миллиардов.
1: Этого достаточно?
0: Ну, просили 2,4 триллиона.
1: Понятно. Вот. Так, есть ли перспективы убедить власти, что надо все-таки хотя бы 2,4 триллиона?
0: А я не вижу, что власти отказываются. Сейчас просто деньги нужны на другие задачи. Вот. И я не вижу, что... То есть если бы этих задач не было, я уверен бы, что финансировалось бы полностью. То есть мне кажется, у нас на самом верху все-таки есть цель прибраться вот в свое правление, так скажем, да, вот сделать почище.
1: Чтобы было красиво.
0: Чтобы было красиво.
1: А с точки зрения благотворительности, часто достаточно, особенно после всяких экологических катастроф, то, что было в Анапе, то, что было на Камчатке, все сваливается просто на плечи волонтеров, которых еще и порой обвиняют в том, что они там несанкционированно что-то начинают делать. Почему такая ситуация складывается, что вот прямо на местах приходится, вроде деньги государственные, а делать приходится бесплатно волонтерам?
0: Ну, государство — это очень инертное, на самом деле, такая конструкция, и, к сожалению, Анапа произошла прямо под самый конец бюджетного года. То есть денег ни в региональном, ни в муниципальном, вообще ни в каких бюджетах не было, естественно, заложено на всю эту ликвидацию, и поэтому действительно первые там 10 дней или даже 2 недели волонтерили все. То есть даже тяжелая техника, которая работала, заправлялась за свой счет. Вот все бы просто снялись со строительных подрядов и приехали, значит, помогать Черному морю. Точно так же люди прилетали за свой счет, точно так же покупали еду, там оплачивали транспорт и так далее. Вот. Потом, когда все-таки режим федерального ЧС был признан, в этот момент уже открылось федеральное финансирование, людям заплатили многим, ну, то есть особенно тех, кто потратился на тяжелую технику и так далее. Вот с этим были проблемы. Плюс у нас все-таки вот эти два танкера, они были зарегистрированы там на какие-то юрлица с уставным капиталом 10 тысяч рублей, и страховые выплаты, ну, совсем не покрывали сумму ущерба природе и сумму затрат на ликвидацию последствий.
1: Какое у нас вообще сейчас отношение в головах людей к тем, кто виновен в экологических катастрофах? Их воспринимают как преступников? Или это что-то, ну, такое, как бы случилось и случилось, бог с ним?
0: Воспринимают. Люди воспринимают, но очень тяжело тут полную социологию делать, потому что я сужу по тем, кто приезжает ликвидировать. Вот. И с каждым годом, то есть это я уже 20 лет занимаюсь экологией, это далеко не первая катастрофа, при которой я принимал участие в ликвидации последствий, приехало столько много. То есть, по моим данным, где-то 1015, а по данным портала Добро.РФ, это там за 40 тысяч человек, которые приехали и помогали. Вот они точно понимают, кто виноват. Они точно понимают, чувствуют ответственность, причем коллективную ответственность, как человечество перед объектами дикой природы, в том числе перед птицами, дельфинами и всеми остальными.
1: Виноватые несут ответственность сейчас?
0: Не всегда.
1: Почему так происходит? У нас несовершенное законодательство?
0: Ну, да, то есть в вопросе законодательства нужно, конечно, много чего изменить, и в первую очередь нужно, конечно, чтобы вот потенциально опасные объекты, они все-таки имели понятных бенефициаров, то есть не какие-то вот такие 10-тысячные конторы, и плюс самое еще главное, вот важнейшее, это страхование, оно у нас просто отвратительное с точки зрения того, вот этот танкер, который перевозит, понимаете, это как автомобиль, если у тебя автомобиль 70-го года при Хрущеве был построен, то ты его просто не застрахуешь. Или застрахуешь за такие деньги, что тебе не выгодно.
1: Что проще уже не страховать.
0: Да. Поэтому будет обновляться флот, и, соответственно, будет минимизироваться количество таких аварий.
1: Все-таки ключевое финансирование идет со стороны государства. Тем не менее, до 2022 года такая зеленая повестка очень активно продвигалась у нас и на уровне бизнеса. Были, я помню, специализированные форумы, на ПМЭФ были специализированные сессии, которые этому были посвящены. Целые рейтинги экологичности компаний. Сейчас как будто все это исчезло. Почему так произошло?
0: Действительно, бизнес – это очень серьезный источник, и я нашел лайфхак, как посчитать, насколько сократилось финансирование зеленой повестки бизнеса. У меня была подборка всех аккаунтов в социальных сетях, кто писал про экологию и кого финансировали разные те или иные предприятия. Вот в 2022 году ровно количество этих аккаунтов сократилось на 60%.
1: То есть можно сделать вывод, что примерно настолько же...
0: Это когда ушли западные компании и сократили свои вот эти бюджеты, которые у них там железно, какой-то процент они должны были на это тратить. Вот, после этого я думал, что наши компании, они очень быстро свернут все остальное, потому что, ну а зачем теперь, перед кем нам выглядеть теперь красивыми, прекрасными?
1: Можно продолжать сливать в реку отходы.
0: Да, но справедливости ради, наши компании на следующие года сохранили, а некоторые увеличили количество денег, которые они вкладывают в экологию. То есть это

0: имеется в виду не только в экопросвещении, но и, например, в строительство там, газоочисток на предприятиях или замкнутого цикла водоснабжения или еще чего-то. Вот. Но только в последний, вот, 25-й, наверное, год вот, сократилось тоже еще и резко вот эти остальные 40%. Почему? Потому что, ну...
1: Общая экономика.
0: Общая экономика, да. То есть они на другие цели тоже эти деньги направили. Вот. Но в целом такой паники какой-то нету. Вот. Планомерно эти проекты, которые начинались, они продолжают финансироваться, ну, которые имеют там более длинный, там, 5 лет реализации, там, чуть больше. Вот. Все продолжается. Такого вот прям, что резко все бросили, такого нет. И я думаю, что когда закончится, так сказать, вот экономическая, соответственно, ситуация и политическая, которая на сегодняшний день есть, то все восстановится.
1: Вспоминая тот же кейс с Анапой, я не смогла поехать лично участвовать как волонтер, тем не менее искала фонды, куда можно перевести деньги вот на самых первых этапах, чтобы волонтерам, которые там находятся, хотя бы там на еду, на какие-то базовые потребности. Столкнулась с тем, что проверенной информации и гарантированных фондов попросту нет. Почему такая история?
0: Ну, я, вот, например, у меня достаточно большой канал, и я очень много отправил туда именно гуманитарной помощи. Никогда не касаюсь денег, в принципе. Потому что как только было у нас там одна волонтерша, которая собирала просто на свою карту Сберы, и там были просто у нее проблемы потом. Потому что когда в панике, когда у тебя 600 птиц в коробках, ты успеваешь за час, например, одну отмыть, ну, максимум двух, а на самом деле, если по-хорошему, то надо 2 часа на одну птицу. Вот. Людей не хватает, ничего не хватает, подвозят моющие средства, подвозят СИЗы, с кем-то расплачиваешься налом, с кем-то по безналу, кому-то кидаешь на карту, и вот это вот неразбериха, и ты никогда не сможешь отчитаться.
1: А потом придет налоговая и спросит себя
0: все
1: за
0: верно,
1: эти деньги.
0: Все верно. Поэтому мы как делали? Просто ближайший ПВЗ и говорим, нужно такое-то количество, например, сорбента, значит, вот пришлите нам, купите за свой счет, а мы только заберем сам там полисорб, например.
1: Тем не менее, почему возникла ситуация, что фондов, которые были бы широко известны, которые были

0: юрлица и работают там. Вот кто-то уехал, вот, и не работает. Но у всех по-разному. Вот. Но в целом, конечно, гражданский контроль снизился. Угу. После, но и пока не наросло вот, отечественное импортозамещенное.
1: Сообщество экологов не хочет ли взять на себя какую-то миссию, не знаю, организовать ассоциацию, которая будет вот эту гражданскую инициативу драйвить со своей стороны, чтобы это не сверху насаждалось?
0: Очень много уже есть ассоциаций разных, и там ассоциация эко-инспекторов, то есть общественных, и просто эко-волонтеров, и эко-лидеров, и кого только нету, то есть тусовка-то есть, она жива.
1: Но возникает ощущение, что все как-то по чуть-чуть и понемножку и очень разрозненно существуют. Или это не так?
0: Я бы не сказал. Я всегда в любое время вот таких активных экоактивистов, да, если мы про эту именно сферу говорим, их всегда не очень много. Это люди, такое меньшинство, но заряженное, и которое, ну, в общем, оно, конечно, стало поменьше после там 22-го года, но ядро осталось. И поэтому, как только все оправится, все восстановится.
1: Пример какой страны, вот с точки зрения баланса как раз и экологии, и качества жизни, и денег, которые на это уходят, ну и при этом общего экономического благосостояния, на ваш взгляд, сейчас идеален? На кого нам ориентироваться?
0: Ну, точно не на Западную Европу. Вот, потому что там 230 гектаров переработки в каком-нибудь городе Люнен в Норд-Рейн-Вестфалии за счет налогоплательщиков – это очень много. Вот, и мы не хотим идти по этому пути. Там 8-10 контейнеров во дворе – это очень тоже дорого. Двухпоточная система – это то, что нам нужно. То есть мы идем по такому среднему пути, без перекоса сильно. Вот я говорил, что экономика и экология – это два ребенка. Там, я не знаю, какую-нибудь, не знаю, там африканская страна любую, если назвать, там перекос в сторону экономики, то есть экологию как бы забыли. Или Китай 20-летней давности, то же самое.
1: Вот про Китай как раз хочется отдельно уточнить. У них же была прям огромная экологическая катастрофа, связанная с парниковым эффектом, с задымлением Пекина и так далее. Сейчас они исправили это?
0: Последние 10 лет просто невероятный скачок. Снижают чуть ли не там по 15-20% запыленность самых главных агломераций в год. И уже выходит на состояние, например, что если, например, 15 лет назад, не знаю, процентов 15 только рек всего Китая было, ну, с нормальным качеством воды, то сегодня 93%.
1: Это государство так сказало?
0: Это государство так сделало.
1: Партия сказала надо,
0: вот,
1: понятно.
0: Вот, вот их пример, на мой взгляд, вот самый интересный, в том числе для нас, как они из самой низшей точки, они выбираются просто с невероятной скоростью. В отличие от Индии, например, которая, у которой все буксует, все экологические программы буксуют, вот, ситуация ухудшается, и это, наверное, главная страна, откуда нам ждать экологически мигрантов во втором половине 21 века. Потому что, например, река Инд, она имеет ледниковое питание. 60% стока – это ледник, который тает постепенно. И когда река пересохнет, а там 24 электростанции, там 300 миллионов людей живет, Пакистан, Индия, куда они поедут?
1: Но они ближе всего к нам. Вряд ли они поедут в соседние вот, страны, где все еще хуже.
0: Вот, вот если резко не заняться Индией, то, конечно, там у них в 50 раз превышены от норматива ВОЗ запыленность городов, что приводит просто к смертности 2 миллиона человек в год. Это вот смертность только от этого фактора.
1: Ну, это ужасная цифра, на самом деле, да, даже в масштабах.
0: А у Китая было больше, а сейчас в 2 раза меньше, чем в Индии.
1: К нам присоединяется Дмитрий Иоффе, основатель проекта «Чистые игры». Дмитрий, вот по шкале от 1 до 10, насколько в России для вас и, на ваш взгляд, экспертный, ситуация с экологией благоприятна?
2: В России, мне кажется, что это где-то в районе 5 из 10, если смотреть в каком это.
1: Вот мы как раз с Жорой Каванасяном тоже пришли к выводу, что мы в таком подростковом состоянии сейчас находимся.
2: Да, тут я думаю, что сразу скажу, что Жоре наверняка виднее в этом отношении, потому что у него, так сказать, хорошая богатая экспертиза в этом отношении. А, и понятное дело, что нельзя наставить такую среднеоценку, это так влепил, ну, средний температура в больнице. Понятно, что в каких-то областях там существенно продвижены, в каких-то там просто полный ноль. Да, и поэтому, ну, вот где-то так. С учетом того, что где-то, если взять, например, в общем мире, я бы поставил бы оценку тоже, конечно, немножко от балды, но где-то 4 из 10.
1: То есть мы чуть выше средней по больнице идем?
2: Да, ну, если брать вообще весь мир. Хотя, конечно, есть страны, где это все на порядок выше.
1: Угу. Дмитрий, вот на ваш взгляд, каким должен быть проект в поддержку экологии, чтобы и государство, и бизнес какой-то крупный обратили на него внимание и действительно проявили желание в него как-то

0: вовлечься и принять участие. Что нужно для этого сделать? В какой рупор крикнуть?
1: Ну, я бы отвечая на этот вопрос, думаю в первую очередь про сам проект, а не из какой рупор крикнуть. Потому что архитектура самого проекта, она, мне кажется, должна иметь главное значение. И для меня, как он должен быть технологический проект, чисто по роду моей деятельности, из-за проекта «Чистые игры», я все-таки про проекты, в которые так или иначе увлекаются люди, потому что любое решение зеленое, любая зеленая технология, которую мы применим, сделаем и так далее, и все равно будут реализовывать в огромной степени люди. И если этих людей не будет в голове экологических ценностей, да, не будет вообще представления, то они реализуют ее тоже не очень.
0: Но вот как будто возникает ощущение, что даже если подобные настроения в голове у человека есть, он не всегда знает, куда ему пойти, чтобы эти настроения приложить на практике.
1: Ну да, понятное дело. Значит, конечно, понятно, что там зачастую человек одно декларирует одно, а по факту получается немножко другое. Вот, поэтому для меня кажется, что проект должен быть в первую очередь таким, чтобы людей увлекать и показывать, передавать им эти ценности и объяснять, на самом деле, не просто тупо, что экология — это правильно, да, а почему, и объяснять всю длинную цепочку того, как это в конечном итоге повлияет на них. Раньше мы видели, это говорили о том, что это повлияет на наших внуков, потом на наших детей. Сейчас многие из нас уже видят, реально последствия в прямом эфире, так сказать, в своей жизни. Вот. И понятно, что они все равно как-то отнекиваются, но многих это задевает. И именно поэтому рост экологических проектов, по крайней мере, где-то в середине 10-х годов, он огромный. Я сам, у нас проект появился в 2014 году. Да, я помню, что было тогда и что сейчас. Это совершенно разная картина. Уже за 10 лет уже поколение нового выросло.
0: К разговору про поколение, Жор, вопрос к вам. Условно, например, я знаю подростков, кто действительно переживает по поводу благополучия окружающей среды. Взрослые миллениалы, как правило, очень сильно на эту тему заморочены. А вот старшее поколение достаточно часто эти пакеты с пакетами, выбросить все, что выбрасывается, и в одну корзину, и даже не подумав про что-то. Неужели в случае с экологией старшее поколение оказывается менее образованным, чем молодежь?
2: Или это менталитет? Так. К сожалению, это так. Я даже ставил опыт, и если кто-то выкидывает, например, какой-то бычок, и мы осуждаем курение здесь, а в окно автомобиля догоняешь, это обязательно либо бэби-бумер, либо икс.
0: Почему?
2: То есть
0: в то время не было экологического образования и просвещения?
2: Я попытаюсь объяснить, как я это понимаю. Все-таки это те поколения, например, если с послевоенных начинать, они были покорителями всего и вся, Арктики, космоса, и покорителями природы. И тогда именно в экологии была такая концепция антропоцентричная, когда человек во главе угла, и вся природа для того, чтобы, его какие-то хотелки удовлетворить, создается. Во многом об этом говорил Вернадский еще. А сейчас преобладает среди ученых именно экоцентричный подход, то есть когда во главе угла биогеоценозы, то есть сообщество живых организмов, и для них все делается. И когда люди и общество совершают этот переход, то, соответственно, меняется и их отношение к выброшенному окурку и, к своему поведению.
0: Дмитрий, вопрос к вам. Что сделать с точки зрения экологического просвещения здесь и сейчас и в кратчайшей перспективе, чтобы идеальный мир будущего с точки зрения экологии был, на 10 из 10, либо хотя бы на 9 из 10?
1: Такой хороший вопрос, но не имеющий, наверное, однозначно быстрого ответа. Я бы, понимаете, у нас сейчас, в нашей оценке после 2022 года, сложно двигать экологические ценности, когда есть куча параллельных, более приоритетных повесток, в том числе и потому что мы чаще всего экологию, многие люди, они ее вовлекают в других людей с помощью волонтерства. Да, волонтерство сейчас разное есть сегодня, и в основном приоритет находится не экологическое. Поэтому я бы, наверное, сделал бы, я согласен с Жорой в плане поколенческой истории, и мне кажется, что, как это ни странно, хотя я раньше от этого отнекивался, то, что стоит и смотреть на младшее поколение, как-то подрастающее, и сделать так, чтобы оно вовлекало младшее поколение своих родителей. И тех, кто старше. Потому что по-другому до них не получается достучаться.
0: С нами на связи был основатель проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе. Жор, Вот хочется такой некий философский и желательно позитивный итог подвести, вот условно.

0: Идеальный экологический город будущего через 10 лет. Что нам нужно сделать здесь и сейчас, на ваш взгляд, каждому из нас, и бизнесу крупному, и властям, чтобы этот город был на 10 из 10?
1: Ну, его нужно подружить с природой, безусловно. То есть, как это будет выглядеть...
0: Ну, то есть, это условный 10... Сингапур, где все засажено зелеными деревьями, включая небоскребы, или Китай, да. Где партия сказала надо?
1: Это зеленые крыши, это, в общем, город, который минимально вокруг себя наносит ущерб окружающей среде. Вот, это город технологичный с точки зрения переработки всего вторсырья. Потому что очень много сырья, например, вот пластик, некоторые виды можно переработать там 36 раз. Стекло можно сколько угодно переработать, алюминиевую банку можно сколько угодно перерабатывать. И поэтому очень много товаров будет именно создаваться внутри этой же агломерации. То есть не будет где-то добываться ресурс далеко-далеко, там производиться, транспортироваться. Все будет в обороте, и все будет производиться, большая часть, прямо возле города. Это локальные продукты, которые будут производиться в фермах рядом с городом. То есть мы преимущественно должны все-таки переходить к своим продуктам. Это очень экологично с точки зрения логистического плеча каждого товара. Вот. Это, в общем, такой город, в котором, наверное, минимальные выбросы в атмосферу. То есть это электротранспорт или газовый транспорт. Ну, в идеале вообще электротранспорт полностью. Вот. И с замкнутым циклом водоснабжения. Это важнейшая тоже вещь. Вот если мы зациклим, например, наши города-миллионники на Волге, то у нас просто вздохнет и Каспийское море, и дельта реки Волги, где сейчас наблюдаются серьезные экологические проблемы. То есть вот это все комплексно, постепенно, поступательно мы придем, именно вот так будет выглядеть город будущего.
0: Со мной сегодня в студии был эколог Жора Каванасян, тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Вакансия, то есть доля свободных площадей в районных торговых центрах Москвы более чем вдвое превысила показатель окружных. Напомню, районные ТЦ – это небольшие центры у дома с супермаркетом и аптекой, а окружные – более крупные объекты с широким выбором товаров и услуг. По предварительным данным CoreXP, по итогам третьего квартала 2026 года доля свободных площадей в районных ТЦ составила 10,5%, тогда как в окружных – 4,9%. Разрыв между форматами достиг более 5% пунктов. В целом, доля свободных площадей в качественных торговых центрах Москвы без учета суперрегионального формата, то есть тех торговых центров, которые расположены за городом, составила 5,9%. Это 73 тысячи квадратных метров из 1 200 000 квадратных метров арендопригодных площадей. За квартал показатель вырос на 0,6% пункта, за год всего на 0,1%. Самая высокая вакансия в районных ТЦ, но там же зафиксировано и самое заметное годовое снижение с 13,2% до 10,5%, то есть на 2,7% пункта. Однако после минимума в первом квартале, когда показатель опускался до 9,5%, вакансия снова начала расти. Ситуация внутри формата неоднородная. В одних объектах свободно более 10% площадей, в других – менее 5%. Устойчивость конкретного центра зависит от состава якорных арендаторов. В региональных ТЦ вакансия достигла 5,4%. За квартал показатель снизился незначительно, но за год вырос на 1% пункт. То есть квартальная коррекция пока не компенсировала годовое увеличение свободных площадей. Самыми устойчивыми остаются окружные ТЦ – 4,9%. Это минимум среди всех форматов. Что это значит на практике? Люди стали реже ходить в маленькие центры у дома. За покупками они предпочитают ехать в более крупные окружные и региональные.

0: Региональные объекты, где выбор шире, а сервисов больше. Районные ТЦ теряют арендаторов. Если они не смогут предложить что-то уникальное, разрыв будет только расти.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
1: Нет, согласен.
2: Это за полгода, а годовых это уже получается 40%.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о

0: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифрой в статистике, а индивидуальностью, под которые подстраивается компания.
1: Рекламный щит. Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
2: РБК Тренды.
3: Иллюзии искусственного интеллекта.
4: Компании все чаще объясняют увольнение внедрением искусственного интеллекта. Но за громкими заявлениями не всегда стоит реальная замена людей технологиями. Например, известный криптосервис сократил около 12% сотрудников, сославшись на искусственный интеллект. Похожие формулировки используют и другие компании. При этом конкретики почти нет. Какие задачи автоматизированы? Сколько людей реально заменили? Какой эффект это дало? Эксперты называют это AI-washing, когда оптимизацию расходов или ошибки найма маскируют под технологический прогресс. Для рынка это удобно. Упоминание искусственного интеллекта часто воспринимается как сигнал эффективности. Но есть более тонкий эффект. Искусственный интеллект действительно меняет рынок труда. Только не так, как это подается. Он постепенно вытесняет начальные позиции – стажеров, джуниоров, простые задачи, то есть те роли, через которые люди обычно входят в профессию и набираются опыта. В результате компании экономят на старте, но рискуют столкнуться с нехваткой специалистов в будущем. При этом ситуация зависит от региона. Например, в Японии внедрение ИИ иногда сопровождается ростом найма. В итоге пока больше вопросов, чем ответов. Данных о реальном влиянии искусственного интеллекта недостаточно, а громкие заявления компаний часто идут впереди фактов.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Сергей Лавров выступил в ООН и подвел итоги визита в Нью-Йорк. Глава МИД заявил, что Запад ведет опасную игру, Европа срывает мир по Украине, но Россия добьется своих целей. Москва требует освободить Мадуро, снять блокаду Кубы и признать Палестину. Диалог США продолжается, договоренность в Анкоридже Москва считает действующей. С Европой воевать Россия не хочет, но ответит быстро. Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Йохан Вадефуль провели первую за 4.5 года встречу. Она прошла в Нью-Йорке на поля Генассамблеи ООН и продлилась всего 22 минуты. Инициатором выступила германская сторона. Сам Сергей Лавров заявил, что не извлек ничего нового из диалога. По его словам, немецкий министр зачитал текст, полностью воспроизводящий официальную позицию Берлина, которую там публично заявляют ежедневно. Дональд Трамп заявил, что отклонил предложенный Ираном план по Армузу. По его словам, США контролируют пролив, а сделка была